нету, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячу в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты что хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. 5-го разряда, даю тебе 5-го разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти... В терема имен золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля, главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячных пых, бля. Это же заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там от этого ебаного сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, мать, обосрём, обосрём. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, а я обосрём, давай этого ёбаного коновал хуй там ходит, блядь, как он, с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка Сари, блядь, у тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, нихуя. 2 глаза здесь и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такой прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь, мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня, гонец, ёпти, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, и за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулил, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты и про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячих пых! И такая музыка-то, знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывут нас. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь, а то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй, раз тут тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой, боже, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснешь, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь. Она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я перну, блядь, спокойно в этой бочке? Ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь. Сейчас мы вышибем все доски к ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называй, знаешь как? Леденец, блядь. Вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочкой. Смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она если не царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, коршун. Орел летит, блядь. Не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это коршун. Мелкая падла.
Да еще оказался колдун долбоеб, ёпта. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он, о, блядь, хотел сначала лебеду разрать-то надо, короче, не будь он, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь.

вместе с его яйцом и залупой. Два за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь! Город! И народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй? Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь. Вот, вот русская простота и красота. Вот мягких пых. Какая скромность, блядь. Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь. Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал. Все этого, этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но ее мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по салтану, блядь, по распиздяю, по этому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, блядь. Точно как вот, знаешь как? Как кому-то вот за залупу, он, конечно, шмеля, поймаешь? За залупу, видишь? И вот так. Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он с этим кораблем, прилетел, и слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, город, удивили нахуй здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка, ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк, хуяк, хуяк, хуяк. Не проси все от коробки золотой, блядь. Я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут. Пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать и ебать ее. Говорит, а этот салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь взебуду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он говорит, откали, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, а у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну в смысле того, что была у меня, не то, что я ее хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, а, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки споет, говорит, ваша дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, бля, он все достал себе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй, блядь. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, то не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда, говорит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь, что надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем стис. Прилетел, а, на всякий случай пизду ее укусил, въебал ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было...

0: Шмуль летал. Он такой Шмуль, бля. Шмель, ёптать, бля. Шмуль, еврей какой-то, бля. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять Лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёптать. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесить. Она говорит, раз тут глаза, жопа, блядь, срушена. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что тебе, блядь, Клара, ты, нахуй. Говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так, один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубь этих пут. Ну, тот говорит, да все, в ЗАГС, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корсун не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, в ЗАГС, пиздец, туда-сюда, а тут нати вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствует, недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть из пресни палят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку брашки, блядь, все у него. Она говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь. Меня неправильно сообщили, говорит, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Вот как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чехпы. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посрать и дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой, нахуй, пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Дополнительной информации проверь, ебать тёс.
1: И вот, говорит, начинается. Так этот критик говорит, этот Виталий В, блядь. Вот какой карантина великий, нахуй, это, говорит, Россия. Россия в образе этой Турман лежит беременная в период перестройки. Я говорю, нихуя себе завалил, блядь. Какие ж ты, блядь, философские тут аналогии проводишь. Ёбнулся совсем, что ли, блядь. Кино пересмотрел, нахуй. Ты проще будь-то, ёпты мать. Прямо вот Тарантино взял, блядь. И говорит, да, про Россию я еще нихуя аналогии не проводил. Сел и провел, блядь. Хуем по столу, блядь. А этим только дай, им же жрать-то надо. Коля, Коля Семенович, пожрать же надо. Он говорит, сейчас я, говорит, блядь. Точно, говорит, это в период, говорит, блядь. Ну, правда, обосрался с фактами немножечко, блядь. Это, говорит, в период перестройки, блядь. Это, говорит, 94-й год, а потом она 4 года в коме пролежала. Это Россия, значит, блядь. Но беременная, значит, есть надежда на будущее, блядь. То есть, а потом... Намек, что Билл, которого надо убить, он же и Клинтон, блядь, в это время был. А нихуя в это время Клинтон. А, ну в период этого, блядь. А в период этой вот реанимации, нахуй. 4 года, блядь, в этом, в коме. А он-то здесь при чем? Она же в коме, нахуй. Можно сказать, как будто Билл Клинтон приложил руку к тому, чтобы Россия, блядь, значит, была беременно убиенная, блядь. Нихуя себе аналогии, блядь, Коля. Волосы дымом встают, бля. Налейте еще чуть-чуть-то, бля. А то нахуй не лягут в пиздлю. Яйца крови обольются, на. Вот так вот, бля. Корешок мой драгоценный. Пизда не чужи. А я тебе дальше, бля.
2: по аналогиям пойду, блядь.
1: Короче, блядь, вот потом начинает путинский период. Да путинский еще, блядь, извини меня, в 2000 каком году?
2: А комната б нахуй была 4 года, это значит пиздец, а где же еще 4-5 лет нахуй сесть? Обосратушки, перепрятушки, товарищ Виталий В.
1: Захотелось ему, блядь. Вот, мол, и там, значит, вот все против того, против американизмов, блядь, но надежда на будущее, что мы выживем, блядь, хоть сильно отпизденные, блядь, и с перекошенными ебалами, блядь. А это от того, что хуёвый алкоголь пили, блядь. Ну, это явное дело, блядь, мол, намек. Но у него там такое ебало, как будто её лично поили, блядь. Короче, блядь, последний она для завязки кричит стреляющим, и там, конечно, Коля, мой драгоценный, когда ей там на ум приходит всякая хуйня, мол, она вспоминает там, типа, вот что-то там было, как-то в память у нее ворочается, и пистолет она видит, дуло, блядь, ты понимаешь? И из него прям пуля, как залупа, блядь, из хуя, вылезает, и летит прямо ей в ебало, хлоп! Это ее последние воспоминания. Но, тем не менее, она успела сказать, «Билл, это твой ребенок, блядь!» Ну, тут я охуел, затрясся, блядь, со стула, ёбнулся, блядь! Ёпой запрыгал по полу, думаю, «Какой мерзавец, блядь!» С группой подлецов. А там видно, что он в шляпе такой, знаешь, ковбойчик, блядь. И ебло такой, ну, мужик, блядь, такой, знаешь, как тебе сказать, блядь? Ну, такой... Фрэнк Синатра, блядь. Ну, в хорошем смысле этого слова. Я люблю этого певца. Ну, то есть, знаете, когда организм сердца бьется, а ты нихуя не понимаешь, блядь. Сышь под себя, блядь, серишь под себя, блядь, и прочие другие отправления делать под себя. А тебе втыкают эту сраку, блядь, этот, блядь, пропердометр, блядь, и туда питательный раствор, блядь, тебе. Венушки во все, блядь, а ты лежишь, блядь, ебалом, не шевелись, блядь. Ну так веришь, нет, корешь мой драгоценный? Она так пролежала 4 годочка, блядь. 4 годочка, блядь. Вот так вот, дружок мой дорогой. Ты бы так пролежал? Нихуя бы ты не пролежал, блядь. Не то медицинское образование у нас, нахуй. Она уже лежала, бля, в коме, когда... Приехали-то. Шериф-то, блядь, посмотрел, как, мол, церковку-то распиздавали. И она лежит на полу. Ой, говорит, какая красотка, блядь. И вдруг она, блядь, глазки-то открывает. Пфу, говорит, блядь, ему въебало. Говорит, о, какая волевая женщина. Так она что, жива, что ли? Да, говорит, она жива, раз плюется нахуй. Ну, говорит, тогда прибрать ее в пизду. Ну, вот оказалось, что она в коме, блядь. Она плюнула, блядь, от воли, блядь. Но сама не поняла, что плюнула. Могла пернуть, конечно, в него, блядь. Ну, не смогла, лежала на этом месте как раз туда, к полу, блядь. Понимаешь? И очень такая страшненькая. А говорит, какая хорошенькая девушка. Я говорю, ну нихуя себе у вас в Америке, блядь, оценки, блядь. Она потом идет, я смотрю, у нее зёбка клинышком, нахуй, как у мужика, блядь. А куда с такой работой, нахуй? Она же пиздякала так, блядь. У нее мышцы, блядь, какой этого, нахуй. Костя Дзю, я говорю тебе, блядь. Точно, нахуй. Даже после 4 лет комы, блядь, у него мысли остались такими же сальными, нахуй. Ну ты представь, 4 годочка, помнишь, блядь, у нас? Отсидочки, блядь. Не знаешь, когда кончится, нахуй, здесь проходит в пизду. 2 года армии, блядь, это уже пиздец, а здесь 2x2, блядь. Она пролежала. Была какая-то стимуляция, конечно, у нее, мышечная, как я понял потом. Ее санитар сдавал на прокат. Одному ебанарию, блядь. А хуй, говорит, лежит девка, блядь, нахуй. Питание, блядь, ей дают, нахуй, туда. Пизда у нее есть. А что ее не выебать, нахуй? Вроде теплая, блядь. Холодных-то ебут иногда, блядь, понимаешь? Есть такие штуки.

0: Ну, ребятам пришлось, блядь, не сладко, нахуй. Короче, блядь, объебали ментов, туда-сюда, короче, приезжают с этими еще, блядь, дальнобойщиками, а там целая орава, блядь, с бабами сидят, покоцанные все такие, ну, тоже на воздухе живут, ёптать, люди, блядь. Один говорит, ну, ёптать, что делать, надо деньги отдавать. Он говорит, пошли нахуй они с этими деньгами, мы их сейчас там покоцаем, цепи взяли, всякую хуйню, говорит, пошли, блядь. И на нашу братву надвинулись, блядь. И давай колеса им тыкать, блядь, колоть, сука. Тут тоже есть всякие нестыковочки, я заметил в этом кино. Кололи передние, а меняли они потом задние, блядь. Но это уже недогляд помощника режиссера, бля. Это точно недогляд, блядь. Это такое бывает, бывает. Выходит в одном пальто, а входит в другом, блядь. Были такие фильмы, сука. А уже переснимать хуй, сезон прошел и денег нету. Вот так всегда и бывает, блядь. Ебалом щелкают, блядь, а, блядь, вот помощник режиссера сидит. А в чем вы снимались позавчера, блядь? Угу, то-то, блядь. Ну тут не доглядели нихуя. А, заднее колесо сменили, один хуй, ну ладно. Причем сменили-то как? Из какой-то, блядь, где-то в этой деревне глухой, блядь. Чуть ли не с комбайна он снял это колесо. Какую-то нашел такую шалагу, чтоб на BMW 710-ку, блядь, подошло такое колесо. Ты ебать колотить, блядь. Это неправдоподобие. Вот здесь неправдоподобие. Позвольте, товарищ режиссер, с вами не согласиться. И вы, товарищ сценарист, тоже. Примите, блядь, во внимание, сука. Больше такое не пишите, нихуя. Ну, короче, ребята, бля, едут нахуй туда-сюда. С этими начали разбираться, блядь. Что, блядь, куда нахуй? Это, блядь, когда уж колеса стали колоть, этот, блядь, его уже достал волыну, блядь. Давай хуярить, блядь. Короче, похуярили. Но все-таки нашему братку одному, вот этому, из-за которого весь сыр-борта начался, блядь, у которого белый мерседес отнял. Это из-за него, у Димона, блядь. Ему, сука, отверткой заебенил один этот мелкий вот этот вот чувачок, блядь, щиплый, блядь. Заебенил отверткой ему в живот, блядь, или в бочину куда-то. Ой, бля. Сука, тот стонет, они, значит, на машине уёбывают, блядь, а этот, значит, потом, этот щиплый, тоже, значит, ему тоже как бы за это пришлось. Он решил с бабой там поразвлечься, блядь, а та, значит, уже сиськи распустила, такая медовая такая бабина, бля, прям в кабине, нахуй. А это что за отвертка? Раз её в окно, он говорит, о, пошла ты нахуй мою отвертку, блядь, ты что делаешь, сука, бля? Ну, я понял, что он никакой нихуя не мужик, и ебаться ему совсем не хотелось, бля. Думаю, зачем она сиськами над ним трясла? За отвертку бабу прогнал. А он, оказывается, этой отверткой пизданул-то, бля. Ну, он, значит, один вроде как поднялся, кабину поднял, эту хуйню, да? А там у него нету штопора, он поставил туда какую-то палочку, блядь. А на палочке хуяк, он туда залез, и она ему по ногам хуяк! И, как понимаем, опять показывают ретроспективу, блядь. Что прошло, мол, столько лет, и он остался инвалидом. Он сидит, блядь, обезноженный, еще и мычит. Он еще и без речи. А в это время баба его тащит домой какого-то хуя. И прямо у него на глазах собирается, можно сказать, прелюбодействовать. Вот как он оказался наказан, блядь. Ну, не знаю, может, для кого наказание, а для кого и что, бля. Не в этом дело. Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций. В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь. Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо, хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёптай мать. Я, говорит, Гамлета играл, я ебу все в рот, говорит, куда ты нахуй, блядь, артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал, нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет, я не слышал, блядь, сука, но должны отдать. Это такая фигура эпатажная, но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь? Они все настрёманы, они все боятся, потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних, порнографической литературы сколько. У них первая пошла. Порнография плелась. Не то, что там эротика какая-нибудь. Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция. Бабы стали все брить. Все начисто, бля. И вот эти свои. Показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты. Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты. Парикмахера позови, нахуй. Сама посмотри в зеркало у себя. Что там у тебя происходит? Не, бля, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие. Ну что такое? Да еще более того, колечки стали туда прикалывать, нахуй. Это чтобы удобнее было разводить, вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую. Думаю, ну дают, девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это членовредительство просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится эта такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то. Аранс, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как. Ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасенка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочка, как он сделает, а тут вообще уже оборзели, понимаешь, иду и. Ну просто. Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет сраку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы. Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбже туда все это проходит. Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо. Ну, поставь-то, если тебе хочешь, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Суры там, или только для Васи, для Коли, ну все, теперь тоже ты сам писать, что ли. Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой? Это же, бля, опять членовредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то газелизякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упруги, молодым особенно. Они помолчали, насуют все в брови. Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, так до самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, ты уже. Подруги сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь. Индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь. Там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все, они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец, полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы. В здоровом теле здоровый дух, бля, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольца мой драгоценный, раблезианство. Вот мы и давайте приблизианству, прям у нас сейчас такой период, а народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля, к здоровому, кореш его драгоценный, как говорил
1: Мой дорогой Петр Федорович, в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
0: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь? Это уже перераблезянство, бля, перья. А перья — это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам не ходит, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, блядь. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Она найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка Василич просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фуд-хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь. А это не раблизянство, это не путай, блядь. Ну, Коля, кореша мой драгоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить. Несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда. Теперь уже российскому, капиталистическому будущему. Но, тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь... Только где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных, да не у братвы, Коля, кореша мой драгоценный. У корешей, у спортсменов, например. Как-то у Витюшки Гончарова я сидел. Как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему, за что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду бань. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие, тоже ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там, ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладич в этом смысле. Я не знаю. Но кореша моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем. В партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну... Зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш-то мой драгоценный. Как крокодилы, которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

0: Ну, корешавый мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и вампирах у меня, и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо широкой публики. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле «Интертерн-терн-терн-терн-ним». Фу, Коля, ворот пять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыше, сами поймете. Там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать. Уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором. Сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот мячих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвутся, рвутся на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разных на чтении. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный.
1: А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого?
0: А я тоже не знаю, Коля, но знаю.
1: Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил Игоря Хасюк, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь.
0: А ведем, говорит, бля. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую. Нашу.
1: Так вот, он на Ростов-то возник, как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и два яйца. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон.
0: В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь.
1: Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою. Дон впадает в сердце мое, пизда. Помнишь песню такую? О, бля. Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который милеет прямо на глазах. Ты веришь, нет? Не хватает воды, сука, Цемлянское забирает нахуй, да хранище, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет. Отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь.
0: Значит, оно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь. А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь. Ты знаешь, сука, корень его драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
2: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выселишь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй. Всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.
0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, блядь. Выпускаем мы в свет альбом Левончика, блядь. Он увлекся творчеством Сюры, блядь. То есть меня, блядь, кореш, на меня смотри, пизда. Хуль ты за бутылку уцепился, блядь. Оставь, когда святом говорят, блядь. Оставь.
2: Вот и все, пизду. Сейчас вместе выпьем, ёбнем, блядь.
0: У тебя зачесалось в жопе, да? Зазудело, блядь. 77-го портвейна ему, блядь, от чаковского разлива захотелось, блядь.
2: Хуй нихуя, 40 рублей отдай, блядь.
0: Бутылка нахуй.
2: Какая Массандра, пизда, блядь. Сидим на такой мели, блядь, с тобой. Вот я так тебе скажу. Кореш мой драгоценный, блядь. Не до Массандры, блядь, до Ливончика, блядь.
0: Вот себе поставь этот диск и хуярь, блядь. Секс энд рок-н-ролл, блядь. Хотя рок-н-роллом тут нихуя и не пахнет. Я бы сказал, даже, блядь, это даже не этот самый ебаный стиль такой был, блядь, у нас в 90-е годы. Ритм энд блюз, блядь. Это же не блюз, нихуя. Это просто совершенная, блядь, вот это вот... Терракотина, блядь, как это? Дискотека, ебать ее, колотить, блядь. Диско, блядь. Вот, бери диск, хуярь в дискотеку, и там получишь полную дискотеку, блядь. Это не авария, нахуй. Авария. Пизда с жопой, разговаривая.
2: У Ливончик познакомились мы с ним в метро, бля, проездом, сука. Говорит, Сюра, я говорю, да, блядь, хули. Буду кривить душой, что ли, бля. Я говорю, а ты кто? Я говорю, я Ливончик. Ебать, колотит, ну и все, блядь, Ливончик, блядь, ты от меня хочешь, говорит, хочу, говорит, твоих, говорит, цитат. Я говорю, сейчас с цитатами все захуярю, блядь.
0: Уцитатю, блядь, всю метро, блядь.
2: Благо, что редко езжу, бля, в метро. А сейчас я стал ездить, потому что запоры кругом на дорогах, блядь. Не просерются дороги нашими машинами, бля. Корень ты мой драгоценный, блядь, не просерются. Хоть бы понос прохватил всю эту ебаную систему, блядь, чтоб все пролетело.
0: Понос, конечно, прохватит, когда гололеица настанет, блядь. Тогда нам пиздец всем.
2: Ты на марке целуется, ебать, колотить.
0: А он ли вот, я говорю, цитатами сейчас буду пиздярить. Цитатами, я говорю, ну пиздярь, кореш мой драгоценный. Он говорит, а вот я беру, говорю, цитату, блядь, там, из какого-нибудь великого моего произведения, неиспорченного Шекспиром, блядь, ну как Гамлет, например, блядь.
2: Он говорит, ну, типа там, ебать, колотить. Я говорю, ебать, колотить можно взять. Это классика, блядь. А вот это вот в сраку, а и в сраку, я говорю, можно. Только не мне, пожалуйста, а другим товарищам, блядь. А вот это вот, я говорю, все возможно, товарищ кореш мой драгоценный.
0: И он начал творить, блядь. Мало того, колешка творить, начал вытворять, блядь. И вытворил, пизда.
2: Он, конечно, не пизда, он, конечно, хороший человек, он нормальный парень, музыкальные уши развесил, блядь, туда всякие инструменты запердолил.
0: И получился очень интересный опус.
2: Знаешь, композиторы, когда не знают, как назвать свою хуйню, они называют опус, блядь, да еще номер ему прихуярят, типа «Опус номер 2». То есть такой жопус, понимаешь, получается, блядь. А когда не знают даже и опусы, ну... Хули делать? Надо как-то назвать, блядь. Ну и решили назвать «Секс и рок-н-ролл» альбом. А хули? Хуль нам, правда, мам?
0: Вот у нас тут получился опус номер 1, блядь, сука.
2: Да я бы сказал, да, с цифрой плюс, блядь.
0: Сначала, конечно, там он пытался мне что-то доказать, блядь. Он пытался там попердеть, там что-то типа «ёпта мать». Я говорю, да ёпта мать, каждый может говорить, блядь. А ты мне мысль подай, которая соответствовала бы моей седой бороде, блядь. И, сука, в результате все-таки нахуярил, блядь. Углубился, блядь. Или, как говорил, блядь, у нас Михаил Сергеевич Горбачев, углубился. Вылез из глубины, совершенно просветленный, и написал вот такую вот поеботину. Это я так мягко отношусь к нашему творчеству. Такая поеботина, она и пригодится для хорошего настроения.
2: А если еще и секс подключить, бля?
0: Ну, секс в каждом молодом человеке, бля, есть.
2: Ёб твою мать, ты что, не помнишь, как дрочил, сука, на кухне, когда я тебя застал, блядь?
0: Говорит, блядь, на раковину залюбовался, блядь. Ты, Коля, мне молчи, блядь, потому что у молодого человека ему хуй любоваться. Он на свой хуй залюбуется и будет дрочить, дрочить, дрочить. Так и я вам, кореша, мои драгоценные, желаю. Любуйтесь, блядь, своим хуем. Это секс. А насчет музыки, слушать ее спокойно, блядь. Подрочил и успокоился, блядь. А то еще и впердолил, блядь, кому-нибудь, глядишь, рядом под рукой оказалась, бля, проходящая мимо, сука, со сковородкой жена, бля, или девушка просто, которая там осталась вдруг на утро, бля, это много интересного в этом. Так что, кореша мои, рекомендую вам послушать данный диск от Лимончика, блядь, в исполнении, неожиданном исполнении Сюры, который хуй знает, откуда взялся в этом исполнении.
2: Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, что, сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, что взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда, ему 185 лет со дня рождения. Да не, ну он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, бля, была штука, бля. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь? Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замеси шпагой нахуй напополам распилит пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие, блин, блядь, камень заложит, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь, понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, бля, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуют, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
0: Колян, ёпты, врубай чихпых.
2: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки, верхушки русского народа, бля, где всё это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай, в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясём на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, отсюда, вон из-под трусов, я вижу, бля. Смотри, о! О, мудя, посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так ей будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Кричи, отче, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
0: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот,
2: грусть, пизда. Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, Сюрой, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь.
0: Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да?
2: Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй, обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как
0: залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой, блядь, залупочка такая, блядь. Он, сука, ты его опустишь, берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, чтобы начинать потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки, не 100, Колян, а 70 грамм водочки, хуяк. И водочка на него давит, и он туда тебе, блядь, в желудочек, хуяк, и падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь. Его надо аккуратненько заложить, блядь, водочки. И да перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа за... С водочкой закусь грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, чё, как здесь, блядь, что, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь или чё, вроде нормально? Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями, нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пизда? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Он говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда, ты сам пойми. Кто же грибки, блядь, без водочки ест, блядь? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, блядь. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты его под водочку, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, слякоть. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь. Водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот, я понимаю, с водочкой сегодня. Она глиста на лету убивает. Он у тебя не успел в кишку винтиться на его хуяк. И он уже из страки выпал, блядь, в обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну вот зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля, сыр, говорит, ракфор, а я говорю, что он такой зеленый-то, блядь, он плесневый прям весь, нахуй, он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля, говорит, да там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы, я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно, говорит, ты попробуй, пизда, пахнет так. Говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, ракфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сериков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сохнить, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, и схуячил все. Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю,
2: пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, победим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанского, говорит, взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, блядь, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уёб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь, она, это, великую тайну кефира везла, блядь, куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй. Везла, довезла с ее. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало. С перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй. Ёбнем, да и все в пизду. Вот так и мы, Коля, кореш-то мой драгоценный. Ведь полмира объездил почти, блядь. Полмира нахуй. Слава богу, вернулся живой-здоровый, блядь. Столько всего насмотрелся, блядь. Но знаешь, все-таки так тебе скажу. Вот где ближе к нашим условиям-то, блядь, все это было. Все это как-то приятнее, блядь. Вот, вот там вот, блядь, нахуй. Поехали мы там на дачку, блядь, к этим Калочке, блядь. С этим, Саньком-то, блядь. А говорит, ёптать, вот океан, блядь. Там этот, как его, Атлантический, блядь. Ну хули, холодный, блядь, в смысле, летит вся эта, блядь, волна сюда, никто, конечно, не купается, рыбу не ловит. Перекусили, у них там, блядь, фазенда, блядь, своя. Ни одного заборчика, нихуя, гуляешь, так идешь, травка только, блядь. Пальмы, кактусы, хуяктусы. Вот, говорит, тут у нас пауки живут, блядь, большие птицееды. Но не вылезли, наверное, обосрались нахуй. И сидят там в норе, блядь, кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь.
3: И, конечно, Коля орхидеи, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они
2: на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты, я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю.
3: Насколько питательный, блядь, раствор в воздухе летает.
2: Вот провода идут, троллейбусы нахуй, не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках нахуй висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне. Какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь. А у них-то нихуя, у них так всегда, блядь. И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты его сейчас попробуешь его? Попробуешь, да? А потом мы уже и партишком.
4: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хорошо хоть приехал, блядь, как там сюда в рясень-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут мне все. Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри, хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какой-нибудь Годзиллу припрете, блядь, чтоб. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть.
0: Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну, скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя? Тогда молчи, нах, наливай портвейн, блядь, в рот до сих пыль. О, блядь. Это что, это одна штука, блядь? Армагеддон, блядь, называй. Это что? Это мне даже, блядь, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, блядь. Ты знаешь, какой Армагеддон, блядь? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорю. Пиздец, а жил давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маше говорит, блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь, пиздец, придет вот этот пиздец, называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал, у него записал книжка, блядь, и в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал, Армагеддон, придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать, нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там до хуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее, да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь, сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука, да болой, ну, в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй, летит эта комета, ебать, в сараку, блядь, комета, блядь, по имени Армагеддон ее называют, то есть пиздец всем, да какой, блядь, Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взято, нахуй, кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на Брянщине не совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой себе ты, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну, лар, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета.

хуй кого взять, блядь? Тут, говорит, надо, блядь, глубокую бурень производить, блядь. На чем, блядь? На каком хую, я думаю, какой бурень в пизду, блядь, в космосе, блядь. Все глубокой бурень. Я тебе говорю, глубокая бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засевывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и. Да, ну как в пизду. Колян, ты тоже, блядь, ты себя охуел, блядь. Ну выпивай, да хуй сути дальше, блядь. Короче, блядь. Нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И он тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все, значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, да, все сделал. И ты что думаешь, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, сейчас помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, знаешь, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь, он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход, нахуй, хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь. Девочка, нахуй, у нее все месяцы не начались, нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем мне ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге меня, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Сегодня фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мягких пых. А это, значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ, вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, блядь. У вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь. Пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все. Все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса. Ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь. И прочие вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец на земле. Просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого Кривозубова, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. Он приходит, говорит, вот, блядь, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал, нихуя и умственно. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядить бензин дополнительно возьмете и попиздите.

0: Дюхайте, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все. Ура, блядь, привет всем нахуй. Да, а это дочь-то, дочь, блядь, которую... Этот-то, блядь...
1: Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экране, блядь.
0: А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели. Помнишь, в детстве? Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, блядь, покажем. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там смотри, нанайцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайтесь, подождите, не скоро, блядь, и все будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все мне расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуя, хуя, хуя. И по нее, и пизды, и все, мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, что взрывается, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрываются нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, у кого хорошо. Все, какой взял сегодня, бля? А, 33-й, бля, хороший, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосрободранные все. Ну, какая там нахуй выдержит, блядь, ну, камни по ним стучат. Ну, как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну, пиздец, кино, бля, ну, ребята, мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуяк, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Вот, они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пляси пых. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, бля. А он говорит, так, я здесь главный, бля. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по-любому. Я, говорю, главный. А что ты нахуй? Я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне все? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терпсий, блядь, времени нахуй, ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищи, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садик, блядь? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядять, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, говорю, я, блядь, я уебу нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Всего, блядь, о, пиздец, все. Осталось еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя берет, блядь, а если, говорит, так взорвать, хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь.
1: Да разберитесь вы наконец с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Итак, кому-то придется оставаться, блядь. Тут там повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть главный, говорит. Говорит, давайте все останемся нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, 57 называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хуй, бля, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, в рот пих-пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Виллис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, пойдем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жарки, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит. Вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, тут, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, сидели, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставил 3 секунды, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, подсракли все, поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все, нахуй они прилетают, нахуй. Летят, бля, герои, там все, а там же, блядь, дочь эта, она же все это, камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Он говорит, дочь, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. И хуй он могла сказать, бля. А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он сейчас будет там главный такой, блядь, герой, бля. Остался, бля, пиздару, все разорвалось на части, бля. Они прилетают, ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются, блядь, бесову. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь, потом радуйтесь, пезды, блядь. Хотя все, ура, ура. И она-то, блядь, тоже бесит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в ропе чих-пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура. Ебать вас сраку, блядь. Человек, ты все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя, они радуются. Ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, Подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. Точно ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Наши его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь, они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот что в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом, с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время, секунда все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. О, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал, у них кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь, ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь, хуй его не знает. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике, пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй, дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь, нахуй. Этот раз спас их, блядь, второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам! Суетящих, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сусекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот всю какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь. Всю очередь не потерять, какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь. Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они тепличные условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударишь 3 раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок.
2: Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь.
1: А какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, в рот ты, блядь.

0: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. Атака клоунов, блядь. Или как ватага клоунов, как хочешь назови, сука, блядь. Звездные войны 2. Она же 3, 4, 5, 6. И окончательно. Дать скоблять когда-нибудь. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Тебе утихни, утихни, блядь, утихни.
1: И сиди, сука, нискни, бля, как говорят в народе, блядь. Нискни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, блядь, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь. И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими, с тунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг слепей калмык тебе, блядь, просто покажется мёдом нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец, а вроде как мозгами думать, цивилизацию создают, ну, твою ебал там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе, ты что? Я тебе говорю, что, блядь, там штука все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. А какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, и из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, блядь, ну, симпатичная бабенка, блядь, такая, сука, думаю, блядь, и, главное, зовут ее, сука, падла, блядь. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Киндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёпты мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь. А он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, блядь. Вот ходит, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он давно, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуяк-хуяк, говорит, и такой все время усталый, блядь, значит, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, наш. Он у них главный джедай, понимаешь, блядь? Да не джедай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Месячковая серия пойдет, пизда, не джедай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, о. Ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпта, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него там ученик, блядь, типа. Такой джедаёныш, понимаешь, блядь? Джедаёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, джедок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чём конфликт, понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, всё, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, блядь, глоточек делаю, блядь. Вот, блядь, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это мы уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж прости армии, блядь. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все в порядке, блядь. Отстамповано, отгликовано, нахуй, там, блядь. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, блядь. Ну вообще так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армии сильные, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на части, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, этих ёбаных. Аби, блядь, там, тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, проклятие, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь. Ты понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, бля. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот Сусами мелкий, блядь. Юда, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. Вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вроде такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это вот такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй её в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетать только она ей кушку, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк, хуяк, какая нагло часть, я рассек обоих, бля, не целясь, нихуя, Коля. Вот так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, бля, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не на тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя, нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто шарафа не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже. Наш, блядь. Главный жида его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит. Шутка. Шутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь. Где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, да? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает, с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь? Хули? Если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой? Почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярю сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот уксасенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит, обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, какая-то для пизденку схватит, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то, нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань слетать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он джеда, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую, там, ой, затравка, он из-за нее старался, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, знаешь, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебать, а говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому Йоды, блядь, Йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планет называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и полетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ну, ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девочкой, сенатором. Этот смотрит, бля, а там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй.
2: Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь. Блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться-то надо, ебать. Ну, хоть и убивец, да, куда деваться нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический. Ты понимаешь? По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть да дело, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, блядь. Малина, блядь, прогорела, блядь. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, джедай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам. Ну, как блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну, ёптама, ну, что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этот сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебашься, бля. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебашься, всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Думаю, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, что, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все, бросил нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то зама, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, я уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй. Понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит. Я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. Думаю, о, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о, как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь, или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебиться буду, блядь. И пошел, нахуй. И да выебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И вот так вот, нахуй. И ушел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Он, говорит, упал, нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрический, как ёптан. Хуя-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают. Как же ты им пизды-то дал, блядь? Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь. На самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй. Не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля. Братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй. Не раз... разберемся нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на 600-х вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля Користь, мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка.
1: Это, блядь, что ты?
2: А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как эту планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, по подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привезите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губёс свой распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ну да хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство, потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь, вот в чем история, и в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит, да, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо, но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна, какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на Морсе 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь, понимаешь? Сейчас какие фильмы-то? Вот что надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.
0: Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентина Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь.
2: Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, еще разбитое все. Нос распокоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаешь ли? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёпта мать. Битва с негром вот сейчас будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну, убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот, вот они профессионалы, говорит, вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронирован. Хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь. С бабами какими-то бакрасилками, нахуй, сидит. Она, говорит, с крыши как ебанет в стойка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь. И похуй ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь!

Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам пришла из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпте мать, кооп, ёпте, это значит копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это, ну, значит, по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать, ё, всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот, знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот. Раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама. Знаешь, как это называется, эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называешься супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой показ, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе, слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган — это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, да это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот, вот любую поставь, вот поставь. Любую, вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский человек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь. Понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда, с разных сторон, блядь. Товаров набросали, всякой хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы ж, они все думают, мы еще, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас это вот свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, вот тебе пиздец. Вот реклама, блядь, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормальный человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови. Маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда-то ребенок бедный жрал, жрал. Я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает. Думает, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот до чего реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя правильно, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, мобил один хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь.
Ну, Коля, бля, кроме этих пых, я себя стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Я понимаю, что вот вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то Сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали, говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? И все, хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это у каждого свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, спонтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, аж нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно, да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хуй,

Короче, этот Квинтина, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, Квинтина, Тарантино, пизда. О, ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать за свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, блядь, в этой... в мировой кинопрактике, блядь. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя, нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, этот, значит, Квинтина, Барандина, сука, карантина, блядь. Он, сука, такой был мальчик услый, блядь. Я тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь, из-под стола. Перцовочки, блядь, такой, легкой только, 35, чтобы была, настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищи Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила в первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла 2. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля. Кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас... Очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. О, блядь. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу. Короче, о Ростове, пизда. Значит, я тебе говорю. Значит, этот таможенный городочек, блядь, построили, все такое, блядь. Почему? Было кому строить, нахуй? Было. Потому что рабы все разбежались в пизду. Ну, не все, конечно, были, которые, ну, куда, мол, мы повезем, а которые покрепче, сука, такие, знаешь, чернявые, блядь, все, сука, такие, знаешь, блядь, смоляные ребята, блядь, обижать нахуй, блядь, из мест. Сначала была такая версия, типа, мол, это, говорит, когда Новгородское царство и прочее там объединилось в Московское, то народ, мол, побежал, недовольный своей жизнью. Пиздят. Пиздят, мне один висюд рассказывал, пиздят. Я сам знаю, блядь. Хуй от Московского убежишь, блядь. Они бежали от гнета своих ебаных этих, блядь, помещиков, капиталистов и прочих, блядь. Ну, капиталистов тогда еще не было нихуя, но помещики были, блядь. И кровь они из них, конечно, пили, говорит, поди туда, нахуй, поджопник с утра. Не похмеляли, блядь, жуткое дело. Встает, например, там раб, да, блядь, вот ты раб, например, нахуй. Ты, мол, хуль то-то-то, блядь. Мол, отсёс Петрович, не хочешь, блядь? У барина, блядь.

0: хуйка бы, блядь, хуйка в зубка, понимаешь? И пиздуй отсюда в поле, нахуй, снопы вязать, блядь. Ты же мне и потеть-то не о чем, блядь, сейчас умру, нахуй. Ну, хую, ты раб, блядь, умирай. Вот такой пошел снопы вязать и уебешил, блядь, на юг России, блядь. Как будто не вернулся, блядь, забыл, нахуй. Все, он вернулся, говорит, мне там похмеляться не дают, а я в вольницу, блядь, в хлебопашество, город Азов там, нахуй, был. Там турки тоже пиздавали, так Александр Васильевич Суворов и там им пизды дал в свое время, блядь. Говорит, нехуй сюда соваться, далеко ебанули, блядь. Мало того, что вы всю Нахичевань, нахуй, там перерезали в пизду. Они армян, знаешь как, блядь, прям как увидят армян, так резать, нахуй. Армяне уже взмолились, говорит, хули вы до нас доебались, турки, блядь. Ну тут, вы хоть Османской империи, ну мы-то, блядь, маленький народ, что вы нас заебали. Одни же во Францию пизданули, до сих пор там живут, нахуй. Говорит, хоть турков там нету, они и там сейчас уже, блядь, турки. Говорит, там, Шарль Азнавур, блядь, великий певец, говорит, вот я организовал тут колонию для всех, говорит, которых перерезали турки, блядь, приходите, нахуй, в пизду. Они все туда, армян-то. Да не все туда, конечно. Ты знаешь, что 20% населения, сука, в Ростове армяны? А, бля. И Нахичевань там есть, сука, они перенесли с собой. Ну, когда их оттуда погнали, они Нахичевань схватили, нахуй, перенесли, говорит, Нахичевань на Ростове, на Дону, бля. В смысле, на Дону. Вот так, блядь. Почему? Армянцы потому что, блядь. О, их же тоже, блядь, можно понять. С их бебихами и делами, блядь. Куда нам деваться, нахуй, там турки прут, жмут, блядь. Александр Васильевич Суворов им пизды дает периодически. Но периодически, а периодически они дают пизды нам. И начинается пиздосплетение, блядь, Коля. Хуйня полная, блядь. Борьба миров. Сука, турки туда, наши оттуда. Туда-сюда, блядь, туда-сюда. Сновали-сновали, пока, блядь, все это не закончилось. Городом Ростовом-на-Дону, блядь. Да ну, потому что если Ростов, еще и великий. Опять тебе напоминаю, пиздадуй. Чтоб ты понял и помнил, сука. Очнулся, блядь, в таком говне. Коля, блядь. Не захочешь знать, что такое матрица. Вот ты сидишь выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь, ковыряется, все с него капает, течет, он разбивается, блядь, где я, сука, думаю, ну попал, блядь, а там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки и там возятся какие-то твари, блядь, такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь, вроде как он заново родился, блядь, лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь. Он говорит, а это что за хуйня? Сидит там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится. Он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь. И начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь. Ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация, нахуй, пошла, блядь. Короче, блядь, он, сука, раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он в унитаз уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он, нахуй, блядь, и его, блядь, там, сука, куда-то скинули, нахуй, какой-то, блядь, паук, нахуй, свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию, он поплыл в каком-то говне, в воде, блядь, потом хуяк сверху, рука, блядь, ой, нахуй, туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус, говорит, привет, с возрожденцем, нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать бы, ложись, нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь, что вы со мной делаете, говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь. Какими-то трубками, блядь. Пердук. Ёпты мать, туда ему под кожу серчаво запустили ему. Серчаво. Вот он, значит, лежит, блядь. Расслабься, блядь. Получи удовольствие, блядь. Восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут. Мы нашли его, блядь. Он избранный. Для чего избранный, нихуя непонятно. Он избранный, мы нашли. Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь. Мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь. Раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что чтобы тебя искать было легче, ёптай мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, да она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Махудоносоре, блядь, на этом. Ебешим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь, реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моих кореша, блядь, тут Дэн Пенсен, блядь, какой-то нахуй, Тен, блядь, и Шайф, как его, Шайфер, блядь, Шайфер такой, бородский такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже, ебальца такой, блядь, курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь, думаю, ну, этот отрицательный явно, блядь, ну, конечно, блядь, хули там, с первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь, да, ну, ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь. Хуяк ему в голову штырь, блядь, туда, в эту пробку, нахуй, пивную, блядь.
1: Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь. Такие страдания, блядь.
0: Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь себе, изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе, хоть бы хуй по деревне, блядь. А что такое есть реальное? Опять он Морфеус спрашивает, блядь, а хуй его не знает, блядь. Так вот, что такое матрица, я тебе скажу, блядь. Коля, слушай внимательно. Это нейроинтерактивная модель. Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Ну, а, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Ведь все творится, блядь, кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что, нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, так, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа матрица, бля, понимаешь? Она и как мать еще. Мать такая вот. Основа, бля, матрица. Понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, бля? Это, говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, блядь. Грибочки, ягодки, блядь, все, покой, тишина, блядь. Пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, блядь, как простому человеку. А что себе к нам, блядь? Чтоб ему покой, тишина, блядь, все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим, вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентней забирает, блядь.

0: Ну, чисто клёвая песня.
1: Да, чисто клёвая.
0: Муксы, а ты помнишь, как они прыгали?
1: А кто?
0: Твои яйца на сковородке.

0: Слышь, Мукс, ну мы типа все?
1: Да, клёво посидели.
0: Ну ты типа скажи теперь дяде пока.
1: Пока, дядя. Даже если ты тетя.

0: Вот чувачок ты мой драгоценный. Вроде всех пых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроде всех пых. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка киска написать мне сказку, Саня, золотого петушка!»
1: «Нехуй делать! Это плюва!
0: Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал! Кроме золотой петушок, бля!»
1: «Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля. А он ленивый, нахуй, дитячий, чешет, бля, чешет, нихуя вставать не хочет, бля. Ну, бля, живет,
0: все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут и опять нахуй сели, блядь. Вышку построят, блядь, туда посадят одного, блядь, он ебется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадят, ебнется, блядь. Да ёпта, мать, это членовредительство, блядь, одно сплошное, бля, в государстве, бля. И все, когда тук-тук, нахуй, ворота, бля. Кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, бля, я экстрасенс, блядь. По-ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь. Спать всем, блядь. Ой, блядь, все попадали нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Товарищ экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значит, блядь. Я сплю все, а тут, блядь, как набегут, блядь, всех бабы ебут, все нахуй пошли. Скот весь угонят, в пизду жрать, нечего, нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, бля, и достает так, мешочек, бля, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в ровне всех пом. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в ровне всех пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам, что на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, бля. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это что за, ты мне ударишь, бля. Он говорит, ну, бля, вру, как дарю, но а что, спонтом, говорит, бля. Все, блядь, ты что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорю, блядь. И сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот на секунду? Он говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь. Все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет. Это самое характерное. Вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер, Пушкин, я прохожу по Пушкиной площади, блядь. Александр Сергеевич, блядь, вырвет без их пы, хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь, серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпта, сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкиной площади летают, блядь, всем сраки позатыкать. Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, уровня сих пых. Это здесь видно, нахуй, все, это обсёр такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, говорит, хорошо, спасибо тебе. И этот петушок, честно, блядь, как этот астролог ёбаный, блядь, сказал ему, блядь. Петушок тебе всё сообщит, блядь. Тот только, блядь, летел, кукареку, блядь, вставай, нахуй, череп, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёптима, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, блядь, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, летит довольный, и только тебя, петушок только, блядь. Чирик, хуяк, пиздик, куку, царь твой лежит на боку, блядь. Он и на боку лезет. Перевёшь на другой бочок, он говорит, чирик, хуяк, пиздик, куку, царь твой лежит на боку, блядь. Опять лезет, блядь. И в ходе дует, блядь, долдон, блядь. Ой, ой, житуха, блядь. Петушок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, чирик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь.
1: Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лежу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разбери сам с этой хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех, все, долдон, блядь. Все такое, блядь. Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта мать. Пошел, блядь. День нету, блядь, два нет, вроде. Да что за ёб твою мать? Долдон уже охуел. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, партии надевал? Говорит, ёпта, как неохота, бля. А петушок, бля, кричит, пиздик, ку-ку, блядь, тревога на... Говорю, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну, четыре, блядь, пять, блядь, десять, сука, выезжает, сука, где-то какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь, и сотёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорю, ёпта, говорю, бля, а что это для шатёр-то, бля, в рот на всех был? Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он её заскал, блядь, все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь, все упало нахуй, блядь, я имею в виду, упало все это, ёбаная амуниция, блядь, меч выпало из рук, блядь, все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй. Говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? Не, блядь, говорит, ёпта мать. Самоханская царица, я врага всех пых, блядь. Посмотри внимательно. И с саракой так к нему поворачивается, блядь. А там все просвечивается. Я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И естественно, хоть он и всех пожилой, блядь. И только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь. Коля, это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты сел, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуй, хуй да хуй. Смотри, сродный этих пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в шатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да? А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь? Жить у меня царство, блядь. У меня царство хуйти долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну, не стоит, ну, хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли? Ты же царица, блядь. Он говорит, ну, хоть царица, ебать, все равно хочется, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю, тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, царь, дай в любой магазин, блядь, там, хуи на тебя с потолка падают, блядь, это, в общем, короче, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитом? Он говорит, ну, хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь, мысли икру жрать, блядь, он говорит, да мне икры вон, блядь, сука, холодильник, кстати, все забито, нахуй, блядь, вы на сатаре, блядь. Ну я тебе, блядь, сегодня все, бля, придумаю. Говорит, да хуй ты придумаешь-то в рот, осипых. Как скучно с тобой, дедушка, бля, в рот, осипых. А сама провоцировать что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда в этом месте. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня. Так этот, сука, блядь, дожди тебе не позвоню, блядь. Схватил эту пизду и бежать с нею, блядь. Прижимает, прям за сраку расхватил, прижимает, блядь, она здоровая, руки не сходят с нихуя, там, блядь, уронит нахуй, блядь, на лошадь посадил, говорит, вперед, сука, вперед, блядь, так вот, выясняется, блядь, все, я понял, все, от этой пизды, оказывается, исходило все, блядь, это хуя, петушок, кукурику, блядь, провокатор ебаный, блядь, в параше его нахуй столкать, блядь, хоть он даже золотой, блядь, ну, хуй с ним, кроме всех пых, короче, царь, блядь, охуел совершенно, блядь, там, говорит, все, долдон, блядь, готовлю, блядь, все, царство, блядь, все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь, бутылки заливайся, будем гулять, блядь, будем самоханской царицей, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь, и входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорит, а потому что, бля, мы с тобой как договорились? Я говорю, в все, что хочешь, бля. Он говорит, да, бля, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, бля. Долдон говорит, все, что хочешь, бери, бля. Вот, Саша, хочешь, бля, бери нахуй. Хочешь, чего хочешь, вагон водки, бля, бери нахуй, бля. Меня свои тут делают, бля, по-детски, блядь, сука. Мне водяра льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывает прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. То есть на ее пизду прям показывает. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Она говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бух, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне чипыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит, пошел ты нахуй, блядь. Мало что я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
2: Ты, говорит, долдон и гондон.
1: Ну да, я гондон. Кроме щипых. Ну и хули. Все, блядь.
2: И вдруг, блядь.
1: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шму, блядь. Что? Все ебалы-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на свой пиздец смотрит, блядь.
2: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
1: И в это время, блядь. Как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпта, вроде бы, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу, здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь. Вот, Коля, здесь только начало долгое, а так 8 проигрышей таких больших нет. Ты сразу наливай и приготовься, бля. Сейчас уебываем с тобой оба. Наливай.

Это Коля Кайф пошел таблеточный, бля, пиздец. Чуешь небо в алмазах? ЛСД, ёптай.

И вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к алкашам. К алкашам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй? Ко мне пришел. Ну-ка, иди нахуй мой. Иди мой в пизду и хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами, они, блядь, сука, полубомжи где валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь, там мужики, о, Сюра, блядь, говорю, все, пиздец. Отвал, руки в стороны, нахуй. Чисто, блядь. Не прикасаться. Стерильно, нахуй. Стерильно, блядь. Знаешь, группа такая есть, неприкасаемые. Почему их так называют? В Гарика, сука, все, блядь. Не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. То есть эти тянут, Гарик, блядь, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берег будешь смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают, да. Живанечка, посчитай, блядь. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй, нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыла. Далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, бля. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. Пиздец, сознание теряет, нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалась, да хуя. Пока очнулась, блядь, и что ты думаешь, Коля, блядь, какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь, так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек, и кто попадет, нахуй, на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заеб... Она одна там где-то, хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что он токсикоза, какого наглотался, блядь, каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш, говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь, нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть-то, чем от плохой-то, нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, 2 года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение? Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это Кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем немножечко выпивать, блядь, по-божески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду.

Ой, в рот мячих пых. Вот такая песенка сложилась у нас в нашем социалистическом общежитии, бля, в рот мячих пых. Бывают в жизни.

Где мою страну? Ой, в Кремле варьё съедают дивиденды.

тянет между глазом, между прочим, может так и делать, блядь. Конечно, есть еще интеллигенты вроде всех пых, которым дело таких не перенесть. Но их в пизду, а шуру в президенты.

Вставай! Вставай, страна! Готовь шары и ленты! Зови гостей и накрывай на стол!

0: вот спит.
1: Дремлет, блядь.
0: Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а? Турист, блядь, выебал этого несчастного.

Лехи, вы в эти дебри нахуй, в эту Африку ебусь. Вам нельзя жрать этих обезьян, блядь. Коля, я охуел, я говорю, ёпт.

0: этих обезьян, блядь.
1: Ёпты мою. Мало того, что они их ебут, они их еще едят, блядь. Парадокс нонсенс, нихуя себе культура, блядь.
0: Да не лезь в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебать.
1: Рот мячик.
0: Они вообще переебались, блядь. Шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Питание гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Бананов наелся, бля, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 м, блядь, а хуй 1.50 м, блядь. Ты понимаешь, ну раз ты живешь себе ярко, значит, ты к ней имеешь какие-то пристрастия, блядь.
1: Она в кулачок сгоняй хуй, блядь, действительно, сука.
0: Да не лезь себе в эти дебри, нахуй, в эту Африку, блядь.

0: Только не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку, ебучи. Там шпик, тут шпик, шпик, шпик, шпик, шпик. Там шпик, тут шпик, шпик, шпик, шпик, шпик.
1: Ну, в Бразилии, конечно, там посетней, поспокойней народ такой. Только мужики, конечно, все ебанько, блядь. То есть такие заторможенные, явно обкуренные, блядь. Думаю, как же мы поедем? Там не то, что серпантин какой-то, блядь. Мы спускались, если сказать не соврать, 1.5 километра, нахуй. Уши закладывает в пизду. Серпантин нет нихуя. Идет просто дорога, блядь, около горы, блядь. И в гору хуяк через туннель. И опять вдоль горы на подставках по 0.5 километра высотой, блядь, бетонная хуйня. Я как вниз глянул, мама моя дорогая, блядь. А внизу дорога под меня идет, нахуй. В километре внизу, блядь, обрыв. Не то, что там какие-нибудь, там, ёбнешься, так покатишься. Куда ты, нахуй, покатишься? Так, как ебанько, так и ебанешься прям. Прям точно вертикально, хуяк. Во, блядь, и этот отмороженный водитель, я думаю, он явно не в себе, блядь. А он хуярит, блядь. Под 100 норовит и больше, блядь, по этой эстакаде хуярит, блядь. Думаю, ну пиздец нам. Хорошо, что там бабы не встречаются на дороге, блядь. А как в городе ехали, он около каждой останавливается и говорит, о, показывает большой палец, у них вообще 2 пальца. Какая ты красивая, какая ты, блядь. Я говорю, ну заебал ты всех баб, блядь. И все мужики у них такие ебанько. Они их просто любят за то, что они красивые. Вот идет баба, да, он, и поцелуй, говорит, воздушный. Я говорю, ёптите, руль держи, пизда. Поцелуй, ты хуем ей лучше помаши, блядь. А руль-то рули. Хуй мамин. Блядь, а ему похуй, он нихуя не понимает, блядь, по-русски, блядь. Гауся, блядь, ебаная. И всем бабам, Линда, Линда. Это по-ихнему красавица, блядь. И наших всех баб. И ты, Линда, и ты, Линда, и ты, Линда. Я говорю, и я, Линда, блядь. Над ним свесил свою ебало, блядь. Я говорю, Линда, блядь, ты лучше на дорогу смотри, Линда, блядь. Что ты сегодня употреблял? Явно не какаву. Ну явно не какаву ты пил, блядь. Успокоился, правда, когда уже дорога пошла, блядь, туда в туннели, наверх поднимаемся, думаю, ну успокоился, блядь. А если баба попался? Ну пиздец там. Коля, видел ты меня, знаешь где? Хуй знает где. В гробу в белых тапочках, блядь. Слава богу, блядь. Вот мы летим на Курасаву, а чемодана не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят, просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, кто положить, блядь. Они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь. Спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни, Коля, пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотришь, мне какой слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука,

0: Вот чувачок ты мой драгоценный. Ворона сихпых, я тебе такую сейчас историю расскажу, бля. Я опять вернулся, бля, к любимому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Я ему даже стих посвятил, бля. Александр Сергеевич Пушкин был обычным из людей. Он писал про поебушки, про царей и про бледей, вроме сихпых. Был вообще мужик не глупый и пизда-то рисовал. А если кто-то лез в залупу, на дуэлях вызывал. А его старушка-няня говорит: «Тонка кишка написать мне сказку, Саня, золотого петушка!»
1: «Нехуй делать! Это плюва!
0: Как два пальца обоссал! Заебательски и клёво Пушкин сказку написал! Кроме золотой петушок, бля!»
1: «Ты знаешь, ну, как всегда, царство, государство, вроде мячих пых, бля, и там царь правит, долдон, бля!»
0: А он ленивый нахуй дитячий, чешет, блядь, чешет, нихуя вставать не хочет, блядь. Ну, блядь, живет. Все время набеги какие-то, блядь, происходят, блядь. Татарцы, нанайцы, блядь, налетят. Блядь, отдай скотину, сука, яйца всем порежут, баб всех поебут. И опять нахуй сели, блядь. Вышку построй, блядь, туда посадь одного, блядь, он ебнется, блядь. Ветром сдует нахуй. Еще кого посадь, ебнется, блядь.
1: Да ебте, блядь, уже членовредительство, блядь, одно спасой, блядь, в государстве, блядь.
0: И все, говорю, тук-тук, нахуй, ворота, бля. Кто там, нахуй, еще пизду, блядь, не на тебя, блядь. Открывай, бля, я экстрасенс, блядь. По ихнему следочет, блядь. Кашпировский, блядь. Ебло, блядь, брови как вышел, блядь.
1: Спать всем, блядь.
0: Ой, блядь, все попадали, нахуй. Все, можешь не доказывать, блядь. Верю, экстрасенс, блядь, пиздец. Значит, что будем делать, блядь? Дальше экстрасенс, блядь. У нас набеги, блядь, как пробегут, блядь. А я все время в них значаю, блядь. Я сплю сюда, тут, блядь, как набегут, блядь, всех баб выебут, все нахуй пошли. Скот весь угонят, в пизду жрать нечего, нихуя ебать. Нет, блядь, что такое? Помоги, можешь помочь? О, он говорит, так, нахуй. Раз, блядь, и достает так мешочек, блядь, такой. Хуяк, блядь. И птичку, бля, петушок, бля. Золотой петушок. Золотой, блядь, из чистого золота сырака отвисает, блядь. У него золотом все усыпано, бля. Он говорит, веришь, не? Хочешь такого, бля? Он говорит, а ну хуй мне сдался, бля. Он говорит, это золотой петушок, в рот мясных пых. Он говорит, да хоть серебряный, блядь, хоть у него яйца изумруды, блядь, звенят, бля, в рот мясных пых, бля. Он говорит, нахуй мне сдался, бля. Я его нахуй не продам же, на валютный обмен нихуя, блядь. И так у самого нихуя нету, блядь. Все обменные пункты закрыты, все в пизду. Он говорит, золотой петушок, он жрать не просит, блядь. Сидит на одном месте, блядь. И тебе будет говорить, бля, кто, сука, к тому царству подкрадается, пиздюк ты малосольный, блядь. О, прости, бля, не понял, нихуя, говорю, блядь. Это за что же? Ты мне его даришь, бля. Он говорит, ну, бля, вру как дарю, но а что с понтом, говорю, бля? Все, ты, блядь, ты что-то темнишь, бля, экстрасенс, сука, бля. Он говорит, ну, блядь, я потом приду, говорит, блядь, и сразу тебе не скажу, что мне надо за этого золотого петушка-то, блядь, гребешка, блядь. Он говорит, ты, ай, чем его кормить-то, в рот на секунду? Говорит, нихуя он, блядь, не голодный, нихуя, кормленный, блядь, живет, да хуя, блядь, говорит, нихуя не жрет и не серит, главное, блядь, все характерно, блядь, он тебе шпиль не обсерит, блядь, храм не загадит, блядь, и тебе на голову срать не будет, это самое характерное, вот. Таких голубей бы у нас в Москве завести, блядь, чтобы они, сука, на память не срали, блядь. Пушкин стоит, мой любимый, весь я босер. Пушкин, я прохожу по Пушкин площади, блядь. Александр Сергеевич, блядь, в рот без их пых. Хочется подняться, высоко, сука, хоть голову протереть, блядь. Они, сука, сидят, а серут, блядь. Серут они, блядь, жирные все, сука, блядь. Голуби эти, ёпта, сраки им позатыкать. Все, которые по Пушкину площади летают, блядь, всем сраки позатыкать.

0: Хотя бы в годовщину, блядь, 200-летие, блядь, Пушкина, блядь, уровня сих пор. Где это видно, нахуй, что это обсёр такой, блядь. Ну ладно, это стороны, блядь, это отход, блядь. Ну и царь, как, блядь, ну, хорошо, спасибо тебе. И этот Петрусевок, честно, блядь, как этот астролог ёбаный, блядь, сказал ему, блядь. Петрусевок тебе всё сообщит, блядь. Тот, только, блядь, лисел, кукарику, блядь, вставай, нахуй, серик, пиздик, куку набег, блядь. Он говорит, ёпте, мать, тот схватает, блядь, меч, блядь, выскакивает, нахуй, с дружиной, хуяк, хуяк, всех разобьет в пизду. И несколько раз так было, бля, продолжалось, сука, несколько раз. Всех побил, лезет довольный. И только тебя, Петрусевок только, бля. Чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, блядь. Он и на боку и лезет. Перевешься на другой бачок, он говорит, чирик, хуяк, пиздик, куку, черт, вы лежа на боку, бля, опять лезет, бля. И в ходе дует, блядь, долдон, бля. Ой, ой, житуха, блядь. Петрусевок-то тут как-то, блядь, кричит, хуяк, чирик, пиздик, куку, блядь. Говорит, набег, блядь. Тот говорит, да ёпта, я уже устал, блядь, уже давно лезу, блядь. Ну, говорит, сынок, говорит, там, Сеня, блядь, иди в рот на всех пых, разберись там с этой хуйней, блядь. Сеня раз и исчез, блядь. Хуяк, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Долдон, блядь, что такое, блядь. Говорит, Ванька, ёпта, там, второй, блядь, сынок-то, блядь. Пойди разбери, блядь, где Сенька-то, ёпта, мать. Пошёл, блядь. День нету, блядь, два не в рот на всех. Да что за ёб твою мать? Долдон уже хуя. Говорит, ну что, самому, что ли, бля, парки надевал? Говорит, ёпта, как неохота, бля. А Петрусевок, бля, кричит, пиздик, ку-ку, блядь, тревога на... Говорит, о, блядь, вот зиту, я тебя вся спизданул бы с этого верха, бля, надоел ты мне, заебанец ты, блядь. Вот подарил, сука, этот ебаный экстрасенс, ебать его в сраку, блядь. На лось его закинули, пиздец, пошел сам, блядь. Ну хуй тут, хуясит, блядь. Километр, два, блядь, три, сука, блядь, ну четыре, блядь. Пять, блядь, 10, сука, выезжает, сука, где-то какой-то, блядь, вроде как лукоморье, блядь, такой, знаешь, блядь, дуб зеленый, всякая хуйня, блядь. И сатёрщик, блядь, стоит. И вдруг, блядь, Сеня лежит, блядь, убиенный, нахуй, полностью, блядь. Ваня, блядь, причем они рядом, блядь, и вроде такое ощущение, что они вроде как друг друга и порубали, блядь. Говорит, ёпта, говорит, бля, а что это для сатёр-то, бля, в рот на всех был. Хуяк туда, блядь. Эпическая сила, там баба голая, блядь. И причем в такой позе он ее застал, блядь, все у него сразу, блядь, ебло раскрылось, блядь, все упало нахуй, блядь. Я имею в виду, упало все это, ебаная амуниция, блядь, меч выпал из рук, блядь, все. И так он с открытым еблом. И забыл про детей убиенных, нахуй, говорит, ты кто, блядь? Она говорит, самоханская, блядь, царица. Говорит, кто, блядь? И, блядь, говорит, ёпта моя, самоханская царица, я врага всех пых, блядь. Посмотри внимательно. И с ракой так к нему поворачивается, блядь. А там все просвечивается, я так понял, там все просвечивается. Он видит вот эти вот все эти вот дела, блядь. И, естественно, хоть он их всех позолой, блядь. И только что увидел убиенных детей, он совершенно охуел. Я потом понял, блядь, Коля. Это пизда, ты понимаешь, у него, блядь, ну, сука, она как кувшин, блядь. У нее вот такая, блядь, талия, сука. Ну, ты все, руками взять, блядь. И вот такая срака, блядь. Это восточная, знаешь, мечта, блядь, любого грузина. А долдон хуй, хуй да хуй. Царица, родная, всех пыгарь, блядь. Ну, выходи же мне замуж, блядь. Что ты тут делаешь в шатре, блядь? Говорит, да. Она такая, знаешь, пизда. Да. А что-то мы с тобой будем делать, блядь? Он говорит, как что, блядь, жить у меня царство, блядь? У меня царство хуитель долдона, блядь. Говорит, а, ну, блядь, а у тебя, мол, типа намекает, у тебя, мол, стоит, блядь? Он говорит, ну не стоит, ну хуй с ним, мне что-нибудь придумаем, блядь, там как-нибудь, блядь. А ты что, тебе надо, что ли, ты же царица, блядь? Он говорит, ну хочешь царица, ебать, все равно хочешь, блядь. Он говорит, ёпта, ну, отструзим какую-нибудь, блядь, хуёвинку, блядь, там, я сделаю тогда этих, не было этих хуёв-то, блядь, сейчас, залезай в любой магазин, блядь, там, хуёны тебя с потолка падают, блядь, это, в общем, хороший, он говорит, что будем делать-то, блядь, царитёк? Он говорит, ну хули, блядь, я тебя буду носить на руках, блядь, будешь икру жрать, блядь, он говорит, да мне икры вон, блядь, все, холодильник, кстати, все забито, нахуй, блядь, вон, сотре, блядь. Ну я тебе, блядь, сегодня все, блядь, придумаю. Говорит, да хуй ты придумаешь, там рот осипых. Как скучно с тобой, дедушка, блядь. А сама провоцирует что-то, блядь, такое. Чувствую, какая-то, блядь, неправда, блядь. Ну ладно, хуй с тобой соглашаюсь, вези меня. Так этот, сука, блядь, дождите, не позвоним, блядь. Схватил эту пизду И бежать с нею, блядь. Прижимает, прям за сраку, смотри, прижимает, блядь. Она здоровая, руки не сходят с нихуя. Там, блядь, уронит нахуй, блядь. Вот на лошадь посади, говорит, вперед, сука, вперед, блядь. Ты кот, выясняйся, блядь, все, я понял. Все, от этой пизды, кажется, исходило все, блядь, это хуйня. Петушок, кукурику, блядь. Провокатор ебаный, блядь. Пора же его нахуй столкать, блядь, хоть он и золотой, блядь. Ну, хуй с ним, кроме всех пых. Короче, все, ребят, охуел совершенно, блядь, там. Говорит, все, долдом, блядь, готовлю, блядь, все. Царство, блядь. Все, надувай все нахуй, шары, блядь, ленточки, хуёчки, блядь. Бутылки заливайся, будем гулять, блядь. Будем собахаться, жариться, блядь, жениться, нахуй. И тут только самый торжественный момент, блядь. И входит, блядь, этот хуй экстрасенс. И говорит, ну что, блядь, сука, пора платить по ГКО, блядь. То есть, по зарплате, блядь. По какой пизде, говорит, зарплате? Говорит, а потому что, блядь, мы с тобой как договорились? Ты говорю, все, что хочешь, блядь. Он говорит, да, блядь, я и сейчас ни от слова не отказываюсь, блядь. Долдон говорит, все, что хочешь, бери, блядь. Вот, Саша, хочешь, блядь, бери нахуй. Хочешь, все хочешь, вагон водки, блядь, бери нахуй, блядь. У меня свои тут делают, бля, поддержки, блядь, сука. У меня водяра льется рекой, бля. Зайцев тебе, блядь, сука, целую лодку, бля, подарю, сука. У Мазая отниму нахуй, пошлю Мазая, бля. Зайцев тебе подарю, бля, на шапке, бля, вот. Нихуя, бля. Уровня сих пых. Мне Мазай по пизде мешалкой, бля. Ты, говорит, мне, говорит, вот эту, говорит, пизду отдай, бля. И показывай прям пальцем, блядь, своим бородавчатым прям на нее, блядь. Точно ее пизду прям показывай. Она так, она даже не стесняется нихуя, у них явный сговор, блядь. Она уже припасла у нее массу бабок, блядь. Баксы все под матрасом рассюхала, блядь. Она уже, бля, в полном порядке, блядь. Она говорит, давай мне эту пизду. А вот этой-то пизды ты и не получишь, блядь. Ты просто получишь пизды. Ты просто получишь пизды, и сейчас выйдешь нахуй отсюда, блядь. Понял, да? Вот тебе, бля, бог, а вот порог нахуй. Пошел нахуй, блядь, отсюда. Тот, блядь, он, блядь, не то что позеленел, блядь. Он даже, он хотел обосраться, блядь. Но не получилось, нихуя не ел. Наверное, блядь, дорога длинная, блядь. Только пернул, блядь, с горя, блядь. Говорит, в рот мне чихпыхнутые долдон. Ты же мне обещал, говорит, пошел ты нахуй, блядь. Молчу, я обещал, блядь. Дай ему, говорит, мою самую, блядь, сладкую пизду.
1: Ты, говорит, долдон и гондон.
0: Ну да, я гондон. Бурмящих пых. Ну и хули. Все, блядь.
1: И вдруг, блядь.
0: Хуяк сверху, блядь. Блядь, бум, шму, блядь. Что? Все ебал-то подняли наверх, блядь. Один долдон все на своей пизде смотрит, блядь.
1: Ой, блядь, какая все красивая это, блядь.
0: И в это время, блядь, как будто ему ломом по еблу. Хуяк в затылок, блядь. Он говорит, что такое, в чем дело, блядь? Хуяк второй раз. И он уже больше ничего не думал, блядь, потому что наступил ему полный пиздец. Это наш уважаемый золотой петушок. Слетел с этого, блядь, пика и ёбнул долдона прямо в теме. Хуяк, блядь, и у Пушкина главное все в рифму, блядь. Хуяк, блядь, и пиздец. Так вот ты пойми, ёпты, в ропе, к чему я все это рассказал-то, блядь? Ты мораль-то ждешь, блядь, наверное, да? Я тебе так скажу, здесь мораль такая, блядь. Как в русской народной поговорке говорится, блядь, сколько волка не корми, а у слона все равно хуй толще, блядь.

0: Пустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слыша по улицам где-то, одинокая бродит гармон.

0: Да, до этого... О, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, все у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя. Они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь. Полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет, нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь. Закон про обмен веществ, понимаешь? Круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
1: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь, в станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, блядь, ему совали, блядь, наркоту. Все пиздец, и не отбояришься, блядь. Да вы чего, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельской жизни, блядь, откуда вы взяли, нахуй? Ну, внимай, ну, бросьте вы, нахуй, блядь. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят? Я, говорит, вот тот его старый, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, бля. Сука, бля. Взял деньжата, у него какие-то достал. Ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там, ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал тебе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. Ты знаешь, блядь, сука, в этом кино показывают, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал, они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь, а я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамся, котя-то, блядь, он увидел такое дело, зашел, блядь, и спиздил у них эти бабки, и им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет? А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех. Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, знаешь, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками. Даже вражские деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь. А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, не все? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.

Вот так и мы, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ведь полмира объездил почти, блядь. Полмира нахуй. Слава богу, вернулся живой, здоровый, блядь. Столько всего насмотрелся, блядь. Но знаешь, все-таки так тебе скажу. Вот где ближе к нашим условиям-то, блядь, все это было. Все это как-то приятнее, блядь. Вот, вот там вот, блядь, нахуй. Поехали мы там на дачку, блядь, к этим. Калочке, блядь. С этим, Саньком-то, блядь. А говорит, ёптать, вот океан, блядь. Там этот, как его, Атлантический, блядь. Ну хули, холодный, блядь, в смысле, летит вся эта, блядь, волна сюда, никто, конечно, не купается, рыбу не ловит, перекусили, у них там, блядь, фазенда, блядь, своя. Ни одного заборчика, нихуя, гуляешь, так идешь, травка только, блядь, пальмы, кактусы, хуяктусы. Он говорит, тут у нас пауки живут, блядь, большие птицееды, но не вылезли, наверное, обожрались нахуй и сидят там в норе, блядь, кукуют. Вообще-то, говорит, сейчас весна, им рано вылезать, блядь. И, конечно, Коля Орхидей, блядь. Что, где я, блядь? В пизде я. Орхидеи, блядь, они на деревья крепятся и растут. И сосут они заразы. Вот этот вот, сука, ну как опята, нахуй, понимаешь? Только цветочки, блядь, и такой красоты, я тебе скажу, Коля, их даже специально они ходят в лес и подсаживают у себя в саду. Посадил на яблоньку, блядь, там орхидейка растет у тебя, блядь. Они на проводах, сука, растут, я тебе говорю. Насколько питательный, блядь, раствор в воздухе летает. Вот провода идут, троллейбусные нахуй. Не соврать тебе. А на них эти вот орхидеи растут, блядь. Ты веришь, нет? На проволоках нахуй висят. И цветочки дают, блядь. И хоть бы хуй по деревне. Какой климат. А похож на наши, но не наш, блядь. У нас-то потом зима, блядь. А у них-то нихуя, у них так всегда, блядь. И пальмочки, и все в шоколаде, блядь. И кофе, конечно, бразильский. Ты вот сейчас попробуешь его? Попробуешь, да? А потом мы уже и партиськом.

Не яйца с молоду, яйца даются один раз. И прорыться не надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь.

0: Спасибо, ребята.
1: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
2: Ну, окорешь, чувак, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурно в библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь не, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня всех пыр. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня всех пыр, бля. По магазинам, бля, скрипсти, в рот меня всех пыр, бля, читай, бля, время идет. А тут, сука, сел, бля, ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Я думаю, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, пусть, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вроде меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебака, бля. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, бля, психик прижмёт, блядь. Ну хуй ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, бля. Хуй тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, что, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь, ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они как у них хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился, нихуя, бля. Эти Энгельс, бля, пидорас эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анки цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читает, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом встанет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, ты на улице нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, вот смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. Он, ой, зацеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, все, как начал писать. А кто, бля, сука, вокруг него живет, они, бля, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин, ну Пушкин, бля, современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Чёрный, бля, негр, бля. У него волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, прям вообще негр ебаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, чёрный, бля, негр, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, да, я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне все вот не нравится, бля. Ну не нравится, а потом думаю, а почему? А почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит, в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, блядь, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Тоже, бля, приходил, бля, сразу царь, бля, все, в рот на всех пых. Я здесь. То есть, луны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать, на. Стихи, бля, солнце, ёпте. Ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам. Говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну Пушкин ты, бля, да. То есть в таком случае, понимаешь, что сам от себя чувак охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя чувак протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну хуй, ты сидишь себя, блядь, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, ты, блядь, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну в рот меня сих пы, бля. Колян, ну хуй ты все, жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя, нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, бля. Вот она, потребляй, она идет, я тебе сейчас такую информацию даю, блядь. Тебе никто не расскажет, бля, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, бля, твоего друга лепшего твоего, блядь. Ну слушай, бля. И он, сука, вышел, он жил так, бля. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там в рот меня сих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он как, нахуй. То чего, нахуй. А высший свет в рот меня сих пых, бля. Как нахуй, бля. На балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового какого-нибудь пердака. Вот смотри, какой мудак, бля. Он подержит, как заебало его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевает, говорит, что ты меня заебало хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, всех, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, какой-то запал, блядь, прям хватать, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что я заебало всем хватать, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебало всем хватать. Ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было авто, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь говорит, ну невозможно, бля, отгради, ёбный, в рот на всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя на все время заебало. Ну нельзя. А он говорит, зарыло, отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, бля, тут вот стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, прыгкий, бля, ему завидно тот, что один здоровый, бля, он с этим упаялся, бля. Ну, пиздец, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот я чих-пых, бля. Чё тебе надо в натуре, бля? Гений, в рот мне что? Он так точно не говорил, бля. Я говорю, что умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал хлоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был заебистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, шубатит, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот меня сих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот меня сих пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, выбрал себе бабу, бля? Ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь, ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца, не, пизю. Она ему по пупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровая, пизю, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля. У него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь. Это же такие потоки, ёпты. Это как, бля? Ну он сосёк, конечно, ходит, усуется, блядь, денег не ходит, не хватает, он говорит, все время деньги, блядь, они усеебли, деньги, пусть ушли, блядь, башка, блядь, как жопа треснется, блядь, давай деньги, блядь, нихуя, во, блядь, как, а гений, блядь, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, блядь, старался честно, блядь, деньги, блядь, нет, нихуя, пиздец, блядь. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на сих пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только, сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал, миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, с какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, выше свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мать всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля. И заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал. Бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну Пушкин послушал, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля. И отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсутствовал от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади, они вышли, блядь, царь, выходи в рот мяч их пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, кто, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пить стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесут, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Ну ты чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ебну генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулось пусть, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Помни, как это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Нехрище, ёптеть, а как ты хочешь, бля, батюшку царя, бля, ты, сука, царь, конечно, их не помиловал, бля. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, бля, повесил, сука. Их было некое, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Да хуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля, сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, блядь, им, блядь, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали, и с ними там до конца и жили. Батюшка сказал, нахуй, в столицу не ногой, блядь. Не ногой, блядь. Там, блядь, и живите, блядь. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
0: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мяч сих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальная, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. За княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. Все, и ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое, коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. А дал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мяч их пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил. И ты веришь мне, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верит. Раз стишок пришел. Он, бля, раз.
3: карандашик, блядь, записать, блядь. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А пусть-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сядь, я тебя напрягу, бля, напрягу. Он, блядь, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего, ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в родных пых? За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пся, гению, блядь, такой я, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, бля, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. Вроме сих с Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорил, опять Наташки нет. Блядь, да что такое, блядь. Ну ему тоже в натуре стало, бля. Западло, что ли, бля, держите, бля, в рот на сих пых. Он одного разъебло, бля, схватит, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на сих пых. Тебя все равно приглись, бля. И ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, блядь, хуило, бля, Дантес, бля. Ну, подвернулся, бля. Он надо себе впердолить, а пусть, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты. Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все, а он нихуя, он не то что в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, блядь. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля, чё Пушкин за дело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя, и все. В размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебут. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля. Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде сих пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько, ну, я завидел, бля, ну, я сосок. А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде сих пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, Наташка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, выше свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее вся рука дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, бля, говорит, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу, я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь, накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на, нахуй, мы уже накатило, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, свинца руси, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, блядь. Берет, сука, пистолет, блядь, хуячит его, блядь, натер, сука, надрал и вперед, бля, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнень, бля, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, бля. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, бля, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свои слухи, бля, хоть он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Это ему полсраки отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отшибет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пс, блядь, блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит: а ты сковород на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, бля. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним Дантесом, бля. Он стрелял во все вот это, блядь, самодержавие, бля. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля. Во все самодержавие решил стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как опа, блядь. А попала в железяку, бля, ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, такое ушло, блядь. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит: ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот, не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля, и раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то сознанием это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает: пиздец. Пиздец, бля. Вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, блядь. Ты видишь, как моя печенка-то, блядь, трясется. Сука, в рот мячах пыль. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай.
4: Вспоминая шум Пушкина в натуре.

заветном Шуре Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном Шуре Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только, Шура часто отдыхает там, где счастья не было.

0: чисто, чтобы Пушкин отдохнул.
1: Коля, ой, блядь, но по истории я тебе скажу, хочется голосовать за женщину. Как-то хочется что-то увидеть такое, блядь, другое. То ли я по Фурцевой соскучился, блядь. Помнишь Фурцеву-то? О, блядь. Помнишь, сисюшка была какая? Ой, ёп. Никого, говорит, я не боюсь, я на Фурцевой женюсь. Буду супер-сиськи я, самый марксистский я, блядь. А? Помнишь, ты смеялся, мудак, блядь. Я привез тебя, блядь, то-то. Она смешная была, Катя, бля, Фурцева. Ой, бля. Застал я ее, застал, бля. Помню, открывает сезон в Большом театре, говорит, блядь, мы артисты, мы такие, Большой театр, самый большой в мире, блядь, естественно, как всегда у нас, советский цирк церкея всех церков, блядь, и прочее, прочее. Вы знаете, сколько билеты стоят за рубежом на наши гастроли, да, блядь, сука, туфли можно купить, сейчас, как сейчас помню. А сейчас хули туфли, блядь, а туфли, блядь, купить можно, кстати, а билет уже в Большой театр не купишь нихуя. О, как выросло искусство-то, блядь. Есть, нет? Искусство растет прям непомерно, блядь, корешем и драгоценным. И особенно, ты знаешь, процветают директора театров. Да ни большого нихуя, ни малого ни в пизду. Как он театр Гоголя, блядь. Который никто не знает вообще, блядь. Ты веришь, нет? Думаю, что их так в директора тянет, блядь? Оказывается, блядь, очень неплохо, блядь. У меня тут, блядь, подружка моя говорит, блядь, директор театра Гоголя, блядь. Ты веришь, нет, кореш мой драгоценный? Содержит семью, двух любовниц, блядь. Ну как содержит, блядь? Это значит, у каждой машина, блядь, которую он ей подарил, блядь, и квартира, блядь. Нихуёво содержит, блядь. А артисты там дохуя получают? Да, говорит, как дохуя? Как они могут дохуя получать, если директор такой, блядь? И страна у нас такая, ну сколько, 3200 самое большое, блядь, оклад. А потом уже и по приплате, блядь. Ну, за 5 переваливает. А директор содержит двух баб, семью и еще хуй знает чего, блядь. Откуда, блядь? А мне объясняют, мудила ты горемычная, блядь. У него штатное расписание. Он объебывает государство, понимаешь? Тебя вместе тоже с этим объебывает, блядь. А если все такие разъебаи, понимаешь? Которые, в принципе, даже и государство не объебывают, а объебывают артистов, сука. Одного такого тоже знаю, толстопузого разъебая, который балетом заведует, блядь. Так он, сука, говорит, чем гордится, говорит? Я, говорит, ни разу государство не обманул. Я, говорит, актеров объебываю, блядь. Гордится этим, кореш ему драгоценный, блядь. А там такие, блядь, головки светленькие ходят, блядь, залупки, блядь. Что-то такое получаем, что-то нас такие будто все время. Всем нравится пердолить, блядь. И этот толстопузый тоже нравится пердолить, между прочим, в первую очередь, блядь. А там пересертится. Вы, говорит, сегодня, говорит, должны на самолете лететь, а я вас на поезде, нахуй, на трое суток заебеню, в Тюмень. И вот на этой разнице чувак получает хорошие денежки, блядь. Ёб твою.

Кофе не надо, бля. Вот так вот, блядь. Так что, Коля, хочешь быть директором театра? Я тебя устрою. Знаешь, какой-нибудь, найдем тебе какой-нибудь, блядь, театр типа «Сопричастность», «Злоебучесть», блядь. Там, типа, «Выеби меня». Ну, как, ну там, ну, они по-разному называются, блядь. Театр на Лысой горе. Ну, какой-нибудь хуй знает какой. Не, не хочешь? Все, хочешь спокойно жить? Ах, не хочешь народ объебывать? Особенно артистов. Конечно, беззащитные, блядь. Хули их объебывать? Они сами себя объебывают, блядь. Они народ эмоциональный, блядь. В запале ведь как-нибудь пизданешь, блядь. Я иной раз себя ловлю. Думаю, блядь, ради ведь красного словца не пожалею ни матери, ни отца, блядь. А потом охланешь, подумаешь. Блядь, чисть язык, кобра, ёптан. Хоть как-то выбирай, блядь. Иной раз такого на пизду думаю, не. Нет, блядь, умнее надо сюра быть, умнее уже, пора уже нахуй, возраст, блядь, а нет, все сегодня, к примеру, как пизданешь, блядь, оно все, блядь, как-то боком потом выходит, Коля, боком. Так что я тебе говорю так вот, не пизди, здоровее будешь. Куда ты нахуй? Куда пошел в пизду? А попиздеть, Коля? А, поссать, ну извини. Я допизжу без тебя, блядь. Сейчас выпью немножко портвейска и допизжу, блядь.

хорошею собакой. Муму была хорошею собакой. И может потому по жизни не весело никому. И может потому по жизни не весело никому. А барыня была большой щукой. И может потому не полюбила парня Муму. И может потому не полюбила парня Муму. Ну а Герасим пиздился и квасил. Все время дед Герасим пиздился и квасил. И может потому насрать было ему на парень свою и на Муму. Насрать было ему на парню свою и на Муму.

0: Все бабы хоть немножечко да суки. Все суки хоть немножечко да бабы. И может потому Герасим утопил свою муму. И может потому Герасим утопил свою муму.
1: Корешня мой, драгоценный Колян, как я тебя рад видеть, ёптать! Сколько воды утекло, можно сказать, воды и всякого другого, бля, портвею, ёптать! Но ты, ой, ёптать, Клавка, блядь, на кого у тебя стала похожа, бля, прям, это, ёптать, как её, бля, в песне-то поётся, Синдерелла, ёптать, Синдерелла, бля, сегодня, знаешь, Синдерелла, блядь, а, пизда, давно не заходил, потому что, бля. Золушка, ёптая мать! Золушка, блядь, в зале вся, у тебя, смотри, покрыта вся, бля, пылью нахуй, все, воды нету нихуя. А, мыться пришли заодно, бля,

0: Так и понял, нихуя. Не пришел бы ты ко мне, блядь, если тебе не помыться, да не посрать, блядь. Небось, унитаз весь снял, все поснимал в пизду, да? Ну, проходите в пизду все скорей. Освободите места общественного пользования, блядь. Зинка, вон нахуй из сортира, блядь. Сейчас Колян туда, Клавка в ванну, быстро, блядь. А то она на Золушку похожа, блядь. А я пока Коляну расскажу, что такое Золушка, блядь. Он меня не знает нихуя. Портвейн придешь? О, давай, садись, проходи. Ты наливай, наливай. Было это в этом, в королевстве в каком-то, в общем, в Европе, блядь, где-то, блядь. Девочка, блядь, такая, неизвестных лет, блядь, ну, малышечка, блядь, такая, живет себе, позевает. Ну, продроченное, несчастное дитё, блядь, понимаешь, которого все пиздят, ногами пинают, блядь, а у ней в душе аленький цветочек растет, понимаешь ты? Она, значит, мама у ней померла, блядь, царство небесное, блядь. Она с папой, а папа, значит, такой лесник, хуй мамин, блядь, понимаешь? Егерь, блядь. Он как в леса пизданет, ему все по пизде мешалки. Где там Золушка, блядь? Ну, он, понимаешь, когда мать-то померла, блядь, он, ну, блядь, думает, все же надо жить, блядь, и дочь, маму, блядь, хуё моё. Хотя, кто знает, что лучше, лучше дочь, блядь, с папой бы жила, нахуй. Такую каркалыгу приволок, ебать её в сраку. Да ещё, сука, злобная пизда, понимаешь, блядь. У него уже, сука, блядь, у него две дочки еще, блядь, две пизденки, блядь. Такие-то уже, блядь, лярвочки такие, знаешь, блядь, вот с секелёчком такие, блядь, трясутся, блядь. Золушка, блядь, только не сюда, сука такая, блядь. Ну-ка принеси мне то, блядь, поди сюда нахуй, блядь. Она говорит, да мне некогда, я заеблась с вами, блядь, сестрички, блядь. Говорит, сестричка, блядь, пизда. Вот такие, блядь, наглые, сука, все, ты понимаешь? Колян, блядь, ну, сказка, ёб ты мать. Все дело, блядь, Золушка, совсем ей, блядь, хуёво. Если бы не одно, Колян, обстоятельство, блядь. Сказка, блядь, у нее оказалась, блядь, очень, блядь, богатая вот эта вот, как ее называют, руководительница, нахуй. Откуда она взялась, хуй понять не могу до сих пор, блядь, фея, ёптень. Ну, волшебница, ёптень, пизда, колдунья, нахуй. Только добрая, блядь, такая добрая. Она такая... Появляется такая, блядь, Золушка, блядь, ну что у тебя тут происходит? Левочка, да заеблась я, тетушка фея, блядь, говорит, не могу нихуя. Говорит, поможем, нахуй, ты иди поспи, блядь, тут сейчас мышки, хуишки, блядь, тараканчики повылазили, и давай за нее въебывать, блядь, понимаешь? А вообще так она живет себе потихонечку, и так скучно в этой стране жить-то, блядь, ну, знаешь, все какие-то, и всем скучно, все охуели, блядь. Даже король, блядь, принц, ей ебнулись. Тоска, телевизоров не было нихуя, да? Тусовок нет нихуя никаких. Только что, говорит, ну, пора что-то делать. И царь, король, говорит, ну что делать, блядь, говорит, надо что-нибудь отчебучить, блядь, иначе с тоски все сдохнем, блядь. Говорит, бал объявляю, нахуй, бал. Бал, чтоб всех заебал. И принц будет тут приглядываться, ему тоже пора усесть в эту змею-то свою одноглазую запустить кое-куда. И, значит, мясной укол сделать, значит, как ты тут выразился, блядь, меня. Вот. И, значит, пора. И всем будет, блядь, чем заняться, блядь. Ну, тут такое началось, блядь. Коля! Золушка вообще нахуй белого света не увидела, нахуй. Говорит, этим пёздам надо сить, блядь. Бабе этой сить, блядь, своей, значит, мачехе, блядь. Она всё съёт сама, блядь, всё. Да, говорит, сука, куда ты своими грязными руками, нахуй, руки помой, блядь. Туда-сюда горох перебери, не забудь, в пизду. Говорит, ну, между горохом и этими платьями Золушка всем заебалась, блядь. И в самый вот такой вот заёб, когда ей подумалось, а не удавиться ли мне, блядь? Появляется фея, где ты была раньше, пизда, Марья Ивановна, Золушка, загибаешься нахуй. Я над ней уже, блядь, снизу пустил, блядь, бедного ребенка заморили, замучили, блядь. Появилась фея, блядь. Ну, где ты раньше не могла прийти, пизда? Золушка прям так чуть не сказала, потом говорит, ты тетя все-таки, блядь, обидится еще нахуй, совсем уйдет, блядь. Говорит, Золушка, а ты-то собираешься, говорит, на этот бал-то, блядь? Она и говорит, тетя-то, блядь, говорит, какой бал, говорит, какой бал? Он мне, говорит, этот бал так заебал, понимаешь ты, блядь? Вот такой каламбур у Золушки получился, невольный, блядь, понимаешь? Тетя говорит, спокойно, Золушка, сейчас примем таблетки, блядь, мы тебе силы вернем, мы тебе оденем обуем, и на бал ты у нас пойдешь, как миленькая. Говорит, вот-вот, сейчас мы все сделаем, вот тут мальчик у меня волшебник, блядь, ну-ка ей под мышки побри, нахуй. Вот палочкой прикоснулся, пиздец, все отпало, нахуй, вся корость свалилась, блядь, и такая красоточка открылась, а Коля... Ну и она ей дает и говорит, и эту, значит, и тыкву, и сделаю, блядь, из этой, нахуй, из кабачка, из тыквы, блядь, эту хуйню, из другой тыквы, блядь, тебе сделаю, нахуй, этот, тогда не было этих, блядь, этих с крылышками, хуилышками, а у них как дни начались, наверное, у Золушки, блядь, понимаешь ты, ну больные дни, блядь, а танцевать-то хочешь-то, блядь, она говорит, я тебе за твой тампокс из тыквы, блядь, поднесу, блядь, раз по тыкве и тампокс, хуёк такой, говорит, вот и позже, он говорит, надолго тебе хватит, только до 12 часов. Смотри, блядь, превратиться в тыкву нахуй. Представь, Тампок, в тыкву превращаешься в тебе. Какие ощущения, блядь, а? Халя! Это ей напоминание такое, блядь, строгое, нахуй. Короче, Золушка вся напряглась, блядь, спокойно все. А в это время эти сестры пёзды, блядь, с мамой. Говорит, ну, слушайте, пойдемте пробздимся, блядь, девчата, блядь, а? Они говорят, а да чего, пойдем пробздимся. Пёрнули по несколько раз, аж платья вздулись, блядь, от гороха этого нахуй, блядь. И пошли пробздеться, блядь, к королю, блядь, значит, во дворец. О, вот и, значит, пошли пробздеваться, блядь. И Золушка час настал, блядь, и она туда. В карету, блядь, кучер, все хуярит. Хуярит приезжать на бал, блядь. Кто такая, блядь? Как так, блядь? Никто не знает нихуя. Она молчит, блядь, не создается, блядь. Говорит, а хуй тут вам пиздеть, блядь? Говорит, давайте, говорит, танцевать, говорит, встаньте, говорит, дети, в круг нахуй. Ты мой друг, и я твой друг. И давай пиздавать эту песенку веселую. Да так расплясалась, блядь, что все прямо, ну, сука. А эти, блядь, стоят пёзды, блядь, аж зелёные от зависти, блядь. Что за баба такая, блядь? Что она всех обвинила? Смотри, принц голову потерял, блядь, мотается по дворцу за ней, хуем об углы задевает, блядь. Где это все, это пиздёнка? Ты такая, блядь, она делает, что не замечает, блядь. Я такая наивная пизёночка, наивная. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. И все как дети, блядь, запрыгли, заскакали. Кто, блядь, пёзлами затрясли, блядь, хуями заболтали, блядь. Такая радость у всех, блядь. Король чуть, блядь, с трона не ёбнулся, блядь. Говорит, кто такая, блядь? Ну-ка иди сюда, блядь. Стража, блядь, караульте нахуй пизёнку, блядь. Такой голос у неё бесстиральный, блядь, такой, сука, блядь. Смешной такой король, блядь, блядь, сука, буду. Коль, блядь, да наливай пуль там пизду. Я тебе голос такой ему показал, блядь. А принц говорит, папа, блядь, батяня, сука, я влюблён, блядь. Он говорит, ну, хуй делать, блядь. Сейчас подожди, после, говорит, 12 мы все это дело разрешим, да. Ой, он же не знает, блядь. Что у него в пизде, ладой Тампокс, блядь, который в тыкву превращается, блядь, ты понимаешь, нет? Она так увлеклась, встаньте, дети, встаньте в круг, встань, ебать, и уже бум, бум, блядь, как она пизданет прямо из круга, а ее все, куда ты нахуй, блядь, куда ты, блядь, пиздой, да бросьте вы нахуй, у него сейчас разрыв случится всего, блядь. А у нее, блядь, на ногах-то были такие туфельки, блядь, ножки маленькие, блядь, маленькие. И туфельки из хрусталя, чувак, вылил, блядь, о, из хрусталя, понимаешь? А уж я сколько раз ударил, она как пизданула по лестнице, блядь, и туфель-то один хуяк у нее. Она, блядь, я уж некогда в пизду, чёлки, беги скорее, сейчас в пиздец в тыкву превратишься, нахуй. Мне прям даже нехорошо, как представлю, как у нее в пизде тыква, блядь. Она скажет, сика в это время, бо, она успела только напичку-то вынуть, блядь. И в это время, пиздец. И мыши все в стороны, нахуй, карета в тыкву, блядь, превратилась. Тыква рядом лезет, Тампокс, блядь, золотой, блядь, и она вся в говне. Опять, как будто не мылась нихуя. Ну ты веришь, нет? Я прям даже заснулся, думаю, блядь, ну за что ее опять говно-то? Она пошкандыбала песком, блядь, по кустам, нахуй. Во, и принц выбегает. Ку-ку, ау, где ты, ёпти, девушка, блядь? Ты мечта моя, хуё моё, блядь, хуй-то. След простыл в кустах. А король такой смешной, бля. Эй, стража, говорит, стража, а не пробегала ли там девушка, блядь? Отец, сука, тоже пиздаду, им скучно. Они говорят, хорошенькая. Он говорит, блядь, дураки. Конечно, хорошенькая, блядь, ну где она? Нет, говорит, не пробегала, бля, у бляди какие, сука. Короче, все загоревали, блядь, и травур. Травур, блядь, по всей стране. Соскочила, блядь, с одноглазой змеи девка. Только у него все встало, блядь, не над тебе такая история, блядь. Туфельку-то он нашел эту хуйню. И он с ней спит, блядь, ты понимаешь? Прямо облизывает ее всю, за пальху сует и с ней спит. Потом говорит, да хули я этот туфель ебу, ёпта мать, надо второй искать. Говорит, батя говорит, правильный сынок, блядь, давай искать, пошлем скороходов, блядь. Скороходы вперед, блядь, те ломанулись. Ху-ху, а им сапоги такие дали по яйца, блядь. Один надеваясь, пошел нахуй спарить, блядь, семимильными шагами. Вот один такой, как ебанется в сад к этому леснику-то, блядь, там эти пёзлы сидели. Вот так, ну-ка вы пёзли, говорит, блядь. У кого этот туфель налезет, тот и будет, блядь, этой принцессой нахуй. Ёб твою мать, что тут началось, блядь? А тут Золушка по заборчику пиздует, как всегда, своей странной походочкой, блядь, в деревянных башмачках, чок-чок-чок, по пизде мешалкой, блядь, об забор задевает, блядь, ножки не гнутся, нихуя, палочки, веревочки, блядь, понимаете? В рот мяч их пых, она смотрит, как эти примеряют сестрички, а сама смотрит, говорит, моя ведь туфелька-то, ебать её в сраку. Неужели чуд не произойдет нихуя?
1: А в это время внутренний голос: чудес нихуя не бывает, Золушка, блядь. Он говорит:
0: ну отъебись от меня, внутренний голос, блядь, не могу я, блядь, хоть какой-нибудь чуд должно быть, кроме того, что у меня в пизде тыква не родилась, блядь. Кроме того, должно что-то произойти или нет, блядь?
1: Ой, какая история, Колян, блядь, наливай скорее, не могу.
0: Одно как начал напиздовывать себе, блядь. Ну, одной совсем нахуй. То есть не на палец, у нее еще подагра, блядь, сиська торчит, блядь. Мама потом говорит: дайте мне. Я говорю: ты что, охуел с этим ебалом, блядь? Да даже на лестнице тебе просто пизды дадут во дворце и выкинут нахуй под сраку, блядь. Куда с этим ебалом? Ебал ты не переделаешь, блядь, нихуя. Потом одна говорит: давай запупыривай. Мама говорит: да я тебе, ну-ка, сожми, сука, зубы, блядь. Влезла нахуй. Ай, думаю, блядь. У, блядь, залезла, блядь, раступить не может, нихуя. Как она у ней пизданет с ноги, блядь. Туфлька, блядь, она волшебная, блядь. Мальчик подарил Паш, блядь, еще он говорит: я не волшебный, я только учусь, блядь. Ей когда туфельки дарил этот феин, блядь, какой-то племяш, блядь, хуй его знает, блядь. Короче, блядь, как она пиздает в небо. Говорит: не, нихуя не подходит, блядь. А говорит, Желтый, говорит, ты, блядь, а можно мне померить? Я говорю: да ты заебалась, что ли, блядь, дура, ёб твою мать, куда ты нахуй мерить с таким ебальцем, блядь, черный нахуй, говорит. Тот говорит: не, у нас демократия, всем пёзлям от старого до мала, всем надевать. Ну давай-ка, пизда черная, давай, надевай. Та говорит: хуяк, а у ней, бля, как влитой, сука, Коля. Как влитой, у меня сердце, думаю, ну что, говорит, придется, блядь, явиться нахуй. Толстка, блядь, как же быть, блядь, как же мне помыться-то нахуй? А где, блядь, я говорю: тетя, блядь, подыхаю, помирает тетя. Последний шанс у меня в жизни, бля, выйти из этого говна. Вылезть из говна. Вот, блядь, нет, когда человек очень мечтает выбраться из говна, он обязательно выберется, даже ему, блядь, и сейчас ему поможет, и шанс у него будет. Но только надо хотеть, очень хотеть из говна вылезти. Вот и сейчас в ремонте в своем ебучем. Хотел из говна вылезть, и вылезешь, блядь. Сейчас делаешь не евро, но хоть нормально будет, хоть унитаз у тебя будет нормальный, без трещин, блядь. Ты понимаешь, кто привык за свободу бороться, нахуй? С нами вместе пускай запоет, наливай пизду. Кто ищет, тот добьется, кто весел, тот смеется, кто хочет, тот всегда найдет, ебать, мои старые костыли. Ты понял, нет? И вот ты, сука, понимаешь, и пошла она в замок, блядь, и пришла, и сказала: вот так и нахуй, блядь. Принц ее сразу узнал, охуел, трусы выбросил, о, в смысле, туфельки сошлись, блядь, эту выбросил, перешла быть фетишизмом, стала ее. И стали ездить и позевать, свадебку захуярили, баб этих выгнали нахуй. Это кто, говорит, такие запер? Лесник сказал: пошли нахуй, все, всем пизды дал, всех разогнал, блядь. И все зажили счастливо и весело, Колян, ёпты, наливай. А как же, без пиздюлей, как без пряников.

Ну, здорово, кореша, мой драгоценный Колян. Ну, что, сидишь, делать меня небось, бля. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, бля. Что, не знаешь нихуя? А, пизда. Если б не я, б ты его и Пушкина не знал, блядь. Я еще про Лермонта тебе рассказывал, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блядь, убили на дуэли, блядь. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, бля, была штука, бля. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесишь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие, блядь, камень заложишь, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, бля, Коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуют, а порох, знаешь, какой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются нахуй, секунданты падают в обморок нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду. Колян, ёпты, врубай их пых. Дуэли — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки. Верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошилось, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой, отсюда, вон, из-под трусов, я вижу, бля. Смотри, о, мудя посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так с ней будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Крепчи очи, бля, золотая десна, новый русский, пизда. Да иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля. Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протечок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот, грусть, пизда. Груз самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурой, блядь, понимаешь ты? Вот и если ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь. Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да? Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда. А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй. Обязательно с грибком, блядь. А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь. Как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опускаешь. Берешь за ножечку его, блядь. Он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй. В горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочек. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочкой закусь грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, что, блядь, не виделись, нахуй? Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда?
Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда, ты сам пойми. Кто же грибки, блядь, без водочки ест, блядь? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, блядь. О чем говорить, Колян? Так что я это вот дело, тихую охоту, я ее, блядь, обожаю. Но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь. Если ты его подводишь, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, как подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, пизданщине. Грязь, блядь, слякоть. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь. Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь, водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба. Вот я понимаю, водочка сегодня. Она глиста на лету убивает. Он у тебя не успел в киску винтиться на его хуяк. И он уже из страки выпал, блядь. В обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, понимаешь? А плесень, плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили, ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив, здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля, сыр, говорит, ракфор, а я говорю, что он такой зеленый-то, блядь, он плесневый прям весь, нахуй, он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля, говорит, да там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы, я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно, говорит, ты попробуй, пизда, пахнет так. Говнисто, ну, знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого вот, ракфора, блядь. Ну, пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечьего. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвостик, он говорит, забыл, взять, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет? Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой? Он говорит, ну не сохнет, нет. Говорит, потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, исхуячил все. Да, не, а кусочек принес батя, говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попизим, блядь. Взял шампанское в бутылочку, она говорит, хорошо, что шампанского взяли. Она со мной на вы, говорит, блядь, а с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна, пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ебаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, довезла с её. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали. Она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.

0: Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка в ромячих пых о царе Салтане. Полное название, тебе говорю. О сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче. И прекрасной царевне Лебеди в ромячих пых, ты понимаешь, я? Не Лебеди, а Лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи наши сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во! Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пизду был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знает, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе. Ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь, боится скрипнуть. Вот сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на всех пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна. Чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба, блядь, говорит. Я вот всех обую и одену, блядь. Значит, я ткачиха, я такая, блядь, уруя. Я, блядь, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка. Сидит, ну, хорошенькая. А она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, то, это. А я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы и все, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, бля, вроде самая тихая. Она прям вся другой, а я прям вся тут бы ему дала бы. Прямо раком, бля, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, говорит, вот мне все. Я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, всё, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, спасибо, когда тут мне дают прям сразу. И упущен, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, с этой стороны тут государь, блядь. Он входит прямо у него, залупа сизая, блядь, он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, бля, отвечайся на колку, кто тебя тянул-то за хуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на сих пых. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты что хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячу в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты что хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь косиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь. Вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь. Пятого разряда, даю тебе пятый разряд, да. Зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честный давалка, давай. Вот я ее и беру, за пизду и веду к себе эти... В терема, ебен, золоченые, блядь. Или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец. Успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля. Главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, блядь. Это заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское, она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчей пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрем. Они говорят, обосрем, мать, обосрем, обосрем. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта вот, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, ее обосрем, давай этого ебаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуть заманили, блядь. Подметную хуйню сунули, блядь, сами написали.
1: Все, мол, батюшка Саре, бля, у тебя родился, блядь, мутант, ебать его в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля, 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... Не, не 2, блядь, нет. 2 глаза есть и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушоночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да поди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Раз, ну в таком пылу, блядь, такое прочитать. Как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему чуть самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так качнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй качнить. Он говорит, а меня гонишь? Ёпты, тебя я зашку, я не виноват, я принес, блядь. Ну ладно, хуй с тобой. Иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй, и этого, блядь, горемышку, хуиську, блядь, вот этого лягушонка, блядь, и за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пизду вместе с мамкой, блядью. Короче, законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то, нахуй, а это пизда с бородавкой вышла, вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке, нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь, вот так всю жизнь на Руси, блядь, да мы хули, народ безмозглый, блядь, безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулива, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь. Ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. Выплесни ты нас на сушу, в рот мячих пых. И такая музыка-то, знаешь, та-да-да-да-да-да-да-да-да. А композитор, пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывутость. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь. А то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй. Раз тут с тобой акул поедят, нахуй. Он говорит, пока, мам, не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь, она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке, только ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь, сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, бля, вот ты в рот мячих пых, блядь. Чего ты ебал? Спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку, смотри, блядь. Вот тут. Она и появляется. Только она сильно царевна, пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун, орел. Летит, блядь, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. Он говорит, о, блядь, хотел сначала лебедю разрать-то надо, Корсин, не будь он, блядь, может, как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй берляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать, и тут его перебороло, блядь, он пизданул в этого, попал ему, яйцо прошил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя, без яйца, без, блядь, за лупы и без глаза, блядь, погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не Корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил. Вместе с его яйцом и залупой. Ты за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
2: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь. Вот русская простота и красота. В рот мягких пых. Какая скромность, блядь.
1: Даже не подумай, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь.
0: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал, все это у этого
1: города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю, поэтому стану. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
3: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь.
1: Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И попиздюхал он над этим кораблем. Прилетел. И слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь.
2: Блядь, город, удивили нахуй, здесь за голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка, ты Белочку уже видел, да, нет?
1: Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк, не проси все, от коробки золотые, блядь, и ядра чистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а это интересно, кто там такой? Говорит, как паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него там такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему. Вот, сальса, блядь, тут маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь джебуду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую мое. Он прилетает, он говорит, вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Говорит, он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки сколупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну, в смысле того, что была у меня, не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, никуда мне нахуй, что же, скотоложество какое-то, блядь, чтобы орешки пиздой щелкало. Ну да, бля, а, говорит, там есть такое чудо, а у меня нету, говорит, блядь, это не горь нихуя, пиздец хуяк нахуй. И готово, блядь, Белочка сидит в клеточке, блядь, и песенки поет, говорит, Вася дули в огороде бегали китайцы, блядь, вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, бля, он все достал себе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом нахуй? В зоомагазине, блядь. Все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит. И с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества описала, блядь. Все надо и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем стих. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет шмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь. Шмуль, еврей какой-то, блядь. Нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёпта. Ну что ты как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, за морем царица есть. Сегодня можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь. Раз у тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, блядь, куда деваться-то, нахуй. Он говорит, ёптить, это что тебе, блядь, Клара, ты, нахуй. Он говорит, я, пизда, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочее дело. Говорит, женись, хули, блядь, конечно, так тебе не дам я, нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь, нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. Врубь их тут. Ну, тот говорит, да все, взяк, вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, блядь, мама, наши сети. Ой, блядь, не все, опера, блядь. Короче, это папа, блядь, наши сети. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корсун не успел ее тогда сделать. Говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Цалтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствует, недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пусть испресни полят. Ну, когда Салтан тут пизданул метку братски, блядь, все у него. А говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, говорит, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Ну как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чихпык. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая я, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А-а-а, говорит, блядь, уж не ты ли это, пизда бородавчатая, говорит, я, батюшка, я, ползет раком. Ну, ей посраки дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь. И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь. Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. Доподлинность информации проверь, ебать тёс. Вот, ну, значит, дело такое. Как я в это дело впердолился, я не знаю. Ну, решил посмотреть, блядь. Ну, кричат, Квентина Тарантино, блядь, режиссер культовых фильмов, ебать, колотеть, блядь, смотреть, то есть, блядь, ну... Ебите меня четверо, короче, блядь. Как очень любит выражаться одна моя знакомая дама, когда она восторг хочет передать. Восторг! То есть ебите меня четверо, то и пятеро, блядь. Здесь восторг от произведения, блядь, или от поступка, блядь. Тут что же? Тоже восторг, Коля. Восторг охуительный, блядь. Культовый восторг, я бы сказал, блядь. Там, понимаешь, история такая. Да истории вообще нет нихуя. Там есть только поступки, блядь. Ну, я тебе, конечно, и культовую справочку могу дать про карантину. Он, короче, был мальчонка такой, ну, как все, знаешь, такие заебанные мальчики, блядь. Любил кино смотреть, он же любил. И мама, жил с мамой. Вот к чему приводит жизнь без папы, я тебе всегда говорил, сука. Коля, береги семью, блядь, как зеницу ока. Уйдешь? Все твои без себя делать будут. Куда их кривая вывезет, блядь? Вот на примере Квентины Тарантины ты можешь убедиться, куда она его вывезла, блядь. Куда она его кривая? Без папы. Явно не хватало, блядь, ему, чтобы ему папа пизды периодически поддавал, блядь. Понимаешь? Ну, хотя бы в неделю раз по жопе с размаху давал, блядь. Мол, за что, папа? А чтобы знал, нахуй. Мол, я твой папа, а то и подзатыльник, а то и поебальцу. Это, блядь, естественно, Коля. Потому что сын должен знать, рядом твердая рука отца. То есть пизданет, не промахнется. А тут мама, блядь. Ой, ты сынуля, ебальца выморщила, блядь. Вот ты у меня сиди вот тут вот, блядь, в прокате видео. Крути нахуй. Сидит себе эту, ну и сам смотрит, естественно, насмотрелся, блядь, до усрачки. Уже и блевал бедный несколько, и все, и годами его прихватывает. Говорит, блядь, мамо, не могу, блядь, уже, сука, блядь. Ну, он по-итальянски, он с итальянским акцентом говорит, маме, блядь, не можно, блядь, мне смотреть эти вот гадости, блядь. Но, говорит, гадости было дохуя. Ты сам понимаешь, что такое американские фильмы, блядь? Там мы, блядь, и брось маму с паровоза нахуй, и ёбни головой об скалу, блядь, и убей папу, и хуй знает кого, понимаешь? Там же ведь как? Тут мне вот сейчас кореш сказал анекдот, говорит, помирает, говорит, бабушка, бля, говорит, вот мне хуёво, говорит, дедушка, помираю, говорит, ну все, собрались причащать, говорит, вы знаете, мы с тобой только одну не сделали в жизни, блядь, не занимались анальным сексом. Говорит, у, ёпты, дедушка, говорит, да ты что, блядь? Ну, говорит, дед, надо, говорит, один раз, я, говорит, помираю, говорит, давай. Ну, он ей впердолил, говорит, по-русски, блядь, в сраку. Она встала, говорит, и пошла нахуй. На огород грядки копает. Дед сидит на грядке, покуривает папироску, говорит, я, говорит, так же мог, говорит, Ленина спасти нахуй. Представляешь, Коля, бля, куда мы стреляем? Ну, к чему я это говорил-то, блядь? Пизда, не помнишь нихуя? Ты лучше налей, выпей, блядь, сразу запомнишь, бля. К чему я такие аналогии-то, блядь, провожу? Сексуально-политического толка. Это я все про Квентину Тарантину тебе, блядь, говорю. Был бы папа, блядь. Он бы его, сука, держал в ежовых рукавицах, и сын бы так не распустился. Он говорит, там... Театр жестокости, артоху, ерто. Ну, хуй театр жестокости. Блядь, театр жестокости. Ну, вышли два клоуна. Один говорит, здравствуй, бим, говорит, другой бом, поебал ему, хлоп, нахуй. А народ, блядь, как смешно, блядь. У того парик на бок, нахуй. Срака в сторону, блядь. Он говорит, да что ты меня пизданул? Говорит, а просто это, хуяк по другой стеке, блядь. Ну, прям по толстому, нахуй. А народ усывается, блядь. Вот сам цирк. Цирк. Я тебе сказал, Коля, уже театр жестокости, блядь. Уже театр жестокости. Но по сравнению с Квентиной Тарантиной, это цирк. Цирк корешему драгоценный.
2: Вот и веришь, нет, Колян? Вот и веришь, нет? Ну, прикинь ты, все видели фильм, бля. Негры видели, в рот на сих пор. Китайцы, бля. Буряты, норвегийцы. И кто ж не видел? Мы не видели в зоне. Прислали запрос, бля. Чуваки, с обсиском, бля, передайте кассету, бля. Что за «Титаник» такой, в рот мягких пыль? Ну, все об нем говорят. И звук там такой, бля, долбанный и сраный, бля. Ну, сказали, сраный, бля, а звук ничего, бля. Даже на нашем, бля, хуёвом походном магнитофоне, бля, он сука показывает. Там как долбанёт, бля, по ушам, мало не показывает. Правда, есть оговорочки там, хуё-моё, типа, мол, я, блядь, сейчас, блядь, прыгну, а мне показалось, рыгну, блядь, ну, даже хуйня какая-то. Ну, в общем, ну, это интересная штука, бля. Что ты думаешь, бля, попадаю я в рот меня чих-пых, блядь. В такой мир, бля, волшебной сказки, блядь, тенялики и цветочек нихуя. Это в рот меня чих-пых, бля. Это, сука, такое, бля, все грандиозное. Ты веришь мне, чувак, и фильм-то начинается с того, что... Они поднять хотят этот, блядь, корабль. Ну, я тебе не сказал, он потонул нахуй. Естественно, что потонул в пизду. И там бриллиантов столько вообще, старик, Навальный-то в этом всем «Титанике», бля. Что там сберкассы-то, блядь, что ты, три сберкассы, блядь, ты возьми. Да нахуй она тебе нужна? Ты в «Титаник» нырни нахуй, пиздец. Все твое, блядь. Там Навальный, там столько сдали на сохранение. Вот оно и сохранилось, сука. Там вообще, Колян, надо полазить, блядь. Ну, если выйдет у нас с собой, блядь, если там, блядь, это хорошо, можно полазить, блядь. Они же, сука, сейф оттуда подняли. И вы веришь, нет? Значит, чувиха, бля, старая, бля, какая-то прыщавая вся, сука, старая, сидит там, моет посуду, бля, и вдруг в рот мя всех пых, блядь, тетя, или там внуся, хуй, знать, сделай погромче, в рот мя всех пых. Ой, бля, погромче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС, в рот на всех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», бля. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У меня, конечно, дыхание, бля, затруднённо, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха показывает. Она говорит, у неё ебался.
3: О, бля, вот такой ебало, бля.
0: Хибическая сила.
1: А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в Ромесикбы, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, чё и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки, говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот мясных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Чернополиса, бля. Чё надо, бля? Она говорит, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Она говорит, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Она говорит, ты кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Она говорит, слушайте, блядь. Но мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А показывают, в общем, план. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, блядь, на палубе, футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуясят. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытным взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. На этих лодках, блядь. Не на подводных, надводных, блядь. Еще налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, бля? В рот мячих пых. Ну нахуя ты берешь, бля, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мячих пых. Ну нахуя? Опять в ермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля. О, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, плывите нахуй, бля. А Севиха бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица. Красавица, зонушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Говорит, бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там. Ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь. Все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там мужик давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И показывает. У нее там портовые компании, хуяни, но у нее деньги дохуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля, он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля, ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля, я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Говорит, дай я тебе, трахну, блядь, я тебе алмаз дарю просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, бля, алмазный, блядь. Она нихуя, блядь, не порадуется, бля, в рот мне всех пух. Иначе, когда Севих-то не в мочь, блядь, он говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. И она носит на палубу, а палуба хуй, хуй, в Дусю, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча растворяется в воздухе, бля. Если оттуда стануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это. Там, сука, так не несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма.
3: А ему похуй шторма.
1: Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, блядь, вру. Назло рекорды, сука, передача еще, блядь. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, блядь? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, блядь. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. Он мал такой, блядь, сука. Забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Ленька, Леня, блядь, Леня, блядь, в общем, Леня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в ровме от всех пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, на нее блевать все будет. Она, прыгну в ровме от всех пых, вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупать в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё эти копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровне сих пы. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мячих пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать.

Стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Она говорит, что, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Она говорит, я вас боюсь. Я говорю, да нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Она говорит, да, блядь, а заебетесь, мол, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля, поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой все культурненько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь. Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хуже, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, я понтен? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпты, Коля, блядь, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей Зинки, блядь, конечно, до колен, блядь. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть в стёнер от тебе, хоть так, блядь. А там сиська-то, понимаешь, блядь? Там, сука, такой, блядь, стоит веник, блядь, в рот мне всех пых, блядь. Я у, сука, даже замер, блядь, ну, ниже не показывают, сука, ну, не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывай, блядь. Он говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать. Ты не понимаешь, эти хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, бля. Писать, бля. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, бля. Писать это картину, бля. Живопися. Живопись. Живопись, бля. В рот мясих пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с носичкой, блядь. С носичкой. Чик-чик-чик. Блядь, в разным светом, блядь, сука. Разным светом. Чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал вот эту ровочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, блядь. Одна туда-сюда снует, блядь. На ногах они устали, бля, если я сандали надену в рот мящих пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мящих пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну как, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там. Машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стоят, легко. Блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь, на волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Он сказал, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюм. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия.

0: что когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь, энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздик! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, блядь, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, блядь. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, блядь. Водородом бомбу, сука, изобрел, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь. И никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, бля, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Ну это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ебаный Вайзельберг, блядь, врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойдите, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь, вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка, рот мячих пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа. Тихосик, знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене, я говорю, газета, я говорю, по голове, трах-трах, она меня дура утюгом, тюк. Вот он так вот делает, айсберг, тюк, и пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил, на всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мячих пых. Есть свой айсберг. Он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильма все идет час-полтора, блядь. Как они тон, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, бля, мужики все, бля. Вот все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, бля. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, бля. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, вроде всех, во мужики, бля, а евреи, бля. И мужики все равно оказались, и в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. крейсер «Варяг», бля.
1: Прогонит, сдается наш город. Мужики пели, бля, «Варяг», пощады никто не желал. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг.
0: И вот такая штука сырячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила здесь и еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акулы, бля, срубали, блядь, 100 лет уже ни микроба, блядь, не осталось. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде на сих пыл. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде на сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, бля, семья, бля, вот у тебя, бля, Зинка, бля, семья, бля, иди хлеба, бля, купи, принеси, в рот мясо, это разве счастье, бля, это так, подзадвуха, бля, живи, живи, но надо, момент, бля, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, бля, вот этот момент, вот она его и запомнила, бля, вот так, Колян, ебёна мать. А я тебе, Русич, скажу, как меня растрогал один мультик, бля. Ёптэнь, Коля, дай сейчас ещё стаканчик накачу, блядь. Утру скупую мужскую слезу. Ты понимаешь, нет? Вот ведь до чего доходит это вот наша, эта вот жизнь, понимаешь? Жизнь, вот американцы, у них это, ну, известные мультики всякие там, Мулан какой-нибудь, да? Вот это, какая-нибудь там ещё эта штука-дрюка. В поисках Немо. Вот я смотрю, в поисках Немо. Последний посмотрел. Сижу, ты веришь, скорость нет, мой драгоценный. Плачу после 2 стаканчиков портвейна, бля. Плачу, сука, рыдаю. Да чё трогательно они вот, эти вот америкосы, понимаешь? Они, сука, как? Они, сука, они уже настолько разуверились в человеческих отношениях, блядь. Ну просто вот похую, понимаешь, всё. И они вот всё это вот, вот это вот всё переносят на всяких ёжиков, блядь, белочек, сука, рыбок, блядь, и вот тут доеблись мы до мышей, понимаешь? До рыбок, блядь. То есть только у них, блядь, вот, вот среди рыбок может быть нормальные человеческие отношения. А люди просто хуй с ними, блядь. Как были мудаками, так они ими и остались, блядь. Они там тоже участвуют, блядь, ну как, конечно, как с такой стороны, блядь, распиздяистый, блядь. Какой-нибудь там стоматолог, блядь. Врач какой-нибудь там, ебать, хорошо, не у проктолога, блядь, оказались. Так вот, таких бы нагляделись, блядь. Все рыбки там в аквариуме охуели бы.
2: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь. Какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь. И кто сделал так, блядь, знаешь, сегодня сделал, блядь, фильм ты дать? Квинтина, блядь, Карантино, ёпта ему. Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит, а гвоздик вбить мне, блядь, папа? Карло, блядь. Карло говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёптай мать. И этого, Васятку со Сталиным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Сталиным, бля. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, это Квинтино Тарантино, пизда. Ты меня вот, сука, с утра похмелил, бля, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь. Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, блядь, в этой... В мировой кинопрактике, блядь. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, блядь, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, блядь. Матрицу, сука, вникал, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец. Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя. Нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему. Но зато как, Коля, как главное, блядь. Я тебе скажу, это, значит, Квентина Барандина, сука, Карантина, блядь. Он, сука, такой был мальчик услый, блядь. Я тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не морщи, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь. Из-под стола. Перцовочки, блядь, такой легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь. А фильм еще не вышел на экраны, блядь. Убить Билла два. Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить. Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля, кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь. Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь. Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть. Это, знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу. Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, раз, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу по ебалу норовят. Мы, говорит, против телезрителей. Те этим норовят вставить, блядь. Все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это для всего, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, Колян? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете, нахуй. Представляете, сколько у него еще остается, блядь? Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан, Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, бля, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, бля, тут нахуй хуяк, бля. На каждую игру надо сдать, блядь, надо этим дать, тем дать, государство отстегнуть, а ты еще выиграл, ты еще изъяли государство, еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Ты с этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй, я знаю всю эту поеботину. Не верь, не верь, нихуя. Ну, посмотреть так можно, ведь счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй, а? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой, ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука. А, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного. А я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать. Нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, блядь. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, блядь. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, говорю, а что тебя так занесло-то, бля? Я говорю, один хуй где работать, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Что, закрыло, усел, бля, ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, бля. А тут на столе вот свежие привезенные, бля, лежат, говорит, блядь, трое нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими нахуй копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас. Ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, блядь, пам. Говорит, ну это, блядь, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, блядь, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, блядь, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, блядь, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, бля. Улыбается, конечно, блядь, от счастья, бля, не успел. Ебало закрыть, как у него все окончилось, бля. Все счастье, бля. Я говорю, а этот хули улыбается, бля. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, бля, артист, они, конечно, блядь, понятное дело, говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал, сразу расщеперил, блядь. А тут его молнии пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот в чем история-то, блядь, не каждому-то тут. Вот ты... Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете, говорит? Ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь. А что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь. А потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сорок, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наламывают. Блядь. И прав. Потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это все это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же, блядь. Бегают все, нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля, а если ее Кондратий хватит? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице лежит. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля, мама, вот как ты думаешь, вот это вот Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, блядь. Ёптай мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно Г, бля, угадали, нахуй, говорит, мама у вас есть, молодец, передайте ей привет, пускай вы здоровы, деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 000, а дальше очко, а зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет? Зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука. А если я посрусь, я не отгадаю, блядь. Ну, говорит, так вот, и многие так обсираются. Штуку получи и пошел нахуй, блядь. А кто-то сэкономил, блядь. Хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы. И то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на наши игры все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка, ну, еще наши там, знаешь, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь, любовь с первого бляда это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет?
3: Ой!
2: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, блядь, в армии за стеклом. Экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, блядь, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все сверхсится прям в штабе, блядь? Ёпта, не, не свершилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали-побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде. Нихуя, не разродились нихуя. Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный. Опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый. Он, сука, ох, блядь. Кругом ведь это костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь, идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про, они индульгенциями торговали, это уже вообще пиздец, полный цинизм, блядь, а народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а, вот, сука, как понять. Как совместить это, бля? И этот бедный, бля, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, бля. Он отказывался, бля, и от одного романа, и от другого, бля. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, бля, все, они до меня доебались, бля, и норовили за Старкова схватить. Как-то выскочил, бля, как-то он, вот, кореша сожгли, а он выскочил, бля, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, бля, этого серого, бля, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, бля, все это, бля. И все, говорит, как бы, в здоровом теле здоровый дух, бля, был бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, Кольц мой драгоценный, раблезянство. Вот мы и давайте приблизянству, прям у нас сейчас такой период, а народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля, к здоровому, кореш ему драгоценный, как говорил, мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля, тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
4: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля, или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь? Это уже перераблезянство, бля, пере. А пере — это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь. Мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. Мне своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, бля, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, бля. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, бля. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, бля. Ты возьми простую американку, бля. Он найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американки воселись просто, пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фуд-хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж три мухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь, а это не раблизианство, это не путай, блядь.
3: Во, блядь, тут один фильм, сука, появился, бля. Сука, громозила, бля, называется, бля, или какая-то громозила, блядь. Ну в рот меня, типа, опять гигантская какая-то пизда, блядь, вылезает на землю и полезла, бля. Я так понял, что это была, бля, народная, бля, белорусская сказка «Годзилла», бля. А сняли американцы, бля. Ну, у них, видать, сука, плохо со сказками, блядь, а у нас хорошо. Они взяли, блядь, говорит, «Змей Горыныча», вспомнили нашего, блядь. А я почему понял, что белорусская, там все равно Чернобыль, блядь. Там табличка, бля, Чернобыль, и чувак ковыряется, блядь. И берет, как захуярил оттуда, как червяки, как полезли, блядь. А он, значит, он специалист по этой хуйне, блядь. Вот, значит, где взорвалось, блядь, где вот эти вот волны пошли, блядь, там начинаются всякие изменения, блядь. Ой, это, бля, в одной зоне отбывал, блядь, там рядом тоже пиздануло, блядь. Ну там, блядь, утки, сука, голые летали, блядь. Голый, сука, летит, срак у нее все, блядь. Все голые, блядь, ни одного пера, блядь. Долетались нахуй. И вот, сука, все история, блядь. Показывают нахуй. Блядь, как это? На острове там, блядь, там природа чистая была. Так там французы напиздякали, блядь. Чемпионы мира, вроде у меня сих пых, блядь. По футболу, блядь. Взяли, пизданули там взрыв, блядь. Ты веришь, нет? А как тебя-то, блядь, еще? Да какое-то ощущение, что ты, гля, под землей, блядь. Эти, блядь, плывут, сука, японцы, блядь. Уж на что народ, блядь, спокойный, сука. Кого трогают, блядь, ловят рыбку, блядь. Сука, закинули невод, блядь. Вдруг как пизда. Что такое, блядь? Приближается какая-то хуйня, блядь. Они понять не могут, но так, внимание, сейчас будет столкновение с какой-то хуйней. И вдруг, как пизданет, блядь. Они аж, японцы аж, блядь, стали, блядь, белорусами. У них глаза вот такие, блядь, понимаешь? У них были ушки, блядь. Пиздец, на затылок нахуй вылезли, блядь. Все голубоглазые стали, все в один момент, блядь. Блядь, все на, блядь, раз на берегу и валяется, блядь. И, значит, там уже забегали, блядь. О, блядь, какая-то хуйня, что-то там под землей, какая-то пизда бегает, блядь. О, и, значит, блядь, и зовут этого чувака, который червяков-то, блядь, ковырял. Под Чернобылем, блядь. Говорит, иди ты, разбирайся, блядь. Он говорит, я разбираюсь, я. Это, блядь, даже с женщинами не живу, потому что у меня червяки главнее, блядь. А там какая-то баба потом говорит, ой, бля, вот мясих пых, ты такой, ну помнишь, как мы с тобой, бля, вот мясих пых? Он говорит, помню. Но, блядь, за червяков все отдам, блядь, нахуй. Она потом тоже, бля, прославиться хотела, все лезла, все пиздой вперед, бля. Потом прославилась, бля, долезлась, бля. И вот, значит, малого этого берут с червяками, блядь. Иди, мол, глянь на судно, блядь. Как она ее эти изуродовали-то, блядь. В чем дело, блядь? Он идет сколько раз какую-то соплю, блядь, снял с этого. Ага, блядь. Хуяк ее, блядь, в этот самый, блядь, и на анализы, блядь. В рот меня чих-пых. Это, говорит, Годзилла, блядь. Гигантское чудовище, бля, 50 метров рост, бля. Ступня там, хуй знает, там показывают отпечаток только. Показали, еще ее с ним показывают, блядь. А темно кругом, блядь, как в жопе у негра, блядь. Я не знаю, что такой фильм, блядь. А снимают в Америке, блядь, заметь. Вот, сука. И вдруг, блядь, становится, блядь, все колом. Море, бля, вздыбилось. Ретива, блядь, дыбится. И вдруг такое ебло выкрал, как сиганет в рот меня чих-пых, блядь. Змей Горыныч, блядь, потом огнем дышала все время, блядь, огнем как пахнет, блядь. Как пахнет, сука, мало не покажется, блядь, в рот на чих-пых. Это откуда же огонь-то, блядь. Свежее дыхание, блядь, ронда, ебаный рот, блядь. Как пиздают этим рондой, блядь. Пиздец, парки горят, все горит нахуй, машины все вдрызг, блядь. Дышит, блядь, блядь. Ну все это, спецэффекты, я их знаю, бля, в ровном сих мыслях это делать нехуй. Но, сука, что она с городом Нью-Йорком сделала, бля? Все в пизду. И там мэр такой, мудак, бля, сидит. Он говорит, вот он такой, бля, вот я бы посмотрел, как Юрий Михайлович, бля. Он бы себя пизданул, бля, какой Годзилла, бля. Где, сука, бля? Он кепкой, блядь, сука, эту Годзиллу, бля, как замочил бы, блядь, пришел. Снял себе кепку, блядь, ну пошла нахуй, блядь, отсюда, блядь, с Москвы, сука. У них там тоже такое, какой-то, блядь, сквер, блядь, дом называется сквер, блядь, почему-то, блядь, нихуя не понимаю. На сквере обычно вот это, собаки серут, там всякая хуйня, а у них это как
2: президент искусства, блядь, и там правительство у них сидит, блядь, всякая хуйня, говорит, там вот. Но все в таком запустении, блядь. Все обосрано, блядь. Все, блядь, мрак такой, блядь. Ты понимаешь? Ну, разве у нас такое может быть, блядь? Все, блядь, солнышко, блядь. Солнышко, храм Христа Спасителя стоит, сияет, блядь. Я посмотрел, Юрий Михайлович, блядь, за храм Христа Спасителя, как они его угадили там, блядь. Вот этот свой сквер, блядь. Да он бы, сука, все уши потревал, блядь. Бля, а там, сука, народ, бля, ой, бля, все бегают, блядь, обсираются, ой, караул Годзилла, бля. Вертолеты, бля, хуё-моё, сука, вертолеты ела, бля. Он говорит, ой, блядь, она у меня на хвосте, блядь, да пизда, взлети повыше, ёпта. Куда ты, блядь, бля, она, бля, 50 метров, а ты на 60, пусть взлети, бля. 4 вертолета она съела, блядь, у них, 4, это где видно, бля. Огонь, огонь, бля, они, сука, хули огонь, бля, она бегает хоть бы хуй. Чем они обстреляли, говно, что ли, в неё, бля. Вот, сука, военные тоже, блядь, у них. Спиздяи какие-то одни. Вот у нас армия слабая. Да пизду, какая она слабая, блядь. У нас вышла, блядь, стоять, сука, шерстная, блядь. Всем стоять, блядь, с мира нахуй. Всем по рылу, блядь. И вперед нахуй, блядь. С криками ура, блядь. И все характерно, блядь. Обстреляли все, блядь. Ну, пизданите вы, Катюшей, блядь, в рот на всех пыль. Ну, немцы обосрались, ёпты. Говняными пулями какими-то, блядь, хуяси. Ну, я понимаю, кино, блядь, конечно. Если сразу убили, хуй, кино кончилось, блядь. И говорит, горбатая пизда, вот она скачет, скачет, блядь. Они ее, он, блядь, зовут, а это она, блядь. Но ее, сука, кто-то трахнул. Только Кинг-Конг мог, блядь, с его огромными яйцами. Потому что там нам делать, Коля, с тобой нехуй, понимаешь? Чувак, ты соплю-то вот эту, блядь, проверил, блядь. И говорит, о, говорит, блядь, она еще и беременная, блядь. Вот не было печали, блядь, ты веришь мне, Колян? Сука, и он понял, просёк. А она, главное, ну, так смотрит, блядь, когда они встречаются на улице, блядь. Вот так встречаются, она бесит, блядь, все сбегают, а он говорит, блядь, стоит и между пальцами у неё проходит, блядь. Обсирается, блядь, но не бежит, блядь. Вот, вот тоже. Наука, блядь, великая, сука, Колян, блядь. Наука требует, блядь, как искусство великих жертв, блядь. И он хотел, блядь, стать жертвой, но понять, блядь, принцип, блядь. Почему, откуда такое, блядь, распиздяйство, блядь, в природе, сука, происходит, блядь. Вот, сука. Чувак вот этот, который, сука, анализы который, блядь, сдавал. Он говорит, блядь, она, говорит, хочет рыбы, блядь. Навалить ей, сука, полную гору, блядь. И она спряталась, блядь. И икру метать надо, блядь. Икру-то метать надо, блядь. Она спряталась, блядь. Они говорят, давай навалим, она и выползет, блядь, на запах, блядь. И такой рыбу ей тухлой навалили, блядь. Что такой запах пошел, все разбежались нахуй. И вдруг хуяк точно вылезает. А она, сука, тоже взяла тактику, блядь. Хуяк в землю, блядь. Как она, блядь, там коммуникации, блядь, все не повредила? Я не пойму никак нихуя. Ползет, ну ты ебалом-то вторую буту упрешься, блядь. Она не упирается, блядь, и раз, блядь, и прямо из-под земли, прям хуяка появляется. И вот, значит, сука, это Годзилла, блядь. Бегают и все. Вот льет дождь, блядь, полгорода уже нахуй нету, блядь. Дети бегают, блядь, мрак, темнота по каким-то подвалам, блядь. В результате это пизда, блядь, зарылась куда-то нахуй. Яички-то отложила, блядь. А их нихуя, блядь, он говорит, ну, говорит, ящерица, блядь, 12 яиц, хуй в сараку, блядь, 200, блядь, и, блядь, эти-то хоть, блядь, а там подвалы, подвалы, хуйня какая-то, блядь, и вдруг ебическая сила, кишмя, блядь, кишмя вот эти вот размножились, маленькие годзилята, блядь, кажется, она там яйца нарисала, ёпт твою, ну, блядь, взял, они прям кишмя кишат, блядь, как снимать, где взяли, блядь, сколько, блядь, кость заменителя, блядь, пропала в рот, блядь, сих пых. Сколько можно было неграм всить ботинок, бля? Столько кожи, бля, ну в рот мягких пых, бля. Ну ладно, хуси, говорит, про прокатный фильм, бля, сука, ну, ну хули, кому нет, делать нехуй, пускай смотрю, бля. А я тебе так скажу, бля, хуй там смотреть, бля. И когда еще мозгов нихуя не хватает, бля, вот все вот такой выстроить, бля, конфликтный, сука, фильм, бля, между характерами, людьми, бля. Вот они начинают, бля. Камень ёбнулся на голову, блядь, там из всего чего-нибудь обосралось, блядь, оборвалось, блядь, землетрясение, блядь, все бегают, глаза вытаращив, блядь, японцы станут белорусами, блядь. Вот американский, заметь, американское кино, блядь. Обязательно, блядь, убили, сука, отомстили, пизды дали, блядь, и все довольны, блядь. Это так, блядь? Так просто замочил кого-нибудь, блядь, тебя тоже замочили, блядь, и доволен, блядь. Вот ты возьми, блядь, наши, блядь. Вот за копейки, блядь, все сидят, блядь. Раз, блядь, душевно, блядь. Вот сейчас был фильм, блядь, дом, в котором я же в рот мягких пых. Говорит, подскажи, говорю, расскажи утро раннее, блядь. Где с подругой мы сядем, блядь? Мы же здесь, вот на этой окраине, блядь.
0: возле дома, в котором живем, бля. И так душевно это все написано, бля. И, сука, как они на войну, бля, уходили, как вернулись, бля, не все, сука, в ромящих пых, бля. Это Сёта и Колян, бля. Я сидел тут, бля, мне слеза, бля, выпил чуть-чуть с Вовкой, бля. Мы сидели так, обнялись, бля. И, бля, вот ты веришь мне, Коля, плачу, бля. Плачу. И знаешь, как это, блядь, слезы очищения, блядь, по мне. Вот я и Годзилла, у тебя никаких слез очищения. Когда ж ты, сука, наконец тебя угрохают-то, пизду, блядь. Потому что у меня возмущение, блядь. Показывает мне это, блядь, вот скопище этих, блядь, вот этих вот, блядь. Земноводных, блядь. Они, сука, бегают, хватаются за сраку, блядь, не срать. Вот, блядь, эти сзади от них бегают, они прям за сраку нравят, блядь. Но они всех сберляют нахер. Я думал, что они друг другу начали берлять уже. Там 200 человек этой хуйни, блядь. 200 человек вот этой хуйни, блядь. Ты веришь мне? Так они все только делали. Мы, говорит, нашли, бля, гнездо, блядь. Баба, говорит, вот баба, которая прославиться мечтала, блядь. Я, говорит, журналистка, блядь, журналистка, блядь, мы нашли гнездо, пизданите по гнезду, блядь. Был такой аналог, блядь. Вызывал огонь на себя, и эти тоже, блядь, вызываем огонь на себя, блядь. Пиздуйте, мол, бля, ракетой, персингом, бля, вот по этой скверу, по этому, бля. 26 минут, блядь, отъебывайте, бля. Куда нахуй? А там скопище, бля, говорит, бежим, бля. Эти только успели обещать, как ебанет, бля. И все это нахуй накрылось медным тазом, бля. Медным тазом накрылось, бля, нас... А Годзиллы-то нету? А Годзиллы, куда? А я думаю, бля, подожди, куда она делась-то, бля? Она нырнула тогда, блядь. И только они знают, а где Годзилла, где Годзилла? Она, блядь, знаешь, как слушает, бля. Вроде как у нее разум, бля. Как слушает. А вот она я, хуяк из земли, как ебанет, блядь. Ну что, Стюха, а, блядь, детишек моих пресили, блядь, она просекла снаружи, блядь. По запаху, что ли, не знаю, блядь. О, блядь, этими целыми, значит, давай всех, блядь. Эти в машину, блядь, гнаться, блядь. Она прям по ним, блядь, сука, сука, бежит, цик-цик-цик-цик. Да не, по улице все дома развалило нахуй, блядь. Все развалено, эти, блядь, ебалы вытаращили в машине. В результате хватает нахуй машину, блядь, и начинает зевать. А они там сидят, блядь, снято как, блядь. Машину разжевала, блядь, так они еще поехали потом на ней, блядь. Пизданули проводом по зубам, кариес нахуй, уей. А за ними все стремится, блядь. И хочет она им почему-то именно им отомстить, блядь. За что, блядь? Детей, не они же стреляют. Она цирк-цирк, ну да, озверела, конечно, да, хуела, блядь, эта бедная Годзилла попала тоже, блядь. И жила бы себе там на островах-то, блядь, плавать, а там никто не заметит, блядь. Вот это чудище, блядь, вот это плавает. Ну и плавает до сих пор, блядь. Ну, говорит, видели, блядь. А хуй, где, блядь, они где? Пизде, блядь. Плавает и все. Так ебальцы высунет, посмотрит. Блядь. Нырну-ка я нахуй назад, блядь. И опять, сука. Поэтому зевая, блядь. А это выпиздило. Куда ты нахуй, блядь? В Нью-Йорксину, блядь. Ну куда? Ну, скромнее тоже, блядь. Это, конечно, блядь, ну, сфера обитания, надо знать, блядь. Ну, мы тут люди живут, блядь. Там муравейничек, блядь. Тут муравьишки, блядь. Тут это, а ты тут живи. В море, блядь, плавай, нахуй, на здоровье, блядь. Подумай, Сёта, блядь. Ну, в общем, у них тоже, блядь, у этих насекомцев, блядь, у присмыкающих, блядь. У них свои дела. Вот они, значит, сука. И она, значит, их уже берлять, берлять. Ну, тут уже народ не выдержал, блядь, и кино кончается, блядь, у нас их тут. Народ не выдержал, говорит, ну-ка, давай, говорит, пиздани по ней, откуда даже без предупреждения, как пиздану, если готова. Бежит по мосту по этому, блядь, и все рвет, блядь, на ней-то все остается, блядь, она же вязнет, блядь. И вот она, на ней все провода уже повисли, блядь. Она говорит, ой, блядь, не могу себе. Лежит она, и все так, глазом так, блядь. Ну так она, раз, и глазик-то потух, так все, пиздец, отмучилась старушечка, блядь. Думаю, ну вот, и в рот меня чипых, все истории конец, блядь. И стоило из-за этого такой сыр-бор, блядь, заводить. Не, ну конечно, в этом фильме есть, конечно, блядь, польза. Он снят, потому что предупреждает, блядь. Не балуйтесь этими делами, блядь. Ядерами вот этими, сука, всякими делами. Все правильно, блядь. Помнишь, когда, блядь, все Индии с Пакистаном пизданули, блядь? Все правильно, блядь. Жить-то нам, блядь, дальше, блядь. Эти наши, блядь, будут жить в рот мясих пых. На что они будут жить, блядь? В голой пустыне, сука, где как эти негры, блядь, сука? Где, блядь, вырыть нихуя яму нельзя, блядь? А тоже, блядь, потому что, блядь, пиздец, все выдуло, блядь, пизду. Ни растения, ни сего не посадишь, блядь. Эрозия, блядь, почвы, сука. И вот, Колян, я тебе так скажу, если бы ты меня слушал внимательно сейчас, блядь, вот эту всю историю, блядь, внимательно, ты бы экологию сберег у меня на столе, блядь. Нахуя ты бычок сейчас в томат, блядь, поставишь, а? Люди, блядь, будьте бдительны, нахуя вы свои бычки, блядь, в общий томат, блядь. Для этого пепельница есть, блядь.

А вот, Коля, я тебе помнишь еще, хуй знает когда, когда еще рассказывал про президентство свое, да? Как я отношусь ко всему, к Лукашенке, например, к Сюрке, да? Я говорю, ну что же, тракторист, чувак, председатель, куда вы нахуй, вы с ним наебетесь, я им предрекал. И вот они до сих пор с ним ебутся. Сюрка оказался прав, бля. То там дрозды тогда, помнишь, в дроздах-то пизды всем давал. Вон, Лукашенко разгонял там всех. Странно, говорит, не, нехуй вам тут делать, блядь, и спрежились, блядь, эти... Посольство, блядь, да нахуй нам эти посольства, блядь, в дроздах, всем пизды дал. С бульбой со своей, там, со всеми пирогами, а теперь, говорит, подавитесь вы своим газом, блядь. Россия, блядь, обеднела, подумаешь, газ мы у ней пожрали, блядь. Мы же белорусы, мы родные, блядь, свои, сука, блядь. Ну, нихуя себе так тоже рассуждать, блядь. Ну, так каких-то денег плати хоть, слушай, у нас своих долгов, знаешь, до сраной срати, блядь. Мы же должны, блядь, чуть ли не Зимбабве, ёпта, с нашим Советским Союзом, блядь. Кому мы только не должны оказались, блядь. Ты представляешь, нам все это раздавать, это уже надо, блядь. Коль, что ли, нам свои портки, что снимать, блядь. Нам детей тоже надо кормить, ёпты, блядь. Твоих кто только, что ли, блядь. Вот ты председатель, блядь, ты и думай нахуй. Как за газ платить, пизда. За газ надо платить, все равно куда деваться, блядь. А то, о, подавитесь вашим газом, бля, мы сами как сопернем, бля, газом, бля. Вот опять про газы пошла тема, ну его нахуй, блядь. С этими газами, бля. Ну, дело все, я предрекал, блядь.

что, блядь? Колян, кореш ты мой ненасытный, блядь. В рот я чихпых, ну, что ты, блядь? Ты сидишь уже, жопу не можешь оторвать от стула, блядь. Ты за портвейном ходишь, что, блядь, поближе норовишь, чтоб... А там хуёвый продается, все равно хуёвый портвейн, блядь. Вот у тебя нету, блядь, фантазии, полета, все тебе расскажи, покажи, блядь. Все тебе объясни, блядь, последние события, блядь, тебе расскажи, блядь. Почему японцам, блядь, маленьким пизды дали, блядь, на конту Чайковского? Ёб твою мать, блядь. Вот все тебе объяснить. А? Хули тебе объяснять, блядь? Сам не понимаешь нихуя. Ты, блядь, головой-то, сука, шевели, ты ногами хоть не двигаешь, блядь, жопой, блядь, сидишь, блядь, на одном месте, блядь, попердываешь, блядь. Ну ты хоть головой, ты портвейн-то все-таки пьешь, блядь, он же мысли разгоняет, блядь. Ну, хороший портвейн, он сильнее разгоняет, а вот хуёво разгоняет, блядь. Ты видишь, нет, блядь. Я у тебя, сука, блядь, ты какой нынче принес, блядь? Что это у тебя там такой, блядь? Ну, ёб твою мать, ну это ты такой, я уже давно не пью, блядь. Вот Массандру принес бы, ёб твою мать. Ну что ты, блядь, куришь ты мой драгоценный? Не знаешь ты моих дел, что ли, блядь? Ну ладно, ты себе этого налей, у меня тут, блядь, припасено вон тут, блядь, под тумбочкой сейчас, сука, бля, вот я себе немножко вот этого, блядь. Пиздану, бля. Это масянка, красненький, хороший, не то, что у тебя, бля, розовый какой-то, блядь, аж сводит сраку, бля, как посмотришь, блядь, слюня аж до колен, до пола опускается, бля. Тут нужен витамин, пизда. Весеннее голодание, ты чувствуешь, нет? Наваливается, бля. На тебя навалилось, нет? А, сука, на меня навалилась, блядь. На меня вся разинка навалилась, а я нихуя, блядь. Голодание, блядь. Весна. Витамины отсутствие полные, дождя нету, травы пожухли, блядь, все посохло, блядь, ты понимаешь, нет? И у меня тоже все посохло, сука, от хуёвого портфеля твоего, блядь. Больше не носи нихуя такой, нихуя тебе сказки рассказать не буду, блядь.

Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кенти, Шмаконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот в рот мячих пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочешь. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек в натуре, а море такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, я говорю, он нас, и главное, если он все отрицает все нахер, бля. Он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй, прям в натуре прям посылать, бля. И сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабо, он мучается мыслями, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. И он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. Говорит, а Гамлет говорит, как, ёптен, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, сам, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, что, Гамлет, короче, не верит. И с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Он говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, но он про себя. И раз так, он сидит, говорит, все это тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, название такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные, говорит, в Дерибадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю увидели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю увидели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет, говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет туда бросился. Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот. Он раз после 12, ну, уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что это самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька, на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, да ты что, сука, Гамлет заглухотился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре. Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь? Как Гертруда, труда, бля. О, и говорит, Гертруда в натуре. И говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь? И батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял... Он говорит, батя, прости, буду мстить. Ну, вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень, наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну, все. Ну, конечно, никого не бил там, ничего. Но он начал умом брать, умом, за тури. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там я такой был, такой толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его, у Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время такое, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он что он отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла,
Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет. А Полония, он мне снял, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, занавески такая стоит. Он спрятался подслушать. Все, он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит: мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит: ты че, Гамлет, охуел че? В натуре, ты че, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама, батя-то живой, говорит, батю-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка. Как она как вся закобенила, говорит: я проститутка в натуре. А Гамлет, я говорю: я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешься, с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его не знает. Ну, короче, он, значит, с ней выясняет отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимает кинжал. Херак в эту занавесочку, а там...

фильм классно сделан, понимаешь? Пришли накапливаться, накапливаться. Он говорит, пошли во все нахуй. И все идут, идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит, я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все тебе в натуре надо. Он говорит, а ты, сука, ты что ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку вот эту, бля. А он говорит, а я не могу, говорит, в натуре. А что ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит, о, Гамлет, проси, в натуре. Он говорит, да идите вы сюда! Гамлет, и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое, все самое характерное, понимаешь? Там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает. Он переживает, бля. Ему очко жмет, поляну не сосет, чувак. Понимаешь, да, выскакивает, бля, и Гамлету. И сталкивает его с братом этой вот, чувих, который потонул-то, бля, потонула. Брат начал в натуре шпагу, бля, и ядом намазал. Ядом, сука, ты представляешь, падла? Ядом шпагу намазать, ну, бля, в натуре, ребята, ну кому у нас придет в голову, сука? Ну там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивает, он говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет мать над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля, в натуре тот... Ра, бля, судороги, все, помирает, бля, а Гамлет сам уже пиздец, все, отравлен, лежит, сука, вот Гамлетом, бля, жальче всего, а это все только там, сука, подумай. И, в общем, Гамлет лежит, и самый характерный, последний, отрицание последний, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот этот актер-то классный, блин, смотну-но, он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается. Вот тут было классно. Вот это было классно, ребята. Вот такое отрицание просто полное. Гамлет все-таки, сука, победил. Как он назвался, блядь, на Дону. Чтобы отличаться от Ростова Великого, блядь. В нем там дохуя происходило, блядь, всего до этого. Ну, до этой, блядь, до путча, до революции великой, нахуй. Народ жил, блядь. Строил мукомольные фабрики, блядь. Одна такая была, сука. Купца Евполбипифора Кукуева, блядь. Или какого-то, сука, Распиздяева, блядь. И довольно сносно функционировало. Туда все ехали молотить, колотить, ебать, понимаешь? Ну как это? Молотят, куют, болотят, блядь, хлеба пекут, нахуй, блядь. Все замечательно, сука, блядь. Пока не наступила советская власть. 30-й год, нахуй. Как ебанет, говорит, пожар, блядь, говорит, на первой фабрике, блядь, мукомольной, нахуй. Памятник жертвам стоит, нахуй, 7 февраля. Как сейчас помню, это было. Как вот сейчас, как помню, как манеж сгорел, нахуй. Выхожу тут, Коля, я с работы, нахуй. На машине лежат какие-то белые пятна, нахуй. Думаю, вот снежок, что ли, блядь, а это пепел, ебать, колотить, Коля. Пепел с манежа, блядь, долетел. А куда, дальше долетел? Да хуя, блядь. Почти до театра кукол, блядь, имени Образцова, блядь. О, как летел пепел-то нахуй. А уже там, на Тверской, там просто только угли одни были, блядь. Прям черные, сука, сыпались. А теперь ты представляешь, что такое извержение Везувия? О, пизда. А ты мне говорил, как это так, чтобы вулкан всех задавил, блядь? Подумай, там говна пеплом засыпали. Вот манеж сгорел, и точек пеплом не засыпало всех нахуй. А вулкан Везувий? Из недр, блядь, земли такое пиздануть. Ты как, ты думаешь, нахуй? Думаешь, это легко? Пизда, наливай нахуй, блядь, за пепел пизду. Такой фильм был, пепел и алмаз, блядь. Польский, как сейчас помню, сука, блядь. Название хуёвое, но фильм был ничего. Такое расхожее название, пепел, алмаз там. Кровь и говно, типа этого, блядь, знаешь. Ну ладно, не пизди, выпиваем, короче, блядь. Короче, блядь, они на каком-то в чужой машине на радио услышали, блядь, на радио классика, блядь, потому что один любил. Любил там послушать радио классику, блядь. Ну такой продвинутый, блядь, паренек. Ты, говорит, выключи эту хуйню, говорит, ты знаешь, что это, как эта хуйня называется? Это Гайден, блядь. О, думаю, бля. Мальчик хорошо развивался, но вдруг чего-то у него прекратилось. Прекратилось, да. Другое что-то пересилило, блядь. Ну, короче, на этом классике передает им... Друзёк, блядь, зашифрованный привет, мол, только передайте моему братку, там...

Димке, блядь, что я его люблю, что, сука, Дима, куда ты едешь, туда не езжай, блядь, потому что там... Ну, в общем, так, иносказательно сказал. А Чувиха ведущий говорит, о, как интересно мы передали, что, мол, тот еще, блядь, радио-то включил, блядь, а там уже все закончилось. А та Чувиха возьми да и повтори. Так что для Диме, которому передали, что туда, мол, не езжай, а то получишь то, чего не получишь, блядь. Они догадались, что куда они едут, их там накроют нахуй, то есть братва их там уже ждет, блядь, для этих замоченных и замученных, блядь. Ой, бля, говорит, куда же нам деваться, сука, поехали на какой-то стоянке, остановились, блядь. Вот где они с этими, блядь, ебаными дальнобойщиками там к ним стали прикалываться, мол, дайте бензинщику, давайте мы вас прикроем. Да, говорит, идите вы нахуй, нас уже вещипали всех, блядь, у нас и денег-то нет, блядь, все мы замученные, задроченные дальнобойщики. Водим всякую хуйню, блядь, которую нам наложат, блядь. Еще братва кругом, сука. Тут к окну еще подъезжает какая-то братва. Действительно. Ребята, пойдем машины переставим. Мешают, тут сейчас товар подвезут, блядь, типа. Выводят там и начинается ебатория. Один там заика сидел, говорит, ну, блядь, ребята, все сделать теперь, блядь. Он говорит, а хули теперь. Теперь, блядь, ебало мне щелкать, блядь. Бабки давать, блядь, мы вас прикроем, как будто мы ваше сопровождение, блядь, а? Пойдем, говорит, пойдем, нахуй, выяснять. Ну, короче, вышел этот, блядь, Димон, говорит, ну ты что, сука, им тут напиздил, блядь, ему пизды этому чиплому там, одному маленькому, блядь, этому водили, дальнобойщику. Иди, блядь, сука, садись в машину, а я тебе что говорил, этому говорит заики, не бери на работу кого, не попало, мы сколько взяли, блядь, короче, понту навели, та братва местная охуела, говорит, блядь, странное дело, блядь, мы их сопровождаем, мол, хули ребята, блядь, все псин-сином, синарем, блядь, мол, типа, ну ладно, говорит, мы народ мирный, говорит, раз вы, блядь, вообще это наша территория, говорит, да мы с ними едем, ну, ребята, мы уже с ними все, дань взяли туда-сюда, бля. Ну ладно, говорит, ой, смотри, номера московские у них какая хуйня. Слушай, а чего везут-то они там в этих? Да, говорит, там водяру какую-то. О, ну-ка, тормозника их сейчас спросим, блядь. А чего везете, ребята? А этот, бля, не будь дураком, блядь, сука, теле, говорит, горылку, блядь. Ну, не знали, чего. Один говорит, ну это, как ее эту, блядь, наморщился, бля. О, говорит, а, может, нам пару ящиков дадите, бля? Говорит, ой, ребята, палевая, блядь, потравитесь нахуй. А тогда это модно было, народ просто мёр, блядь, сука. Помнишь, блядь, помнишь песню, я пел, блядь, сука, а? На тройке, блядь. А я хочу опять этот, блядь, древесный спирт водою разбавлять, иметь подпольный видеосалон и ждать, когда ко мне придет ОМОН. Помнишь, блядь, а, Коль, а, то-то, блядь. Некоторые так и жили тогда. Вот так вот время такое, блядь. Ну, говорит, отравитесь, паливай. Ну, ладно, езжайте, блядь. Ну, сука, блядь, повезло, мол, вам, блядь. Ну, они приезжают за этими, блядь, тем, мол, бабки должны там $400. Говорит, давай, хули там туда-сюда, у нас бабок нету, блядь.

0: Парочка. Он был слесарь рабочий простой. Она была пролетарочка, поражала своей красотой. Она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь. Индульгенции, знаешь, такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано. За все тебе прощается, блядь, иди греши дальше в пизду, только денег дай, блядь. Заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, блядь, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, блядь, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте приблизянству. Прямо у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганов, говорит, во всем нужен ум да берись, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаешь? Бля. Здоровый в народе живет, бля. Тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
2: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя. Я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, бля, пере. А пере это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, блядь, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так скажу, лучше уж требухой обожраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он она идет, срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь, мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь. А это не раблизянство, это не путай, блядь.
3: Ну, здорово, кореш, мой драгоценный Колян. Ну, что, сидишь, делать меня небось, блядь. Хорошо, чего взял-то? О, Агдам. Агдам, правильно, смотри, и правильно взял. Сколько градусов? 19. А то есть такой, знаешь, Агдам. 18. Такого Агдама, запомни, не бывает нихуя никогда, блядь. Сегодня, знаешь, нихуя? А, пизда. Если б не я, ты его и Пушкина не знал, блять. Я еще про Лермонта тебе расскажу, пизда ему. 185 лет со дня рождения. Да не, он не живет нихуя. Ты что, блять, убили на дуэли, блять. Вот, вот я тебе про дуэль, блядь. Дуэль — это такая сука, бля, была штука, бля. Это сейчас тебя нахуй послали в трамвай, и ты говоришь, это сам пошел нахуй, блядь. И никто нихуя. А тогда нахуй ответь, блядь. Как нахуй, блядь. Да нахуй вообще, сука, знаешь что? Замесь шпагой нахуй напополам распилю пизду, блядь. Выбирай оружие производства, нахуй. Либо, говорит, на шпагах, либо ну, на этих пистолетах, блядь. А пистолеты такие здесь были, блядь. Камень заложит, он все это, сука, как пули дум-дум, всю ебалу разворотит, нахуй, блядь. Понимаешь? И летит медленно, сука, и вращается, блядь, коля. Ебать ее, сраку, там пороху как напиздуть, а порох, знаешь, такой, блядь, это сейчас без дым, а так дымные все задыхаются, нахуй, секунданты падают в обморок, нахуй, доктора не знают, кого откачивать в пизду.
4: Колян, ёпты, врубай всех пых.
3: Дуэль — это трагедия русского народа. Вернее, не народа, нихуя, верхушки русского народа, бля, где все это, блядь, копошило, звенело, бля. Это наши лучшие поэты. Пушкин, Саня, бля. Миша, блядь, Лермонтов, бля. Врубай в такие годы отдать концы, Колян. Вот мы сейчас с тобой сидим, блядь, яйцами трясем на нашей кухне, блядь. У тебя уже, вон, даже волосок седой отсутствует. Вон, из-под трусов я вижу, бля. Смотри. О, мудя, посидели. Колян, поздравляю, бля. Мы уже с тобой посидели в пизду. Не, не в пизду, а нахуй. О, это так с ней будет сказано. Посидели нахуй яйцами, бля. Вот так вот, наливай. Вот я тебе сейчас скажу. Я ведь после Крыма, бля. Я ведь, сука, по грибки сходил, блядь. А грибки, сука, это великая русская охота, бля. Вот ты по рыбалочку похуялся, да? Кричи, отче, блядь, золотая десна, новый русский, пизда. Ты иди нахуй, надень, бля, кирзовые сапоги по утрянке, блядь. Ну, надень так, чтоб тебя в сраку комары не жалили, бля. Что-нибудь такое погрубее, бля. Только грибки, они столько повылазили. У них только залубки показались, блядь, понимаешь? А я их хуяк под залубку, хуяк, и собираю, бля.
5: Вера, вот ты сейчас берляешь, да, сидишь? Ты закусываешь, да, протецок, бля? Это мы с чем ты закусишь, бля? Вот это вот, что это такое на тарелке лежит, бля? Вот это вот.
3: Грусть, пизда. Грусть самый настоящий в Владимирской области, блядь, собранный, блядь. Мной засоленный, блядь, сурый, блядь, понимаешь ты? Вот ты ешь, ты не рыгаешь нихуя, нет? Ешь, потому что водочку пьем, пизда. А ведь ты знаешь, что я любитель портвейна? А почему здесь водочка, бля? А потому что грибок, блядь.
5: Да не грибок, сука, на ногах, блядь, грибок. Это гриб, ёпта мать. Грибок другой, нахуй. Вот смотри, ты берешь, например, грибочек, да?
3: Вот культура, блядь, русского, блядь, поедания гриба. Ты знаешь, нет? Нихуя не знаешь, блядь, пизда.
5: А, блядь, а я тебе скажу, блядь. Вот ты выпиваешь когда водочку, нахуй, обязательно с грибком, блядь.
3: А грибок какой должен быть? Масленочек, мой такой маленький, блядь, как залупа, блядь, маленького мальчика, блядь. Вот такой залупочка такая, блядь. Он столько, ты его опустишь, берешь за ножечку его, блядь, он обрезанный, блядь. Короче, блядь, ты берешь его, нахуй, в горлышке-то хуяк, а он стоит, только начинает потихонечку проскакивать. Так чтоб его задавить, собаку, ты берешь 70 грамм водочки. Не 100, Колян, а 70 грамм водочки. Уяк! И водочка на него давит. И он туда тебе, блядь, в желудочке. Хуяк! И падает. И лежит, как собака усопшая, блядь. Он лежит, как мертвый, блядь, камень в степи, блядь. Но если ты все грамотно делаешь, понимаешь? Вот чтобы у тебя грибок не вышел посмотреть нахуй наружу, блядь, его надо аккуратненько заложить, бля, водочки, и не перебарщивать, блядь. И вот заметь, только у нашего русского народа с водочкой закусить грибком, блядь. Встретил тут кореш одного, блядь, Серегу, блядь, нахуй. Я говорю, Серега, все как здесь, блядь, 100 лет не виделись, нахуй. Он говорит, сука, только что из больницы, Сюра, блядь. Я говорю, как нахуй из больницы? По тебе не скажешь, лицо вроде нормальное. Он говорит, грибками на медне закусил и пиздец. И говорит, по-настоящему, как у великого Ленина, блядь, с галлюцинациями нахуй. Что ты съел, мухоморы, что ли, пиздан? Дедушка Ленин любил мухоморы, блядь. Кстати, насусил, блядь, втихаря, да? Говорит, блядь, сам не заметил, как схуячил. Я говорю, ты водочки-то выпил, пизда? Он говорит, не, нихуя, говорит, я сейчас не пью, я в завязке. О, пизда! Кто ж так делает, блядь? Я ему говорю, пизда. Ты сам пойми, кто же грибки, блядь, без водочки ест, бля? Только с водочкой грибочек идет. Даже жареный, бля. О чем говорить, Колян?
5: Так что я это вот дело
4: тихую охоту. Я ее, блядь, обожаю, но только с водочкой, блядь. С водочкой, Колян, блядь.
5: Если ты у подводщиков, все нормально, блядь, сука. Я дизентерею, блядь. Мы, сука, подыхали нахуй в одном селе, в каком-то, блядь, на Рязанщине, Пизданщине. Грязь, блядь, снег. Дрищем все по носам, блядь, со всеми корешами. Один говорит, нахуй, водки, блядь, и соли туда. Как заебенили, блядь, так замешало. Не просрались неделю, блядь, остальные все заболели, нахуй. Все лежали, блядь.
4: Ты пойми, Колян, не за столом будет сказано, блядь. Водка на глиста, сука, убивает, глиста, понимаешь? Сам выпадает и еле-еле на ногах отскакивает, нахуй. Не говоря уже про микроба.
5: Вот, я понимаю, водочка сегодня. Она глиста на лету убивает. Он не успел в киску винтиться на его хуяк. И он уже из стараки выпал, блядь, в обмороке нахуй. Сотрясение мозга, пиздец. И он даже не отползает, блядь. Вот так, сука, поймешь.
4: А плесень, блядь, это, сука, грибок мелкого класса. Один ученый из него начал делать пенициллин. Пенициллин, который тебе в сраку, помнишь, кололи, блядь, которая свинка была, блядь, в детстве. И скарлатина, и коклюш, и тебе все ебенили в сраку. Вот всю эту плесень тебе вогнали. Вот ты весь до сих пор зеленый весь, блядь, оплесневел, понимаешь ты, блядь? Ну, зато ты жив-здоров, блядь. А вот ты, кстати, Колян, совершенно, блядь, вот с плесенью не употребляешь нихуя. А ведь надо, бля, я говорю, я сначала под сальным был тоже, думаю, что такое, бля? Сыр, говорит, ракфур. А я говорю, что он такой зеленый-то, блядь? Он плесневый прям весь, нахуй. Он говорит, в этом-то весь и кайф мне, объясняет мой кореш, бля. Говорит, ты там же все, блядь, там микробы, витамины, белки и углеводы. Я говорю, какие там нахуй белки, блядь, говно одно. Говорит, ты попробуй, пизда. Пахнет так. Говнисто, ну знаешь, что-то в этом есть, бля. Этот сыр, он естественным путем возник, понимаешь? Мальчик, блядь, забыл в пещере там этого ракфора, блядь. Пошел овечек пасти, блядь. Ну, ему мама дала, на тебе сырку овечью. Овечьего, заметь, блядь. Значит, из овечьего молока сделан, блядь. Он оставил, забыл, пришел на следующий день. А там все зеленое, блядь. Только что червяки не лазят, а сырков нету, блядь. А зеленый, он говорит, а есть хвост, он говорит, забыл, след, взять. Он говорит, попробовать что ли, блядь, или нет. Сука, не подохну ли я нахуй, мальчик, блядь, молодой. Он говорит, ну не сошнит, нет. Говорит, а потом говорит, ой, блядь, как хорошо-то. Ой, как вкусно-то, бля, исхуячил все. Да, не, а кусочек принес батя. Говорит, батя, посмотри, какой сырок. Он говорит, пошел ты нахуй, сынок, блядь, принес какое-то говно, блядь, зеленое. Он говорит, ты, батя, попробуй, я попробовал, мне даже силы прибавилось, блядь. Прям я бегаю, блядь, овечек пасу, всем пизды даю. Он говорит, ну-ка, дай попробуй, блядь, может, я матери пизды наваляю. Говорит, как съел, говорит. О, это ракфор. Ну, ты знаешь, вот, Колька, я тебе скажу, я с него серу, блядь, у меня так. Какое расстройство! Видать, эти микробы, сука, проникают, когда водяру не пью. Понимаешь, какая история, блядь? Знаешь, как это, блядь, тоже, блядь, у каждого у свои дела, блядь. Вот одну бабу пригласил, блядь, говорю, пошли нахуй, блядь, говорю, посидим, попизим, блядь. Взял шампанское, умудрился, она говорит, хорошо, что шампанское взяли, она со мной на выигрыш, блядь. А с пива я пердю, ёпты мать. Я говорю, нихуя себе, блядь, откровение, пизду. Как мне с ней после этого быть? Такие простые люди, блядь, тоже кефир пьет, небось, нахуй. Причем кефир, ты знаешь, тоже, бля, по-разному бывает. Это какая-то княжна пизда, где в горах Кавказа, ее уеб какой-то, блядь, кавказский князь, блядь, в результате она ему подарил какую-то пизду, эти палочки, нахуй, эти ебаные, как эти, дифтерит ебучий, блядь, микробы, блядь, эти вот хуёбы, блядь, бактерии, блядь, эти ёбаные, блядь, в стакане она с собой носил где-то между сиськами, блядь. Она, это, великую тайну кефира везла, блядь. Куда ты везла его в пизду? Из Голландии, из варяг в реке, нахуй? Везла, ты везла с её. Выебли нахуй ей. Своих микробов надавали, она этими микробами расплатилась с ним, блядь. И говорит, на, получи, блядь, тебе кефир, нахуй. Брось молоко и будь такая... Какое говно, блядь. Вот, сука, он бросил, блядь, и правда говорит, ой, ну и говно. А с утра попил, вроде полегче стало, с перепоя, блядь. А там по-разному, когда кефирчик свежий, он, блядь, значит, завязывает. То есть ты серишь круто. А когда кефирчик уже старенький, то тут ты так дрищешь с него, блядь, что тебе мало не покажется, Колян. Так что я кефир не пью, блядь, хуй знает сколько. Да хуй мы про кефир с собой здесь пиздим. Наливай, блядь, портвейну нахуй, ёбнем, да и все в пизду.

0: Ой, Колька, корешься, мой драгоценный, как ты вот умеешь вовремя все это, блядь, понять, сука? Ну, конечно, мы с тобой уже живем, блядь, рука об руку, нога в ногу, блядь, хуй знает сколько, блядь. Ты ведь понимаешь, сколько мы с тобой этих кинов рассказал этих вот? Кино, блядь. Ты наливай, наливай. Короче, блядь, тут тоже гений, понимаешь, один, блядь. Сергей Эйзенштейн, блядь. Короче, блядь, дело вот в чем. Эйзенштейн решил снять, бля, фильм, сука, «Броненосец в потемках», блядь, ты понимаешь, нет? У него и получился в потемках, потому что черное-белое кино, бля. Ну, Коль, ну ёпта мой, ну я пошутил в потемках, бля. Потемкин, конечно, броненосец Потемкин, пизда. И князь такой был, назвали. Имени Потемкина, блядь, броненосец, блядь. Он был бронированный весь, блядь, то он торпеды отлети нахуй в пизду куда-нибудь, блядь. Понимаешь? Так вот, сука, Эйзенштейн. Вот он, сука, блядь, снял. А дело-то было в 1905 году, нахуй. Моряки, нахуй, ну плавали, блядь. А у нас моряки всегда хуёво жили, блядь. Все, ты думаешь, все, лучше стало, что, блядь. Вон, Курск утопили, нахуй, к ебень матери, блядь. Это, блядь, современная техника, а тогда, блядь. Броненосец в потемках, нахуй, нихуя не видно, света нет, он хуярит, блядь. Почему? Потому что броненосец, блядь. Куда въебенится, он, блядь, нихуя, с ним не случится нихуя, понимаешь, блядь. И Эйзенштейн снимает, как они там плывут, все, сука, идут. Ну, плывет говно, правда, говорят, моряки говорят, плывет. А мы ходим, ну, идут они, значит, блядь. По Черному морю пиздуют, броненосец, все нахуй в сраку, в сторону, только сопли летят. И что ты думаешь, блядь? Жили нормально. Хорошо, бля, припеваюсь, жили, блядь. Какой-то хуй нашел у себя червячка, блядь, мясного. В тарелке, блядь. Ну, ковырял, сидел, блядь. Говорит, блядь, Вася, глянь-ка нахуй. И вот, знаешь, он снимает тот же Эйзенштейн, блядь, ой, смешной, сука, блядь. Вот, все куда-то носятся, нахуй, попал, побежали, блядь, как тараканы, нахуй, сверху все. Куда-то туда ломанулись, назад ломанулись, все бегают, блядь, суетятся, нихуя не поймешь. Но вот когда он, блядь, нас там один хуй закричал, караул, блядь, нас травят червями, блядь, нам червивое мясо подсунули в суп, блядь. Я говорю, ёпты мать, так они вареные, ёпты, чё суетишься, нахуй. А с другой стороны, блядь, пектины, нахуй, нуклеиды, блядь, протеины, блядь, все такое. Знаешь, как в Африке все ценят это, блядь? И хуй, знаешь, как стоит, Коля? От этого червя... О, бля, а эти мудаки наши, бля. Потому что яйца перегрелись, блядь. Потому что вошли в Черное море. А были бы, нахуй, на Неве, все мягче было бы, блядь. Ведь, кореш ты мой драгоценный, все тебе расскажу, Коля, блядь. Ведь все революции, они от яйца перегрева, блядь, начинаются, блядь. Ты пойми, блядь, я это понял для себя, как вот, сука, отче наш, блядь. Ты понимаешь? Вот смотри, где все революции, блядь? Сука, Ливан, блядь, ёптить там Израиль, блядь. Подожди, пизда, Латинская Америка, Куба, блядь, где жара, блядь, понимаешь? Ты когда-нибудь великую эскимосскую революцию видал, нет? Ты слышал об этом, нахуй? Эскимосам им, нахуй, в голову не придет. Они думают, как бы, блядь, не съебаться тут, не окочуриться, блядь. Какая революция в пизду? А у этих перегрев в Италии, блядь, Муссолини как перегрелся, нахуй, как начал пиздосить всех, блядь. А в Испании, блядь, ёпты, в Бразилии, а в Бразилии просто стали делать нахуй. Как чувствуют, блядь, яйца перегреваются, карнавал, пиздец, все на карнавал. И у них то карнавал, то футбол, то карнавал, то футбол, яйца перегрелись, футбол. И у них нихуя никаких революций, Коля, блядь, ты заметь, ты, сука, как я правильно мыслю, ты заметь, наливай, наливай, пизду. И если глубже, Коля, ковырять, то, конечно, ген революции обязательно сидит в яйцах, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Смерть клопам и мухам, нахуй. Он в Питере, а там тоже прохладно. Но не забудь, Коля, я задавался таким вопросом, блядь. Почему в Питере вроде холоднее? Хуй там, в Москве холоднее. А у них Гольфстрим, пизда, обмывает, блядь. Пиздец, из-за этого все в Питере революция, нахуй. Ну, в общем, это не главное. Я тебе не об этом, Коля, хочу рассказать. Товарищ Че, блядь, его звали, товарищ Че. Че Гевара, ебаный урод. Че Гевара, блядь, такой был, мошенник, блядь. Пиздил всех, нахуй. Он без пизделей, как без пряников. Его, сука, блядь, этот самый, ну, сука, кубинский лидер, бля, бородата, да, блядь, Фидель Кастро, бля. Федька, бля, Кастров, нахуй, блядь, он пиздец. Он говорит, товарищ Че, блядь, ты с нами, блядь, ты кого хочешь запиздоришь, блядь. А он говорит, да, а ему хлебом не корми, нахуй. Футбол не умеет играть нихуя, на карнавале не пляшет нихуя. Яйца все время горят, блядь. Вот и пиздец. Революционер, нахуй. Номер один, блядь. Еще такой террорист, блядь. Как в Боливии, где его, нахуй, там съебали. Поймали, нахуй. Яйца оторвали. Пиздец, утихомирился. Так вот, нахуй, чеченцы у нас там сидят тоже, блядь. Все им там тепло, жарко, блядь. Их бы, нахуй, на Северный полюс отослать. Все, пиздец ваххабизму, нахуй. Отмучились, блядь. Яйца замерзли, голову нихуя не думают, где бы, блядь, сберлять какой-нибудь рыбки, блядь. Чтоб дальше протянуть. Вот так, сука. А силы боятся, блядь. Как по пизде ему дашь мешалкой, блядь. Затих, блядь. О, ты сильней, прости, уважаю, блядь. Ты наливай, наливай. Вот, поменьше, блядь, половинь, сука. Червяки-то от жары плодятся, там жарко. Ну, холодильников-то не было, пизда. Ты пойми сам, вот ты, матрос, хуев. Хорошо, что мясо было, блядь, пизда. Так нет, блядь. Долой нахуй, нас засилили, замучили. И Эйзенштейн крупным планом этого червяка покажет. Людей, значит, как сопляков, сука, это муравьев, блядь, который ползает от червяка крупным планом, какой он жирный. И вот с этого червяка все начинается, блядь. Долой всех капитанов, нахуй. Капитан говорит, в чем дело, матросы, блядь, вы что, блядь, сука? А говорит, мы ебали тебя в рот, блядь, мы не матросы нихуя вообще, мы революционные солдаты, блядь, ебать тебя в срак. Мы массы, блядь, во, церковые массы, а церковые массы нихуя не понимают, нихуя, куда они бегут, нахуй. Вот это был пиздец, Коля, как они опять начали бегать по кораблю, и все, офицеры хватают, хуяк за борт, хуяк за борт, хуяк за борт. Говорит, в чем дело, товарищ, господа, в чем дело, какой мы нахуй тебя, господа, мы товарищи, блядь. И только один, блядь, этот... Отто Юлевич Шмидт, блядь, царство небесное, блядь, присоединился к этим массам, церковым, блядь, церковым, блядь, и бегал вместе с ними, нахуй, там, и кричал, я Отто Юль Шмидт, да, он изюм, изюм, блядь, в церковой массе, блядь, Отто Юль Шмидт, блядь, оказался, нахуй, ты, культурный человек, как тебя потянул на эту хуйню, тоже что-то, блядь, яйца перегрелись, блядь, вовремя ебаться надо, вот что, блядь. Вот, Коля, я тебе говорю, все революции от недоеба. Кто у нас, кто, Ильич? Пиздец. Инесса Арманд он любил, обожал ее, химически просто трясся над ней. А Надежде Крупской он может передолить, но не хочет, блядь. Она говорит, Вова, ты меня не любишь. Он говорит, не люблю, я люблю революцию, блядь. Но стеснялся сказать, что любит только Арманд. Блядь, он не мог ей сказать прямо в глаза, в ее выпученные глаза, блядь, у нее пиздец был, блядь. Базедова болезнь. Говорит, если тебе Надя в передоль, у тебя глаза выскочат нахуй, блядь. Ты понимаешь, нет? Это же, блядь, трение нахуй. Как насос. Он ее берег, блядь, как жену, как подругу, блядь. А Инесса Арманд, у нее глаза нихуя не выскакивали. Она, наоборот, втягивала нахуй все в себя, блядь. Вот, сука, химия, Коля, блядь. И ебало так, что, блядь, все, Ильич, он полысел рано, блядь. Это, знаешь, когда вот финские женщины приглашают все грузинов, блядь, и говорят, вот у нас горячие финские парни нас так уже... Не доебали, блядь. За период прошедшего времени, что тут горячие грузинские парни должны поработать, блядь. Когда грузины приезжают, сука, с туристическими путевками в Финляндию, блядь. Ну, сука, там начинается, блядь. Они выезжают оттуда на карачках, нахуй. И теряют остатки волос, блядь. Понимаешь, потом лысеют просто на половой почве, блядь. Ты видел, все грузины лысые почти? Потому что, блядь, все такие ебаки, блядь, понимаешь? Они... Любят влупить, блядь, только по самой передать невозможно, а волосы теряют, блядь. Я тебе просто скажу, Коля, блядь. Все эти наши, блядь, это, блядь, прямая зависимость. Если, прости, рыгнул. Вот это у меня сейчас красный выходит, блядь. А, хорошо, хорошо. В общем так, ты пойми, вся эта хуйня, от чего начинается? Недостаточность, блядь. Вот если ты ебешься, нормально, блядь, ты живешь половой, вот захотел, блядь, баба, страсть, блядь, сука, обуял, все. У тебя все в порядке, блядь. Только не достаться. Пиздец. Обязательно ты, блядь, что-нибудь сделаешь, блядь. Вот Че Гевара тот же, блядь, этот ебаный, блядь. Террорист, нахуй. Явно не ебался, блядь. Явно, блядь. Ты понимаешь? Он пропускал момент, блядь. То есть у него, может, и было желание, а у него желание все выкомнить, дать пиздюлей, блядь, взорвать что-нибудь, побежать. Нету бабе отдать все это, нахуй. Каждый человек должен свои страсти, чтобы они выходили, блядь. Поэтому так. Понимаешь, вот в Бразилии определились карнавал и футбол. Ебаться, ебаться и еще раз ебаться, блядь. После карнавала и футбола. Тогда никакой революции. Ты что, блядь, какие силы, нахуй, какая революция в пизду? И значит, фильм черно-белый, так эти, сука, подняли красный флаг в Одессе, блядь. Так что ты думаешь, Эйзенштейн? Чтобы этим, блядь, вот угодить нахуй этим, блядь, Сталину, блядь, и всякой хуйне, блядь? Он взял лично, блядь, красный карандаш, Коля, блядь, наслюнявил его, блядь, своими слюнями, потому что химически нахуй. И чтоб не стерлось, блядь, и покрасил каждый кадр, блядь, красным цветом. 25 кадров в секунду пиздярить, ты представляешь, сколько там кадров? Ну-ка, посчитай. Да хуя. Он сам красил и на мотоцикле возил, блядь, в Смольный. Смотрите, товарищи, усмиритесь. Красный флаг. А те чуть не охуели, чуть со стульев не попадали. Они не привыкли нихуя. Фильм-то черно-белый, и вдруг красный флаг как пизданет, блядь. Да здравствует Потемкин, броненосец, блядь, не князь Потемкин. Ну, кому нахуй нужен, блядь? Естественно, революционный народ, ура, в пизду долой, слава, блядь. И прочая хуйня. Полный разврат, Коля, блядь. Разврат. Ну, конечно, ему, конечно, несли поклоны за стену, ответили, блядь, пизды там дали хорошие ему, блядь. Хотя ему нахуй не нужна она, блядь, он пидорас. Ну, все равно взял, пошел, блядь, куда-то отвел, нахуй. Не использовал, может, нет, может, ему подарил, блядь. Ну, и за стену дальше снимает фильм. Червяка снял крупным планом и пошел дальше хуярить, блядь. Но эти посмотрели, делать нехуя, блядь. Понимаешь, народ разбежался, всех распугали в пизду. Революционные моряки-то, блядь. Массы революционные, слирковые, блядь, массы, нахуй. Они не знают, что им делать, нахуй. Ёб твою мать. И вот, короче, блядь, когда они, значит, броненосцы-то поноскин, блядь. Ну да, червей-то нахуярили, блядь, а протеину до хуя, понимаешь, и все как пошло у них калом, блядь, стулом выходить, блядь, жидким, понимаешь? И весь броненосец вот такой звук издавал. От него все разбегаются, акулы все расплылись, блядь, все нахуй. Вот они после этого, говорит, назвали его броненосец Поноскин, а с этим именем никто их нихуя в порт не пускает, нихуя. Говорит, пошли вы нахуй, у нас своих серунов до хуя, блядь. Не знаем, куда, говорит, блядь, фекалии, блядь, девать нахуй, а честные сооружения не работают нихуя. В пизду вас всех. Они, говорит, походили в какой-то, блядь, пристали, блядь, к Румынии, блядь. Те, говорит, ну ёб твою мать, все к нам, нахуй, как говно, все к нам, блядь. Ну, они по лесам разбежались и нахуй. Потом кто это из остатков, блядь, в Болгарию приплыл, говорит. Оставили, говорит, это вам, говорит, на сварочные работы, блядь, на металлолом сдали нахуй. И кто в Турции, кто куда. Из 905 года они вот пиздавали письком до России, блядь, мудаки. Доперли до Питера нахуй, увидели крейсер «Аврору» великий, блядь, думают, о, Потемкин, блядь, о, залезли, а с дуру не поняли, хуй, как пизданут по-зимнему, ёб твою мать. Тут все и началось. Пар надо выпускать, Коля, вовремя из народа, блядь. Тогда у него все будет в порядке, сука. Подкорми его, блядь. Скажи, ну-ка, мол, народ, как ты там нахуй? Не охуел совсем? Карнавал, ёб твою мать.
1: И обязательно поебаться.
0: Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там, мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот, все там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол, как, мол, оно, блядь. А он ему говорил, кореш, дорогой, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля. А там уже сидела баба и пела. На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ. Прям почти как та реклама про сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Особенно все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, блядь. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь. Воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, бля. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет. Ну, короче, не в этом дело вот. Ты вот, сука, телевизор-то не часто смотришь. Ну и правильно, в общем-то, делаешь там. Как включишь, блядь. То, говорит, блядь, угадай мелодию, блядь. Ну, сука, хуй угадываешь, блядь. То, сука, отдай деньги, блядь. То, сука, верни мани, блядь. Кто больше, блядь, у кого чего. То, говорит, чья игра, блядь. Там знатоки друг другу поебало норовят. Мы, говорит, против телезрителей, те этим норовят вставить, блядь, все друг друга норовят объебать. То есть самая настоящая демократия, Колян. Кто, говорит, кого объебет, тот и демократ, блядь. Все объебывают по полной программе. И все программы эти уже, знаешь, они демократически настолько уже, блядь, это же все, блядь, с Европы, блядь, с Америки, все эти игры, игрища, блядь, эти гульбища, бабки появились, понимаешь, когда? Спонсоры, блядь. Вот, говорит, я вам даю, говорит, миллиард, блядь. Вот вы разыграете нахуй. Представьте, сколько у него еще остается, блядь. Где он их сколько берет, сука, блядь? На какой бирже он зарабатывает, ебан Фидель Кастро, ёб твою мать, тоже мне, блядь, понимаешь? Тот-то на бирже играет, у него миллионы, блядь. Тут нахуй хуяк, блядь. На каждую игру надо ждать, блядь. Надо этим дать, тем дать, государству отстегнуть. А ты еще выиграл, ты еще и взяли государство. Еще спиздить тебя еще, блядь, процент. Если этим, блядь, далеко не доедешь, нихуя, тебя уже отследят, блядь, нахуй. Где-нибудь, блядь, остановят, подсядут, блядь, и деньги отымут, нахуй. Я знаю всю эту поеботину. Не верь нихуя. Ну, посмотреть так можно, если счастливое рыло этого мудака, блядь, а он потом сам думает, а куда мне с этими деньгами, нахуй? Что я с ними буду делать, блядь? Как я их проведу, блядь, в семейный бюджет, нахуй? А? Задумался, нет? Это геморрой, блядь. Это геморрой. Ты понимаешь, вот один говорит, блядь, сука, ведет артист, блядь, выебывается, нахуй. Угадай мелодию, блядь, сука. А, блядь, с пяти раз, нахуй. Угадай, блядь, с одного. А я, блядь, вообще, сука, блядь, не буду отгадывать. Нихуя, блядь. Вот и все, сука, блядь. Вот один артист, другой этот, блядь. Ты знаешь, у меня кореша одного встречаю, блядь. Давно не виделись, так что, говорю, пивка вроде выпить, бля. Я говорю, ой, сто лет, я говорю, а что ты делаешь, бля? Он говорит, я, говорю, в морге, говорит, сука, подрабатываю. Говорю, нихуя, говорю, а что это так занесло-то, бля? Говорю, один хуй где работать, бля, сидишь, они мертвые же не бегают, нихуя. Сторожись, бля, сторожем, нахуй. Все, закрыло, усел, бля. Ну, нового привезли, поставил, бля. Я говорю, бля, я никогда не был в морге, сука. Да посмотри, ты что там делаешь? Я говорю, а хуй там смотри, говорит, три стола, блядь, там это, эти в сейфе, блядь, там замороженные лежат, бля. А тут на столе вот свежие привезенные, бля, лежат, говорит, блядь, трое нахуй. Захожу к нему-то, блядь, туда. Ёпта, действительно, блядь, так, блядь, под этими нахуй копыты чьи-то торчат, блядь, и чего-то еще торчит, блядь. Он говорит, вот, можешь посмотреть на ебалы, блядь. Открывают все три нахуй, ебалы все улыбаются. Мертвой улыбкой. Блядь, меня ужас, ужас, Колян, блядь, обуял. Я говорю, как, блядь, так, сука, улыбаются. Я говорю, они же мертвые, блядь, пам. Говорит, ну это, блядь, какая смерть, ёпта. Вот это, говорит, чувак, вот ночевиха, блядь, кончил и помер, нахуй. Вот видишь, прям, у него ебальца такой, видишь, блядь, о. И хуй до сих пор стоит, окаменел, блядь, вот видишь. Это вот нахуй, как палатка, нахуй, натянулась, блядь. И мы его, говорит, так уже клали, и так, и хуй знать как. А этот, я говорю, чего, бля, говорит, улыбается, бля. Говорит, выиграл, бля, лото миллион, нахуй, блядь. Пиздец, сердце не выиграл, пиздец. Подумал, говорит, куда я с этими деньгами, ты, говорит, меня же нахуй сгнобят. Вот результат, блядь. Выиграл, нахуй, пиздец, накрылся, бля. Улыбается, конечно, блядь. От счастья, бля, не успел. Ебало закрыть, как у него все окончилось, бля. Все счастье, бля. Я говорю, а этот хули улыбается, бля. Это, говорит, артист, говорит, блядь. Я говорю, о, бля, артист, они, конечно, блядь, понятное дело. Говорю. Его, говорит, молния, говорит, убила. Я говорю, ёб твою мать, вот это нихуя себе, говорю. А как, а что же он улыбается, говорит. А он думал, что снимают, понимаешь, говорит, блядь. Он вспышку-то увидел, ебал сразу, расщеперил, блядь. А тут его молния, пиздык по голове. Это профессиональный навык, Колян, понимаешь, блядь. Вот все мы истории-то, блядь, не каждому-то тут. Вот ты... Посмотришь на нашего простого народа, как игра идет, блядь. Говорит, вы кому, говорит, Клавдии Ивановне не доверяете, сука? Она говорит, Васе, блядь. А Вася пишет, а я Клавдии Ивановне, блядь. И вот кто наберется их там побольше, блядь, глядишь, Васю и выше, блядь, нахуй из игры, говорит. А почему вы Васе не доверяете, говорит? Ну он нихуя не отгадывает, говорит, блядь, он нихуя, он самый слабый звено, блядь. Ах ты, ёпта, а себя никто слабым звеном, да, заметь, Колян, не считает, сука, блядь, все норовят вот ты, блядь, извернуться, вдруг кому-нибудь другому по пизды дадут, а я останусь, а что, деньги, бля, Колян, деньги, сука, все равно они не пахнут, они все равно за ними стремятся, бля, в этих играх, блядь, так норовят их зашибить, бля, потому что все вспотели даже, блядь, а потом этот Вася, блядь, которого нахуй пинка дали под сраку, он вышел и говорит, Вася, ну и как вы относитесь к своим товарищам после этого, говорит, да, блядь, сука, пускай выйдут нахуй с телевидения, пизды всем такой наломать. Блядь. И прав. Потому что естественные человеческие чувства, блядь. Что же это вы меня, блядь, сука, пидорасы, блядь, а? Выкинули нахуй. Я тоже рассчитываю на деньги, блядь. А, бля. Так что это, о, бля. И все, ладно, когда сидит вот этот, блядь, он сидит так, ну, говорит, ну, говорит, та-та-та-там. Звук удар, блядь. А сейчас в студии у нас, блядь, такой-то, Петр Иванович, такой-то, блядь. Сейчас он будет угадывать миллион, нахуй. Выиграй миллион. Это все, знаешь, как Паниковский бегал. Дай миллион, блядь. Вот это точно так же, блядь. Бегают все, нахуй. Но он сидит хоть один, бля, говорит. Можно я, говорит, с мамой посоветую? А посоветуйтесь, говорит, блядь. Мама, а где мама? А мама сейчас в больнице. О, говорит, бля. А с ее Кондратьевой? Нет, говорит, она, мама у меня в бодрости, она периодически в больнице. Можно ей позвонить? А позвоните, она в отдельном, бля, хирургическом, сука, бля, лежит, отдыхает. А, бля, мама, вот как ты думаешь, вот это вот Б или В? Она говорит, Г, сынок, отъебись, блядь, у меня сейчас как раз Г идет, блядь. Ёпта мать, ну попали к маме, блядь, ну за все у него обошлось, посоветовала, говорит, точно Г, бля, угадали, нахуй, говорит, мама у вас есть, молодец, передайте ей привет, пускай выздоравливает, деньгами поделитесь. Ну, конечно, если у вас совесть есть, блядь. Ну, короче, бля, вот у вас уже, говорит, это 100 тысяч, а дальше очко, а зим-зим, Коля, ты чувствуешь, нет, зим-зим, блядь, у него уже, блядь, поты выходят, сука, а если я посрусь, я не отгадаю, блядь, ну, говорит, так, вот и многие так обсираются, штуку получи и пошел нахуй, блядь, а кто-то сэкономил, блядь, хуй спишешь, блядь, эти деньги-то. Они висят, сука, мертвым грузом. Хотя читал один, говорит, я, говорит, выиграл там сколько-то тысяч, а получил только через годы. И то мозги ебли-ебли. Я говорю, это похоже на нас, блядь. Это на наши игры все похоже, блядь. Это могут такое сделать. И куда, Коля, не кинь, блядь, повсюду, блядь, вот такой клин, нахуй. Там, блядь, игрушка, там подыгрушка. Ну, еще наши там, наш, кто кого полюбит, любовь с первого взгляда. Ой, блядь. Любовь с первого бляда, это называется, блядь. И что же они там придумывают? Они там извращаются. Они говорят, а мне вот это, а мне вот это. Говорит, ой, блядь, а как ты меня там выглядишь? Они сидят за стенкой, нихуя не видят друг друга, блядь. И вопросы задают, блядь. Тоже мне, за стеклом, ёпта. За стеклом тут в армии показывали, за стеклом, видал, нет?
2: Ой.
0: Блядь, в армии за стеклом какие-то бабы, блядь. Какие-то, блядь, эти, как он, прапоры, блядь, там. Ой, бля, в армии. Экстремалка, ёпта, мать. Экстремалка. Там же, бля, все ебаться хотят, понимаешь, в армии, блядь. Я говорю, неужели сейчас все свершится прям в штабе, блядь? Ёпта, не, не свершилось нихуя, блядь. Так что-то они помякали, побякали. Ну, видать, интеллект такой тоже, блядь, на уровне, блядь, там, прапора, блядь. Что-то в этом роде, нихуя, не разродились нихуя. Да, до этого, о, бля, я тебя забыла, сука, рассказать. До этого же менты их хотели кинуть, но они их кинули тоже, бля, сука. Один посрать захотел, бля, раз в кукурузу, блядь. А уже осень, сука, там, блядь, где-то нашел какую-то. Стоит кукуруза, побежал. А тут менты едут, блядь, на там, на УАЗике, бля. Раз тормознулись, говорит, бля, ну-ка, ребятки, документы тут то все, блядь. Да тут случилось, говорит, да, блядь, а что такое, блядь? Ну вот тут, блядь, тут кое-какое дело произошло, мы тут в розыске, блядь, туда-сюда. Посмотрел, ну, документы у вас в порядке, а ты, говорит, там, типа, сержант, посмотри, что у них там в багажнике, блядь. Ну, говорит, а у вас это открывается, говорит, хуйня. А их до этого еще менты уже накрывали, говорит, они им полторы штуки, что у них было, отдали, все бабки, блядь. Ну, говорит, все отдали, у них даже на бензин поэтому не было нихуя, они этот приемник-то, сука, совали, блядь. Ну, их, короче, менты уже раз ободрали, блядь, гаишник, блядь, полторы штуки, говорит, и все, говорит, сука, просил полторы, ну, на косарь согласился, говорит, больше нет нихуя, ёптай мать, пойми наш-то тоже, блядь. Короче, ебать колотить, блядь, все обирают нахуй кругом. Этих, блядь, те этих, блядь, ну, как в природе, блядь, понимаешь? Букашка ест моську, моська, блядь, картошку, картошку, блядь, Коля ест, блядь, любезный друг, блядь, а Колю кто ест, блядь, а, сука, а Колю Сюра, блядь, сидит вот так вот и мурыжит, блядь. Короче, все кого-то едят, блядь, закон про обмен веществ, понимаешь, круговорот воды в природе, блядь. Вот эти менты, сука, все устроили, они им подложили, блядь, да еще в газету «Сельская жизнь».
3: А это, говорит, товарищ капитан, какая-то дурь, у них тут трава, блядь.
0: Это как корешу моему, Николаевичу, помнишь, блядь, я рассказывал тебе, блядь. В станице-то, блядь, в этой ёбаной, когда он ехал отдыхать. Хорошо, у него карманы были зашиты, бля, ему совали, бля, наркоту. Все, пиздец, и не отбояришься, блядь. У да вы чего, ребят, я, говорит, таких газет сроду не читал, сельская жизнь, бля, откуда вы взяли, я нахуй? Ну, внимай, ну, бросьте вы нахуй, бля. Ну, ладно, короче, блядь, тут подходит братан посрамший. Ихний. И говорит, ну чё тут, ребят? Я, говорит, вот тот его сразу, блядь, заломил, говорит, ну что ты, сука, давай разбирайся, бля. А, сука, бля. Взял деньжата, у него какие-то достал. Ты, говорит, деньги-то что, в бумажнике не носишь, да? В заднем кармашке таскаешь, так. Отсчитал себе, говорит. Ну ладно, вот и разобрались, заплатил, мол, ты. На тебе еще две штуки, блядь, мол, там. Ну, две сотенки кинул ему, остальное забрал тебе и поехали они нахуй. Оставили их похую им все. Кто там, блядь, какая БМВ, краденая, не краденая, каждый работает на себя, бля. Вот это четко в этом фильме показано. Но я не говорю, что все такие ответственные работники милиции и прочей прокуратуры и всякой другой. Но сколько такого народа там, блядь. И ты знаешь, блядь, Сука, в этом кино покажут, как каждый получает, бля, свое, сука. Так жестоко, правда, получает. Но этот, правда, поехал. Они говорят, а где бабки-то, блядь, сержант? У них за козырьком лежали, блядь. Ой, блядь. А я говорю, нету, а где же они, блядь? Оказывается, этот, который посрамся, кот это, блядь, он увидел такое дело, зашел, блядь, и спиздил у них эти бабки. И им же эти бабки им отдал, блядь, ты понимаешь, веришь, нет?
3: А братва на него, слушай, а чё ж ты с бабками, а мы там на колонке, блядь, мытарились, доказывали, что мы не обосрались, блядь. А потом, когда он им объяснил, да я, говорит, спиздил у них и даже им этим ментам. Ой, блядь, смех и грех.
0: Но этот мент с горя нажрался, говорит, блядь, и у них там ментовская вся гудит в какой-то, блядь, ну такой, знаешь, маленький какой-то, блядь, такой, ну, блядь, это провинция какая-то, хуй знает, ты знаешь, как у нас там. Они все менты там сидят, о, пьют, а этот нажрался, пошел поссать, блядь, с этой паленой какой-то, блядь, купюрой, блядь. Он кричал, все нахуй, поссал и уронил ее, блядь. А там оказался капкан на медведя, блядь, замороженный. Он за ней полез, рукой-то с пьяну упал. Как он его ебанет, этот капкан. Как же он, сука, катался, блядь. Все менты повылезали из окон, нахуй. Все протрезвели. Как он выл, бля, Коль. Я представляю, таким, блядь, заебенить по рукам. А, не бери, сука, блядь. Этими руками.
3: Даже вражки деньги, блядь. Как будто ты в общак, можно сказать, влез, блядь.
0: А хуй тебя не знать. Не лезь, не твое, блядь, сука. Причем такими способами, блядь, подкинуть там наркоту, дурь, бля. О, сука, это же нехорошо. Причем знают, блядь. Тут сообщили, у вас там такое творится, бля, в главное управление, блядь, сука, на Петровку. А мы, говорит, знаем. А что ж вы, блядь, не все? А подождите, блядь. Это уже другой разговор. Вот так вот нахуй, Коля, блядь.
1: Вот, Коля, ты сидишь, пьешь сейчас мой портвейн, а на нас в это время сеть упала. Понял ты, нет? Да не ворочайся глазами, пизда. Сеть интернета упала на нас с тобой. Значит, хуй нам выбраться отсюда, блядь. Ну, что, кореш ты мой драгоценный, Коля? Радуйся в рот мячих пых. Выходим, ёптать, в мировую сеть, блядь, в интернет выходим. Ебать всех в сраку, блядь. Будут знать, как ты встал, как ты поссал, посрал и прочее, прочее. Блять, ты будешь сообщать всем в интернете. Здравствуйте, дорогие друзья. Наш канал будет либо в онлайне, либо в реал-тайме, блять. Понял, да? Гвоздец. Вот это будет наш. И пришел тут кореш, блять, и все, говорит, мы с вами, ребята, говорит, мы все раскарпали, разбросали, блять. Я говорю, ёб твою мать, я еще успел проснуться, уже страницы готовы, блять. Вот, пришел кореш, блять, значит, пока мы воспользуемся их страничкой, блять. Страничка называется Грэмми.ру. Понимаешь, Коля, наливай в пизду. Короче, блять, вот такую борьбу с листами мы завели, блять, на местном вот этом нашем, блять, сайте, блять. Там будет все. И анекдотики, и хуётки, и прочие дела, и жестики, зонщики, блядь, игрушечки, хуюшки. Не смущайтесь, пользуйтесь, блядь, общением, сюры. А сколько мы с тобой, Коля, напиздили, ты понимаешь, это все не записано, блядь. Ну, Зинка, сука, записала все на газету, блядь. Вот это все может быть опубликовано, блядь. В роме сих пых, блядь. В общем, короче, интересуйтесь, кому интересно. Целую и люблю в роме сих пых.
2: Кстати, ёпты! Вот,
1: чего я забыл, Коля. Благодарность родному РОПу, что он левых всех выебал в жопу, блядь. О, как, сука, у меня стихи прям сразу пошли, блядь, наливать, сука, блядь. Ты что, бля, какое такое было, бля, наши прибежали, сука, бля. Ты случайно на складе, блядь. Говорит, блядь, сюра, там твоего товара заебись. Я говорю, ты что, не понял? Я тебе говорю, левый товар был, блядь. Они, сука, наштопали. Знаешь, этот, сука, наш, этот Андрей ебаный, блядь. Пиздюк, псевдоним Хуев, блядь. Это записки из публичного дома. И мое ебало, бля, прямо на самом этом самом.
2: Ну как ты думаешь, блядь, к этому относиться, блядь? Клян,
1: если его назвали тоже, сука, АО у них, блядь. У нас ООО, блядь, О даже. А у них АО, блядь, жирафик, блядь. Ну куда это нахуй, блядь? Хуяфик, хуй тебе в график, блядь. Так я бы сказал, блядь. Ну ты веришь, нет, Коля, ты понимаешь, что менты, конечно, блядь, ну менты, они, сука, висят на наших руках и ногах, как гири, блядь, гири к земле тянут. Ну вот 21-й отдел, РОПа. Выебал всех в жопу, блядь. То есть он выебал та
0: так молниеносно, что они даже не успели сообразить, блядь. Пришли, сука, блядь. Пришел, увидел левые кассеты, сука, и поебалу, и поебалу. И правильно, нехуй левую, блядь, товар печатать, сука, блядь. Но здесь я должен понизко поклониться и снять шляпу, блядь, если она у меня была бы нахуй. Низко поклониться и снять спасибо, товарищи менты. 21-го дела, что взяли и накрыли эту лавочку, которая меня заебала, они из меня всю кровь выпили, Коля. Очнулся, блядь, в таком говне, Коля, блядь. Не захочешь знать, что такое матрица. Вот ты сидишь, выпиваешь, блядь, а он, сука, все это испытал сам, блядь. Ты понимаешь, нет? Очнулся, блядь, в такой клейковине в какой-то, в слизи, блядь, весь лысый, блядь. Ковыряется, все с него капает, течет, он разгребается, блядь. Где я, сука, думаю, ну попал, блядь. А там рядом такие же, блядь, стоят эти штуки, и там возят все какие-то твари, блядь. Такие человечки, вроде как маленькие, нахуй, блядь, зародыши, блядь, понимаешь? Вроде как он заново родился, блядь. Лысый весь такой, блядь. Ёб ты мать, ну тут и все, блядь. А до этого у него, знаешь, как он же когда, прежде чем провалиться нахуй в эту хуйню-то, блядь, в клаку-то, блядь, он говорит, а это что за хуйня сидит, там зеркало такое, блядь, да? Вот у него двоится оно, блядь, двоится, он его потрогал пальчиком, оно у него раз и прилипло к пальцу, блядь, и начал его обволакивать всего. А там баба эта Тринити говорит, пошла репликация. Ты понял, нет? Это что такое, блядь? Обволакивание нахуй его. То есть его явление, перемещение и хуение, блядь, ты понимаешь, нет? Почему я несколько раз смотрел? Я тебе надо все понять, блядь, какая репликация нахуй пошла, блядь. Короче, блядь, он сука раз, блядь, это зеркалом обволокло, и вот когда он ему на этаж уже был спущен, блядь, все, очнулся в этой хуйне. В клейковине, в каком-то, блядь, сиропе, блядь. В каком-то, блядь, первозданном растворе, понимаешь ли, нет? Он говорит, все, блядь. Ну, короче, вылез он нахуй, блядь, его, блядь, там, сука, куда-то скинули нахуй, какой-то, блядь, паук нахуй свесился, блядь, металлический, его, блядь, хуяк куда-то, блядь, как в канализацию он поплыл в каком-то говне в воде, блядь, потом хуяк сверху до рука, блядь, ой, нахуй туда-назад, ну, говорит, все, там Морфеус говорит, привет, чего ты рожденься нахуй, говорит, как, блядь, я спал, говорит, нахуй спал, как вот нахуй спать, блядь, ложись нахуй, вот сейчас отдохни, блядь, говорит, как же так, блядь. Что вы со мной делаете? Говорит, а хули, у тебя атрофация мышц, ты еще младенец, ёптая мать. Сейчас мы тебе все подлечим, нахуй. И иголками его как охуярили всего, блядь, какими-то трубками, блядь, пердук. Ёптая мать, туда ему под кожу серчаво запустили ему, серчаво. Вот он, значит, лежит, блядь, говорит, расслабься, блядь, получи удовольствие, блядь, восстанавливаем тебя, говорит, блядь. А тут все орут, мы нашли его, блядь, он избранный. Для чего избранный, нихуя не понятно. Он избранный, мы нашли, Морфеус радуется, говорит, тот самый, сука, малек, блядь, мы его искали, блядь. Над ним еще, правда, работать и работать, блядь, сука. Они обсеряли его этими палками, какими-то хуялками, все засунули ему, блядь. Все, говорит, отдыхай. Вот, блядь, раз и на нары, блядь. На нарах мы отдыхали все, блядь, сука. Ему в тыкву, нахуй, пивную пробку сзади, нахуй. У них у всех такие, нахуй. Как магнита, наверное, блядь, чтобы их ловить можно было, блядь. Говорит, ты тут красную таблетку-то выпил, потому что, чтобы тебя искать было легче, ёптай мать. Отловить тебя из той реальности в эту, блядь. Ты где-нибудь перемещайся, а мы тебя видим. Таблетку у тебя, да она как, сука, передатчик хуярит, блядь. Она как инфракрасное излучение, блядь, всякие идет, блядь. А сейчас вот ты не в своем веке живешь, а в 22-м, нахуй. А там вообще разруха на земле, блядь, нахуй. Там вообще хуйня. Все, пиздец. Человечество, блядь, вымерло, нахуй. А мы тут вот на корабле, на Махудоносоре, блядь, на этом. Ебесим, блядь, в пространстве где-то в каком-то, блядь, нереальном, блядь. А что такое реальность, блядь, Коля? А хуй его не знает, он говорит. Правильно, блядь. Как представить, блядь? Это тоже, блядь, разные такие понятия, блядь. Реальность, понимаешь? Ну, говорит, вот у моих кореша, блядь, тут Дэн Пен Сен, блядь, какой-то нахуй. Тен, блядь. И Сфайф, как его? Сайфер, блядь. Сайфер такой, с бородочкой такой, блядь, знаешь, такой лысый-то уже ебальца такой, блядь. Курносенький, он такой, блядь, такой ебало, блядь. Думаю, ну этот отрицательный явно, блядь. Ну, конечно, блядь, хуй там. С первого взгляда, блядь, всех узнаю нахуй, блядь. Да. Ну ты хотел, говорит, узнать, что такое матрица. Ты только не дергайся, блядь. Хуяк ему в голову штырь, блядь, туда в эту пробку, нахуй, пивную, блядь. Насквозь, блядь, Коля, я охуел, блядь.
4: Такие страдания, блядь.
5: Это, говорит, симулятор, нахуй. Вот, понял, нет? Моделирует все, что хочешь, блядь. Одежду, блядь. Я не знаю, там, волосы, зубы, блядь. Все, какие хочешь себе, изобретай, нахуй. Хочешь так оденься, хочешь эдак, блядь. Он говорит, мы в компьютерной программе, нахуй. Да, говорит, нахуй. Вот сидим там в компьютерной программе. Хоть бы хуй по деревне, блядь.

0: Понял? Нихуя не понял. Слушай дальше. Значит, еще не созрел, блядь. То есть это и есть матрица. Ну, а, говорит, в 21 веке, говорит, блядь, война с машинами была, блядь. Сначала машины до нас работали, потом война началась, все нахуй. Мы думали, что, блядь, батарейки солнечные, блядь, все сели нахуй. Видишь, что творится, блядь? Кругом мрак, блядь, там идет на земле, блядь. Думали, что нихуя, говорит, теперь мы воюем против машин, блядь, за возвращение к матрице, блядь. Я так понимаю, матрица, блядь, Коля, так, вот когда делают что-нибудь, да, сначала создают матрицу, да, а по ней уже всякую хуйню потом обрастает, все точно. Это основа, как я понимаю, Коля. Основа, матрица, блядь, понимаешь? Она и как мать еще, мать такая вот. Основа, блядь, матрица, понимаешь? Ну, только тут, конечно, они там усложнили все это, наворочили, бля. Хоть это нейро, блядь, интерактивная модель, хуель. Да назови попроще. Люби природу, мать твою. И твою тоже, блядь. За ногу. Вот и все. Весь фильм-то о чем, блядь? Это, говорит, матрица — это диктат. Ты понимаешь, нет? Мир грез, порожденный компьютером. Вот, чтоб запутать нас, блядь. Я говорю, хули это, блядь? Ну ты-то так понимаешь, Коля? Нихуя не понимаешь. А я тебе скажу, матрица природа наша, бля, грибочки, ягодки, блядь, все, покой, тишина, блядь, пивко, водочка, вот она матрица-то, блядь. Вот это вот ты тебе понятно, бля, как простому человеку. А что себе к нам, бля? Все, блин, покой, тишина, блядь, все вы живы, здоровы, родственнички, нахуй, блядь. Все, мы с тобой сидим, пиздим, вот тебе и матрица, нахуй. А, Колян, ёпта, наливай, хуй там. Потихоньку, нахуй, половинь, блядь, интеллигентнее забирает, блядь. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого сила есть, все по спорту пизданули. Понимаешь? Кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут? Ну, метро Нагорный, пизда, бля, у нас это, как ее? Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы? Это сейчас там сделали. Подъемник, хуемник, блядь, а тогда... Хочешь, бля, кататься? Люби санки возить, блядь. Пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались? Помнишь, кореша мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь. Очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена. И ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься. А на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя. Ты там все в этой, в корыте катался, блядь. Помню, нашел ты эту ебаную, блядь. Это детская, как ее, блядь. Ну, из бани, сяйка эта ебаная. И все в ней катался, блядь. Пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь. Через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая, что ли, блядь. Летела аж до самой Негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же Котловка, блядь. Ну, я Негодяевка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят. Ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь. Понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям, вот, блядь, стукнуться просто, блядь. И хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли в овощной, нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ёбаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ёбаный, как он, сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О как! А сейчас пожаловался, бля, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое эту, блядь, как ее нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь.
1: Ну что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
0: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь.

0: И слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать очко, блядь, когда не получится нахуй. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов, Коля, 2».
1: Теперь утихни, утихни, блядь. Утихни.
0: И сиди, сука, нискни, бля, как говорят в народе, блядь. Нискни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть это, этого еще не было, но как будто бы, блядь, было. Ты понимаешь? Вот в всем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сраку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь? И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева. Князь, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там, эти, блядь, нанайцы с этими, с тунгусами, блядь, друзья, блядь. Это все хуйня, понимаешь? Там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни япон... Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ёбнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь. И друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь. Твой, блядь. Лик, блядь, ясного солнца нахуй, блядь, пиздец. А вроде как мозгами думают, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там штука все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, бля, ну, симпатичная бабенка, бля, такая, сука, думаю, бля, и главное, зовут ее, сука, падла, бля. Я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, ее? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, еще такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь. А потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, все понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Сейчас этого зовут Аби, эту падла, блядь. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности, хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь, ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? Да каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже на уровне галактик, сука, летают. Киндеруси пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну, все как на зоне, бля, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука, оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь. Удод, блядь, ёпты мать, как его. С усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь. Он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить? Вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нос на стол, блядь. А он все время так говорил, типа... Коля, нос положи на стол, блядь, нахуй. Понимаешь? Как-то он все время наоборот норовил. Так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, блядь, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить, нахуй, блядь. Вот хоть, сука, блядь, знаешь, вот такой, блядь. Ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуя-хуя, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, знаешь, он у них главный джедай, понимаешь, блядь. Да не джедай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой, уже, в другом фильме, нахуй. Мясничковая серия пойдет, пизда, не джедай. А он говорит, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Джедай, блядь, джедай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпта. тампокс ебаный обить. Понимаешь, ебаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него там ученик, блядь, типа. Такой дзидоёныш, понимаешь, блядь? Дзидоёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, дзидок такой, блядь, знаешь, он еще горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука? Так в чем конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только дзида и вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, от войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рос, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец тебе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, бля, глоточек делаю, бля. Вот, бля, вот это хорошее пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, бля, вопрос. Они все живут в мире, понимаешь? Ну, если... От другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, это, ну, уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, ну хуя ж проси армии, бля. Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все в порядке, бля. Отштамповано, отгликовано, нахуй, там, бля. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, бля. Ну вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на части, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ебаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, коля, бля. Владеют телом полностью, проклятся, нахуй. Упал, блядь, смотрю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк за край, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь, понимаешь, нет? О, сила внушения, блядь, они, если не всякую армию могут поебать, ну, тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же изъян найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из дедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот сусами мелкий, блядь. Йоде, блядь. Юде, блядь, ебаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздюка, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. А вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вроде такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. То есть перекликаются, переглядываются. Рассвет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа, заебу, кто тут, нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись, нахуй. Потом раз, тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь. Просёк этот момент через стенку, Коля, блядь. Влетать только она ей куску, блядь. Прислонился, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом хуяк, и на две части рассёк обоих, блядь. Не целись, нихуя, Коля.
2: Это так вот, с ними не забалуешь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не на тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились за этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хуля, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, наши. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафы не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пук полетел в тартарары. А хуля, а там другой уже, наш, блядь, главный джеда его, хуяк ловит, говорит, ты что, охуел, с такой высоты падать, блядь, смотри, блядь, нахуй, разобьешься, нахуй, говорит, шутка, ха-ха-ха, шутка джедая, ёпты, блядь, о, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась, нихуя, говорит, блядь, а, пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь, он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь, у него упало, нахуй, меч, меч, джедая, блядь, пиздец, хотя где их делают, нахуй, может, на каком-нибудь заводе искра, блядь, понимаешь, хули, если этих шампуют, ёбаных, клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, да? Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, мысленно. Он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я, этот молодой-то в нее, блядь, так эта сука нацеливается, блядь. Думает, блядь, да, блядь, что у нее, наверное, как и на для пизденку сходить, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа, юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь, намекнула, понимаешь, типа. Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете расширять свою физическую силу. То есть, ну, не то, что хуйца этому. Нет, не то, нет, Коль, ну, ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань летать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёпта, мать, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческое, а он зида, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуя куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. А, говорит, падла, бля, попалась, ну, сука, ну, другая падла, другая. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее жесть зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, говорит, и вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк, она сразу, пиздец, и дубы дала. Блядь, между ними в этих не попало нихуя. И какая-то тень, блядь, на карнизе исчезла. О, говорит, да тут заговор, нахуй. Брось эту бабу, говорит, надо разворачивать, блядь. К этому йоды, блядь. Где тут, нахуй, воды какие, блядь? Оказалось, действительно, воды, нахуй. Водяная планета, блядь, сука какая-то. Ну, водная планета, это что значит, блядь, что там? Одна вода, что ли? Да хуй, не разберешь нихуя. Там, говорит, камина. Камина, говорит, планета называется. Там, говорит, все и происходит. Вот туда, говорит, надо лететь. Пальцем показал, блядь, точно, нахуй. Тот туда и прилетел, нахуй, в пизду. Говорит, вот как пальцем показал, так, туда и лети. Прилетает, нахуй. Камина, бля, а там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин. Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем. Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, зидайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девушкой, с сенатором. Этот смотрит, бля, там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делаете, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот оставил себе одну особь. Биологическую с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь. Блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ёпта. Ну, хоть и убийца, блядь, куда деваться нахуй. А он говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, блядь. По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? О, говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь, там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он, нахуй, в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, блядь, джедай за ним, нахуй, блядь, сука, тут борьба, блядь. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, как-то, блядь, хуй разберешь, блядь. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну, ёптама, ну, что делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этой, сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой, я с тобой. А он ей тоже приятен, я чувствую, она ебать, блядь. О, бля, ну, сука, бля, куда жизнь, живое дело, Коля, бля, ебаться всем хочется, блядь. Логично, разнотайтесь нахуй, блядь. Ну поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь, там на базаре какой-то хуй летучий, блядь, продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь, пустыня, блядь. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали, нихуя, я уж, Коля, блядь. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый, а какие-то там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёпты мать. Они продают все как всегда. Ёпты мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все бросил, нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замазал, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотришь, уже за 10 минут, можно сказать, всем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, блядь, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. Думаю, о, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый, я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозили туда. Говорит, маму, вот эти, я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь, и подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, блядь, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить? Ну иди к ебень матери, понимаешь, блядь, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... вот так вот, нахуй. И ушел, нахуй, блядь. Ну, короче, тут появляются все остальные, нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные, нахуй, блядь. С этими искры все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так. Тут, говорит, упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрический, как ёптан. Хуяк-хуяк, и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал. Говорю, вставайте, ёб вашу мать, всё, вы лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Ну, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь. Говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся. разберемся нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва наша сесотых вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля, кореш ты мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка.
0: Это, блядь, что ты?
2: А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как на планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, блядь. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая.
1: Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Беж, корабль туда, хуяк в эту отдушину, блядь, и съел, нахуй.
2: Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народе подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казнимо, так сказать. Привезите их к этим, к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо бы выебываться. Ну и да выебывались, блядь.
0: Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит.
2: И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, свистеретели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь.
0: И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса, эта падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губе свои распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лишишься всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Ну да хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь — великое чувство, потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь. Вот в чем история. И в это время высекает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля. Который, говорит, вылез из Запорожья своего нахуй, говорит. Так, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба — это хорошо. Но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь.
2: Ну, значит, наверное, серия будет еще одна. Какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. Она, может, 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь, понимаешь? Сейчас, какие фильмы-то? Вот что надо смотреть. А ты говоришь, бля.
0: То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь, на Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.

лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь.

Лысый мент, блядь, наш. Вот такой в ментуре такие рожи бывают, блядь. Ну, вообще, это очень поганое. Такое поганое ебало, блядь.

0: Все валили нахуй. Что ты мне говоришь-то, блядь? Козла рогатого нахуй.
1: Правду матку, сука, блядь.
0: По ебалу, блядь.
2: Всем пизды дал, блядь.
0: Что, сука, блядь?
1: Правду матку, сука, блядь.
0: Что, сука, блядь?
3: Фу, блядь, добрался. Ёб твою мать.
0: Будь скромнее, нахуй. И по ебалам бутылка хлоп, готов, нахуй, блядь.
4: Я же мент, бля.
0: Будь скромнее, нахуй.
4: Ну правда, увидите, у нас так и говорят, нахуй, бля.
0: Ну я же мент, бля.
4: Будь скромнее, нахуй.

0: правду дети у нас так и говорят, нахуй, блядь.
1: Лысый мент, блядь, наш.
2: Ну, вот что меньше бандит, один хуй. Только это на этой стороне, а это на другой стороне. Поменяй местами, один хуй. Блядь, ты вот этого охраняй, и ты этого, блядь. Вот ты своего этого папу-мафиози, блядь, охраняешь, нахуй. Вот, а теперь поменяйтесь, нахуй, местами. Карте место. Я один хуй. Тоже ебало, блядь. И те же задачи, блядь. Это якобы, ну, менты делают вот все, они якобы
1: граждан оберегают, блядь.
2: Поебало, блядь. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Один хуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй. Будь скромнее, нахуй. Что меньше бандит, один хуй.

0: что меньше бандита не хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандита не хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандита не хуй. Будь скромнее нахуй. Что меньше бандита не хуй. Один хуй. Один хуй.
1: Лысый мент, блять, наш. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, блять. Ну всем поебал, да когда неохота. Ёбар и этому, блять. Ой, а вот этот какой гнушный ебал. Неужели ему поебал, блядь? Смотри, получил, блядь. Ха-ха, ёбаный фиканоток. Приметил, как он лысый? Вот тут, сука, распиздяй. Вон тот.
2: Лысый мент, блять, наш.
1: Пошел ты нахуй, блядь. Мудак, блядь. Кстати, ему пизды дали. Ему, блядь, точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу, блядь.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо. Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй, блядь.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Мудак, блядь.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй, блядь.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Мудак, блядь.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Кому пизды дали.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Кому пизды дали.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Кому пизды дали.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Кому пизды дали.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Пошел ты нахуй, бля.
3: Как хорошо, и жить-то хорошо.
1: Кому пизды дали.
0: 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, бля. Ну всем поебал, да когда неохота, бля. 6-0, нахуй, бля, в одни ворота, бля. Ну всем поебал, да когда неохота.

0: Ему 5 точно дают пизды. И у тебя такое настроение сразу было.
1: Ну что, кореша, вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда, в лавке сидит, блядь, а этот рисует, ёпта мать, кооп, ёпта, это значит копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит, арт, это значит по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама. Знаешь, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики, хуёлики. На роликах катаются вон пацаны, пизда. Называется супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой показ, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе – слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган – это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например… Я мне так всегда хорошо, вот я когда больные дни иду, и ничего не понимаю нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, бля. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками, это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой... Универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю вести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот любую поставь, вот поставь. Любую, вот смотри, например. Нахуй, ну какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например. Тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, пантин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский сек будет знать, что пантин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь. Товаров набросали, всяких хуйни, блядь. Но нужно понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь. У нас это свои понятия существуют. Например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет есть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, вот тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормально, человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать. Даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови. Маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный, жрал. Я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает. Думает, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя правильно, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь, масло хуярит, блядь, Мобил-1 хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, кроме этих пых, я себя стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Я понимаю, что вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то Сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали, говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? Хуй не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это указывает свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь, эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, спонтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми. Реклама ведь, она двигатель торговли. А для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, уровня всех пых. Попробовал – говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь, реклама, дай попробую, попробовал. О, замечательно, бля. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуевой. Она еще бывает убедительной и неубедительной нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу, и слышишь, сказать, да идите вы все нахуй, блядь. Вот так прямо хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, блядь. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда. Да не кретином, жопа ты с русской, блядь. Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, блядь. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь – это, бля, полет», сука, на стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачесено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс – это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это тоже слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное – впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное, реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тут кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе спускаю, потому что это было запущено все охуительно совместной властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, не рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, дохуя. Товар, значит, идет. Вот пошла ли рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат, блядь. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сёсосёло, я тебе говорил. Сёсосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя? Ну, ладно, ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портве не разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. мускатный-ка. Вот у нас скворец один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель, какой угостил, блядь. Ну, про слабенький такой, градусов 15 в нем, конечно, блядь. По мне лучше, бля, мадера, бля, градусов 20. Вот это я понимаю, понимаешь? Вот, а эта сосокола, она не для каждого ведь подходит, блядь, вот, например. А пьют ее в основном дети, понимаешь? Они ее пьют, она сладенькая, вроде как, а потом, блядь, рвотные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми, вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это, ну, а к чему все это я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая, вот, например, вот, например, вот смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб. На столбе сидит чувак. Вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там. И говорит, вот когда я вернусь, думаю, оп, куда закинул? Думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего. Думаю, все же такое тут и заинтриговало меня, эта вот хуйня. Думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуе, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты, мать. Оказывается, Коляр, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, ну, хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохоть нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не проснулся, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь. Пошли в рекламу, гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот у румячих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Хули бог не видит, блядь, все нормально, блядь, все нормально. Короче, блядь, и спортсмен я, кажется, заебательский, блядь. Вот ты понимаешь, блядь? А я думаю, ёб твою мать, блядь. А я действительно спортсмен, сука. Вот некоторые думают, что я только один портвейн тут сижу с тобой, квашу, да? Сюда квашу, это я тебя, сука, сколько раз я тебя звал на лыжах прокатиться, блядь? Нихуя не пошел ты, блядь. А на каток, сука, почему не ходишь в парк Горького, блядь? Там сейчас залили дорожки, блядь. Только сраки мелькают, блядь. Все падают вверх ногами, нахуй. Скользко, блядь, на льду, ёпта. Это лед, блядь. Некоторые забывают со всей хуяк пиздой об дорогу, блядь. А, ёпта, мать. Это лед, да, коньки надо точить, ёпта, Колян. Вот ты, сука, давно на коньках стоял? А, блядь, у тебя гаги заржавели, твои гаги, блядь. Я их помню, сука, какого города они, хуй, их не знают, блядь. Снегурочки твои, блядь. Клавкины, блядь, она их тоже пизда не надевает уже 100 лет, блядь, уже. Вот как Снегурочком, это да, пердолли тоже, блядь. Какие были коньки? Гаги, блядь, Снегурочки, блядь, эти, сука, Канады, ну это уже круто, бля, Канады круто. Ножи, блядь, тоже крутые, беговые, блядь, с поном. Да ты хоть какие надень, ёпты, мать, просто пищипай, хоть эти, блядь, двухположные, блядь, привинти нахуй к валенкам этой хуйнёй-то, блядь, верёвочки, палочки, помнишь, крутили, блядь, и попиздюхал, блядь. О, а ты говоришь, ёпты, когда это было-то, пизда? А он каток-то залит, блядь. Вот я тут, сука, и встретил с одним товарищем, блядь, от спорта, блядь. О как, баба, вот он-то меня и поздравил с днём рождения, в отличие от некоторых распиздяев, блядь, понимаешь ты? Мы с корешами собрались, как же мы можем? Великий праздник, блядь, Сурин, блядь, это всенародный праздник, блядь. У нас вся крыша, блядь, чуть не съехала нахуй, крыша, блядь. Грибов насолили, блядь. Как мне тут товарищ один написал, говорит, полную бочку хуёв натолкали, блядь. Грибов этих, блядь, ты понимаешь, они как, ядрёные все, блядь. Икры накупили, сука, всё намазали, блядь, и тут является. Кореш этот узнал, откуда-то он меня, блядь, кореш, блядь. Ванька зовут, блядь, я, говорит, спортсмен, говорит, у меня, говорит, там друзья в газетах, блядь, в спортивных. Я говорю, мы тоже все спортсмены, водку на стол, блядь, все нахуй садись, блядь. Он говорит, я, говорит, из Спорт-экспресса, я, говорит, блядь. Ну да, еще, говорит, я еще самый главный в Спорт-экспрессе, блядь, желаю с тобой познакомиться, горю желанием, блядь. Вот так вот, сука, говорю, хочу поздравить тебя, принес, сука, коробок, бля, еды наворотил. Епическая сила. Так мы ее еле-еле, так они съели, бля, такого всего, бля. Но сели, бля, мы, конечно, хорошо. Под грибки пошла водочка, бля, все. Короче, он говорит, отвечаю за наколочку, зову к себе в кабак. То есть в ресторан, сука, зовет. Когда, говорит, тебе угодно, бля, вот столько, пожалуйста, бля, такой кабак. Бля, Коля, я тебе задам, ты столько такого никогда не видал, блядь. Одни сидим, как короли, блядь. Короли паркета, сука, все столы пустые, никого нахуй не пускать, блядь. Там Сёра сидит со своими корешами, блядь. С группой товарищей, с Ваней, блядь, ёптым. Говорит, Ваня, говорит, давай-подавай нахуй все, блядь. Говорит, комдан Рой, говорит, на ушко все подавать, блядь. Если вы изволите, блядь, удочку, блядь, или, блядь, индейку, или, блядь, что-нибудь филе какое-нибудь, блядь. Говорю, ой, блядь, как все поставлено, сука, заебали вопросами. Да несите что-нибудь, что не жалко, блядь, нам ничего, говорит, я для тебя Сура, не жалко, блядь. И как понесли, блядь, все, сука, ста. Потом, говорит, тихо. И, а Ванька, он, блядь, он такой, сука, он грамотный, блядь, понимает. Говорит, замолкни все. Ся будут си в горшочке, блядь. И сями, как мы, бля, проложили, сука. Ой, только я, правда, бля, Коля, какой же я мудак, блядь. Иногда бываю, блядь, сам себе вот иногда, блядь. Думаю, ну, что ты, сука, виски пил, блядь. Ну, кто же под такую закусь виску пьет, ёбаный температон. Да еще содовой, блядь, разбавлял. Ну, такая мочевина, бля, получилась. А водочки надо было выпить. Ну, вот здоровье, блядь, сука, чувствую, не позволять. Нажрались так, блядь. Что, сука, даже не продыхнуть, не пернуть просто, блядь. Ну, за столом, конечно, мы же не у Пронкиных, ребят. За столом никто пердеть не собирался, бля. Но надо было до воли дойти, бля. До воли никак не доползем, нихуя, бля. Ты веришь, нет, бля. Ну и меня не берет, и их не берет. Они водяры хуяк бутылку говорили, блядь. И все говорили, нихуя, ни в одном глазу. Вот самое обидное, блядь, что. Когда много ешь, блядь, уже хуёво пьёшь, блядь. Вот на голодный желудочек как идёт, выпил стопочку, ещё раз, а хлебушком чуть-чуть, блядь, а хренком, блядь, и кусочек ежечвосечка съел, блядь. Оно и аппетит сразу слюна пошла, блядь. А тут как нахуярили, щами покрыли, ещё чем-то покрыли, осетриной, блядь, парной, и хуй знает что, блядь. И то есть ни в одном глазу, Коля, веришь, нет, вот обида, блядь. Ну и что ты думаешь, блядь, чувак? Пришлось, блядь, в другой кабак ехать, блядь, дожирать, блядь. Пока доехали, растряслись нахуй. А потом еще водяра хуя-хуя. Вот она тогда забрала. Да еще пивком проложили, лачком покрыли. И кореша мои драгоценные тогда уже остались довольны, блядь. И, конечно, утром встали, как всегда, довольны. Морды опухшие, голова болит, все трещит нахуй, блядь. Но зато довольны, потому что привычный синдром, блядь. А хмельный привычный синдром, а то хули, блядь, вот закуска навсегда градус крадет, блядь, вот тут все в меру хорошо, блядь, вот так вот. Ну, Ванька дал нам, блядь, просраться с этим делом, бля. И косне мне подарил на день рождения. Косне шелковое, блядь, от этого нахуй. Какой-то итальянский распиздяй, блядь, делал нахуй. Он, говорит, это какой-то, блядь, гуччи-хуючи, бля. Ой, это круто, блядь, ты знаешь, нет. Так что вот мы с ним поговорили, с этим корешем, да. Вижу, чувак, бля, серьезный. Но очень мне хочется корешу ответить за его гостеприимство, бля. Так что вот так вот, друзья мои, ждите новых спортивных сообщений от Суры.
2: Все, пошел наш рассказ, блядь. Значит, Коля, кореш ты мой драгоценный. Ты меня спрашиваешь, что такое матрица? И не ты один, блядь, задаешься таким вопросом. Я, правда, нихуя не задавался таким вопросом, блядь. Но когда посмотрел фильм, думаю, действительно, а что ж такое матрица, блядь? Вот ты вот хочешь получить ответ сразу, блядь, да? Не впадая в страдания, блядь, чтоб тебя в унитаз не спускали, блядь, не кололи тебя в сраку каким пером, блядь, в голову тебя не дырявили, блядь, не ширяли, блядь. Вот ты сидишь, пивко посасываешь, и хуй с ним, да? Выбрал хорошую, блядь, ты ситуацию. Мол, ты, Сюра, тут ебись, блядь. Я пока посмотрел три раза всю эту хуйню, ты понимаешь, нет? Я меня как будто самого всего исширяли, блядь. У меня мозги расплавились, блядь, раком просто, блядь. Это же, бля, усилие. Так что ты так тоже соберись внимательно, блядь, чтобы получить неравнозначный ответ, блядь. Что такое матрица, блядь. Сейчас по ходу дела и сориентируемся. Я тебя буду спрашивать, понимаешь или нет, блядь. А ты мне отвечай, блядь, что чувствуешь. Понял? Ну давай вот так, сука, Надель. Значит, естественно, блядь, фильм, сука, блядь. Ну, ломовой, блядь, там. Сука, навертели, конечно, блядь. Ну, как бы, блядь, реальное с виртуальным мешается все, блядь. Компьютеризация полная, нахуй.
0: То есть в компьютер прям, блядь, нахуй заряжают, блядь, входят, выходят, куда хотят, нахуй, месяца. Ну, ты на это внимание обращай, нихуя. А то потеряешь канву, блядь, нить, нахуй. Ты смотри, кто куда, зачем и чего, блядь. И почему, блядь. И все-таки в результате думай, а что же такое матрица, блядь? Пока не поймешь. Вот, значит, так. Там, значит, ну, такие, основной там, ну, там, основной такой, хуй такой, знаешь, блядь. Ну, конечно, негр, Коля, как ты догадался, блядь? С первого раза, блядь, ёпта мать. Ну, только он не синий такой, а такой лысый коричневый негр, блядь. Губасенький такой, щербинка такая между зубами, блядь, такой. Ну, такой обворожительный, так еще ебать иногда сделать, блядь. Типа, ну я вас всех, сука, тут. Ну, в общем, такой обаятельный, сука, негр. Баба такая худенькая, кривоногая такая, блядь. Ну, такая хваткая, блядь. Брюнетка такая, знаешь, Никита такая. Только черненькая такая, блядь. Вот она, значит, хваткая, блядь. Мужиков пиздит, блядь, только так. Выясняется, что у нас еще старший офицер на корабле, блядь. На каком корабле, блядь? Колумб, ёб твою мать. Потом скажу, как корабль называется. Хотя могу тебе сказать сразу, блядь, пока не забыл. Новоходоносор, блядь. Что? Охуел? То-то, блядь. Почему так назвали? А царь такой был, блядь. В Междуречье, блядь. В Персии, хуй знает в какие годы, блядь. Новоходоносор, блядь, понимаешь? Насрал где-то, блядь, и назвали его так, сука. То ли на муху насрал. Не знаю, блядь, короче, блядь. Это же персидский язык, ёпки. Фарси, хурси, блядь. Там хуй поймешь. Может, по-ихнему это цветок в пыли называется, блядь. Или как-то так. А тебе все насер, блядь. У нас другие, понимаешь? У нас называют на фамилии, ёпта, американская, блядь. Лис Хёрли, блядь, ну. Хёрли ты лис, блядь, хочешь сказать. Фамилия такая Хёрли. Ну, не веришь нихуя? Я тебе заметку принесу, блядь. О чем думает лис Хёрли, блядь. Ну, если у них Хёрли фамилия, то ты веришь, нет? Все же у них тогда Хёрли. По-настоящему будет. Какая разница в языках? Так что ты не пизди, слушай, сиди спокойно, блядь. Внимай, блядь, нахуй. Вот эта баба, зовут ее Тринити, блядь. Я сразу запомню, потому что Тринити Моторс, блядь, компания, блядь, по продаже автомобилей, нахуй. Вот это Тринити Моторс, блядь. В кожаном всегда, ножки кривенькие такие, блядь. Летает по стенкам, любит бегать. Ох, любит бегать по стенкам, блядь. Как ебанет по стене, блядь. Опа. И стоит, нахуй. Ебанет по стене. Или зависнет, блядь, как... блядь, как паук, нахуй. Зависнет? Зависает, ёпты мать. Ну, короче, блядь. Этот, значит, Морфеус, негр, блядь. Морфеус, понимаешь, да? Морфий, блядь, сон туда-сюда, бог Морфей. Тут что-то наворочено, блядь. Она, значит, Тринити Моторс, блядь, и там еще чувачок один, блядь. Его вообще так... Андерсон, блядь, наш свет, ёпты мать. Том Андерсон, блядь, по кличке Нео, блядь. Ну, значит, неофашисты, блядь, неонацисты, блядь. А он просто Нео. Значит, новый. Как бы. Новый такой паренек, блядь. Ну, мы сначала его не видим нихуя. Короче, блядь, тут, значит, такая щебутня, блядь, щепутуха, блядь. Короче, ломятся какие-то полицейские куда-то в подвалы, блядь, в канализацию. Там вообще часто в канализацию потягивают всех, блядь. Ты знаешь? Видимо, там просторно, блядь. Или все, запахи там такие все. Тянут туда, все туда тянет. Компьютер туда в канализацию, блядь. Все туда спускаешься, нахуй. Так дверка, блядь, они говорят, мы, сука, сейчас, блядь, руки вверх, нахуй, блядь, дверь вышибают, берем, нахуй. Она так руки поднимается, и баба, блядь, ну, первый раз мы ее видим, нахуй, такая черненькая, в кожаном, блядь, вся такая стройненькая, глазки голубенькие, брюнетка, блядь, Тринити, нахуй. Потом узнаем все это, Тринити, блядь. Значит, а там, значит, сверху такая история, блядь, подъезжает лимузин, выходит, блядь, три хуя, очень похожи на Шалевича, блядь, на Славика, блядь, в молодости, блядь. Смесь Толера Масляного с Шалевичем, короче, блядь, такой выходит, такой Шалевич, блядь, и говорит, лейтенант, нахуя эта самодеятельность, бля? Он говорит, да мы ее сейчас, блядь, отхуярим так, что, блядь, мало не покажется, блядь, куда ей нахуй бабе деться-то, блядь, у нас, блядь, взвод нахуй. Он говорит, взвода уже нет, пиздец взводу. Как, блядь? А вот так, сел в машину и нахуй. Не, говорит, нет, говорит, вернусь, нахуй, сейчас сам пойду. Я вам говорил, хули вы лезете не в свое дело, блядь. Может, мы полицейские, ну идите вы нахуй, говорит, полицейские, блядь, хули вам тут делать, блядь, тут пахнет, блядь, сука, я не знаю, чем, блядь. Матрицей. Пахнет, блядь, чувствуешь, нет? Он говорит, а кто это такой, блядь, я не знаю, нихуя, блядь. Потом расскажу, блядь, сука. Спускается в подвал, говорит, и... А баба-то, блядь, в это время этих полицейских пиздит со страшной силой. По стенкам бегает, над одним зависла, блядь, ноги раскорячил, думаю, сейчас обоссыт. Нет. И поебал ему ногой, блядь.

блядь. Как это? Горки нахуй, блядь. Покажи. А потом хуя крыша кончается, она как пиздонёт, блядь. Они за ней. Один чуть нахуй не обосрался, не упал, блядь. Забрался, опять лезут. Она опять как пизданет, блядь. Потом как уже так пизданула через все небоскрёбы, как пизданет. Но это тоже не промах этот, блядь. Шалевич, блядь. Северхаки, блядь. Как за ней ебанет тоже, блядь. О, блядь. Сука. Она хуяк? За уголок он пиздик, пиздик, блядь. Нихуя, блядь. Бежать за ней, блядь. Исчез нахуй. Только, сука, пронырливый, блядь. Пронырливый, сука. Она, значит, раз на улицу, блядь. И бежать нахуй. К будке автомата, блядь. Понимаешь? Они, у них такая фенька, блядь. Они все потом, ну, чтобы исчезнуть нахуй. Как бы из реальности, блядь. Куда-то к себе, нахуй. Они, говорит, там, типа, чувак, оператор, блядь, куда мне нахуй смыться? Он говорит, там, говорит, на Уолл-стрит, бля, будка автомата, подходи к трубке, хуяк, и исчезаешь, блядь. То есть она в будку, а тут уже, блядь, бля, фура такая хуярит, блядь, ёпты мать. А там сидит этот агент нахуй. Агент уже тут, как тут, блядь, как он туда попал, нахуй, не уйдет, блядь, ума не приложу, блядь, такая виртуальность, блядь, все смещается, блядь. Она раз в трубку-то. А он в эту трубку, как это, ебанет по этой кабине, блядь, машиной. Думаю, ну, пиздец, бабе. Ну, мы же не знали, что она, кажется, через трубку ускользнула, блядь. Исчезла, нахуй. А не раз, блядь, на обломке-то, говорит, пиздец, ушла. Вот, да, ушла, ну и хуй с ней. Мы, говорит, ее еще найдем, блядь. Теперь надо браться за Нео, блядь. Где он, сука? А в это время, значит, тут они... Опа! И на сынка прям так они... Он как из канализации, блядь, а они тут плывут, эти, блядь, папа-то. Ой, сынок, ой, папа, блядь, радости! Прям чуть не обоссались все, блядь. Ну, естественно, кто ж думал, что, блядь, можно найти из аквариума, блядь, сделать, сука, ходку, а? Из аквариума соскочить, блядь. Короче, только они ебал наразинули, бля, а тут сети, хуяк, бля, там рыба, селедка, бля, здорово. Их на траулер этот затягивают, нахуй, затягивают. А Немо, знаешь, в какой смысле он оказался, сука? Он не только что камушек там куда-то подложил, он говорит, так, блядь, я сейчас все сделаю, нахуй, говорит, рыбы, блядь, не паниковать, нахуй, сука, все вниз плывем, вниз, то есть они стали все ебальцами, развернулись вниз, туда, в сетях. И тянут эту, блядь, всю эту кормушку, весь этот мешок сетевой, вниз, блядь. И такую развили, я тебе скажу, Коля, скорость, нахуй, что этот корабль чуть не перевернулся в пизду. Короче, сети оторвались, нахуй, все это бросилось, блядь, они все расплылись, и вот так он спас всех рыбок, блядь. И вот уже хиппи-энд, как говорится, блядь. Ну да, хиппи-энд, ёптать, в одной акватории, блядь. Клара с этим акулом, блядь, самцом, блядь, сука, Вилли, блядь, который её сберлять хотел, подружилась, опять встретились они. И вот они, значит, вроде как такие довольные, блядь. А значит, приехали в родную акваторию, там же этот опять скат опять хуярит, блядь. Поплыли, сели, блядь, говорит, вот, блядь. И мораль. Детишки, слушайте старших, блядь, не выёбывайтесь, блядь, а то все в аквариум нахуй попадете в пизду.

0: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, окорешок, ты веришь-то нет, врет мне чих-пых, бля. И когда я пошел на рельхотку пошел, бля, ну там, конечно, куда там, бля, хлеборезка вся занята, бля, сука, сидят, бля, борзые, бля. Я за культурно прикинулся, бля, за культурно в библиотеку, бля. И сел я на библиотеку, врет мне чих-пых, ты веришь не, бля, сука, время дохуя. Время дохуя, бля. Мне говорят, читай, сука, бля, читай. Мать говорит, читай, бля, в рот меня всех пыр. Хуй читать, по форчикам лазить надо, в рот меня всех пыр, бля. По магазинам, бля, скрипсти, в рот меня всех пыр, бля, читай, бля. Время идет. А тут

0: сука, сел, бля. Ты веришь, кореш мой, бля, сижу в библиотеке, бля. Ведаю, бля, библиотекой. Сука, нихуя не понимаю. Ну, конечно, хотел познать, блядь, природу, бля. Природу, все написано, бля. Кто писал, бля? Ты веришь мне, бля? Открыл для себя такие, блядь, сука, бля, просторы. О, Колян, в рот мне чих-пых. И эти годы, бля, для меня даром не прошли. Не прошли эти годы для меня даром, бля, библиотека, сука, ты понимаешь? Ну а что там, правда, газетки, труд, бля, все выдавал зэкам, бля. А тут, сука, Пушкин, бля, полное собрание сочинений. Засчитали, сука, ну просто, да, блядь, я не знаю до чего, бля. Ну прозрачная бумага стала. Я думаю, сука, сука, жопу не вытирать, блядь. Жопу, сука, не вытирать газетой, бля. Правды вытри, вот мне чих-пых, бля. И, сука, зэки меня слушали, они слушали, бля, в законе, сука, я уже сколько ходок, бля. Сука, пусть, блядь, я говорю, относись, блядь, это солнце русской поэзии, бля. Вы нихуя не знаете, бля, все, прочитал, все. И вроде меня всех пых. А я сам сосок, бля, сосок. Я говорю, сосок, бля, не пропадем, бля, сока. Всех задушим, бля. Гений, вот меня всех пых, бля. Читаю, бля, попадается у него. А у него, бля, много сексуальных таких сочинений, бля. Евгений Онегин, бля, Руслан Людмила, бля. Все про это дело. Ты знаешь, все, штука про это дело. Во, бля, какой был ебаков. Ты пойми, у него по жизни шла такая штука, бля. У него няня была, няня Арина Родионовна, бля. Арина девушка такая. Она была девушка, она была маленькая, то есть беленькая такая, хорошенькая. А потом стала старенькая, естественно. Но она такая добрая, она крестьянка, ёб. Крестьянская, русская женщина, пойми ты, бля. Это негритёночек, блядь. Она его так, бля, чисто прижмёт, блядь. Ну хули ты, блядь, спи, мальчик, блядь. Головку погладит, блядь. Хули тебе, если бы головку каждый день гладили, ты, блядь, что, гений был бы, Коля, блядь. Ты, сука, чё, бля, вот в жизни своей, блядь. Ты чё не получал, бля, пойми, блядь. Ты, паскуда, бля, не получал нежности, бля. И вот няня, бля, ему сказки, бля. Русские народные сказки, бля. Они как у них хуй, бля, философию, бля. Тогда еще Маркс не родился, нихуя, бля. Эти Энгельс, бля, пидорас эти, бля. Вот они, сука. Она им сказки, сказки, бля. Ну, хера, погладила. А вот тебе сказки такую, бля. А вот тебе про Анки цветочек. А вот тебе про хуй там. Он, читай, а он слушает, бля, и сыпает, бля. Потом сянет, бля. А упал, бля, сказки им. Библиотека, ёпта, ты на улице нахуй, хуй вали. А он, бля, куда? Книжку, бля, она в голову западает. И он западает, и он ее читает. Я говорю, о, бля, смотри, а вот это интересно, бля, а я еще лучше хочу, бля. Он затеп какой, бля. А я еще лучше, бля. Лучше, и лучше, бля, все, как начал петлять. А кто, бля, сука? Вокруг него живет, они, блядь, нихуя не понимают, бля. Хули Пушкин. Ну Пушкин, бля. Современник, ёпта, бля. Ты веришь, не, он же, сука, негр, бля. Черный, бля, негр, бля. У него. Волосы не росли, нихуя нарыли. Он всем подходит, говорит, у тебя растут? Он говорит, растут, а у меня нихуя. Он говорит, а нихуя не растут, потому что негр ебаный в рот, бля. Ему, бля, такого наговорили, он обиделся, блядь. Во, бля, мол, черно, бля, негры, сука. Да в рот мне всех пых. Да ты будь хоть, блядь, там, как этот, сука, сказал, великий поэт. Да будь ты хоть негр, бля, преклонных годов, блядь. Но ты так напиши, бля. Он говорит, да в рот, да хоть троллейбуса, блядь, ты в рот мне всех пых. Только будь гениален, бля. Ты понимаешь, какая история, бля? Я эти все, бля, вот эти вот пережил в себе. Пока сидел, я много думал. Я много думал об жизни, бля. Я, бля, консерватор, сука. Я консерватор, бля. Мне чего-то вот не нравится, бля. Ну, не нравится, а потом думаю, а почему? А ты подойди с другой стороны, бля. Ну, может, такая, блядь, история в жизни, бля. Все люди равны, бля. Никто никому не принадлежит в рот на всех пых. И Пушкин, он это знал изначально, бля. А был он, бля, сука, при дворе. У царя ходил, бля. Тоже, бля, приходил, бля, сразу царь, бля, все, в рот мне всех пых. Я здесь. То есть колуны, все. Во, бля, сука. А ему стишки писать на. Стихи, бля, солнце, ёпте, ему рабо, ради рабо. И он когда уехал там в деревню в одну, и там он, бля, и говорит, как писал. И писал так, что охуел сам. Говорит, ну Пушкин ты, сука, бля. Он в конце крикнул, бля, исторически, бля, у него был, сука, такой вопль. Ну, Пушкин ты, бля, да. То есть, в таком случае, понимаешь, что сам от себя, чувак, охуел. Это ты представляешь, какой, бля, гений. Сам от себя, чувак, протащился, бля. Вот ты сам от себя протащился, бля. Ну, хуй, ты сидишь себя, бля, эти фрикадельки, сука, тыркаешь, бля. Я тебе говорю, сука, а ты, бля, даже не слушаешь нихуя, бля. Ну, в рот меня чих-пых, бля. Колян, ну, Ну хуй ты все жрешь и жрешь, блядь. Вот, сука, нельзя. Нужно, блядь, потреблять, блядь, информацию, блядь. Вот она, потребляй, она идет. Я тебе сейчас такую информацию даю, блядь. Тебе никто не расскажет, блядь, кроме меня, сука. Кроме Сюрки, блядь, твоего друга лепшего твоего, блядь. Ну слушай, блядь. И он, сука, блядь, он жил так, блядь. Он, сука, как Гамлет тоже, бля. В натуре такого плана. Все отрицал. Ну, то есть ему, говорит, там был там Пушкин, бля, там, в рот меня сих пых. Он говорит, на. Я, говорит, сука, доверять только себе, бля. Вот как у него, а он чувствует, бля, там, от Бога у него. Он чувствует, бля. Он говорит, то чего он, как, нахуй. То чего, нахуй. А высший свет, в рот меня сих пых, бля, как нахуй. Как нахуй, бля. На балу, бля. Он говорит, нахуй. А потом, более того, взял привычку, сука, всех зарыло хватать, бля. Ну, зарыло, бля, всех хватает, и все, бля. А, сука, а негр, бля, темперамент, бля, южный, сука. Он со своим характером, бля, ну не может он, бля, пройти мимо, бля, здорового какого-нибудь пердака. Вот смотри, какой мудак, бля. Он подержит, как заебало его схватит, бля, ну чего, блядь? Он говорит, бля, ничего. А сам охуевает, говорит, что ты меня заебало хватаешь, бля. В высшем свете, бля, в собрании, бля. А пусть не может, блядь, вот его разворачивай, бля, сука, красавцы, ёбаный. Я говорю, всех, блядь, я говорю, блядь, сука, такой, блядь, и в нем, блядь, какой-то запал, блядь, прям хватать, прям заебало, блядь. Ну, кому же, блядь, нравится, что это заебало, всем хватать, блядь. Они жаловаться начали, блядь, государю, блядь, жаловаться, блядь, жалобы пошли, блядь, говорит, хуй, блядь, заебало, всем хватать. Ну, гений, блядь, но заебало-то зачем каждый раз хватать, блядь. Ну, ты входишь в автобус, я хватит заебало, тебе понравится, блядь, а? Понравится, блядь. Тогда не было автобуса, кабриолет сел, тебя заебало, раз. Ты понимаешь? Батька государь, говорит, ну невозможно, бля, отгради, ёпный, в рот на всех пых, бля. Ну, говорит, понятно, что гений, бля, ну нельзя, а все равно заебало. Ну нельзя. А он зарыл, она говорит, зарыл, отвечай, сука, говорит, такой, ты чё ты, бля, тут вот стоишь, бля. Вот как переберет, пиздец, бля. А маленький, бля, маленький, прыгки, бля, ему завидно тот, что один здоровый, бля, он с этим упаялся, бля. Ну, пусти, ну гений, бля, а никто не знает, бля. Вообще, я гений. Ты же в магазин не войдешь, я гений, бля. Ну и хуй ты гений, в рот я чих-пых, бля. Все тебе надо в натуре, бля. Гений, в рот мне что. Он так точно говорил, бля. Я говорю, все, умный чувак, бля. Он входит, бля, в собрание и смотрит, бля. Кто на него как смотрит? Он косится, бля. А баба у него была красивая. Вот он баб, он любил баб. Вот это был наш человек, бля. Маленький, сука. А такой, знаешь, говорит, мал клоп, говорит, да вонючий, бля. Он так, сука, такой был задебистый. Ну и темперамент, бля, хватал всех за сраку, бля, шубатит, сука, так поволок за шторы где-нибудь раз, бля, и выскакивает, бля, о, в рот меня сих пых, бля. Как будто я здесь и стоял, бля. Так быстро все делал, бля. Ну там, естественно, народ-то обращает внимание, товарищ. Ну куда ты нахуй, бля, в рот меня сих пых. Ты что же всех баб-то перетаскал, бля? И знаешь, а выбрал себе бабу, бля? Ну красоты, бля, я тебе скажу, чувак, блядь. Наташка, бля, сука, красивая баба. Нихуя не видит, блядь, глаза в раскосяк, блядь, ну красивая, бля. Она ему, он ей по яйца, бля. Вернее, она ему по яйца, не, пизю. Она ему по пупок, бля, вернее, нет, он, сука, маленький, бля, она здоровый, пизду, ну тебя нахуй, бля. Тебя заебал, бля, своими замечаниями, бля, туда-сюда показывает, бля. Короче, она высокая, бля, он маленький, бля, мелкий, сука, клоп, бля. И даже когда он, сука, поехал на дуэль, она мимо него проехала, говорит, вот, на сих пор, и не заметила. Ну, правда, он тоже ее заебал, бля, у него 5 детей, бля. 5, Гришка, Дашка, Мишка, бля, там хуй, мартышка, бля. Это пиздец какой-то, бля. Она же тоже все это, блядь, произвела, блядь, это же такие потуги, ёптель. Это как, бля? Ну он же все, как же, ходит, усвоится, блядь, денег нихуя не хватает, он говорит, все время деньги, бля, они уже ебли деньги, потому что, блядь, башка, бля, как жопа треснется, бля. Давай деньги, бля. Нихуя, во, бля, как, а гений, бля, без денег жил. И жил он, конечно, в основном честно, бля. Старался честно, бля, деньги, бля, нет, нихуя пиздец, бля. Мама выше, батя выше, бля, нихуя, бля. Туда-сюда, князь вяжемся, выше в рот на всех пых, бля. Я тебе свои труды, бля, а нихуя, бля. Сука, хуй труды, бля. Сейчас оценили только. Сейчас, бля, ему сейчас миллионы зарабатывал, миллиарды, бля. Сука, гений заработал бы. Нихуя нету, бля, честно жил. Я связался только один раз, бля, какими-то пиздюками, бля. А те, бля, такие были, вроде, высший свет, бля, офицеры, бля. Я говорю, хуя, бля, в рот мать всех пых, мол, нельзя никого заебало потрогать, бля, вот там, на этом, на собрании, бля. Царь там ебет всех, бля, и заебал, в конце концов, а чё, одни балы, бля. Говорит, ну невозможно, бля, заебал, бля, и забало. Говорит, надо свободу, бля, солдатам, бля, там, крепостным, бля, каким-то, хуй знает кому, бля, всем, распустить всех, говорит, нахуй. Ну Пушкин послушал, блядь, в рот мяч их пых, нихуя попал, блядь. Ребята, говорю, я этого нихуя не слышал, бля, и отвалил, бля. Они говорят, Пушкин, мы тебя знаем, ты сукин сын. Ты только никому не рассказывай, бля. Он говорит, бля, буду никому не рассказывать. И не рассказал. Бля, буду не рассказывать. Отсюда от Бога, блядь. От Бога шел все время. Не рассказал. Вот к его чести будет сказано, декабристов послал нахуй, но никому про это не рассказал. И он там даже писал, где-то я бы мог как хуй болтаться, но сам туда я осенью не пошел. И на этой площади они вышли, блядь, царь, выходи в рот мяч их пых, мы тебя сейчас тут ебало разворачиваем. Говорит, чего, блядь, царь, обосрался, блядь, какие мудаки, блядь, полки вывели, сука, говорит, каждой крестьянке по крестьянке, блядь, каждому крестьянину по дополнительному хую, короче, такого наградили, блядь. Ну, Пушкин сразу понял, что пиздец, блядь, и пошел нихуя, не нахуй. Он в это время куда-то отпизякал, блядь, сидит себе, пить стихи, блядь, строчит, блядь, и все такое. А они, блядь, давай, сука, царь, блядь, обосрался, говорит, генерал, иди нахуй. Блядь, ты ебало разнесет, блядь. Генерал пошел, они его ебнули, блядь. Ты представь, отмороженные ребята, блядь, отмороженные по полной программе, то есть, блядь, крыша съехала, все, блядь. Это чего-то на мокруху пошли, бля. На мокруху по полной программе, бля. И, сука, взяли ёбну генерала, бля. Ну тут уже у царя терпение лопнуло, говорит, да, блядь, да что же такое-то, бля. Взял всех нахуй, расстрелял в пизду, блядь. Как пизданулось пушек, бля. Только сраки полетели по нему, блядь. Вместе с воронами, блядь, с крестами, и все в пизду. Сколько это, голые бабы летят, блядь, в баню попал этот, блядь, снаряд, нахуй. Нехрище, ёптеть, а как ты хочешь, блядь, батюшку царя, блядь, ты, сука. Царь, конечно, их не помиловал, блядь. Те, которые самые были заводные, один, сука, стрелял тоже, блядь, да и другой всех, блядь, повесил, сука. Их было некое, повесил, да, а остальных, а их там дохуя. Дохуя набралось. Отправь, бля, в ссылочку, идите работайте, бля. Вот туда, в Анжеро, Судзинск, блядь, вон туда, сука. Там на зоне вот как раз сидел в Анжере, бля, ой, сука, бля. Вот их туда на зону, бля, ну тогда они, бля. Сука, наша зона, отдыхаем, блядь, мы-то, ты чё там, бля, в натуре? Они жили в доме, бля. Сортир, бля, портир, бля, унитаз, слуги, ёпты. Бабы к ним приехали, тебе баба приезжала. Тебе какая-нибудь баба приезжала, бля, вот на сих пых. Бабы за ними потащились, бля. Но русские женщины, конечно, бля, хочется отдать, бля, им, бля, честь, бля, и славу, сука. И они все, блядь, поперли все в Сибирь, бля. В Сибирь, блядь, поперли, все приехали. И с ними там до конца и жили, бля. Батюшка, нахуй, в столицу не ногой, бля. Не ногой, бля. Там, блядь, и живите, бля. Там плодитесь, размножайтесь, блядь. Но он им позволил это делать.
1: А какие бабы-то были, бля, княгини в рот мячих пых. Княгиня, она приходит, говорит, мне лошадей, бля. Он говорит, хуй в рот. А чува, говорит, хуй в рот. Говорит, как хуй в рот? Я у вас, я таких не брала. И она, главное, горда. Она горда, бля. Она говорит, нихуя, говорит, беру только у принципиальных, бля. И она так четко, бля, ему ответила, что чувак охуел. Он говорит, он сразу говорит, княгиня. Ай, точно, бля, княгиня, бля. За княгиню отвечаю, бля. Могу вам, конечно, дать лошадок, блядь, но меня за это, блядь, по еблу так надаю. И ему за это по еблу надавали. Надавали, блядь. Он говорит, что такое, коня, коня, говорит, хуй в рот, бля. Отдал, бля, дал. А понял все, сука, любовь. А тут, сука, Пушкин, бля. Пушкин! Великий, блядь, солнечный поэт. И что ты думаешь, он сделал? Он написал, блядь, поэму, блядь. В рот мячих пых. Но, бля, Наташку он любил. И любил. И ты веришь мне, чувак? Ну он же, бля, все время у него в голове всем грудь верь. Раз стишок пришел, он, бля, раз. Карандашик, блядь, записать, бля. Только отвернется, бля, бабы нет нихуя. А Пушкин-то, знаешь, он когда пишет, он всех нахуй посылает. И ей тоже показалось, что он на него внимания мало. Просто думал, а сядь, я тебя напрягу, бля. Вот у нас баба, Надька, помнишь, как тебя, блядь? Сядь, я тебя напрягу, бля, напрягу. Он, блядь, посрать я тогда дал, блядь, она сразу отпряглась, бля. Ну вот, ну Пушкин тоже ей, конечно, посрать и давать не стал. Она высокая такая, тоже баба такая солидная. Ну, он интеллигентный, он говорит, Наташа, посмотрел, вот так вот на нее посмотрел. И говорит, так, бля, если чего... Ты с этими делами мне завязывай, блядь. И больше ничего я тебе в натуре не скажу, блядь. Вот так сказал, и так с укором, блядь, на нее посмотрел. Она говорит, Саша, в чем дело, блядь, в рот мячих пых. За что такие, блядь, эти дела? Он говорит, я все, блядь, знаю. У меня внутри все про вас, блядей, все знаю, блядь. Вот такой, сука, был Пушкин, блядь. И ничего не сказал. Пся, гению, блядь, такой я, сука. Вот они не понимают нихуя. Их-то никто не помнит нихуя. Сура, бля, Пушкин, блядь, до сих пор, о, блядь. Вот такой собрался с ней, блядь. В роме сих... С Богом разговаривает, чувак. Он пока с Богом поговорит, опять Наташки нет, блядь. Да что такое, блядь.
2: Ну ему тоже в натуре стало, бля. Заподлосивали, бля, держите, бля, в рот на всех пых. Он одного раза ебло, бля, схватит, бля. Тут опять, да что ж такое, в чем дело, бля, буду. Он говорит, да что вы мою жену-то, бля, хватаете, сука, бля, что она вам, блядь? Жена моя, в рот на всех пых. Тебя все равно приглись, бля, и ну, мы сейчас тебе сделаем, бля, козел. И как раз этот, бля, хуило, бля, Дантес, бля. Ну подвернулся, бля.
0: Он надо себе впердолить,
2: а пусть, постой, чувак, ты что? Это моя баба-то, ёпты.
0: Тут нихуя ты ей впердолить-то. Он говорит, а увидит все. А он нихуя. Он не то себе в подворотне, ну как мы там. Не, нихуя, бля. Он норовил, бля, на рауте, блядь, ей впердолить, блядь. То есть, блядь, на балу, ты представляешь, бля? Чё Пушкин задело? Ну хуй с собой, еби там в углу. Ну еби в углу, он я не знаю нихуя, и все. В размятых пых. Так он ей на балу запердолить решил, бля. И тогда до Пушкина, до Пушкина, до гения, бля, дошло, что жену его сейчас выебут. Вот тут-то, блядь, и началось. А гений, гений, гений, бля.
2: Он говорит, Наташа, пиздец, я этого ебаного пидораса порешил. Она говорит, ни в коем случае, Саша, бля. Сосок, блядь, нихуя не было, нихуя. Говорит, вроде всех пы. Говорит, ну, блядь, ну, насколько, ну, я завидел, бля, ну, я сосок.
0: А хотя Пушкин, может, он фантазировал, бля. Хуй его не знает. Но тоже, бля, фантазирую, бля, свою синку, бля, натянут нахуй. В гастрономе, бля, при всех-то. Ну, фантазируй, фантазируй, бля, вроде всех пых. О, и сосок, бля, гений русской литературы, бля. Пошел, бля, говорит, ну Тошка, бля, сюда, сука. А ты не принято, понимаешь, бля, вы со свет, бля, как Наташка, бля, вы все нахуй охуели. Говорит, иди сюда, бля, такой, бля, ее вся рука дернет, бля. И Дантес тоже, бля, ей на юбку наступил, пизданулся там где-то, блядь, обосрался, бля. Обиделся, как же так, бля, говорит, нихуя, бля, дома разберемся, бля. И подсылает ему, сука, секунда, говорит, блядь, за это, сука, что я ёбнулся, бля, на балу. Я тебя сейчас, сука, расстреляю. Он говорит, давай, бля. А у Пушкина уже накатило, блядь. Накатило, как у Гамлета. Он говорит, идите вы все на... Нахуй, ему уже надоело, блядь. Он говорит, сука, как вы меня заебли, блядь. Я гений, блядь, свинца руси, а вы меня так, блядь. Ну, сука, подожди, блядь. Берет, сука, пистолет, блядь. Хуячит его, блядь, натер, сука, надрал. И вперед, блядь, на черную речечку, блядь. У них там на черной речечке все, блядь, и стрелялись нахуй там. Темнень, блядь, комаров до самой сраки. Ну, правда, была зима, блядь. Значит, комаров не было, блядь, все комфортнее. Но, блядь, ну не так это все, блядь, надо было делать, блядь. Ты, блядь, там какую-нибудь хуйню подоткни, блядь. А этот, сука, Дантес явно, бля, принес свои слухи, бля, хочет, он себе железку сюда вставил, блядь. Железку вставил и вот так все встал бочком, блядь, бочком. Это ему полсрака отстрелил. Пусть он, блядь, стрелок был замечательный, блядь. Стреляет, как, сука, комара, блядь. Хуй отшибет, блядь, на лету, блядь. Комар летит, пиз, блядь. Блядь, вообще пиздец, бизнес. Вот так стрелял. Так ты, сука, думай, Дантес, блядь. Этот, бля, железку вставил, бля, яйца прикрыл, все, бля, и стоит, бля, и стоит. И Пушкин говорит, а ты, сука, ворот на всех пых, ну все ты, бля, ну все я тебе валю, бля, за все, блядь. А у него просто накопилось, он как бы стрелял, бля, не в Дантеса, да хуй с ним, Дантесом, бля. Он стрелял во все вот это, блядь, самодержавие, блядь. Вот во все это, которое его, блядь, сгнобило, бля, во все самодержавие решил... Стрельнуть, бля, плюнуть, сука. И он первый, бля, не выйдет, как хуйня, бля. И Дантес выйдет, как, опа, блядь. А попала в железяку, бля. Ты веришь, нет? В железяку я отрикошетил, такое ушло, блядь. Выстрел, бля, мой, говорит, бля. Пушкин говорит, ну, сука, давай, бля. Стоит нихуя, прям перед ним вот так вот. Не повернулся ничего, бля. Тот, сука, пистолетом, сука, плечо прикрыл, бля. И он говорит, как пизданё, бля. И раз, бля. Говорит, по-моему, говорит, я ранен, бля. Он так, блядь, как-то... Сознание это упал, бля. И вот он лежит, бля. Лежит, бля, и думает, пиздец. Пиздец, бля. И вот его мысли, блядь. А хули, бля, из-за чего, бля, в натуре? Вот ты подумай, Колян. И я тебе скажу, ты, курица мой, бля. Ты видишь, как моя печенка-то, бля, трясется. Сука, в рот мячах, бля. Никогда за бабу так не горячись. Иначе гений погибнет. Поэтому хоть и гений, бля, а заебало не трогай. Вспоминай.
3: Пушкина в натуре.

каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Помните, братаны, о каретном шуре. Пушкину оно не повредит. Шура Шуру знает, многое читает и на все имеет свой ответ. Жалко только Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Жалко только Шура часто отдыхает там, где счастья не было и нет. Но и в этом деле

0: Слышь, Мокси, тут нашу кассету типа врубили.
1: А кто?
0: Не знаю, отсюда не видно. Какой-то крутой.
2: Да, настолько крутые слушают.
0: А давай ему сразу какую-нибудь хорошую песню вставим. Ну, типа, чтобы он нас не вырубил.
1: Давай, вставляй.

0: Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то. 4 года не думавши, Коля. Представляешь, как у нее заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове. Ой, за живот, хватит. Где плод, блядь? Плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь. Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь. Когда она упала, знаешь, опять на руки на свои смотрит, блядь. О, блядь, прошло 4 года. Ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука? Оказывается, у них в этом... Видимо, как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих гюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, бля, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам, а она по своим кольцам, по рукам посмотрела, их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь. Ну, только она ебала-то, а в это время тук-тук, вам письмо, чик-трак, входи нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставай, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось, пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь. И давай, Ира, как ее поцеловать, блядь. Она глазки-то закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так это пизда, как его за язык укусит, нахуй. Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя, как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лежит, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил, без языка убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом. Тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебал у дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, 13, нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коля, как ты думаешь, нахуй? Пиздашева он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуячило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такое... Экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь, ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Но если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сук, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит нахуй лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Сел в этого пупсика-мупсика, бля, машинку, и попиздовала. Сразу прям, по указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.
1: Коля, кореш ты мой драгоценный, ты посмотри на мое ебало и вычисли, пожалуйста, блядь. Какие муки, блядь, я претерпел. Все, сука, не понимаешь, сука. Фильм я смотрел, пизда. Культовый теперь называется, блядь. Это культовый, блядь, на него молиться надо, значит, блядь. Все, снимай галоши, блядь, в красный угол и ебалом об пол, блядь.
0: И кто сделал так, блядь, знаешь, что ты сделал, блядь, фильм ты дать?
1: Квинтина, бля, Карантино, ёпта ему.
0: Кто? Да не Буратино, пизда. Буратино мальчик деревянец такой был, блядь. Он, говорит, папе Карло сразу хамить начал, блядь. Только тот ему нахуй нос приделал, блядь. Он, сука, сразу говорит,
1: а гвоздик вбить мне, блядь, папа?
0: Карло, блядь. Карло говорит, ну нихуя себе ранее половая зрелость, бля, у Буратино. Но это у Буратино, Коля, блядь. Ты не путай чай с кофе, ёптай мать. И этого, Васятку со Сталиным, как у нас говаривали, нахуй. Васятка был такой ебанько маленький, блядь. Он говорит, ну то тоже, говорит, путаешь, говорит, блядь, Васятку со Сталиным, блядь. Ну дело не в этом, короче. Короче, этот Квинтино, блядь, блядь, ты меня совсем заебал. Короче, это Квинтино, Тарантино, пизда. Ты меня вот, сука, с утра похмелил, блядь, портвейном. Портвейн хороший, ростовский, ничего не скажешь. Все-таки, когда ебать свою видишь на этикеточке, хочется еще ебануть. Но здесь, Коля, мы с тобой портвейном не обойдемся, блядь.
1: Это случай, блядь, тяжелый. Я тебе говорю, это культовый, блядь. Культовый случай, бля, в этой... В мировой кинопрактике, бля. Сколько я всего отсмотрел, отсек, блядь. Но это, бля, я тебе скажу, наворочено, блядь. Уж матрицу, бля, матрицу, сука, вникал, не мог вникнуть. А тут просто пиздец.
0: Тут, Коля, я тебе так скажу, и вникать нихуя не надо. Растопырь свои щелки, блядь, и пялься нахуй в экран, блядь. Что к чему, не разбирайся нихуя, нихуя все равно не поймешь, блядь. Кто кого куда, блядь, зачем и почему.
1: Но зато как, Коля? Как главное, блядь?
0: Я тебе скажу, это, значит, Квинтино, Барантино, сука, Карантино, блядь. Он, сука, такой был мальчик ушлый, блядь. Я тебе историческую справку захуяриваю, блядь. Ты ебал-то не можешь, блядь. Вон, достань перцовки, сука, из-под... Ну, достань оттуда, блядь, из-под стола. Перцовочки, блядь, такой, легкой только 35, чтобы была. Настоянные, блядь. Сам понимаешь, сейчас весь зима как пизданула, блядь. То холод, то жар, то в жар, то в холод. Вот так же ты себя будешь чувствовать, когда будешь смотреть фильм «Товарищ Тарантино», блядь. Убить Билла! Причем, как ты справедливо догадался, один. Будет еще убить Билла два. Да не два Билла, пизда, Билл-то один. Она его чуть не убила. В первом, блядь. А во втором уже пиздец, я уже догадываюсь.
1: А фильм еще не вышел на экраны, блядь. «Убить Билла 2». Но я уже догадываюсь, как она его будет мочить.
0: Кто она? Пизда, героиня нахуй. Ума Турман, блядь. Актриса, бля, Коля, сука, слеза прошибает, блядь. Пот на яйцах выступает, бля. Кровавый, блядь. Так я тебе скажу, блядь. Ты сейчас... Очнись потихоньку, глазами полупай, блядь, посиди, блядь, в себя приди, ёбни, блядь. Только смотри, перчик не проглоти, нахуй. Чтоб в конце оставался, у тебя вообще привычка, блядь, перчиком, нахуй, заедать оттуда. Нихуя, пускай плавает. Вот так вот, и нехуй руками туда в бутылку-то лазить, блядь. Налей спокойно и сиди. Вот. Давай сейчас ёбнем потихонечку, блядь.
1: Дорогой мой дружок, ты нихуя иначе не поймешь. У тебя должна немножечко крышка съехать, блядь.
0: Кепку брось нахуй. Вон туда ее положи, на табуретку нахуй. И сиди ебалом щелкой, возьми беломору, закури, блядь, твое здоровье, кореш мой драгоценный. Давай мы с тобой перцовочки, блядь, оттянем. Вот так вот, блядь, чуть-чуть.
1: О, бля. И ты знаешь, для дыхательных путей очень хорошо. Очень хорошо для дыхательных, этих вот нюхательных и прочих сосательных путей. Так я тебе скажу.
0: Эти, сука, блядь, они там в Голландии, значит, день конопли, а в Дании, блядь, этот, нахуй, конгресс чеченских организаций.
1: В тот момент, когда у нас сидят, блядь, заложники, они говорят, мы, говорит, этот конгресс, блядь, сейчас вам организуем, блядь.
0: Да нахуя, как же вы можете организовать конгресс, когда у нас такая беда? Они говорят, мы не понимаем. Хорошо хоть поймали этого артиста ебаного. Закаева, блядь, пизда. Он то в шляпе, то в хуяпе появится, то в этом. Артист, ёб твою мать. Я, говорит, Гамлет играл, я ебу все в рот. Говорит, куда ты нахуй, блядь? Артист хуев, блядь. Ты, сука, народ поубивал нахуй? Вот отвечай за это, блядь. Отдали они нам его или нет? Я не слышал, блядь, сука. Но должны отдать. Это такая фигура эпатажная. Но у них они датчане, они на этом давно настрёманы все, понимаешь?
1: Они все настрёманы, они все боятся,
0: потому что у них это раньше все было. У них там арабов сколько у них там живет одних? Порнографической литературы сколько?
1: У них первая пошла. Порнография полилась. Не то, что там эротика какая-нибудь.
0: Опять тенденция, Коля. Не нравится мне в эротике такая тенденция.
1: Бабы стали все брить. Все начисто, бля.
0: И вот эти свои показывают нам эти обрюси, бля, места. Ну, ёпты.
1: Ну, ты прибери аккуратненько, бля. Сейчас же, если, ну, ёпты.
0: Парикмахера позови нахуй, сама посмотри в зеркало на себя. Что там у тебя происходит?
1: Не, маляся, попались мне тут какие-то журнальчики такие. Там, ну, девушки молоденькие.
0: Ну что такое?
1: Да еще более того, колечки стали туда прикалывать нахуй. Это чтобы удобнее было разводить вроде как. Утя, утя, колечки, блядь, на одну, значит, сторону, на другую.
0: Думаю, ну дают девчонки. А если на это колечко, не дай бог, нарвешься, блядь, или что-нибудь такое? Это членовредительство ему просто, блядь. Членовредительство, я тебе говорю. Тоже тенденция, не очень мне нравится это такая тенденция. Как-то надо, чтобы был флёр какой-то, оранж, я бы сказал. Чтобы все было спокойно. Ну, все-таки эротика, это же дело такое святое. А то посмотришь, ну и расхвося все, как, ну что такое, желтая какая-то вот эта вот распасёнка, понимаешь? Ну что это такое? Это я вот против этого. Там, ну, татуировочку какую-нибудь сделают, а тут вообще уже оборзели, понимаешь? Иду и, ну просто... Сидит баба, понимаешь ли, на этом, вот этом, вся татуированная, и все трусы снимает. Хочет раку показать. Хорошо, что это фотография. А то бы и сняла бы.
1: Ну, там пионы, цветочки, значит, это все это. У нее это вот, и прям до самой сраки. Пионы-то у нее идут. А там, наверное, глыбзи туда все это проходит.
0: Тату. Такой тату. Как насмотрелся, думаю, ну, ё-моё. Конечно, хорошо, красиво, но... Тенденция такая, я бы сказал, ну, как бы, помягче чуть-чуть надо.
1: Ну, поставь ты, если тебе хочется, на ягодицы это вот. Ну, на самом лобке, понимаешь ли, когда наши уж тетки писали только для Шуры там, или только для Васи, для Коли, ну все же теперь тоже ты сам писать, что ли? Так там какие-то, кстати, треугольнички рисовать, какую-то хуйню. В пупок вообще перлину степу засунут, эту вот, как ее, перлина-то как она называется, яхонт ее, самородок. Или какие-нибудь булавок насуют. Ну что ты какой-то? Ты на такую бабу не полезешь нихуя? А вдруг у ней булавка расстегнется? Как она тебе херакнет по самой? Если, бля, опять все навредительство? Ну ёпта, ну что такое? Тенденция какого-то козелезякивания. Ну что, тело должно оставаться телом. Упругим, молодым особенно. Они помолчали, насуют все в брови.
0: Булавки, ой, какой ужас. Я на нее смотрю, мне прям самому больно. Аж глаза слезятся. Думаю, как же я с тобой буду разговаривать, подруга? Ну, у нее, понимаешь ли, в бровях булавки торчат. Это страшное дело. Мучение жуткое. Не знаю, как они это терпят. В пупке тут у одной видел. Наворочено. Пупка нету. Камень там, значит, бугром торчит. И цепи какие-то свисают. Думаю, ой, тогда самой пизды. Ой, какой кошмар, Коля. Тенденция мне не нравится. Я думаю, надо переходить к старому, чистому, здоровому сексу. Так что, Коля... Ты вот сейчас вот выпиваешь, понимаешь, ты, конечно, наш уже это, уж не тот возраст, конечно, мы не так с тобой тусуемся, там девчонки, все у нас тут свои, понимаешь, уже По дороге сидят, зубы на нас точат, клацают, понимаешь, куда? Моё, сука, тоже тенденция семейной жизни, понимаешь. Ну, не надо отрываться, но соблюдая эстетические правила. Соблюдая, так сказать, безопасный секс, Коля. И в новом году я тебе тоже рекомендую не пренебрегать безопасным сексом. Вот за это и выпьем. А сука Кислов, например, Сергей Васильевич, бля, который агропромышленным комплексом сейчас сам заведует, блядь. Знаешь такого? А я тоже не знаю, Коля, но знаю. Лично руку в Кремле пожимал. Володя Путин лично ему пожал. Не в связи, конечно, с тем, что его опять переизбрали, а в связи с тем, что он пожал. Просто пригласил и говорит, хочу, кореша, южные дорогие товарищи, посмотреть, как вы там в Ростове, блядь, жизнь ведете, блядь. А ведем, говорит, блядь. Курочек выращиваем, сахарную свеклу, блядь, ячмень, житницу всякую нашу. Так вот, он, значит, Ростов-то возник как таможня. Понимаешь, таможня. Я тебе говорю, от Анны Иоанновны, царицы нашей, блядь, между этими вот там Дон, понимаешь, как это вот раздвояется. Как грузинский знак на дороге висит. Хуй и двоится. А что это означает? Дорога раздвояется. Вот она и раздвояется, Дон. В Цемлянске водохранилище хуярит, а потом из Ростова хуярит туда, в Дельту, блядь. Лети, мой дельтаплан, блядь, сука. Из космоса снимок, я говорю, блядь, охуительный. Дельта пестрит всякими, блядь, туда, значит. Короче, в Азовское море, блядь. Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море? Подожди, Коля, не перебивай, сука, дай допою. Дон впадает в сердце мое, пизда. Помнишь песню такую? О, бля. Он впадает туда, прямо в эту в Азовское, который мелеет прямо на глазах. Ты веришь, нет? Не хватает воды, сука, Цемлянская забирает нахуй до хранилища, бля. Сосет и сосет, сосет и сосет, отсос, блядь, получается. Отсос Петрович полный нахуй. Из Цемлянского водохранилища хуй вытянешь. Но все равно, сука, питает много всякого поливного земледелия, блядь. А виноградники, сука, лучшие, а цемлянские вина, блядь. Ты знаешь, сука, корень его драгоценный, все, блядь, в области выпущено было за один год 35 тысяч бутылок хорошего цемлянского вина, блядь. Редкого, блядь.
2: 35 тысяч бутылок? Ну, я посмотрю, как ты выжрешь, блядь, 35 тысяч бутылок, а как ты усеришься, нахуй, всем этим виноградом, блядь. Ты даже не представляешь себе цифру, блядь, для одной Ростовской области, блядь.

0: девочка поражала своей красотой. А она была пролетарочка, поражала своей красотой.
1: Ну, Коля, курица многоценный, конечно, много несправедливости творится еще в жизни. Что и говорить, несмотря на то, что мы идем твердой поступью к светлому будущему, как всегда, теперь же российскому, капиталистическому будущему. Но, тем не менее, я тебе скажу, ты знаешь, только где-нибудь отыщешь теплый уголок, в котором тебе и хорошо, и портвейну хорошего тебе нальют опять такие три семерочки ростовского разлива. Только ты расслабишься, только ты пар почувствуешь в какой-нибудь баньке, где-нибудь в городе Брянске у корешей драгоценных. Да не у братвы, Коля, корица мы драгоценная. У корешей, у спортсменов, например. Как-то у Витюшки Гончарова я сидел. Как хорошо сидел, а? Ёпты, тут узнаю. Уволен, блядь, местным товарищем. Ну, думаю, почему? За что? Оговор. Явный оговор. Зависть, Коля, зависть беспросветная. Только кому-нибудь хорошо, да еще в теплом месте, я имею в виду баню. Да еще с портвейным ростовским хорошим. Так, пожалуйста, навет. Но навет, конечно, кто-то не верит. А кто-то и верит. И ведь есть такие тоже, ты понимаешь, местные крепкие ребята, олигархи, типа какого-нибудь там, ну, не хочу вещи называть своими именами, какого-нибудь странным таким еще именем, какой-нибудь Афин Паладьевич. Понимаешь? А ведь взял и убрал кольца моего драгоценного. Силовым методом, между прочим. Такое вот силовое министерство. Ну, не знаю, хорошо ли это поступил Афин Паладьевич в этом смысле. Я не знаю. Но кольца моего драгоценного мне очень жалко. Очень жалко. Как он там был на месте, Витя Гончаров, кореш. Причем с таким опытом и партийным стажем в партийной работе и в банном тоже. Вот чего не понимаю я. Ну, зачем же мы отказываемся от хороших старых кадров? А где мы возьмем новые-то хорошие? Они, конечно, растут, но очень медленно, кореш, там недоказано. Как крокодил. Которые летают, но очень низко, Колян. Налей мне хорошего портвейну. Я хочу выпить за здоровье Витюшки Гончарова, чтобы он не горевал. А справедливость, Витя, все равно восторжествует, я в это твердо верю. Выпьем, Коля, и пошлем привет нашему другу в Брянск. Мы еще приедем, мы еще увидим небо в алмазах.

0: чего ему так все это привлечение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, бля. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь. Идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали. Это уже вообще пиздец. Полный цинизм, блядь. А народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы в здоровом теле здоровый дух, блядь, было бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, блядь, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезяш. Вот мы и давайте приближаемся, прям у нас сейчас такой период. А народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля. К здоровому, кореш его драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганова, говорит, во всем нужен ум да бересь, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаете? Здоровый в народе живет, бля, тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, блядь. Или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет. Думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом. Думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, бля. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезянство, бля, перья. А перья это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, бля. Занимайтесь спортом, бегайте от инфаркта, бля. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, бля. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам не ходит, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, бля. У меня своя есть, блядь.

гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Он найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд эти, блядь, как они там их называют, фудс, хуюц, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь ничего. Так лучше уж требухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь. А это не раблизианство, это не путай, блядь. Ну, конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто дохуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну, ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, значит, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь, икорочку красненькую такую, красненькую, только собирались на хлеб намазать, ёптать, понимаешь, а её хуяк тот сберлял, блядь, понимаешь ты, нет, и саму маму-то тоже, блядь, заберляли, он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь. Только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь, там. Ну, там такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебальце высунул, раз спрятался, раз ебальце высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй. И жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля. Очень хуёвые, блядь. Веришь или нет, кореш мой драгоценный, я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь, столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов, а осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, блядь, он говорит, ой, блядь, но я, говорит, тебя, сынок, как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь, с пипичечкой, все у него нормально, блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам, будь, говорит, жить со мной, блядь, все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её... Сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как не, Митрофан, это по-нашему, не, по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знает, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, в общем, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился нихуя, понимаешь, там, на листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так папку не будешь слушать, блядь, никакой школы, сука. Так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче... Едут они в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь. А они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой. Они у него на крылышках, вот так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, знаешь, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь. Туда-сюда, а то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький. Ну, этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила, хуяк, чернила, блядь. О, блядь, и еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. А, это папа, все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня, ну если я клоун, почему я должен все время веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну.

0: прикинься, блядь.
1: Вот и этого тоже. Ну, прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь. Воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушают нихуя, вылезли куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долблёночка, сука. Пиздует там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит, а заодно рыбёшек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ты, сука? Он отсмотрел все основные фильмы, блядь, американского репертуара. А я тебе рассказывал, Коля, что является основным в фильмах американского репертуара. Месть, Колян. Месть, кореш ты мой драгоценный. Без, блядь, как сказать, неизбывная. Блядь, такая, которая, знаешь, от которой не спишь нихуя, не ешь, не бздишь, не ебешься, а только местью и занимайся. Наши, бля, грузины, менгрелы, блядь, у них там родовая месть, она отдыхает нахуй. Отдыхает, блядь. По сравнению с местью, блядь, Умы Турман своим надругателем, который над ней надругались. Так вот я тебе про очко интернета это начал говорить, блядь. Заглянул я, говорю, туда, там Виталий В, говорит, блядь, все это хуйня. Квентин Тарантино провел великие аналогии в этом фильме, блядь. Кто есть Ума Турман, блядь, уебённая и избитая, но будучи беременной? Лежащая, можно сказать, на полу какого-то храма. Храма, ну, она там венчалась. Ну, это вот, церкви, храма, маленький такой храмчик там стоит, блядь. В деревеньке-то, там им пизды и наваляли, блядь. За что нихуя не понимаю? Думаю, а, наверное, сука, сучилась она, понимаешь? Они когда в одной конторе были, это, говорит, отдел, говорит, этих, ну, как она, ДСПУ, нахуй. Добровольное, блядь, это, сообщество профессиональных убийц, нахуй. ДСПУ, блядь. Абсолютно точно, бля. Профсоюз у них, блядь. Они, говорит, себя называли смертоносные гадюки, типа, на. То есть, если в сраку вцепимся, все, нахуй. И там, знаешь, этот Билл, блядь, этот вот ебаный. Он якобы там этот вот главарь, блядь, этих смельтормозных гадюк. Ну, якобы они в законе, что ли, все, сука, бля, я не понял. Ну, не объясняется нихуя, ну и ни, нахуя не надо, бля. Значит, гадюки в законе, блядь, значит. Бил с ними это, у него, блядь, одни бабы, одна негритяночка. Это значит, блядь, Ума Турман у него хуярит, блядь. Еще одна пизда, блядь. У ней глаз один фанерой забит, другой алебастром заляпан, нахуй, блядь. Медсестра в пизду с понтом. Крестик красненький поставил, где алебастром заляпан, и пиздует, блядь.
0: Одна такая японско-китайского происхождения была пизда. Короче, баб там было дохуя у него. То ли он с ними ёбся, блядь, то ли он их, я не знаю. Но они такие все, сука, блядь, развитые, блядь. Физически, в смысле.
1: Ну, в смысле, мужики так развитые, блядь. Так особо. Сиськами вроде не отличаются, ну, мордочки так есть, конечно, симпатичные, блядь, на полу негритяночка, одна какая-то вот эта фанерой забита, блядь, другая полукитаяночка, японочка, блядь. Короче, там, это выясняется потом, ты сразу хуй ты догадайся, нахуй. Да искали они там какого-то слона, блядь, а слон уже давно отвалил, нахуй. А в его машине сидят еще какие-то братки, блядь, один страшнее другого, ебалы такие, блядь. Ну... Я по сравнению с ними просто Пушкин. Или, как сказать, Аполлон Бельведеров, сука, в полном ходу, блядь. Ну, короче, говорит, он, говорит, уже твой слон отъебался, блядь, всем должен тут нахуй. Съебывайте, ребята, в пизду. Короче, какую-то квартирку сняли, блядь. Он свою Насте звонит. А там периодически телефончик такой, звук идет. Как машину показывают. Я говорю, вроде телефон звонит, блядь. Но потом выяснять, что он и звонил. Это Настя ему звонила по мобильнику-то, сука. А он в это время был далеко, не слышал нихуя. В доме или где-нибудь. А этот телефончик под торпедочку подвалился, блядь. А он ей звонить по этому, нахуй, какую-то девушку попросил, блядь. Ну, там, нашел телефонный автомат, там, почту, блядь, в каком-то этом городке ебущем, блядь. Говорит, Настя, а, говорит, уехала нахуй. Ну, она собиралась отвалить, видать, за кордон куда-то, блядь, с ним вместе новую жизнь начать, блядь. А не получилось, блядь, все из-за братвы, блядь, вот так вот, Коля. Ой, кореш ты мой драгоценный, тяжка судьба, блядь, тяжка судьба, блядь, русского рэкетира, блядь. Еще молодого, блядь, да еще на окраине, блядь, брошенного, побитого, блядь, покоцанного, сука. Но тут ребята не дремали, говорят, слушай, ёпта, блядь, ну этот наебался, а мы-то, слушай, у нас тоже хуя есть, пойдем девочек снимем, блядь, тёлочек, блядь. Говорит, какие тёлочки были. Одна лишь там напилась и говорит, а у меня вот магазин, говорит, мы компьютерами торгуем. И я говорю, ой, бля, у нас денег да хуя. Вот это ночью там передают они, днем там, короче, у нас накапливаются бабки, там мы сдаем, там, говорит, да хера. Говорит, пойдем возьмем бабки, ёптень. А чего вот они сидят? Вот на этой время такие мысли и приходят, блядь, в голову-то, блядь, как кого-нибудь ёбнут. Читали бы хоть газеты, бля. Чё-нибудь эдакое, бля. Хуй-то. И этот, говорит, ни в какую, Котя, говорит, блядь, у меня Настя, сука, уехала, внутри какие-то переживания у него происходят, этот там Димон лежит, блядь, еще раны поправляет, говорит, вы меня тоже возьмите, я же не виноват. А у них периодически, за чего же все началось, блядь, сука? Ну кто виноват здесь, блядь, ты тоже пидор, зачем ты стрелял, блядь? А выяснилось, а что? Он-то положил в этой, блядь, оказывается, это был опер, блядь, которого ввинтили в эту группировку, чтобы ее раскрыть, блядь, преступную, понимаешь? На лексусе которой, которых они перестреляли-то всех, блядь, всю братву-то эту. И оперы этого грохнули, их разыскивать, там уже пиздец, на них уже висит все, блядь. То есть делать уже просто нехуя, только топиться, блядь. Вот из одного, блядь, этого бумера и этого мудака, блядь, который у них там, сука, подрезал эту, блядь, Лексус этот, все и началось из-за залупы, я бы сказал, Коля. Не лезь в залупу никогда. Это я тебе точно скажу, бля, кореш ты мой драгоценный. И будешь ты жив, здоров и весел по возможности и по погоде. И по портвейну. Пизданем чуть-чуть. Вот так. И продолжим. Возник город, блядь, начал расти. Мукомольные фабрики строить, свеклу выращивал. Я тебе говорил уже, да, пизда? Ну, естественно, Коля кореш мой драгоценный. Народу всякого умного было там до хера. И главный вот этот мукомол, Евпал Бипифор Парамонов, блядь, заебенил. Так чего, блядь? Кроме этой фабрики. У него все было в порядке, бля, не будь советская власть. У него разпизданула бы нахуй, когда он, сука, склады свои знаменитые парамоновские на холодных ключах поставил. Нашел ведь, сука, блядь, в южном, бля, городе холодные ручьи, блядь. И поставил, сука, экономия на электричестве, блядь. Рефрижераторов не надо нихуя. Все, блядь, в сыром виде хранится, блядь, сука. Нулевая температура, пизда, на складах. Ты веришь, нет? Это только такое возможно, бля. При хорошей предпринимательской жилке какую голову надо иметь? Хоть ты и в полбипифор, блядь. Купец, бля, потомственный. Их там было дохуя, блядь. А ростовская Татьянка Ростовчанка, помнишь, бля? Эх, Татьянка Ростовчанка. Не помню, просто так поется, бля. Наша горочка краса. Пулеметная Татьянка ее. Помнишь, как в фильме «Цыган»? Танк догнал ее, как ебанул, говорит, блядь. Ну это уж, блядь. Низкий поклон, блядь, всем режиссерам, блядь, от всех цыган, называется. Ростовских, блядь. Ну, цыгане ты сам понимаешь, они американские есть, ростовские, басковские, каких только нет. Даже, бля, в городе Марракеш видел цыган, блядь. Такие же все одинаковые. Ходят, заебало хватают и норовят погадать. Пока погадали, блядь, карманы пустые, нахуй. Одинаковая сноровка, блядь, у всех. В одной школе учишься, блядь. Веришь, нет? Так помнишь, танк-то догоняет, нахуй, бедную эту Татьянку с цыганами топсит, давит, блядь, там все. Да никогда он ее не, блядь, не догонит, нахуй. Танк немецкий, блядь. Того времени я имею в виду. Он никогда такую скорость не ржвал, нихуя. Пизда. Он там, блядь, ну едет этот танк, блядь. А то Татьянка. Татьянка летит, хуярит, блядь. Только бы копыта не сломать, нахуй. Так там он ее просто на обочине раздавил-то, блядь.
0: как в книге-то написано, на обочине. Ну, это ж кино, ёпта, ебать колотить, давай, блядь, Чапаева им мало, блядь. И так всех там перестреляли, кого могли уже нахуй. Ну, правильно, сука, тенденция, чем больше, тем лучше, блядь. И в американских фильмах туда же, блядь, давить, как клопов. Так что смотри, бля, кореш мой драгоценный. Все это, когда читаешь, половинь, блядь. Потому что это тоже история Ростова. Ростова города, понимаешь, или нет? Вот так вот. А потом как пиздануло на мукомольной фабрике в 30-м году, 7 февраля, блядь. И памятник жертвам репрессий стоит, блядь. Репрессиям пизданутой фабрики, блядь. Знаешь, что постановили? Взорвалась мучная пыль, Коля, блядь. Ты когда-нибудь пыль мучную взрывал, нет? Я тоже не взрывал нихуя. Ну, говорят, когда передозировка, наверное, блядь, они, сука, в 30-м году решили пустить на самотек, блядь. Коммунистического труда ударники все там, наверное, работали, блядь. Все хотели, чтобы, блядь, не только этот ебаный в забое, как его, блядь, Стаханов заебенил, блядь. Все хотят тоже хорошо сидеть, блядь. Наверное, так столько муки там нахуярили, что не выдержал паблик, как ебанет, блядь. Опять же жертвы, блядь. Опять же 7 февраля. Вот так кореш-то мой драгоценный.
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.

0: Ну что, Коля, кореш мой драгоценный, ишь ты сидишь, посёсываешь, блядь. Навалился ты на меня тут с письмами, с интернетом, блядь, с интернет-лавкой, со своей клавкой, блядь. Ну справляйся, справляйся, я тебе выдаю полный, блядь, гарантийный талон. Справляйся и дальше, блядь. Нашел ты свое место, бля, наконец-то. Но слушать ты, сука, все равно не отвыкнешь у меня, блядь. И будешь слушать все, блядь, что я расскажу. Сам же попросил, блядь. Пивка налил, нахуй, того всего, блядь, и сел, блядь. У телевизора. Глазками мырк-мырк, блядь, пивка хырк-хырк. Протишка добавил, блядь, утром встал, нихуя не помню, блядь. И к Сюре сразу. Сюра, ёптать, напомни. Ну ты знаешь, как Сюра напомнит. Подзатыльник, поджопник, блядь. И сиди, слушай дальше, блядь. Так ты, знаешь, смотрел вчера, блядь, комедию, блядь. Штрек 2, нахуй. Хотя первую нихуя не смотрел. Но хули смотреть? Смотреть одно, а интерпретировать, Коля, это другое. Это гораздо веселей, хотя и труднее, блядь.
1: Штрек, блядь, Штрек. В Штреках у нас сколько шахтеров сгинуло, блядь.
0: А это Штрек, пизда. Два причем. Хотя первую нихуя не смотрел. Ты сразу на два, блядь, пошел. Думаю, да хуй мне один, мне сразу два давай, блядь. Хотя тот же, как и первый, блядь. Ничем не отличайся, нихуя. Даже ни родинки, ни бородавочки, ничего, блядь. Так же, нахуй. Артисты, бля, я тебе скажу, задействованы охуительные, блядь. Все эти известные киноактеры, бля. Только их нихуя там нету, они только голоса туда, голоса только свои подают, бля. Кореш ему драгоценный, блядь. Ты сейчас налей, пропичку маленечко, блядь. Ёбнем сейчас, и тебе сейчас захорошеет, бля. Я тебя сейчас стираю все, введу в курс дела, бля. Ну там, короче, сука, ну история, ну гоблины, воблин, сам понимаешь, а? Все там зеленые, блядь, какие-то, сука. Этот, бля, главный, сука, Шрек, бля. Ну, людоед, блядь. Ну, людоед, сука, ебло такое, блядь. Видно, что, блядь, бьет только два раза. Второй раз по крышке гроба, блядь, все. Ну, так, сука, посмотрев, я не заметил, что он кого-нибудь там сберлял, съел, блядь. Так-то как-то такими-то, блядь, водорослями, что он там болотными питается, белочками, блядь. Хуй его, не знаю. Как-то я за ним эту раковитость-то не заметил такой, чтобы вот людей есть. Да, честно сказать, там людей-то, блядь, как-то не очень, я тебе скажу, вокруг. Не заметил я вот людей, блядь. Потому что все какие-то оборотни, блядь. Один, блядь, превращенный из этого в этого, блядь. Другой еще во что-то, блядь. Ну, хули, одни перевороты, блядь. Поэтому я думаю, а люди там есть? Ау, ку-ку, блядь. Нихуя, только за кадром, блядь. Жил он все спокойно на этом болоте. Жил, в хуй не дул. Вдруг, блядь, один какой-то самозванный принц, блядь, который тоже окажется какой-то, блядь, превращенный, нечистый. Прогнал всех, блядь, этих гоблинов, воблинов, всякую эту хуйню сказочную, блядь. Завоевал у них там, где они там, насиженные места, блядь, насиженные, натоптанные, блядь. Говорит, идите отсюда нахуй, говорит, блядь, как они побежали, блядь, туда все. Они, очевидно, подумали, что, блядь, он должен быть здоровым, может, и хуй. Ну, видя, блядь, товарища Шрека, бля, можно понять, что у того, очевидно, было много всего. Поскольку он в необъятных размерах, там великан, блядь, охуительный. Ну, все они ринулись, блядь, и осел ему этот достался, говорящий, блядь, тоже пиздит, пиздит, пиздит, пиздит. Такой говорун, блядь. Ну, короче, блядь, он ему, говорит, там напиздил, говорит, надо, говорит, пойти, говорит, выручать принцессу, блядь, потому что этот вот хуй, который прогнал всю эту нечисть, блядь, он хотел, блядь, на ней жениться, ему выдали троих, он тоже нечистый какой-то, блядь, понимаешь, ему хотелось, блядь, облагородиться, блядь, новой крови, блядь, пустить. Ну, и все это на фоне такой музычки, блядь, наш там туди-ляди, блядь, ляди-туди, Рики Мартен, блядь, все так подано, ну, как сказать, где-нибудь там, блядь, Гарри Поттер в таком плане, понимаешь, бля, современно, бля. Ну, а вроде все там, в царстве, государстве, в этом, в 3-10, блядь, а может и 3-20, хуй его знает, с этим происходит, там замки, болоты всякие, испражнения, испарения, блядь, и прочие, прямо это, такие хуёвинки. Короче, блядь, надо освобождать принцессу, а этот хуй нечистый, говорит, не, говорит, вот ты, говорит, Шрек, говорит, блядь, ты вот хочешь, чтобы на твоем болоте, блядь, ты жил один, как всегда, в одиночестве, тот тяготел, Коля, тяготел к размышлениям, блядь. Поедая очередную какую-нибудь лягушечку, он думал, блядь, вот жизнь, как же она проста, блядь. И, понимаешь, не имел никаких, в общем-то, и желаний таких особенных. Но вот ввязался в это дело, блядь, ввязался в это дело и пиздец попался, блядь. Фиону он стал освобождать, Фиону, блядь, значит, такую принцессу. Она была усыпленная, в общем, сказка о Стасе, это его царевна. Ну, они с этим ослом прихуячили, блядь, ее там отху... Ее не отхуячили пока еще. А отхуячили всех остальных, да, что принцессу спасли, блядь. Пока везли назад, естественно, она вдруг... Что-то вдруг, блядь, интерес какой-то почувствовал к этому, к Шреку, блядь. Он хоть зеленый, понимаешь? Но, видать, ну, он чувствует, блядь, как женщина в нем большую половую силу, блядь. Хоть как же так, такие мужики пропадают, блядь, но он зеленый, правда, и ушки у него такой рюмочкой торчат, блядь. Для лучшей слышимости, очевидно, блядь, такие, знаешь, НЛО такое, блядь, знаешь, с сучками, блядь. Ну, привыкла, пообнюхалась туда-сюда, говорит. Такие желания у нее пошли вот в такой вот вступить с ним в половую связь, блядь. И настолько сильно, видимо, было все это желание, что она прям позеленела, блядь, аж от этого желания, блядь. И здесь у нее ушки стали расти такие же, блядь. И то ли, блядь, он заразный был этот Шрек, блядь, то ли у нее не все в порядке. Хотя там можно в конце, я догадался. Почему? Потому что папа, блядь, был тоже нечистый у нее король, блядь. Вот, сука, и пойди тут разберись. А что они так все в чистые-то хотели, блядь? А хуй-то? Сказка, Коля, блядь! Там такие превращения должны быть, блядь. Иначе без превращений никуда ты нахуй не денешься, блядь. Короче, они тут все, сука, блядь, перезаражались, блядь. Осел, блядь, просто ебло такое вытянул, блядь. И порит, блядь, бесконечно это, блядь. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Говорит, да хули мы к этим принцам пошли? Они нахуй, они сами все нечистые, блядь. Все какие-то полу, блядь, заебыши, блядь. Поеб, говорит, к маме с папой, блядь. Шрек, у нас будет медовый месяц, мы, говорит. Ну, очевидно, они уже вступили в окончательную половую связь. А я так подумал, что какая баба вступит со Шреком в половую связь, то там пиздец. Я уже понимаю, что там происходит, блядь, какие тяги. Это все равно, что вот баба, понимаешь, которая поживет с негром, блядь. Она уже к белому не подойдет, нихуя. Коля не подойдет. Были у меня такие знакомые, говорит, дых. Хули, говорит, с вами, с этими бледными, блядь, мухоморами делать, блядь. Вот негр, говорит, это да. И говорит, я говорю, что у него хуй сель до колена, блядь. А говорит, не в этом дело. Дело, говорит, в страсти. И в количестве, блядь. Видать, негры, говорит, они такие. А этот тоже зеленый. Нанаец какой-то, блядь. Теперь мне, говорит, белых не надо. И действительно, сколько к ней не совались потом, блядь. Какой-то Башков там подлезал, блядь. Там якобы тоже в принце, блядь. Он говорит, нахуй, нахуй. Кричали пьяные гости, блядь. Не дала и все, блядь. Не то, что там что-нибудь поцеловать даже не дала. Короче, поехали к моему папе, блядь. Там они меня нас ждут. Шрек говорит, да охуела ты, что ли? Нас никто не ждет, блядь. Кому мы нахуй нужны такие зеленые? Только самому себе на болоте с нашими лягами, белыми зайчиками, блядь. Будем жить. Она говорит, не, надо, говорит, отдать долг вежливости к папы с мамой, блядь, потому что они меня давно не видели, меня давно заколдовали, в этот гроб засунули стеклянный, блядь. Я там сижу, молчу, блядь, спящая царевна, пизду. Надо поговорить вообще, в конце концов, объясниться, блядь. И кто еще заколдовал разобраться и пизды дать? О, блядь, ну это святое, пизды дать, это святое. Я, говорит, люблю давать пизды периодически кому-нибудь, говорит, блядь. Это все позволительно, блядь. Тогда поехали, говорит, блядь, сели нахуй. Ослик с собой прихватили, а с ним еще какая-то кодла увязалась, поросеточков, блядь, каких-то говорящих, блядь, или там даже мышь какие-то на русский, блядь, Пиноккио, который, блядь, как спиздит что-нибудь, у него сразу нос растет, блядь, а не пиздит, нос не растет, блядь. Потом его обрезают, ему обрезание делают, у него опять нос, нормальный нос, потом он, блядь, спиздит, у него опять нос, блядь, ну это старый, это сказка-то, ну про Буратину-то, блядь, да хуй с ними, блядь, короче, приехали, а там, говорит, о, блядь, масло, холст, ГТГ, Репин, блядь, картина, нахуй, не ждали, блядь. Нихуя себе с таким ебалом, да куда же? Она говорит, вот я говорил тебе, говорит, блядь. Фиона, говорит, говорил я тебе, блядь, что тут нам нехуй делать, блядь, нам и пожрать тут по-человечески не дадут, блядь, нахуй. Я говорю, не говорю, а нормальным людоедским, блядь, завтраки, нахуй. Говорит, какого тут хуя, что тут делать, блядь? Она говорит, не-не-не, папа, блядь, ты не прав, мама, блядь, мама просто принцесса Диана. Вот мама оказалась чистой, блядь. Но вот не понял я ее счастья, когда папа превратился в лягушонка. Она так обрадовалась, ведь, ой, наконец-то, ты мне таким больше нравишься, блядь. Это значит, она у нее уже и климакс прошел, и все нахуй. А хотя выглядела она ничего, просто вообще никаких желаний. А может быть и наоборот. Может, у нее был какой-нибудь молоденький пазик, блядь, а папа уже своим вялым хуем мешал всему делу, блядь. И, конечно, папа превратился в лягушонка, но у него с лягушонком тащить она же не будет, блядь. Он же холодный, блядь. Он же, блядь, пизду все отморозит, нахуй. И молочко хорошо охлаждать, блядь. Брось его в кувшин. Синчик, он там и сидит, ох, блядь, пузырики пускает, блядь, попердывает, попукивает, отбивает чесотку, сидит нахуй там. Если еще до этого делать не дошло, блядь, подожди. Ну, короче, слово за слово, хуем по столу, блядь, он говорит, ну не могу я, Фиона, здесь находиться, поехали на болото в пизду. Каждый кулик свое болото хвалит и правильно делает, говорит, блядь, там и надо жить, блядь. Ну хуль нам тут среди этих людей, каких нахуй людей, блядь, блядей. Они, говорит, сука, блядь, не люди, а эти, на блюде, блядь, ну посмотри. Эта пизда выебывается, там такая фея, нахуй. Такая солидная женщина, блядь.
1: Явно, блядь, из аппарата президента какая-нибудь Олбрайт, блядь, нахуй. Летает, блядь, симпатичная такая. Благородная седина, такие фиолетовые у нее, блядь. Такая запастая, блядь, она. Такая милая, сбитая, блядь. Все прибрано, блядь. Она все время висит в воздухе, блядь. Бррр, блядь, я думаю, вот Карлсон ебать ее колотить. Только, блядь, этот-то мужик, а эта баба такая, при всем очень-очень такая. Он говорит, блядь, у него свой интерес, оказывается, нахуй. Ты понимаешь, у него сынок, блядь, Коля Башков, нахуй. Только Коля Башков очень миловидный такой, блядь, он все время улыбается, блядь, и тенор поет. А тот говорит грубо, блядь, говорит, нахуй. И рожа такая у него, блядь, явно видно злодей, блядь. Если Коля, наверное, сверху такой приятный, сам Башков, а может, внутри злодей. А этот сразу видно, что злодей. Сверху, и там тоже неприятный, блядь. Смотрю, думаю, что им нужно, блядь. Они говорят, нам эту фреону, говорит, подавай нахуй. Какую фреону, блядь? Это, блядь, газ для охлаждения холодильника, блядь. Говорит, ой, фиону, ёптать, ошибка вышла, блядь. Фиону, говорит, давайте, а нахуй она вам нужна? Я интересуюсь, блядь. А мы тоже, говорит, хотим, блядь, вступить в семью королевскую, нахуй. Я говорю, ну ёб твою мать, волшебная палочка. Ты блетаешь, как Карлсон, блядь, крылышки, нахуй, пизда, эльф, ёб твою мать. И чё тебе всё не имётся, блядь, живи ты нормально, блядь. Она говорит, нет, говорит, блядь, людоеды долго жить не может, долго и счастливо, блядь. Нахуй ей нужен этот зелёный хуй. Она говорит, ну насчёт хуй, прошу не оскорблять, блядь. Вы не видели, так молчите, блядь. Я волшебница, я всё вижу насквозь, сквозь стены, блядь. Ну, может, вы не в том состоянии его видели, а я-то видела, когда надо, блядь. И как надо, я видела. Так что нехуй ему зеленый хуй оскорблять. И потом, извините, он когда залупается, он не зеленый, а совершенно другого цвета, естественно, нормального. Говорит, ладно, блядь, если ты как прикинулась, блядь, я сделаю тебе козью морду, я его в человека-то превращу, блядь. Поймешь, что такое, блядь. Хуй нахуй менять. Только время терять в рогачьих пых, блядь. Понимаешь, корень драгоценный, ведь это так и есть, блядь. Это такая история, блядь. Правильно, блядь. Тут философия, нахуй, в сказках она всегда проступает наружу, блядь, корень самый драгоценный. Ну, короче, затолкали этого зеленого хуя. Говорит, блядь, не могу больше, пошли все нахуй. Говорит, блядь, уебываем. Говорит, не-не-не, хуй уебешь, блядь. Тут сейчас эликсир будем пить, нахуй, распивать в пизду. Сейчас вас будем всех превращать, блядь. Каждой твари по паре, говорит, блядь, пей, сука. Он говорит, не буду, говорит. Осел говорит, слушай, я хочу, блядь, ебануть эликсиру, потому что я чувствую, что я могу в кого-нибудь превратиться в более хорошего, блядь. Ну, более красивого такого. Он говорит, да брось вы в пизду. Короче, блядь, эта баба, блядь, эликсир приготовила, нахуй. Говорит, кто выпьет, тот, значит, превращается, блядь, в каких-то нормальных людей или еще в кого-нибудь, блядь. А, блядь, сука, кто не выпьет, тот не виноват, нахуй, пиздец. А, говорит, надо этой, говорит, пизде дать, говорит, этой фионе-то, блядь, чтобы она превратилась в нормальную бабу-то, блядь. Хули она зеленая-зеленая, блядь. А этот со своим хуем-то на нормальную эту бабу полезет, она, а, блядь, куда, нахуй, с лошадиным, блядь. Вот она все задумала, блядь. Ну, тоже туда же, бля, понимает, сука, привязанности, тваря. Все у них не совпадение половых органов получится, блядь, ты понимаешь, куда с конем-то, нахуй. Вот корешь ему драгоценный. Она, значит, это... А Шрек тоже говорит, ну-ка нахуй, ребята, блядь, надо спилить у нее эту эликсиру, блядь. Короче, там всякие хитросплетения, пиздят они этот пизерек, блядь, эликсир. Там, блядь, счастают, там пизды всем дают, там какие-то часы превращаются в каких-то, блядь, сюрчиков людей, блядь, потом падают нахуй, там все, блядь, это летает крылышками, машет, блядь. Чайка, ебать, тебя колотить, блядь, в своем сиреневом платье, блядь, пизданули они эликсиру, блядь, а он не сразу действует, сука. Он действует в течение, значит, там, 2 недель, потом надо, говорит, еще и поцеловать любимого человека в это время, в полночь только, блядь, смотри-ка, ну, естественно, блядь, часы остановились в полночь, Коля, блядь, от поцелуя, блядь. Шрек со своими корешками, блядь, она... Ну, он от чего еще делал, потому что дошло уже до того, что его просто собирались, блядь, убрать к тебе, не матери, нахуй. Она говорит, иди, папа, это пизда летучая, блядь, мышь, нахуй. Белая, блядь. Она говорит, иди, папа, говорит, иди, говорит, и убери этого хуя, блядь. Если он сам добром не понимает, что нехуй ему тут в человеческом обществе общаться. Я говорю, нихуя себе человеческое общество, блядь. Их нравы, блядь, Коля, кореш ему драгоценный. Какие тут человеческие общества, кроме музыки, блядь, 70-х годов, хиты, блядь, понимаешь? Больше нихуя. Такие нечеловеческие мысли, блядь, и все. И кто? То фея, блядь, то хуй знает кто. Перевертыш какой-то, блядь. Говорит, иди, говорит, нахуй, и замочи его в пизду. Как замочи, блядь, папа? У него, блядь, мозги вспотели, он говорит, я тебе пойду. Нет, иди, блядь, иди, сука, блядь. Приходит в кабак, там такая баба-мужик, блядь. Ну, баба, но с мужским голосом, это, видать, таким секелем, Коля, я представляю, когда она кого-нибудь ебет, это баба. О, блядь, там Шреку, блядь, нехуй делать. С усами такая, говорит, что надо, блядь. Говорю, ой, какая лесбиянка, нахуй. Все отдыхают, блядь, но это уже это лесбиянище такая, говорит. А он, говорит, там у меня, говорит, корешок есть, который сделает, что надо, говорит, уберет нахуй. И, бля, а, раз,
2: Папа крадется, блядь, с деньгами, нахуй, с мешком, блядь, пердит. И товарищ, что здесь тут есть в темноте? Он глазками, блядь, хр-хр. Есть, говорит, блядь. И голосом, блядь, Антонио Бандераса, как заебенит, блядь. Глазками сверху, говорит, а денег хватит. Он как щечкой пизданет, блядь. Там все разлетелось, отец обосрался. Ой, блядь. Говорит, не вас, я деньги проверяю, нахуй, пересчитал, все в карман положил, блядь, говорит. Годится, блядь. Я, говорит, на него сейчас засаду организую. И кот такой в сапогах, высокий, рыженький такой, симпатичный лисеночек, блядь, с глазками, блядь, которые вдруг как потемнеют, блядь, и у всех аж яйца начинают чесаться, блядь. Такая тоска в них, блядь. Тоже, видать, превратились, сука, я чувствую, блядь, его. Бандерас это нахуй во что-то, блядь, понимаешь? Короче, блядь, он засаду, ну хуля, блядь, начал, блядь, Шрека примахивать, тот хоть и здоровый, а этот мелкий, блядь, бегает, как сука, вертится, блядь, и вдруг Сёрской поперхнулся, блядь, бедный ты мой, Сёрской, и поперхнулся, поперхунский, блядь, а в это время человек говорит, блядь, ну что, замочить тебя, пидор ты гнойный, а он так глазками нюнок посмотрел, ни слова не сказал, но в глазках было, а я и не пидор вовсе. Я вовсе хороший кот, блядь. Только меня, блядь, оклеветали, сука. Куда-то заманили, что-то со мной сделали, то ли опидорасы. Короче, много тоски было в глазах.
1: Ну, Шрек говорит, ну ладно, хули, ну что-то мне тебя мочить. Мне, людоеду, порядочному человеку, блядь, хули тебя мочить, блядь. Ну, живи, ёптать, прыгай на плечо, пошли нахуй, говорит, блядь.
2: Тут у него дружок еще появился, блядь, это Антонио Бандерас, кот, блядь.
1: А Слата, этот озвучивает, Эдди Мерфи, блядь, ну негр у них такой, знаешь? Говорливый такой, пиздадуй, блядь. Ну такой, бля, о-о-о, пиздит. И у них уже ревность, понимаешь, к этому, к Шреку, говорит, это мой Шрек, говорит, блядь, мой, я его давно знаю больше, чем ты, блядь. Они так перед ним выебываются, как слуги, понимаешь, как мухи на стекле, блядь, туда-сюда. Короче, говорит, Шрек, ладно, блядь, пошли пиздить, блядь, это зелье, нахуй. Если так дело пойдет дальше, блядь, то нахуй надо превращаться в пизду. Зачем ты, что ты, блядь? Он говорит, давай, осел, говорит, надо, потому что мне тоже хочется посмотреть, какой я бы был там в прошлой жизни. И еще, или буду, блядь.
3: А не бизнешь, не испугаешься, а то, думаю, ты в прошлой жизни, блядь, какой-нибудь сковородой был, пизда.
2: Не-не-не, возможно, нихуя.
1: Ну, короче, блядь, он понимает, да, я попробую, нахуй, раз, глотнул, да нихуя не происходит, только тучами все затянуло. Шрек говорит, ну нет, нахуй, тогда я тоже, блядь, пиздану-ка я, пизданул, блядь.
3: И как пернет Коля, блядь, аж рубаха у него поднялась на спине.
2: И никакого толка, думаю, нихуя зелье выпускают, блядь, у них.
1: Тетка-то, блядь, это летучая, пизда, голландка, нахуй. Она говорит, как это, блядь, у-у-у, вот и тут наебала, блядь. А нет, говорит, прошло некоторое время и начало действовать, блядь. Папа, значит, до этого накапал дочке, блядь, в чай. Потому что, говорит, иначе, папа, выбирай нахуй. Или ты даешь дочке отравленный чай, блядь. Ну, не отравленная она, должна превратиться в человека нахуй. И выйти за моего Колю Баскова, блядь, за сына моего.
2: Ага.
1: Ну, папа, говорит, что делать, дал ей чайку, она, значит, выпила, там все опять, она превратилась, но вообще не знает, легла спать, ну, и там, значит, Шрек-то когда тоже, через какое-то время, хуяк, как искры посыпались, блядь, начало действовать это зелье, блядь, короче, когда все отперделись, блядь, они превратились, ну, в более-менее нормальных людей, блядь, ну, тот такой здоровый, на него сразу бабы стали бросаться, ой, какой ты милый, да какой ты хуясый, да еби нас скорее-нибудь, да ебитесь вы в рот, у меня невеста там, блядь, сидит одна, нахуй, и говорит, не знает, что делать, блядь, как, что там все происходит, ну, а нахуй. Баб всех расшалкал, побежал, блядь. Это Фиона. А там, блядь, эта, сука, летучая голландка висит. Как, блядь, накинула какой-то на себя плащ. И висит где-то, как портьера, блядь. Боишься меня? Говорю, да нихуя я не боюсь. Говорю, хуй меня тебя бояться, блядь. А вот ты видишь, какой человечек стал забавный, блядь, а? А Фиона-то просыпается. Ой, блядь, я... как заорет. Я такая красивая, такая, блядь, не страшненькая, блядь. И перепугалась. Нахуй обосталась. Бегает, Шрек. Чувствует, а тот говорит, Фиона, блядь, бегают по замку, никак не могут встретиться там, пиздец там, туда-сюда. Это, блядь, все двери закрыла, блядь, шкафчиком подперла, это, блядь, пизда. И говорит, ну, иди вот сюда к окошку, посмотри, как там твою Фиону все будут ебать, блядь, человеческим хуем. Как, блядь? А там этот Басков уже подкатывается, говорит, я, говорит, Шрек. Говорит, ну, у тебя голос какой-то не такой, блядь. Я не говорю про другие достоинства. И вид у тебя какой-то, блядь. Но я превратился, я выпил эликсиру, я стал вот таким вот принцем. Мама с папой тоже подвалили, говорит, какого хуя, блядь? Не похож он нихуя на Шрека, блядь. Тут гораздо милее, блядь. Ну, злобный голос пролезает, понимаешь, куда злоба-то уйдешь ему. Видно, наверное, это все, блядь, отрицательные, блядь, все желания, они, блядь, все равно фиксируются, Коля. Видно, что пидор, понимаешь, блядь? Говорит, целуй меня скорее, говорит, блядь.
0: не вези, за что морей, блядь, я взрослая давно. Вернее, это он так говорит. Я, говорит, уже могу, потому что ты, говорит, уже тоже отколдовалась, а я вот такой вот, давай, если мы сейчас это вот с собой, значит, зацелуемся, бля, все будет хорошо, блядь, славно, нахуй, мы будем, говорит, долго и счастливо. Не, говорит, у тебя что-то, а что ты губы, ты, говорит, блеск какой-то наводишь, говорит, блядь, ты чем губы-то намазал? Он говорит, хорошие вишневые помады. Говорит, ах ты пидор, вот я не пидор, я просто этот самый, как он, сейчас такая мода, понимаешь, вот ухаживать за собой, мужики такие есть, которые типа там, знаешь, Бекхима там, да, да, футболист, блядь, у него все так, ножки, все выбрито, все подбрито, все подхолено, все, значит, подбурцовано, колечко в ноздри, в эти в ушки там раз, там жопка подмыта, все, то есть от него мужчины, понимаешь, не пахнет, он пахнет просто всегда хорошо, как настоящий такой вот пидор, якобы, а на самом деле он не пидор, Коля, нихуя не понял, да? Ну, он, то есть, ну, ёпта, ну, ты понимаешь, да? Пидор, который жаждет мужчину получить, да? Чтобы он ему, значит, вот. А этот нет, он говорит, я бабу, говорит, желаю. Но сам веду себя как пидор, дабы обмануть, блядь, всех нахуй, понимаешь? Не понимаешь? Ну, это такая высокая культура, блядь, городского проживания, блядь. Мегаполисные мэны такие, блядь, появились сейчас везде, блядь. Открывают они всякие изо-студии, хуюдии, блядь, там, студизайны, и сидят, хорошо пахнут, не пукают, блядь. И едят нектар, блядь. Давайте прикидывайте, прикидывайте. На самом деле пидор, блядь. Коля, короче, блядь, в это время Шрек в это окно хуё-моё, блядь. А это опять на папу, блядь, это всё, наступает. Говорит, папа, говорит, блядь, ты, сука, превратился у меня во всякое говно. Иди давай, блядь, делай чего-нибудь, блядь. Ты и так уже, блядь. Сейчас я вас всех тут похуячу, блядь. Нет, нет, нельзя, блядь. Короче, этот все норовит поцеловать, лезет тут. Ты еще тут, сука, мешаешься. Этот Шрек бегает, блядь, в обличье человека. Говорит, блядь. А, его, сука, забрали вообще в тюрягу, нахуй. Вот, посадили, блядь, с этим ослом, который лошадь, блядь, подвесили кверху ногами. И этого, и кота бедного этого тоже заморили, блядь, нахуй. Они там говорят, а тут эти, блядь, ребята сообщения смотрят по телевизору, нахуй, ёпта, мать, посадили Шрека, его с подельников, с подручников этих, блядь, бандерасы с Мерфи, бля, они висят там, сука, в каком-то котловане, нахуй, те туда, блядь, Пиноккио такой, блядь, пизденыш на нитках, туда как спустился, бля, говорит, говорит, а по нему этот Печененко бежит живая, блядь, ну, Печененко там такая шоколадинка, блядь, куэк, говорит, давай я сейчас, блядь, спизди что-нибудь, соври, чтобы нос у тебя вырос, чтобы я добежал и наручники отстегнул, блядь, там невозможно дотянуться, он говорит, не знаю, что сказать, я такой честный, говорит, ну, скажи, что ты носишь женское белье, блядь, он говорит, я ношу женское белье, а нос-то нихуя не растет, ах ты пиздюк, ты что, говорит, серьезно носишь женское белье, блядь, он говорит, нет, и тут нос расти, а... Ах ты еще и этот самый экстрасенс, блядь, как его, этот, не экстрасенс, как они называются, пизда эти, которые, ну, короче, которые женское белье любят, но ах ты еще и этот, вот, блядь, этот, как он, травести, блядь, маленькая, блядь, он говорит, да, травести, что ты делать, нахуй, ага, и нос перестал расти, говорит, пизди скорее, что ты не травести, блядь, он говорит, блядь, нос опять растет. Этот Печененко набежало, блядь, всех отстегнуло, все ебнулись куда-то, блядь, нос спаслись, побежали, говорит, эй, Феору, спасайся, нахуй, блядь, давай, говорит, много муки надо, много муки, куда тебе нахуй так умики, не подавишься, говорит, не сварение желудка, говорит, не, мы сейчас большую Печенину, блядь, слудим, говорит, у тебя знакомый пекарь есть, вот есть, говорит, у него все, нахуй, всю муку потаскали в пизду, такую Печенину, блядь, построили, вот идет великан, под ним все содрогается, блядь, ну, ослил, естественно, хули, сказка, ёпта, идет Печенин, как ёбнется, бля, в ров, ну, и по нему они, значит, перебежали, а он растворился, естественно, столько муки, захуярили там, наверное, потом, блядь, целый мукомольный завод, нахуй, возник, спасают они, значит, бегут, нахуй, а тот все норовит поцеловать, все это, блядь, она ему, блядь, и блядь, розы уже в сраку вставила, и так, и сяк, и сама, блядь, и уже, а он все тянется, блядь, тянется, ну, короче, эти прибегают, стоять, нахуй, куда, не целовать никого и не ебать, тем более, блядь, мы сейчас тут всех перевернем, переебем, блядь, весь дом, ой, блядь, это кто ж такой-то, Шрек, в обличье человека, нахуй, а, да, блять, а это летает, говорит, я вас всех, блядей, надоели вы мне, сейчас начну колдовать, блядь, бах, как из нее искры-то посыпались, нахуй, она говорит, блядь, и говорит, я не тебя, это, блядь, Фиону эту, блядь, а папа не выдержал, он в латах был такой, блядь, железные латы, блядь, король, блядь, говорит, сука, нет, блядь, и под эту искру как ебанется, и хуяк, и на него это все падится, но от него, от этих лат так отлетело, что эта пизда сразу сгорела, нахуй, несколько капель упало, два мыльных пузыря и пиздец, вот и все достоинства, нахуй, даже куска пизды не упала, нахуй, все, разлетелось в пизду, а может, пизды-то не было, и палочка волшебная ебнулась, блядь, тут кот ее схватил, говорит, блядь, можешь со мной все сделать, и доставь, нахуй, надежду, всяк туда входящий, останься бандерасом, нахуй, хорошим, грустным котом, тут перекрутил, ну, ладно, говорит, хуй с ним, короче, они все там радовались, Шрек, говорит, хули радоваться, папа, он в лягушонка превратился, бля, а мама, говорит, и хорошо, я его таким давно не видел,
4: таким хорошим, спокойным, беззащитным. Он говорит, ну хули, вы, говорит, теперь, конечно, меня нахуй пошлете, папа, ты говорит. И Зёбик раздувает, он говорит, нет, мы тебя будем носить в кармашке, бля, будем кормить мухами и всяким говном, блядь. То, что ты ешь и любишь, бля. Ой, да, вот это я знал, такая моя участь, блядь. А молочка дадим тебе молочка, пизды тебе еще дадим, блядь. А хули делать, говорит, блядь, старый человек и такой отхуячил. Говорит, а я заколдованный, блядь, оказался, нахуй. Царевна лягушка, блядь, он получился, блядь, ты понимаешь? Вот так вот, нахуй. Все там в болоте перемещалось, как в суку, блядь, в хуёвом. И вот они, блядь, сука, радуются, радуются. Говорит, не, ну решать-то надо. Как жить-то дальше будем? Так останемся, блядь, или туда, нахуй? Говорит, не, говорит, к людям, нахуй. В пизду, говорит, и это Фрион-то, она, говорит, я, говорит, ебу. Все это дело. Здесь ни одного нормального человека, блядь, кроме мамы, может быть. И та теперь с лягушкой живет, блядь. Ну хули делать, говорит, давай возвращаться. Что я, говорит, ну ладно, так приятно, волосики на голове растут, всякая хуйня. Говорит, да ну ее в пизду, волосики, блядь. А, не стали они целоваться в пизду, а срок действия этого ебаного яда закончился, блядь. И чувство зеленеет, зеленеет, блядь. Она его хватит, она там растет, растет, настоящее хозяйство, блядь. Вот это я понимаю, сказала она, тоже позеленела, и они взлетели нахуй на воздух, блядь. И полетели, и вот начали жить, поживать и добра наживать, а с ними этот хуй в осла превратился. Говорит, блядь, так хотелось пожить по-человечески, блядь. Ну, я говорю, нихуя у осла тоже, я тебе задам, какая хуйня между ног валяется, что, может, будешь всему лошади, блядь. Так что, говорю, и живи нормально. И кот один только говорит, о, блядь, а я так, все-таки так и остался котом, нахуй, говорит, блядь. Ну, он говорит, и жили долго и счастливо, блядь, несмотря на то, что он остался людоедом. А потому что настоящие привязанности, Коля, блядь, не надо менять. Вот ты слушай всегда Сюру, блядь, пьешь один и тот же портвейн, вот ты продолжаешь слушать Сюру и пить один и тот же портвейн. Хорошего разлива, блядь. То есть не меняй своей человеческой позы, оставайся самим собой, кореш мой драгоценный, и тогда у тебя не будет ни изжоги, потому что твой организм знает, чего от тебя ждать, что ты не заебенишь туда вишневого ликеру неожиданно, блядь, резко, и не будет у тебя пердеж, понимаешь ты, и сахарный диабет, дай тебе бог здоровья, кореш мой драгоценный, живи дальше, блядь, со своей, блядь, Клавой, хорошо и счастливо, а я буду за резиной, блядь, и будем здесь встречаться и пиздеть, как в сказке, блядь, чтоб все было неизменно и постоянно. Кореш твой драгоценный, наливай в пизду. Вот так вот.

А поверишь ли, нет, Коля, корешь ли мой драгоценный, что мое, то есть Сюрина, творчество подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Но только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь мою рекламу, кореш мой драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Ну, я так скажу, в молодости он был гораздо интересней. То ли тогда сценарий интереснее писали, фильм какие-то были, бля. Ну, короче, там мы тогда еще в молодости пели «Мустафа дорогу строил, а жиган по ней ходил», говорит, блядь. Ну, Мустафа, значит, это вот... Что-то там, блядь, у тебя, блядь, забыл я, сука. А жиган его убил, бля, понимаешь, сука? Конец, блядь, светлой жизни, блядь, устроил, мол. Как, мол, оно, блядь? А он ему говорил: «Кореш драгоценный, нахуя ты там дорогу строишь, бля? Иди ты к нам, нахуй, в банду, бля». А там уже сидела баба и пела: «На столе стоят чернила, а в чернил два пира. Прощай, мам, прощай, папа, я поеду на Кавказ». Прям почти как та реклама про Сокольники, блядь. Уже тогда, блядь, издевались над рекламой. Хотя ее еще нихуя не было, блядь. Ну, остатки какие-то остались от революции, блядь. Остальное все раскидалось, блядь. Вот они смеялись над рекламой, блядь. Ну, мол, такая самодеятельность. Мы, мол, воры такие сидим, чурки, блядь, нихуя не понимаем. Пиздёж, блядь. Пиздёж. Сейчас прошел конкурс, блядь. Вот песни, блядь, между прочим, на радио на нашем с Коляном там, блядь. Хе-хе, Коля, помнишь, да, сука? На тройке, блядь. Прошел конкурс, блядь, воровской песни, блядь. Очень культурно ребята пели иногда. Ну, может, они там воры в законе, кто как, блядь. Но, сука, пишут, знаешь, творчество, блядь. Это тебе не рифма «Поцелуй, пизда, кирпич», блядь. Или что-нибудь в этом роде, блядь. Там рифма была, сука, «Покрылся кровь, любовь, нахуй». Хорошие были вещи, бля. Поэтому они были отмечены, бля, комиссией, сука, в которую я входил, блядь, с полным правом, бля, как знаток, блядь, фольклора. Лагерного фольклора. Зонального фольклора, блядь. Нихуй собачий, блядь. Народ пишет,

дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухерила всю нашу малину, и теперь маслину получай.

0: 3 февраля уже отметили эту ебаную, значит, день теперь защитника Отечества он стал теперь. Красным днем календаря, между прочим, стал. А белый день календаря какой, блядь? 22-е? Правильно. Как пишут, они, блядь, белые банды набросились, сука, и давай давить. И пока наши гуляли нахуй, значит, пока не выбили последнюю женщину, я тебе уже говорил, и не выпили последний глоток вина, белые пизданули по 8-й этой ебаной армии, отбросили ее штыками и грудями, блядь, хуй знает куда. Вот, сука, вовремя не закрепились, блядь, ты понимаешь? Они не знают, что у нашего разъебанного мужика, блядь, который, сука, нихуя не умеет, а только, блядь, блядь, ебалы вытарщит и бежит, блядь. Они же, блядь, цивилизованные ребята. Думают, ну отбросили, блядь. Ну, сука, наверное, народ остепенится сейчас. Сейчас, говорит, тут это восстановим, блядь, там то-сё. Воссоздание продуктов, то-сё. Ну, жили, блядь, в России, ёптен. При царе батюшке. Я не говорю, что царь-батюшка – это всё, блядь. Я не Михалков нихуя, понимаешь? Тем более не Кончаловский, блядь. Если ты успел заметить, Коля. Я не могу сказать, что, блядь, в России обязательно должно быть, блядь, вот это вот. Как ее? Ну, царствование, блядь, нашего великого, блядь, нерушимого. Не скажу, блядь. Но и президентство тоже как-то, блядь, знаешь, это как-то... Хуй знает как, я бы сказал. Тоже не наше, блядь, способ правления, блядь. Может, вещи какое-нибудь завести, блядь? Раду... Не, ну, раду нет. Раду это в пизду, это, блядь, не обрадуйся нахуй. Так, сейчас братья украинцы скажут, вы что, спиздили у нас раду, заплатите нам за раду денег нахуй и радуйтесь, блядь. Они же такие, сука, им все, это сразу давай деньги нахуй. Да, а вы, говорит, москалиты, блядь, эти уебанные москали.
1: А так как

0: Гей, блядь, ой, ёпь, кидай ты меня нахуй, блядь. А это Ге.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Падла. Это падла, блядь, блядь.
1: Едай, блядь, едай, блядь.
0: Какой-то хуй. О, пидорас, блядь.
1: Едай.
0: Бу-бу-бу-бу. И пошли-бу. А, говорит, падла, бля, попалась.
1: Едай, бля, едай.
0: А, наступил?
1: Едай.
0: На залупу, блядь. О, пидорас, блядь. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще.

падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, блядь. Диджей, блядь, падла, падла, блядь.

подход, ты понимаешь, так? А он, Базлёв, он, у него язык тоже вот такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, блядь, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьмёшь, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить, нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё там попался, как Данилка, блядь, а он сиротка, блядь, недокормыш, кликуха у него, ну, не совсем, блядь, такой. Еле ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, блядь, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть его он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький, все, раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок-то не пугаешь, блядь? Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чего-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал, а он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок, он погалезит, смотрит, бля, букетик, а красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнуть, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу

0: Говорит, блядь, понимаешь, что сука, блядь. Я тебе говорю, этот у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь. Зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, там уже приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, камень учить подправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокоп заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я говорю, тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, говорит, пиздец, знаешь, блядь. Я говорю, вот что, человек, окуськов, что нельзя, блядь. Ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпты, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпты мать. Ну, заходил кучку, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, приказчик, ебать его в сарку. Говорит, я, говорит, так, Кучков, сука, я тебе дам Кучков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи, что ты научился, бля, Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сучка, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усил, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин, говорит, выпиши ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй, блядь, тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось, блядь. Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю да, в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, вот тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится. А вот... Блять, то, что произвозил, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ся, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну ёб твою мать. А что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что ли, надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору-то, блядь, хуй ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, блядь, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. Я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камень не собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёб ты. Ну куда ты нахуй? Ну вот что значит, Коля, блядь, что значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, блядь. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется. Поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, все процентов план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, он тут же, говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта моя. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. Кто-то у меня выебывается, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернуло. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни всевоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь. Вот нормальный секунд. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец. А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуять бы, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал, как дурман цветка, вот эту вот которую свою, блядь. Не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел. Ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал. Говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь. Говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь. Тьфу, плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты мать. Он, может, Данил, что он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы. Совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все другое, бля. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебница, ей, блядь, все это. Она же, нахуй ей, Данил, бля, мастер, нахуй. Все она, бля, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалкой, камень разноцветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить, она без того смешная, блядь. Сисюшка, знаешь эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все.
1: он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разъебай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

вот спит. Дрелик, блядь. Какие-то зеленые обезьяны. Зеленый обезьян какой-то мудак выебал, а? Турист, блядь, выебал этого.

время хуй в эту Африку еду. Рот мячик. Они вообще переебались, блядь. Шарара жуткая, блядь. Делать нехуй, понимаешь, блядь. Питание гусеницу съел, блядь, и набросился на другого, блядь. Бананов наелся, бля, и давай, блядь. Пигмей, блядь, сам 1.20 метра, блядь, а хуй 1.50 метра, блядь. Понимаешь? Ну, раз ты живешь себе ярко, значит, к ней иметь какие-то пристрастия, блядь. Травку вообще, он сгоняй, хуй ты, блядь, действительно, сука.

не лезьте вы в эти дебри, нахуй, в эту Африку ебучую, блин. Там шпи, тут шпи. Там шпи, тут шпи.

0: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьте, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться-то, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет, был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то, нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что какого-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля, кто что. И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька нахуй. Анка, блядь, ну Анка потом прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, блядь. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе затем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь нахуй. Не молись и не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Вышел Чапаев, машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты что, как красиво снято, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука. Думает, ну, сейчас вся эта психическая атака её уебёт. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой креспел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И Чапай летит, еби. Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне. С живыми усами, волосами и с чашкой на разголовье. Размахивают, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономит, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой. Ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля! Это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный малый, блядь. Он все жаркой-то ухаживал, блядь. А Василий все здесь, да ёб твою мать. Он же как бы Анку-то уебать, блядь. А, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира нахуй Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я Петька не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Говорит. Проговорился нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, все нормально, блядь. Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович. Говорит, ладно, знаю вас, все нормально, блядь. Знаю у вас все.
1: Ты хоть, блядь, предохраняешься?
0: Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй. Говорит,
2: это что же, ведь так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, спасибо. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брат. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в румянских бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда, а ему, он же все в атаку нахуй, а он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу?
0: Говорю, где?
2: Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот все равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него только сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняет. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь. Которые браги нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались и тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. Говорит, о, бля. Нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь. Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий наш полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, бля, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человеку мучиться, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй не доплыл бы нихуя.
0: Я как врач,
2: как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

0: головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тот он пизды всем давал. А там ему по пизде, блядь, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, и пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Короче, мы, блядь, переночевали там в гостинице. Народ побежал, блядь, в розовый квартал. Я говорю, что я баб голых не видел, что ли, ёпты. Заебитесь вы в рот. Включаю телевизор. А там, Коля ёбовый идёт, блядь. Но коротко. Оплати, тогда смотри. Я включаю, как же так, блядь? Только хуй какой-то мелькнул. Ой, ёпты. Опять пауза, говорит, оплатите, товарищ, блядь, типа. Тогда будете смотреть. Ну, думаю, хуй, не знаю, сколько стоит. По-английски не понимаю, по-голландски вообще нихуя. Думаю, ну и хуй с ними, с хуями, блядь. Я еще пока свежий, блядь, только что из дома, ёпта. Зимку-то, блядь, всю ночь терзал. Месяц впереди, ебать тебя в сраку. Так что я усталый, довольный, блядь, сижу и похую. Взял пивка, сел, бля, гуляйте там нахуй. Там народ гуляет. Ну, смотрите, ваш Амстердам, все, не видал я Амстердама, что ли, блядь. Я готовлюсь, блядь, на дальнейшую поездку, блядь. Там впереди все такое творится, блядь. Короче, на Курасаву прилетели все в поту, нахуй, все. Красиво, блядь, маленькая Голландия, блядь. Все такое, они называют маленькая Швейцария, хотя дома явно голландские, блядь. И колонии, якобы, этот остров голландская. Ходит доллар, блядь, всистую, нахуй. Американский доллар, нехуй выдумывать, блядь. Плати долларами, и все похую. Тут я, блядь, ломанулся, блядь, смотрю там, ну, все там у них там, майки какие-то, красивую рубаху у нас все купил. Кореш у нас драгоценный, наш руководитель. Ой, как красивую рубаху, блядь. Тут подходит хуй какой-то, блядь, у него, это, ящер сидит, блядь, на голове. Ягуана, блядь. Страшная, блядь, думаю, так, блядь, как вопьется, она такая... Добрая оказалась, блядь. Такая сидит ей похую и головенку трясет, блядь, вот так вот. Я говорю, ну давай за доллар-то я сниму тебя с этой крокодильцей-то, блядь. Он говорит, хуй-то пять, блядь. Я говорю, да заебись ты в рот, вот тебе тут, блядь, ужмусь, но не дам, блядь. А мне говорят, ты не бзди, говорит, Сюра, говорит, мы будем еще, говорит, там в одном городе, там просто парк, там этих ягуан, как собак нерезанных, блядь. Ходят прям по людям, блядь. Я говорю, ну во, и пошел ты нахуй, блядь. $5, ему подавай. Жадность фраера сгубила, блядь. Купил себе на эти деньги майки, блядь, и уехал нахуй. Из Курасава вылетел в пизду. Коля, кореш с тобой драгоценный. В рот носик бы. Вот смотри, до чего доводит частое пьянство.
1: Ты мне поверь, поверь, бля.
0: Ты представляешь, нет? Когда мы с тобой отпраздновали мой день рождения,
1: ну ты помнишь, чем мы его праздновали, бля?
0: Вроде бы умеренно, бля. Но, сука, по времени не размерено, бля.
1: И когда Зинка вошла, бля, в сортир после меня, она сказала,
0: ой, бля.
1: Только и сказала.
0: А я на кухне сижу, пью кофе, оттягиваюсь, понимаешь? Она говорит, да невозможно войти, Сюра, бля, в сортир. Я говорю, а что такое, бля? А я нормально, бля. То есть, представляешь, у меня уже запахи уходят, старость, бля. Уже веет, все, навевает. Я говорю, я нормально вроде пернул, бля. Ну, как поутренне, бля, нормально, по-человечески, по крайней мере, не по-собачьи я пернул, вроде на всех пыр, блядь.
1: Нет, говорит, не войду, говорит, пускай проветрится. Я говорю, а что же я пил? А мы с тобой что пили-то? 77-й? 33-й? 33-й?
0: Блядь, никогда не пей больше, все, нахуй бросай. Тем более, этого, какого разлива? Ой-ой, нет, нахуй, нахуй, все, слушай. Вот когда ты вот, когда у тебя йога, блядь, когда у тебя голден виски, ты знаешь, так не пердится. Как-то пробирает, бля, и так берет, сука. Понимаешь,
1: А почему ты думаешь, что я вот фантазирую, блядь? То есть в каком смысле? Как? А, я фантазирую о том, что был. Да не, ну куришь ты, мой драгоценный. Я вообще всю жизнь фантазирую, блядь. У меня же, как назвать это ёбный, наш этот, жанр нашего с тобой разговора? Фэнтези, блядь.
2: Фэнтези?
1: Это, бля, великая вещь, блядь. С этим можно творить все, что угодно. Кольца, блядь, это можно, блядь, как сказать, ну, сраку разрывать не надо, блядь. Но, по крайней мере, ты можешь быть всегда в порядке, блядь. Вот приходишь ты, например, блядь. В издательский дом господ... Это я не пернул, я плюнул просто, пизда. Господ Немеевых каких-нибудь, блядь, и говорит, хочу издать фэнтези. Говорит, а все ваше фэнтези заключается. Говорит, а у меня дохуя фэнтези, бля. И представляешь, ему, значит, заранее написанный до этого, естественно, пизда. Ты же не просто им будешь рассказывать. Они же ебнутся, блядь, пизда. Ты что, им всю книгу будешь рассказывать, что ж нахуй? Ты напиши сначала, бля, по-моему, принеси книгу, покажи, блядь. Ты придешь, они говорят, нахуй нам ваша книга не нужна. Говорит, а это фэнтези, блядь. А, фэнтези, да, другое дело, блядь. А так они не примут нихуя. Это все, говорит, реальность такая, блядь, мол, на улице Сверника, блядь, или на какой-нибудь, блядь, на улице Нагорной жил какой-то хуй с Бугорной, блядь. И вот он влюбился в девушку, блядь, и в конце концов он ее выебал, упал с балкона, блядь, ебнулся, прозрел, блядь. Остался жив, блядь, у него три, блядь, ноги, блядь, два хуя и всякая хуйня. А, засмущался, бля. Так это фэнтези, пизда. А за фэнтези ты можешь выдать все. Понял? Все, не понял нихуя? Опять рассказываю тебе, блядь. Вот смотри, вот история, например, да? Вот у тебя была, например, да? Как ты с Клавкой познакомился? Клавка. Клавка приходит, блядь, ты стоишь, она же хорошая, прихорошился, бля, галстук надел, блядь. Пизду, пизда это у нее. У тебя хуй, ты лобок причесал, блядь, волосы побрил, блядь, сука. А, брил, когда мандавошек выводил. Пизда ты, ёпта мать. Что ты с своими мандавошками для заебался, блядь? Ну хуй с ними с мандавошками, блядь. У каждого были мандавошки, блядь. Это самое... Как говорится, ну ладно, не об этом я говорю, я про фэнтези, пизда. Мандавошки это не фэнтези, блядь, это реальность, блядь. Это реальность, реальность, блядь. А тут можно все подать иначе, блядь. Налетели злые, блядь, сука. Летучие тарелочки, блядь, маленькие мандавошечки, блядь, и поселились у тебя на лобке, блядь, понимаешь? Но они оттуда... Из океана, нахуй. Какой океан, нахуй? С космоса, блядь. Подослали, блядь. Ты говоришь, блядь, ты не знаю, как, блядь, Сюра, блядь, как обращаю? Говорю, коси всех, нахуй, косой, пизду. А лучше всего этой ебаной тяпкой, блядь, ебни, нет, тяпкой больно будет по пизде, называется мешалкой, блядь, а этой ебни, говорит, мухобойкой. Хуяк, хуяк их, блядь. Я тебе мухобойкой по сраке, блядь. А они по тебе расползаются, Коля. А ты кричишь, караул, блядь, мандавошки заели. Космические, блядь, пойми. Фэнтези, пизда. Вот это уже фэнтези. А так, когда нормальные мандавошки, это уже не фэнтези. Это так они просто тебя съели нахуй и все. Это грязь, Коля, грязь, блядь. Это значит, не следил за собой и не мыл лобок, блядь, пизда. А вот когда ты будешь слабок, а вдруг налетают, блядь, космические мандавошки. И говорит, у-у-у-у. Мне даже собака боится, пизда. Она прячется нахуй. Я говорю, у-у-у, мандавошки летят. Она, оп, хуяк, на место сразу. Все, пиздец. Нахуй мне эти мандавошки, нахуй, нахуй. Летят. Это фэнтези, блядь, понимаешь? Так вот, пизда. Когда ты будешь смотреть фильм, ты и разбирайся, блядь. Либо ты смотришь мой любимый фильм «Дом, в котором я живу», когда люди, страдания, судьба, когда слеза-то идет сама собой, блядь. Не потому, что жалко, конечно, своего детства, а потому, что жалко просто нашу страну, жалко наш народ. Я всегда плачу только от того, что жалею наш народ. Сколько он перетерпел, в рот мячих пых, маму, папу вспоминаю. Вот почему я плачу. А тут фэнтези, блядь. Это когда уже плакать уже совсем не хочется, и совсем ничего не дрочится, блядь, ничего не получается, блядь. И тогда человек придумывает. Космические мандавошки. Полпитер, блядь, летит. Пилпотер, блядь. Хуй знает кто, кореш-то мой драгоценный. А вот так вот посмотреть на наше дело-то, блядь. Хуль нам надо-то, блядь? Чисто утечку спеть какую-нибудь, блядь, про пизду и про хуй сесть. Как интересно, блядь? Ёптем, а что нам еще надо, Коля? Кореш ты мой драгоценный, блядь. Налей потихонечку, если тихонечку, блядь. Там уже, Синка, моя спина, блядь, Ты налей потихонечку, бля. Дело в том, что дело идет к похмелу. Уже мы приходим к себя, бля. После дня рождения. Раз приходим в себя, значит, мы еще живем. И чего-то можем, кореш, мой драгоценный. Налей ее. Ёбнем по чуть-чуть. 33 грамма. 33 грамма. Но не этой хуйни, которую ты вчера пил. А вот этой. Вот этой хуйни. Вот этой хуйни и хуйни.

А наши еще стали делать карлик нос, ты понимаешь? Карлик нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан, можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод, пизда. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы все за немецину за эту беретесь? Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Силкунчик еще они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Силкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Силкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы народ тоже такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже посел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких, я знаю, вот этих вариаций, когда народ рисует. Классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. Отсюда каретного, блядь. Ёбни чуть-чуть, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентный человек только и пьёт такой портфель, интеллигентный человек. Вот так я тебе скажу. Кореш ему драгоценный. Так всё, с мультиками, у нас всё будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок-то мой драгоценный. Ждём премьеру нашу, блядь, столичного сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал всё, что я тебе здесь сейчас въебалов твоё втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

0: что, кореш ты мой неизбывный, Коля, блядь?
1: Сколько ты меня не доставал, блядь, отмалчивался я. Отвертеться от тебя никак невозможно. Сука, придется мне рассказать тебе это кино. Итак, Коля, наливай себе стакан своего ебучего портвейна, блядь, и слушай замечательный фильм, я тебе расскажу, который меня вот так вот достал, сука. «Атака клоунов, блядь!» Или как «Ватага клоунов», как хочешь назови, сука, блядь. «Звездные войны 2». Она же 3, 4, 5, 6 и окончательно. Дать блядь, когда не получится. Понял, нет? Вот. Итак, сука, художественный фильм. Триллер-блокбастер, он же «Атака клоунов», Коля, 2.
0: Теперь утихни, утихни, блядь. Утихни
1: и сиди, сука, низко-ни, бля, как говорят в народе, блядь. Низко-ни, смотри мне в глаза, сука, блядь. Итак, Коля, давно это было. То есть, ну не то чтобы давно, а вообще не было нихуя. То есть это все в будущем, пизда. То есть этого еще не было, но как будто бы, блядь, было, ты понимаешь? Вот в чем сложность восприятия, блядь, Коля. В этом сложность, блядь. Фантастика, ебать, тебе в сараку, блядь. И вот что ты думаешь, блядь. Значит, бля, я сначала тоже думаю, блядь, что же там за история такая, блядь? И главное, настолько меняются, Коля, культурные ценности, блядь. Ты понимаешь, нет? Вот там баба такая красивая, бля. Она говорит, женщина-сенатор. А была как будто какая-то, бля, королева, княжна, бля. Ну, как будто, понимаешь? А там уже все объединилось, бля. Галактики, бля. Не то, что там, знаешь, там эти, блядь, нанайцы с этими стунгусами, блядь, друзья, блядь, это все хуйня, понимаешь, там уже не различают ни нанайцев, ни китайцев, ни японцев. Все смешалось, бля, в одну кучу. И такие, Коля, ебалы, если ты однажды тунгуса увидел, ебнулся, блядь, то тут ты хуй, блядь, там держись только, сука, блядь, и друг Сипей Калмык тебе, блядь, просто покажется медом нахуй, блядь, лик, блядь, ясного солнца нахуй, пиздец. А вроде как мозгами думать, цивилизацию создают. Ну, твою ебало там просто, блядь, за это медаль дали бы тебе. Я тебе говорю, что, блядь, там столько все поставлено на поток, блядь, чтобы полная фантазия была у тебя, что ты попал в тот век, нахуй. Какой там век, хуй его не знает, блядь. Хотя, блядь, ты знаешь, блядь, замашки все те же, блядь. В общем, короче, это, блядь, там баба, из-за чего весь сыр-бор, блядь. Вот эта царица, бля, ну... симпатичная бабёнка, бля, такая, сука, думаю, бля, и, главное, зовут её, сука, падла, бля, я говорю, блядь, я говорю, как же так за падлу, блядь, её? Ну, там, может, не расслышал я нихуя, блядь, ещё такая копия хуёвая, блядь, звук такой, блядь, а потом, когда этого героя зовут Аби, блядь, думаю, да, всё понятно, нахуй, тампон, ёпты мать. Этого зовут Аби, эту падла, бля. Как меняются культурные ценности, блядь, Коля. Ну, хуй с ним, не буду вдаваться в подробности. Хоть она и падла, но женщина симпатичная, блядь. Ты знаешь, короче, за ней, блядь, идет слежка, блядь. Ее хотят в пизду. Ну, замочить нахуй, понимаешь? Кому-то надо, бля. Думаю, это же, блядь, что ж такое, блядь, делается, а, Коля? До каких же надо веков дожить, чтобы этого уже не стало, бля? Вот, сука, уже... на уровне галактик, сука, летают, хиндеруши пхай-пхай, блядь, китайцы, блядь, да-да, ура, нахуй, блядь, какой там нахуй ура, блядь. Такая ненависть, Коля. Убить нахуй и замочить, блядь, все то же самое, нахуй. Ну все как на зоне, блядь, кореши мой драгоценный, блядь. Дарвин, сука, блядь, все еще доказал, блядь, нахуй. Обезьяны, мартышки, все, блядь, смешалось, нахуй, в кучу, блядь. И там один, сука... а оказался самый мощный, блядь, такой дедушка, блядь, удод, блядь, ёптый мать, как его, с усами такой, маленький, узкий, блядь, торчат, как эти, нахуй, крылышки, блядь, он такой мудрый, и все, знаешь, как говорить, вот, например, я тебе говорю, Коля, блядь, я тебе скажу, например, положи, нахуй, нож на стол, блядь, а он все время так говорил, типа, Коля, нож положи на стол, блядь, нахуй, понимаешь, как-то он все время наоборот норовил, так поэтически как-то говорил, блядь, понимаешь? Но мудрый оказался, бля, и с палочкой, знаешь, так, под больного, под невалида косит такой, знаешь, я не валить нахуй, бля, вот ходит, сука, бля, знаешь, вот такой, бля, ну, сука, да, он, ну, это уже, это наши дела, бля, понимаешь, это натурный авторитет, чистый, блядь, не выебывается нихуя, понимаешь, типа пальцами не шевелит нихуя, у него и пальцев нет нихуя, ушками так только, хуяк-хуяк, говорит, и такой все время усталый, блядь, знаешь, ну, говорит, да не пойти ли, говорит, нам, говорит, там посмотреть, то с детьми занимается, преподает им, блядь, науку, как, мол, летать, бля, камни останавливать на лету, сука, бля, такой, наш... Он у них главный зидай, понимаешь, блядь? Да не зидай, Коля, ёбаный в рот. Это из другой уже, в другом фильме, нахуй. Мясичковая серия пойдет, пизда, не зидай. А он, как его, блядь, диджей, блядь. Ой, ёпта, сбил ты меня нахуй, блядь. А это где? Зидай, блядь. О, ну, по фамилии которой Аби, блядь. Аби, Ван, блядь, ну, тампон, ёпты, тампокс, ёбаный, Аби. Понимаешь, ёбаный, но он хоть и тампокс, но такой, сука, видный, блядь, тоже спокойный, блядь. И у него, блядь, ученик, блядь, типа. Такой дзидаёныш, понимаешь, блядь, дзидёныш, блядь, тьфу ты, сбил ты меня нахуй, блядь. Ну, дзидок такой, блядь, знаешь, он ещё горит нетерпением везде. Ну, они, сука, чем отличаются от простого народа, блядь, сука. Так в чём конфликт, ты понимаешь? Это падла, блядь, понимаешь, это хорошая девушка, я имею в виду. Это сенатор, блядь, она хочет, чтобы только джедаи вот эти вот, блядь, все, блядь, следили за всем, охраняли, блядь, войны, нахуй. А у них у каждого, знаешь, такие палочки, блядь, а из них меч такой, сука, световой, хуёк, блядь, разного цвета, чтобы не перепутать, нахуй, кого ебут, блядь, понимаешь? Рот, блядь, не успеешь моргнуть, уже пиздец себе, понимаешь, настал, блядь. Ну, что тут моргать, сейчас стаканом дам тебе поебалу, блядь. Я тебя без меча, нахуй, зарублю в пизду, блядь. Наливай, нахуй, в пизду. Ну-ка, блядь, глоточек делаю, блядь. Вот, блядь, вот это хороший пиво, прям. Вот из-за этого весь сербор, а это, значит, падла. Эта девочка хорошая, она не хочет, блядь, это. Там, говорит, армию, говорит, ей, мол, готов. Давайте, говорит, армию создадим. Для защиты от кого, нахуй, вопрос? От самих себя, понимаешь, блядь, вопрос. Они же все живут в мире, понимаешь? Ну, если от другой галактики, ну туда хуй вообще долетишь, наверное, бля. Ну как это, нахуй, пока долетишь, бля, все поперемерли, нахуй, блядь, вот она уже забыли, зачем летели в пизду, ты понимаешь, нет? И все, нахуя ж прости армии, блядь? Лишние рты, бля, говорит, какие нахуй рты, бля, там все для порядки, блядь. Отштамповано, отгликовано, нахуй, там, блядь. Там никакие рты, они вообще не питаются, нихуя, и не серут, блядь. Ну вообще, так они хорошие ребята, все на одно ебло, блядь. Говорит, все, говорит, блядь. Это армия сильная, бля, они не раздумывают, они всех хуярят, бля, на счастье, сука. Армию надо, блядь. Она говорит, не надо армию, бля. Она девушка такая смиренная, бля. Вот три джедая, блядь, их ёбаных. Аби, блядь, там тампон и тампокс, нахуй. Вот трое их, нахуй. Блядь, вот они летают, блядь, с этими мечами. Причем все, сука, делают, блядь, характерно, Коля, бля. Владеют телом полностью, прохладно, нахуй. Упал, блядь, говорю, летит в прорву куда-то в бездну. Блядь, это я кричу, а он в это время молчит, сука, он знает, что он долетит, сука. Хуяк для края, блядь, какой-нибудь самолета схватился, нахуй, и дальше, блядь, хуярит, блядь, ты понимаешь, нет? Сила внушения, блядь, они действительно всякую армию могут поебать. Но тут, понимаешь, блядь, иначе, блядь, тогда и фильм бы не продолжался нихуя. Раз они такие мощные, блядь, неподкупные, блядь, нихуя, везде они падают, везде вздымают, летают, вылетают, блядь, хули там. Вот неинтересно, блядь, надо же нельзя найти, блядь. Продолжить фильм, значит, где-то кто-то посильнее есть, блядь. Есть, бля, Колян, сразу скажу, блядь. Какой-то хуй, блядь. Он говорит, я тоже из джедаев, блядь. Он говорит, учитель, говорит, а ты мой учитель. Оказывается, вот этот с усами мелкий, блядь. Юда, блядь, ёбаный. Он, блядь, ты понимаешь, сука, оказывается, всех там уже переучил, уже сам он самый старый, блядь, но такой шустрый, как веник, блядь. И он и этого тоже учил пиздука, блядь, понимаешь? Который все это и затеял в результате выяснять, кому это все надо. А вот кому все это надо, блядь. О, пидорас, блядь, сука. И вот такой человечек нормальный, блядь. Так с бородкой, блядь, симпатичный, сука, блядь. Ходит, сука, блядь, ебалом бороться. Нихуя, блядь. Ну что ты думаешь, блядь? И началось это такое, блядь. Значит, оказывается, эту бабу подослали, они ее вычислили, блядь, убить эту падлу, блядь. Падлу не убили нихуя, короче, падла спит, блядь, спокойно, блядь. А ей, блядь, там, сука, блядь, через стекло трубочка засовывается, нахуй, блядь. А эти джедаи сидят, пиздят, кто у них там. Ты, говорит, еще молодой, не пизди, говорит, учись хорошо, блядь, будешь хорошо летать, блядь, все чувствовать, блядь, молодец, нахуй, блядь. Ну вот как через стекло, сука, трубочка пролезла. Вот это я до сих пор не пойму, нихуя, блядь. Блядь, пролезает через стекло, и оттуда, блядь. Не, блядь, ну такая мразь. Две таких, ну, знаешь, опарышей видел, нет? Вот в говне, блядь, опарыши, блядь. Вот, сука, смяк, смяк, блядь, только с ногами. Это, говорит, ядовитые саламандры, они нахуй ее в пизду съедят. Они, сука, нахуй, хоть и глисты, блядь, а то и соображают, блядь. Пусть перекликаются, переглядываются. Раз свет, блядь, это робот там. Бу-бу-бу-бу. Типа заебу, кто тут нахуй? Смирно всем стоять, блядь. Нихуя, блядь. Они раз пригнулись нахуй. Потом раз тишина. Они опять хуяк. Так этот, сука, юноша, блядь, джедай. Молодой-то, блядь.
2: просек этот момент через стенку, Коля, блядь, влетать только она ей куську, блядь, прислонилась, я, говорит, я тебя укусю. И он этим мечом куя-куя-куя и на две части рассек обоих, блядь, не целясь нихуя, Коля. Я вот так вот, с ними не забалуюсь нихуя, бля. Она проснулась, ой, в чем дело, говорит, да тут, блядь, дело, сука, пахнет керосином. Подожди, не до тебя, сейчас мы эту падлу будем ловить. Ну, точно не тебя, падла, блядь, ну, прости, а ту другую падлу, блядь, которая действительно падла, блядь, понимаешь? И бросились этой, а она уебывает. А этот, сука, сел на мотоцикл, ну, типа мотоцикл, там, без колес, там, хули, блядь, там, силы трения, блядь, все предлено нахуй. Без колес летят, сука, тут кругом, блядь. Снуют эти ебаные, блядь, ножи. Как они не сталкиваются, нихуя, гаишника ни одного, нихуя нету, блядь. Никто палками не машет, блядь, никто штрафов не берет, блядь, думаю, вот жизнь, блядь, красота, сука. И этот-то, этот, юноша, блядь, прицепился какой-то пизде, летит тоже нахуй. Смотрит это, на приступочке, блядь, куда-то садится, съебывает нахуй на другую, блядь. Она его из ружья как ебанет, блядь, ну его хуй промахнул, блядь, как пизданулся и пуп полетел в тартарары. А хули, а там другой уже, наш, блядь, главный жида его. Хуяк ловит, говорит, ты что, охуел? С такой высоты падать, блядь. Смотри, блядь, нахуй. Разобьешься нахуй, говорит, шутка. Шутка джедая, ёпты, блядь. О, короче, блядь, где наша, говорит, не разбивалась нихуя, говорит, блядь, а? Пиздец, говорит, а ты палочку зря потерял, нахуй, блядь. Он ее подхватил, хуй знает с какой высоты, блядь. У него упало, нахуй. Меч, меч, джедая, блядь. Пиздец, хотя где их делают, нахуй? Может, на каком-то заводе искра, блядь, понимаешь? Хули, если этих шампуют ебаных клонов-то, блядь, клонов. Их штампуют. Ну, где ты, блядь, и мечи джедаевские, наверное, делают, блядь. Тоже там штампуют, нахуй, блядь. Ну, какой, почтовый ящичек какой-нибудь тихий, блядь. Хуярик сидят. Только на другой планете, нахуй. Все, посторонний вход воспрещен, нахуй. Предъяви пропуск, товарищ, блядь. Здесь мечи джедаев делают, нахуй, блядь. Ну, послушно, послушно, блядь. То есть потеряешь, ну, пизды тебе дадут, блядь. Вот этот ушастенький, блядь, Йода, блядь, он тебе пизды и даст. Первый, нахуй. Ну, мысленно, он физически не будет нихуя, он тебя мысленно унизит, блядь. То есть вот ты до какой дошел степени, что меч ты потерял. Блядь, вот он так говорит обычно, блядь. А чувствую я этот молодой-то в нее, блядь, так это, сука, нацеливается, блядь. Думает, уже где, блядь, что у нее, наверное, как и на лепезденку схватил, блядь. Она ему тоже там вопрос такой на засыпку сделала, говорит, а что, говорит, типа... юноша джедай, а вот джедаи ебутся вообще или нет, блядь? Намекнула, понимаешь, типа? Он говорит, я не знаю, говорит, вообще-то, говорит, ну, вы, говорит, можете растерять свою физическую силу. То есть, не то, что хуй с этим. Нет, не то, нет, Коль, ну ты не об этом думаешь, блядь. Ну, перестань летать, блядь, там, падать куда не надо, нахуй, блядь, там, понимаешь? Вообще начнешь обсираться вдруг, блядь, понимаешь? Ну, любовь, ёптема, это чувство, блядь, тонкое, понимаешь ли? Человеческая, он джедай, он получеловек. Тут разобраться сложно, бля. Он говорит, ну я пока не знаю, но надо проверить. И чувствую, у него глазенки-то, блядь, такие залупистые, блядь, он на нее уже положил. Понимаешь, я чувствую там, ой, затравка, он из-за нее старается, блядь. И он уже расстарался, блядь, он за этой пиздой на приступку, блядь, туда-сюда. Хуяк, блядь, короче, блядь, она хуяк куда-то скаканула, блядь, в бар. Вот в этом баре, сука, они ее и взяли, блядь. Говорит, падла, бля, попалась. Ну, сука, ну, другая падла, бля. Только они ее, значит, ты кто, сука, кто с тобой работает, блядь? Хотели ее взять с зажигалкой, нахуй, блядь. Не успела она ебаться, говорит, вдруг так, хуяк, блядь, ей прям, блядь, в грудь, блядь, какая-то стрелочка, хуяк. Она сразу, пиздец, и дубы дала.

0: Говорит, вот как пальцем показать, так, туда и лети.
1: Прилетает нахуй. Камина, бля. А там такие ебалы, Коля, блядь. Это, значит, шея, блядь, как у жирафа, нахуй. И глазенки такие, как у лягушки, блядь. И такой ебальщик, как у козы, блядь. Ну, ёб твою мать. Вроде как баба. По голосу. Он, говорит, вас там ждет, говорит, наш сенатор там какой-то хуй мамин.
0: Хуй мамин выходит, говорит, очень приятно, говорит, мы ваши заказы делаем.
1: Тот начинает понимать, что он попал. Попал, наступил на залупу, блядь, заговора. Ты понимаешь, нет? Так-так-так, говорит, делает вид, что нихуя не знает. Да-да-да-да, говорит, блядь, съедайте нас, говорит. Да-да-да, говорит, а этот юный остался с этой, блядь, с падлой, с красивой, блядь, девушкой, с сенатором. Этот смотрит, бля, там ебешь вот этих клоунов, нахуй. Со страшной силой, блядь. Как говорит, делайте, говорит, мы. А у нас, говорит, есть, говорит, самый главный клоун, блядь, нахуй. Убивец, блядь, матерый подлец. Но, говорит, вот отставил себе одну особь. Биологическую, с ней живет. Я говорю, ну, наверное, бабу себе какую-нибудь, блядь, выбрал и живет с ней. Ебаться надо, ебать, мы хоть и убивец, да, куда деваться, нахуй. А он, говорит, профессиональный убийца, киллер, блядь, космический, блядь. По его подобию мы и хуярим этих, блядь, беспощадные твари, блядь. Но приказ понимают, нахуй. Не иди, не идут. Иди, идут, блядь, понимаешь? Во. Говорит, пойдем, говорит, мы с этим поговорить бы надо, нахуй. Зайдем к нему, нахуй, говорит, смотрит, блядь, а он с сынком живет, блядь. Там сынок такой милый, блядь. Он говорит, ну, естественно, за папу в огонь и в воду, нахуй, блядь. Он же не знает, что папа, блядь, сука, убивец, нахуй. Пока суть до дела, нахуй, то-то все, блядь, этот понял, нахуй. Замазано все, понимаешь, обосрались, бля, малина, бля, прогорела, бля. Он нахуй в этот снаряд какой-то и пиздует. А этот, бля, джедай за ним, нахуй, бля, сука, это борьба, бля. Они куда-то все падают, летят по площадкам, по хуяткам, ну, бля, хуй разберешь, бля. Короче, этот уебнул. Уебнул, сука, блядь. Ну и, блядь, на джедай, ну ёптама, ну чё делать, блядь. И вроде все так хуёво, блядь. Ну и тут еще, блядь, сука, у этого молодого маму спиздили, блядь. Ну, а поскольку он все чует, блядь, он ему раз в мозгу. Что-то с мамой. Найди маму, явись, блядь, сука. Он говорит, этой сенатор, говорит, я должен к маме. Она говорит, ну я с тобой. Я с тобой. А он ей тоже приятен. Я чувствую, она ебаться, бля. О, бля. Ну, сука, бля. Куда? Жизнь, живое дело, Коля, бля. Ебаться всем хочется, бля. Логично, разнотайтесь, нахуй, бля. Ну, поехали маму искать, нахуй. Где, говорит, мама-то, блядь? Там на базаре какой-то хуй летучий, блядь. Продает какие-то, блядь, ананасы, блядь. И тоже Восток ебаный, блядь. Пустыня, бля. Говорит, маму, говорит, твою продали, нахуй. Как продали? Нихуя, я уж, Коля, бля. Ну, что, рабство там, нахуй, блядь. Каждый еще, а там разные планеты, у каждого свой период развития. Но они объединились постольку-поскольку, нахуй, понимаешь? Я говорю, на одной пауки, на другой говно ходячие, блядь. А на этом, блядь, вот эти вот азиаты, ёптай мать. Они продают все как всегда. Ёптай мать, он говорит, туда ломанулся, блядь. Все бросил нахуй, блядь. Меч расстает, мой какие-то, блядь, эти жилища эскимосов, нахуй, иглу, блядь. Или как они, только говном каким-то замав, все, блядь, корой покрыто, блядь. Этот подкрался, прорезал эту иглу, нахуй, блядь. Смотрит, там мама на кресте привязана. И она так смотрит уже, так-то хуёво я чувствую, блядь. Фильм-то в чем тонок, понимаешь? Там уже заранее все понятно, блядь, понимаешь? Вот когда хороший фильм смотрит, я уже за 10 минут, можно сказать, чем кончится, нахуй, блядь, понимаешь? Вот этот фильм и такой, блядь, понимаешь? Я чувствую, мама сейчас умрет. Точно, блядь. Говорит, о, сынок, говорит, бля, говорит, я, говорит, тебя узнала, какой ты стал хороший, как я рад. О, к чему бы это такие слова? Это значит, все, пиздец. Маме. Веришь, нет? Сынок, я рад тебя видеть, блядь. Ты стал большой, ты стал красивый. Я тебя поздравляю. Хуяк. И все. Говорит, о как. Мама, как же так, блядь? Короче, привозь ее туда. Говорит, маму, вот эти... Я их, говорит, всех снес с лица земли, нахуй. А теперь я, блядь, думаю, как старый знаток этих всех блокбастеров, Колян. У меня сразу мысли, блядь. Высокое чувство мести, блядь. Короче, они на этого хуя вышли, блядь, который клонов этих, блядь, заказал. Ты что, сука, говорит, блядь, выебываться будешь, или, блядь, будешь жить по миру, нахуй? Он говорит, нет, буду выебываться, блядь. Повыебись и буду, блядь. И пошел, нахуй. И довыебывался, блядь. Поймал сначала джедая, блядь. И подвесил его за сраку, блядь. А у них, знаешь, там магнитное поле, нахуй. Он сидит, как хуй, блядь. А тут еще сильнее джедай оказался, блядь, понимаешь? Он говорит, ты, говорит, будешь висеть здесь, пока не усерешься, блядь, нахуй. А вот не хочешь, блядь, это вот на нашу сторону переходить. Ну иди к ебень матери, понимаешь, бля, будешь висеть в этом магнитном поле. Мне поебать, мне тебя не кормить нихуя. И... Вот так вот нахуй. И ушел нахуй, бля. Ну, короче, тут появляются все остальные нахуй. Они ищут джедая, бля. Короче, начали выяснять отношения. Этот говорит, я, говорит, блядь, всех вас разъебу. Достали мечи свои, вот эти вот булатные нахуй, блядь. С этими...

все разного цвета, а то хуй разберешь, кто есть кто. Так этот, сука, оказался действительно помощнее. Нашему джедаю пизды дал, блядь. Сначала этому пацану въебенил, блядь, так тут, хоть упал нахуй, лежит, блядь. Причем и рукой током, как ебанет его, блядь, током электрический шкаф, ёптаный. Хуя-хуяк и этому пизды дал бы. И лежат они, главное, блядь, лежат и раздумывают, как же ты им пизды-то дал, блядь. Вставайте, ёб вашу мать, ёб лежите, блядь. А это в это время хуяк и смылся, блядь, на самокат и ебешит по вселенной на самокате, нахуй, не отталкиваясь ногами даже, блядь. Но, сука, те, конечно, пока эти валялись, блядь, ожили, блядь, говорит, ну что надо делать, говорит, надо ему стрелочку забивать, блядь. Надо, говорит, пацанов своих звать, блядь, с этой планеты, где он там пошел, нахуй. Потерли, говорит, так это, говорит, бля, братву надо брать, говорит. Иначе мы без братвы пропадем, нахуй, не разберемся, нахуй, блядь, пиздец. Ну и, короче, крикнули, кричит, тут братва на соседство. Вот их вся пиздоет, бля. Йода, бля, на Запорожье припиздовал. Но не опоздал тоже, блядь, сука. Мощный старичок, блядь, сука. И тут началась, Коля Кореш, мой дорогой, как говорят у нас, бля, разборочка. Это, блядь, что ты? А он, сука, нашел опору. На какой-то планете, блядь, с какими-то кузнечиками, нахуй, блядь. Там все с крыльями, блядь. Они говорят, слушай, на как эту планету попасть, нахуй? Как ее попасть, нахуй? А не знаю, бля. А вон пар, говорит, идет. Это они отдушина у них такая. Нихуя себе, Коля, отдушина, блядь. Бежь, корабль туда, хуяк в эту отдушину, бля, и съел, нахуй. Короче, этих, блядь, поймали, нахуй. И бабы с ними, блядь, и эта падла с ними, блядь. Короче, все они там вместе, кучкой, блядь, этот спрятался. Говорит, а у меня вот нахуй, блядь, мои, сука, блядь, народы подданные. Говорит, ну и ебало у них, блядь. А хули, вот такие по ебалам не выбирают, блядь. По мысли, блядь, по образу, подобию, нахуй. Вот, говорит, сейчас мы вас казним, так сказать. Привяжите их к этим к столбикам, нахуй, на цепки, блядь. Ну, не могли бы по-простому ебнуть пару раз, да и все. Не, ну надо повыебываться. Ну и да выебывались, блядь. Она, сука, блядь, одну-то руку освободила. Тонкое запястье вынула, блядь, на одной висит. И по этому столбу как пизданула, блядь, наверх. И сидит наверху, блядь. Ну, короче, они эти столбы повалили, нахуй. Тут началось восстание рабов, нахуй. Вот все как у Спартака, нахуй. Оказалось, что там уже сидели и ждали их другие джедаи, блядь. Человек 10, нахуй. Кто знал, нахуй? Они там уже заряжены, говорит, раз мечи засверкали, залупы, блядь, засвистерекели, блядь, ну, сука, началось, бля, великая ёбова, бля. Короче, хули делать? Отвал получился полный от этого дела, блядь. И тут, Коля, сука, все так уже, знаешь, пошло на нет, бля, я смотрю, вроде она в каком-то платье длинном, она все время в длинном платье, вот эта вот принцесса-то падла-то, она все время в таком длинном, бля, стоит, губёс свой распустила, бля, и этот тоже впиявился, бля, как, сука, журавь. Ее, блядь, и тоже, блядь, вот ее облобызал всю, думаю, вот, сука, бля, говорит, ты же лисица всех своих джедаевских наклонностей, ёпты мать. Он говорит, а хуй с ними, я чувствую, у него в глазах написано, хуй с ними, блядь, любовь, великое чувство, потому что, Коля, запомни, сука, война войной, а ебаться надо, Коля, блядь, вот в чем история, и в это время возникает хорошее ебальце нашего доброго дедушки Йоды, бля, который, говорит, вылез из Запорожья своего, нахуй, говорит, да, говорит, блядь, друзья мои, конечно, свадьба – это хорошо, но, говорит, война надвигается, говорит, чувствую я своими старыми костями, блядь, сказал он скромно, блядь. Ну, значит, наверное, серия будет еще одна, какой-нибудь, типа, «Атака клонов 2», блядь. А на Морсе 3 и 4, блядь. Люди в черном 10, блядь. Сейчас сериал ты не забалуешь, блядь. Братан 4-жды, блядь. Понимаешь? Сейчас, какие фильмы-то? Вот что надо смотреть. А ты говоришь, блядь. То есть, Коля, момент такой. Все как в жизни, блядь. Короче, каких ебал только ты не видел в этом кино, блядь. Но жизнь-то, Коля, остается жизнью. И как всегда существует добро и зло, блядь. На Земле, блядь, а в галактике и подавно, блядь. И без этого, видать, никакого существования в дальнейшем не будет, блядь. Добро всегда должно побеждать зло. Оно будет с ним бороться, так построен мир, бля. Сколько волка не корми, бля, Коля, а у слона все равно хуй толще. Вот и весь мой сказ тебе, Коля.

0: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей, пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставьте чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно нахуй, понимаешь? Не то, что он какой-то Васю Пряника, бля. Короче, вообще, вот так у него, сука, закрученная, бля, кто что. И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька нахуй. Анка, блядь, ну Анка потом прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова, в прямом смысле слова, бля, такого чувака, бля. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит, Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белые наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упрёмся, бля. Ты что, как красиво снято, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, и думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь. Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мульт я спел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И Чапай летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютра, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и с сяткой на разгол... Размахивать, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака до Саданки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак, стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди, нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономят, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой, ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну, это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто нахуй в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все жарко-то ухаживал, блядь, а Василий все здесь, да ёб твою мать. Он же, как бы Анку-то уебать, блядь, а, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая стена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там команда. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить белым. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь. Говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питерова, ты, говорит, что нормально, да хули, все нормально, Василий Иванович, говорит, ладно, знаю, у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все.
1: Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого. От пулемета нахуй.
0: Говорит, это что же, ведь так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец, там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брату. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блядь, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме сих пор. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея. Мировая революция! Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, что Анке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Говорю, где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, блядь. Она говорит, ой, блядь, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь, ты меня доебешь, блядь. Этому нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь. А тот Шарманку-то уже его ебал, блядь. И втихаря скрылся нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь, только в атаке когда, блядь. Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй, он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк у него, блядь. Отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых, нахуй, мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму, ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй, это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь. Которые браги нахуясь. И спят, блядь. Они подкрались тихой шапой. Хуяк. Сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий Иванович, в одних кальсонах показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, бля. Нам скажут, никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася, мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы... А дело утром, как раз солнышко, его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, блядь, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя.
1: Я как врач,
0: как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

0: А, лаво! В это время у него хуй стоял, это головой, в смысле он головку имел в виду, она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так ты мало не покажешь нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптай мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела. Вот Коля к чему приводит неподконтролируемую страстя. В этом мюзикле, блядь, нет, не дам до поры, блядь. Или как его там, в рот не дам до поры, Нотр-Дам де Пари. Там, сука, три здоровых мудака, блядь, хотят одну маленькую, блядь. Маленькую такую, сука, цыганочку, блядь. И все в своих мыслях, блядь, ой, да я за ночь с тобой, да ёптая мать. А вот мы тут поясняем народу, что может быть за ночь с тобой, блядь. Смотря с кем, блядь. Вот результат, Коля. Слушай и запоминай на уш наматывай, блядь.
1: Вот. А это, Коль, портвейн. Вот это портвейн. Ну, короче, блядь. Ну, с этими хуй с ними. Им
0: по пизде мешалки. Кровь дурная выходит, блядь, фонтаном брызжет, блядь, в небеса летит нахуй. Да вот что надо-то, блядь? Пизды кому-нибудь дать, блядь. Опять я тебе помнишь, говорил, нахуй, как в латинских странах с этим делом, блядь. Карнавальщик, нахуй, хуяк. Ну там же все уже устаканено, узаконено. Они, блядь, жопой повертели. У них кто жопой лучше крутит, тот и корень самый драгоценный. Ёб твою мать. А бабы просто выскакивают за каждым углом, и все коридоры. Жопой, жопой, жопой. Половая энергия, сука, бушует, пизда. Так у этих тоже половая энергия. Им ебаться надо, а они, блядь, на манеж, нахуй. На манеж, блядь, там своими прыщами трясти, блядь. Вам ебаться надо, ёпта мать! Поеблись бы, добрые стали. Один боксер, сука, был знаменитый, говорит, сука, боксер не должен ебаться накануне битвы. Ему, говорит, протестуем, говорит, блядь, наоборот, хорошо, пускай, блядь. Он говорит, нет, он должен быть злым, как собака, блядь. А если он поебался, он добрый становится. Яйца отвисли до колен, блядь. Ёпта, нельзя! Тоже злой, как собака, бабы не дают, мол, я тебе сейчас пизды дам, сука, блядь. Раньше сам сижу, как за бабу волту лезет, блядь. Чтоб потом яйца в нее погрузить, ёпта мать, о, блядь. А тут все просто нахуй. Вышли, прыщами потрясли, пизды кому-то дали, блядь. Три машины сожгли, блядь. Мальчика, сука, порешили, ебаный рот. Но скорую помощь его везти, блядь. Они, блядь, мы смотрелись, эту хуйню машину стали крушить, бля. Сука, точно показали какие-то разъебаи. Бля, Коля, помяни меня, блядь, сука, это все акция. Это, конечно, моя версия, блядь, сука. Версия. Но это акция. Акция, бля, буду. Ну, за что же бедным японцам пизды дали, венцлинистам, нахуй. Венцлинисты шли, блядь, скользкую сиковку, а японцы пизды им, блядь. Причем дали до того. Как выясняется, дали-то до того, блядь. Это значит, уже заранее, блядь. Уже нацел. А-а-а, блядь, узкоглазый, сука. А что ему сказал, сделали? Они вон туннель прохуярили от одного острова Кусю до другого острова Хансю, блядь. Пока я тут сижу сосю, блядь. Они уже нахуй хуя, и никто не знает, блядь. А когда, сука, наши ломанцы строили туннель, блядь, всем ебалы, блядь, заговорили. Быть, строим, строим, строим. Да стройте, нахуй, ёпты. Построили, блядь, проблемы начались, нахуй. Все бзят туда залезать, нахуй. Больно низко, да под морем, блядь, пизда. У кого клаустрофобия, у кого не было, так сразу началась, нахуй. Все, не знаешь, какая клаустрофобия? Засунь, блядь, голову в кастрюлю, нахуй. Да я тебе поебалу там надаю, блядь, у тебя клаустрофобия сразу начнется, нахуй. Боясь закрытого пространства, пизда. Еще в сортир тебя загнать в бузки, блядь. Помнишь, нахуй? Как у нас была, блядь, эта квартира, сука, коммунальная нам. Когда ты сидел, блядь, я въебала срака, блядь, все это сунула себя. Помнишь, соседка у нас была запастая, блядь, она не могла развернуться в сортире, блядь. А ты уснул, сука, с пьяну, мудак. Она дверь-то открылась, сракой на тебя и двинулась, блядь. Она же там развернуться не может, она поднимает нахуй. Помнишь, да, сука, смеешься, пидорас. Ты же ее за срак тогда укусил, помнишь? Ты не мог сказать ни слова, блядь, пьяный был в жопу. Увидел только, что на тебя две большие сраки на тебя. Две, блядь, у тебя обморок, нахуй, помнишь, а вас в слив отвезли, нахуй. Ты когда в сраку вцепился, так и повис на ней, нахуй. Помнишь, нет? А, блядь, а я все помню, я трезвый был, сука, блядь. Ну ты тогда перебрал, сука, с брагой, тогда закон был. Анти, блядь, алкогольный, сука, тогда Легачев нам пизды давал, нахуй. А с серьями, бля, мы с тобой браги поставили, блядь, так ты, сука, не выдержал, ты ее все выслал, нахуй. И сел на унитаз, блядь, и уснул, нахуй. А тетя Клава, сука, соседка, думала, что ты, блядь, отсюда, нахуй. Дверь-то открыта, ты, сука, забыл закрыться, нахуй. И вошла, блядь, сракой тебе въебала, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, сука. Не про сраку, я тут начал рассказывать, блядь. Я про японцев начал, пизда. Ты меня отвлек, нахуй. Японцы. Японцы, сука, тоннель прорыли и молчок, нахуй. И пользуют, блядь. Думают, а хули кричать, блядь. Будешь громко говорить, нахуй, все ринутся в тоннель. Заебут, откромсил, докусил, блядь. От одного острова закусил, нахуй. Вот тебе, блядь, пиздец. И поэт, о, блядь, а нация, сука, нация, блядь. Мать, они все знают, у них все отглажено, блядь, отлажено. Не то, что у нас, нахуй, блядь. Тут пернул, там, гвоздь забил, там, блядь, согнул, нахуй. У них все, сука, блядь, как положено, блядь. Вот это девушки своими тонкими пальчиками, блядь, знаешь как? Вот это вот, мол, это вроде как хуя. Только тонкими женскими пальчиками. Тогда получится качество, сука, блядь. Не грубыми, блядь, какими-то, сука, блядь, крестьянскими мозолистыми руками, блядь. Вот возьми нам какую проститутку, блядь, хорошую такую, блядь, проститутку. Ты посмотри, она ухоженная, бля, ручки. Она понимает, что если она захуй берет, он должен вставать. Не должен ладиться, понимаешь? То есть, если он стоял, а она тебе грубыми своими мохнатыми руками схватит за хуй, у тебя сразу хуяк, все, блядь, ты понял, он никогда не взлибится, на. Должно быть все так. Поэтому у них вот эту плату, блядь, девичьими нежными руками. Тогда на ней все происходит. Ты ее в компьютер хуяк, она, блядь, тебе дает цвет, нахуй, блядь. Там надо сизый, блядь. Она тебе сизый, как залупа, блядь, Ильича, нахуй. Лампа, нахуй, Ильича, сияет, блядь. А если какой-нибудь, блядь, там студент ее хуйнул пару раз, блядь, там, ой, ёптень. Козявку, блядь, нос сковырнул, блядь, как у нас попалось, блядь, там замкнуло где-то что-то, блядь, кувырнулось. Ну и пиздец. Конец, нахуй, эволюции, блядь. Вот мы так до сих пор эволюционируем, нахуй, блядь. Все изобретаем в пизду велосипед, нахуй. Купи ты у японцев, нахуй, это вместе с тоннелем, пиздец, нахуй, и перенеси, блядь, сюда куда-нибудь, нахуй. Они тебе тоннель припрут, нахуй. У них поле, ебать тебя, Коля, сраку, блядь, прости. Поле, Коля, рифм получилось, нахуй. Поле, нахуй, на этой, блядь, ты... Как ее, сука, блядь, это японский город-то, блядь, не Нагасака, блядь, как, блядь, там, сука, блядь, мало того, закрывается сверху, блядь, у них, значит, прости, блядь, мало закрывается сверху у них этой хуйней крыши с дождичек, блядь, а дождичек у них бывает, у них там, сука, крутит, вертит, блядь, но накрывается этой хуйней, а если накрылся, например, блядь, на всякий случай, и крыша, например, не открывается нихуя. На всякий случай у них всегда открывается, бля. Ну, на всякий случай, вдруг кто-то какой-то, блядь, сморкнулся, нахуй, соплей прилипло, нахуй. А, блядь, то поле может выезжать наружу целиком, пизда, вместе с воротами, нахуй. И с бровками, нахуй. И с офсайтами, блядь. И со всеми другими боковинами, нахуй. Хуярит, блядь, прям. Блядь, сколько места? А у них острова-то, бля, вот. Хуёво душу, блядь, ты понимаешь, там, сука, развернуться негде, поле выезжать. Ты где у нас поле в Лужниках выйдет, нахуй? Куда? В Москварику, нахуй? На Ленинский горный трамплин в пизду заберется, блядь. О, сука, а у нас просторы, ебать, их сраку, бля. Родины просторы, горы, да помнишь, мы пели, когда нас распиздяи посылали на целину, блядь, а? В этих, блядь, в телогрейках, помнишь, мы, блядь, в полосатых, нахуй? На целину с тобой ебешили, бля, вздымать, блядь, все это комьями, нахуй. Ну ты-то, сука, хитрый тракторист, а я все с лопатой ебашил, бля. Ну вот эта вот, сука, библиотека дала свать, знаешь, вот тут. Знаешь, где, не знаешь, где найдешь, не знаешь, где бронишь, Колян, бля. Вот ты сейчас сидишь с геморроем, нахуй, блядь, да? Удрученный, блядь, геморроем, сука. А я, блядь, видишь, живописую и рассказываю, а ты молчишь, как хуй проглотил, блядь. Вот, блядь, наливай пизда. В общем, хуй с ними обосрались, блядь, с этим футболом, блядь, с манежем обосрались, добавили, блядь. Мы, говорит, еще покажем, нахуй, говорит. Мы будем смотреть все, нахуй, все в Москву, нахуй, всю по колышкам разнесли, в пизду. Пускай дурная кровь у молодежи отходит, нахуй. Куда отходит, в пизду? Куда должна отойти, блядь? Туда, в канализацию пускай, блядь, сливайте, нахуй, блядь. А я говорю, блядь, молодежь, ебаться, ебаться и еще раз ебаться. Ленин говорю. Главное, блядь. У нас, говорит, искусство, это кино. Хуйня. Хуйня, блядь, скажу, нахуй. Физкультура и спорт, нахуй. И ебаться, ебаться, и все раз ебаться. Все, проси, все сойдут нахуй, все станет гладко, блядь, и энергия, блядь, найдет свое воплощение, блядь. Причем адекватное, ты же девочке тоже доставляешь пользу, блядь. Пользу, как не то, что кузнечик какой-нибудь, блядь, там прыгаешь, блядь. Ты все за ней ухаживаешь, блядь, понимаешь? Лишь ее так это вот и, блядь, и... Она тоже ведь нуждается, блядь. Девушки, знаешь, у них когда засвербит, блядь. Ой, ёб. Коля, блядь, страшное дело. Мужик, он понятно, у него, блядь, семечки там, понимаешь, начинают трескаться. У него, блядь, уже, сука, сны, блядь, пошли. А тут, блядь, просто само про себе все нахуй, как начнет брызгать в разные стороны, блядь. Только уворачивайся нахуй, блядь, понимаешь? Если ты не ведешь размеренной половой жизни, блядь. А у юноши как? Он стесняется, блядь. Он пипиську стесняется девушке показать, блядь.
1: Ух, блядь, хуем по голове, хуяк, блядь, и все. И она твоя.
0: Она все стесняется, блядь. А сама хочет, блядь, понимаешь? А вот, сука, я... Тебе так скажу. В народе ведь куда вот эта энергия выходит, блядь? Вот она, если есть, она должна свою прямую дорогу найти, блядь. Прости, опять тебе поебал задел, блядь. Вот. Это я просто засекулирую, понимаешь, что меня распирает, блядь. Распирает. Вот смотри, даже еще, блядь, в русских сказках, понимаешь? В русских народных сказках было примечено, блядь.
1: Ну, сука, это от темперамента зови, конечно. Ну, там у женщин специфический темперамент. Ты вот заметил, например, да?
0: Ты, например, бабу, блядь, да? У тебя уже, блядь, все в порядке. Ты ее рать за сраку, она говорит, ой, не надо, блядь, ой, не надо, блядь.
1: Сука, ну ты, я однажды сказал, ну не надо, так не надо, хули, обиделась, пизда.
0: А, блядь?
1: Я говорю, так что тебе, блядь, мне туфту-то, лапшу-то на уши вешать, значит, блядь, хоп, не надо. Раз хочешь, значит, давай, блядь. Я попрошу, блядь, я что слышу, что я делаю, нахуй.
0: Вот, ой, не надо, блядь. А кажется, это, блядь... У девушки, у нее пока, она действительно, она правда не хочет. Но когда ты уж ей запердоль, вот тут она понимает всю, блядь, истину и правоту происходящего, блядь. Вот только тут она вкушает по-настоящему, говорит, ах, так вот, у нее же семян-то нету, пизда. Она же просто говорит, ну, может быть, она нахуй мне это нужно, блядь. Вот типа чужим хуем в мои молодые пенаты, блядь, или там пожилые, какие угодно, блядь. Нахуя мне, мол? Вдруг геморрой какой-нибудь, ой, гонорея, блядь, какая-нибудь, нахуй. Яйцами всю пиздёт обьют, они тоже разные бывают, говорит, блядь. Кто как, по темпераменту, но интерес есть, блядь. Вот у бабы, такой у нормальной такой бабы, вот это, средней бабы, но на две, как правило, одна попадается, блядь, такая злоебучая. То есть она уже заранее представляет результат, она уже проживает, она говорит, блядь, сука, быстро, нахуй. И только она кого-нибудь уцепит, блядь, все, пиздец. Есть такие, блядь, бледовитые, ох, есть, но это природа, блядь. И вот ты веришь, нет? Вот русский народ даже в сказках отмечал такое, блядь, вот такую хуйню, такое совпадение, Коля, налей. Вот веришь, нет? Вот я тебе про наши курсы, да? Анекдот, блядь, сказку, анекдот, блядь, пизда, заебал ты меня, блядь. Это ведь как, блядь? Вот Настенька, вот у него желание было, подспудное, блядь, желание, ебаться-то ей хотелось, блядь? А сестры как фуфел, блядь, знаешь, тому, блядь, они там зреют, не поймут нихуя, что-то у меня, говорит, из пизды потекло, да, этот менструат, а для чего это, а папа объяснить не может нихуя, купец, хули он объяснит, блядь, папа у него нет, это нихуя, блядь, мамы-то нету, блядь, ну, если папа был опытный врач-гинеколог, он, конечно, сказал бы, дочь моя, я как опытный врач-гинеколог, я тебе говорю, ты это не пусайся, блядь, ты возьми, пробку вон нахуй, заткни в пизду, пока это время пройдет. Потом помой все хорошенько, все пройдет. Это у тебя, говорит, там вот клетки новые рождаются, тебе нужно оплодотворять. Потому что он не скажет дочери, говорит, он нанесет мне так наплодотворять, блядь. А потом не знаю, кого кормить их нахуй, блядь, как, чем, блядь. Еще без отца притащит, блядь. Не говорит, так он пустил все на самотек, думаю, сами разберутся. Но эти две спокойные, они как-то так, о, блядь, вот какая хуйня. Друг, мне с другом поговорили, бля, у тебя, говорю, меня, да, говорю, я, бля, созрели, нахуй, говорю, перезрели в пизду. А Настенька-то скрытная, бля, понимаешь, Настенька была? Она чуяла, что все-то ей, блядь, не так, блядь, все-то гложет, понимаешь, блядь, почему она к бате, блядь? Вот цветочек аленький ты, батя, мне, а ты аленький, ты знаешь, что это намек, нахуй, ты залупу когда-нибудь, блядь, видел, блядь, да, сука? Она ведь как цветочек аленький, говорит, понимаешь, бля, помнишь, как грузин сидит, говорит, блядь, детишкам фокус показывал, говорит, сидит, пока детишка, мы пока там походим, блядь, и там обед сготовим, а он входит, а он залупу ему закроет, откроет, говорит, синяя шапочка, красная шапочка, синяя шапочка, правильно? Говорит, а дети смотрят, у, блядь, интересно, ёптами. Ну, это же грузин, ёптами. Прошло человек от сахи, бля, крестьянин, виноград сажает, вино давит, надавился, бля, и вот детям залуп показал. Ну, что делать, бля? А тут, понимаешь, аленький цветочек, символистично, бля, я думаю, Колян, куда это она гнула-то, блядь? Просто батя не понял нихуя. Она ему профалический символ, мол, привези ты мне хуя аленького, блядь. Ну, ебаться я хочу в бане, она же не может ему сказать, она хорошая девушка, блядь. Я бы воспитанные глазки потупила, блядь. Говорит, батя, была бы мама, она бы говорит, мама, у меня раннее половое созревание, нахуй. Пиздец, все, хоть сделай, блядь. Я уже, говорит, палец сломала один, блядь, уже вся изгрошилась, хоть делай, блядь. А девочка хорошая, блядь, трудолюбивая, нахуй. Утром встанет, ну, это природа, Коля, вот ты, сука, вот ты смеешься, пидорас ты, блядь. Ну, что ты смеешься, блядь, ты сам-то дрочил, блядь, когда маленький был, дрочил, сука, блядь. Тебе помнишь, что дядя Вася, бля, поймал тебя нахуй, говорит, ну, говорит, драчи, ебаться тебе еще рано, блядь. Правильно. У каждого своя стадия, блядь. Стадия, блядь. Ты что, помнишь, весь унитаз обтрухал там, блядь, общественного туалета, блядь. А, пидорас, блядь. Теперь сидишь, блядь, смуришься, блядь. А теперь хоть степенно, блядь. Теперь хоть дождешься от тебя, блядь, теперь. Вот всему свое время, понимаешь? А по молодости там, блядь, из глаз, блядь, все. Капает, течет, нахуй, блядь, понимаешь? А у девушки у нее свое приходит, блядь. Она говорит, аленького цветочка хочу, блядь. А другая говорит, финиш-то ясного сокола, блядь. Тоже символ, блядь.

0: А поверишь ли нет, Коля, корешь ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина творчество, подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш твой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ты мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш-то мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать. Вот потому что ты, Коля, если ты пизда, блядь, если у тебя не скажу, ты все попизди тебе мешалкой, блядь. Ну сколько можно, блядь? Я тебе сказал, подготовься нахуй, сядь спокойно, блядь. Я собрался с тобой с вами посидеть, поговори, блядь, чин-чинарем, блядь. Ну что ты, блядь, ну налей, налей, налей, спокойно, не трясись ты руками-то, блядь. Вот ты меня спрашиваешь, почему такая популярность нашего языка? Как велик, могуч русский язык? И мне говорят, Сюра, как ты можешь, некоторые товарищи говорят, как ты можешь этим языком хуярить, можешь сказать, прямо вот в космос? Я говорю, а что такое, сука? Это же есть... свойство русского языка. Мат, это в любом языке есть. Ты пойми, Коля. Отставь нахуй. Дай туда стакан, сука, слушай, блядь. Вот так, да. Доволен, да? Отъебись теперь. Слушай сентенцию, мысль слушай, блядь, пизда. Я получаю, блядь, обнародованные данные, сука, по интернету. Ты понял, не? Все, а, ебало, вытаращил, то-то, блядь. Влезешь туда, одна срака останется, блядь, торчать, блядь. Там все лазят, блядь, там сыроют, блядь. Там, сука, ты пойми, блядь, что меня задело, блядь. Говорит, русский мат, это еще не самый, говорит, блядь, мат, ёб твою мать. Тут я, сука, прям взорделся, блядь. Я говорю, как не самый, блядь? А сколько же нашего? Говорит, а вы знаете, что в интернете всего лишь навсего 146 слов мата русского, блядь. А голландского 203. Я как Коля прочитал, у меня прям вся срака даже загорелась, блядь. А ты знаешь, сука, эти англичанцы, блядь, ебанцы. У них 400, блядь. 400 слов в интернете мату? Ебёна мать, хуйня! Хуйня это, Колян! Это объёбка историческим опытом, блядь. У них компьютер давно, а у нас недавно. А недавно в интернете, сука. Блядь, понятно, что англичанцы берут другим собаки, блядь. Они норовят именно, вот именно. Они для такой объебывательный мат. Типа,
1: А я вас имел в том коридоре, в который вы вошли направо, а потом вышли слева, а там на вас залупа упала. Конская?
0: Да у них даже такого слова нету, конская залупа. Они не знают, они не видели никогда. Где? Ты увидел англичан залупу конскую? Они не знают, что такое, блядь. У них залупа слова такого нету, блядь. У них
1: головка члена открытого.
0: Да ебал я эту головку члена открытого. Какого?
1: Говорит, у коня.
0: А у нас конского, блядь.
1: Вот они так и сидят друг друга, обижают, понимаешь? Говорит, я тебя, говорит, имел один раз. А он говорит, а я тебя два. А я, говорит, тебя три. А я, говорит, тебя четыре. А один уже задыхается, не может уже бздит, блядь, не может, говорит, пернуть даже. И говорит, а я тебя, блядь, ну как дети, ёб твою мать, в детском саду, блядь, абсолютный такой, разве это мат? Это хуй знает что, ласкание ни одного слуха. А я, говорит, тебя, говорит, имел, говорит, ну вот столько раз, сколько зернышек риса, блядь, в мешке, вот нахуй, в килограммовом, нахуй. Вот он у нас в универсаме, блядь. Ёб твою мать, а я, говорит, тебя как два мешка таких имел, блядь. Он говорит, а я как три. Он говорит, а я как четыре, блядь, а я как пять. А я как сеть, блядь, а я как вся вселенная, а я как вся солнечная система, блядь. Ёб твою мать, да заебитесь вы с таким. Разве это мат? Это хуйня какая-то, блядь. Да еби вашу мать, да сколько же можно, блядь.
0: Вот это и рождается русское слово, оно ведь не просто так летает.
1: А у них там, мол, я ебал тебя на пне, вот и справишься при мне. Да хуй тебе, в сраку, блядь.
0: У нас ебал я весь ваш колхоз со всеми вашими правилами, тракторами неисправными нахуй и со всеми вашими лемехами, пёздами, грёбными, председателями и баграми, блядь.
1: Вот это я понимаю.
0: Наши электрики одному говорит, ученику своему говорит, берёшь эту пиздепроёбину, блядь,
1: за что вышли в эту хуйню, блядь, этой хуйнёй накрываешь, пиздуешь, блядь, потом перехуяриваешь, блядь,
0: и такое напряжение возникает просто пиздец, блядь. А у них как сказать? И они говорят, что у них 400 слов в интернете. Да обратитесь к Сюре Каретному. Он вам даст 500 слов в интернете. Уебневый пиздоголовый, блядь.
1: Ой, Коля, 8 короче из всей этой хуйни. Как ни странно, из всей этой хуйни. Я понял одно. Да, беден наш русский язык на мат. Беден. Всего 5 слов, Коля. 5, блядь. 5, которые решают все остальное, бля. Ты налей, подожди, ебал, таращи, бля. Налей, выпьем. Вот выпьем, я тебе сейчас все объясню, бля. А хуй ты смотришь, бля? Вот и смотри, слова. Хуй, пизда. Ебать, сука, блядь. Ну, назови мне еще одно слово, блядь. Вот назови, вот ты мне заебанец, назови. Какое-нибудь другое, блядь. Хуя, сам ты мудак, ёб твою мать. Мудак, это уже производное, бля. Есть еще... От того, что яйца называются мудями, блядь. Или, например, если псевдоним... Псевдоним, ебать ее в сраку. Псевдоним хуй, например. Болт, блядь, или там елда, блядь. Или псевдоним пизды, манда. И все от одного и того же, блядь. Например, там, какие-нибудь пиздохуёчки, блядь, можно сказать там, или смехуёчки, блядь. Есть очень... Все в это дело упирается, ты понимаешь? Я тебе говорю, Колян, ёпты, врубят сихвы. Богатство нашего языка, что мы можем из 5 слов такого нахерачить. Я тебе пример уже приводил, блядь. Это обыгрывается. Значит, рождаются все эти дела, например. Я тут, когда эту посчитал эту книжку, блядь, это про эту вот, блядь, Тимеш это пишет, блядь, она пишет, блядь. Все вот, блядь, там должны подходить друг к другу. Размеры все. Я линейку схватил, блядь, углы закруглил и прям к Зинке нахуй в пизду. Как на... Она говорит, ты что, охуел, блядь, ты что, ебнулся? Я говорю, нет такого слова в русском языке, ебнулся, блядь. Я съебнулся или ебанулся, блядь. Выбирай выражение, курва, блядь, буду. Чисть язык, сука, Зинка, блядь. А все ведь поэтому, вот такая история, блядь. А Пушкин, когда писал, блядь, он не мог удержаться, чтобы Араксеева нахуй не послать, блядь, в эпиграмму. Конечно, куда же, деспот, блядь. И все, вот я говорю, Коль, вот удивляйся, блядь, все выражения, все образуются от больших групп вот этих вот, блядь. Вот родилось слово из хуйства, блядь. А все от одного слова, блядь. Или, например, какого хуя? Или куда там нахуй? У нас же все со смыслом, все выражение, а все только одно слово-то. Или нахуя, нехуя. Хуем груша калашем, знакомое выражение, блядь, все одно, блядь, понимаешь? Вот я тебе говорю, вот у тех китайцев, вьетнамцев, у них там, блядь, чирик-чирик, пиздик-ку-ку, блядь, они там по-своему, у них там смысл в другом, а у нас зависит от национальной окраски, бля, Коля. Я тебе говорю, ты что, сука? Понимаешь, ты сразу, ага, что такое? Или, хули ты, ёпты мать? Ага. Или можешь сказать, ну ты пизда. Или можешь сказать, ну ты пизда. Ты понимаешь, в смысле какой? И говорит, ну наливай, пизда. Это значит доброе отношение к человеку. Так что у нас все зависит от этого смыслового вот этого вот подъема, понимаешь, своего. Это русский язык. А когда человек глухонемой, блядь, вот он не может, например, сказать, блядь, да? Вот, например, однажды пришел, блядь, к глухонемому, блядь, с корешем, блядь, сидим нахуй. Вдруг, блядь, этот встает, сука, она ему все это, блядь, пальцами хуяк, он встает, пошел, выебал тёщу, блядь. Зашел, блядь, взял зонтик, блядь, залез в ванну и моется нахуй под зонтом. Я говорю, ёбаный протон, что так происходит, блядь? Я говорю, объяснить хоть, что такое, блядь, что происходит, блядь? Говорит, да не, он ей сказал просто, жене ответил, говорит, ебал я твою мать, говорит, блядь, идти, говорит, за молоком, говорит, она его, кажется, за молоком посылала, блядь, Коль, сади, говорит, за молоком. Я ебал я, говорит, твою мать, и, говорит, идти за молоком в такой дождь. О, у немых как, блядь, сложно, сука. Представляешь себя немым, блядь? О, как образно хотел выразить, бля, молодец, сука. Пожалуйста, пример, бля, рассказать, насколько велик и могуч русский язык, бля. И ты поймешь, насколько я это прося будет. Слушать меня внимательно, пизда. Внимательно наливай, хуй мамин. Это, значит, я могу сказать такую историю. Один писатель у нас сочинил. Значит, он ее, так, он еще сочинил там про котов, там это вот, бля, и Чебурашка, бля, вот Чебурашка. Он ее написал. Значит, написал, говорит, я, говорит, блядь, отвечаю за наколку, нахуй. Я придумал эту имя, блядь. То есть он был якобы свидетелем в порту, блядь. Понимаешь, шел мимо, блядь, смотрит, ящик раскупоривает, этот трактор отогнали, блядь, а там расплющенные уши, блядь, и зевая тварь. Говорит, ой, это Чебурашка, блядь. Якобы он ему дал такое имя, блядь. А от чего, я думаю, он это сделал? Вон фенька такая была, бля, в метро, это, сидим, блядь, в этом, ну, в одиноком метро, бля, или в электричке, тебе подходит, блядь, два мужика, здорово, пиздюка, и баба, блядь, типа, хочешь Чебурашку покажу? Говорю, как покажу? Говорю, блядь, а нахуяк тебе пизденку-то, блядь, открывай, там пизденка торчит, блядь, мохнатая. А говорит, видал? Ой, блядь, ай-яй, ни сном, ни духом, бля. А они говорят, ну, теперь плати нахуй, ёпта, блядь. Чебурашку показали. Наверное, ему тоже показали, этому писателю, блядь, Чебурашку все время он обиделся. Какая-нибудь не та Чебурашка была, понимаешь? В общем, короче, Коля, а дело было как? Там же в порту разгружали всякие бананы, блядь. И вдруг, нахуй, я какой-то ящик ёбнулся, блядь. У нас, как всегда, распиздяйство, дебош, хамство, пьянство и всякая другая хуйня в порту, понимаешь? У ящика лезет, блядь, чернёт там какой-то бульдозер, нахуй, пропиздюхал и на углы наступил, блядь. А там оказались, блядь, вместо бананов там какая-то хуйня лежала, блядь. Живность какая-то, блядь. Бульдозер переехал, нахуй, бедному Чебурашку, поскольку коробка попала, нахуй, ему на уши наступила, а остальное все пиздой, слава богу, не накрылось, блядь. Ну, естественно, кое-что придавило, пола не понять нихуя. Кто такой еще серенький, коричненький, блядь, сюский, кругленький, блядь? Ну, такой хомячок, блядь, понимаешь, сука, обоссанный. У меня тут кореш один, бля, ой, хомячка, блядь, он его заебал, он в этом вертится, в этом, в ларьке-то в ебаном. А он спать не может, блядь, дочь, говорит, слушай, хомячка какой-нибудь, выкинь нахуй форточку, блядь. Папа, говорит, блядь, как же так, животное, блядь, она должна кружиться, блядь, говорю, ну ночью спать надо, ебаный рот. Папа ей говорит, дочь, с этим хомячком, ой, Коля, блядь, он мне жалуется, говорит, да спать не могу, скрипит, нахуй, клетка, понимаешь, скрипит. Так он все, сука, сделал, блядь, понимаешь, не рассчитывай, блядь, на здоровье хомячка, Колян, блядь, наливай, сука. Он взял туда, говорит, чтоб не скрипело подсолнечного маслица, пизданул, блядь. И утром, блядь, весь этот хомячок, как хрен обоссанный, подсолнечном масле весь, блядь. У него ж, блядь, по глазам катится, глотенки не можешь открыть, у него все слезится, блядь, все в масле, блядь. Я говорю, что ж ты, Вова, сделал, блядь, ты же хомячка нахуй замаслил, блядь. Утром его уже можно было пожарить, блядь, пизду, на сковороде, блядь. Хомячок, правда, выжил, блядь. Дочь встала, ой, хомячок обоссанный весь, блядь. Его мылом охуярили. Вот так вот, мил мой, ты говоришь ими. Так это вот Чебурашка-то, блядь, он как тот хомячок, понимаешь, блядь, только уши расплющены. Его еще и обоссали каким-то мандариновым соком там, блядь, понимаешь, в порту облили на него. Все это хуйня, он понять нихуя не может. Говорит, как ты с бананами тут оказался, блядь? А он говорит, вы хрень не понимаете нихуя, вроде как язык уже выучил. Он пока лежал под этим бульдозером, там народ, блядь, ходил все время и говорил, ебаный рот, кто тут, сука, бульдозер, бля, поставил, блядь? Поэтому, когда Чебурашка вылез из коробки, блядь, он первый что сказал, ебать вас всех в сраку, блядь. В конце концов, сколько можно морить бедное животное, блядь. И так стал популярен. И стал популярен среди народа, блядь. Ты понимаешь, блядь? К Коля, блядь, не смеешься, блядь, ух и смейся, наливай и пизда, блядь. Смех тут хуёвый, блядь, под бульдозером лежать. А за уши, блядь, мне администратор порта ответит нахуй. Понимаешь? А это кто? Ну, говорит, тут вот, так и сяк, блядь, говорит. Какой-то как Чебурашка, блядь. Вот Чебурашка, блядь, и назвали потом. И бутылки все нахуй пошли, Чебурашки, блядь, и всякие, блядь, это... И паста думная Чебурашка, блядь, и писатель говорит, нехуй, давать мне денег, блядь, давать мне денег за все мои названия, это я придумал. Ну, она, конечно, прав, блядь, раз он придумал, он может получить денег за все, за пасту, блядь, пасту ему отдать нахуй, пастами, тюбиками нахуй. И бутылками нахуй пустыми Чебурашками ему все, блядь, всю дачу засорить нахуй, тебе и матери заставить, пускай сдает, блядь. И он, правда, если бы он сдал, он, блядь, столько Чебурашек, бля-ху-ху-ху, ну, а хуй с ними, блядь. Не обижай, блядь, не обижен будешь, бля, все нормально, сука, бля. Все нормально, сука, бля. Ну, бля, бля, бля, очень хороший Чебурашка, блядь. Куда его девать, нахуй? Куда его девать, бля, в зоопарк, сука, не берут, говорит, блядь, он у нас заразит всех, нахуй, тут, блядь, у нас чистота, блядь, у нас тут санитария, блядь, у нас крокодилы, нахуй, не ползают, блядь. Говорю, о, кстати, о крокодиле, блядь, у нас тут откинулся один на медне, блядь, Гена, блядь. Видать, он там был, блядь, в законе в зоне сидел, блядь, опальцовкой шевелил, блядь. Ты же веришь, нет, понимаешь, нормально простого зека крокодилом же не назовут, ты понимаешь, наши крикухи, вспомни, блядь, все. О, блядь, черный, блядь, жук, блядь, заноза, блядь, или прочий, блядь, а это крокодил, ты веришь, не, блядь? Итак, спонсор Гена, блядь. Вот только что зюный, одноходка, блядь, приличный человек, блядь, попал так, кого-то въебал, вцепился, блядь. Говорит, там что-то откусил, блядь, там хуй прикусил. Ну, говорит, так, отсидел по-мелкому, бля, не помог, рам нихуя, сука. Может его взять, бля, пускай он хоть ребеночка, говорит, ходил тут, говорит, может кого установить, говорит, куда с этим ебалом? Кого установить нахуй? Ну куда нахуй, блядь? Говорит, ну я такой робкий, блядь, я такой вообще-то, сука. И знаешь, там все время то голубой вертолет прилетает, то голубой вагон качается. Я думаю, все же, блядь, голубой, что ли, блядь? И тут у меня вопрос, бля, Коля. Пидор должен быть правильным. Вот Боря Моисей правильный пидор. А это что-то не так, блядь, думаю, а что он отсидел, блядь? Кого он укусил? Ну-ка, дело полистать, блядь. Ну-ка, дайте мне дело полистать, сука, блядь. Полистал дело, блядь. Смотрю, сука, блядь. Ага. Не, вроде не голубой, но, сука, какие-то, блядь, вот эти-то... бля, думаю, а чё тебя тянет к маленькому, блядь, Чебурашке? Кого ты хочешь установить, блядь? Уж не уебать ли ты хочешь, мой драгоценный гражданин? Уж не педофилище ли ты какое-нибудь, блядь? Ты налей, у меня что-то в горле пересохло. Сейчас, ага, давай. И ты веришь, нет, чувак? Вот же Чебурашку, блядь, они говорят, давай, мы ж пионеры, блядь, пойдем нахуй пионеры. Потому что весело, блядь, надо строить, блядь, площадку, блядь. А Геру так тянуло в зону, он, сука, давай столбами все огораживать. Спиздил компрессор, блядь. Ночью, блядь, ну а хули не впиздить, блядь. Спиздил, говорит, вы, говорит, товарищ Гена, блядь. Я говорю, да, гражданин начальник, блядь, я, блядь, спиздил компрессор для того, чтобы здесь построить маленькую зоночку. Для детишек, блядь, зоночку, блядь, пускай ковыряются. Песочку тут им насыпал, вышечки поставил, блядь. Там он Чебураш с автоматом, блядь, сидит с рогаткой, нахуй. Все-все по жопе, как пизданет камушком, блядь, не отлетишь, нихуя, блядь. Вам, гражданин Гена, стыдно таким заниматься, блядь. Во-первых, компрессор спиздили, блядь. Его, блядь, не оплатили нихуя. Он говорит, я старал как лучше, хуй лучше, блядь. Иди нахуй металлом собирать, пизда. Ну и Гена, блядь, ломанулся, блядь. И давай якоря отгрызать у этих, блядь, в порту стоят. У-у-у, блядь, якоря. Хуяк-хуяк, они все пошли ко дну, нахуй. То есть не ко дну, наоборот, нахуй, уплыли в пизду. А якоря все, а он их себя, вот, я металлом набрал, блядь, чугуны, блядь. Он говорит, о, блядь, пиздец. Ебись-ка ты в зону, блядь, старичок. Там тебе и место, блядь. Больше, блядь, заебал ты всех. То компрессор спиздишь, то якоря погрызаешь, то Чебурашку выеб, блядь, то еще сегодня, блядь. А Чебурашку музей. Музей на поруки, нахуй, пионером. Пионером в пизду. Вот, говорит, и

Светлов Сидоров поет этот ебаный. Как его, блядь? Сидорчук? Нет. Слепосовский, как его, блядь? Точно Лебединский, блядь. Попал ты точно. Лебединский, по пьяной Винни-Пух, жара, январь, блядь. Глазки такие ухлые, он хочет, говорит, сделать первый поцелуй, блядь. Намек, понял, да? Поцелуй, блядь. Он говорит, это я, пятачок, блядь. Вот и Сибора говорит, я на, блядь, это я. Он кричал на каждый день, он ебал, блядь, бедную эту Чебурашку, сука, блядь. Потом они уже за город вышли, потому что все соседи возмутились. Нехуй вам тут делать в городе, блядь. Ебитесь там, нахуй. Там, говорит, тихо петухи поют. Они куда-то уехали, они с петухами, нахуй. Понимаешь, что он намек, блядь. И дом давай строить. А там она баба была. Та говорит, нихуя, не поебать меня. Я, говорит, феминистка, нахуй. Я сама баб люблю, блядь. Такой проныра, блядь. У него крыша была такая. Крыша, которая в любую пизду дала. Да не крыша, крыша. Крыса. Животное, которое в петлю влезет, она начнет там зубами грызть, блядь. Она поцелала так. То к туристкам подошлет, они там все пизду выгрызут, наверное, блядь. Она их везде, пока их не разогнали всех, к ебени матери, блядь. Этот голубой вагон, нахуй, уже укатился в пизду, понимаешь ты? Вот такая история, бля, Колян. Вот я тебе образно, как мог, рассказал со всеми нашими вытекающими отсюда последними словами. Так что, как ты, говорит, Коля, не говори, смех смехом, а пизда, как говорят русские народ, кверху мехом, блядь. В общем, ты, я думаю, ты меня понял. Все тебе пиздил, блядь. Ты пойми правильно, сука, что все, конечно, в русском человеке. Почему русский язык настолько богат, что он богат эмоционально краской, понимаешь? Эмоционально. Я могу и слово такое не сказать, но я могу так вложить-то, понимаешь? Конечно, я могу сказать там, типа, ты же не скажешь там, какого члена вы ко мне пристаете, блядь? Какого члена, блядь? Ты ж какого хуя, блядь? Или хера, бля, в лучшем случае, бля. Извините, или там, вот этот, говорит, вот этот, говорит, пенис в очках. За кем стоит, блядь? Ну это ж хуйня. А когда сказать, вот этот хуй в очках, за кем стоит? Вы за кем? За ним? Понятно сразу, бля, понимаешь? Солнце скрылось в облачках, появился хуй в очках. Понятное дело, да? Появился пенис. Ну что это такое, блядь? Это же не слово даже, это не мат. Это не мат. Есть, конечно, блядь. А что назвать матом еще, Коля, блядь? Все слова имеют, блядь, место жить, блядь, понимаешь ты или нет? То есть, Колян, ну я думаю, ты меня понял все-таки окончательно, что не везде и всегда можно употребить то или иное слово, блядь. Ну ты, например, сидишь там, ну не знаю, ну в Большом театре, ты хочешь сказать, ох, как хорошо, замечательно, ты же не жарешь, блядь, пизда-то, а закричишь, браво, прошу, бис, ну, ёпта, ты понимаешь? Ну, не в троллейбусе, при людях, понимаешь, скажешь. Будьте любезны, пизданите-ка мне билетик там, нахуй. Ну, ёпты, мать, тебе возьмут, нахуй, и пизданут билетик, блядь. Если все правильно понимать. А вот когда со мной на кухне сидишь, или там придешь из театра и скажешь мне, вот это было наебок. Или, например, там, Сюра, какой заебательский композитор Верди, блядь. Или нихуя себе Чайковский отмочалил, блядь. Вот я тебе говорю. Каждое слово употребить в нужное время. Чем красив русский язык? Когда все в нужное время сказано, блядь, дорога лоська к обеду, понимаешь? А то можно так сидеть, пиздеть, а толку никакого нихуя. Знать надо русский язык, Коля, любить его и употреблять, блядь. В нужное время, блядь, в нужном месте, блядь. С нужной эмоциональной окраской, блядь. Много там жизнеутверждающих эпизодов, корешки мои драгоценные, много. Как народ все-таки стремится сохраниться и выжить, бля. Ну, как везде, в средние века ругались просто рядом, кругом замки были, блядь, построены, да? Вот в одном замке есть один хуй, в другом замке третий хуй, феодалы. Феодалы, и сами они, блядь, значит, там друг друга пиздили периодически. Пикрохол там какой-то, блядь, царь. Вот он говорит, это, вот у нашего там какого-то хуя отняли какую-то, блядь, там, какую-то хуйню. Ему уже, говорит, там мы собрали, говорит, уже ему два ваза этого говна. Лепешку какую-то у него съели, блядь. Чел там какую-то хуй, кто-то у него там отнял лепешку, говорит, из-за этого война началась. Говорит, да мы вот пять вазов вам этих лепешек, и лично один воз этому хую, блядь, с этими лепешками. Давайте, говорит, не будем воевать, ну его нахуй лучше выпивать. Это логично, правильно, Коля? Хули там тратится, блядь. Народ тоже тогда был бдливый, тоже не особо уж прям, чтобы хотелось прям ему сраку-то, блядь, отрывать и бежать куда-нибудь с копьем налететь, блядь, с ковчем на брагу, блядь. Ну, говорит, нет, сука, бля, мы пойдем, мы, блядь, мы не такие, бля. Знаешь, некоторые тоже в крутых любили поиграть, любили, бля. Ну и находили, блядь, все надо, бля. Без пиздюлей, как без пряников, понимаешь, ёпта, Коля. Ну, пока там перлись, они...

0: На эту войну, налетели на какие-то, монастырь, там, виноградников дохуя, монахи, они всегда были-то народ такой, они истину-то искали, они в эту божественную бутылку, заглядывали, а там виноградники, то самое, Франция, лучшее виноградное вино, там все, естественно, натурель, сухое, или просто какой-нибудь там еще, там, какой-нибудь там когорчик, так покрепче, лакернуть, понимаешь, что же употребляли, лакировочки, они монахи вообще. Во многих, кстати, этих средневековых байках монахи всегда прославали такими, балагурами, раздеваями, говорит, ну что, говорит, монах, говорит, ты, говорит, вот свою плоть чем иссушаешь, говорит, Один даже написал, как к нему баба попала, к несчастному, он так ее иссушил, Все уже у него, не то что там хуй, у него яйца уже, прозрачные стали, так она его заебала. И этот монах говорит, вот так и надо иссушать плоть, ты, говорит, хочешь, говорит, раз 25-30 до дню. И ты ее иссушил полностью. Нехуй, говорит, и в пустыню ходить, Вот, говорит, пустынники. Они, говорит, идут туда, сидят там и иссушают свою плоть. Иссушают.
1: Ёпта.
0: Вот у каждого свои подходы. Вот это здоровый подход, понимаешь? Не убогий, если сидит там, и боится, к хуй прикоснуться, а то, говорит, не дай бог кончить, поссать, пойти, и то за хуй не может взять, потому что там уже все на грани, Ну так, кстати, тоже нельзя. А этот говорит, вот иссушать, так иссушать, и саму, и говорит, или хуй в дребезги, или пизда пополам, или наоборот, как там, Вот это иссушили, понимаешь ли, вот это здоровый ревлезианский образ иссушения, монах. Там братжан такой был, монах какой-то, ух, такой, сука, шустрый, как веник, говорит, как же так, сука, зимой же пить нечего будет, они весь виноград сейчас потопчут у меня, в пизду, он куда? Ну, за истину-то, думал. А эти все молятся, понимаешь, там, включая этого... Аббата там, кого его там, этого монастыря, вот они все молятся, и хули молиться, дверь с петель снял, как начал хуякать этих, бедных солдат, которые там это виноград-то, топчет, И этой дверью он их, побил, где-то, 1300 с чем-то человек, А эти, которые бежали, он все под сраку этой дверью поднадавал, Вот какой здоровый образ жизни, Коля. И показал, что нехуй тут выебываться, а то если мы возьмемся, то это, это мы пока так тихо вот молимся, Вот это здоровый образ жизни. Дверью по сраке, и все виноградники спасены. И зимой есть что выпить, и опять-таки, Коля, корешься мой драгоценный, прикоснуться к истине.
1: А там в этом Мунисалисе, среди бела дня.
0: Кафе «Азирис», называется. Ой, говорит, там такой колорит. Я захожу, нихуя колорит. Вот ты мое ебало можешь умножить на 3, вот это колорит, нахуй. Сидят такие доны, Одни мужики, нахуй. А бабы все у стойки, они на обслуге, Он и так по-чашечке так.
1: Ой, это я не по-чашечке, Это я тебе похуёвый какой-то постучал.
0: Только так, не глядя даже, она подходит, что изволите, Он ей чашку раз, она ему кофе туда хуяк. А мы пришли кофейку, а нам в стаканчиках дали, в пластмассовых тоже мне, Мол, а вы, мы вас не знаем нихуя, кто вы такие, И по ебалу вашему не поймем, кто вы, А мы, Раша, хуяша, они там нихуя не понимают. Русия, Русия. Делают еще знают. Никто там нахуй не знает о нашем существовании, Коля, Где какая Россия, нахуй? В детском журнале, самые большие страны мира. Китай и Эквадор, Ну, Америки, кусок там, нахуй. США, А России нет нихуя, кому там нахуй нужны были, Они вот это мясо жрут, сидят там, им похую все, Коля, Вот похую, я тебе говорю. Вот только, хуярят эту свою, Даже они тут косяс, они пьют нихуя, какой-то там граппы ебнут, Еще у них такой был напиток на траве, какой-то. Заборище собака, помню, я очень долго болел, Очень долго болел. Не послушался, в течение дня раздыхался, на бильярде пошли играть, вошли в азарт и пиздец. Лаком покрыли, и мне было очень хуёво. Вот я всегда тебе говорю, Коля, все хорошо в меру, В меру.
1: Ну и, конечно, месяц пребывания в Латинской Америке, это тоже, Коля, я тебе скажу, дохуя.
0: Но мужики там, конечно, борзеют, особенно в Бразилии, они просто охуевают. У нас был один мудила, я сначала подумал, точно обкуренный, А нам ехать хуй знает откуда, Мы когда из Сан-Паулы спускались, в эту, какая-то, в Ярадзе, в Хуяльце, на океане там. Там у нас отдых происходил. Ты веришь, нет? Сначала еду, Оказывается, это Сан-Паула, 20 миллионов жителей, ты не хочешь, Коля, в сраку?
1: 20 миллионов. 600 всяких этих. Трущоб, блядь, клак. А нихуя, никаких пробок, заторов. Все в одну сторону хуярят себе потихонечку, бля. И посередине большая вонючая речка течет. Воняет, Коля, блядь, туда все нечистоты, бля. Я говорю, когда же вы ее оденете в гранит? Он говорит, ёпты мать, по-моему, никогда не оденем мы ее в нихуя в гранит. Она вся говном покрыта, блядь. Это речка, блядь. Вонючка, блядь. Очень сильная река, блядь. Ну, на 20 миллионов учитель такая речка. Ты можешь представить, сколько там говна плывет, а? Коля, блядь, не говори, сука. С водостоками у них, конечно, хуёво. Но город тоже большой, красивый. И там, сука, жарко, блядь. Как ни странно, жарко. 33 градуса. Думаю, какая жара, блядь. Ёпты мать. Оказывается, выше, блядь, облаков он находится, нахуй. Коля, мы когда спускались, говорю, что за туманы такие пошли? Ой, туманы мои, растуманы.
2: Рыльце мое в сальце, бриллиант на палице,

девочки хорошие, девочки прихожие, вспоминаю вас, торчу. Вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, вспоминаю ночи, как глядел вам в очи, и тогда с тоски кричу. Ох, болит сердце, а болять почки –

Это мокко, я вздыхал глубоко, щекотал тот дым в носу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. А теперь вот мокко мне выходит боком, и окурки я сосу. Ах, болит сердце, болят почки, что это давит мне грудь?

0: Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мячик бых. Ты веришь мне, чувак, это все такое случилось, бля. Вчера, ты представляешь, нет? Прибегает моя Зинка, бля, глаза в растопырку, в разные стороны, говорит: ой, Сюра, пиздец, говорит, про тебя в «Комсомольской правде» статья. Я говорю: как статья, блядь? По какому делу иду? Говорит: да не, пизда, это же не статья по уголовному кодексу, пизда, статья, в смысле, это вот написано про тебя. Я говорю: кто на меня нассал, блядь, кто смог, блядь, как это так? Говорит: прямо так, вот она, сука, блядь, прям трепещет этой газетой, вот она, блядь, прям трепещит, вот я сейчас с ней сижу, блядь, называется «Сюрокаретный, блядь, и двоеточие», вот как я сказал, послать на троеточие. Это высокое искусство, блядь, это значит на, ты понял, куда, да? Ну, нам объяснять не надо, вроде как нахуй, и три точки, блядь, а почему, блядь, такой? А я сижу, нихуя не знаю, ни в одном глазу, блядь, какого-то хуй нашли, двойник, что ли, блядь, еще фотку поместили, бля, веселая группа товарищей и Сюра с ними. Я свою ебало искал, искал, там не нашел, ты веришь, нет? Вот смотрю, два одинаковых стоят по краям, думаю, ну это, блядь, компьютерная графика, блядь. Абсолютная компьютерная графика, бля, в рот мячих пых, все совместили, какой-то хуй с гитаркой стоит, блядь, какой-то лысый, блядь, все с бутылками, все шумят, кричат, какая-то хуйня, блядь, и главное, сука, понимаешь, вся статья-то написана, блядь, фотка моя, блядь, родная, детская, ну спиздили с этой, блядь, с кассетой, ёпта, спиздили, помнишь, я с пистолетиком сижу, блядь, и написано, это, веришь, нет, такой цинизм, блядь. Пройдут годы, и этот ребенок, Сюра, увы, освоит все богатства русского языка. А? Какой цинизм, Колян? Это что же в нашем русском языке, блядь, это что же? Богатство нельзя освоить, блядь, а? Это хуйня какая-то получается, блядь! Это что ж такое, что наш русский язык плохо очень стал, блядь, для корреспондентов, блядь, «Комсомольской правды», блядь? За что такая хуйня, блядь? Пиздец, блядь, просто какой-то. Говорит: ну и что же, блядь, вот я просто прям газеты тебе сюр-сюр на ухо, блядь, и раю, ага, хуйню какую-то пишет, блядь, вот, например, о, все могу сказать, блядь, например, увы, только вот это, блядь, девки бегают, а их во все дырки пользуют этот галицкий, блядь, о, ну и хули об этом говорить, лучше кассет послушать, блядь, что об этом в газете писать, кто в какие дырки кого пользует, блядь, в рот мячих пых. Их не так много у женщин, немножечко на одну больше, чем у мужиков, блядь, правда, блядь, на одну больше чуть-чуть. Но тем не менее, блядь, пользуют чуть-чуть. Ну и что? Ну что об этом писать-то в газете-то, в рот больших пых? Ольга ее зовут, Олечка. Ага, ага. Она, говорит, пишет: ну, говорит, я могу сама слушать хуйню. 15 минут, не больше. 15 минут. При насыщении наступает. При насыщении могу. Ах ты, ёб твою мать. Сказал я группе товарищей. Это что же я, блядь, значит, 8 кассет, блядь, мы выпустили просто так на 15 минут? Нихуя себе! Я тут страдаю, блядь, портвейну выпито море, блядь! Мозги все кипят! Я и про Сюрупу, и про все письма со всех сторон летят, спасибо, Сюра! А она пизда! Ишь ты какая грамотная, блядь, только 15 минут и не больше, блядь! Прям как половой акт! Прям половой акт какой-то, бля! 15 минут, а не больше! Вот это больше всего меня задело! За живое, Колян, наливай в пизду! Не могу! Сердце горит, стремит, все, бля! Сука, ивановские женщины все меня хотят! А она ищет, ты в рот мячих пых! Вот это меня задело! И самое главное, ты понимаешь, блядь, как она повернула всю эту хуйню? Вот, говорит, если бы классики хотели, они бы сами матом написали! Но они же не написали! Пиздишь? А Бродского я тоже классиком считаю, блядь, у него целое стихотворение матом, только чисто матом, бля. Что, ему не хватало русского языка? Он английский знал, между прочим, в совершенстве, блядь. А писал русским матом, правда, русский мат — это не хуй собачий, блядь. И не какой-нибудь английский, блядь. Я тебе рассказывал про глаз, блядь. Помнишь про глаз, блядь? Вот так-то в пизда, заземляй, правильно, блядь. Это тебе русский язык. Причем это же отсюда идет, блядь, который... мозгами постиг всю глубину русского искусства. Не только мата в рот мячих пых, а искусство глубинно понял. У него изнутри все это идет, как отрыжка, блядь, от хорошего доброго вина в рот мячих пых. И самая вот у меня фраза, блядь, ты понимаешь? Вот он говорит: а Пушкин, когда он, мол, Керн, мол, намекает, мол, трахнул, помнишь чудное мгновение, блядь? Ты понимаешь, пизда какая? Ну что это такое, блядь? Ну, Пушкин, блядь. Ну, Пушкин, что он не мужик был, блядь. Он эту керм и пишет в письме. А говорит, это же частное письмо, вроде сих пор. Ну, написал Вяземскому. Отодрал Аннушку керм, блядь, сюда великим удовольствием, блядь. Ну, ничего, хорошая девка, блядь. Вот что меня больше всего и задело, понимаешь? Колян, блядь. Может быть, кому-то еще, говорит, в конце концов, не достает еще одного мнения автора. Да хули твое мнение, ёпты мать-то, блядь! Вроде этих пых! Что, говорит, ты понимаешь, нет? Одна вот баба шла, блядь, так устала, что ей не до театра в рот. Я принесла эти вот, нахуй, два мешка, блядь, поставила перед этими, перед дверями. Ключик не может найти, руки трясутся. А какой-то хуй подходит, экзибиционист. Не знаешь, кто такой? Ну, который хуй всем задаром показывает. Распахивает, говорит, смотри, блядь. Она говорит, кто ты, блядь? Она говорит, он говорит, смотри, блядь, распахивает. Она говорит, о, кстати, забыла купить яйца. Все такие задроченные, блядь. Все прям будут в музей Глинки ходить, блядь, понимаешь? За яйцами, блядь. Вот ты в рот мячих пых, тоже мне пизда, Марья Ивановна, блядь. А говорит, и главное, он Пушкин, он великой любовью к Аннушке Керн, а потом писал, с божьей помощью отдолбал Аннушку Керн. Пишет в частном письме. Но он же написал, блядь. Конечно, не на кассете, блядь, но даже на письме, блядь, есть почерк великого мастера. Все, вся история, блядь, он подписал Пушкин Вяземскому, пиздец, карте места. Понимаете ли, карте места. И что еще ты пизда, чем больше меня раздражило, говорит, наверняка, говорит, он неспроста сделал именно так. О, блядь, а как? А не наоборот. А как наоборот? Хуй ему в рот, блядь. Да что ты такое, блядь, получается, блядь, а? Наоборот, а я бы сделал наоборот. Сначала бы сказал, пошла всех. Нахуй, бля. А потом сказал, милый ты моя, красавица Керн, ну-ка иди сюда, нахуй, блядь, сука. Вот как у меня наоборот, блядь. Да, я не гений, блядь, я другой. Говоря словами того же Пушкина, блядь. Чего ему так все это преувеличение нужно было, да? А я тебе скажу, корешок ты мой драгоценный, опять же, блядь, скажу, веяние времени, блядь. Тогда ведь этот клерикализм этот, блядь, средневековый, он, сука, ох, блядь. Кругом ведь эти костры инквизиции, блядь, индульгенции, пропердентции, блядь, индульгенции, не знаю, что такое, ну, блядь, идешь, блядь, там на паперке стоит хуй, говорит, так, индульгенцию мне, блядь, там написано, за все тебе прощается, блядь, иди греши дальше, в пизду, только денег дай, блядь, заплатил, пошел, все. Даже не то, что там замолить грехи, там все про... Они индульгенциями торговали, это уже вообще пиздец, полный цинизм, блядь, а народ жгли, палили, блядь, пидорасы, блядь, а? Вот, сука, как понять? Как совместить это, блядь? И этот бедный, блядь, Рабле тоже скакал, бегал от них, как сука, блядь. Он отказывался, блядь, и от одного романа, и от другого, блядь. Говорит, я этого не говорил, я этого не писал, блядь, все будет. Да мне доебались, блядь, и норовили за старков схватить. Как-то выскочил, блядь, как-то он вот кореша сожгли, а он выскочил, блядь, как-то, понимаешь? И вот в этом преувеличении было какое-то освобождение от всего этого вот этой зануди, блядь, этого серого, блядь, понимаешь, вот этой вот псевдоверы, блядь, все это, блядь. И все, говорит, как бы. В здоровом теле здоровый дух, бля, был бы здоровое тело. И он нарисовал здоровое тело, естественно, сиськи до полу, бля, срака здоровая, значит, в этом будет все хорошо. Вот я к чему начал все это тебе говорить-то, понимаешь, кольц мой драгоценный, раблезианство. Вот мы и давайте по раблезианству, прям у нас сейчас такой период, а народ всегда наш, всегда народ, он всегда стремился к здоровому, бля, к здоровому, кольц мой драгоценный, как говорил мой дорогой Петр Федорович в деревне, бля, Ваганова, говорит, во всем нужен ум да бересть, а то сядешь срать и хер обсерись, понимаете? Здоровый в народе живет, бля, тяготение к этому есть, бля. В этом я и вижу, бля, здоровье общества.
1: Я, конечно, не призываю пердеть за столом, как это в Германии делают, бля, или баба идет на улицу, как пернет, бля, как рыгнет, думаю, ой, милка ты моя, я только на нее так посмотрел с интересом, думаю, о, не, бля. Со звуком ты, конечно, справилась, а с запахом, блядь, уже это все, блядь. Ну и как ты думаешь, это уже перераблезианство, это уже перья. А перья это всегда плохо, блядь. Я имею в виду, идите на лоно природы, блядь. Занимайтесь спортом, бегайте от инфарктов, блядь. С детьми, блядь, куда-нибудь в походы, блядь. Не сидите в этих затхлых, блядь, квартирах, блядь. Я не к тому, что, блядь, мол, сам сидит портвейн, он глушит, блядь, а сам нихуя, нихуя подобного, сука, я в теннис играю, блядь. Ты знаешь, Коля, я взял третье место в нашем, блядь. Сейчас, бля, мне ракетку подарили, нахуй, хотя она мне нахуй не нужна, блядь. У меня своя есть, блядь. И не то, что там я сижу и пизжу, мол, одним портвейном только напитан, блядь. Что из меня ткни, прям портвейн так потечет. Нихуя. Я периодически просыхаю, блядь. Всего и всем остальным желаю. Надо просыхать, иначе это очень тяжело. Вот в этом и есть, блядь, где-то вот такой вот переход к истинному положению вещей, бля, Коля. Драгоценный налей чуть-чуть так, чтобы прошло хорошо, блядь. И понимаешь, я тебе так сказал, лучше уж требухой обосраться, чем гамбургерами, блядь. В требухе хоть какая-то, блядь, там истина сквозит. Но в гамбургах ты сам посмотри на американцев. Посмотри на простой народ, блядь. Я не говорю там на Шварценеггера посмотри, там на какую-нибудь там фотомодель какую-нибудь, блядь. Ты возьми простую американку, блядь. Она найдет срака вот такая, блядь, и ничем она от немок не отличается. Только тем, что немки, конечно, есть здоровые, но они все-таки такие, более такие подобранные такие, блядь. Мускулистые, я бы сказал, понимаешь? Американка вообще есть просто пузо наружу, сиськи никакие уже повисли ниже колен, блядь. Вот это все гамбургеры, фуд-фуды эти, блядь, как они там их называют, фуд-хуют, блядь, не выговоришь нихуя. Ноги, короче, едят какие-то, блядь, не поймешь там что. Так лучше уж требухи обожраться и проблизяться по-настоящему, блядь. А это не проблизянство, это не путай, блядь.

0: Ну, что, кореша, мои драгоценные, вот и настал знаменательный час, когда Шура, наконец, решил ответить на ваши письма. Ой, сколько писем! Завалили вы меня с ног до головы, Зинка ворчит. Куда девать их, не знает, разгребает своими копытами. Выбрасывать, конечно, жалко, я прочитаю, это все-таки частица вашей души, где хорошее и доброе слово, Ксюри. Ну, конечно, просят опять кассеты. Ну, какие кассеты, ребят? Тут письма прочитать лень. Куда ж мне еще кассеты вам высылать? Я кассет не высылаю. У меня почта дала целая, у меня почта должна целая работать тогда. Вроде на чих-пых. Ксюра ведь в то же время зря не теряет, кореша вы мои драгоценные. Где я только не был, а сколько событий-то кругом произошло. Я уже и на Кубе побывал, о чем я вам расскажу в своей кассете. У Фиделя в гостях я был, и все я только там не видал. И жарился, парился. Ну чего событий сколько, наши в футбол обосрались. Ну что, игрушку просерили, протютюкали, прозякали, как говорится. Ну, я предупреждал и говорил изначально, все мои прогнозы оправдались, чего я не говорил. Говорю, наши первую игру выиграют 2-0. Точно, 2-0. А японцев, я говорю, надо побаиваться. Они улыбаются, бонзай, бонзай, потом в пердолю, только вылезай, ёпта мать, вот и вылезли. Вот, ёпта, не слушай, Сюркин, мы хули, блядь. А тренажа тоже нету, блядь, один там играет, другой сям, блядь. А стиль игры какой, ёпта, 15 минут побегал и сдох нахуй. А там надо хуярить, вот они и хуярят корейцы японцами. О, блядь, ну родина, конечно, понимаю, им там легче дышат, свои болезни. Но класс есть класс. Вот бразильцы, они не обосрались. Немцы, блядь, уперлись, блядь, им бы чуть-чуть повезло. Ну тут уже класс другой, понимаешь. Хотелось, конечно, чтобы европейский футбол сиял. Но пока всё, ну что делать, блядь. А французы вообще выскочили нахуй, понимаешь? Вот так вот непредсказуемость, друзья мои. Кругом непредсказуемость. Коль, ты-то сидишь, блядь, молчи, хоть, сука, не мешай, блядь. Письма сюда мне пододвигай, все нахуй. Молчи, так молчи, бля. Вот разъебай тут, не чтобы помочь я. Смотри, с потом покрылся, бля, испарина. Все не обещали, бля, и дождь, уже и хуй знает чего. Вот сколько событий, бля. Кругом терроризма всякое, блядь. И прочее, прочее, на все надо реагировать. Причем быстро, блядь, мобильно. Вот так вот, мобильно, я бы сказал. Вот кореша вам дальше. Поэтому, конечно, я на все письма тут и не отвечу. И не может, еще не прочитаю, кого не замечу. Ну, не обессудьте, не обессудьте меня. Я все равно вас всех люблю, помню, люблю, знаю. Спасибо вам, друзья мои, за поддержку, за добрые слова, за ласку. Спасибо, с любовью, ваш Сюра.
1: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
2: Ёптим, там евро, блять, там Шангрила, блять. Там...
1: Ебать.
2: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
1: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
2: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
1: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
2: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, а кто и говорит, блядь, ты напрасно, говорит, а тут пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как же 100%? Он говорит, 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
1: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
2: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой жизнь, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебать ты, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
1: заклятый враг, блядь.
2: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, бля. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то они легкие, блядь, ёпты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в ёбу, блядь. А когда он в ёбу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ёбаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту... Зеро, блядь, красное-чёрное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это... Крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ёбаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. У-у-у-у, шарик, белка. Помнишь? Смотрел эти ёбаные? Ну как они? Товарищи-то, блядь, наши. Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. У-у-у-у, острежка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это... Усиевич, нет, как его, Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебёт нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, блядь, какого ж ты хуй, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебёт, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тётя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбить, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ёбаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, блядь. Ну, в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом, в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну, хули это игрище, блядь. Это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь. Посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в какой-нибудь... Шангриле, блядь, он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую надо, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит, ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, блядь, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А живой сын жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь. На святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а, вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит. Сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони!
1: Не гонят, сука.
2: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй.
1: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
2: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, галышками, камушками, блядь.
1: Это не у нас тебе, блядь.
2: У нас Мало того, что щебованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пизду им, блядь. И все думает, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Слушайте, власти, блядь, так это при перечнем, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярю. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Бодяра-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана, пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блин. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блин. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объёбывают, блядь. А, сука, то бы сразу хуяк все вытряси. Они медленно вытрясают. Медленно, сука. А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, блядь. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, блядь? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты вот нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. От вас летится, бля, мамал машину, мамал хуё-моё. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами. Я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь. Это Митьки Колян, все питерские ребятишки, бля. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить пробезьянски, поскольку все были творцы и художники, блядь. А работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот пробезьянски, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки-дрючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля, они тоже пробезьянски, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. И есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, корешки мудроценные. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словечки какой-нибудь там. Корешушечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешушек ты мой, блядь, драгоцененький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёб ты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать, тё, колотушечка, блядь, нахуй. Там два кореша, Максим и Федор, блядь, это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие, наши ребята, портвейну выпито немерено, блядь, а светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора, он с ним познакомился, знаешь как?
0: Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он ссал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь.
2: Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь.
0: Сугубо заметно, блядь. Там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный. Стоит, блядь, все за пивом. Там кончил, в другой пересел. Там кончил, в третью пересел, блядь. И все стоит, стоит. А его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь. Сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч. Но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, корица многостенный. Ну, как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел. Как наш, вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш будет драгоценный. Хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, с таким же отчаянием смотрел он и раньше и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореши мы драгоценные, как в Питере пьют. Феномен цоканья, желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно, на утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш ты многоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши. Я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, Коля, кореш ты многоценный. Это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, баюкла. Поэзия во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Хокусай я б сейчас сюда, блядь. Хокусай, не знаешь, да? Не понял нихуя. Хокусай у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки и всякие вот штуки, блядь. Это Хокусай. Великий, блядь, философ японский. Они идут там по горе Фудзи, блядь, и говорят, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже алеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке врезной замок снимает, зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит: «Бонзай, бонзай, блядь!» Понимаешь ли, сука, пора похмеляться, сука. То есть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь! Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда... А вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него, это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя это, блядь. Ну, в смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня.
1: не ведая ни страха, ни упрека. Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блять. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блять. Ты представляешь, ему жрать-то нехуй, блять. Все неподвижно стало. Федор как гарниз стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Допив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пизде. Но как ты ее пил, кореш ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой, как Максим Федору, блядь. Так и я тебе, блядь. Но тут Максим прошелся, вот в чем дело. А что случилось, блядь? Однако, блядь, скорбь села, согнав бутылку в длань, взял крепко Федор и выпил, и еще открыл, и пил, и выпил много всяких пив. Как вдруг услышал пиф-паф. Упал в испуге Федор, хотя и был не робкого десятка. А что случилось? То Максим, рукою твердую бутылку открывая, не рассчитал усилия с похмелюги. Бутылку уронил и сам упал, и звук подобный выстрел раздался. Пиф-паф. Ты веришь, нет, так можно любого испугать. Ты помнишь, как крышка этого унитаза так шваркнулась, ты чуть не ёбнулся на кухне, блядь. Она ёбнулась, блядь. Да так тяжело, блядь, что сраку чуть не прищемил, блядь. А ты как завопил, бля, караул. Порубанному витязю подобен Максим лежал, раскинув гордо руки, как павший славной, но безвинной смертью. Был Федор, вылезающий рядом. Поодаль кот стоял, зловещим видом, опохмелившись уже. Подобно ворону на поле брани, блядь. Веришь, нет? Но Федор встал. И хмуря брови, случившийся, силился пастись. Максим поднялся, Федор ругая, и местью лютую ему за что-то угрожая. Грозя за что-то, блядь. Вину свою, не понимая, Федор взял мартовское и пластичным жестом зубами пробку сковырнул, но пить не стал. Максиму предложил галантно пиво. Максим надменно дарх отверг, блядь. Сам взял бутылку и вскрыл ее ножом столовым, всего себя изрезав, правда, блядь. И пиво все почти пролив. Допив, все осталось, Максим взял пачку беломора и, тюкнув в донышко, как пушкинский балда мог тюкнуть мусь. И папироса, вылетев, упала в лужу пива на полу и вымокла. Максим вторично тюкнул, вынул папиросу и дунул сильно в ейное нутро. Могучий мусь не поскупился на усилия и выдул весь табак из ейного нутра. Вот корец мой драгоценный, ты сразу отчился, потом отчился, ты вспомнил, как мы жили, блядь, как мы опохмелялись, как мы таскались по этим ёбаным магазинам, блядь. Приходят мужики, например, там, блядь, Клавка, блядь, она говорит, а вам велено не отпускать, псинокос начался, пиздец, и вообще завязываете, говорит, блядь. Ты бы нас лучше сразу расстреляла, пизда, Марья Ивановна, блядь, а потом уже отказывала, блядь, хули теперь говорить. Ну, слушай, ну, мужики, да, сейчас... Нет, говорит, не положено, говорит, блядь, меня заебут. Боялись тогда точку потерять, блядь, в сельпо, блядь. А что говорить про городские? Там хоть так, сяк, блядь, кто во что гораст объебывал нашего брата. Но кореш-то мой драгоценный, хоку, танки и бронетранспортеры до сих пор, блядь, спасают нас, блядь, от вымирания и напоминают нам о хорошей, доброй японской жизни, кореш его драгоценный. Выпей ты, блядь, под кальмары, ебать колотить, блядь. А я отдохнул немножко, охуел я с этим рассказом, блядь.

короче. Короче. Короче, вот такой же резонанс с птичкой произошел. Ну я сейчас не об этом, ну их в пизду, я им рекламу писать не собираюсь, нихуя. Я принес партичок, вот ставлю на стол, блять, будем выпивать с собой сегодня. Посидим, попиздим, как всегда, блять. А, по душам, бля, погода хуёвая, блять. Располагает она, конечно, к такому вот, как бы сказать, созерцательскому подходу, блять. Можно телевизор включить, так тихонько найти, какую-нибудь хуйню пускай бринчит, блядь. Вот. Или какую-нибудь посмотреть старую кассетку, блядь. Ну хотя хуй, не знаю, знаешь, тоже. Так вот, сосредотачивать внимание на чем-нибудь как-то не хочется, блядь. Вот не идет оно, сука. Что-то, блядь, хочется долить стакан, сразу пиздануть, блядь. Еще половиночку налить, еще сразу пиздануть, а потом затихнуть. Затихнуть и сидеть, пытливо глядя в глаза своему другу. Ну что, бля, кореш ты мой драгоценный, как она, житуха-то, бля? А ты будешь молчать, а я буду тебя пытать глазом, бля. Вот такая наша жизнь, бля. Я тут подумал, Коля, сука, ты знаешь, когда снялся в мультике, блядь, столичная штучка, блядь, да? Столичный сувенир, ебать, ёб сраку. Снялся я в нем, думаю, артистом, сука, стал, блядь. Артистом, бля, не просто быть, сука. Я тут начал размышлять о судьбе актерства, бля, понимаешь, вот. Как оно, блядь, понимаешь, как все идет. Не просто.

что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Че мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, все легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взъерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, чуть-чуть, бля. Лучше, конечно, взять чуть-чуть так. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёпта, мобильник, что ли, завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильный телефон и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёпт твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спи с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то, нахуй?

сука, блядь. Ну ты спокойно, не надо бить, блядь. Берешь в него и наливаешь на донышки, блядь. Так хорошо, что было грамм 50. И туда, значит, вот этого уже тонику, блядь. Ну какого, блядь, лучше? Лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь. Мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь. И очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету, тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии дохуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, блядь, в жизни не происходит, блядь. Дети растут, блядь, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь. Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, блядь, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля. Хуй делать ты еще, ёпта моя. Вот ты никуда не хочешь. Ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. По трезвой лавочке, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю, под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёп твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уж сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать, я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон, а в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, перешагнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я при тенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля. Ну, это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться, нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по сраке дал, так больно, чтоб было. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблуком. А каблуки здоровые, блядь, такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Ну, а хули, пока то все, блядь, суть до дела, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похуй. О, начал с ними драться. Ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит. Что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. Напиздил, ну хуй его тушил, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, и все жизни запутал.

0: Плел нахуй меня. Говорит, думаю, ну ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. У Кольчик не я. Мы, говорит, наверное, не так, как бы его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто все такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессанов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь, они. Говорит, ну, сука, что делать? Ну, все, сказал, говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул было за это шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь? Ну сиди дома, блядь. Я, блядь, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как. Ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорит, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, в чё хоть бери, блядь. Хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, блядь, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можем всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. Вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт, доезжают до какого-то 41-го этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь, хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там, сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь, понимаешь, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются, а в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху, и... Ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь, а на него раз, хуяк, 100 грамм. Говорит, вы за кого нахуй? А мы за Ивана Ивановича. Ну ёпты, мать, я только, говорит, заснул, блядь, салат. А опять хуяк 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну когда уже 3-й раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович? Надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он сейчас назад. Так и говорит, вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы на все хотим. Что хочешь, то делать. Хочешь, от пули уклонюсь, блядь. Как начал мотаться, как говно в рубль. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит. Он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный? Я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так извертелся весь бедный, блядь, тут, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь. Этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь. Пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, пролетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь. Ну, говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь, а там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео. И дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ёбаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, трените, блядь. Трените тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёпты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь, беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но, этот говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь. Ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут, товарищи, уебываете, ему. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов наводку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О, а в это время охотники на корабль уже зарываются, а те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все, нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять, друзей-то, блядь, мы их наводку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Тут все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя? Разгерметеризация в канализации получилась, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземное метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонщики выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорит, давай, Морфеус, первый, хуяй. Он раз в трубку и ушел. Вот ты такой фильм помнишь, блядь, был? «Путевочка в жизнь», бля, а? Там, сука, главный герой Мустафа. Как сейчас помню, играл его какой-то чувак, блядь, он то ли этот самый Мордвин, блядь, какой-то, то ли, сука, этот вот сын степей Калмык, блядь. Фамилия у него была какой-то Кырла, блядь, или Пырла, блядь. Ну, что-то такой странный, блядь. То ли татар, ну татар таких нету нихуя, там Ашамбаев, Хуебаев какой-нибудь, блядь, да? А, это какой-то Пырло-Кырло, блядь, но он такой был, сука, ну помнишь, он такой мордатый, блядь, и там, сука, ну про беспризорников, ну первые годы советской власти, блядь, все похуячили, кругом беспризорники побежали, у нас ведь как, сука, как вот это вот у нас... Перестройка какая-нибудь, так, блядь, детвора в бега, нахуй. Папа пьет, мама пьет, блядь, больше делать нехуй, а у нас в России всегда хуячили, я тебе доложу, блядь. Тут к бабке не ходить, блядь, сивуху-то, сука, у нас без сивухи хуй проживешь, но некоторые очень увлекаются, блядь. Детей бросают, блядь, те гурьбой, нахуй, на помойке и пиздец. Вот это путевочка в жизнь, фильм так и назывался, блядь, все, мол... Не ходите, мол, блядь, это вот дети, блядь, туда-то, мол, ничего хорошего, сука, на помойках-то нету, блядь. Понимаешь, идите, мол, в строители, блядь, будущего светлого, стройте дороги, блядь, там хуё-моё, блядь. Кореш ты мой драгоценный, с этими ребятами, я с ними давно как бы так в заинтересованных отношениях нахожусь, это Митьки Колян, все питерские ребятишки, блядь. Они даже в то голодное советское время, блядь, они находили в себе силу жить пробезьянски. Поскольку все были творцы и художники, блядь, а работали все, блядь, по котельным, сука, сидели в ватниках, ходили, блядь, в сапогах, блядь, так вот пробезьянски, понимаешь? И любили очень рассказывать тоже долгие всякие истории друг другу. Фильмушечки всякие, штучки да рючки. А в очередях тогда долго приходилось стоять, Коля. Они тоже пролебезьянски, блядь. Удовлетворяли жажду мочеиспускания, прямо не выходя из очереди. Все мы славились на всю округу, бля. Вот это Митьки, сука. И есть у них всякие произведения, а есть всякие вот такие вот танки и бронетранспортеры. Вот я тебя к ним подвожу, чтоб ты понял, тоже, блядь. И в этом есть не только в количестве выпитого пива, но как, блядь, с каким размахом, каким небрежением и шиком они это делали, корешки мудроценные. Это ли не раблезианство своего времени? Раблезианство. Я посмотрел, думаю, сколько написано, блядь, сколько. Какие высоколобые, блядь, люди работали в котельных, нахуй, наших советских, блядь. Потому что они нахуй никому не были нужны, блядь, кореши мудрецы. Они, правда, и сейчас нахуй никому не нужны, блядь. Но зато они чувствуют себя теперь свободными, блядь. Они высказались. Ну ты поди посы, а я пока порасскажу тебе кое-что. Без тебя, правда, блядь, только унитазом громко не греми, блядь. У каждого Митька жена Олечка, блядь, и все они такие ласковые, блядь. Такие гремыки, блядь, все как скажут, все словочки какой-нибудь там. Корешусечка ты мой, братушечка, блядь, ты корешусечка ты мой, блядь, драгоценненький. Как же я тебя люблю-то, блядь. Например, ты бы сказал, например, там, Сюра, как ты сегодня провел день? А Митек бы сказал, Сюрушечка, как ты сегодня проводушечка, денюшечка, блядь. Ёпты мать, я тебе ответил, блядь, охуюшечка, блядь, моя. Хорошо провел, ебать тебя, колотушечка, блядь, нахуй. Там два кореша, Максим и Федор, блядь, это главные герои, блядь, среди них все вьется, блядь. Ребята пьющие наши, ребята, портвейну выпито немерено, блядь, а светлую душу ее все равно не заглушить нихуя. Максим очень развивал Федора. Он с ним познакомился, знаешь как? Он его именно выбрал, блядь, вот Федора, блядь, именно за то, что он стал, не выходя из очереди, блядь, за пивом. Потому что если бы он вышел, он очередь потерял, блядь. Ну ты знаешь, блядь. В Питере это вообще особенно, блядь, сугубо заметно, блядь. Там, сука, блядь, вообще народ смурной, такой муторный, блядь, мутный. Стоит, блядь, все за пивом. Там кончил, другой пересел. Там кончил, третью пересел, блядь. И все стоит, стоит. А его объебывают и объебывают. Ну, правда, сейчас уже поменьше, блядь. Сейчас уже капитализма, блядь. Он взял Федора и воспитывает, блядь. Он, говорит, пишет так. Идет Максим по тропке между круч. Но, поравнявшись с Сакурой, застыл, глотая слезы, блядь. Как ты думаешь, блядь? Коля, корица многосценная. Ну, как бы ты шел, увидел яблоньку и вдруг охуел. Как наш, вот простой, понятно, Федор. Или, например, проснулся Федор с сильного похмелья, лежит в саду японском под сакурой и плачет, сам не зная, как сюда попал. А бывает и такое, блядь, кореш будет, драгоценный, хорош похмелье, блядь. К примеру, к станции электрички, шатаясь, Федор подходит, головою тряся, на расписание смотрит Микаса, Касуга, Киото, Авадза, блядь, и на Мидзума, и дальняя бухта того. Что ж, таким же отчаянием смотрел он и раньше и видел Рябова, Ржевка, Грива, Пискаревка, блядь, Всеволск и дальние Петрокрепость, блядь. Ледяные злые перроны, блядь. Вот кореш-то мой драгоценный, как в Питере пьют. Феномен псёка, не желая изучить, Максим и Федор взяли жбан саке, блядь. Ну, как мы с тобой, сука. И день и ночь работали упорно, на утро встали в голове, как бронетранспортер. Кореш-то мой драгоценный. Ведь вечно, блядь, мы так с тобой тоже мучились, Коля. Наши, ребята, наши, я просто говорю тебе, наши. В саду камней сидел часами Федор, Максима ожидая. Максим по лавкам бегал за саке. У них, правда, там саке так дают, нахуй. Но дело в том, что сад камней, Коля, кореш-то мой драгоценный, это у них, значит, камни разложенные, блядь. Ну, у нас вот булыжник, например, да, на нем газетка, блядь, и вобла, блядь. Можно, можно называть сад камней. Японцы, а ведь они так. Они назовут сад камней и верят в это, блядь. Сад камней, мол. Мы тоже можем так называть, только мы так называем булыжник, блядь. А у них сад камней, блядь. Поэзия во всем, блядь, японском. Поэтому мы тоже перенимаем, блядь. И поэтому есть такая танка, блядь. Японский быт вполне освоил Федор. Если раньше на кровати спал, то после трапезы с японскими друзьями валился прямо на циновку, не в силах до кровати доползти. Особенно они любят гору Фудзи. У них там Фудзи торчит где-то, блядь, на яме там, блядь. Понимаешь, называется Фудзияма, блядь. Говорит, склон Фудзи выползает из тумана. Максим и Федор по нему идут. Обнявшись, головы клонят друг к другу. Эх, Кукуся, я б сейчас сюда, блядь. Кукуся, не знаешь, да? Не понял нихуя. Кукусяй у них, который вот писал всю эту хуйню, понимаешь? Танки, всякие вот штуки, блядь. Это Кукусяй. Великий, бля, философ японский. Они идут там по горе, Фудзи, блядь, говорит, сейчас бы нам его сюда, ух, мы бы с ним попиздили, блядь. Понимаешь? Все в истории. В этом есть интерес, блядь. Но если уже о японском будет до конца, блядь, вот у них есть. Не век скорбеть. Восток уже олеет. Торговый люд по лавкам заспешил. Вот продавец саке в резной замок снимает. Зевает рот ладошкой прикрыв. И Федор, стоя до крылечки, ему кричит, бонзай, бонзай, блядь. Понимаешь ты, сука, пора похмеляться, сука. Пусть бонзай, бонзай этот ебаный ключ в этот замок. Ебать колотить уже, блядь, в горле пересохло. Слушай, насколько это, блядь, ну как не по-русски, блядь, а? По-русски, блядь. Потому что это все наше, блядь. Хотя у них там, конечно, гораздо все интереснее, блядь. А вот когда, а вот наши, блядь, песня о моем Максиме, блядь, называется, сука, у него, это другое уже, блядь. Это наш быт на японский манер, блядь. В то утро Федор встал пораньше, пошел на кухню. Там стояло штук 5 бутылок с Жигулевским, 5 с Мартовским, да 5 с Адмиралтейским и прочих всяких пив немало. Они хорошо запаслись, бля, ребята. Уже светало. Высветлялся на столе изящный контур этих всех бутылок. Их силуэт будил сознание, тешил глаз. И скрытым ужасом напоминал творенье Гауди, блядь. Ну, это ты не поймешь нихуя, это, блядь. В смысле, все эти ужасы, блядь, художник такой был, блядь. Всякая хуйня.
1: не ведая ни страха, ни упрека. Федор, схватив бутылку с жигулевским пивом и шаркнув ею, как мечом о край стола, взметнулась пробка, пиво полилось, и кот, лежавший под столом, то пиво стал лакать с протяжным стоном, блять. Ты представляешь, насколько даже кота напоили нахуй, блять. Ты представляешь, ему жрать-то нехуй, блять. Все неподвижно стало. Федор, как гарниз, стоял, кадык катался вверх и вниз по мощной выи. Напив бутылку, Федор взял другую и, пробку лихо сковырнув ногтем, плеснуло пиво сильно, как фонтан. Ловил его губами трепетными Федор, махал руками и смеялся, как дитя. Как ты, Колян, помнишь, сука, бля, когда, сука, нашли мы одну бутылочку, бля. Я говорю, я где-то закатил, по-моему, под диван, блядь. Как же мы ее искали с тобой, блядь. Ты, аж, сука, бедный, я, блядь, чувствую, пиздец. Но как ты ее пил, кореш, ты мой драгоценный. Ну, тебе первей надо было, блядь. Я тебе и отдал, блядь, как друг твой.

громче делай, а там, говорит, передаем, сука, сообщение ТАСС. В рот на всех пых, бля. Тут дошли до унитаза, блядь, на корабль «Титаник», бля. И вот унитаз проплыли, бля, и вот какая-то хуйня. А это сейф, бля, чувак. Кореш ты верный мой, это сейф. Сейф, а... Вскрываю, бля, а он заржавел. Но, сука, держит, бля, ты веришь мне? Он воду держит, бля, он лежал. Хуй знает сколько. Держит воду, блядь. Открывай, бля, ломом, сука, бля. У него дыхание улезло, затруднённо, бля. Ой, бля. Сиськи. Чьи-то, бля, висят. Ёбаный рот. А потом лицо появилось. Баба. Ёбаный рот. Картина, бля. А и старуха показала. Она говорит, у неё ебался. О, бля, вот такой ебало, бля. Хибическая сила. А вы, пожалуйста, товарищи, кто смотрит, бля, в Рудмесихбых, звоните по такому телефону, бля. Может, сука, что и поможете, бля. Это же надо додуматься, бля, такой. Я только в Америке, бля, сука. И наша... И она говорит, внуся, делай потише, я все поняла, бля. Она звонит, блядь, этим хуям. Алло, блядь. Она из Америки, говорит. А это, говорит, блядь, из Америки. Я говорю, а в рот местных пых, а нам по пизде мешалкой, бля, откуда вы звоните, бля? Хоть вы с Северного полюса, бля. Что надо, бля? Я говорю, вот вы все достали там, бля, картину, блядь. Бабу с сиськами. Вы там смотрите, бля. Это, сука, вещь-то, блядь, дареная, бля. Они говорят, а кто это, бля? Я говорю, хуй в кожном пальто, бля. Баба-то, бля, ему говорит, так вот вы не знаете, говорит, блядь. А я знаю. Я говорю, да кто, бля? А это я в рот мячих пыл. И давай им рассказывать, блядь. Они говорят, да подожди ты, ёпта. Он говорит, слушайте, блядь. Да мы же себя поднимаем, мы к этому отношению. Слушай, блядь. Как она на них налетела, блядь. Такая, сука, бабушка старенькая, блядь. А она с напор, блядь. И потом-то, сука, и тут фильм-то и начинают, блядь. Начинают показывать, как все было, блядь. И вот плывут они, блядь. А показывают общим планом. Идет, блядь. Думаешь, ну пиздец, на Африку наколется, пиздец Африке, блядь. На Европу пиздец Европе. А там, блядь, ванны, раковины, футбол, бля, на палубе, футбол, два футбольных поля в рот мячих пых. Теннис, блядь, гандбол, хуёл, и все хуясят, хуясят. И ни одной спасательной лодки, заметь. Я сразу, блядь, опытным взглядом посмотрел, блядь, ни одной спасательной. Думаю, пиздец. Это значит пиздец. Он сэкономил. Сэкономил на переборках и подводных лодках. Сука. На этих лодках, блядь. Не на подводных, на надводных, блядь. И все, налей мне, блядь, блядь, вот заберу. Сука, что ты взял-то, блядь? В рот мне всех... Ну нахуя ты берешь, блядь, вермут, когда в магазине портвейн, блядь, есть? Ну в рот мне всех пых. Ну нахуя? Опять в ермуту, бля, ну сука, бля. Вот меня и ведет с него, бля. Ну ладно, хуй с ним, слушай дальше. Значит так, значит они, блядь, пиздец, едут. Значит, выплыли нахуй, ну плывет, правда, говно, бля. Это они ходят, бля. Это моряки говорят, мы ходим, бля. Они ходят, бля. А мы, говорит, ходим, бля, о, бля. Сука, это уже гордые, бля, все. Да в рот вы слибись, плывите нахуй, бля. А Севиха, бабка, которая рассказывает, она молодая, бля, показывает. Ой, блядь, красавица, красавица, золушка, блядь, аленький цветочек, Настенька, бля, все, вспомнил я нахуй. Говорит, бля, и такая страшная, бля, но сдержанная. Мама с этой Севихой, блядь, приперла ее, давай замуж, замуж, блядь. Пиздец, денег нет нихуя там, ну, пиздец. Куда вложила в МММ, блядь, все накрылось медным тазом, блядь. Пирамида, ёпты. Там у них давно уже, бля, у нас сейчас, бля. Пиздец, там мужики, бля, не промах, бля. Там наебут кого хочешь, бля. Козла горбатого, блядь, сука. Так вот они, сука, значит, МММ, бля. Она все вложила и все пизданулось, бля. Она говорит, доча, пиздец. Надо, говорит, вот для того выходить. И показывает. У него там портовые компании, хуяни, но у него деньги дохуя. И они, знаешь, он как дружок, корешок этого Титаника, бля, он идет, бля, мол, в рот меня всех пых, ебло такое, бля, неприятное. Ну, в рот меня, вот видел я ебло, бля, ну, такое неприятное ебло, бля. Думаю, сука, так тебе плюнул бы, бля, ебал. Он говорит, слушай, Дуся, бля, там, как ее, Асидора, бля, я тебя, сука, я хотел тебе подарить, говорит, на праздник, бля. Ну я тебе, говорит, так отдам, нахуй, раньше, блядь. Только дай я тебе, блядь, ну ему хотелось, наверное, очень сильно ее трахнуть, блядь. Ой, дай я тебе трахну, блядь, я тебе алмаз

просто, блядь, просто так вот, без дня рождения, блядь. Она, говорит, не поняла нихуя. Она говорит, а как так, блядь? Ой, спасибо, какой дорогой подарок, золотой. Вот бабе ей пизде, блядь. Вот ей ты мил не будешь, ей хоть, блядь, сука, блядь, протез, блядь, алмазный порадует. Она нихуя, блядь, не порадуется, блядь, в рот мне чихпы. Иначе, когда чувих-то не в мочь, блядь, она говорит, ну не могу я с ним в койку, блядь. Ну знаешь, когда, блядь, он заебет. Он, блядь, иди. А мам, иди, сука, доча, бля. Он говорит, ну не могу. И она носит на палубу. А палуба хуй, хуй, в душу, бля. Там, блядь, плюнешь, блядь, плевок засыхает, сука, и пока долетит, блядь. Моча расшваряется в воздухе, бля. Если оттуда стануть, бля. Какой-то хотел поссать, чуть хуй это. Там, сука, так не несет, бля, ветра. Атлантика, ёпта, шторма. А ему похуй шторма. Он пиздюхает, блядь, на полную катушку, блядь, и он идет на рекорд, сука. Вот это тоже тяга, блядь, к рекордам, сука, на многих подкузмила, блядь. Один стеклом подавился, другим гвоздем проткнулся, блядь. Помнишь, у нас, сука, Сидор сидел, блядь? Сука, сосисками обожрался, блядь, сдох нахуй. Вот такие рекорды, блядь, вру. Назло рекорды, сука, передача и все, блядь. И куда ты пиздюхаешь, спросить тебя, блядь? Сука, долго ты проедешь? Он отплыл только от Англии, блядь. 10 километров, нахуй. Пиздец, блядь. И что ты думаешь, случилось? Не знаешь, блядь. Я тебе отложу пока эту мысль, отложу, блядь. Мама на девочку напирает, девочка, блядь, бежит на палубу, хочет броситься с этого, и вдруг хуяк. Художник, блядь. Художник красивый, блядь. И он мало такой, блядь, сука, забыл, как его зовут-то, блядь, этот... Сука, мало такой, блядь, Лёнька, Лёня, блядь, Лёня, блядь, в общем, Лёня, блядь, я для себя. Он говорит, а что вы здесь делаете? Говорит, гуляю в рот мяч их пых. Он говорит, уйдите, нахуй, спал бы, у меня решимость, блядь, а сейчас рыгну, блядь. Я сразу так, я говорю, рыгну, как, блядь, шесть, на неё блевать что будет. Она, прыгну в рот мяч их пых, вот там было, блядь, сексом, хуйня. Ну, это я, Колька, я сказал, бля, хуёвую кассету прислали, блядь. Я ребятам сказал, хуёвых кассет не присылать, сука. Никаких воровских копий не присылать. Только, бля, покупать в магазине, бля. Хоть будет слышно всё, ёпта. Она в это время пёрнулась, что ли, блядь. Возьми, она, всё там, всё это копейки, бля. Возьми, сука, купи, слушай, бля, на здоровье. И в ровь меня сих пы. Так что я тоже предупреждаю, бля, в натуре. И вот, значит... Она говорит, прыгнула, значит, блядь. И вроде как прыгнула, значит. А, он ей не дал прыгнуть-то. Она хотела прыгнуть-то, блядь. Да вроде мяч сих пых. Ты меня тоже заебал, блядь. Николай, блядь, ну ты отвлекаешь меня, блядь. Какими копиями, нахуй? Да сейчас мы не пойдем никуда покупать, блядь. Завтра выйдем, блядь, сходим, все купим, нахуй. Все нормально, все наше будет, блядь. Ты не видел, я тебе покажу. Я тебе все расскажу. Когда она пойдет, куда, чего, бля. Раз она на палубе, носика, блядь. А там высоко, бля. Она прям на мыс бежит, бля. И говорит, сейчас я, говорит, блядь, мол, ласточкой сечу, бля. Ты какая ласточка, пиздой, бля. Камнем упадешь, пизду, блядь. Говном последним, бля. Рык, блядь. А чувак там идет, художник-то, бля. Хули хуем грустно околачивает, блядь. Там хотел пописать, нахуй послали. Там пописал, блядь, нахуй послали. Он говорит, стоять, блядь! Стоять, сука, куда? Он говорит, все, в чем дело, товарищ, вы кто? Я говорю, хуй в пальто, блядь, я охранник, блядь. Я, сука, стоять, блядь! Он говорит, я вас боюсь, а? Говорит, я нехуй бояться, блядь. Нехуй прыгать здесь, блядь, с палубы, блядь. Кто такая, сука? Ведь, блядь, богатый, нахуй, по алмазам, по бриллиантам. Сука, вы мне нравитесь. Он говорит, да, блядь, а заебетесь, блядь. Он говорит, да, заебусь, конечно, я человек спокойный, бля, буду за вами. Я вообще художник, бля. Вы знаете, я, блядь, хотел бы написать ваш портрет. Он говорит, о, бля, это парит мне, блядь, сука, мозги. Сам писать, а сам тут же и впердолить, бля. Ну, мало ли их, сука, пиздюков, таких художников. Бля. Но он оказался, сука, типичный художник, блядь. Мане, блядь. Ёбаный этот, блядь, я и Рубенс, сука. Тут каких тёлок, бля, рисовал. Нихуя ведь не трахал, бля, поди. Такую трахнешь, охуеешь, бля. Там одна срака, бля, с дверь, бля. А у этой все культуренько. Но тоже не стал. Художник, он у него профессионально, бля. Завези яйца, блядь, хуй в карман, пиздец. Рисуй, блядь. Он и уговорил, сука, бля. И рисует, рисует, бля. Сука, бля, она прям перед ним приходит, блядь. Она как так решительно, блядь, сняла, блядь, наброшенный, блядь. Халат, блядь.
Сказала гордая, блядь, нихуя не гордая, я в рот мягких пых. Мол, давай, пиздуй, бля. А у того, значит, глаз так забегал, бля. Ну как, у меня хужра, бля. А он на нее смотрит, хоть бы хуй. Во, блядь, вот профессионал, сука, бля. А думаю, может, Лепантин? Не, профессионал, сука, оказался. Они плыли долго, бля, как говно в проруби, бля. Плыли, плыли. И он, сука, ее рисует, бля. Ну, спокойно, лежите, блядь, и вот так сиську вот к этой стороне отклоните. Ёпты, Коля, бля, ну, сука, если бы я так сказал бы. Ну, я у твоей Зинки, бля, конечно, до колен, бля. Так, сука, там никакого интереса, чтобы я хоть все на разъебе, хоть так, бля. А там сиська-то, понимаешь, бля. Там, сука, такой, блядь, стоит веник, бля, в рот мясных пых, бля. Я у, сука, даже замер, бля, но они же не показывают, сука, ну не показывают, блядь. Я говорю, ну ты что, понизи камерку, понизи, понизи, нихуя не показывают, блядь. Говорит, блядь, сука, наебали, блядь, с этим фильмом, блядь. И этот Камерун, блядь, с камеры, блядь, заебал меня, блядь, обманул, сука, пидорас, блядь. Камерун этот ебаный, с Камером, блядь. А этот малыш сидит, пишет, пишет. Это писать, это по-научному, Коля, я тебе говорю. Писать, это значит рисовать, блядь. Значит, я тебя буду описывать. Ты не понимаешь, эти хуйни, я как в библиотеке сидел, я все знаю, бля. Писать, бля. Ты как писать письмо, пизда. Какое письмо, бля. Писать это картину, бля. Живопися. Живопись. Живопись, бля. В рот мясных пых. Всего. В общем, это не пописать, это живопись. Да не та живопись, блядь, не на плечах, ёпты мы. Ох, сука, как бы он титуировочку нам делал, бля, в лагере. Вот этот, блядь, король, блядь. Он прям, сука, ты знаешь, с насечечкой, блядь. С насечечкой. Чик-чик-чик. Блядь, в разным цветом, блядь, сука. Разным цветом. Чик-чик-чик, блядь. Ох, как писать, блядь. У него так ручка построена. Я смотрю, думаю, наверное, этот чувак работал. Пописывал, сука, пописывал вот эту ровочку. Пописывал. Я вижу, у него ручка занятая, блядь. У меня на жопе две мышки, блядь. Одна туда-сюда снует, блядь. На ногах они устали, бля, если я сандали надену в рот мясных пых. У меня все расписано, бля. У меня все расписано по часам. То есть по годам моего сидения, бля. Все, бля, расписано. Вот, сука, и попой, я в метро выйду, бля, там все помрут нахуй. И что ты веришь, нет, пока они этой хуйней занимались, бля, написали. Чувак за ними бросился, бля. Где вы в рот мясных пых, где моя баба, бля? Они раз, блядь, сука, и в этот камерный отсек. Ну как, побежали там моторное отделение, бля. Вот, нашли машинку, бля, как там. Машины стоят, ангар, бля. Все едут туда, нахуй. Машины стоят, легко. Блядь, вот так. И тут они познали, Коля, всю прелесть трассы. А до этого, Коля, они летели, блядь. На волнах любви, блядь, на самом, сука, вот этом вот ледолайзере, бля. Как этот ледобор, ёб, ледоруб, блядь, сука. Ну, который, блядь, сука, волны-то рубит, бля. На самом конце. А там, бля, пропасть, а ветер, бля. И они вот так, лети, бля, по волнам любви, сука. Она сказала, говорит, лечу, говорит, сука. После этого они уже, бля, в трюме. То есть, по волнам любви надо лететь, значит, наверху, а ебаться в трюме, бля. И ты веришь, нет, у меня даже есть версия. Версия. Все, когда они вот это вот кончили, блядь, в это время айсберг и въебал. То есть он им такая энергетика, вот это такой любви, блядь. Энергетика вот этой любви собралась, и айсберг аж приплыл, блядь, и въебал. Пиздык! Не мог выдержать. Это версия. Это, конечно, не истина, блядь. Это версия. У меня один знакомый говорит, шел за бабой, блядь. Она раз подесла, за сраку, раз, блядь. Она говорит, что вы делаете? Говорит, не смог удержаться. Один был физик, ладно? Во, блядь, помнишь, я в той, блядь, тебе рассказывал-то, блядь. На це, блядь, физик был, блядь. Ландау, ёб твою мать. Ландау, бля, физик. Так ему, сука, бабу таскала сама, баб, бля, говорит. Физик, Ландау, ебись. Нормально, блядь, живи, бля. Раз тебе надо для науки, бля, он лауреат, блядь, хуй премия, как и хуй, бля. Водородом бомбу, сука, забрал, между прочим. И молчал, блядь. И никому не сказал. Втихаря, бля, в постели, блядь. Пёрнул, блядь.
и никому не дал понюхать, сука, водорода, блядь. А в это время айсберг тихо наплывает. Айсберг подкрался, блядь. Айсберг, блядь, из Израиля, еврей, сука, стоит ледяной, как собака, блядь. Подкрался незаметно, блядь. И показывают, ты веришь, не, бля, Коля, бля, прямо на меня, бля. Я говорю, бля, остановись, сука, я не могу. Я сейчас обосрусь, бля, вот такого видал, бля, ну такого, сука. Ну что ты, сука, не остановишь? Я говорю, останови тоже, останови корабль, бля, нихуя, бля, он пиздюхает. И перед самым, блядь, вот кончиком, блядь, волоском, вдруг он пошел налево, пошел. Я говорю, ну, бля, я уж ногами, блядь, запорпал, блядь. Начал сусить, блядь, нажимай, думай, сука, нажимай. Да и все мои-то, блядь, тоже задергали, блядь, ногами. Я говорю, хули вы дергали, кино, ебаный рот, блядь. А сам не могу, сука, справиться, дергаю ногами. Отворачивай нахуй, отворачивай налево, блядь. И вроде все прошел. Но это, сука, блядь, кино сняли, блядь. Ну нет, чтобы снять, блядь, ну прошел. Ну океан целый, блядь, ну почему именно здесь, блядь, этот ебаный Вайзельберг, блядь. Врубился в этот Титаник, ебать мою, в сраку, блядь. Ну обойдите, да 10 метров, блядь, буквально, сука, ты, блядь, 10 туда, 10 туда. Да еба, обойди друг друга. Нет, блядь. Вот, сука, и один, блядь, не ушиб, и другой. Получилась стрелочка. Рот меня сих пых. И на всю эту хуйню, ты веришь, чувак, нет, этот весь массив, блядь, железа. Тихосик. Знаешь, как это анекдот, блядь? Прихожу, говорит, жене. Я говорю, газета, я говорю, по голове. Трах-трах. Она меня дура утюгом. Тюк. Вот он так вот делает. Айсберг. Тюк. И пиздец. Титаник начинает тонуть. Я тебе всегда, Колян, говорил. На всякую хитрую жопу есть хуй с винтом. Понимаешь? То есть на каждый Титаник есть свой айсберг. В рот мяч их пых. Есть свой айсберг. Он тебе подплывет незаметно. И так, тюк, и пиздец. Там уже грудью стали бросаться, бля. Капитан стоит, морда, бля, охуел совершенно. Говорит, он представлял себе, но он не представлял до какой степени, бля. После этого фильм еще идет час-полтора, блядь. Как они то, блядь, тонули, блядь, по полной программе, блядь. Робящих пых. Но самое меня поразило, блядь. Они все бабам отдали, бля, мужики, все, бля, вот. Все наши, сука, Колян, блядь. И сами все ко дну, бля. Ты веришь мне? А евреи на палубе хуячут, бля, в оркестр, бля. Хуя, бля. И чувствует, что им-то шлюпок не достанется, пиздец. И главный еврей так смотрит, бля, и говорит, ну, ребята, говорит, нам все равно пиздец, канифоль все равно, блядь, пиздец, сотрется, блядь, доигрываем по полной программе, бля, вроде всех, о, мужики, бля, а евреи, бля, и мужики все равно оказались, и в этой ситуации все мужики, блядь, которые были мужики, они оказались мужиками, бля. Колян, я тебе говорю, в любой ситуации надо оставаться мужиком, блядь. Крейсер варяг, бля. Врагу не сдается наш горный. Мужики пели, бля, варяг. Пощады никто не желает. И в рот она всех пыхнула, там японцы, сука. А тут, бля, хуй знает кто, айсберг. И вот такая штука сверячок, блядь. Вот она бабушка эта, блядь. Вот она прожила жизнь. И еще живет и живет. А уже этот Леня, бля, уже давно там, сука, все акул, бля, срубали, блядь. 100 лет уже ни микроба, блядь, не осал. И вот ты спроси бабушку, блядь, а была ли ты счастлива-то, блядь? Была ты счастлива, нет? Вроде меня сих пых. Она сказала, была, блядь. Когда, блядь, спроси ее, когда? Она сказала, вот тогда я и была, блядь, счастлива. На Титанике, вроде меня сих пых, блядь. А так сейчас она просто живет, блядь. Семья, блядь. Вот у тебя, блядь, Зинка, блядь, семья, блядь. Иди хлеба, блядь, купи, принеси, вроде меня сих. Это разве счастье, блядь? Это так? Подзатвуха, блядь, живи. Но надо... Момент, блядь, у каждого в жизни должен быть, которым помнит всю жизнь, блядь. Вот этот момент, вот она его и запомнила, блядь. Вот так, Колян, ебёна мать.
А наши еще стали делать карлик нос, ты понимаешь? Карлик нос. А это уже кто? Это уже гаук какой-нибудь. Гаук — это немец, понимаешь? Или Гауф, как его там. А другой еще этот Гофман, Этель Лилиан, можно сказать, войнич, блядь, Гофман. Как его, не войнич, фу, это овод пить, да. Все смешалось в доме, блядь, Облонский. У меня в голове такой сейчас раскардак-разбардак, понимаешь, нет? Ну, короче, Гофман, блядь, Гаук, все эти сказки братьев Гримм, понимаешь? Ну, чего вам нас-то не идет? Все вы все за немецину за эту беретесь. Объясню почему, сука, у них продюсеры немцы, блядь. И вот уж сделали они этого карлика носа уже с таким носом, блядь. И с ним и остались, блядь, потому что немецкие продюсеры послали их нахуй. Нет, опять пиздю, опять Коля пиздю. Не карлик остался с носом, он остался с хуем, понимаешь? А эти Щелкунчик и все они делали, понимаешь? Что же, блядь, братьев Гримм, ёптать, Гауф какой-нибудь, блядь. Вот они, Щелкунчик-то и остался с хуем. Карлик с носом, а Щелкунчик с хуем. Что-то они не уторговались, немцы, народ у вас такой привередливый, нехуй с немцами связываться в этой истории. Надо самим, блядь, самим, как наши, блядь. Вот столичный сувенирчик. Там уже клепочек уже пошел везде. Сяська Лазарев-младший бегает, рыбаков спасает, блядь, из пучины. Вытягивает собственными руками, блядь. Сети с рыбаками, блядь. Все крутится, вертится. Вот это вот уже, блядь, отечественная мультипликация, понимаете. И много таких я знаю вот этих вариаций, когда народ рисует. Классно, понимаешь, классно рисует, но не находит денег продолжить проект. А в бабки упирается очень много, вот поэтому немецкие продюсеры выебываются, как мухи на стекле, блядь. А были бы наши ребята, там скромнее, блядь. Там, в Ростове, все скромно. Партийску налили, выпили, блядь. А зевнули, пукнули, блядь. И дальше рисовать. Рисовать, рисовать, рисовать. И мультик получается красивый, блядь. Там все, чё не так, блядь, а ты партийску ёбни. От сюр каретного, блядь. Ёбни чё-чё, всё будет окей. Как наебался на этикетке, посмотришь, интеллигентный человек. Интеллигентный человек только и пьёт такой портвейн, интеллигентный человек. Вот так я тебе скажу. Корешь ему драгоценный. Так всё, с мультиками, у нас всё будет с тобой в порядке, бля. Я тебе гарантирую, корешок-то мой драгоценный. Ждём премьеру нашу, блядь, столичного сувенира, блядь. Наливай нашего портвейну. Отдыхай, Коля, ты славно поработал. Ты долго шевелил ушами и слушал всё, что я тебе здесь сейчас въебалов твоё втолковывал, блядь. Умница ты моя, да? Я тебе в лобик поцелую. Вот так.

0: Мужики, в натуре тут фильм смотрел. В натуре этот, как его? Кентиш, Маконос. Ой, в натуре, как чувак играл, старик. Ты знаешь, вот веришь, не чувак? Это все печки лавочки в натуре. Он выходит, вот, в рот мячих пых, понимаешь? То есть он меня имеет, как хочешь. Я смотрю, понимаешь? Я вижу Гамле. А какой-то, ну, англичанин написал там в натуре там эту историю, все это. Там он писал, типа один, ну, там, принц там приехал там в натуре. Ты видишь, я смотрю в натуре, я вижу человека. Он выходит, человек в натуре, а морда такая хорошая, такой, ну, интеллигентный человек, в натуре вот так вот выходит, понимаешь, и говорит, он, и главное, что он все отличает, отрицает все нахер, он говорит, ему говорит, Гамлет, мол, там, типа того, он говорит, пошли все нахуй, прям в натуре прям посылать, да, и сука, и главное, что он не просто так, тут для мата там, но он просто, понимаешь, у него голова рабом, он мучает-то мыслями мучает, он посылает просто всех нахуй, понимаешь, но в натуре посылает. Он появляется, он где-то был там, усилился, бля, в натуре, ну, как я понимаю, фильм, понимаешь, он приезжает там в натуре, там, а батя у него, понимаешь, помер, батя. Ну, батя, покончик уже все. И как бы, а мамка говорит, бля, мамка говорит, батя помер, говорит, в натуре. А Гамлет говорит, как, ёптин, помер? Я говорю, я уезжал, батя был в натуре, приезжаю, батя нет. Ты что в натуре, мама? А мама говорит, ну, ты там, понимаешь, там, ну, съел что-то, какой-то грибок там в натуре. Ну, Гамлет, короче, не верит. И с этого все начинается, понимаешь? Гамлет не верит, и он все отрицает, чувак. Ну, главное, говорит, мамка говорит, я тебе не верю в натуре. Ну, он, конечно, не говорит, он про себя. И раз так, он сидит и говорит, что-то тут не так, понимаешь? Он решил разобраться в этом, во всем деле. Он разбирается, и накрутка такая идет, понимаешь? А у него там два корешка, там, Розенкранц, Гильдерстерн, ну, названия такие, ну, английские ребята такие, понимаешь? Они в натуре тоже совершенно пьяные какие-то там, ну, там холодно, понимаешь, там, Дания, хрен поймешься. Они, сука, все же самогонку там гонят там, в натуре жрут в натуре. Ну, все пьяные, говорит, в Дербадан, все равно приходит, бля. Говорит, слушай, Гамлет, мы, говорит, твоего батю видели. Он говорит, пошли его все нахуй. Как в натуре, говорит, Гамлет, да бля буду. Сука, веры нету, мы твоего батю видели. Он говорит, где? Говорит, по стенке хоть идет, говорит. Как по стенке? Говорит, в натуре. А батя, понимаешь, в привидение превратился, и привидение так по стенке пилить. Гамлет куда бросился? Батька, где ты, говорит, в натуре? А батька, говорит, ему еще не время приходить, понимаешь? Там еще это, после 12 они уже приходят. Вот тут. Он раз после 12, но уже тоже вмазал хорошо, понимаешь, что вот этот самогон, или там, ну, в натуре, там, эль какой-то называется, там, он все вмазали, они все торчат в натуре. Раз... И вы, батька на стенке. Он говорит, батя, ты? Он говорит, я, говорит, Гамлет. Говорит, батя, говорит, как же ты в натуре помертый, говорит, как же с тобой случилось в натуре? Он говорит, Гамлет, слушай меня внимательно, говорит, мамка-то твоя, блядь. Говорит, ты что, сука, Гамлет за голову хватился, говорит, как мамка Гертруда, бля, в натуре, Гертруда звали, кстати, тоже название Гертруда, понимаешь, как Гертруда, труда, бля. О, и говорит, Гертруда в натуре, и говорит, но мамка твоя, говорит, проститутка просто в натуре, она меня угрохала, понимаешь, и батя ему все рассказал, и Гамлет-то когда понял, он говорит, батя, прости, буду мстить. Но вот тот оторвался он, Гамлет, он молодец, сука. Вот парень наш такой, чувак крепкий, он такой здоровый такой. Ну, правда, интеллигентный, все такое, ну все. Ну, конечно, никого не бил там, ничего. Но он начал умом брать, умом, в натуре. Все отрицал. И говорит, слушай, все, говорит, идите вы все нахуй. Он посылал всех. Значит, ему там такой был, такой, толстый, у него дочка. Дочка Офелия, она в Гамлета влюбилась, говорит, как увидела его, у Гамлета я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. А нет, она говорит, Гамлет, я тебя люблю, он говорит, иди ты нахуй. И все время такое-то, она от этого охуела совсем, она не поняла, понимаешь, а он, что он сюда отрицает-то, понимаешь, она-то к нему с чувством, она раз там в речку, херак, бля, с берега, смотрю, поплыла,
1: Все, пиздец. Ну, в общем, утонула, плывет, а Полония, он мне снял, что дочь утонула. Он стоит там, наверное, за занавеской такая стоит. Он спрятался подслушать, что он, говорит, с мамкой будет говорить. А Гамлет говорит: мамка, я, говорит, тут батю видел. А мамка говорит: ты что, Гамлет, охуелся? В натуре, ты что, откуда батя? Батя-то помер. Он говорит: да не, мама. Батя-то живой, говорит, батя-то меня пришел сверху оттуда и сказал, что ты, мама, проститутка.
0: Как она как вся закобенила, говорит: я проститут, да в натуре. А Гамлет, я говорю: да, я тебя смазь сейчас сделаю, мама. Ты не в натуре себя неправильно ведешь, и с папой себя неправильно вела. Ты вышла замуж за кого-то, за брата, за папина. Как его? Деверь там, ну, хер его, не знаю. Ну, короче, он, значит, с ней выяснять отношения. И так, мимолетом, знаешь, вынимать кинжал. Херак в эту занавеску, а там Полоний стоит. Он ему прямо в пупок попал, в натуре, и тот и выпал оттуда. Говорит: а у тебя подслушивают здесь. Ах ты, сука, ты, понимаешь? На маму, понимаешь? Ну, на маму, ну, я бы так не стал, на маму, на свою. Но в натуре, понимаешь, ну, Гертруда попалась в натуре. Тем более Офелия уже утонула, все. А он говорит: да пошли вы все нахуй. И у него накапливается, понимаешь? И по всему фильму, фильм классно сделан, понимаешь? Пришли накапливается. Он говорит: пошли вы все нахуй. И все идут, понимаешь, все в натуре. Один там музыкант к нему подошел, говорит: я, говорит, тебе, Гамлет, там в натуре, там, ты, мол, стань нормальным человеком, все там в натуре надо. Он говорит: а ты, сука, ты на флете-то можешь сыграть в натуре? И дает ему трубку-то, бля. А он говорит: а я не могу, говорит, в натуре. А че ты на мне-то, сука, играешь, падла ты поганая? И в натуре так ему сделал. А тут говорит: о, Гамлет, прости, в натуре. Он говорит: да идите вы все нахуй. Гамлет и уходит, пошли гулять в натуре. Гуляет в натуре Гамлет, и вот в результате кончается всем. Но самое характерное, понимаешь, там дуэль под... А, этот, который батю-то убил, он же, сука, он же ерзает, блядь, ерзает. Он переживает.

0: нас придет в голову, сука. Но там в Англии в натуре народ ушлый. Они шпагу-то ядом, бля, и в жопу норовить ему воткнуть. А он ему к нему грудями поворачивает. Он говорит, ах ты, сука, так пусть отравленная шпага пойдет над ледью. И этому еще козлу как вонзел, бля. В натуре тут, бля, судороги, все, помирает, бля. А Гамлет сам уже пиздец. Все, отравлен. Лежит, сука, вот Гамлета мне жальче всего. А это все только там, сука, подумай. И ой, в общем, Гамлет лежит. И самый характерный, последний отрицание, он лежит, вот и крупным планом лицо, это интеллигентное лицо, хорошее, это вот этот актер-то классный, смотрю, он говорит, идите вы все нахуй! И вот тут фильм заканчивается, вот тут было классно, вот это было классно, ребята, вот такое отрицание просто полное, вот Гамлет все-таки, сука, победил.
1: Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело нахуй. Ты пей нахуй пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь чуть-чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут нахуй. Чтобы мне было куда размахнуться, блядь. Так, значит. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля.
0: Исаул Харунзи, бля, кто он был-то, нахуй?
1: Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что он какого-нибудь Васю Пряника, бля. Короче, вообще, вот так у него, сука, закручено, бля. Кто что? И оборотень, ты знаешь, кто исполнил? Великий артист малого театра Бабочкин, бля. Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну, Анка потом. Прикинулась нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова в прямом смысле слова, блядь, такого чувака, бля. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит, Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь. Как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь? Помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёптай мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, блядь. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упремся, бля. Ты столько красиво снята, бля. Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука. Думает, ну сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать. Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь! Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой тебе спел, пизда. Как я ее понимаю, блядь. И цеп летит, еби! Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер, хуютер, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне, с живыми усами, волосами и сяткой на разголовье. Размахивают, бля, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака дошла до Анки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит? Ну, подглядывал за Анкой. Ну, майку отмыл в бане, сука. Потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит. О, вот и майка в прошлогодней нашлась, блядь. Ну, это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь. Носки они ставили просто, нахуй, в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все жарко-то ухаживал, блядь. А Василий все здесь, да ёб твою мать.

после, как бы Анку-то уебать, блядь. А, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там, армией, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира нахуй Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать. Говорит. Проговорился нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь, говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, все нормально, говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович, говорит, ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом нахуй от этого, от пулемета нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец. Там каждый будет съебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брошу. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блять, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме сих бы. Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный, хотя у него была идея мировая революция. Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда, а ему он же все в атаку нахуй, а он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, бля, говорит, ну, сука, бля, ну, чувствую я, блядь. Ты меня доебёшь, блядь! Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь! А тот всё равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй, блядь, когда, блядь? Не ебамшись, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную, Лука называется, Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой, седла, блядь, у него елдометр, блядь, хуяк, он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй, он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него так сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец. Вот как, Коля, идея разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые браги нахуясь. Спят, блядь. Они подкрались тихой шапой. Хуяк, сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий, в одних кальсон, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сук, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, чук-чук, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь.
Какой-то обля. Нам сейчас никого не пускать. Кто там плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Масипаев, блядь. Вот, вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы себя его пизданем, говорит. Говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот, сидит такой хуй пионером, рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев, переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы, а дело утром, как раз солнышко его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, блядь, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тут он пизды всем давал. А там ему по пизде, Сашка, белый, красный, зеленый. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптай мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А наш мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела.

0: Да к чему тебя, об актерах-то, блядь, тебе-то? Ну, Кырлу-мырлу этого потом никто и не видел, нихуя. Ну, хули, Мустафа и Мустафа, блядь. А вот тот, который, блядь, там Жигана играл, бля, Михаил Иванович Жаров, бля, вот этого, сука, тот в Малом театре, я потом, бля, как узнал, думаю, нихуя себе, Жиган в Малом театре оттаскивается, блядь. Какие роли там играет, сука, ты веришь, нет? Анишкина, блядь, играл потом. Вот на старости лет. Он уже ментовскую пошел все. Он ментов играл, блядь. Анишкин, бля, помнишь это, блядь, какой-то, блядь, фильм-то был? Такой деревенский детектив, типа, что-то такое, блядь. Кто-то баян спиздил. Понимаешь? А он там ходил, всех пытал. Ну что, братцы, никто за рекой баяна не слыхал? Это такой певец был такой русский, знаешь? Руслан Людмила, блядь, баян. И говорит, запел тут баян на гуслях, блядь. То есть, понимаешь? Один музыкальный инструмент на другом музыкальном инструменте заиграл, блядь. Баян. Это имя такое, пизда. Баян, русское имя. Поэтому отсюда и пошел баян, гармошка, блядь. Все, он поет, хуячит, блядь. На все голоса. Вот это Анискин все разбирался, блядь.
1: Наливай в пизду.
0: Наливай нахуй.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот меня чих-пых, сколько ж мы с тобой не видались-то, блядь. То пост, то каникулы, то Новый год, в рот меня чих-пых, ты живой еще? Моя старушка, бля, как сказал классик, бля, Есенин. Ёптать, живой, бля. О, сидишь тут у себя, бля, ой, ты зарос, бля, во мху, сука. Ты хоть паутинку сметаешь иногда, бля. Ах, не сметаешь? А, паучок к счастью, блядь, я понимаю, к письму, блядь. То есть я все здесь повисну сейчас, нахуй, письмами тебя завалят в пизду. Да ты резко-то не соскакивай нихуя, скамейки-то, блядь, а попиздеть, как говорится. Сука, я к тебе вот, блядь, со своим родным, блядь, ростовским портвейском, бля, выставляю, сука. Нам сегодня на попиздеть пару пузырьков, блядь, пару. Настоящего сюрикаретного, сука, бля, ростовского, блядь. На попиздеть. Понял? Вот так вот. Ты, значит, это одну туда отставь, другую вот сюда вот потихонечку. Возьми вот эти вот, знаешь, какие, не эти вот ебучие стаканы, а вот эти стопочки у тебя есть. Я знаю такие, знаешь, типа шкаликов таких. Ну, такие, блядь, вот квадратненькие, сука, но небольшие. Но больше нормальных рюмочек, блядь, для портвейна, ты понимаешь, да? Ну все, сука, вот оно сейчас и пойдет. Ты потихонечку наливай. Охуенно, кто такой на... Комнатка, паренек сидит, кемарит, блядь, кемарит. Вдруг ему всякую с компьютера, блядь. Не спи, сука, замерзнешь, пизда. Говорит, ой, бля, компьютер ожил, нахуй, блядь, сам по себе. Говорит, что такое, в чем дело, блядь? Звонок в дверь. Кто там, нахуй? А, ему на компьютере. Дзынь-дзынь, блядь, нахуй, открывай, пизда. О, говорит, ну нихуя себе, блядь. И говорит, еще записка такая. Иди за белым кроликом, сука, блядь. Ой, блядь, думаю, ёб твою мать. Короче, открывает там какие-то пацаны, там девки, блядь, рыжие какие-то панки, нахуй. Говорит, ну давай, говорит, мы тут тебе бабки принесли, говорит, сколько договаривались. Он ему какую-то кассетку пизданул, блядь, видать, там, ну, типа, как наркота, знаешь, теперь у них своя, блядь. То героинщикам приторговывали, блядь, а тут кассетку пизданул, говорит, только никому не рассказывайте, говорит. Ну мы что, мы, говорит, своих не выдаем, нихуя. Значит, они от этого тащатся, наверное, блядь. Ну, короче, не в этом дело. Говорит, хули у тебя видок такой хуёвый, блядь? Говорит, да хули, вот тебе никогда не казалось, что ты как будто спишь, а сам не спишь нихуя, уж не поймешь нихуя, все смещалось, говорит, ну почему, бывает, тебе надо просто отдохнуть, оттянуться, пойдем вон в клубик, блядь, посидим, попиздим, ну, это, Клава, блядь. А там такая стоит, блядь, такая бабёнка, бля, глазки, ух, всё, тупая, блядь, да безобразие. Но очень сексуальная, блядь. Она говорит, конечно, бля, пойдем оттянемся, поворачивайся плечиком. Он говорит, не-не, у меня много работы, блядь. Плечиком поворачивайся, а там белый кролик, блядь, на той-той-той рован, бля, Коля. Как они белого добились, не знаю. Мы в тюряге, когда, блядь, хуярили, блядь, там все синее получалось, блядь. Ну, в лучшем случае, черное. У этой белый кролик, сука, проколот. Он говорит, все, иду, блядь. Вспомнил, что за белым кроликом. Приходит, бля, клубешник туда-сюда, тусевочка, блядь. И вдруг тринете, блядь. Иди, говорит, потанцуем, блядь. Попиздим на ушко ему, говорит. Короче, блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица, блядь?
1: Коля, понял, сука, не ты один хочешь это знать. Он тоже хотел знать, блядь.
0: Тогда я тебя сведу, говорит, с человеком по имени Морфеус, блядь. Он, говорит, уже ждет тебя, блядь, сука. Ты только выбирай, нахуй. Либо да, либо нет, блядь, хотя выбора нет нихуя. Либо, либо нахуй, либо в пизду. Ну, он в силу своей сексуальной ориентации выбрал, конечно, в пизду. Ну, говорит, все, блядь, получи, блядь, посылочку, нахуй. Он сидит на работе, блядь, ему еще пизды вставили, что он опаздывает все время, блядь. У него глаза выпущены, он хакер, ёб, Коля. Компьютерный взломщик, влезает во всякие замыслы, блядь, везде помыслы. Все, блядь, банки пиздит, грабит, все, нахуй. А на службу опаздывает, блядь, пидорас. Ну что ж, говорит, ты, блядь, Нео, вернее, его же Андерсон зовут, ёпта мать. Что ж ты, говорит, Том, блядь, опаздываешь, блядь, на службу. Пизды дадим тебе, нахуй. Говорит, больше не буду, блядь, больше не буду, сука, нахуй. Только сел, блядь, вам письмо. Как письмо? Получите, нахуй, блядь. Раз конверт, блядь, там, телефон лежит, блядь, сотовый, мобильный. Блядь, кто бы мне прислал, нахуй. Они там вообще с мобильниками обращаются, очень хуёво. Пробегая мимо, раз его нахуй в мусорный бачок. Ёпта, мать, зачем, почему, думаю, блядь, хороший мобильничек, блядь, такой, значит,
1: крыша открывается, нахуй. Ёбка хули, блядь. Буржуазии загнили, нахуй, все, блядь. Ты когда первый раз сотовый-то увидел, нахуй? Помнишь, нет? Блядь. Недавно, блядь. Сука, блядь. А там, нахуй, все разврат, бля. Все в унитазе спускают, блядь, пизду, понимаешь? От жира бесится, бля. Компьютеризация, блядь. Раз, бля, говорит, получи. Раз по телефону, звоночек, бля, поэтому. Он говорит, алло, говорит, блядь.
2: И голос такой, на, бля, как у Коли Караченцева, бля, говорит, сука. Это я, говорит, Морфеус, блядь, ты хотел меня видеть. Блядь, ты хочешь узнать, что такое матрица.
1: Блядь, даже охуел с собой, Коля, так говорит таким басом, блядь. Но я тебе произвел доподлинно известный голос, блядь.
2: Он говорит, да, говорит, я, говорит, вообще хочу. Я, говорит, так, а кто это, бля? Вот хуй в пальто, бля.
1: Он действительно в пальто ходит, блядь, действительно обладает хуем, очевидно.
2: И не маленьким, блядь, как все негры, блядь. Он говорит, блядь, вот я, говорит, если тебе интересно.
1: В общем, ты сейчас съебывай, а то тебя сейчас охуярят, блядь. Он говорит, как охуярят, за что, блядь? А вот, а посмотри в окошко, вон они уже идут, блядь. И Шалевич с компанией, блядь, двигаться на встречу, блядь. Говорит, они себе сейчас охуярят и все. Говорит, блядь, а что же мне делать-то, блядь? Говорит, уёбывай. Ёб, там, блядь, сидел спокойно, нихуя, посылку передали, говорит, уёбывай. Коль, как ты так считаешь? Сиди в квартире, блядь, например, да? Ну, тебе, вот тебе посылка, а там, говорит, письмо открывается, там, уёбывай нахуй. Ну, ёб ты, мать, он не готов нихуя морально, блядь, ему еще пизды дали с утра, блядь, шеф его отхуярил. Он говорит, блядь, куда сливаться? Я же, блядь, без работы. А сам говорит, ну, не бзди. Матрица за все заплатит. Ёб твою мать. Говорит, а как мне? А говорит, я тебе буду говорить, куда бежать, блядь. Как будто он, сука, видит, понимаешь? Говорит, левее бери, нахуй, по коридору. Между яиц проскользни у этого, нахуй. Дальше туда, блядь, хуяк. Ну вот. Все, говорит, блядь. Я, говорит, твой внутренний голос, блядь. Подбегай теперь к окну, нахуй. Тут окно открывает. Ёб твою. А там, бля, бездна, нахуй, небоскреб. Он говорит, а дальше все. Пиздец, говорит, внутренний голос.
2: Голосом Морфеуса, говорит. Вон люльку видишь, говорит, блядь. Люльку, ёб. Да не детскую люльку, какая-то, не эту хуйню, каталку, блядь.
1: Люлька там, блядь, маляры там на ней хуярят, блядь. Стекла моют или хуй, я знаю, люлька висит. Говорит, вот сигай в люльку и пиздуй на крышу, блядь. Он говорит, ну, блядь, это я уж совсем не, блядь, не понимаю нихуя. Как я туда сигну-то, блядь, я что, блядь? Гидра какая, что ли, блядь? Или что, блядь, пружина нахуй? Я ёбнусь и все. Он говорит, ну, смотри, выбирай. А если не хочешь, тебе уже пиздец тогда, понимаешь? Ну и правильный, точно пиздец. Он пока раздумывал, блядь, телефон у него упал этот, ёбнулся куда-то, блядь, туда. Он, говорит, напугался, блядь. Ну все, взяли его нахуй. Шалевич, блядь, взял его нахуй, блядь. Сидят с компанией, говорит, ну что, блядь, корешок, будем сотрудничать? Он говорит, а вот если я вас нахуй пошлю? Он говорит, не пошлёшь, ты не мой. Как не мой? Тот только ебал хотят, говорит. Все слиплось нахуй. Вот что творят, сука, агенты. Ну агенты, блядь, про чьи агенты нихуя не говорят и неизвестно никому. Какого они хуя агенты, блядь? Ну агенты. Агентируют, понимаешь? Вот они, значит, ему говорят, не хочешь, хуй с тобой, говорит, вот выбирай, блядь. Короче, мы тебя сейчас пока маленько пощекочем, блядь. Мы тебе жучка подсадим, нахуй. Кого, блядь? Жучка, блядь, берет такой, достает такую с пружинкой хуйню. Ну, на жучок, блядь, он. Ну ты в пробке ставил себе жучка, помнишь, блядь, с проволоки, нахуй. Ну такой же, блядь, железный. Он ему хуяк, блядь. На пупок-то бросил, блядь. Ёб ты, мать. Тот ожил, блядь, какая-то креветочка, нахуй. И как щупальцами нащупал, и в пупок ему лезет. Я говорю, ой, блядь, как неприятно, сука, смотреть, блядь. В пупок залезает к нему туда. Я говорю, блядь, ну а почему не в сраку? В сраку легче влезть, чем в пупок-то, ёб ты. Ну залез бы в сраку, блядь, там же дырка, бля, хуяк. Все, представляешь, а бабе сколько таких жучков поздно напихать? Во все дырки, нахуй. Представляешь, нет? Да все, дошли, блядь. Азин-то, блядь. Ну, короче, щучка ему засунули, блядь. Под кожу, блядь, шершавенького, блядь, и все. И говорит, иди пиздуй от этого. Мы, говорит, теперь ты у нас под наблюдением, нахуй. Он очнулся, нихуя не помнит, думал, спал. Ну, звонок, нахуй. Ну, ты чего, блядь, думаешь-то, блядь? Будешь встречаться с Морфеусом? Трините, ёптать. Говорит, бля, он говорит, ну, хули, говорит, не знаю, блядь, я в таком сейчас состоянии, я нихуя понять не могу, блядь, сонный, блядь, какой-то выебанный весь, блядь, ну. Все, не так, блядь. Вот там машина, садись, поехали, нахуй. Так. Машина садится, а ему въебало пистолет. Сука, ну-ка, блядь. Он говорит, что такое, я так не могу, блядь. Говорит, думай, ёптай мать. Он говорит, нет, я назад, я не хочу. А он говорит, нет, нахуй, блядь, я тебе предлагаю все-таки пойти к Морфеусу, нахуй. Он говорит, а что я там буду делать?
2: Увидишь, блядь, ты же хочешь узнать, что такое матрица, а, Коля? А? Коля, а ты хочешь, сука? Тогда слушай дальше, блядь.
1: Короче, но сейчас мы у тебя отсосем. Он говорит, как так здесь под пистолетом? Я не могу, блядь. Я не могу так, сука. Говорит, отсосем жучка твоего, ёпты мать. Достаю такой аппарат, блядь, сука. Хуяк ему к пупку. Он, бедный, не знал. Током, как пиздорут. Ёб твою мать, ну я так не договаривался, блядь. За что, сука, ну нихуя, если с этого начинать, что будет дальше? И он оказался прав внутренне, блядь. Он чувствовал, что дальше будет еще хуёвей. Но ничего не мог сделать, блядь. Вот оно любопытство такое до сего доводит, блядь. Что же такое матрица, ебать её колотить? Так хакер, блядь, он хотел знать, как, блядь, ярый монстр компьютерного дела, блядь. Победило это всё. Морфеус приходит, он такой спокойный, говорит, здорово, блядь, садись, расслабься, нахуй. Он говорит, как тут расслабиться, нахуй? Куда тут в пизду? Только что зюська отсосали у меня из пупка, нахуй. Ударами тока, блядь, били, нахуй, по яйцам. Как тут расслабиться? Говорит, спокойно, это, говорит, еще все хуйня, говорит, это, блядь. Это тебе, ёпта мать, как говорится, это... О, блядь, говорит, так, если хочешь, блядь, Морфеус, говорит, узнать, что такое матрица, тут нужно многое сделать. Тут нужно, знаешь что, вот тебе две таблетки, блядь, нахуй. Одна синенькая, другая красненькая. Вот если красненькую проглотишь, блядь, тогда все, пиздец. Выхода назад нету, блядь, пойдешь к Евгении Марковне, блядь, то есть к матрице, нахуй. Туда пойдешь, блядь. А синенькую, все, свободен, нахуй. Гуляй, блядь, Вася, я сопилки, блядь. Ну ты все. Гуляй, веселись, блядь. Ой, блядь, нет, сука, я не могу. Ой, блядь, да что же делать, блядь, у того мысли, нахуй, бегают, блядь, как в компьютере, нахуй, блядь, бла-бла-бла-бла. Ну, счетчик, блядь, щелкает, думаю, ёптай, ну любопытство побеждает, блядь, Коля. Съедает он красную таблетку, блядь. А он говорит, ну вот, блядь, сука, вот ся пойдем, нахуй. Приготовься, блядь, говорит. Тут уже у него всякая братва. Кабинетик, блядь, там эти, которые его везли, баба с пистолетом, это блондин какая-то, блядь, такая, неказистая, блядь. Там еще какие-то, блядь, ребятня, сука, говорит. Внимание, говорит, садись, говорит, на кресло, расслабься, блядь, сейчас тебя тут отпердолют, блядь. Ну как, блядь, вот расслабился. Спокойно, говорит, блядь, спокойно, блядь, путешествие начинается, блядь. Налепили ему каких-то хуёв, блядь, тут кругом, блядь, знаешь, как это вот, блядь, фонограмму-то нахуй сердце берут, блядь, нахуй, блядь. Вот это облепили его всё. Как ебанёт, блядь. И в унитаз, нахуй, как он полетел, блядь, во все эти тяжкие, блядь, в клаку в какую-то. Ну, кореша, вы мои драгоценные, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. Широкой публике. Только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, можно сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы... Просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, Коля, вот опять чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыши, сами поймете, там все написано. Все там песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей. Сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот мячих пых. Пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мой драгоценный, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти, в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» Сюрикаретному, чтобы не было никаких разночтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от Сюры Каретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке. Кореша вы мои драгоценные, с любовью, Сюры Каретный. Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все, зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, вышел. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо воду менять, ёптать. Что делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, он опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун специально, я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровается, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то издохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, урод этих пых, блядь. Правильно, линять.
2: Лян, кореш ты мой драгоценный, сколько мы с тобой можем так сидеть, квасить, понимаешь? Вот ты вот вообще из дома не выходишь, мало того ты молчишь, все меня спрашивают, что он, Колян молчит, молчишь и все. Ну ты наливай потихонечку, но слушай меня внимательно. Так вот, ты понимаешь, где я был-то прошлой неделе-то, а? В опере, в Роме сих пых. Был в опере я, Колян. Это искусство называть опера, а ты знал только опера. Одного оперуполномоченного, который тебе в себе мозги крутил, блин, понимаешь? А это опера, это эпическое, драматическое произведение. Оформленный, Колян, музыкой со всех сторон. Оркестр сидит, ямища вот такая, оттуда смычки, стручки торчат. В Роме сих пых, дерево, так машет руками, как махнул, как они все грянули. Я тут с ложа не упал, Роме не ожидал, ты понимаешь? Как грянет, а называется это интродукция, Коля. То есть начало произведения, ты понимаешь? Ты развивайся, ё. Ты слушай, что такое-то. Интродукция, в ней звучит все. То есть в ней все, что потом в опере пойдет, все мелодиями проскакивает. Одна песенка, вторая песенка, другая, все мелодиями идет. И ты уже потом должен ориентироваться. Ага, это где-то я уже слышал. И вот ты знаешь, что я убедился, все. У нас там что не опера, то просто драма. Трагедия, Колян, аж волосы на затылке встают дыбом. Ты понимаешь, такая макруха идет кругом, как жили-то мы, а? Вот возьми какую-нибудь другую там. Сибирский цирюльник там, вот этот вот сейчас сибирский цирюльник, да, вот, переначал, вызвал и фильм назвал вон у нас, ты понимаешь. А это был сибирский. Ну там все такое легонькое. Граф кого-то хотел там, понимаешь, прилабунить. Какую-нибудь сузаночку. Она говорит, а я вроде как не хочу графу, а я хочу другому. Я, мол, другому отдана и прочее такое. И вот из-за этого весь сербор. А у нас, Колян, у нас то не опера, то смерть.
3: кровавые брызги в сторону, все летит. А музыка какая, ты возьми вон этот вот Борис Годунов какой-нибудь, как он вышел, как грянул, а народ хлеба, хлеба, говорит, шайбу, шайбу, молодцы, все, и разбежать, ё-моё.
4: Ой, Колян, высокое искусство, оно настраивает на высокий лад, ты веришь, нет? Вот заметил, я тебе ни одного слова матерного не сказал за это время все, а?
5: Ты купол видал там вот этого в Большом театре? Не видал? Эх, ва!
4: Посмотришь еще. Это очень высоко. Заметь, да, прям мне... И вот ты... Я поэтому тебе вот ни слова не могу. Я тебе прям просто вот... Чем ты понял все это? Я пошел, купил специально книжку. Либретто называется. Там все написано. Это для тех, кто совсем ничего не понимает. Ну, я тебя не отношу к этим. Тебя не отношу. Ты понимать, ты поймешь. Но ты, тем не менее, ты... Поэтому я тебе прям специально тебе возьму и засчитаю, что там с музыкой происходит, потому что там кто тенор, кто бас, кто чего, ты не поймешь. А я тебе прямо сейчас прочитаю по либретти. Ведь «Князь Игорь Колян» — это народно-эпическая опера. Это я сам прочитал и тебе скажу. Сам композитор Бородин этот указывал ее на близость к Руслану Людмиле. Понимаешь ли? Руслан Людмиле кто написал? Пушкин, Глинка, Пеньки, Глинка, композитор, Пушкин написал все уже слова, а Глинка взял слова и написал музыку. Во, эпический слад этого Игоря, понимаешь ли, проявляется в богатырских образах музыки. Масштабность ее форм в неторопливом, как бы, блинном течении действа. Это я заметил. Долго шло часа 4. Блинное течение действа было. Я уже и ёрзался, и порпался, и выходил, и входил. Но что делать? Я тебе специально говорю, чтоб ты знал, на что идёшь. 4 часа отдай. Под музыку и проси. Можешь, конечно, прихватить немножко партисёчку. Но чтоб ты понял, чтоб тебя не разобрало, не разморилось, захрапишься, он, не дай бог, ты что? А могучий торжественный хор пролога «Солнцу красному слава!» А тьме, понимаешь, залупу конскую. Вот что, блядь, означает этот хор-то, понимаешь? Слородни суровым, понимаешь ли, величественно строгим напевом древних эпических песен. Ты понял, нет? А, врет на всех пых. Заерзал собака. Этим хором обрамлена зловещая оркестровая картина затмения. И речитативная сцена, в которой обрисованы испуганные бояры. Встревоженная, любящая Ярославна.
5: Грубоватый, гарецкий этот пиздюк, понимаешь, и мужественно непреклонный Игорь. Пойду, говорит, и все на половца. Пойду, говорит, надоели вы все мне.
4: Музыка первой картины своим бесшабашным, Коль, бесшабашным, я бы сказал, разгульным характером резко контрастирует с настроением пролога.
5: Песня Галичского «Только бы мне дождаться чести» называется, понимаешь? Желание славы, блядь, у него, понимаешь ли? Только мне дождаться сесть, как Гарик, мол, уйдет, а я тут, мол, займусь, я сяду. Понимаешь ли?
4: Ну, короче, они там бразнищи гуляют. Бразнищи, понимаешь, это мы сейчас с тобой сидим, да? Бразнищи. О, и они гуляют там, девок всех перепортили, прям хватают их, тащут, от них спасу нету. И вот Гарик этот, он лелеет, понимаешь, лелеет мечту сесть в пути, или князя вместо Гарика. Ты понимаешь, гад какой, а сволочь какая, паразит. Он лелеет, понимаешь? И дерзко посетя в девушку, он прогоняет подружек и вихся просить о ее освобождении. О, гад какой, а! Половой какой-то развратник, почти все на сцене Большого театра происходит, понимаешь? А в хоре девушек, ой, лихонько! Девушки, блядь, ой, лихонько, они все время стонут там, бедные. Ну, и их во все дырки, понимаешь, там. Пользуют этот галечки, они, ой, лихонько, а хрен ли делать? А хрен тут делать?
5: О, лихонько-то.
4: А с напускной важностью звучит грубовато-комическая песня скоморохов. Что у князя до Владимира? Решили подсудить подлецы, понимаешь? Вот собака что творит. А во второй картине, Колян, широко выписан обаятельно-женственный, но волевой облик Ярославы. В рот мягких пых, вариоза. Все сказал? Ария ее, ариозо.
5: Это, значит, такая... Ну, это у ей как песня такая, потому что ариозо.
4: Вот в этом-то ариозо, который называется «Немало времени прошло с тех пор». Ты понял? Нет, что пидно. Выражена ее тоска и тревожные предчувствия. С
6: целомудренно сдержанная, строгая по характеру музыка постепенно приобретает страшно взволнованный характер. Ярослав напоминает о былом счастье. То есть она захотела князя. Она захотела Гарика, воробья чехпых. Она страшная. Баба страшная. Русская страшная баба. Да что, не страшная. Страшная. Зёпа с Руси. Разучился совсем слушать её. Совсем. А когда ты пойдёшь в оперу слушать, как ты услышишь её? Ё. Коля, ну ты ни хрена около стола ничего не слышишь. Воробья чехпых. Вынь бананы-то из ушей. Воробья чехпых. Ну, слушай меня внимательно. Во. Далее действие драматизируется. Ты пойми, точно гнетается, достигая наибольшей напряженности в сцене Ярославны с боярами. Хары, бояр! Музяйся, княгиня, музяйся не ей. Как я музяйся? Да я женщина, вроме всех пыль. Музяйся, яйца ей это российская, а не приказывайте, понимаешь? Срочно поменяй сексуальную ориентацию. Музяйся, княгиня, музяйся. Говорит, я же баба, вроме всех пыль. Вот эти хоры, знаешь. Она говорит, не, я, говорит, женщина, я стану женщиной навсегда. И страстно люблю Гарика, князя моего. Они ей еще поют. Нам, княгиня, не впервой, говорят. Чего не впервой? Рот мне всех пыль. От половцев забиваться, вроме не впервой. Это другой не впервой. Ты все про это все думаешь, это, смеешься, сидит, понимаешь. Сумрачный, грозный, наполнен суровой, мужественной силой эти все хоры, боя. Ты понимаешь, нет? А второй акт уже Колян посвящен характеристике половецкого стана. Это уже другая половая жизнь, понимаешь? Там пляски, тетки, там все. И там музыка такая, знаешь, вот такая идет восточная сразу, половецкая, знаешь. Они, значит, развлекают дочь хана. Хана Кончаковна, а хан, значит, Кончак, догадался, да? Кончак, а они, значит, ее развлекают всякими плясками. Все, пля, в каватине Кончаковны. Каватина? Не знаю, что такое? Эх ты! Каватина, значит... Понял, не? Это я тебе все про сибирского цирюльника спел. Ну, это каватина тоже, понимаешь? Каватина, значит, нескончаемый напор. Она, значит, у нее, значит, это мерсо-сопрано. Она поет «Меркнет свет дневной». Слышится? Тут другая история. Кончаковна, знаешь, такая, очень интересная, кстати, в опере, понимаешь? Она поет, у ей такой басовитый голос, типа басовитый. Она, значит, влюблена в этого Володьку, значит. Ну, сына-то Гарика. А у того тенорочек такой. И она говорит, любишь. А он, люблю. Это так красиво, ты понимаешь? Она, любишь, пада. Он, люблю. У нее тенор, понимаешь, в рот мясных пых. Тоже красиво, бля. Красиво, я тебе скажу, Колян. Это надо все видеть, слышать, понимаешь? У них как в операх обязательно, если ты главный, ты бас. Если ты герой любовь, возлюбленный, ты тенор.
7: Тенор. Понимаешь, ну так они поют, эти теноры. Это любовник. Хотя бывает очень смешно. Очень смешно. Ну так у них вот такая разбредовочка. И ничего тут не попишешь.
6: Во. А поэзии чистой юношеской любви... Очарование в роскошной южной ночи веет от каватины.
5: Опять каватин, запомни.
6: Владимира медленно день угасал, а он тенором.
7: Медленно день угасал.
6: Уробишься? Ай, Кончаковна. Понимаешь, какая страсть. О, а ты говоришь, ария Игоря.
5: Ни сна, ни отдыха, измученной душе он пел. Ты понимаешь, он мается, и сна нету, и отдыха нет. И не выходной вроде, и в то же время в плену. В ромящих пых, все делать, блин.
6: Тут не просто все, Колян, понимаешь? И вот тут он там, конечно, в любви к Ярославне всего это. Он говорит, где, говорит, ты, Ярославна?
5: Тут тоже, понимаешь, он по ней скучает. Короче, все друг друга хотят, но не могут, ты понимаешь?
6: Разделяют пространство и время. И другие предрассудки, я бы тебе сказал. Предрассудки некоторые оперного вот этого сознания, понимаешь? И прочего другого. Грозным и властным, жестоким и одновременно великодушным предстает сам Кончак. Бас такой, ты понимаешь, лысый, волосатый по пояс. О, Кончак, это я тебе задам. О, и Кончак-то в своей арии, здоров ли князь? Он как к нему, волновался за него, переживал. Здоров ли, говорит, князь? Или крыша поехала, или что у тебя там? Мы сейчас и другие колики. Говорит, не, говорит, здоров, говорит, все, вроме сих пых. Ты понимаешь, не? А Кончак ему говорит, Гарик, я тебя завозал, ты что, в натуре? Ты чего, ты, давай, говорит, вместе будем, ты тебя что, мы тут всех положим. И говорит, вот, все, не буду, того не буду. Ты веришь, не? Гарик, вот насколько он был благороден, Кончак
5: Если бы, говорю, я сейчас смог, я бы тебе обязательно навалял бы сейчас, понимаешь? Вот не будешь. Он говорит, слышь, я тебя уважаю. Ты, значит, для подляну не посол. Ты патриот своей, можно сказать, страны. Говорит, уважаю. Хоть я и полович, а ты русский. Понимаешь, я полович, а ты русский. А все равно, я за своих полович, а ты за своих русских. И не согласился на мои предложения. Молодец, уважаю тебя. Уважаю, вот живи, веселись, как хочешь. Понимаешь, во как завозил. Покорешковались они, понимаешь? Вот после вместе бились, смерти в глаза смотрели. Ты понимаешь, Халян? О, какая история. Ты говоришь. О, говорит, контрастно все. Картина завязалась ослепительным, ослепительным красным действием. Пляски, бабы голые снуют, шопы голые мелькают, сиськи мелькают, все, кругом. Ой-ой-ой, а музыка усирается вся оркестровая. Я бы просто там все, вот эти особенно с этими, с шмычками. Ой, бля, все творится. А потом еще давай. Гремят вот эти вот хуя, летавры, летавры. А у них, вроде как, разгул страстей, понимаешь ли, на восточный манер показывают. Бородин, ой, Бородин, Бородин, наверное, он, как его, я не знаю, композитор, о, Бородин, написал, ты понимаешь. И все, ты понимаешь, Гарику удается убежать. А Владимир Ишкавали, говорит, а этому у Кончаковны не выдержала баба, ну, любит она, говорит, Вова, останься! Вова, говорит, останься, я тебя умоляю. Говорю, Вова тоже ее любит. Она такая приятная, такая усатенькая, такая пушистая вся, понимаешь? И тоже поет басом, басом поет. В ней есть какая-то такая серьезная правда, женская, понимаешь? И он остался. Они, значит, и Гарик ломанулся со всеми делами. И все, этот кореш его, вот этот половец, который ему помог бежать, Авлур его звали, Авлур. Он говорит, Гарик, я тебе помогу, я тебя уважаю, все. И они, значит... Рано показывается, а Ярославна плачет на стенке в это время, мол, ветерочек, птички, солнышко, Днепр, батюшка, верни мне князя Гарика, мужа моего законного, вот такими следами плачет. И он как слышит, вот топот какой-то вдали приближается, цок-цок-цок-цок, и Гарик с корешами оттуда, значит, ломится. А эти-то все хулиганьё, вот это, челюдь, понимаешь, челюдь, вот это вся гулящие, понимаешь, все рожи пьяные, с похмелюги ничего понять не могут. А Гарик, мол, попался в плен, да пошел он туда-сюда, ты понимаешь, вот это еще пять лавочки, Гарик-то при этом сейчас, говорит, что собаки, они как поют. Они, а, Гарик, вот не ждали, а, не ждали, я говорю, её. Репин ее, не ждали, картина, масло холст, ГТГ ее. Не ждали. Говорит, ага, не знаю, что такое. Сходи еще, потом я тебе поведу, еще сходим в галерею имени товарища этого Третьякова, Третьяковского. Не Третьяка. Ты знаешь, сколько вратаря Третьяка, помнишь еще до сих пор? Это Третьяк, Третьяков был такой. Картины собирал. Знаешь, насобирал сколько? Нам с собой и детям нашим, и всем еще, и внукам, с правнуком, всем по одной картине посмотреть в день. Во, хватит, во. Понимаешь, сколько там картин? Во, есть такая картина? Не ждали. Вот у них то же самое получилось. Не ждали. Гарик как врасплох захватил, говорит, что собаки, псы махнарилые, смерды. Что вы тут, КПС, глумились тут надо мной? Мне все уже, все про вас знаю. Козероги, понимаешь ты. Они, ой, Гарик, прости, мы больше не будем. Ну, говорит, ладно, говорит, народ тут обрадовался. Все, говорит, мол, давай сейчас опять будем собираться, опять на Кончака. Говорит, пойдем, мне, говорит, Кончака хватит трогать, говорит, мы с ним закорешковались. Все радуются, все веселятся, говорит, долой войну, да здравствуй, миру мир. Миру мир, войне пиписька. Короче, понимаешь, как в одном детском саду было написано. Ну, а что, дети, правильно выражать войну сейчас, понимаешь? Вот, и такой, и хор как грянул, а музыка колен. Вот. А потом музыкальное развитие направлено от состояния скорби к всеобщему ликованию, когда Гарик смылся. Когда он отвалил из этого вертепа, понимаешь, от Кончака. Глубокая несбывная печаль слышится в ариозе Ярославны. Ты уже знаешь, что такое Ярославна, да? Ариоза, тоже знаешь, да? Вот у нее. Ах, плачу я, она поет. Ты понимаешь? От счастья плачет, правда. Объединяют себе черты эпической мощи и веселье плясовых сцен. Вот так, Колян, пойдешь на князя Гарика, посмотришь и охренеешь. Так все, я тебе так себя кореша, мой драгоценный. Опера! Это я тебе скажу не 10 лет, понимаешь ли. Это опера, это высокое искусство.

Ой, Коля, кореш ты мой драгоценный. Я ведь тут, блядь, вот столько писем получаю. Ты знаешь, пишут, блядь, мне из армии много пишут. Из армии, ребята, ну... Ну о чем говорить-то, ну? Ну куда мы нахуй от этой темы денемся, блядь? Ну куда, блядь? Смотри, сколько кино было, блядь, про войну-то, помнишь, блядь, да? А народу сколько полегло из-за этого, блядь? А ты думаешь, что, блядь, Коля, оттуда разведчики не прибегали, блядь? Сталин, блядь, ёб твою мать! Там, блядь, Гитлер уже все подогнал, говорит, хуйня, у нас договор, блядь. Да уже он, блядь, уже там всех баб наших перебли, блядь, уже немецкие солдаты, блядь. Вот у нас договор, ебаться можно, а нападать нельзя, блядь. Вот поди ты, сука, ему расскажи, блядь. А разведчики работали всегда. Ты этот фильм смотрел? Ну, его хуй запомнишь, конечно, там все-таки 17 серий, блядь. Ну, 17 мгновений, ёпты, они как мгновение пролетают-то, ёпты. Ну, там Штирлиц, во-первых, симпатичный человек, блядь. Очень симпатичный. Этот артист мне нравится, блядь. Я от него оторвать глаз не могу, блядь. Он как сидит, как задумается, блядь. И можно смотреть, как он думает, пускай молчит, нихуя не говорит. А он все думает, блядь, как бы объебать Гитлера, блядь. И объебал ведь Колян, блядь, в результате после 17 серии, блядь. Он же Штирлиц, блядь. Ты пойми, Коля. Ты вот говоришь, разведчик, блядь, престижная работа, блядь, там сидишь. Да ты, сука, даже пернуть по-русски не сможешь. Ты понимаешь, нет, сука? Тебя любая падла немецкая, сука, блядь. На нюх, сука, поймет. Пернул русский, блядь. Явно ел чернягу, блядь. Ты понимаешь, нет? Он все время на стороже, блядь. И Штирлиц у нас там сидел. Так он внедрился, сука, ты понял, куда? В самое, блядь, гнездо, блядь. Там такой пиздюк тоже, блядь, Селинбир какой-то, блядь. Этот самый, и все такие, знаешь, такие, блядь, холеные, основатели такие, блядь. И этот какой, сука, Мюллер, блядь. Ты понимаешь, и там, главное всего, кино-то, блядь, классное. И все наши ребята, блядь. И все, сука, эти вот, немецкие, блядь, шпионы, сука, блядь. Ты понимаешь, ну не шпион, а эти, аппарат, блядь, немецкий, который шпион-то ловит. А Селинбир между ними ходит, блядь. Ему этот, броневой играет этого. Хуя маминого, блядь, ну, Мюллера, блядь, ну, с такой губой, блядь. Понимаешь, и он любит, броневой, видать, полюбил свой образ. Ему нравится командовать вообще, наверное, природа, наверное, есть, блядь. Он командует, так, подать мне сюда Штирлица, ебать, вот так, туда-сюда. Ну, что, Штирлиц, мол, как живем, мол, блядь, а сам принюхивается. Не бзнет ли он русским бздом, понимаешь? Нет, нихуя, тот, блядь, держится. Ну, куда там? Да, Коля, он не жрал весь из портвейн, нахуй, и всякую хуйню. Вообще не пил, блядь. А с женой встретился один раз, только глазом посмотрел и оргазм получил, блядь. Шел мимо, задел за стул, тут же, блядь, в сапог кончил, блядь, и прошел мимо, блядь. Он не мог даже, блядь, с ней поздоровкаться и глазом просить. Вдруг какая-нибудь падла? Вдруг там Мюллер, блядь, сидит, сука, под столом. И говорит, а, сука, блядь, попался, блядь. Знаю, ты с женой встречаешься, блядь. О, как, сука, с женой, а жена, даже, говорит, нельзя смотреть, а с ней какой-то хуй сидит, тоже наш, блядь, и сидит, смотрит, блядь, говорит, нельзя смотреть, не косись, сука, я, говорит, его не видела, блядь, 5 лет, нахуй, я тоже не ебамшись, блядь, можете меня понять, говорит, понять могу, но сделать нихуя не могу, блядь, вот так вот, я, говорит, не блядь вам, я советская женщина, блядь, и никому не даю, уже 5 лет, блядь, у меня все засохло, паутиной покрылось, блядь, у меня лучшие годы, блядь, прошли мои. И Штирлиц, блядь, такой трудной жизнью, блядь. Ковал победу, блядь, ковал. Эти, блядь, конечно, там не встанет на Мюллера, но тем более, все-таки фрау всякие ходят. У него что, живое, блядь, сколько может дрочить втихаря, блядь. Ты понимаешь? Советский разведчик, блядь. И все ты думаешь, кореш ему драгоценный, на переднем крае, Штирлиц. Штирлиц на переднем крае думал всегда задним. То есть жопу никому не давал. А хотели многие. Товарищ, блядь, Гиммлер, Гестам, блядь, Мюллер, Хуюллер, все лезли. Жопа его была чиста. То есть на полном порядке, нахуй, как березовый сок, сука, по весне, который любил пить. А на кап он хуяк 15 грамм и поехал, блядь. Одно мгновение, второе мгновение, третье мгновение и так до 17-го, блядь. А периодически во сне, конечно, ему какой-то хуй напевал. Я в весеннем лесу пил березовый сок, а всенаглядный пиву. Ну, тут у него кончин начиналась, он просыпался, блядь, и смотрел, что все наполнено, блядь. И Штирлиц, блядь, он так вот, сука, вот так опять поедет куда-нибудь, 15 минут поспит,
И кует, кует, кует победу, блядь. И что ты думаешь, сука? Выковал нахуй, Колян. Наливай в пизду. Там Мюллер, бля, он как губу распустил. Говорит, ну что, Штирлиц, блядь, может, будем это, мол, типа того. Говорит, да хуй типа того, блядь, у нас никаких общих интересов. У нас общий интерес только рейх, блядь. И мозги ему ебет, ебет, ебет, ебет. И многим остальным товарищам ебал мозги. Так вот он, Штирлиц, блядь, к Мюллеру хуяк. Ему, Мюллер его колет, блядь, он подсылает ему этого, как его, ну, Куравлева нахуй. Ну, мол, ты его, мол, клони, блядь, мол, я к тебе пришел, мол, по заданию разведки, блядь, то все. Мол, я хочу тебе подсказать кое-что, блядь. А Штирлиц вот так вот на него посмотрел, блядь, и просек Колян, блядь, как князь Гарик, сука, просек в свое время, блядь, ты понял, нет? А коньячку не желаете, блядь? Он говорит, конечно, с удовольствием, блядь. А у него так одного глаза еще нету, блядь. Несчастный, блядь, и так раненый в жопу, блядь. Без глаза, блядь. А Сири все это, думаю, сделал, блядь. Подошел, и это, коньячку-то ему налил, а сзади, как бутылка ему пизданет по тыкве. Блядь! Тот хуяк отключился, блядь. Коньяк действительно ударил ему в голову, блядь. И что ты думаешь, и привез к этому Мюллеру, блядь. И говорит, вот тут одна, блядь, вот эта вот, блядь. Я его вырубил, нахуй. Он хотел меня колонуть, предлагал мне всякие сомнительные сделки, типа, блядь. Понимаешь ты? А Мюллер говорит, как? Я ничего не знаю, откуда мы. Ну, оставьте нас вдвоем, мы поговорим. Эй, ты, проснись, пизда. Ты что ты, блядь, так раскололся-то, блядь? Что тебя этот расколол, блядь, урык? И он сделал вид, что я немец, нахуй. Я честный, блядь, я за арийскую расу, блядь. Голову отдам, нахуй. А этому пизану по голове. И говорит, и чтоб не выебывался, блядь, еще. Представляешь? Использовал, блядь, вот эту хуйню сам, блядь. Еще и по голове. А мог бы я и Мюллеру, нахуй, пиздануть, блядь. Что ты думаешь, блядь? Ведь он за все сам, все своими руками. Этот пастор Шлак, он отправил его, блядь, в Швейцарию, блядь. Он его не мог отправить никак, блядь, только лыжным ходом. А пастор, он же, блядь, этот... Ну, поп, ёптать, он же не может ходить на лыжах, блядь. Так он его научил на лыжах ходить, сука. Сам лично научил, но хуёво научил. И честно признался потом прям голос за кадром, говорит, да, пастор умел ходить на лыжах, но хуёво. И когда он пошел, так он ему прям лыжи, блядь, все по размеру уже стоят, блядь. Машина уже заведена, блядь, все разогрето. Ты пойми, разведка, сука, блядь, Коля, это не шутка, сука, блядь. Чуть минуту проведения, пиздец. Смерти подобно, блядь. Пастор Шлак, блядь, куда нахуй? Он же не спортсмен, нихуя. Быстро, блядь, в лыжи, сука, блядь. И на лыжню, блядь, он его прям чуть не руками, сука, поставил. Греби, сука, блядь. Палки уже стоят. И размер копыт подобран точно по пастору Шлагу, блядь. А этого, как он готовил, блядь, Евсегнеева, который, блядь, там должен был на явку ей прийти, блядь, и тихо такой, сука, блядь, не... А он, блядь, ну кто, блядь, он же не шпион, блядь, он же не стерлиц нихуя. У него наебали написано, иду на явку, блядь. Такой веселый, блядь, идет, распиздяй, понимаешь, не актер такой хороший, блядь. Говорит, иду на явку, ну кто не глянет, блядь, там птичник один сидел, говорит, о, это точно на явку идет, блядь. Он к нему в магазин зашел, говорит, что, на явку, говорит. Он говорит, откуда вы знаете, дождь наебали написано, на явку, блядь. Ну ладно, только никому не говорите. Он говорит, пизданул, а там уже, блядь, этот горшок на окне стоит, мол, явка провалена, нахуй. Он ебал им туда-сюда, а там везде люди, блядь, тут его. Он туда в угол, оттуда тоже люди. И такие ебалы где брали. Вот, сука, он раз сюда, они его в этот подъезд загоняют, блядь. Сам у тебя всю правду, матушку-то, блядь, кому шел, сука, на какую явку? Он как подумал, что Штирлиц-то, блядь, как ему будет. Ой, блядь. Думает, да в рот вы заебитесь, прям на лице читается, блядь.

блядь, Кэт, блядь, наша баба такая, сука, грустная такая, беременная, ёпте мать. Они беременны все грустные, ёпте мать. Хотя радость рождения ей была омрачена, блядь, опять этими фашистскими гадами, блядь. Вот, она рожает, понимаешь, пыхтит, пердит, старается, но промашка-то в чём, Колян, была. Прёт меня чих-пых. Она по-русски материлась, блядь. Кто её научил, не знаю, я её лично не учил. Режиссер не учил. Он так вообще не матерился по кино. Потому что она рожала, и от боли она скрикнула. Но она не материла. Она говорит, мама, бля! Типа, и тут же эти суки, а там разведки стояли уже, блядь. Говорит, всяки, кто у нее родится, блядь. Явный шпион, блядь. Ну, родился мальчик там, хуй его знает. Завернули, блядь. А он говорит, а что же это вы, матушка, блядь, по-русски мама кричали, блядь. И вот понимаешь, что значит настоящий разведчик, Коля, блядь. Вот она все типа, ну баба, понимаешь, здесь все рожала, блядь. Она не может, понимаешь, вот нету в ней тут, а Штирлиц, блядь. Ты помнишь, он играл с этой пиздой в шахматы, блядь? Он же тоже мог закончить партию матом, блядь. Пошла ты нахуй, старая пизда. Но он же этого не сказал. Он же разведчик настоящий, ёптая мать. А не игрушечный, блядь. Ты понимаешь, Коля? А она все-таки, ну, понимаешь, все-таки роды, блядь, трудное положение, она была в затмении. Сказала, мама, бля, все, за это была взята, нахуй. Взята, блядь, и почти замучена одним там, и хуй такой, знаешь, ходит, блядь. Ну что будем делать, блядь, будем говорить, блядь. Она говорит, хуль мне говорить, как грустно сидит, мне молоко сейчас выливается, надо кормить, блядь. Покормите, говорит, блядь, а потом будем говорить, блядь. Сука, она кормит, блядь, а сама думает, как же его объебать, как же его объебать. Ну нихуя не объебешь, а с ней еще там один солдатик, блядь, немецкий такой, простой, блядь, крестьянин. И наебали у него написано, я, говорит, простой эстонский артист, блядь, какой-то хороший, правда, блядь. Давно он снимается, бля, его знаю, блядь. Такой кореш, блядь. Хороший, но не Бонионис, это я точно знаю, блядь. Ну, сейчас не про это, сейчас про Хирлица. Тот тоже многим по сраке дал, блядь, там. Многим, да, сука. Ты понимаешь? Так этот солдатик, блядь, я к чему говорю-то? Этот артист, блядь, он не выдержал нихуя пыток, блядь. Он не выдержал, он смотрел, блядь, как этот хуй, который говорит, сейчас мы, говорит, узнаем, берет этого ребенка, блядь, ее. Раздевает его, говорит, и кладет его на подоконник, блядь. Типа того, сейчас мы его проветрим. Открывайте двери, Пауль, блядь, или как его там звали. Откройте дверь нахуй. Пауль смотрел над этим измывательством. Дверь открыл, достал пистон, блядь, как ему заебенит, блядь. И говорит, пойдемте отседова. Гражданка, блядь, я вас спасу. Вот немец, блядь, ты пойми. А человек, все люди, блядь, ты понимаешь, Коля? Проникся, бля, крестья, сердцем позже, ребеночек. Женщина, блядь, прости, Коля, отрыжка пошла, блядь. Это Мадера, блядь, дает свою. Во, ты понимаешь, простой солдат. А солдат простой, хоть русский, хоть французский, хоть немецкий. Они простые ребята, блядь. Они, сука, своими горбами закрывают всю эту пиздату. Партизанская война, блядь, все. И вот они в этих партизанили в этих катакомбах, блядь, с этим ребенком. По каким-то помойкам, блядь, из какого-то вылезли. Но Штирлиц там спас, блядь. И когда его заподозрили, блядь, а Мюллер говорит, так, блядь, Штирлиц, есть разговорщик, блядь. Выпейте стаканчик водички, блядь, нахуй. Говорит, с удовольствием, блядь. Ебать его в сороку, я бы, конечно, и водки выпил, блядь. Штирлиц берет хуяк, блядь, стаканчик водички. А этот, сука, ну подождите, говорит, сейчас я на секундочку выйду, блядь, но Мюллер, сука, блядь. Хватит стаканчика, блядь, и на экспертизу, блядь. Чей отпечаток пальцев, блядь? Штирлиц нахуй. Ага, а на чемоданчике родички, блядь, Кэт. Чей отпечаточек, сука, был обнаружен? Штирлиц, блядь. Штирлиц, что вы на это скажете, блядь? Штирлиц говорит, а хули я это скажу, блядь. Ебал я все в рот и в несознанку, блядь. Он же разведчик, блядь, как ему сознаться нахуй? Или поебалу сразу бить, блядь, мочить, сука, по-черному, блядь. Он в несознанку, говорит, и сразу все вспомнил, сука. Он говорит, да нет, говорит, а я, говорит, как же это мои пальчики есть, я же, говорит, ей помогал нести, блядь, там при эвакуации, хуяции, налет был, блядь. Он говорит, хуль налет, блядь, это было раньше. И вот тут я сижу, думаю, да как же он, сука, вывернется? Ну, к стенке прижат полностью, сука, просто, бля, гвоздями прибит, Колян! Разведчик, как он вывернется, бля? У того, блядь, все заходило внутри, сука, блядь. Желваки заворочились, мозги завертелись, аж яйца эти же в штанах у него закрутились. Он думает, ну, бля, говорит, а это, говорит, было так. И вспомнил все, сука, туберкулезного полицейского, блядь, хуеська, улицу какую-то объех, как он

выезжал, почему он повернул. Такого напиздил, блядь. Коля! Все, у этого мира просто брак, крыша поехала. Говорит, Штирлиц, можете идти нахуй. Просто больше ничего не мог сказать, блядь. И понял, что он его объебал, а доказать-то не можешь нихуя. Вот в чем история, Коля, бля, как разведчики, блядь. Так он же, сука, что, почему? Что ты думаешь, блядь? Он же, сука, блядь, дедушка Примакова, нахуй, блядь. Исаев, блядь. Максим, Максим, кто он, блядь? Тихонов, блядь, естественно, блядь, папа, блядь, Примаков, о, бля, не пизю, блядь. Он ему внучатый племянник, блядь. Бля, буду, все повязаны, мозги ворочатся, сука, по-черному, блядь. Слушай, ну я совсем запутался, Галер. Ну а Путин тогда кто ему приходится, блядь? Тоже разведчик, ёптымань. И тоже на немецчине, блядь. Майором же будучи, блядь. Кто же им приходится тогда? А он им просто внук. О как! Колян, наливай, ёптымать. И вот, кореш ты мой драгоценный, ты обратил внимание? Вот я тебе рассказал про Чапаева, да? И про Сирица. Это же, блядь, это уже эпопея, это эпоха. Почему народ? Народ любит, блядь, своих героев, блядь. И народ складывает про них истории, анекдоты. Почему? Самый большой анекдотов ты запомнил, нет? Про Василия Ивановича, блядь, и про Штирлица. Вот так вот. Когда великая вещь, о ней народ всегда молву слот. Вот поэтому тебя распиздяю и рассказал эту историю про Штирлица. Но я очень коротко тебе рассказал. Я тебе прям самую вытяжку, блядь. А почему мы победили в войне, я тебе еще расскажу, блядь. Юрика, хороший мальчик, из детского дома, тихий, спокойный, поет хорошо, основательно, ласково, главное, поет. Но непонятно предмет его вожделений. Что ж там седой ночью случилось-то? Что ему мешало-то? Вот непонятное дело. Ну, мы подумали, чтоб стало ясней, предположили, что этот мальчик любит старушку. Ну, это называется в природе геронтофилия. Нет, геронтофилия. Вот как это называется. Хоть старушку, хоть гомосека, хоть гея, хоть любого человека. Подложи, все будет нормально. Вот мы подложили бабушку старушку.

когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин? Когда же конец-то, блин?

0: Короче. Короче. Короче,
1: вот такой же резонанс с птичкой произошел.
2: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чих-пых. Пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь. Поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь. Хорошо, хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все. Картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай. Блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все. Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли, говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте мне одного. Все нахуй, включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь, Мишель? Нихуя! Тогда молчи, нахуй, наливай портфель, бля, и в рот очень пыль, бля. О, бля. Это что, это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты знаешь, что такое Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Маси говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. Пиздец, придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь. И в России потом опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, и тут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздеца там дохуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, это Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь. Или, сука, как ее. Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да полой! Ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит комета, ебать его в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют. То есть пиздец всем. Да какой, блядь, Кайметов, блядь? Какой хуй, блядь? Откуда его взял-то, нахуй? Кто это, блядь? Певец? Блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов. Комета, пизда глухая. Ты там на брянщине совсем, блядь. Зеницем, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь. Пиздой с этой, блядь. Он тебе уши все заткнул, нахуй, блядь. Пидорас такой, блядь. Ну ладно, хуй с вами, блядь. В общем, дело не в этом, блядь. Летит комета, пизда. Ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит. Тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, мася, а как снимать, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. До чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают. Надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, его расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокую бурень производить, блядь, на чем, блядь? Ну каком хую, я думаю, какой бурень, в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурень? Я тебе говорю, глубокой бурень, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. гораздо глубже, бля. Это научное понятие, бля. Вот и... Да, ну-ка, в пизду. Колян, ты тоже, бля, ты себя охуел, бля. Ну, выпивай, нахуй, слушай дальше, бля. Короче, бля. Нужно, бля, специалиста, буристика, бля, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, бля. Да, пойми, бля. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, бля, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается, блядь. И фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис его, да, раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блин, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, основняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, да, точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует. Захватит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все месяцы не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, бля, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Ну, я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну, на ноге, блядь, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй. Представляете, блядь? Что не фильм, у них президент негр, блядь. Да что такое, блядь, вроде мясных пых. А это, значит, они хотят себе показать, американцы. Они заебистые ребята, блядь. Они говорят, мол, хуй там у вас, блядь, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая в пизде кухарка, может, у вас, говорит, кухарка государства, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и при чем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами Сколы зовут, всякую хуйню, блядь, и прочие вам дадут. И росики все. А иначе все пиздец всей земле, просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Виллис, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик, известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усил. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, всяк, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем, так. Короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядит бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем, нахуй. Да, а это Дося, блядь, которую этот, блядь, Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экраны, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели, помнишь, с детства. Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, бля, на землю там, понимаешь, бля, показывают. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там свой, на найцы какие-то вскосили. Ой, блядь, эти вот это, японцы какие-то. А они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, еще будет. А уже пизды дает, блядь. Во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и все мы пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, а что взрывать, что они, пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, мне бьют по этих хуйне, прям, блядь, все, летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей потюшку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как он взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, бля, наш. Назористый протесок, назористый. Как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, вас, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Говорю, ну, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, говорит, не бзди. А с ними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, обосра ободранные все. Думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат. Да как с такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец кино, бля, ну ребята мы надумали, бля. Как вы это все снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот. Они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пешек их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец себе наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Усирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорю, главный. Почел ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне взять? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот это въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терпсий, блядь, времени нахуй, и ебать вас всех в сраку, блядь. Давай, говорит, приступайте, товарищ, к бурению. Спокойно, блядь, не усираясь, блядь, давай. Он говорит, ты куда нас посадил, пизда? Тебе где был показан садить-то? Вон там, пизда, а здесь есть металлическая плата, блядь, нихуя не берет. Бур весь, блядь, как залупа весь стерся, блядь, а? Ты весь не берет, нихуя. Алмазный голов, блядь, не беру. Он говорит, хули тут сядять, бля, вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда сели, пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля, он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду, он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал, короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй, а мы, говорит, будем бурить, тот, ну, бля, ахуй, бли. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, да хуй ты, говорит, я, блядь, тебя уебу нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Всего, блядь, о, пиздец, все. Остался еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь, а если, говорит, так взорвать, нихуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь, временем... Безумно мало времени, блядь, они ухуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Туда повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай. Блядь, пусть седла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, блядь, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, блядь, половая зрелая, говорю, вот, блядь, пых. Я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут. Ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь. И взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, мадем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. Еще жарко, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь. Все, повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь. Раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Тут нет нихуя, тишина, блядь, спускаются, блядь, он говорит. Вот что, старичок, блядь. На и что, блядь? Иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, блядь, он говорит, батя, блядь, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь. Он говорит, бай, блядь, как же быть? Он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка, как и даму под 40. Кто-то вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, блядь. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все эти, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже. Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он вот, ну оставил трещинку, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, блядь. Когда вот он, рука, блядь, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец, Армагеддон. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под сраку еще поддало ракетой на... Волна пошла, блядь! Все нахуй они прилетают нахуй. Летят, блядь, герои, там все у себя... А там же, блядь, дочь эта... Она же все это... Камеры передают, блядь! Какой, блядь, прогресс, нахуй! Она, блядь, плачет, да. Папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, блядь? Говорит, дочь, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. И как он могла сказать, бля? А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, бля. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он себя, блядь, там главный такой, блядь, герой, бля. Остался, бля. Пиздану все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь. Хотя все, ура, ура. И она-то, блядь, тоже бесит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Ты там джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, в ропе этих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю, ты пойми, во-первых, блядь, во-первых, тут, блядь, человеческое слушать, блядь, мы остались живы, ура, бля, ура, ебать вас сраку, бля, человек, ты все равно погиб, блядь, а сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь, там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь, где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь, недобрый хуя, они радуются, ой, блядь, мы выжили, да хули вы выжили, блядь, это же тоже пиздец какой-то полный, а во-вторых, хочу тебе сказать, блядь, нехуй радоваться, блядь, во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мочи пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так и наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Наши его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги такой, блядь. Хорошо, синяков еще наебали, нет, блядь. Они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот что в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пиду потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уже оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, а пизданемся, блядь. Они когда туда кишку-то сунули, блядь. Год далеко туда, сука, сыют в какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посрались маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гайцем крестом. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С крючком с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ей, батя, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там заебался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. Говорит, о, блядь, я все схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, знаете, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще три раза выручал, у них кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь. Ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь. Хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике. Пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй? Дай гайку, блядь, сейчас я вечу, блядь. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают, а блядь, все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, бам! Суетяшек, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сусекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот все какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел, какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячих пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут, нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они теплейшие условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозит, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйца ему ударил три раза дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзи. Береги яйца с молоду, яйца даются один раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе прямо, блядь. И яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь. Но без яиц скучновато, старичок. Ты вот на меня, Колян, сейчас смотришь, блядь. И думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь. Это вот мораль, блядь.
3: какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румячих пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу-богу, Кесарев, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мячих пых, Коля, наливай, в рот ты, ебать.
4: А там они, значит, потом путешествовали по островам. Ну, типа остров ни к чему, там остров там ни к тому, бля, назывался. Остров там по пизде мешалкой, блядь. Там остров там какого-нибудь говна большого. Пора, говорит, уже истину какую-то, понимаешь, узнать, да? Пойдем, говорит, к оракулу божественной бутылки. Есть, говорит, такой, говорит, вот его надо туда к нему пойдете, он вам всю истину прям скажет, все скажет. Ну, какой же такой оракул божественной бутылки? Мы этих бутылок столько бочек пересмотрели. Ну, короче, все на 50 страницах, как они к нему туда идут, блядь, как кто-то обосрался, кто-то объелся опять, кто-то помер, блядь. Причем от смеха часто умирали. Часто от меха. О, говорит, так он загрегатал, так, говорит, ему это все понравилось, как воробей, говорит, с ветки ебнулся, блядь, и крылышки отбил, блядь. Так, говорит, он смеялся, что тут же помер. Попытались его восстановить, нихуя, говорит. У него, говорит, это, селезенка, говорит, ушла в желудок и лопнула, нахуй, от смеха. Вот это тебе весь хуй до копейки. А был он врач, известный, блядь, фрунзара, блядь. О, как бы тогда, блядь, вообще писатели, они все почти врачами были, блядь, как известно. Сейчас Розенбаум. И тот врач, блядь. А смотри, как голосит, поет, блядь. Пойди уже и не практикуйся. Останешься. Не практикует. Подзабыл, блядь. Все-таки гитара, тусовки, всякие сношения, это все. Не просто поддерживать надо, а врачебной практикой требует, чтобы ты в селезенку-то частенько заглядывал. Куда она там смещается, куда там печенка опухает, и какие другие биоритмы у человека поселяются. По мере его проживания в жизни, бля, корица мудрогасная. Я уже сейчас заговорил, как Франсуа Рабле. И вот они, значит, к оракулу божественной бутылки попиздюхали за истиной. Ну, как всегда, народ стремился к истине. Истина, говорит, в вине. Ты знаешь, конечно, эту поговорку. Мы с тобой ее все время подтверждаем. Пока ее мы там не нашли, нихуя. Хотя сколько уже выпили, дохуя. Ну, тем не менее, блядь, мы продолжаем так вот стоически ее там искать, блядь. И вот они пришли, и находят они этого оракула. Божественной бутылки, говорит, о, ты оракул, ты мудрец, бля, говорит. Ты, говорит, столько все видел, говорит, ну тот, естественно, блядь, не просыхает нихуя этот оракул, блядь. А выясняется еще, что это и баба к тому же, блядь, понимаешь ли, оракулиха, блядь. Ты, говорит, оракулиха, скажи нам слово, говорит, что вот где вот, что нам делать, как нам истину найти, блядь. Она единственное, что сказала. Она не сказала, Коля, ёпта. Она пизду показала, она их бутылки отвела, жопа с ручкой, блядь. Вот, говорит, бутылка, говорит, она сейчас вам все и скажет, говорит, ну нихуя допились, блядь. Бутылки говорят, сука, вообще в последнее время тенденции. Я спросил у ясеня, блядь, я спросил у дуба, блядь, я спросил у папоротника, блядь, ну тут уже у бутылки, смотри, бутылка, отвечай, сука, блядь. И бутылка говорит, пить, блядь, пить надо, сука, блядь.
2: То есть она, конечно, имела в виду не то, что глотать, блядь, пить в смысле вбирать в себя, вбирать. Это, говорит, образ такой, понимаешь? Вбирать как бы все, что можно вобрать в природе, и все это уже переосмыслить. И вот тогда ты где-то там прикоснешься, философски переосмыслишь и прикоснешься якобы к какой-то истине. То есть, Коля, не только вот надо пить портвейн, например, да? Но надо вот ты пьешь, например, мои речи, да? Вот ты впитался, да? И ты уже ближе к истине, кореш ты мой драгоценный. Поэтому тот человек, кто прослушал мои вот эти вот сейчас эти вот бредни мои, да, вот эти вот, блядь, проблезьяшу, он уже несколько подвинулся к истине, чем я его и поздравляю. И тебя, Колян, кореш ты мой драгоценный, как оракул божественной бутылки. У тебя бутылка говорящая, нет? Сейчас что-нибудь скажет, бля. Не, молчит, сука. Ну, хули, хорошо, хоть там этих нету, духов каких-нибудь, бля. А то так получится, как у Васильевского, бля, в песне, бля, вылез, пизды дал и исчез, блядь. Еще с милицией еле проводили, блядь. Так что ты пока у нас тут никого нет, все нормально, блядь. Так что наливай, давай раблезянствуем дальше с тобой, блядь. Но, может быть, к истине мы все-таки с тобой и придем. Кто его знает, блядь? Ха-ха. Это же не лотерейные билеты. Ха-ха. Покупать, бля, в сберкассе, сука, блядь. Входит эта Соня, блядь, пиздит по телефону.
4: Ну вот так, конечно, ее сзади хуяк за сраку, блядь, сгребла. Говорит, вот так вот, нахуй, ты пизда китайская, выходи. Я тут твою подругу, блядь, сейчас заебеню. Говорит, да ладно, заебень, пизду смеси. Говорит, а не веришь, нахуй, хуяк ей руку отъебенила. Да так легко, блядь, меч-то хороший попался, блядь. Понимаешь, мечом ей прям по эту, по плечо отхуясил. Да, ой, блядь, больно, а ты что ж хотел, блядь. Руку-то отхуешь вместе с костями, ёптами. И струя у нее, знаешь, как пошла? Как из этого, из фонтаны Петра Дворца, блядь. Так не хуярили Коля, как ее рука, блядь. И не у ей одной. Когда началась великая битва русских, блядь, с монголами, нахуй. Куликово поле, нахуй. Запорожская сеча. Там все повыскакивали. Ну, у них, видать, так принято, нахуй, все с мечами. Понимаешь, я тебе уже говорил. Поэтому там никого этим не удивись. В пиджаках, блядь, в галстуках, но с мечами все, нахуй. И все на нее. И даже были какие-то комические эпизоды. Где-то в темноте кто-то кому-то в сраку что-то засунул, блядь. Потом свет включается. А-а-а, блядь. А у нее меч такой, один стоит, хуй, она у нее хуяк половинку. Хуяк просто обрезает, нахуй. Легкое обрезание. А потом у него взяла по попке-то плашмя. Отшлепала и говорит, беги, пизденыш маленький, беги. А могла бы не плашмя, а так бы она его сразу обессрачила. Крестики-нолики нахуй у него на жопе были бы. Он и убежал. Так это она расхуячила человек 50. Она и по полу каталась. Знаешь, так, блядь, как Володь Высоцкий пел, блядь. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как ёж. Он над нами издевался. Ну, сумасшедший, что возьмёшь-то? Ну, и карантин над нами тут тоже поиздевался. Она и по полу катается, и вскакивает периодически кому-нибудь пол яйца отсечёт, блядь. Там все в крови моются. Кому-то пол сраки. Оттуда фонтан Петра Дворца как пизданул. Думаю, хорошее давление у японского населения, блядь. Особенно у якудзи. Так и прет, как из фонтана, нахуй. Ты веришь, нет? Такой напор, блядь. Видать, все питания хорошие. Рыбой питаются, блядь, дорогостоящей, сука. Амулями, блядь. Китой, нахуй. Белугой, блядь. Лососями. Из них, как из лососей, хуярит икра. Так как бы что-нибудь обрежешь. Как фонтан пиздает, причем таким, знаешь, капиллярным мелким таким... Как из этой, из прорванной трубы, нахуй. Ну, давление какое, бля, у людей. Ну, эффект, ёптая мать. А так вот многим захочется посмотреть, а так ли это? И начнут вот так вот обрезание делать людям-то, чтобы на живых посмотреть, а как, так ли бьет или не так? У некоторых возникло такое любопытство, блядь, после таких фильмов, блядь, века.
2: Ну что, кореша вы мои драгоценные, настало время погрузиться в дебри рекламы. Мы, правда, и так в нее уже погружены все по самой передать невозможно, бля. Тут корепан у меня один встретился, говорит, он занимается капитально этим делом. И он говорит, о, бля, поскольку она рекламку нам прислала из Америки, бля, там появились такие слова, бля, понимаешь? Креатор, бля, кооператор, бля, нет, ну не тот, который кооперирует, хуй. Не кооператор, пизда в лавке сидит, бля, а этот кооператор. Рисует, ёпте мать, кооп, ёпте, это значит копирует нахуй. Ты понимаешь, Колян, какая штука-то, блядь? Арт-директор, блядь, не просто директор, а арт. Нихуй собачий, значит арт, это значит по рекламе директор, бля. Вот тебе весь хуй до копейки. И знаешь, как у них бухгалтер называется, Коль? Ну ты услышишься, ну ты молчи, бля, молчи. Аккаунт, ебать тебя всё равно, вот как, блядь, назвали, а? Вот американцы, сука, что дают, блядь, а? А вот знаешь, вот когда важная вот эта хуйня в рекламе, да? Самое важное, возникает вот это вот. Раз, блядь, забри, обрати внимание, блядь. Вот это если грамотно сделано реклама. Знаешь, как называется эта хуйня? Пексет, блядь. Пексет, Колян, в рот мячих пых, блядь. И вот ты говоришь, ролики, ролики. Хуёлики, на роликах катаются вон пацаны, пизда. Называется супер, блядь. Супер, нихуя. А когда вот выбирают все этих артистов, всю эту хуйню, мурыжут, мурыжут, ебут им мозги, блядь, это называется кастинг. Понял, Коля? Кастинг, блядь, то есть Ты, они на тебя посмотрят, ты им ебал свой покажешь, они тебя утверждаем. Утверждаем, блядь, вот тебе нахуй деньги, блядь, иди пиши, блядь. А самый главный вот в рекламе слоган, блядь, понимаешь, Коля? Слоган. Что, слоган, не знаешь, что такое? Слоган это, блядь, слово заповедное в рекламе, блядь, понимаешь? Заповедное слово, чтобы прозвучало, например. Я мне так всегда хорошо, вот я когда в больные дни иду и ничего не понимаю, нихуя, и на жопу не смотрю, потому что почему? Потому что у меня все с крылышками, блядь. И слоган основной добавляется. Нахуй не надо. То есть, понимаешь, чтобы для таких долбоебов, как ты, было понятно, что с крылышками это не нахуй, а совсем другой орган, ёптами. Ты понимаешь? Это я как бы предлагаю ввести в рекламу обязательный такой универсальный бренд, блядь. О, ебал у тебя отвесло, блядь. То-то, слова-то какие, ёптая мать. Заковыристые, блядь. Вот я предлагаю ввести это универсально. К любой рекламе, нахуй. Вот смотри, вот, вот любую поставь, вот поставь, любую. Вот смотри, например, нахуй. Ну, какая тебе нравится больше всего, блядь, а? Вот, например, тройная защита, блядь. Или какой-нибудь прави, блядь, понтин. Понимаешь? Вот когда ты в конце добавишь, нахуй не надо, тогда наш русский сек будет знать, что понтин прави не нахуй, а на голову, блядь, понимаешь? Или, например, там, пепси-кола, блядь, пей, мол, за три горла, блядь, нахуй не надо. То есть ты, конечно, можешь помыть, но не надо, не рекомендуется вообще, блядь, понимаешь? Вот такая хуйня. И вот, Коля, я тебе так скажу, блядь, ведь все много ведь зависит, они набросились на нас, блядь, как, сука, на голых медведей, ёптая мать, откуда со разных сторон, блядь, товаров набросали, всяких хуйни, блядь. Но нужно же понять, как мы живем своей жизнью, блядь, понимаешь? Мы, они все думают, мы все, блядь, до сих пор на деревьях сидим, нахуй, что ли, блядь? У нас же тоже свои понятия существуют, например, слоганы, блядь, слова, сочетания, которые нас могут радовать, а которые могут нас озадачить, блядь. Понимаешь? Вот, например, ты создаешь продукт, блядь. Варенье, например, да? И называешь его говно, блядь. Ну кто же будет съесть такое варенье, пизда? Ты понимаешь? Ты назови медок, блядь, там. Какой-нибудь там, хуй, блядь, солнышко, блядь, хуёно. А то, блядь, вот тебе пиздец. Вот реклама, например, сука. Хлеб и рама, блядь. Неразлучный, блядь. Ну ты понимаешь, что рама, блядь. Ну нормально, человек сидит, выпивает, нахуй. И говорит, какая рама в пизду? Где рама, блядь? Ты-то хоть ее степло... Фу, ёпта мать, даже, блядь, расстроился, не могу назвать, блядь. Хоть стеклопакетом назови маргарин, он и есть маргарин, нахуй. В Африке, блядь, когда ты ребенок бедный жрал, я думаю, ой, блядь, он, наверное, сейчас не живой, нихуя. Он вот маргарин трескает, думает, блядь, пиздец ребенку, нахуй. Вот еще реклама дошла, блядь. Поэтому я толкую тебя правильно, блядь. Ты называй вот вещи своими именами. Или, например, блядь. Масло хуярит, блядь, Мобил-1 хуярит прям в оркестр, нахуй, блядь. Ёб твою мать, я сижу и думаю, блядь, куда ты нахуй льёшь, это же филармония, блядь. Самый, что мне в этой рекламе запомнилось, любимый музыка Чайковского, блядь. Щелкунчик, блядь, вот писал, пидорас, блядь. Вот сука, блядь, а? А другой вот тут назвал себя просто Щелкунчик, блядь, тоже пидорас, блядь. Ну, другого спасибо, блядь. Думаю, менее талантливый, сука, бля, быть. Ну, такой, блядь, заёбистый, блядь. Ну, Коля, бля, вроде чих-пых, я сейчас стал уже посол, понимаешь? Я же общаюсь с этими шоуменами, блядь, шоу-бизнесом, этим всем зверским, блядь. Я понимаю, что вот там вся последняя фенька, они, значит, оказывается, этот вот Пенкин, блядь, да? Вот Пенкин, ну, который на голову всякую хуйню, то ведро наденет, то какую-то хуйню, блядь, еще чего-нибудь, блядь, там. Ну, они такие все вот немножечко, блядь. И вот они только что-то сюру не взяли к себе, нахуй. Они его послали, говорит, ты без зубов, ну тебя нахуй, у нас эстетика, блядь, другая, блядь, понимаешь? Хуй, не понимаешь, что такое эстетика, пизда? Это указывает свои, значит, эти нравы, блядь. Их нравы. Понимаешь? Эстетика называется теперь, блядь. Вот. Вот сколько ты от меня полезного узнаешь, Колян. Рот меня всех пых, блядь. Вот у нас, говорит, другая эстетика. Значит, вот я, говорит, Боря Моисеев, я, говорит, Боря. Говорит, значит, вот Пенкин, говорит, Серега, блядь, Серега, спонтом называется. И, значит, мой кореш Трубач, блядь. Не то, что он на трубе пиздует все время, но и фамилия такая Трубач, блядь. И вот они создали группу «Жопу свело», блядь, понимаешь? Вот, сука, назвали как. Спиздили, по-моему, какая-то одна есть такая вот, типа, руку свело, ногу оторвало, блядь, какая-то хуйня есть. Звали Киркорова, он говорит, ну, а нахуй, блядь, имидж нарушен будет, блядь, имидж, понимаешь, у него, блядь, у него же другой имидж, он Алла Пугачева вроде как ебет, у него другой имидж, понимаешь? То есть он как бы вот по этим вот по пёздам, блядь. А они, значит, по другим органам, блядь. Ну, свело и свело вроде как. Ну, хуй с ними, да? Вот, Колян. Ну, правильно. Да хули я про них, блядь. Да наливай, ёпта, блядь. Хули там говорить про это дело, блядь. Кореш ты мой, Колян. Вот ты пойми. Реклама ведь она двигатель торговли. Она для чего? Чтоб ты увидел, бля, ага. А у меня этого нет. Понравилось. Дай попробую, уромящих пых. Попробовал говно. Ну, тогда ты этой рекламе доверяешь. А если ты видишь рекламу, дай попробую, О, замечательно, бля. И тебе сразу все в кайф, бля. То есть реклама бывает разная, ты уже просек, да? То есть она бывает правдивой и хуёвой. Она еще бывает убедительной и неубедительной нихуя совсем. То есть, когда ты слушаешь такую рекламу и слышишь, да идите вы все нахуй, блядь. Вот так прям хочешь сказать, ты же нихуя не понимаешь, блядь. А я-то стал кем, пизда, а? Нихуя не знаю. Креатором я стал, пизда.
4: Да не кретином, жопа ты сарусская, блядь.
2: Креатор, блядь, слово такое, пизда. Тот, который всю эту хуйню придумывает. А я-то и придумываю, ты понял, нет? И вот я, пообщавшись во всей этой хуйне, я понял, что я нихуёвый креатор, блядь. А мои слоганы, Колян, стали популярны во всей России и не только, даже за ее пределами. Такой слоган, как «Любовь — это, бля, полет», сука, на стенах написано, блядь. Красными буквами, блядь, зачесено, блядь. В Тушино поезжай, блядь, на бульвар Яна Райс и увидишь своими глазами, пизда. Кто не верит, блядь, для неверных, блядь. Или, блядь, не стреляйте в животную особь, блядь. Или что, блядь? А про секс я сказал, блядь. Секс — это штука тонкая. Ты его руками не хватай, блядь. Ты в пердоль и застынь. Или, к примеру, блядь, еще. Ёб. Лучше уж, блядь, это вот Лолита, чем 15-летний капитан, пизда. Это тоже слоган, понимаешь? И военную тему я раскрывал, Колян. А? Не помнишь, не? А главное — впердолить. А на войну мы всегда успеем, ёб ты мать. Вот вся история-то, блядь. Ну, в общем, не в этом дело, блядь. Но главное, реклама, бля, понимаешь? Я тебе, Колян, скажу, вот ты вот одну только видишь, да? Тебе вот тут кажется, что у нас, бля, в стране, нахуй, один кариес, блядь, одни менструации, блядь, и больше нихуя. Хуй-то. Есть и другие планы, блядь. Я тебе скажу, потому что это было запущено все охуительно советской властью, блядь. Один сыр, одна колбаса, бля, была. Одно пиво, блядь, Жигулевский, нахуй там рекламировать-то в пизду. Рекламируй, не рекламируй, нехуй, все равно нихуя нету. А тут, блядь, дохуя. Товар, значит, идет. Вот пошла рекламность. Пошла, блядь. Например, свиньи грязи не боятся. Черкизовский мясокомбинат. Вот ты тут и вздрисни. Или вот взять, например, Колян, вечно конкурирующий два напитка, блядь. Ты понимаешь, я тебе уже про сёсосёло, я тебе говорил. Сёсосёло, блядь. Вот, ты понимаешь, ну, ты её пил когда-нибудь, эту? Не, нихуя? Ну, ладно. Ну и не пей. Пей буратину, блядь, вот, сука, только если нос вырастет у тебя, блядь, или хуй согнется, бля, может быть, хуй тебя не знает, блядь. Значит, пей пивко по утрам, как обычно, бля. Вот мы с тобой как пьющие люди, бля, вот ты в портвейне разбираешься, замечательно, бля. Вот я тебе скажу, вот чем отличается, например, один напиток от другого? Вот, например, если пепси-кола, да, например, вот, например, сравнить его с портвейном, например, вот с каким? Вот я бы сказал, что это, ну, например, мягкий такой мускат. Мускат, понимаешь, мускатный камень, бля. А вот Кока-Кола 3 семерки, блядь, или 13 портвейн абсолютно точно, бля, понимаешь? По резкости восприятия, блядь. Так что выбирай, понимаешь? Выбирай, но не ошибись, бля. Кому чего? Вот один, например, плодово-выгодного нажрется, блядь, а другому помягче подавай, бля. Мускатный ка. Вот тут у нас кореш один приехал, ой, из Испании, бля, привез мускатель какой.

0: обратные рефлексы. Не усваивается организм нихуя. Так что тут, Колян, надо подумать, блядь. Вот портвейн, он усваивается. Вот сейчас наливай по стакану, пизданем, я тебе дальше расскажу про всю эту хуйню, блядь. Ну, Колян, ну ты сам пойми. Вот ты ждешь от меня, да, вот это вот, все, сейчас скажу, вот это. Ну, а к чему все это? Я тут пиздил, сидел, пиздил, блядь. А, ёпты, конечно, я завершу, блядь, это все. Каким-то образом мысленное верчение, блядь, я завершаю. И скажу тебе так, что, конечно, реклама, она бывает разная, блядь. Хуёвая, блядь, хорошая, веселая, приятная, хорошая. Вот, например, вот, смотри, вот едешь ты по улице, например, да? Стоит столб, на столбе сидит чувак, вернее, он не на столбе сидит, там фанера прибита, все, он на фанере там, и говорит, вот когда я вернусь, думаю, куда закинул, думаю, вот когда он вернется, наверное, такого натворит, наверное, либо бабе впердолит, либо еще чего, думаю, все же такое тут, и заинтриговала меня эта вот хуйня, думаю, что же ты делаешь, когда ты вернешься-то, бля? А потом, блядь, вижу, а на каждом столбе к этой хуйне, бля, бутылка прикол-то нахуй. Водка, водяра, ёпты, мать. Оказывается, Колян, когда я вернусь, я водяры пиздану. Вот в чем история-то. Или еще очень такое, блядь, веселенькое, ёпты. Вот поэтому, Колян, много познавательного. Конечно, себя без рекламы было бы скучно, блядь. Вот ты сидишь, упорился, блядь, в фильм. Уснул, нахуй, храпишь, ну, хуяк тебе по голове, блядь. О, блядь, а там рекламная пауза, нахуй. Правда, это не пауза, а ебанько такое рекламное, блядь, грохот, нахуй. Но в то же время, понимаешь, если бы ты не прослушал, ты бы уже стаканчик пропустил, блядь. Ты понимаешь, нет? Сколько у тебя хорошего, блядь, тебе реклама дают. Сколько познавательного, сколько режиссеров великих, блядь, в рекламе, блядь, себя нашли, блядь, осознали. Ставили фильмы, такую хуйню, блядь, пошли в рекламу. Гениально, нахуй, блядь. Гениально, блядь! Занимайся рекламой, блядь. Вот так вот у румячих пых, блядь, Колян. Так что реклама, блядь, она действительно двигатель торговли. Только мозги нужны к этой рекламе. Ёб твою мать, тот, кто делает, блядь, иметь. Ну ладно, короче. Ну, сидит она, значит, и комарик ей на сраку сел. И крупным планом, блядь. А он любит еще крупным планом показать. Так вот прям... Прям как через микроскоп, нахуй, блядь. Он хуил свой достает, блядь. И прямо в пору ей как въебенит. Ну, получилось, что действительно в пору. Пора ей было просыпаться, нахуй, понимаешь? Потому что там еще один хуй сел ее ебать. И вовремя она проснулась, блядь. От комарика-то, блядь. Вздрогнула, пернула. Ой, где я? Потом у нее сознание-то...
1: 4 года не думавши, Коля, представляешь, как у них заскрипели эти вот все жернова, шестеренки в голове.
0: Ой, за живот, хватит! Где плод, блядь, плод моих выделений, ребенок-то где, блядь? Нету. Хуяк, она упала. Думает, куда же его дели, наверное, вытащили собаки или спиздили, блядь.
1: Да, ну она, сука, знаешь, еще, блядь, такая была ушлая, блядь, когда она упала, знаешь, опять... На руки на свои смотрит, блядь.
0: О, блядь, прошло 4 года. Ребенка-то уже, блядь, почти 4 года. Как она догадалась, сука?
1: Оказывается, у них в этом, видимо...
0: Как я понимаю, опять-таки, Коля, я догадываюсь, что у них в этих дюрзах, в этих ужас ночи, нахуй, в этих убийцах, блядь, и учили, блядь, по коре дуба. Знаешь как, кольца, блядь, дерево срезаешь, сколько дереву лет по кольцам. А она по своим кольцам, по рукам посмотрела. Их, блядь, прошло 4 года. Нихуя я залежалась, блядь.
1: Ну, только она ебала-то. А в это время тук-тук, вам письмо. Чик-трак, входи, нахуй. Вот она, говорит, лежит. Доставай, товарищ, хуй и ебите ее с удовольствием, блядь. А сколько это стоит? Да $70, дай нахуй, пизду. Да, говорит, у нее со смазкой там хуёво, вот тебе баночка, блядь, там, сделай все как положено, бля. Ну, а тому, сука, ласки захотелось пидорасу, блядь. Понимаешь, он на нее налез, блядь, и давай, как ее поцеловать, блядь. Она глазки-то закрыла, говорит, я еще, мол, как будто сонная. Так эта пизда, как его за язык, укусит нахуй? Ну, естественно, все, он помер сразу. Обоссался. Я помню, только он лежит, блядь, и у него на груди красное большое пятно. Думаю, нихуя как язык рвануло, блядь. Она прям за кончик. Ядовитая, блядь. А, хуяк, видать, там яды какие-то у него вырвались. Короче, чувак так лезет, нахуй. А хуй там спрашивать? Чего другой вскочил без языка, убежал бы, нахуй. Не, этот сразу насмерть, нахуй. Вкусила смертельным ядом.

0: тут санитар приходит. Ну как вы тут наебались, блядь, товарищ? И поебалу дверью. Хуяк ему, блядь. А у нее, блядь, тренаж нихуя не прошел. Она долго, видать, тренировалась. 4 года нихуя не дали. То есть она еще сильнее стала, блядь. Так у Некрасова, блядь, весне и горе мало. Умылась и в снегу. И лишь прекрасней стала наперекор врагу, блядь. Может, еще и сказать, что Квентина Буратино Некрасова читал, блядь? А, Коль, как ты думаешь, нахуй? Пиздасов он читал, блядь. Он и не знает, кто это такой, где он когда был и родился, нахуй. В России. Короче, блядь. Ебало санитару расхуясило, и вдруг явно ей вспоминается, что и этот хуй меня ебал, блядь. Будучи в коме. Ну и совсем она ему ебала, тогда раздвоила, нахуй. Взяла ключики от машинки, а там написано «пум-пупсик», блядь, какой-то, нахуй. Машинка называется. О, говорит, она не так и написана. «Пум-пупсик» на машинке, блядь. Она села на этом пум-пупсика, блядь. Пока легла, значит, ну, 4 года все-таки лежала, блядь. Питание хуевое, блядь, все-таки не получала нихуя. Тут на тебе, блядь. Такой... Экзальтаж, нахуй. Пока дверку открыла, упала, сил нет нихуя. Пролежала 10 часов. Там написано, прошло 10 часов, нахуй. И никто ее не хватился, нахуй. И санитара с разбитым ебалом никто не хватился. Короче, блядь, ну, как в кино все, понимаете, да? Она в гараже себе лежит, поспала, пришла в себя. Так, сделала, значит, эту художественную гимнастику, нахуй. Пальцев, блядь. Большой ноги, говорит, стоять, сука. Они не шевелятся нихуя. Ну, не ходят они у нее нихуя, они уже отвыкли, блядь. И она, говорит, смотрит на этот палец. Ну ты, сука, палец, блядь. Шевелись, блядь. Палец нихуя. Палец. Шевелись, блядь. Нихуя. Ну, если ты сейчас не пошевелишься, блядь, сука, я тебя рубану нахуй. Палец обосрался и зашевелился, нахуй. Зашевелился, блядь, она встала и пошла.
1: О, какой силы воли женщина, блядь. Похуй ей ее пальцы.
0: Мстить, говорит, пора. Хватит, нахуй, лежать в коме. За что, кому все? Ну, за то, что отпиздили, мол, меня. Сама с собой разговаривает, потому что больше никого в округе нет у них. Села в этого пупсика-мупсика, бля, машинку. И попиздовала. Сразу прям. По указанному адресу, где она его взяла, хуй знает.
2: От Эрмитажа и до кабинетов Мура известна всем его солидная фигура. И если есть на свете джентльмен конкретный, так это Шура по фамилии Каретный.
1: Ну, кореш ты мой золотой, в рот мячих пых. Вот тут история просто, бля, ну, современная до безобразия. Вот чего только не бывает, блядь, из-за импотенции, бля. Это я сообразил сам, бля. Никто мне нахуй на ноги не наступал, на голову не давил, бля. Попал, ну, сука, в оперу. Не оперу, ёб твою мать, не этому оперу, бля, которому все, сука, доносы, блядь, на нас строчат, в ротом от всех пых. Опера, бля, идет на хорошем театре, бля. И меня Клавка, сука, завела, бля, ну хули, ну, я за ней тогда ухаживал, бля, бросил, нахуй, бля, с этим искусством. Но, сука, я много с этого поимел, получил для головы. И вот что бывает, блядь, из импотенции. Ну ты вот старик, бля. Ну нахуй тебе молодая девка, бля. Ну у тебя не стоит, бля, ну в рот. Ты уже, как его... Гладиатор, ёпта ему! Гладить, блядь, только можешь, блядь, ты гладиатор в натуре, блядь! Ну, дело на Руси, все пришло, обставлено богато, бля, палаты. И ты знаешь, там, князь наш Владимир, бля, почти орел, бля, князь, голубь, сокол, как раскинулся, бля, говорит, Люда, в рот мячих пых, дочечка моя единственная, отдаю тебя до славного... Богатыря, бля, Руслана, бля, хотя имя не русское, бля, явно татарское, ну хуй с ним, ну не наше это, бля, ну Руслан Аусов, бля, хуя, ну хуй там, не наши они, бля, хуй откуда они взялись, бля, хотя раньше назывались этим говном, там типа было, ну там, Акакий, блядь, и вот они, сука, они как ополосовали нашу Русь, бля, вот, сука, народ, бля, в рот мяч всех пых, бля, Аллах Акбар, ну нихуя, остановили мы их указания, бля, это... Царицу, блядь, сука, я еще читал, бля, когда сидел, бля, семь мотал, бля, я еще много прочитал, блядь, им Иван Грозный въебал, бля, Казань срубовал, все нахуй. Ну, все равно они распространились, естественно, живут, бля, в Крыму особенно. Ну, ничего, ничего, они вернулись, народ ничего, неплохой я, у меня сколько их знакомых, бля, вот такие, мужики нормальные, бля, боевые ребята, бля, все окей, бля. Один историк даже есть, бля, на клипе хуячит, бля, и в теннис играй хорошо, бля. Ну, короче, бля, свадьба. Все, бля, и только они говорят... На палате на слоновой кости удалили молодых, бля, оставили одних. И только он на любви, блядь, а его за сраку кто-то херак, блядь, стащил, бля, у него хуй со лбом, бля, он никто не поймет нихуя. Караул, бля, ебуть. Он думал, что, бля, мол, это, гомосеки, бля, налетели, сука. А там его скинули нахуй. И он раз, бля, а Людмилы-то и нету нихуя. Представляешь, и какой-то хуй, только, блядь, метнулась мелкая вроде как тварь какая-то, бля, весь уволок. И главное, перед этим, бля, смерть, бля, все как положено, ты знаешь. Налетела, бля, буря злая, все, потемнело чисто поле, нету этих светлых боли, бля, и не под каждым кустом уже никто никому не дает, вроде этих пых, бля. И все, и Руслан охуел. А представляешь, у него какая штука, бля, я так понял. Вот помнишь, когда ты Надьку, бля, хотел, да? Она не дает, бля. Ну, естественно, ты хочешь, бля, у тебя уже стоит, бля, и она не дает, бля. И все, вот как... Кому ты хочешь стрельнуть, бля, а за тебя кто-то, бля, раз, а у тебя хуй-то, знаете, и может окаменеть, нахуй. А может и в голову ударить, блядь. У тебя же кровь пошла, она может голову ударить, а и разорвать может. И голову разорвать может к ебени матери, бля. А у Руслана, бля, заклинило, бля, и пиздец. У него хуй так остался стоять, бля, понял? Стоит, сука, и все. Он говорит, ну все, пиздец, бля, если я не найду, бля, и... А он без нее не может, бля. Там любовь, блядь, да грубая, бля. Вот на нее стоит, а на эту не стоит нихуя. Вот запах от нее не тот, блядь. Или чего такое, блядь. От кутюр, блядь, какую-то хуйню не употребляет, блядь. Вот не моется, хуй ее взять. Грязные бабы были, знаешь, какие, блядь. А была чистая. Чистая девушка, у нее и все, и грудка, бля, все в натуре. Ну, она там мелькнула, бля, пару раз. Ее как спиздили, блядь, она только в конце появилась, бля. Ну, вроде красивой должна быть, блядь. Я не разглядел нихуя. Ну, знаешь, раз... Папа, бля, рыдает, в рот мячих пых. Кто дочь, блядь, упер какой-то каркалыга, бля, хуй. А кто, говорит, видел-то, бля? А ты видел, говорит, мне нихуя, спал пьяный в жопу, бля. А тогда гуляли до хуя. Тогда Колян гуляли не то, что мы, бля. Тогда гуляли, бля, там полмесяца отдай, бля. Пока всю брагу, бля, вот которую, вот, блядь, в деревне, блядь, эти ебаные крепостные не заготовили, бля. Пока не выжат, они не успокоятся, обоссутся этой брагой, бля. Вот, вот все какой народ, ну русские, бля, наши люди, бля. Ну наши люди пили до потери сознательности, то есть... Нахуй все, бля. Вот пока есть, пью, блядь. И все, бля. Это, сука, что, горбун подгадал. Он подгадал, блядь, прилетит когда? Когда у них, блядь, дистония началась, блядь, все, пиздец. Похмелья нету. Он, сука, тоже пиздюк такой, блядь, ты знаешь, малосольный, бля. Хотя где-то на юге живет, бля. Где-то на юге и явно еще его... А, его и, блядь, на Черном море, ёпта его. Его и зовут Черномор, в рот мне сих пых. Горбатый, блядь, бороду отрастил, бля. А нихуя, а хуй-то нет, нет, блядь, импотенция, блядь. Так он, сука, летать начал, блядь, силы некуда девать, блядь. А хуй не стоит, блядь, Чикатило, ёпта. Чикатило, тот, блядь, сколько народ загубил, блядь. Это дело, знаете, блядь, таких злобой, я этой, блядь, я их, сука, давил, блядь, левой, блядь, пальцем нахуй ему глоткну, блядь, козёл, блядь. Он мне сейчас, сука, стойку покажет в камере, бля, козёл, в смертниках следит, бля, и стойку пока, какой я здоровый. Да хуй ты, мамин, блядь, козёл, бля, в рот мне чих-пых, бля. Такая хуйня. Я как, знаешь, я не люблю вот это вот, блядь, это, блядь, мужелотство, это, блядь, эту вот хуйню всякую, бля. Ты живи здоровой жизнью, бля. Ты живи, ты бабу захотел? Отпердоль, бля. Поебал, удала? Извини, бля, старуха. Извини, не получилось, а? Ну и также, блядь, естественно, Руслан, бля. У того вообще окаменел. И, значит, нам папа испугался, бля. Он говорит, кто пойдет, кто пойдет. А там еще три каких-то хуя, бля. Радголф, блядь, какой-то, блядь, Фарлав, Марлав, хуй знает. Имена-то тоже, блядь, ну такие не русские, блядь. Ну не евреи, блядь, не арабы, блядь. Хуй откуда они взялись, бля. Ну вроде один татарин, точно, бля. Радволк какой-то, бля. Их четверо, четверо. И они тоже бросились все на Людмилу. Но у них еще так не стояло, как у Руслана. Фарлав ты, бля, ленивый, блядь, толстый, бля, Фарлав, Фарлав. Он говорит, как бы мне объебать Руслана, бля. Ну, ему только бы на объебке проехали, бля, такой, блядь, чувак, бля. И, бля, ему, сука, повезло. Он попадает, блядь, волшебница в лесу, там тоже, бля, волшебница, блядь, и как ведь лихо закручено, в рот мягких пых. И эта волшебница, блядь, зовут ее, хуёв, как жену президента Ельцина, Наина, бля, Наина. И это Наина в рот мячих пых и говорит, Фарлав, ну все, бля, хочешь Людмилу? Ты, мол, сил не трать, ты ложись, блядь, и спи, блядь. Как вот тебе хочется, блядь, спи, пей, ешь, бля. Вот какая, блядь, злая баба, блядь, никому не давала, блядь. Вот поэтому такая пизда старая, блядь. Вот ты так и прожила свою жизнь, блядь, злоба, блядь. А Людка, бля, наверное, не такая, бля. Я чувствую, по ней, по ней. Я по ней чувствую, она баба горячая, там, ебать, ебать, бля. Ой, как... Песня была хорошая. Вот любить, так любить, ушибать, так ебать, горячей, чем Ромео Джульетту. Бля, вот она, сука. И у них тоже, бля, такая любовь, такая, бля. Они тогда все же молодые были там, хуй жили-то, бля. По 25, по 30, бля. И копыт отбросил, бля. Хуй, бля, питание какое, нихуя. Даже этот, бля, Кощей, бля, не Кощей Бессмертный, бля, Черномор, он как Кощей Бессмертный, у меня ассоциируется, бля. И он-то, бля, у меня питание какое, бля, меды, орехи, а нихуя не стоит все равно, бля. Не стоит, бля, природа, бля, ска, все, пиздец. Вот тебе волшебство, бля, борода, бля, да яиц, бля, и ниже. А больше нихуя. Оно все, Господь не дает, нихуя, все. Он то дает только столько, сколько тебе на по таланту, бля. Либо то, либо это, бля. Так вот, сука, летал, бля. Он летает, бля, летает. А Фарлав так ползал, бля, тоже, бля. А главное-то, чувиха, это Наина-то, бля. Она, оказывается, была любовницей. Не, она не была любовницей. Он хотел, конечно, ее сделать. Там старец такой, бля, в лесу, то есть в степи, бля, в лесу, там пещера. И Руслан-то на него набрёл, ты понимаешь, бля? Какая история? Он на него набрёл. Старец, ёпты мой! Я говорю, Людмила, бля! Он говорит, все знаю, бля. Все, блядь, знаю. У меня в книге все показано, бля. Полетела в пизду вон туда, блядь, на Черное море, бля, и, наверное, в Гагры, бля. Села, сука, пиздец. Ну куда там можно, бля? Он в Гагры, бля, все. Он, я говорю, знаю, там обитает этот, ёбаный, Черномор, бля. Горба такой, да, бля? Он говорит, я не заметил нихуя, говорю, бля, борода метнулась, бля, какая-то. Говорю, вот, вроде меня сих уволок туда, бля, там Руслан ищи, бля. И вот Руслан-то, бля, хе-хе, Руслан, у того вообще окаменел. Тот охуел, он даже, бля, как сел на эту лошадку, бля, его аж подкинуло, бля. У него прям, он обхолку ей все обтер, бля, он ее заебал, заебал. Вперед, бля, вперед, сука, блядь. Потом, бля, поле, бля, кто тебя усеял этими костями, блядь, а там действительно поле, бля. И голова, бля. Здорового мужика, бля. Мужик сидит, бля, ну, я думаю, закопался, что ли, нахуй. Ну, знаешь, как это вот? Белый солнце пустыни, помнишь, бля? Чувака закопали, лысина торчит, бля. Ну, маленький, бля. А это не о, бля, молчит, сука. И здоровый, блядь. Ну, как вот, домище свой, блядь, вот в деревне. И Русланка-то, бля. Он даже про копье забыл, блядь. Он хуем просто ее смолотил, блядь. У него стоит, бля. Он хуй ему так и снес, бля. А голова сначала говорит, бля, да в рот тебя чих пыль, да. Давай на нее дышать, блядь. А у него такое было стремление отъебать Людмилу, бля. Все, он про все забыл. Конь там пал, блядь, на колени, говорит, что ты, сука, спотыкаешься, бля. А он за счет залупы держит, бля. Держит за счет залупы, бля. И прет, бля. Вот, сука, любовь. Вот это я понимаю. Вот как надо жить, бля. Сынок, бля. Там все, бля. Все, бля. Ковыли, блядь. Травы, блядь. Все полегло. Стоит Руслан, бля. И елдой, бля. И елдой по этой голове. Она еще в каске, блядь. У него, видать, совсем он охуел. Голова-то, блядь, охуела. И, в смысле, он ей ебанул пару раз, блядь, елдой. А у него, блядь, блядь, звон пошел, бля, в ушах все расслабилось, блядь. И она хуя говорит, о, блядь, пиздец, погибаю. Он говорит, ну и хуй с тобой, блядь. И отвалил, блядь. Тут же на коня, бля, конь так еще ковыряется, блядь, сюда и вертит, бля, усвол. А куда, бля? Ну туда! На Черное море. На Черное море. Я уж не помню, как он там добирался, блядь, какими перекладными, бля. Он все туда, бля, как ломанулся. А ся хули ты думаешь, блядь? Близко это, бля? Полгода отхуять. Полгода отхуять. Так просто не придешь, бля. Сел в электричку, бля, поехал, да? Пиздец, рюкзак у тебя спиздит в электричке, блядь. Сценная аппаратура, еще какую-нибудь хуйню, бля. Ну, ты не садись в электричку, бери купейный вагон. Лучше всего двухспальный, бля. Садись и езжай, бля. Хоть метр, бля, в Париж или в Китай, бля. Ну, до Китая заебешься вообще ехать, бля. Там вообще пиздец, бля. Но другое дело, бля. Тут ближе, ближе, ближе немножко. И он ближе все подъезжает, подъезжает. Он чует, бля, уже. Он уже чует, бля. Приближается, бля, уже все мелькает. Бля. Волны, бля, чайки, бля. Ну, а все там не скоро, бля. Черное море-то, бля. Не скоро. А то кажется, что близко, бля. Да? Тут мираж, бля, мираж. Ему хочется, бля, сядь. Черное море, блядь, Черное море, блядь. Короче, о, блядь, тропинки перекрещаются, блядь. Ратмир, ёб твою мать. Руслан говорит, Ратмир, с дороги нахуй, блядь. Ратмир говорит, Руслан, бля, я тоже, бля, ищу. Мы на равных поехали, бля. Короче, они бились, бились, блядь, откос из какого-то он его молотнул, пизданул, блядь. Ну все, пиздец, столько не живут, блядь, нихуя. Все, бля. Значит так, еще один, бля, рогдай. Так что ты думаешь, бля? Ну, автор выстраивает так, бля. Все, он всех периодически встречает, бля. Иначе неинтересно, бля, понимаешь? Ну, хули там, так поехал, бля, достал, принес, бля. Хуя, бля. Вот он их. Все, периодически встречает этого, этого, этого. И встречает последнего, бля. А рогдай-то, бля, хули говорит, Руслан, да в рот ты ее чих пыхать, Людмилу. Что, я хуел, что ли, бля? Конь сдох, блядь. Сам, блядь, не срамся, блядь, полгода. Усрался я, блядь, с этой Людмилой. Что я такой мудак-то? Вот я тоже попёрся, блядь, из-за какой-то хуйни, блядь. Доехал до Казани, блядь. Там такие же татары, блядь. Нашёлся какой-то, как её, хамса, бирюза, блядь. Ну, в общем, блядь, ёпте мать, какая красота. Детишки там, всё нормально, блядь. Вот так вот надо решать конфликты всем. Блядь, ты не мучайся своей проблемой, блядь. Отстранись, блядь. Гордыню выброси, нахуй. Бросил. И все, блядь, утихомирился. А у Руслана не гордыня, у него хуй стоит, блядь. Куда там нахуй, блядь. Тут уж не гордыня, блядь. Тут тени до полной лямки, блядь. И он, значит, блядь, у него все... Ну, голова, конечно, болит полгода, блядь, состоящим. Ёпты. И он, значит, блядь, туда уже, блядь, к людям. И вроде, блядь, какие-то сады, сады там, блядь, райские сады появились. Все пошло, пошло. Какие-то, блядь, негры забегали, блядь, по деревьям залазили. Он говорит, о, блядь, ну тут народ. Они еще не спускались с деревьев. Блядь, там такое творится, блядь. Пьянка, блядь. Ну, хули импотент. Черномор, блядь. И он квасит, квасит, квасит. И периодически летает, блядь. И периодически летает, блядь. Геморрой, блядь, ебутся прям на деревьях. Кругом только летят, только брызги, блядь. Он только проскочил, блядь. И в эту... И в ворота как въебенится, блядь, на конюх же охуел совсем, говорит, бля, Руслан, говорит, бля, пиздец, меня приходит. Коню, говорит, по полгода ездить, корм хуёвый, пересадили через степи, блядь, через степи ехали, там всё посохло, блядь, и там вообще, ну, Чёрное море, воды попить, а там солёная, блядь, ты солёная вода, ёпт. Ну куда, конь? Пиздец, сдох, бля, готов. Руслан говорит, бля, ну штука я-то ногами, бля. На стену залезать, прям на стену, на стену. А Черномор, бля, сивает, бля, у него, ну как телевизор, бля, такой, знаешь, он, бля. О, Руслан подъезжает, я тебе пиздюлей наваляю, бля. Ну они волшебники, все такие, бля, пиздюки, бля. Знаешь, там, с мечом, бля, взлетай, бля. И полетел, запердел, блядь, накрыл мотор теплыми штанами, блядь, полетел, сука. Летит, блядь. Ну, не знаю, какая сила его несет, бля, гравитация, блядь. Вот импотенция, блядь. Летают все, блядь. Летает, блядь. Да, импотенция, гравитация, блядь. Смотри, какие... А, слушай, а какой был ебака, бля, вот физик, блядь, известный. На С, блядь, еврей. Бля, ебал всех, прям при жизни. Она даже ему говорит, вот, мол, тебе, ну, как его звали там, бля. Мол, все тебе, бля. Во как уважала, бля, мужика, бля. Голова, бля, гений, бля. Гений, бля, атомную бомбу изобрел, бля. Это пиздануться можно, блядь, расщепление, бля, металлов, нахуй. Какое, бля, расщепление произвел? Так он их щипал так, сука. К его ученик-то приходит, бля, Тарас из дома, бля. Пошел это Миша, блядь, или как тебе там, Костя, бля, Вася. Ебись. Ебись, раз хочешь, бля. И никакого, бля, чтоб такого, знаешь, а чё ты меня, мол, не ебал? Он её ебал. И правильно делал. И хорошо это делал, пацан, ты понимаешь? Ну, может, рано помер, но дело не в этом. Дело в том, что потенция, бля, потенц, но не летал, изобретал. Вот не летал, а изобретал. А это летает, бля, импотент, нахуй. Гравитация, блядь. И начали Руслан-то, блядь. А, ну, мол, на бой, говорит. Ты где, пиздюк, блядь, Людмилка спрятал, говорит. Хуня, бля, молчи, нахуй. И только он принизился, блядь, хотел ему сказать, пошел ты нахуй, блядь, этот мудак-то, блядь. Ну, Руслан, чтобы тот услышал, блядь, а у него борода-то, блядь, ниже яиц, блядь. А Руслан, оп, блядь, говорит, стой, сука. И так вцепился, блядь. А хотя у него и латы, блядь, и все. А это поднял. Поднял, летит, пердит, блядь. Кругом аж, блядь, брызгили. Летит, сука, усирается, а потом все-таки он его заебал. А у него вся сила в бороде, блядь. И он взмолился, говорит, ой, говорит, блядь. Не могу, бля, а мелкий хули горбатый, мелкий, бля, бля, усирайся. А этот, бля, в латах, нахуй, смесь всего, бля, с картин такая есть. И он летит, главное, бля. Руслан тоже, бля, он не обосрался, бля. Он увидел, где море, бля, когда пролетали, да? Чтобы не ёбнуться об асфальт, ёпты, жопой, бля. Он понимает, бля, а нахуй ему тогда Людмила уже, пиздец. Он аж хуяк ему пол бороды, бля. Вот, ой, бля, и пошел колом, бля, тут, говорит, тормози, ёб твою мать, тормози при посадке, бля. Ну тут, конечно, тоже испугался разбиться, бля, и так по воде прохуячил, бля. Но, говорит, больше силы нету, бля, колдовство закончилось, бля. Сразу, как в натуре, выходит Людмила, сразу. Вот она выходит, как в сказке, бля. Руслан, ёб твою мать, он говорит, Людмила, ебать тебя в сраку, бля, хотя сам хотел по-разному её. Но у него как-то вот так пошло, бля. И тут же ее имя. Ой, блядь, что творится? Ну, восток, ёпта, дело тонкое. И значит, он ее, блядь, обнимает, говорит, идёт. И у него все в порядке. Потенция нормальная. Он ей еще разочек там где-то пристроил, бля. И все, я успокоил. Полгода не ебамшись, как ты хочешь, бля. Он ее пристроил, успокоил. Людочка, бля, на ручках, бля, все. Ну, лошадку купили там какую-то хуйню, поехали на родину, бля. А в это время мудак-то спал-то, блядь. Ну, это, толстый, бля, Фарлав. Спал-спал, бля. Тут, блядь, это, Наин, толк-толк. Вставай, Фарлавушка, бля. Вот и Русланушка едет, бля. Со своей этой пиздой. Я ему сонное зелье сяду. Сонное зелье. Руслан уснул, это зелье, бля, Фарлав. Градусись, бля, базой волчара, бля. Он ему там руки рубил, ноги поломал, там всякую хуйню. Конечно, сотворил подлость, такую гадость, бля. Хлоп-хлоп, схватил ее, она, ой, караул, бля, хуй караул, блядь, он здоровый, как собака, бля. Схватил, блядь, на коня, бля, у него конь, хули, блядь, стоял полгода, бля, у этого ездил, бля, сдох нахуй. А у этого все, бля, все рассчитано, бля, раз он на коня поперек седла, бля, по сраке ей дал, бля, по голове еще, бля, коленкой. Она хуела, конечно, ну не орет, и все, княжна, ёпты, княжна, бля. А в это время, бля, а старец-то, блядь, на что? Он-то в пещере, он и сидит, блядь, как противовес, блядь. Как противовес этой пизде. Вот на эту вот, на всякую эту хитрую старую пизду всегда есть хуй с винтом. И вот он есть, бля, русская пыль, ты знаешь, бля, вот он ей винтил, бля. А он добрый старец, хотя тоже, ну, так у него проблемы, проблемы. Он так, бля, живой водички, бля, мертвой водичкой разлось, бля. Руслан полил, все произошло, бля. Руслан сказал, ёб твою мать, что со мной сейчас был-то? Уебали, черечок, уебали, отрубили руки, ноги, бля, положили на дороге, блядь. Хорошо, ящина не оторвали, бля. Хорошо, он не расчинил, бля. Ящина ведь тоже, блядь, дорогого стоит. О, Руслан, бля, бегом как пизданул, догнал с конем, нахуй. Сверху в холку, блядь, ебать его по голове, как пизданёк, говорит. Ну ладно, хуй с тобой, живи, бля, но, сука, чтобы не ноги, блядь, в моем, бля. Чтобы не ноги, Люда, так говорит. Блядь, Русланушка, бля, в рот меня всех пых, чуть не изнасиловали, не успел, не успел. Она рада, конечно, потому что девушка целомудренная, она целомудренная. То есть целка еще осталась, и Руслан-то только в сраку успел. А целка осталась, она целомудренная. И вот он сюда, и он ее привозит, батя, а батя, блядь, батя, он охуел совсем, уже собрался помирать, и все нормально. И вот приезжай, говорит, вот я, говорит, привез я твою дочь. Дочь, забирай, все в порядке, говорит, все нормально. Говорит, Руслан, в рот меня чих-пых, как же я соскучился, блядь. Как он сказал вот это вот, блядь. Ты веришь, нет? В этом месте вся наша камера просто, блядь, рыдала, рыдала, потому что все соскучились, там дочери, пацаны, бля, в рот меня чих-пых. А я, сука, уже все, блядь, воля это, бля, все. Это как он придет, бля, хуило, блядь, и потащил, бля. Жизнь, жизнь. Так вот ты мне, бля, в рот чих-пых, мой кореш и мой любезный, скажи. Ты понимаешь, какая в этом есть... сентенции, что ли, бля, все эти истории, бля. То есть, когда у тебя, блядь, вот маленькая, бля, головка, блядь, торчит, хочешь, бля, ты можешь быть большую переплюнуть, бля, большая мешает. Если бы Руслан был, бля, импотентом, он бы хуй, когда Людмилу, блядь, спас.
3: Мадам месье, я знаю, вы хотите шуток. Их есть у Шуры на любое время суток. Если Шуру не смешит прокуратура, живет в законе наша древняя культура.

0: самую... Ой! Ой! В самую сраку. В самую сраку.
1: Да! Щука! Да! Щука! Да! Веры нету!

0: вроде.
1: Много, много, много растет, хорошеет и развивается, блядь. Меня только удручает, блядь, продолжительность жизни, блядь, росовца. Ты знаешь, средняя продолжительность жизни какая? От 38 до 58, блядь.
2: Я был удивлен, блядь.
1: Я говорю, друзья мои, надо что-то делать, блядь. Это значит, можно и в 25 дубы дать, и где-то в 65, вот так нахуй. А как же долгожительство? Как же, блядь, южное долгожительство, Цыблянское море и водохранилище и прочие дела? Как же виноград и портвейн? А как все сочетается, блядь? На что из Рониса мои друзья мне ответили так. Не знаешь, что такое Ронис, блядь? Кореш-то мой драгоценный, да кореша у меня там. Пизда ты, Марья Ивановна, блядь. В этом Ронисе они тоже пишут, блядь. И Сюру Каретного тоже пишут, за что им отдельное спасибо. За это можно и выпить, за здоровье и Рониса, и главного директора, и главного бухгалтера, Коля, корешки мы драгоценные. Главный бухгалтер, дай Бог здоровья, чтоб ему деньги мешками таскать. Давай наливай пизду. Не в пизду, конечно. Просто за здоровье бухгалтера, скромно выпить, так сказать. Ну, наливай, ептынь. Ну, тихонечко. Во, рука дрожит уже. Уже не дрожит, все, тремоло прошла. Сегодня хотел часы забрать свои, которые отдал в ремонт. Так там, сука, с утра такой сидит человек. Захотелось его опохмелить. Думаю, как же, сука, он часы ремонтирует. Там такая точность нужна. А он, сука, халат надевает, а ручонками не попадает даже в рукава, блядь. Я говорю, часы-то готовы? Говорит, не, говорит, завтра во второй половине. Я говорю, ебать колотить, все понятно. Главное вовремя опохмелиться, Коля. Вовремя и правильно еще раз. Ну и спросил я в Ронисе-то, они же делают крючки по ним, портвейн-то самый лучший, бля. Я говорю, почему такая продолжительность жизни-то у вас-то? Средняя-то. Вот потому что не слушают советов, хуярят все подряд. А если бы пили то, что у нас производится, и нормально, жили бы долго, нудно, но весело и счастливо, бля. Давай за наш дорогой Ронис, блядь, за звук ебанем. Ну, Коля, кореш, теперь ты понял, почему? Одесса мама, а Ростов папа. Не понял? Ну и хуй с тобой.

0: Это вот Колян, я... Сука, бля, сука. Я обоссался с смехом, бля. Ну, смешная сказочка, да, бля, бля. Про деревянного, блядь, этого. Все, башка-то, блядь, маленького-то. Как его? Пизденыша, блядь. Это... Чиполлино, не, ёпта, Чиполлино это нет, это луковица, бля, это бура. Буратино, Рома Чихпы. Это наш Лев Толстой, блядь. Этот, ой, блядь, пизда, не Лев, нихуя. Другой Толстой, там их дохуя, толстых был. Взял итальянскую сказку, бля, она называется, значит, это, для распиздяев, говорю. Пиноккио, блядь, Пиноккио, понимаешь? Взял ее, переписал и подписал. Лёша Толстой, блядь. Вот так вот, нахуй. Мол, это я придумал. Вот какие распиздяйства творились, блядь, вот в те времена, нахуй. До революции. А сейчас еще хуже, нахуй, блядь. Сейчас вообще, блядь, не подписывают нихуя. За свое выдают. И то пиздец, нахуй. Короче, Колян, вливай пизду. Дело-то вот в чем был-то, блядь. Значит, там один хуй такой жил, блядь. Пожилой, но симпатичный. Трезвый, как стекло, бля. Ходит дома в мягких тапочках, блядь. И зовут его папа, блядь. Хотя детей у него нихуя нету. Ты понимаешь? Не, а у него еще был корешок такой, бля. Джузеппе сизый нос. О, бля, вот такой, на сяра, бля. Сизый сяра. Сирень, бля. Чего ты говоришь, бля? А, сирень белая бывает? Хуй, бывает белая, бля. А бывает и сиреневая в рот, бля, чихпых. Он проснулся, бля, утром. Ой, блядь, ой, погибаю нахуй. Знакомое ощущение, да? Ощущение знакомое. Нихуя даже глоточка нет. Чтобы сердце толкнуть чуть-чуть, бля. Толк? Ну, хоть 10 грамм, ну 10, бля. Нет, нихуя. Он и так и сяк. И живёл здесь. А ведь Италия, бля, 10. В Италии происходит жара-то какая, блядь. У него все в цараках, хотя он весь, блядь. Намок, бля, дайте вина, люди. Он говорит, блядь, у меня полен остался одно. Единственное, я схватил его, говорит, блядь, сейчас я из него быстро какую-нибудь балясину захуярю, блядь. Пизданул по ней пару, она, ой, блядь, говорит, о, пиздец. Все, белочка началась, блядь. Полено говорит, ёпнуть, понимаешь? Делать нехуй, говорит, в окно прыгать, или сейчас змеи пойдут. Черти полезут нахуй, но вроде не лезут нихуя. Ну, ручки, конечно, трясутся, блядь. Опять хуяк, ой! Ёбаный, так она там чувствуется, у него крыша поехала, блядь. Полен, ты что, охуела, бля? Он говорит, нет, я не охуел, я Буратино, бля. Ой, блядь, ебать, мои старые костыли. Говорит, как Буратино? Вот, говорит, Буратино меня назвал наш русский товарищ, товарищ Толстой, блядь. А я вообще Пиноккио, у вас-то тут, блядь. В Италии, ебать вас, старку, блядь. Говорит, о, блядь, тогда я тебя отнесу к папе Карлу. А я у него за это, блядь, возьму, блядь, бутылочку, блядь, да, похмел. Принес Полену, говорит, на, забирай, нахуй, подарок, нахуй, от себя, блядь, 100 грамм. Ой, ёпты, а папа Карл не пил? Ну, говорит, у меня есть, блядь, на крайний случай. Говорит, ну да, ёпты, я тебе Полену принес. А сам говорит, ну не могу, сейчас подохну, нахуй. Ну, тот, бордоль, пизданул, блядь, ой, ему хорошо, он ушел, нахуй. Берет Полену, рассмотрел, блядь, он ножичком пристраивается, нахуй, ой. Он говорит, что, ёпта, мать, ой. Папа Карл-то охуел, понимаешь? Больно мне делаете, нахуй! Таким голосом таким нагнусным, блядь, если деревянным, блядь. Он говорит, ты давай, говорит, не пизди, сынок. Я тебе сейчас это вырежу, нахуй, тебя. Ты еще пока нихуя, ты сейчас полено, пизда. Ну хули ему сказать, все равно полено, ёптать, оно же не поймет нихуя, во. Сюрочка, в рот мясо. Да не Сюрочка, пизда! Сюрочка, Сюрочка, это я, блядь. Сюрочка, Сюрочка, те, пизда. Вот так вот. Колян, наливай пизду. Ну, ёптать. Папа, блядь, увлекся. Увлекся работой. Ножки, блядь, там, шарнирчики привинтил, сиропчики, блядь, все сделал. Ну, говорит, о! А носик мы, говорит, тебе вот этот запиздеем такой сейчас, блядь. Хуя, как воткну такую, блядь, морковь нахуй. В рот на сих пыхту, говорит, блядь. Буратин даже охуел, блядь. А он говорит, нет, оставь мне папа Карло, мне такой нравится, я им буду, блядь, всякие делать всякие штуки, блядь. Вот, откуда ты знаешь, я нахуй, что штуки такие есть, блядь. А он говорит, а я уже знаю, блядь, я такой, блядь, развратник, блядь, Буратин, ну, блядь, сука, какой. Ну, хорошо, хорошо, ты пока голый, я тебе пойду курочку куплю, хуюрточку, блядь, ты тут не пизди особенно, блядь, жрать нехуя, и лук у тебя куплю, блядь, мешок, сука, блядь. Деревянный, а жрать хочет, сука. И приходит, блядь, папа Карл, а где твоя курочка? Говорит, Буратин, да хуй с ней, с курочкой, вот тебе лучку принес поесть, блядь, азбуку тебе купил, блядь. Ты веришь, Колян, азбуку! Учиться будешь, Буратино! Тот говорит, нахуя? Вот нахуя я тебе так подзатыльник сейчас дам, чтобы мне не вражался нихуя, блядь! Про пизду ни слова, блядь! Папа Карло, он такой, блядь,
1: мудрая сука. Короче, папа Карло все ему отделал. Иди, говорит, в школу, блядь, учись, нахуй. А вон там...
0: Какая школа, блядь, до первого поворота, блядь. До первого рынка и нахуй. Ебень матери всю школу, блядь.
1: Короче, блядь, видь, ой, там, блядь, кукольный театр. А он такой же, блядь, видь, таких же куклята, блядь, куклёны всегда такие пляшут. Плясут, сука, заливаются, нахуй, прыгают, прыг, блядь. О, говорит, он наш идет, кореш, иди к нам сюда, Буратино, мы тебя знаем. Говорю,
0: какого хуй, меня знаете, откуда меня узнали-то, блядь.
1: А, говорит, наебали написано, Буратино, бля. Он прыгнем туда и говорит, давай с нами веселиться, бля. А там хозяин, пизда, карабас-барабас, у него борода до самой залупы еще ниже, блядь, и аж под сраку, блядь, заворачивается, блядь. Он ходит, блядь, всех запарю, нахуй. А там куклы, блядь, они все обоссались, бедные, блядь. Там еще один был Пьеро, блядь, он говорит, пропала Мальвина. А Буратино тоже пожалел, говорит, ребята, не ссите, хватит эту нахуй тут мазуту держать, блядь, все в вас какой-то хуй с бородой да яиц, блядь. Тут терзал и тиранил, блядь, надо революцию организовать, блядь, вот такой революционер, блядь, был Буратино, нахуй. А это входит нахуй хуй-то, блядь, Карабас-Барабас, говорит, кто тут пиздой трясет, блядь? Он говорит, не пиздой, блядь, хуишком, блядь, я Буратино, у меня гвоздик вбит специально для этого дела, блядь. Я, говорит, на всех на вас забил и всех вас ебал. Тут Карабас-Барабас охуел. Кто это мне такие слова говорит? Блядь, разъебай ты маленький, блядь. Он говорит, я, Буратино, нахуй. Всех и тебя ебу тоже, Карабас-Барабас, блядь. Я, говорит, знаю, у меня, говорит, там, блядь, чайник стоит, блядь, на каморке папы Карла, блядь. Там еще нарисована всякая хуйня, говорит, блядь. И вот эта вот хуйня, этот вот, ну как его, ебаный Колян. Ну, этот, очаг, ебаный очаг у них назывался. А у нас камин. Короче, блядь, как он услышал, блядь, этот ебаный, блядь, Карабас-Барабас. Про очаг-то, блядь. Он аж пернул, блядь. Где очаг? В рот мячих пых, Буратино, блядь, сука. Он говорит, ну сяду нихуя, блядь. А хули ты доебался до меня? А своди вон ту куклу вон там. О, а там такая пизденка, блядь. Мальвина, блядь. У нее волосы синие везде, и на пизде тоже, естественно, синие. Вот мы, говорит, тут железненького и примочим, блядь. А ты не понимаешь, что он делал-то, блядь, Колян? Оказывается, за этой халтиной дверь была, блядь, в рот мячих пых. А там лестница вниз, и подземный целый город, блядь, какая-то пизда построила. Ну это, блядь, наверное, эти инопланетяне нахуй, блядь. Кто еще может? И там кукольный театр, блядь. А они сами мечтали, чтобы у них был кукольный театр. Большой, не как у Карабаса-Барабаса, а большой. А Карабас-Барабас, это пизда, блядь, волосатая. Знал, только не знал, что у папы Карла все это происходило-то, блядь.
0: А хули толку, блядь? Прости, блядь, что ты мне дал какую-то хуйню, блядь. Ой, не могу. Хух, забрало.
1: А, прости. Ага, и вот, значит, а выясняется, что хули там говорит, блядь. Ключик золотой, оказывается, там дверь-то, блядь, а ключик золотой. Хуй знает где. В пизде, у черепахи, нахуй. Тортила, блядь, она и поет песню, блядь. Тянула, говорит, Буратино, и мне, говорит, что пизду вместе. Не до Буратины, короче, ей. А там и ключик, блядь, уже туда. Она уже просто сидит в тиде, нахуй, только ебало высовывает. А Буратин, говорит, блядь, надо ключик найти, чтобы дверку-то эту открыть. И он подслушал эту хуйню, блядь, этого Карабаса-Барабаса, а у него друг, блядь, Дуримар, тот пиявками торговал. Они ее, давай трощать ее, у тебя, блядь, ключик давай, пизда старая. Он говорит, нехуй не дам, блядь, ключик это мой золотой, блядь. А я не боюсь нихуя, я старая, мне уже по пизде мешалкой, блядь. И даже если ударите меня по пизде мешалкой, она уже заросла тиной, нахуй, вся. Вся моя пизда доросла тиной, и ключик там-то как раз и лежит. О, Буратин как ебанется с моста, и своим гвоздиком все расковырял, нахуй. Короче, ну ты сам понимаешь, чем дело кончилось. Буратино всех, естественно, объебал. Мальвине впердолил, блядь. Хотя она его учила истории учить, блядь. А он говорит, нет, ебать тебя в сраку, и выебал. И ты знаешь, блядь, как получилось хорошо. И она сразу стала нормальной девушкой, блядь.
0: А тут папа Карло подваливает. Вромящих бы Буратино, где ты был? Я тебя 100 лет не говорю. Ха-ха-ха, бля. У меня уже борода стала расти, папа Карло, нахуй, пока ты там, блядь, там. А вот познакомься, моя баба, бля, Мальвина, нахуй. А вот и ключик, блядь, золотой, пизда. Он говорит, а куда его, нахуй? Говорит, в сраку себе засунь, пизда. Соображай, папа, ебаный. И всей толпой, как они в эту каморку пизданули, блядь. Раз, ключиком хуяк.
1: Прям как по смазанному, блядь. Пиздец, дверь-то хуяк. И в это время и голос такой, далеко, далеко за морем, есть та-та, какая-то там страна, ебать, в сраку. И они попали, значит, в сраку сказок путем обыкновенного отмыкания, блядь, ключом, обыкновенной двери в рот мячих пых, в каморке у некого папы Карла. О, Колян, какие истории бывают, блядь. И стали работать в этом театре.
0: Папа Карло руководил.
1: Не знаю, чем это руководство закончилось, потому что папой Карлой в театре тоже быть хуёво. Потому что где-то все время надо быть карабасом-барабасом. В рот пять всех был, блядь.
0: А у нас вообще не только папа Карло, а просто только сизый нос, блядь. У нас просто руководит сизый нос и пиздец на всех.
1: А с сизым носом только говорящие полены можно найти. Самое большое счастье, блядь. И белочку нахуй стрелять, блядь.
0: Ой, ебаный проблем.
2: Клевая песня!
3: Да, клевая песня.
2: Моксель, а Моксель?
3: Чего такое?
2: А давай вступим в общество охраны животных.
3: Ты чё, ёбнулся, Ёксель? Нахуя?
2: А тогда мы не будем есть мясо и сэкономим кучу бабок.
3: Ну и чё потом?
2: На эти бабки мы скупим все спички в Москве.
3: Ёксель, ну ты в конец опизденел. Нахуя тебе столько спичек?
2: А мы их потом продадим. Погрену за коробок.
3: Погрену за коробок?
2: Да, и будет у нас лимон грену.
3: Ух ты, лимон грену? А чё мы на них купим?
2: А на них мы купим мясо.

0: Девушка моя, теперь ты стала салом. Что по себе, само уже немало. Жопу твою теперь я ем с картошкой, но все равно еще грущу немножко.
1: Рюшка моя, я по тебе скучаю.
2: День ото дня
1: трачу, но не кончаю.
2: Ты вот лежишь
1: передо мной на блюде,
2: а через час
1: тебя уже не будет.
3: Но я не забуду тебя.
4: Ой, ой, ой.
5: Это русские народные сказки, бля. Возьми любую простую, бля. О, сука, я тебе сейчас так, колобок, бля. Брат, на сих пыль. О, колобок, бля, сука. Вот сидит девочка, бабушка, бля, нихуя. Жрать нехуя, блядь. Сидят, пизду, блядь, она сушит, блядь, на солнышке, блядь. Дед хуй сосет периодически, она у него сейчас прям жрать нехуя, хуя. Один хуй сосут деда, блядь. Благо, он же не стоит, нихуя, висит там где-то, блядь, под коленом, нахуй, блядь. Ну, тот, блядь, дедает, все время хуй сосать. Там-то что-то есть, блядь, питание какая-то, блядь. Пизду, говорит, бабушка, блядь. И спи.

0: Я, блядь, меня сегодня, блядь, я его сберляю, блядь.
1: Ёб твою мать, блядь, они ж меня сберлять собирались, блядь. О, надо, блядь, делать ноги. Кто-то пёрнул, блядь, тиши, блядь. Ну-ка, дохлый, потиши. Дохлый встал, пошёл.

0: блядь. Самый крутой, блядь. И, блядь, тут как тут, нахуй, предмет его обожания, блядь. Лисенька, блядь. Ты пизда куда бежишь, блядь? Я, блядь, по своим, блядь, делам, блядь. Ну, нахуй, блядь, я самый крутой, блядь. Ну-ка, сука, мне ментяру быстро, блядь, под кустом, нахуй.
1: Ой, какой я сладкий, блядь, этот. Вот, сука, блядь. Ну дай-ка тебе. Я, сука, сейчас вот, полежу немножечко, блядь, понюхаю, блядь.
0: На-на-на, блядь. Сыр с такой гордостью, блядь, лежит, блядь, колобок. Сука, я, мол, блядь, самый крутой, блядь. Самый отмороженный, блядь. Она хуяк, блядь, у неё отпустила, нахуй, блядь. И проглотила, нахуй, тут же, блядь. Накидывай жопу, и на хуй с винтов есть, и сам пойми, блядь. Накидывай жопу, и на хуй с винтов есть, и сам пойми, блядь. Накидывай жопу, и на хуй с винтов есть, и сам пойми, блядь.
2: Кореши, мы даже все характерно, блядь. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да? К народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну там не только танго, блядь, ну танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там, там уже там танцует человек такой, блядь, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, блядь, сука, вот как он ее так за головку-то возьмет, блядь, рукой так обовьет, как ее приподнимет, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блять, будет. Ну, может, она и не блять, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блять. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блять, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блять, слушал музыку пьесолы, блять, а не ансамбль исполнять, блять. С баянами, блять. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блять. А бандонеоны, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Но это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот, нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот. Как губная гармошка, нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь. Понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, есть. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили. Видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там таможня, сука, все, блядь, эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать, для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Она думает, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко, нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу, я говорю, как же вы так, и друзья мои. Оказалось, не наш, нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, бля. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну какая история? Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь, сядут и поют, поют, у них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танки, а свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас только канал-то есть культура, блядь, смотрите его, там тоже много интересного, блядь, общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась.
0: Наливай в пиздю.
2: Наливай нахуй.
0: Наливай.

0: А поверишь ли нет, Коля кореш ему драгоценный, что мое, то есть Сюрина, творчество подвигает многих корешей творческого размаха, я имею в виду, конечно, внутри себя, на свершение больших творческих, как бы я бы сказал, задач. Не только вот там каких-нибудь поэтических и прочих, но даже чисто музыкальных. Рождаются такие рэп-шедевры, что я тебе задам. Ну, кореш мой драгоценный, я, конечно, не разбираюсь в этих музыкальных жанрах, там рэп, хуеп, ну, может, какой-нибудь дэнс, ремикс, хуикс. Ну, пускай будет какой-нибудь хип-хоп. Конечно, конечно, все греха таить. Тут не нужно обладать, конечно, огромным композиторским дарованием, чтобы написать такой рэп. Надо только внимательно слушать Сюру, блядь, и натискать из Сюриных реплик очень важные, которые и составляют основу данного произведения, что и сделали кореша мои драгоценные. Все это, конечно, не просто так совершается, а только под влиянием выпитого ростовского портвейна под маркой Сюры Каретного. А я и не удивляюсь, ибо он не только бьет по кишкам, как я тебе уже говорил. Помнишь ли мою рекламу, кореш самый драгоценный? А? Как говорится, наш ростовский портвейшок достает аж до кишок. Он не только по кишкам бьет, и не только укрепляет ягодицы, как некоторые тоже товарищи утверждают. Он дает хорошую работу уму, благодаря отобранной лозе. Хорошему качеству выжатого материала, я бы сказал, вино материала, хорошей гигиене труда и прочее, прочее, прочее. И никакой разбавки, бля, и никакой добавки. Я имею в виду спиртовой. Все только своей, как говорится, своей вот этой вот силой солнца в бокале. Как говорят поэты, кореш мой драгоценный. Так что предлагаю тебе налить этого протяжка, выпить, а потом послушать.
1: Хотел тебя спросить.
2: И спрашивай.
1: Ты мамбу любишь?
2: Слушать люблю, а так не.
3: Мамба никого не любит.

0: Мукс.
1: Чё?
0: Ты ебаться любишь?
1: Ещё как!
0: Всё время или временами?
1: Всё время!
2: А сейчас ебаться хочешь?
1: Хочу!
0: Слушай, Мокси, у меня тут пэр сломался. Ты с ним поебись, пока я схожу по суп.

Ну вот, Колян, ты знаешь, а это называется, как у них там, сказочка «Время сих пых» о царе Салтане, полное название, тебе говорю, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидонии Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди «Время сих пых», ты понимаешь, я? Не лебеди, а лебеди, Коля, ёптать. Она была не блядь, а целомудренная девушка. И вот ты знаешь, что у нее зимним вечерочком три чувихи, значит, сидят там, что-то вяжут. С ними, значит, еще баба такая, такая, с бородавкой на носе. Здоровая, сисястая, запасная и поет. Там, блядь, кабы я была, да кабы ты была, пизда была, блядь. Во! Короче, три эти пизденки прут, ткут их там, не поймешь чего, блядь. А царь Салтан-то, блядь, он холостой пиздю был, понимаешь? Ему ебать хочется. А он ночью не спит, у него хуй стоит, все одеяло рвет, подымает. Он говорит, пойду пройдусь, что ли. Знаешь, что бабы там сидят. Это значит, у них светлица называлась. Хотя темно, как у негров в жопе, ночушка, понимаешь? И этот втихаря елду свою, держа между яиц, блядь, крадется, пиздюк старый, блядь. А хуй стоит, значит, не очень старый. Идет, блядь. Боится скрипнуть, говорит, сейчас я в крайнем случае хоть отдрачу в рот на сих пых. А они, значит, поздно вечером ткут, еби их мать. Повадились. Причем одна, говорит, я, говорит, такой, говорит, пизда. Я, говорит, могу вообще всех закормить нахуй прям. Одна, чем хочешь, блядь. Хоть говном, блядь. А другая говорит, а я тоже не пизди, я тоже дородная баба.

0: Баба, бля, говорит, я всех обую я одену, блядь. Значит, я такая тихо, я такая, блядь, буду, я бля, полотна наткусь, сука, все заебутся, блядь. Вот они, значит, усираются, хвалятся, а третья молчит, блядь. Тихая такая, вроде как дурочка, сидит, ну, хорошенькая. Она, говорит, вот вы, говорит, такие, мол, это, а я бы, говорит, прям, говорит, царю Салтан прям вся бы дала бы еще, блядь. Я говорю, о, Колян, в тихом омуте черти водятся. Они ее вроде как дурочкой считали. Нихуя себе дурочка, блядь. Это, говорит, ваше поле рядом с нашим называется. Наше колосистие, ваши девки посещастей, наши попиздистие, блядь. Так это оказалось попиздистие всех. Вот тебе, да, самая третья, блядь, вроде самая тихая. Она прям сорвует, а я прям с оттуда бы удала бы. Прямо раком, блядь, встала, как в пердоле, и все, прям на столе. При всех, блядь, вот, блядь, я, говорит, вот так люблю, говорит, не могу. А царь, у него чуть хуй не выскочил, блядь, вдруг он в это время дрочил, стоял под дверью, блядь. Говорит, ёпт, всё, я тут суходродкой занимаюсь. Вот, значит, когда тут мне дают прям сразу. И у Пушкина, главное, так говорится, только вымыть успела. Дверь тихонько заскрипела, хуем, вот, значит, царь, с этой стороны только государь, блядь. Он входит, прям у него залупа сизая, блядь. Он ее еле прячет, говорит. Ну, говорит, не здесь, конечно, но сейчас я прям сразу в церковь. В ЗАГС и все, и пиздец. И я тебе прям сразу впердоливаю, пока стоит. Она, ой, бля, батюшка, да что же это такое-то, да я пошутила, бля. А, пиздец, я отвечаю на колку, кто тебя тянул-то захуй-то, блядь. Ты что, бля, гребенка хуева. Все слышали, блядь, что ты обещала дать прямо здесь на столе, бля, в рот на щеку. Ну вот этот царь говорит, ну все, а че вы заёрзали-то, ёпты. Кто чего хотел, тот и получил. Так, ты чего хотела? Ты хотел всех накормить, нахуй, да? Пиздец, иди в общепит, блядь, и хуячь тут в этом нашем сатанском часе всех корми, блядь. Ты чего хотела? А будь одеть, блядь. Пиздец, будь скосиха, блядь. Иди, сей, сосейся, блядь, вот тебе ателье, блядь. Будь модельерсей, нахуй, блядь. Художник-модельщица, блядь, 5-го разряда, даю тебе 5-го разряда, зарплата охуительно хорошая, блядь. Все. А это, говорит, я буду, говорит, всем давать. О, молодец, честная давалка, давай. Вот я ее и беру, запизду и веду к себе эти... В терема, ребен, золоченые, бля, или как их нахуй там. А сам на войну, пиздец, успел пердолил и на войну. А куда нахуй все? Мужское дело, бля, главное успеть. Понимаешь, главное успеть пердолить. А на войну мы всегда успеем, в рот мячих пых, бля. Это заебут эти, блядь, вон, нанайцы, китайцы, чеченцы, блядь, они нам покоить не дадут нихуя. Значит, вот поскольку царь далеко вьется там это ебаное сестока, блядь, подошел тут срок рожать. Ну, дело бабское она, конечно, родила, блядь. А эти три, они прям, блядь, вот как он их назначил, так они и усираются. И с этой бородавчатой пиздой, она говорит, я, бабы, с вами, я, блядь, я вам помогу, давайте все обосрём. Они говорят, обосрём, матушка, обосрём. Ой, блядь, как хочется вот бабам друг на друга насрать, блядь. Вот у них постоянная вот эта, блядь, хуйня, зависть. Вот тебе Моника та же, блядь. Короче, говорит, мы, говорит, её обосрём, давай этого ёбаного коновал хуй там ходит, блядь, как он с сумкой, блядь, этот вот. Ну, этот пиздец, гонец из Пизы, блядь. Гонец, пизда там был. Пьяный в жопу идет, между прочим. О, говорит, там была, говорит, бабушка седая. Превосходная такая. От нее шел сытый пьян. Они эту хуйню заманили, блядь. Подметную какую-то хуйню сунули, блядь, сами написали. Все, мол, батюшка царь, блядь. У тебя родился, блядь, мутант. Ебать ее в сраку, блядь. Поделка из Чернобыля. 4 уха, блядь, 3 хуя, блядь, и 2... не 2, блядь, нихуя. 2 глаз есть и 2 на сраке, ёпты. И вообще на лягушёночка похож, блядь, ёпты. Царь, блядь, тебе тут нахуй, он говорит, да пойди нахуй, блядь, ебёт там кого-то по голове этой кувалдой, нахуй, он в бою же, понимаешь? В бою, говорит, да тебе письмо, ёп. Говорит, да подожди, не мешай ты, нахуй, хуячить дальше, блядь, всех продолжать. Ебенит направо-налево. Тут ему успели сюнуть, блядь. Он говорит, ну прикрой-ка меня, нахуй. Ра, ну в таком пылу, блядь, такой прочитать, как ты думаешь, блядь? У тебя, мол, родилось, не хуй знает что, блядь. Он загоревал, ему тут самого поебал, не дали какие-то нанайцы, блядь. Мимо пробегали, блядь. Он загоревал, говорит, так казнить нахуй всех, блядь. И этого нахуй казнить. Он говорит, а меня гонец, ёпти, я не виноват, я принёс, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, иди, блядь. И принеси туда, чтобы, мол, царица нахуй. И этого, блядь, гремышку, хуишку, блядь, вот этого лягушонка, блядь, за 1 из 3 хуёв схватить, блядь, в бочку, законопатить в пиздю вместе с мамкой, блядью. Короче, их законопатили, блядь. Народ сначала возмутился, а потом говорит, а вот письмо-то нахуй. А это пизда с бородавкой вышла. Вот письмо, блядь. Кто, блядь, с Салтаном хочет, блядь, потом на стрелочке нахуй, блядь. Те, да мы хули, да мы, блядь. Вот так всю жизнь на Руси, блядь. Да мы хули, народ безмозглый, блядь. Безмозглый пизду. Короче, блядь, их законопатили нахуй. Ой, блядь, а как селка-то, знаешь? Она плачет. Это, царевна говорит, волна, говорит. Ты гулива, говорит, и вольна. Ну, гулил, в смысле, гуляет. Ты, говорит, плещешь куда захочешь, ты эти морские камни точишь, ты про всякую хуйню. выплесни ты нас на Сюсю, в рот мясих пых. И такая музыка-то, знаешь, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. А композитор пизда, Римси Корпусов, блядь. У него еще есть опера «Снегурочком», блядь. Вот там тоже красиво, блядь, ты понимаешь? О, плывутость. А этот-то растет? Она говорит, подожди, пока не расти, блядь. А то сейчас среди океана, нахуй, больше распадется в пизду, куда мы с тобой денемся, нахуй. Раз тут с тобой акулы поедят, нахуй. Он говорит, пока мам не расту, но, блядь, и питания нихуя нет, а у него, блядь, силы распирают, блядь. Он и мамку там уже примял всю, блядь, она в этой бочке, бочка большая была, блядь. И она говорит, сейчас я еще помолюсь, а? Сейчас, подожди. Мол, волна, выплеснись, нет? Ну, выплесни ты, ёб твою мать, блядь. Так попросила, блядь, она и выплеснула, блядь. Не плывут, стоят. Он говорит, мама, можно я пёрну, блядь, спокойно в этой бочке, ты не вздохнись, блядь, закрой ноздри, блядь, сейчас мы вышибем все доски, ебень матери. Как вздгнет, блядь, доски все нахуй, блядь. Остров, и называешь, знаешь как? Леденец, блядь, вот ты в рот мячих пых, блядь. Все ты ебал, спрашивай, отвечаю тебе, блядь. Так в партитуре написано, пизда. Тут, блядь, он говорит, мама, надо что-то сберлять нахуй. Рост продолжается, а питание нихуя. Сделал лучинской стрелочку, смотри, блядь. Вот тут она и появляется. Только она еще не царевна в пизду, она просто птичка летит. Кар-кар, блядь, летит белый лебедь. И вдруг за ней, бля, корсун, орел летит, блядь. Нет, смотри, не орел. Орел так не летает, орел круче берет. Он и выше летает, а это корсун. Мелкая падла. Да еще оказался колдун, долбоеб, ёпты. Он эту лебедь хотел приебенить, блядь. Оказывается, она тоже заколдованная. О, блядь, хотел сначала лебеду разрать-то надо, Корсин, не будь он, блядь, он же как стенка, блядь, дубовая, у него, блядь, у него же, сука, кости, его хуй сберляешь, один нос, блядь, клюв, нахуй. А потом говорит, не, надо выручать, и тут его перебороло, блядь, он пизданул в этом, попал ему, яйцо просил насквозь за лупу и в глаз, блядь. О, говорит, блядь, мне теперь жить нет смысла нихуя, без яйца, без, блядь, за лупы и без глаза, блядь, погиб я, нахуй, пиздец. Лебедь, о, говорит, царевич, мой спаситель, мой священный избавитель. Она так поет, красиво поет, блядь. Ты, говорит, не Корсина убил, ты, говорит, злодея подстрелил вместе с его яйцом и залупой. Ты вас за это, говорит, я тебе, говорит, ты теперь, говорит, не кипишись, блядь, и голодный спать ложись, блядь. Спи, главное, проснешься, все будет впереди. Хуяк просыпается. Блядь, город, и народу откуда-то нахуй навалило. Ой, говорит, ты наш Гвидон, ты наш царь, будь нашим царем, блядь. Во как. Он говорит, блядь, лебедь, ты что ли нахуй?
1: Говорит, я, говорит, Гвидон. И потупилась, блядь, вот русская простота и красота. В рот мячих пых, какая скромность, блядь.
0: Даже не подумал, что у нее пизда есть, блядь. А уж не говори, что она когда-нибудь пукнуть может. Да это в голову не придет никогда, блядь. Не то, что там уже, говоря, какая половая жизнь. Ее поставить на постамент и нюхать, блядь.
1: Ну, в общем, так я тебе скажу, блядь. Вот и Гвидон, значит, он уже и князем стал все этого города, этого острова, всего, блядь, пизду. Но его мучает тоска, понимаешь, по отцу, блядь, по Салтану, блядь, по распиздяю по этому старому. Он, блядь, смотрит, блядь, с грустью, блядь, вот вслед этим кораблям-то нахуй, говорит, блядь, ну как же мне быть-то, блядь, он держит за царство Салтана, путь, корабль-то. На зов его появляется, блядь, опять лебедь. Она узнает причину его печали, ты понимаешь, нет? И превращает его в шмеля, понимаешь? И полет шмуля такой начинает. Бля, ну тут римский корпус вдал, бля. Точно как вот, знаешь как? Как будто вот за залупу, когда шмеля поймаешь, за залупу, видишь? И вот так.
0: Всегда в русском народе был неиссякаемый оптимизм. Тебе по сраке, по голове, блядь, и въебало. А у тебя оптимизм, блядь. Он не иссякает нихуя в русском народе, Колян. И вот в музыке римского корпуса все это передается, блядь. Все передается, блядь. Ты понимаешь? И написал целую такую поэму. И по пиздюхал он за этим кораблем. Прилетел. И слышит там всякую хуйню, эта пизда бородавчатый несет, блядь. Блядь, город, удивили нахуй, ежа голой жопой, блядь. Вот там Белочка сидит, блядь, Белочка. Ты Белочку уже видел, да, нет? Еще нет, хуя еще предстоит тебе, блядь, Белочку увидеть, нахуй. Белая горячка, нахуй, пиздец. И другая Белочка, пушистая сидит, понимаешь? Пушистая, золотой пизденкой орешки лузгает. Хуяк. Не проси все, от коробки золотой, блядь, и я дрочистый изумруд. Да не я дрочистый изумруд, пизда. Я не дрочистый, блядь. Я нормальный, блядь, изумруд, пизда. Пушкин пишет, Пушкин. Ядра. Чистый изумруд, пизда. Понял? Хуй, мамин, наливай. Ну, короче, блядь, эти едут пиздюки назад, блядь. Ну, говорит, мы передали привет. Он говорит, а, интересно, говорит, кто там такой? Говорит, так, паренек какой-то, блядь, говорит, такой. Симпатичный, баба у него тут такая, блядь, мама. Молоденькая еще, совсем молоденькая, блядь. Еще ебать, ебать ее. Говорит, а этот Салтан говорит, о, блядь, а у меня тут некого, блядь, все какие-то бородавчатые, прыщатые, блядь, все нахуй. Ну, что, говорит, ладно, передай привет ему, вот, сальца, блядь, тут, маслица всякой хуйни. А я, говорит, может, как-нибудь буду, навесю, посещу, блядь, это остров чудный, блядь, и хую моего. Он прилетает, он рассказывает, блядь. Вот Белочка, говорит, есть такое чудо, блядь. Он говорит, о, блядь, говорит, Белочка, у меня нет нихуя. Говорит, хоть грустный, бля. Ну, лебедь-то, блядь, они как-то так, нахуй. Она там гуляет сама по себе. Он тут ходит, блядь, по берегу, блядь, хуем эти бугорки скалупливает, блядь. У него тоже стоит, блядь, уже пора. Лебедь, значит, говорит, ну, ты что, грустный такой, блядь. Он говорит, да хуй грустный, блядь. Белочку хочу, ёпты. Он говорит, как Белочку, блядь. Да не, говорит, ну, в смысле того, что была у меня. Не то, что я хочу, блядь, и вперед, Белочка, ну, куда мне нахуй, что же? Скотоложество какое-то, блядь. Чтоб орешки пиздой щелкало. Ну да! А, бля, а говорит, там есть такое чудо, а у меня нету. Говорит, блядь, это не горь, нихуя. Пиздец, хуяк, нахуй. И готово, блядь. Белый щит в клеточке, блядь. И песенки поет, говорит. Вася дули в огороде, бегали китайцы, блядь. Вот такая хуйня. Она говорит, да все это хуйня, это бородавчатая пизда. Вот что все она говорила, блядь, он все достал тебе, блядь. Через арену лебедь, блядь. Как в этом, нахуй? В зоомагазине, блядь, все есть, блядь. Белочку надо? Пиздец. Рыбку надо? Пиздец. 33 бодыря, вот с такими хуями выходит, и с ним еще дядька морской, блядь. Это вообще до колена нахуй. А есть, говорит, такая, говорит, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Днем она, блядь, там летает, а ночью, блядь, дверь закрывает, и пиздец, блядь, и месяц под пиздой у нее блестит, и во лбу пизда горит, кого там только нет. Такие преимущества писала, блядь. Что надо, и нормальной бабе нихуя. Он говорит, ну, блядь, совсем слизь. Прилетел, на всякий случай пизду ее укусил, въебало ей гавкнул, блядь, другую в глаз, третью в сиську, блядь, кого-то выебал по ходу дела и исчез. Отпилил со страшной силы. Все по тот же, блядь, полет чмуля, блядь. Римский корпус все это написал. За все это время, пока все это происходило, все время было... Шмуль летал. Вот такой шмуль, блядь. Шмель, ёптать, блядь, шмуль, еврей какой-то, блядь, нет. Ну, короче, прилетел он, и опять ему тоска, депрессуха какая-то. О, опять лебедь выходит, говорит, ну что ты, мальчик, Гвидон, ёпты. Ну что ты, как гондон ходишь, блядь, штопанный, блядь. Вот, да вот, есть, говорит, тут, говорит, какая-то, говорит, заморем царица есть, что не можно глаз отвесть. Она говорит, разуй глаза, жопа, блядь, срусь. Это я и есть, блядь, пизда. Я уж не хотел говорить, да хуй скажу, блядь, раз уж тебя заложили меня, блядь. Ну придется ебаться с тобой, бля, куда деваться нахуй? Он говорит, ёптить, это что, бля, Клара, ты нахуй? Он говорит, я, пиля, я. Говорит, ну тогда жениться, блядь, и прочие дела. Говорит, женись, хули, бля, конечно, так тебе не дам я нахуй. Только через ЗАГС, блядь. Иначе не любовь нихуя. А так один разврат, блядь, половая всякая недоимка, блядь. В ровно сих пор. Ну тот говорит, да все, в ЗАГС вцепился в нее, зубами, блядь, тащит ее. Мама, бля, мама, наши сети. Ой, блядь, не свой опер, блядь. Короче, это папа, блядь, наша сеть. А это мама, говорит, поймал лебедь, она, оказывается, баба, у нее все нормально, блядь, и целочка, блядь. Корс он не успел ее тогда сделать, говорит, вовремя я его порешил. Они, блядь, взяк, пиздец, туда-сюда, а тут нате вам, блядь, батюшка Салтан. Наконец, совсем уже охуел, чувствовать недолго мужик остался, блядь. Говорит, надо хоть поехать посмотреть, что там происходит-то на этом, блядь, славном острове Буяне, блядь. Пиздец, поехали. И всех этих взял, и сестер, блядь, всех, эту пизду бородавчатую бабариху, блядь, всех. Ёптать, пушки с пресни палят. Ну, когда Салтан пизданул метку братки, блядь, все у него. Он говорит, блядь, а, сынок, блядь, не, у меня был сынок, блядь, мама, все могло быть хорошо, блядь. И жена была молодая, а я мудак, блядь, меня неправильно сообщили, блядь. А проверить хуй проверишь, блядь. А теперь чувствую, да, блядь, не то это я сделал, не то, как меня совесть мучает. Говорит, ладно, говорит, не бзди, батя, это я, ёптыть. Как, сынок, ты? Вот я, батя, в рот меня чехпы. Как узнал? Ой, говорит, бля, а кто же это, какая же, блядь, заложила так мне, блядь, все это? А, говорит, блядь, уж не ты ли это пизда бородавчатая? Говорит, я, батюшка, я ползет раком. Ну, ей посраки дали пару раз. Иди, говорит, ради такого счастья, блядь, что я сына нашел, блядь, женой, блядь. Я вас всех прощаю, нахуй, блядь, все. А мы будем гулять, блядь.
1: И такой нахуй пир, блядь, закатили, блядь.
0: Так ты пойми, я к чему все рассказываю тебе, Колян. Ты прежде чем кого-нибудь нахуй послать, подумай сначала, а надо ли. Ты понял? Ты сначала подумай, а потом делай, блядь. До подлинной информации проверь. Ебать, тёфу.

Веселил всех узкоглазыми, широкоглазыми, узкозадыми, широкозадыми, блядь, смешанными с неграми, блядь, с индейцами, татары, нанайцы, чеченцы, блядь, ассорти, ё, ассорти, ё, ассорти, ё. Веселый смесь. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Татары, нанайцы, чеченцы, блядь. Миллиарды народу, бля. Миллиарды народу, бля. Хуй поймай, сачком, бля. Евреи и прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи, поганят все наши земные мирные отношения, блядь. Всем они виноваты, блядь. Вообще, хоть как все с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну, кто-то, сука, впереди, блядь. Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Своих мудаков.

0: сука, впереди, блядь.
1: Евреи.
0: Все пиздуют. А потом пизданется где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя. Поэтому безмолвные твари она всегда лучше, блядь. А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блять. Культура общества, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять. Кому не лень, блять.

0: таких мудаков. Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
1: Да хуя и больше, блядь. И вот от этого все начинало, вот это неспокойствие, блядь. Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корести мы, да как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Коресева драгоценность. Что-то я опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь ли, наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, Коресева драгоценный, в рот мяч их пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-вавиночке, чтобы интеллигентней забирало. Вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. А кроме портвейна и прочего мата, ну, мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пизделю и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини поебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот мяч всех пых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому что даже, что ты роняешь, все у тебя сыпется там, все нахер. Песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, кореш ему драгоценный, что из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось. Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, да. А раньше песок. И вот когда носили, заносили штаны до дыр, бля. И песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, да хуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю все представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все, истомимся с пацанами, там, девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылают, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Говорит, зона, бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю, ё, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёптать, ту Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, блядь, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули, трубой, блядь, говорит, ничего не помню. Он говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты должен, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз, и все помнит, блядь. Ножем путюрлян, опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это же какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорят, Бося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, бля, ну, хуй, да мы с этим, бля, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, бля, мы, говорит, с ним а не нападение и такт заступили, бля, акт, ебать его, колотить, половой, блядь. Вот они и выебли потом нас немцы в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля, бля, сколько народу, это победа, какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, блядь, они обосрались. А? Говорят, а как же наша нация? Куда же нам деваться? Мы же рийцы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. Там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидательством и народом все дырки затыкать? Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, сесть и просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают, говорят, ну что ж, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, блядь. Как бы ты сейчас, блядь? Встает вопрос. Где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу. Это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочему политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. Остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, потому что захолонуло меня, бля. Ты понимаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их на раз, два, три, четыре, пять пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже, бедные. Куда же деваться? Ведь считай, самому молодому 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей для... Так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ёбнем. И за Франсуа Рабле, блядь. Который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они его не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там бывает до 3 суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, значит, все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Все он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там все зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это Коля игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено? Идите его нахуй, говорит, бля. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, бля. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле. Понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, бля? А всем хочется власти, Коля, потому что власть — это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронить бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа, выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры, что ты моргаешь? Мы христиане с тобой, это крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишь, треснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну, не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда, у нас наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит, сам все это, да, вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета, сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это, а это все? Да ни хера. Жить надо, Коля, кореша мой драгоценный, полной жизнью. И не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе, и мамы к маме, вроде меня чих-пых. А жить полной жизнью, пить хорошие портвейн. Не это говно, у дяди убери отсюда, я не видел ни хрена. Пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе. А не здесь только вот это вот по помойкам лазить. В дожди, в стужу, и холод, бля, греть живот на пляже в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть, пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало, поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там 2 килограмма. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал, истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, потому что слово должно быть точное такое... То есть она не то чтобы неудобоварима, она не... Вот, блядь, вот... Ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня... Она не... Блядь, вот какая истина, бля. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину, живи нормальной жизнью, пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи, пошли все нахуй, все. И никакая истина тебе уже не поможет, кореш мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь все, пытаешься доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, кореш мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде эти истины, ибо истина — это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот вам истина. Пожалуйста, блядь. А мы считаем сейчас его наследие, блядь, говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, блядь, Вот он ее искал, искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. Всякие оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он же стоит, а как? А все непросто, корешь ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто нами будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки... Вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты, и, говорит, выиграешь их государство, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за мир, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их насраной кобыли их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть, вот эту вот. Там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, и, кого там только не было. Еринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
2: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Жуков, бля. А Жуков говорит, ой, бля, лучше бы я ничего не говорил, бля. Пойдет кому-нибудь по ебалу, даст, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребята, нас все равно сзади свои захерасят, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. И каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснёт, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. В 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, какой там половом воспитании, какой там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партийчейке ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореш, драгоценный Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи с моё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивил?
1: Но все-таки и я был очень удивлен. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы. И я тут подумал, блядь, откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил. Веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля. Ебе. Я говорю, блядь. И прямая трансляция, все, как ходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, на баритоном легче петь так. Малая земля. Или там, бля, вдыхай розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхай розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, блядь. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.

И полетели мы в город Кита. У них ведь все не по-нашему. Вот не богота, блядь, а богата, блядь. Не ки, как ее? Кито, блядь, Кито, нахуй, понимаешь? Ну, китами там не пахнет нихуя, тоже в горах ухуй на рогах, блядь. Там, блядь, вулкан дымит в пизду такой, тоже дыхания не хватает. Думаю, блядь, все же на все какое-то высокогорье попадает, блядь. Вышли оттуда, блядь, город, сука, в такой котловине, блядь, все красиво, чинно. Ну, так дождичка идет, блядь, я не все уж жарко, блядь, воздуха не хватает, блядь. Ну, там в посольство зашли, блядь, закорешковались ребятами там, блядь, там еще одного Николая Николаевича встретил. Все же они все такие крутые ребята, блядь. Оказался, блядь, премьер-секретарио, блядь. У него написано на визитке, бля, то есть первый секретарь. Почти ЦК КПСС, нахуй. Ты понимаешь, нет? А местное население, Коля, вот ты не поверишь, нет? Ну, вот такого роста примера, блядь. Ну сколько? Ну, 1.40 метра, блядь, да? Мне вот прям по пупок, нахуй. Точно, они такие маленькие все, блядь. Такие вот, как их назвать-то, блядь? Индейцы, блядь. Ну, как индейцы, блядь? Ну, мелкие такие, блядь, все, так и есть, блядь. И бабы такие у них, и все. Они там, значит, в обслуге, во все дела, блядь. Ну, этот... Блять, Коля, блядь, тоже их построил, сука. А у них эквадорцы, они как эти, как у нас чукчи, блядь. То есть все анекдоты у них, например, вот встречается один эквадорец, блядь, с одним колумбийцем, нахуй. Ну, якобы колумбийцы все время под этим делом, да? А заторможенные почему-то все эквадорцы, блядь. Ему говорят, ну, принесите нам вот этого, блядь. Он говорит, сейчас. И пиздец, пропал, нахуй. Через полчаса приходит, принес. Говорит, где ж ты был, блядь, все это время? Ходил, блядь. Ну тут вот номер не прошел нихуя. Коля так разошелся у нас, блядь, этот. Он говорит, так, я, сука, премьер-секретарио, нахуй. Достает, у него там ОР написано. Отдел разведки. Думаю, ебать. Он говорит, так, быстро, нахуй, мне две бутылки Бакарди, блядь. Они говорят, ой, блядь, а сколько это будет стоить-то? Они компьютер включили, стали считать, сколько порций в этой бутылке Бакарди умещается, блядь. Пока они все посчитали, мы уже одну выжрали, нахуй, блядь. Потом они начали считать дальше. Вы, говорит, считайте, считайте, вы вам поставьте нам, блядь, а утром мы рассчитаемся. Ну, блядь, у нас отдел разведки гуляет круто, я тебе скажу, блядь. Так я скажу, блядь, гуляет, что утром приехали из посольства забирать. Да, жена закричала, блядь, где мой муж, блядь, почему мне дома, блядь. А в это время, блядь, Коля ждет там нахуй доллары, нахуй, блядь, ждет просто, блядь. На глазах уземленной публики и маленьких местных индейцев, блядь. Объевшись Бакарди, блядь. Больше даже не объевшись Бакарди, а объевшись некоторого своего собственного самомнения, блядь, я бы так сказал. Я говорю, ладно, я пошел, надо немножко отдохнуть, утром спускаюсь, кофейку попил, спускаюсь, а он в той же позе сидит, блядь. Тот же Бакарди стоит, те же индейцы, блядь. Стоят, и Коля сидит, блядь, хуярит. Во, блядь, смотрю, тут уже подъехали товарищи вязать. Ну, все же, бывает такое. Оттяжечка нужна каждому товарищу, даже из ОР, из отдела разведки, блядь. В Эквадоре, там, думаю, не особенно уж с разведкой так уж прям напряженно, я бы сказал. Ну, дело в том, что там просекает экватор, нахуй.

определился узкоглазыми, широкоглазыми, узкозадыми, широкозадыми, блядь, смешанными с неграми, блядь, с индейцами, татары, нанайцы, чеченцы, блядь.

веселый смех. Русич, блядь. Русич, блядь. Русич, блядь. Где ты его найдешь? Татары на найти, чеченцы, блядь. Татары на найти, чеченцы, блядь. Татары на найти, чеченцы, блядь. Миллиарды народу, бля. Миллиарды народу, бля. Хуй поймай, сачком, бля. Евреи прочие нации обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно есть. Евреи поганят все наши земные мирные отношения, блядь. Чем они виноваты, блядь? Вообще, хоть как с собой обходились, так и ты с другими обходились, блядь. И все, блядь. Где ваши мудаков учили-то, блядь? Ну кто это, сука, впереди, блядь? Евреи обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Обязательно есть. Обязательно. Обязательно есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Есть. Каждой нации есть кучка своих мудаков. Мудаков.

0: сука, впереди, блядь.
1: Евреи.
0: Все пиздуют. А потом пиздается где-нибудь и локти кусает. Ебота такая, блядь. Коля, давно начал замечать. Чем они безмолвнее, тем они лучше, блядь. Почему мы животных больше любим? Собак, котов. Чем молчат, сука. Чем больше молчат, тем мы их больше любим. Чем меньше просят, еще лучше, блядь. Понимаешь, нет? Вот не проси нихуя.
1: Поэтому безмолвные твари навсегда лучше, блядь.
0: А у них баба нечистое существо, блядь. Вот. А у нас культура общества, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Общество, блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блядь. Блять, блять, культура общества, блять. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень,
2: кому
0: блять,
2: не лень, кому не лень, блять,
0: кому не лень,
2: кому
0: блять,
2: не лень,
0: кому
2: блять,
0: не лень,
2: кому блять,
0: не лень, кому не лень,
2: кому
0: блять,
2: не лень,
0: кому блять,
2: не лень,
0: кому блять, не лень. А через нашу Россию все пиздуют. Кому не лень,
2: кому не лень,
0: кому блять,
2: не лень,
0: кому не лень,
2: кому не лень,
0: блять.

0: таких мудаков. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков? Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
0: Хуй кто уступит, блядь. Сколько таких мудаков?
2: Сколько таких мудаков? Блядь, таких мудаков.
1: О, блин.
0: Сколько таких

0: Пипать мой. Ба, ну-ка, пипать мой. Ба, ну-ка, пипать мой. Ба, ну-ка, пипать мой. Отстань от меня!
1: Ебанули все.
0: Отстань от меня!
1: Ебанули все.
0: С телепузиками, с хуюзиками, блядь.

0: Ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой. Ба, ну купи покемой.
1: Отстань от меня. У нас Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля. Каркуша, бля. Хрюша, бля.

0: Нет.
1: Да-да-да, я все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу. Все папе скажу, как ты у дяди Димы писю целовала. Просто пиздец. Услышь, она ей поки.

0: Ну, короче, блядь, они кое-как отделались, смылись нахуй от этих друзей ебаных. Смылись, блядь, отсиживаются где-то, блядь, там, в какой-то, блядь, канавке, сука, блядь. Ну, что делать, а искать-то надо? Где же мальчик-то? Искать надо, ёпты мать. Наконец, эта пизда, Клара вспомнила этот номер, блядь, все, говорит, надо к Сиднею подхуясивать. А как в сторону Сиднея-то, блядь? А там всякая мелочь резвится, блядь, какие-то, знаешь, рыбки, они их дохуя, и они всякими фигурами, блядь, выстраиваются. И такие, блядь, потом, то эту нарисуют, то эту хуйню, так играют вроде как. Совсем заебали наших героев, блядь. И нихуя понять не могут, говорит, сука, а где, говорит, тут к Сиднею? Они им раз стрелочку построили. Мол, туда, мол, нахуй, пиздуйте, мол. Ну, говорит, спасибо, попиздовали. А пока пиздовали, понимаешь ты, народ все промышляет, блядь. Люди-то не дремлют, блядь, нахуй. Какие там, нахуй, аквариумы? А жрать надо. Они с сетями их, блядь, сетями. Бросили сети, сука. И этих, нахуй, со стрелочками всех в пизду. Упиздовали, короче, блядь. А в это время наш корешок драгоценный, вот этот немо, капитан ты наш, блядь, мальчонка, блядь, попал действительно в аквариум, сука. Какому-то протезисту, блядь, зубному технику, сука. Он живет там где-то на берегу, в Сиднее, на берегу моря, блядь, значит. И еще к ним повадился залетать какой-то пеликан, блядь. Залетает и херит, блядь, на окно. Вот залетает и херит. И с этими, с понтом, с рыбками переговаривается, мол. Ну как вы тут, а? Распиздяй. А те ему за аквариума. Хуёво, блядь. Как бы нам, это вот, спастись, блядь. Ну готовьте мешки, говорит, блядь, я вас всех, значит, перекидаю нахуй в море, блядь, в пизду. Пеликан, такой, знаешь, блядь, толковый, а пеликаны, они ведь рыбками питаются, это нихуй собачий, блядь, а? А такой оказался продвинутый, блядь, знаешь, тоже ветерианец, что ли, какой-то, блядь, ты понимаешь? Не жрет рыбок, блядь, этих, ёпать. А может, потому что они аквариумные, блядь? Хуй их не знает, блядь. Ну, не жрет он их, блядь, вот так вот, понимаешь ли, блядь? Вот он с ними дружит, блядь, дружит. В это время этот его стоматолог с окна. Хуяк, иди не серь отсюда, блядь, я обосрал всю жесть, блядь, нахуй, нет, на окне, блядь. У меня вон тут клиентура, блядь, туда-сюда. Они, значит, рыбки-то им делать нехуя. А он тут прям принимает, у них тут кресло, блядь, врачебное, все эти дела, сверлит, хуерлит там, блядь. Все, а они сидят, ебальцы развесят, блядь, и через стеклышко, блядь, аквариума наблюдают, как у нас зубы лезет. А говорит, этот случай, говорит, сегодня у нас сложный, блядь. Это, говорит, дырка большая, говорит, дупло, блядь. А это у нас флюс, блядь, это, о, а это надо укольчик сделать, блядь. Все они знают, блядь, такие, знаешь, стоматологи, блядь. Но там у них тоже своя компашка такая подобралась, один, значит, такой скляри, блядь, такой вор в законе, понимаешь, тоже. Со шрамом человек, но добрый души, я тебе скажу. Поебалу, видать, ему попало крепко, но он не изменил душу, бля, понимаешь. Добрый души остался скалярий, блядь. Такой, значит, он весь плавничок, он один. Покоцанный тоже, знаешь, воры, блядь. Ой, нет, о чем я говорю, блядь. Мол, рыбки корешавы мои драгоценные, на волю хочу, блядь. На волю. Отпусти, говорит, ты нас на свободу, кореш. Ну как князь, говорит, ёпты, блядь. Так ему на свободу хотелось, блядь. Он этому стоматологу через стекло. Хуй ты, лысый, блядь. Ну отпустите нас на свободу, нахуй, мы тебе здесь нужны, ну сука, не хочешь, мы тебе здесь тут так нахерим, блядь. Слышь, корешок, ты малый проворный, хоть и клоун, блядь. Ты, знаешь, должен мою мечту совершить, блядь. Вот тебе булыжничек маленький, камушек, нахуй. Ну-ка сигани в очистительную систему, а там, знаешь, такая труба, блядь. А он маленький, он же проскочит, блядь, этот скалярит, конечно, он плоский, как рыба камбала, ёпта, это хуй пройдет. Они этого туда метнули его туда, и камушек ему хуяк. А там это колёсико крутится, мол, блядь, это... Мол, заткни его нахуй камушком-то, блядь, оно не перестанет крутиться нахуй. Воздух, значит, не будет функционировать, блядь, и тогда весь аквариум зарастет говном. А если аквариум зарастет говном, то нас пересадят в пакетики, а его начнут чистить, блядь. Как додуматься ведь до такого? И умище-то какое, блядь, а? У этого скаляра-то, блядь. Ну, а вор в законе, ёптать, все видно сразу, блядь. Наш человек, блядь, хули там говорит. О, и этот наш рыбешонок, блядь, Немо, бля, хуйнулся туда. А камушек-то, блядь, опа, а он ему как поебальщик вот этот, даст этот камушек. Выскочил, да, ой, бля, я боюсь, нахуй. Ну чё ты, ёпты, мать. Он говорит, не, бля, не получается нихуя. Потом хуяк. И заклинил кое-как, блядь, не, ну надо. Там ему папа стал мерещиться, свобода, блядь, сука. Там начали кричать, нет, свобода не видать, блядь, сука, бунт на корабле, блядь, то всё. Он говорит, ну ладно, заткнул камушек. Заткнул, и только он, значит, попиздовал в эту трубу, чтобы, значит, там, ну, насрать хорошенько, блядь. Камушек-то возьми да и проскоси, как его, блядь, засосёт, сука. А ему уже эти говорят, давай мы тебе там какую-то водоросль засовывать ему, блядь, цепляйся, блядь. Ну, короче, кое-как его за сраку, блядь, вытащили. А уже запала ему эта штука-то, на свободу-то хочется, бля. И вот он как-то, блядь, ночечкой один, блядь, камушек откопал себе, нарыл, блядь, и сидит. Задумался, бля, глубоко. Задумался, бля, думаю, как же мне отсюда съебать? С корешами, естественно, драгоценными своими, блядь, ну, урки все в законе, бля, как же их бросишь, блядь, сука. Если ты подкоп один сделаешь, бля, все, сам один уйдешь, что ли, бля, колен, а? Ну нет, конечно, ты корешей-то с собой прихватишь, ёптай мать. И это такой же оказался маленький, ну такой, блядь, вот такой вот шустрый залез сам. Камушек туда захуячил, блядь, на свой страх и риск, блядь, и все там охуячил. Ну, что там говорить, Коля, блядь, ты налей вот чуть-чуть еще. Давай уже, нет, еще кофейку у нас с собой, чуть-чуть, давай. О, для бодрости просто. А потом перейдем к портвейну. Именно к портвейну, именно... Кстати, о кокаине. Вот и кореш твой, вернее, твой тёзка мой кореш, Коля-то, блядь, припиздюхал в эту Крыловскую, блядь, и говорит, чем обязан, блядь, я еду отдыхать к морю, блядь, Краснодарский край. А они на него смотрят, не мигая нихуя. Он говорит, я по глазам сразу понял, блядь, на кокаине, блядь. Или явно обсаженные, блядь. Ну, когда человек не моргает, понимаешь, он смотрит, как ящерица, блядь. И только ебалом так метет, метет что-то ему, говорит. Я смотрю, ну явно, блядь, на кокаине. Не моргает вот за все время разговора, говорит. Так, у вас документы, говорит, фальшивые, блядь. Он говорит, как фальшивые, блядь? У меня и полковник вон знакомый едет в машине. Полковник, кстати, дальше пиздуй, блядь. А вот это, говорит, вы, товарищ, блядь, права у вас фальшивые, документы на машину фальшивые. Пройдемте в подвал. У них уже для этого подвал оборудован, нахуй. А вы кто хоть есть, блядь, ни погонов, ни хуя, ни номерных блях никаких, только какой-то камуфляж. А мы, говорит, свободные, говорит, эти вот. Кто-кто? Свободные в смысле на дороге. Такие есть. Они с кистенем, блядь, еще у нас промышляли, блядь, по лесам, блядь. И весим на Руси, блядь. Ну, получается, что так. Мы народные силы, говорит, России, блядь. О, бля, какие тут силы, нахуй. В подвальщик, блядь. Ну вот, говорит, с вас 5000 рублей. За все удовольствие, говорит. А с какого хуя? А у вас это все фальшивое. Но кореш ты мой драгоценный. У Коли у моего, у этого, понимаешь ли, у него, блядь, какой-то брызговик отлетел, какая-то хуйня. Он взял, надел свои спортивные штаны. А малый он, я тебе скажу, здоровый. Ногу сгибает, портки лопаются нахуй 130 килограмм. И росту под 2 метра, блядь. Он когда вылез, смотрит, ему кто-то, блядь, руку-то сует в карман. Хотели ему, блядь, подсунуть, сука. Говорит, ну явно наркоту сует, блядь. Опа, а у него карманы защиты оказались, бля. Атана, бля, я говорю, как тебе повезло, бля. А сука, слюнули бы, хуй отбрежешься нахуй. Карманы защиты, бля. Так что, кто поедет в Краснодарский край? Так. Во-первых, в сторону Крыловской не ездить, блядь. В сторону Павловской не ездить, блядь. А если ездить, то карманы зашивать. И не останавливайся, нахуй. Пиздуйте, кто куда гораст, блядь. Так что вот такая история, блядь.
1: Каждому мужику по 10 баб. Вот сейчас. О, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс – это дело сокровенное. Да его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь. Ты в пердоль. Ты в пердоль. Ты в пердоль.

Ща, о, кстати, я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное. Ты его руками не хватай, блядь. Ты его за грудя не хватай, блядь.

0: каждому мужику по 10 баб. Аналоги, блядь! Сюра из себя был бы гениальный гинеколог. Аналоги, блядь! Коля! Коля! О, сейчас! О, кстати! Я тебе о сексе хочу сказать, Коля. Секс? О, Коля, секс — это дело сокровенное! Ты его руками не хватай, блядь! Ты его за грудя не хватай, блядь! Ты в пердоль! И застынь! Не дано нам с тобой гарем иметь, Коля, блядь! Каждому мужику по 10 баб!
1: И вот, Коля, кореша мой драгоценный, несмотря на великое смешение музыкальных стилей в этом треке, я тебе хочу сказать просто: смех смехом, а пизда кверху мехом. Наливай в пизду.
2: Наливай нахуй.

Ну что, Коля, корешки мой драгоценный, приболел, приболел ты у меня, а? Перемена климата, погоды, Колян, елки-моталки, к зиме ведь готовимся, портвейным запаслись, нет? На зиму. Надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, корешки мой драгоценный. Я вот принес. Вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. От Сюры каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов-то на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, понимаешь, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри, розовые, белые, сухие, полусладкие, ну вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки, маленько сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина? Поэтому я, корешки мой драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуем. И корешь ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Корешь ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почки, печенка, понимаешь, еще позволяют, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, корешем дрожжи. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, корешем мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, корешем мой драгоценный, белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алигате, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9, 11. 9, 11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, корешь ты мой драгоценный, а тут открываешься розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Корешь ты мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовый тоже надо уметь потреблять. А Натали белая, десертная. Девичий каприз, красная. Подвенечная, красная. Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки селяет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, корешь его драгоценный. Все это вот вина, вина. Но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а к этим, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ебаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и все, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок.
Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что тебе хочется услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай. Мозгами шурупит, блядь. Что там, одни дураки, думаешь, что на зоне что ли сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля. Давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, бля. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Фу, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь. Давайте, говорит, будущий светлый строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Только вы светлое будущее, бля. Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там только такой артист, что ли, такой, бля, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Леша Баталов, Леша такой Баталов. Ну, знаешь, такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой. Он, вот, летят журавли, бля, ну, это трагедия, бля. Как он там играл, бля, там операторские находки, бля. Камера крутится, бля, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, и камера крутится. Вот так, ой, бля, как передали. Это, сука, было одно из первых такое, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он что лирик, что трагик, блядь, хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иван Жаров, блядь, который Жиганта играл. Фильм так и называется «Чапаев». Это смотри фильм. Сколько после него мути, блядь, сколько налетело, нахуй. Да пей, пей, нахуй, пока. Подожди, пизда. Осталось-то все нихуя. Оставь чуть-чуть, блядь, мне. Вот, а пока принесут, нахуй. Чтобы мне было... Куда размахнуться-то, блядь? Так, Настя. Вот и веришь, нет. Был такой великий, сука, русский человек Чапаев, бля, Коля. Исаул Харунзи, бля, кто он был-то, нахуй? Он был, в общем, ну, короче, он объебать мог кого угодно, нахуй, понимаешь? Не то, что какого-нибудь Васю Пряника, блядь. Короче, усы вот так у него, сука, закручены, бля. Кто что? И, о, брат, ты знаешь, кто исполнил великий артист малого театра Бабочкин, бля? Как он всем пизды раздавал! А у него еще там Петька, нахуй. Анка, блядь, ну, Анка потом прикинулась, нахуй. И тут ему присылают Фурманова, блядь. Фурманова, в прямом смысле слова, бля, такого чувака, бля. А Чапаев, он чувак прямой, он говорит, а нахуй ты мне нужен, Фурманов? Он говорит, а я тебе, Чапаев, так скажу, блядь. Нужен я тебе за тем, Василий Иванович, что ты в Бога нихуя не веруешь, нахуй. Не молишься, не крестишься, а народ побиваешь до хуя, блядь. Боски до сраки разбиваешь, нахуй. О, как Коля, блядь. Но главное, ни в одной войсковой операции не участвовал, блядь. Все, Василий Чапаев машет руками, блядь. Хуярит Петька там где-то летит рядом на подсобке, блядь. И когда, наконец, белый наперли, блядь, как они красиво это сделали. Если бы у нас, например, помнишь, как революция, блядь, помнишь, как брали зимний? Это обосраться и не встать, ёпта мать. Бежит народ, бежит матрос, стреляет на ходу. Хуй-то! Тут никто не стрелял, бля. Оделись, ноги помыли, сука. Мы потом ходили психической атакой друг на друга, нахуй. Пока ебалом друг друга не упремся, бля. Ты столько красиво снята, бля! Никого нет, Анка одна, бля, лежит, сука, думает, ну, сейчас вся эта психическая атака ее уебет. Она уже пиздой шевелит, блядь, слава богу, все нормально. Петька хуй знает где, никого не видать! Где команда, где Чапай? И тут... Музыка, блядь! Да не дергайся ты, Коля, ебаный, это я мой крест пил, пизда. Как я ее понимаю, блядь.
И цеп летит, еби. Как снимали, сука, тогда, блядь, не были такие возможности к съемке, блядь, как сейчас. Это тебе не компьютер хуютра, блядь. Это тебе не Годзиллу снимать, где на компьютере вся отхуящина, блядь. Там живой Чапаев на живом коне с живыми усами, волосами и сяткой на разголовье размахивает, блядь, как они дали. А эти обосрались. Но главное, что атака до Саддамки, блядь. Анка говорит, там один, говорит, мудак. Стреляй, пизда, что ты молчишь? Она говорит, подожди нахуй, поближе пускай подойдут. Патроны экономить, сука, ну бабы все такие. Вот она экономит патроны, сука, экономит, экономит. Как пизданет! Чапай, конечно, он, бля, конечно, великий полководец, ёпта. Хуй там говорит, ну подглядывал за Анкой. Ну майку отмыл в бане, сука, потерял на теле, нахуй. Потом, говорит, мыли, говорит, о, вот и майка прошлогодняя нашлась, блядь. Ну это же солдатские условия! Коля, это Петька у него отмыл, блядь, носки они ставили просто, нахуй, в угол. Носки снимали, ставили в угол, блядь. Не, ну там еще Петька тоже интересный, малый, блядь. Он все за Анкой-то ухаживал, блядь. А Василий все здесь, да здесь, да ёб твою мать. Он же как бы Анку-то уебать, блядь. А, и, блядь, никак не подступиться. Он, тогда он начал наводящие вопросы задавать. И там такая сцена, блядь. Ты, говорит, Василий Иванович, говорит, говорит, можешь, говорит, командовать, мол, полком? Он говорит, да ёб ты мать, хуй там командовать. А можешь, говорит, ты командовать, говорит, ты и вот этой хуйней там. Армии, блядь. Говорит, могу, Петька, могу. А сам думает, как же там заебенить бел. А вот всеми, говорит, блядь, силами мира, нахуй, Африки. О, говорит, блядь, Петя, ты ебанул. Это я, говорит, не могу. Языков я, Петька, не знаю. Он говорит, Василий Иванович, иди учи, нахуй. Пока пойдешь учить, я тут Анку уебу. Ой, я не это хотел сказать, говорит. Проговорился, нахуй. И Василий Иванович мимо прошел, говорит, в баню заглянул женскую, блядь, говорит, посмотрел, чтобы она моим мылом не мылась, нахуй, на всякий случай. Говорит, ну хуй с ней. Питеро, ты, говорит, что нормально, блядь. Говорит, ну хуй, все нормально, Василий Иванович, говорит. Ладно, знаю у вас все нормально, блядь. Знаю у вас все. Ты хоть, блядь, предохраняешься? Говорит, ну чем, блядь, чехлом, нахуй, от этого. От пулемета, нахуй. Говорит, это что же, у меня так раздолбано все. Он говорит, война, ёпт, Василий Иванович. Каждый норовит въебенить. Только, говорит, и успеваем. Анка, не бзди, блядь, прорвемся нахуй к коммунизму. А там она говорит, ой, а коммунизм вообще пиздец. Там каждый будет ебать тебя все. В сраку, в ухо, блядь, куда угодно. Коммунизм, говорит, все с друг другу принадлежат, брату. Нет, это неверное истолкование, сказал Василий Иванович. Это все хуйня. Женщина должна продать одному, сказал он, сомневаясь. Блять, это все же тонкие дела. Ведь все люди, бля, в роме всех... Вот Василий Иванович, вот он, сука, он был идейно загруженный. Хотя у него была идея мировая революция. Ну, ебанько, они все были ебанько. А Фурманов тот знал, что мировая революция туфта. Ну, а как быть, блядь, туда-сюда? А ему, он же все в атаку нахуй. А он, блядь, сидит, блядь. Ведь он, сука, Сланке сказал, блядь. Хочешь, я тебе, говорит, члена, блядь, по компартии покажу? Где? Вот он член, и показал ей члена, блядь. И уделал ведь собака бедную девочку, бля. Она говорит, ой, бля, теперь ты комсомолка. Ты переспала с членом партии, ты комсомолка, блядь. О, как сука умел повернуть, блядь. Хоть только никому не говори, потому что будут лишние разговоры, блядь. Василий Иванович охуеет, блядь. И Василий Иванович тогда же посмотрел, блядь, говорит, ну, сука, блядь, ну, чувствую я, блядь. Ты меня доебёшь, блядь! Этому, нахуй, этому политэконому-то нахуй, блядь! А тот всё равно Анку-то уже уебал, блядь. И втихаря скрылся, нахуй. А Василий Иванович Анку-то тоже, блядь, ну и не ебамся столько, блядь. Он же, у него семья какая-то была, нахуй, и бросил хуй знает когда, блядь. Не ебамся, а дрочить не умеет нихуя, руки грубые, блядь. Когда дрочить-то, блядь? Только в атаке когда, блядь? Почему он так все рвался в атаку-то, блядь? Подрочить нахуй! Он эту объебанную Лука называется. Лука Мудищев, ёпты, блядь. Лука этой седла, блядь. У него елдометр, блядь. Хуяк он его, блядь, отдрочить, блядь, добывал в атаке, как у него пизданет, нахуй. Он из спермы двоих сбивал, нахуй. Двоих белых нахуй мог убить, нахуй. У него сгусток идет, чашка, блядь, целая, поебал. Ты идешь в атаку, а тебе въебало сперму. Ты, конечно, падаешь, нахуй. Конечно, нахуй. Это же пиздец.
вот как, Коля, идея разрушает, разрушает человека. Идея разрушает человека. Он Анку хотел, хотел пердолить, но не мог ради великого дела, блядь. Как я ее буду пердолить, когда мне в атаку идти, блядь? А тут тихой шапой крадутся наши уебенные капелевцы. Причем по такую тихую музыку гармошку, блядь. И тут лежат эти стражники, нахуй. Ну, которые Сон Сипаева охраняют. Ну, какие стражники? Наши советские мудаки, блядь, которые браги нахуячись. И спят, блядь. Они подкрались и тихой шапой. Хуяк, сняли. Все, пиздец, вопросов нет. Василий Иванович, как они в село-то вхуячились, блядь, Василий, в одних кальсонах, показать великого командарма, в одних кальсонах, да еще, если ты внимательно смотришь, расстегнутая пуговка одна, блядь. Ой, сука, это эротический фильм. Прыжок Василий Иванович через окно деревенского дома. Причем куда? В пизду, в степь. Как раз уже светать начало, блядь, а он добежал до речки Урал, блядь. Там какие-то мужики, блядь, завтракают, что-то, какую-то, блядь, кильку едят, нахуй, в томате, блядь. О, блядь. Нам сейчас никого не пускать. Кто-то плывет, какой-то хуй, блядь. Это великий, говорит, патриот Василий Иванович Сипаев, блядь. Вот нам-то, говорит, его и надо. Ты, говорит, Вася мудила, как нам прославиться еще, блядь? Его, говорит, никто убить не может, а мы сейчас его пизданем, говорит. Ты, говорит, тебя патрон только поднеси, нахуй. И вот... Сидит такой хуй пионером рассказывает, как я последний раз видел Сипаева, блядь. Мы сидели ели с Василием, блядь, Петровичем, блядь. А тут, говорит, плывет великий, значит, полководец Василий Иванович Сипаев. Переплывает Урал. Наверное, на спор, блядь. Но его, говорит, надо, говорит, было уебенить, потому что никто не мог. Я говорю, мы уебеним. И тут же мы... А дело утром, как раз солнышко, его видно хорошо, блядь. Так речушка течет, блядь. Урал, блядь, он сопротивляется, а ему еще ручку одну перебили, блядь. Он так махает, как хуево, блядь. Думаю, ну тут мы его возьмем. Я сначала раз понизу дал, потом планочку поднял поверху. Смотрю, блядь, попадаю, сука. Ну и доебенил, блядь. А чего человек умучится, блядь? Ведь он уже был плох. Хуй, не доплыл бы нихуя. Я, как я увидел, вот я, как врач, как старый интеллигент, могу сказать, не доплыл бы. Хотя и казак. И вот Василий Иванович все-таки обладает такой силой воли и духа, блядь. Он долгими ночными вечерами, блядь, сидел и ждал атаки, блядь. Копил силушку и пел, блядь, черный ворон.

0: головой. В это время у него хуй стоял. Это головой, в смысле, он головку имел в виду. Она была очень большая. И он не знал, куда ее деть, Коль, куда преклонить, блядь. Он говорит, что ты вьешь, я хоть раз слю ее в пизду. А самому жалко было, блядь, экономил, сука, блядь. И вот когда вырывался на волю, вот тот он пизды всем давал. А там ему по пизде, блядь, белые, красные, зеленые. Кто подвернется, как пизданет, так мало не покажется нихуя. В общем, русский Че Гевара, ёптая мать, та же самая история. То есть, короче, тот не мог, например, ебаться, Че Гевара, да? В футбол хуёво играл, танцевал хуёво. А нас мог и в футбол, блядь, и, блядь, на этот самый танцевать, блядь, и куда угодно наш Василий Иванович, но не хотел, блядь, ради великого Коля дела, блядь. Ты веришь, Колян, это философия, блядь, ты пойми, сентенцию тебе могу сказать, блядь, всего этого, что ни одно великое дело не делается без отказа от другого великого дела.
1: О как, блядь, Коля. Чудеса продолжаются, называется, блядь. Ну, короче, этого я не знаю, да я уже сам досочинил, я уже сам Квентина Буратино стал явно. Я сейчас сниму, я все, таких фильмов наснимаю нахуй. Он так снимает. У одного, блядь, что понравилось, возьмет кусочек, блядь, у другого кусочек. Так с миру по нитке, голому рубашка, блядь, да еще какая нахуй. О, блядь. Та спокойно села и отпиздавала, блядь. В Осаку, нахуй. Все, не знаешь, где Осака? Осака. Остров такой, блядь. В Японском море, между японскими островами, блядь, остров. Там, говорит, живет великий учитель, блядь. А, остров Окинава, а город Осака называется, правильно, блядь. Ну, сука, ты тоже нахватался географии. Окинава, правильно, там базы эти американцы. Окинава, ёптать, да, бля. Ну, короче, в Осаку, блядь, в эту... Прилетай, ну, все как в кино, ёптать.
0: Где бабки взяла, блядь? Куда она, нахуй? Чем питалась, блядь? Какие лекарства, нахуй?
1: А так, выдернул, нахуй, все. Из себя эту ебаную питательную смесь и ушла. И пизды всем дает.
0: Где ее родственники, блядь? С кем она живет? Где ночует? Похую.
1: Это неинтересно все. Это бытовуха, нахуй. Святым духом, нахуй. Святым духом.
0: Где денег взяла на полет?
1: А нихуя не понятно. А вот так вот у меня все. Села на самолет, говорит, дайте мне девочка японская, блядь. На Осаку, блядь. И все. Так, говорит, получите и летите. Да, заплати, говорит, и лети. Чем ты заплатил, блядь? Короче, отлетела нахуй. А все-таки ты знаешь, Коля, хорошо, что ее ебли в коме. Это великая стимуляция и позволил ей встать. Это я уже додумываю, блядь. Вот если бы не ебли в коме, блядь, она бы такой силы не набралась. Сколько в нее питательных веществ вхуячили, блядь. Чувствую я, а? Коля, блядь, то-то нахуй. Ну, зато она, наверное, вряд ли забеременела, потому что у нее, наверное, был кесарево сечение, нахуй. Поди, если ребенка, наверное, вынули вместе с маткой, нахуй, пизду, и там зашили все, нахуй. Ну, от этого еще легче стало, блядь. Она еще, блядь, более такая... Полая, блядь, мускулистая сала. Все, нахуй. Так что вот все не делать, все к лучшему, нахуй. И вообще, Коля, по подворотням надо полегче ходить, блядь. У тебя вот есть тенденция, блядь. Меня нету, да я куда-нибудь отскочил. Так ты, сука, куда-нибудь пойдешь к алкашам, блядь. К алкашам, нахуй ходить, блядь. Вот у нас один доходился, блядь, тоже товарищ, блядь. Ебало такое, смотрю, желтый весь идет. Ты что, сука, блядь? Моча почернела, нахуй, гепатит, блядь. Сейчас вообще тенденция, блядь. Ты смотри, сука. Ты руки, кстати, помыл, нахуй. Ко мне пришел. Ну-ка иди нахуй мой. Иди мой в пизду. И хуй заодно помой, блядь. Понял? Сука, гепатит, ты что, блядь? Это, блядь, 2 года пить ничего нельзя. Мы сейчас сдохнем с тобой. Хуй, мамин, блядь. Если ты, не дай бог, Коля, блядь, как морковка станешь, блядь, все, пиздец. Ко мне, блядь, не ногой. А все, потому что в подворотне с алкашами. Они, блядь, сука, полубомжи где-нибудь валяются где-нибудь нахуй, блядь. Я никогда, сука, в гараж приезжаю, блядь. Там мужики, о, сюра, бля, говорю, все, пиздец, отвал, руки в стороны, нахуй, чисто, блядь, не прикасаться, стерильно, нахуй, стерильность, блядь, знаешь, группа такая есть, неприкасаемые, почему их так называют, у Гарика, сука, все, блядь, не прикасаться, нихуя, стой, руки, блядь. Точно тебя тянут. Гарик был, блядь, тебя подруга. Руки, сука, я неприкасаемый, блядь. Понимаешь, это тенденция. В Одессе тоже парашу сделали. У меня тоже подружка. Девка красивая такая, статная, блядь. Пловец, блядь, такая она. Поплыла в Одессе, блядь. Приехали в Одессу, пойду купаться. Куда купаться, там холера только что закончилась, блядь. Или там, туда, сука, фекалии всю парашу туда слили, блядь, на этот пляж. Там только с берега будет смотреть. О, волны, блядь. Сел на лавке. Отливают, приливают. Взывание сколько посчитаем. Слушай, говорит, волну, говорит. А туда не ныряй нихуя. Ебал, ты развесишь, блядь, вот наглотаешься таких фекалиев, блядь. Вот она и плывет. А плавать хорошо, поплыла. Как говно в проруби, блядь. Уплыла. Далеко захуярил, блядь, ее не видать. Так это ж додуматься до этого. Плывет она, значит, плывет, блядь. Вдруг, блядь, хуяк удар по тыкве. Бум, блядь. А пиздец, сознание теряет нахуй. Естественно, фекалиев нахлебалось до хуя. Пока очнулась, блядь. И что ты думаешь, Коля, блядь? Какой-то мудак ловил на спиннинг рыбу, блядь. Так ебанул ей грузом по ебалу, блядь. Хуй знает где. Вот ты поставь туда 10 человек. И кто попадет нахуй на спор? Хуй кто попадет, блядь. А этот один мудак заебя, она одна там где-то. Хуй знает где. Попал прям по тыкве, блядь. Сука, гепатит. Хули, не купайся под Одессой, блядь. И ебало не разевай. И еще один кореш мой знакомый залег, блядь. Что такое, говорю, как же так? А это, говорит, блядь, тоже, блядь, токсический гепатит. Нихуя себе, блядь. Это что, токсикоза какого наглотался, блядь? Каких ядов принял в организм? Так что с ядами надо смотреть, Колян. Ты смотри, блядь, вот с водочкой, блядь, со всеми пирогами. Тут один алкаш говорит, ну хули, говорит, хорошая водка, ее, говорит, блядь, столько моря можно выжрать и сдохнешь нахуй, блядь. А плохой вот выпьешь и блевать тянет, блевать. Организм сопротивляется, не принимает, блядь. А я так думаю, а один хуй лучше от кислой сдохнуть-то, чем от плохой-то нахуй, блядь. Ну, паленой водочки, блядь. Я к тебе к тому, что ты, сука, блядь, насчет этого, блядь, помни, сука. Ко мне приходи, руки мой, блядь, и следи, чтобы эта тенденция, бля, вот эта вот, исчезла, бля, в новом году нам, нахуй. Нам не надо, блядь, гепатит. Нам нельзя, блядь, два года не пить. Мы с тобой этого не выдержим, Колян, блядь. И никакой честный, хороший человек, блядь, этого не выдержать, блядь, напряжение такое. Как надо снимать, блядь, напряжение. Есть, которые не напрягаются нихуя. Но это ж, блядь, это ж йоги, нахуй. Это кама-сутра, блядь, и йога, блядь. Такие, блядь, мы нам с тобой это тяжело, блядь. Мы с тобой ноги уже не согнем нихуя, в лотос не сядем, блядь, в цветок, блядь. Сами как цветки, блядь, засохнем в пизду. Если не будем, немножечко выпивать, блядь, по-побожески, по-хорошему всегда надо. Так что давай наливай, блядь, давай пизданем, блядь. Новый год приближается, блядь, у нас еще не в одном глазу, блядь. Но думаем, что мы так постепенно, постепенно, но не перенапрягая организм, Коля, придем к Новому году. И все тенденции, которые в этом году были мрачными, просто мерзкими тенденциями, они немножечко, блядь, свой так этот пыл-то поуберут в пизду. Мозгами сюрупят, блядь. Что там одни дураки думают, что на зоне что сидят, блядь? Нихуя, нихуя, блядь. Разные судьбы, разные, Коля, давай вот выпьем за судьбы, блядь. Чтобы, как говорится, от сумы, от тюрьмы не зарекайся, но чтобы этого не было, блядь. Выпей по этому поводу. Надейся на лучшее, бля. Чтобы судьба миновала. И в мультике в моем столичном, блядь, сувенире есть фильм. Ту, ёб твою мать. Песня есть. Судьбы, блядь. Там про судьбы поется, нихуй собачий, блядь. Может быть, саундтрек какой-то, блядь. Я тебе скажу. Ну, короче, блядь, да, конечно, хули я тебе пересказывать не буду, конечно, вот эту, блядь, эту ебаторию, блядь, с этими беспризорниками. Там, блядь, Макаренко, нахуй, как сейчас помню, блядь, вышел, блядь, за сраку всех из подвалов потащили. Они кувыркаются, брыкаются, блядь, помыли, побрили кого надо, где, блядь, ну, кого под мышками, кого, блядь, под сракой, блядь, побрили, они все такие чистенькие, блядь, заебанные, блядь, давайте, говорит, будущее светлое строить. Они говорят, да идите вы нахуй, блядь. Что вы светлое будущее, бля? Мы еще, блядь, от мандавошек не избавились, нихуя, говорит. Да ладно, говорит, блядь, мы, говорит, вас научим. А там только такой артист, что ли, такой, бля, Коля Баталов такой был, знаешь, такой с прищуром, блядь. Вот брат, знаешь, такой Лёха Баталов, Лёша такой Баталов, ну он такой, такой, блин, такой худой, такой, ну, симпатичный такой, он, вот, летят журавли, бля, ну это трагедия, бля, как он там играл, бля, там операторские находки, бля, камера крутится, он погибает, он падает, у него все в голове крутится, камера крутится, вот так, ой, бля, как передали, это, сука, было одно из первых такой, блядь, вот. Как сейчас помню этот кадр, бля, Коля. Ой, что-то я замечтался, бля. Хуль там про кадр, наливай, пизда. Ну, наливай, наливай, пизду. Я, видишь, как вот в лирику впал, блядь. Ну, хули, когда хороший артист, блядь, он все лирик, все трагик, блядь. Хоть циник, блядь, как тот же Михаил Иванович Жаров, блядь. Который Зиганта играл. Вот, ты понимаешь так? А вот Базёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука, вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука, он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям самоцветно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насярохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают, таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьмёшь, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, ещё пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, или совсем, бля, такой. Ель ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там, мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок, ты не пугаешь, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь. Засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У нее работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чё-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок, он пока лежит, смотрит, бля, букетиком. А красивые цветки, какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, этот, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то этот. Поделочный, блядь, сука. Не яшма, ёб твою мать. Да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь, ты, сука, блядь. Я тебе говорю, этот, у них камень, блядь. Ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить отправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич, знаешь, заступился, говорит, я, говорит, постарше, блядь, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я, блядь, дам окуськов. Ну, приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, окуськов все нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпта мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпта, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта мать. Ну, захотел кучку, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать его сам. Говорит, я, говорит, так кучков, сука, я тебе дам кучков, учи, бля, малого нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твой мой, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усел, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь. Я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел? А хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь. Он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь. И не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпта, вот хочу и все, говорит. Да ёпта, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбарый, этот, барин, говорит, выпей ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь, там хуй за тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделать-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, три часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, одну только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда? В корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, блядь. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тут все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну, ёб твою мать. Если ты про каменный цветок, что он тебе, блядь, на залупке, если он надевать его, блядь, этот каменный цветок? Ну, успокойся. Не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, тут камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, он тут же, говорит, ну, уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит. Ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну, пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То-то мне выебываешься, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе.
2: Во как, блядь, повернуло. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь, ну пойдем ко мне в сад, нахуй.
1: Ну пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь, у меня там дохуя больше.
2: Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни самоцветные, блядь, все звенит, блядь.
1: Ну все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну вон он, нахуй, лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь.
2: Ой, блядь. Ну, он посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь.
1: Потому что глубоко смотрел, куда?
2: А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов.
2: Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
1: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, не ограниченное творчество, блядь.
2: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь, а так для себя, вот для творчества.
1: Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень.
2: Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь?
1: А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу, плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец.
2: И больше не вернулся.
1: Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь.
2: Нихуя, я думаю, Колян, это не так.
1: Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёб ты мать. Он, может, Данилович-то он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельце, блядь, нежно.

точно можно свести все на простую половуху, но она волшебница, ей, блядь, все это. Она говорит, нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалка, камень разосветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, высокого творчества, блядь. Это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить? Она ведь смешная, блядь. Сисюшка, знаешь, это, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. Ну, какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и весь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... О, ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, чей нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои... Философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках. Но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, в рот мне чих-пых, блядь, даже слеза меня прохватил, когда тебя увидал на родной кухне, блядь, сука ты, сколько ж мы не виделись, блядь, полмесяца, сука, я пропадал, блядь, в жарких странах, в жарких краях, в рот меня чих-пых, блядь.
1: Коля, и пригласили меня кореша мои, драгоценные, бля, банкиры, ребята, которые устали уже от буржуазного строя, бля, посмотреть, как там на Кубе социализм процветает, блядь. На праздник 1 мая, ёб твою мать, демонстрация, соскучились и деньги считать, пора и походить, повыёбываться, на знамена посмотреть, в рот меня чих-пых. Ну а я чё, блядь, я человек простой, а чё не поехать, раз везут, блядь, за такие-то бабки, блядь. В страну социализма. Ну и поехал я, Коля, во все тяжкие, бля. Так вот, я говорю, кореша мои, нахуя, говорю, кореша, я с вами туда поеду, бля, говорю, что я там буду делать, бля, говорю, ты что там, зельнаш, Федька Кастров, бля, ёпта, Фёдор, ёпта, Фёдор Кастров, бля, сука, он ещё и фамилия у него Русь, бля, ты понимаешь, абсолютно русский человек. Короче, я не об этом, Коля, бля. Они говорят, поехали, говорят, поехали. Чувствую, у меня сердце, блядь, всё это вот... Свербит, не хочется мне, блядь, оставлять родные пенаты. Я говорю, там жарко, сука, ребята. Он говорит, там всегда одинаково, нахуй. То есть погода всегда одинаковая, зимы нету, бля. Я говорю, сейчас, говорит, там наступает сезон дождей, бля. Я говорю, о, бля, хорошо, что дожди пойдем. Ну, согласился, блядь, ну, скрипя сердце, Коля, блядь. Чуяло мое сердце, блядь, я в социализм попаду, блядь. Ты знаешь, Маяковский, сука, писал? В 20-х годах, бля, он там побывал, сука, и писал, бля. В Гаване все разграничено четко. У белых доллары, у черных нет. У них и сейчас их нет нихуя. Какой хуй разница, блядь? Я говорю, Фидель, ёпты мать, куда ты деньги деваешь, нахуй, народные, блядь? Нет ответа. Опять, Фидель, ебать тебя в

0: Где народные бабки, блядь? Нет ответа. И тут Коля вспомнил великого Гоголя, блядь. А ты знаешь, я знаток Гоголя, блядь. Когда он сказал: «Русь, тройка, куда ты нахуй несешься, блядь? Дай ответ, блядь!» Нет ответа, блядь. И тройка нихуя не дает ответа, блядь. И Фидель Кастро: «Русь, тоже не дает нихуя ответа, блядь». Когда я начал разбираться, блядь, я говорю: «Блядь, как же вы тут на Кубе живете-то нахуй?» Когда меня первый раз за жопу схватили: «Мыло, блядь, мыло нахуй давай, блядь». Я говорю: «Как мыло нахуй?» Я говорю: «Я с собой нихуя не взял. Я с ним не мыться нихуя, блядь». Они говорят, у них, знаешь, как мыло по-ихнему, блядь? Савон, савон. Они хватают, говорят: «Савон, савон». Я говорю: «Какой нахуй совок, блядь, пизду еще?» Я говорю: «У вас тут кругом совок, блядь». Говорит: «Савон, савон, мыло, блядь». Я говорю: «Блядь!» А мне кореш один говорит: «Ты знаешь, блядь, возьми с собой кусок мыла нахуй, блядь, а лучше два. То есть ты за это мыло нахуй можешь бабу там мылить целый день». Я говорю: «Ёп тебя, неужели, блядь, такое возможно?» Я говорю: «Плесинки, не говори, нихуя, блядь, блядь». И забыл я все, мыло нахуй, блядь. Ну привыкли к хорошему, ёб кругом мыло нахуй на каждом углу, блядь. У меня у матери вон целый слад лежит, блядь, в подвале, как откопал нахуй, она уже все зеленое стало, блядь. Представляешь, сколько бы я баб мог выебать на Кубе за это мыло, блядь, все погибло нахуй, все прахом пошло, блядь, мне бы раньше приехать, блядь.
1: Ну ты, Рому-то наливай, ёпты мать, ты поменьше половину, он же тоже забористый, пиздатый, так особо-то стаканами-то не дуй, ёпты мать. Наливай, я тебе сейчас другое вспомнил, ёпты, Коля.
0: Вот что у них хуёво, блядь, что у них водяра нету, блядь. Ну ты знаешь, это вот потому что, блядь, неразвитый социализм, блядь. Он уже так, уже обосратый такой. А у нас когда развился охуительно, у нас одна водяра, блядь. Ну у них своё развитие, блядь, потому что водяра делается у нас из пшеницы, а у них только сахарный тростник, блядь. Насчёт самогона у них в этом отношении, блядь.
1: Браску на базаре продают, самогон продают, всё прекрасно, сука. И причём... Пиво сколько?
0: Доллар, блядь. А мясо, блядь? А доллар, блядь, нахуй. И все по доллару, блядь. А кокосовый орех, блядь, нагло у меня ёбнулся вчера, блядь. Доллар, нахуй.
1: Все с неба падает, блядь.
0: О, ты точно понял. Просек, просек, сука. Правильно. Задача кубинца, во-первых, прожить день, блядь, не в жаре, а нормально, блядь. То есть влажность, блядь, пиздец, все потеет, все просто. Поэтому днем нихуя не работают, блядь. Только жопой вертят, блядь. Ну, веришь, нет? Но с утра все, сука, блядь, я помню, мы все с утра отъезжали в Гавану, бля, и, сука, в 6 утра все, сука, на этих скотовозах, блядь, все стоят. Блядь, у них скотовозы, знаешь, такие, блядь, автобусы, типа, заресоченные, блядь, они туда залезают, и все за решетку держатся, блядь, и жопа к жопе. И всех друг друга, короче, как толкнули, все друг друга ебут там, блядь. Просто кошмар, жуткий, антисанитария, блядь. Но едут все, на велосипедах тоже все гребутся, блядь, рикши, блядь. Ему китайцы поставили 1 000 000 велосипедов, блядь, и рис все время им, сука. Но рисом нас заебали, блядь. Мы решили прожить по-простому, по-народному, блядь. Знаешь где, блядь? Коля, не поверишь нихуя. В 5-этажках, блядь, только они 4-этажные. Наши строили, блядь, панели, блядь. Сука, вот, блядь, я вот маляр, сука, по зоне 2-го разряда, сука. Я посмотрел, блядь. Ну ты, сука, панель-то здесь поклюй, пизда. Ну здесь, блядь, с раковинами нахуй, блядь. Взяли, блядь, заебенили мелом, блядь. И пиздец, блядь. А там перегородка между... Здесь я с корешем, блядь, а там другие 2 кореша, блядь. А между ними вот вставлен вот такой шкаф, блядь. Из какого-то ёбаного такой фанеры, блядь. Её повело уже, блядь, ну не знаешь, с какого года, нахуй.
1: Один раз, блядь. Это, сука, доказательство лишнего кубинского темперамента. Это я сглазил, Коль, я всегда нахуй сглажу, блядь. Я говорю:
0: сука, как тихо, блядь, а? Смотри, панельный дом, блядь, вот такие, сука, и сели, блядь, там, сука, блядь, не то что тараканы.
1: А у них тараканы, блядь, кукарача, нахуй, там, блядь, такой, блядь, ебётся, блядь, лезет, нахуй.
0: Бля, не то что, блядь, глиста не пролезет, блядь, и так тихо, блядь, и вдруг я слышу:
1: у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у
0: блядь, кому-то плохо нахуй. А кореш мой, который через шкаф все слышит нахуй, говорит, это неплохо, говорит, это кого-то ебут. Я говорю, как ебут, блядь? Не может этого быть, блядь! На Кубе, как в такую жару можно кого-нибудь ебать, блядь? Говорит, ууу! А-а-а! Мужик орёт, я говорю, блядь, ну баба-то не кричит, значит, мужика ебут, что ли, блядь? Вы что, блядь, нахуй? И тут я, блядь, я говорю, дух, сука, только хотел глаза зажмурить, блядь, выключил этот ёбаный кондиционер, ебать, ёб сраку бакинского производства, блядь, хуй знает какого года. Вот знаешь, как работает? Я говорю, блядь, я не уснул, сука, я не могу, у меня судороги начинаются, блядь. Он говорит, нихуя, блядь. Я говорю, соседу, говорю, кореш ты мой драгоценный. Я говорю, можешь выключить нахуй? Мне в уши надуло, блядь. У меня, говорит, барабанные перепонки из жопы вылезают. Я говорю, как дует, блядь. В уши мне, блядь, надуло, блядь. Говорит, сука, говорит, лежи, терпи. Я говорю, ну раньше я раз залупу выну, я голый, я через залупу буду охлаждаться. Знаешь, как собака через язык, блядь. А я через залупу. Я вынул залупу-то, блядь. Я говорю, о, блядь, я говорю, вот оно, легче. А в это время там, блядь. У них то ли витаминов не хватает, то ли нихуя. Они любят это дело. Я говорю, ну сколько же можно ему так ебать? Я, блядь, это невозможно. А Коля говорит, точно, говорит, ебут. Я говорю, ну не ебут, я говорю, насосут, блядь. Точно, говорит, она ему, говорит, точно сосет. И тут я понял, что это он кричит, блядь. Час она ему сосала, блядь. Это какое долготерпение. А утром кореш из соседней комнаты говорит, точно, говорит, ебли. Как? Потому что потом баба застенала. Я говорю, это что, сейчас он стенал, блядь? Кубинский секс. О, кореш ты мой, я убедился, блядь. Питание хуёво, но размножение идет полным ходом, блядь. Ты веришь, нет? Кругом детишки, блядь, сука. А тут я тебе могу сказать, Коля, хоть это и, блядь, тоже вопрос такой, блядь, но возникают всякие мысли по этому поводу, блядь. Вот куда я тебя, блядь, сейчас двину, блядь. Пошли ему в магазин, бля, Колян, ёб твою мать, наливай. Плохой магазин. И ты веришь, нет, как в детство попал, блядь. В юность свою, блядь, в городе Новосибирске, блядь. Заходю универсам, там нихуя. Вот то сделай сам, называется, блядь. Сам купи, блядь, сам продай, сам съешь, нахуй, сам себя, нахуй, блядь, понимаешь? И в уголке стоит рома-бутылка, блядь. Большая бутылка желтого самогона, блядь, говорю. Ну-ка, дайте-ка мне, нахуй. Дают, блядь. И, плиз, мол, блядь, нам соли. Ну, там все понятно, нахуй, хули там. Она говорит, хули, по глазам видно, что пиздец вам пришел, ребята, блядь. Вижу, блядь, пиво стоит нахуй, а у них только маленькие, блядь. Только по 350 грамм. Вот такие вот, сука. О, без наклейки, без хуя. Черная, бля, бутылочка, пиздец. Я говорю, о, и стоит 10 песо. Ёпты мать, я говорю, копейки нахуй. Я говорю, даю 20 песо. Я говорю, принесите, пожалуйста, блядь, две бутылочки. Она говорит, сейчас, нахуй, и исчезает, пиздец. Я говорю, куда нахуй? Менять пошла, что ли, блядь? Слышь, нахуй, хуйня какая, блядь. Возвращайся, мне эти песо въебало, говорит, нет, нихуя, блядь, но. Я говорю, как ну, блядь? Я деньги даю, блядь. По талонам, блядь, ебать, все в сраку для ветеранов войны, нахуй, блядь. Какой войны, хуй, никому не известно, нихуя. Только для серых профсоюзов, блядь. Ну так, и куда ты встал, попиздовал, скажи мне, блядь, сюда. Поссать! О, блядь, сырома раз так сейчас сосут, блядь. Такого не бывает, нихуя, блядь. Только с пива с хуёвого только так сосут, блядь. Садись, блядь, я дальше тебе рассказываю. Мудель горемычный, блядь. Море далеко, блядь, 60 км. Ну, это недалеко для нормального человека, блядь. Но на этом дрендулете, бля, на который нас посадили. Ой, бля. Коля! Я у меня сраку всю растрясло, бля. Геморрой вылез, глаза на лоб, нахуй. Я стучу уже, блядь. Сквозняк ебашит такой, иначе просто не вылезешь, нихуя, блядь. А это пердит перда, бля. Сейчас 20 добирались, нахуй. Я говорю, блядь, когда не кончится дорога, нахуй, или нет? Ебать вас сраку, куда везете, нахуй? Но, правда, приехали, блядь. И тут все было забыто, блядь. Пляс, сука, называется Гвардалавака, нахуй. Я говорю, что такое, блядь, Гвардалавака, нахуй. Говорит, ну так называется в народе, говорит. Типа, похорони корову. Я говорю, нихуя, если коров здесь хранили, что ли, блядь. А песочек мелкий, блядь. И, да, блядь, пальмы, блядь, всем хорошо. Прям в море, нахуй. А вода соленая, аж глаза, да, блядь, разъедает, нахуй. Говорю, нырнули, блядь, это все океан, тихий. Я говорю, ёпта, он действительно был тихий, блядь. И эти, блядь. Только я, значит, 5 грибков сделал, чувствую, по яйцам кто-то скребет. Я говорю, о, блядь, акулы, нахуй. Я говорю, прощайся с яйцами. Говорит, какие нахуй акулы? Говорит, тут моя кореша. Говорит, ты что, мудила? Ты до акул там будешь плыть, блядь, сука, да хуй, знаешь, сколько лет, блядь. Я говорю, а что ж меня по яйцам скребет? Чувствую сейчас, блядь. А это, говорит, морские ежи. Раз, сука, ежа-то мы поймали, блядь, как его, сука, взяли-то, блядь. Я, бля, вижу, вышло, и хуй возьмешь, блядь. У нас отшевелится, вот так вот, блядь, есть. Я говорю, как ты, сука, передвигаешься там, как ты живешь, блядь? Пидор ты гнойный, блядь. Ёж не отвечает. Молчи, нахуй, все. Как язык проглотил, нахуй, блядь. Тут пошла волна, бля. Ты веришь, вот такие выскакивают. Во, бля, Коля. Она поебала. И так, звезды, блядь, вот такие выскакивают. У них какие, знаешь, такие, не вот эти вот, блядь, остроконечные, нахуй. А мять, такая хуёвенка, она не как цветочек, блядь, нарисован. Ведь прям цвету красоты, блядь. Вот. То, блядь, это вот
1: Точно, Коля, аленький цветочек. Блять буду. Только Настеньки не было нихуя. Все были родные кореша, блядь. Так Настеньки хотел. Прости, не то сказал, блядь. Вот я чую, все это наш, блядь, тогда. Наш купец, ебать его в сраку, попал точно на Кубу, блядь. Это и есть, блядь, остров вот этот, который его выкинул нахуй. Но далеко сплавал собака, блядь. Это вот далеко, это все такие, блядь, это вряд ли, блядь, сука, в нашей сказке такой отразится. Это, блядь, на этом нахуй, на судне, блядь, этом ебаном рабля можно, сука, было туда попасть. Ну, а этот, блядь. Наш купец. Ну, хуй с ним, похоже. Ну, сука, материк, ты пойми, нет, остров. Хуй ты остров, блядь. Там хуяришь, блядь, мы когда из Гаваны похуярили в эту, блядь, нахуй, вот туда, нахуй. Вот Сантьяго, хуяга, блядь. Это был пиздец, блядь. Вот это мы от меня транспорт там потрепали. Они сами сидят в жопе, понимаешь? Тут логика какая, Коля. Они сидят глубоко в жопе и хотят, чтобы все вместе с ними сидели, блядь. Ну, ёпта, блядь, это же просто, блядь. Я говорю, это абсолютно, ну как же Маяко, как он был про... В Гаване все разграничено четко, блядь. Ну, точно сказал, у белых доллары, у черных нет. Поэтому, говорит, Вилли, блядь, Вилли. Ну, негр такой, Вилли, пизда. Стоит со щеткой, блядь, у Энри Клей энд Бок лимитет. Так теперь от этого лимитета там хуй остался только, блядь. Он уже не стоит со щеткой, он стоит со щеткой, но уже не просто в пизде стоит, понимаешь? То есть не у Энри Клей, блядь, раньше он стоял, там ему и хоть денег дадут, блядь, а тут просто хуй покажут, блядь, ну, в лучшем случае, сраку, блядь. А сраки, Коля, на Кубе очень большие. Это я тебе прямо скажу, блядь. Ты, может, конечно, удивишься, налей вот сейчас чистить рому, блядь, потому что ты просто охуеешь. Я еще за камеру снимал, я тебе еще сейчас покажу, блядь. Нет, ты не пугайся, про камеру забудь, ёпта, у нас камера своя, бля. Я имею в виду Panasonic, ёпта, пизда. Просто, компакт-диск нахуй. О, снимаю, блядь. Иду, я говорю, решил посвятить себя полностью кубинским жопам, бля. Ой, блядь, это что? Ну, ты знаешь, нет? Ты знаешь, нет? Я тебе так сею. Смех хуёвый, Коля, ты вот сейчас смеялся, блядь, каким-то, блядь, утробным рыбным смехом. Ну, что ты смеешься, блядь, пизда? Ты просто не видел нормальной, блядь, кубинской сраки. Особенно у негритянки, блядь. Какой-нибудь, блядь. Она скребет ею по асфальту, пизда. И более того, сука, платьев-то нет нихуя, дорого стоит нахуй. Все на доллары, блядь, ухо, покупай. Они все ходят в леггинсах, ёпты мои. Не знаешь, что это леггинсы, блядь? Ну, эти, в обтяжку, блядь. То есть все в обтяжку. Она еще как в полоску, блядь, как арбуз, нахуй. И срак у нее, кажется, блядь, ну просто шире, блядь, трех маминых, нахуй. То есть все скребет по асфальту, блядь. Вот она скребет ей по асфальту, блядь. А вот так, чтобы, блядь, красивенькую, одна стоит тоже, блядь. Думаю, ну как же ты с такими, блядь, штанами, нахуй? С такой сракой ходишь, блядь. Ну это же невозможно, блядь. Вот так мы ходим, ходим, блядь. Думаю, кореш ты мой драгоценный Фидель. Блядь, народ у тебя получает 29 граммов кофе в неделю. Ебическая сила, блядь. Кореш мне признался один, блядь, драгоценный. Вот чем и держит Фидель. Ох, сука, хитер, блядь. Никаких этих, блядь, законов, блядь. У него, на него Легачева нету, блядь. Вот Легачева, блядь, у них давно все перевернулось, нахуй. Он бы им запретил, блядь, а самогон. Народ тут уже, блядь, не выдержит охуительно. И революция, блядь. И пиздец Фиделю, нахуй. Но здесь нет, нахуй. Доллар свободно, нахуй. Самогон свободно. Пиздец. Все, все народу надо. Вижу, объебаны мозги, как у нас в свое время, блядь. Сахару они делают 8 миллионов тонн, блядь, за одну эту копру, сопру ебаную, блядь. А сахар по талонам, блядь. Им китайцы рис поставляют, все, рис. Какой рис-то, блядь, думаю. Китайцы, сука. Они, мало того, блядь, миллион велосипедов захуярят, они все на велосипед хуярят, блядь. И рикши, блядь, у нас один прокатился, говорит, сука, говорит, западло. Даже банкир, понимаешь? Ну, сука, и то все замучило, блядь, веришь, нет? Он, говорит, потом изливается, говорит, на бугор лезет на этом, блядь, велосипеде, а я сижу как говно. Вот чувствую себя просто гадом, блядь. Капиталист ебучий. Я здесь, говорит, чувствую себя не очень хорошо, блядь. Потому что так и норовят объебать, блядь. А там на Кубе, говорит, просто гадом. Социализм обусывает, а я как гад сижу и измываюсь над родным рикшей, блядь, ёптая мать. Он и не негр главный, белый, сука, блядь. Прёт, как собака, блядь. Походу, зарабатывать хочешь себе? И всего стоит, говорит, доллар. А вот теперь, Колян, сука, подожди, не пей нахуй о главном, блядь. Хотя, сука, не знаю, для тебя главное это или нет, но это, блядь, бросилось мне в глаза. Так, сука, только я оттянулся, Колян, вдруг, блядь, опять звонок нахуй.
0: мы, говорит, вас приглашаем нахуй на большую политическую акцию. Я говорю, ой, ебать, мои старые костыли. А у них политические акции постоянно. Просто постоянно они не прекращаются нихуя. А как ты думаешь, блядь, социализм-то? Мозги надо ебать народу по полной программе. Вот я сейчас ему мозги, ты меня слушаешь, блядь? А там обязательно каждый день митинги, блядь. Каждый день, сука. Я смотрю, в толпе стоит. А вокруг него флажками. Все машут, машут, машут. Значит, пули отгоняют нахуй. На него было 605 покушений, пизда, понимаешь, нет? И все машут, блядь. А он так стоит, борду опустил, мрачный, но стоит, сука, не сидит. Жара, блядь! И один хуй какой-то, блядь. Не один там их дохуя хуев. Один, блядь, в пиджаках, все в галстуках. И все пиздячие. И ты веришь, нет, Коля? Я все понял. Пью пиво, блядь, и все я понимаю. Планы мы перевыполнили по сельскому хозяйству столько, тростника собрали столько, столько мы еще заебеним, империализму в жопу засунем, блядь, на самый свободный остров, народ у нас в полном праве, мы всех ебали, блядь, все хорошо. И так, блядь, часами. Часами. Ты веришь, нет? Я тебе говорю, Колян, ты пойми, там везде на каждом углу Че Гевара, блядь, и фигуры, блядь, Фиделя стоят на дороге, блядь, из фанеры выпиленной нахуй. То есть... Помни, где ты нахуй. Ой, блядь, что сказал? Фидель на тебя смотрит. Чего, блядь? Из фанеры, понимаешь? С бородой нахуй. Я говорю, ну это уже, блядь, может быть, кощунство, блядь, из фанеры Фиделя вырезать. Ну хотя бы, блядь, отлили из бронзы. Ну хоть дорого стоить будет, блядь. Из бронзы, ебать. Из фанеры режут, пилят нахуй. Поставили, блядь, борду приклеили. Фидель, пиздец стоит, блядь. Товарищ Че Гевара нахуй на тебя с каждого угла, блядь, целится. И вот они с ним везде, блядь, Коля. Ты веришь мне? Короче, Коля, вот я тебе что скажу. Вот, конечно, блядь, свободы там дохуя на Кубе, блядь. Охуительные свободы, блядь, вот. Свободы охуительные, блядь. Мы даже попробовали там попросить, блядь, этого климатического убежища. Потом кому пришло в голову, ёбнемся нахуй, ребята, блядь. А такой жары, блядь, никакого климатического убежища, блядь. Домой, нахуй! Ну, первый я, конечно, закричал. Домой, сука, на санки, блядь. На санки, блядь, хочу, блядь. И заплакал. Тут вся наша камера. То есть, ну как назвать нашу комнату еще как-нибудь нельзя, блядь, камеры. Ебать, все так зарыдало. И из-за шкафа через пролезь двое остальных тоже зарыдали, блядь. Под крики нахуй этого ебаного кондишена, блядь. Я говорю, дало нахуй свободу. Нахуй такую свободу, блядь. Свободу, блядь, не есть нихуя, не пить нихуя, загорать до хуя. Да, поздравляю вас, вы свободны, блядь. От всего, нахуй, блядь. От всего цивилизованного и нормального. Я сам вкусил, блядь, эти 70-е годы. Я побывал, Коля, как в молодость окунулся. Ёб твою мать! Конечно, хорошо быть молодым, но не таким голодным. Ебическое сыро.

Дурина квартира.

0: Вот ты понимаешь так. А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука. Вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука. Он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда, по каменям сибатсвьетно, там, у них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля, ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал, ну, барин знал, что у него в деревне там есть мастера. Этому Прокопичу все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми, ось, блядь. Это, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-то на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, ещё пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить. Нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё, там, попался, как Данилка, бля, а он сиротка, бля, недокормыш, кликуха у него, ну, совсем, бля, такой. Еле ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, бля, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь. Ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй. Ему собрали питание, рацион, говорит, пусть он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький все раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок, ты не пугаешься, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, бля, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел что-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал. А он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок, он пока лежит, смотрит, бля, букетиком. А красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, этот, ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то этот. Поделочный, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить подправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, говорит, ухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помырая, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, окуськов захотелось, говорит, я тебе, блядь, дам окуськов. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, бля, я говорю, вот что, человек, окуськов все нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёпты, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпты мать. Ну, захотел окуськов, бля. Он говорит, нет, сука, бля, вот за государство, родил, блядь, поручик, бля, ой, приказчик, ебать, он сам. Говорит, я, говорит, окуськов, сука, я тебе дам окуськов, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля. Данилка ему мозги все засрал, говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёб твою мать, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усёл, бля. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, бля, как же ты, блядь, овладел, а хули, бля, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, бля, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный, этот барин говорит, выпишет ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй за тоннаж какой, блядь. Ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ебаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделать-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, блядь, не зевай. Говорит, конечно, не зевай, за камень мудила, блядь. Тогда, может быть, зевай, блядь. Говорит, нет, блядь, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, блядь, а ты его только хуяк, и все, блядь. Как мастер. О, говорит, бля. Прокопчик говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, ну я в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, 3 часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, 1 только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, чуть помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал, о, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвожу, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда в корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень, ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ща, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, блядь. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну, ёб твою мать. Да что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что надевать его, блядь, этот каменный цветок? Ну, успокойся. Не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты. Пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуль ты, блядь. Она говорит, ну, Даниловска, бля, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. У тебя баба-невеста, а ты все ходишь, вот камни собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество. Ну, освободи голову-то, ёпта. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь, это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, бля. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% в план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёптай мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит, ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. То-то мне выебывайся, блядь. И потом не плачь, нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пизду ей. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Ты не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернула. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни сивоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, он, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормально, секунду. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов. Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
0: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь. В развитии, блядь, все, все лучше, лучше, больше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, не ограничено творчество, блядь.
1: Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь, скоро уже и свадьба, и хуятьба, блядь.
0: Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал... как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь его так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вазы оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу, плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами. Ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты мать. Он, может, Данилович, он, говорит, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он говорит, чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы, совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все, все другое, блядь. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнит ей, блядь, все это. Она же нахуй ей, Данил, блядь, мастер, нахуй. Все она, блядь, сексуальная маньячка, все, блядь. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мысалкой, камень разосветный, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что ей смесить? Она ведь смешная, блядь. Сисюлька, знаешь, эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, все природа, она и весь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри. Вот слушай Сюру, блядь. Сюра тебе дело всегда скажет, бля. Потому что Сюра, блядь, никогда, бля, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, чей нахуй, блядь. И всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет. В природе. В букашках, муськах, таракашках. Но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разгибай ты, блядь, мой бесценный, блядь.

Я тебе еще вот что скажу, а тенденции автопрома нашего, бля. Нахуй я их видел в гробу в новом году, бля. Такие тенденции, бля. Они ограждают по-всякому. И так вам. И уже иномарки эти не ввозить. Эти для ебу. Там уже дороже уже она осталась 100 раз. И, конечно, не повезешься, да. Охуелся, что ли, бля, привозить, бля. Не растаможишь нихуя, там, блядь, уже заебешься, бля. Чтобы только наши покупали. Только наши покупали. Так вот сделать тогда цены, чтобы такие были. Так они, сука, что делают, бля? Тут я прочитал одного кореша, письмецо, бля. Он занимается автомобилями. Вы, говорит, езжайте, говорит, в Латвию. Ёпта мать. Куда, кстати, товарищ от Лукашенко и ездит, бля, с фургонами, бля. И покупает там наши эти ебаные эти вот лады, блядь, хуяды. По 2500, блядь. Ну по 3, блядь, ну копеечно, понимаешь? А здесь у нас уже они и 5, блядь, и 6, и ёб твою мать. Значит, с нас можно драть, блядь. Со своих россиян, бля, автопром ебаный. Ты, значит, дерешь, а в Латвию, нахуй, по 2,5, нахуй, по 3 отпускаешь. Они оттуда тащат их, блядь, все, нахуй. Кто в эту, блядь, кто в Украину, кто в Белоруссию, блядь, только фургоны только. Блядь, мелькаются. Нихуя себе, подумал я, тенденция. Я просил такой тенденции, блядь, чтоб не было в новом году, нахуй. Нахуй нам мне эта тенденция нужна? Я на своей, блядь, судороге, блядь, езжу, блядь, там дребезжит, тут трясит, ну, правда, ездит, блядь. Дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр-дыр, дыр-дыр. Ну, я думаю, хочется что-то тихого, спокойного. Citroёn, что ли, купить, блядь? Сука. Думаю, Citroёn, заявился, блядь, Citroёn. Не подступишься, блядь. А тут, ёпты мать, такие цены. Нихуя себе, бля. Так что уж лучше нам как-нибудь это вот смягчить это все дело-то, бля. Чтоб народ уже спокойно мог выбирать, что ему хочется, бля. Ну, хочет себе кое-то, ну дай-то ему это, бля. Мы же живем в демократической стране, ебическая сила, раз вы уж этим так кичитесь. Демократическая, бля.

0: что, Коля, кореш ты мой бесценный. Все молчишь, сидишь, бля, молчишь, бля, сука, бля. Ну молчи, молчи. Ты у меня, знаешь что? Великий немой, блядь. Раньше Ленин говорил, блядь. Немое кино было, говорит. Это, говорит, великий немой. Говорит, это важнейшее для нас искусство, блядь. Кино имеется в виду, а не немой, пизда. Ну ты тоже немой, блядь, у меня. У нас еще один был, блядь, в застойные годы. Живее всех живых, бля, был у нас, бля, Леонид Ильич, сука. А ты у меня немее всех немых, блядь. Так будешь сидеть молчать, блядь. Уже Новый год на носу, блядь. Итоги надо подводить. Пизда, наливай. Чем мы пьем сегодня? Вертолет. О, блядь, он легкий, блядь. Легкий. Самолет, вертолет пошел, блядь. Смотри, не взлерепенься, блядь, то взлетишь нахуй, блядь. Спокойно потребляй. Так, пить, блядь. Лучше, конечно, взять ты сюда. Водочки хорошие, да, Колян? Я тебе так рекомендую. Взять лучше водочки, блядь. Ну, это, конечно, Зинка накупила, блядь, полный холодильник наставила, блядь. Ты что, Коля, ёптань, мобильник что ли завел? Пизда. Выключи нахуй, блядь. Я тебе что, в театре, блядь, объявлять? Мадам и месье, бля, просьба выключить мобильные телефоны и пейджеры, блядь. Я как-то по пейджеру дам, блядь. Пришел ко мне на кухню с мобильником, блядь, завел, ёб твою мать. Оставил бы дома, блядь, хоть никак. Спишь с ним, наверное, блядь, под подушку кладешь, блядь. Кто тебе там звонит-то, блядь? Кто тебе, ну, должен звонить-то нахуй? Я если только тебе позвоню, так ты мне телефон не дал нихуя, блядь. Спрятал и сиди, довольный, блядь. Выключи нахуй. Все, блядь. Ну, на все я остановился, блядь. Берешь водочки, сука, бля, лучше, хороший, бля. Все, спирт был люкс. Люкс, берешь люкс, бля, значит, наливаешь, бля, себе, ну. Ну ты-то, ты всегда переливаешь, бля, сука. Ты слушай меня, бля, смотри. Ты берешь, бля, наливаешь, бля, грамм, ну, сука, в стакан. Такой хороший только стакан, не граненый, бля, чтоб душа радовалась, чтоб такой гладкостенный, знаешь, в Икее продать такие здоровые, блядь, рубля по три, блядь, сука, правда бьются нахуй, я купил тут как, ёбнулся, бля, вдрызг, сука, бля, ну ты спокойно, не надо бить, блядь, берешь в него и на дон, наливаешь на донышки, блядь, так хорошо, чтобы было грамм 50, и туда, значит, вот этого уже тонику, бля, ну какого, бля, лучше? Лучше битер-лимончику, сука, он мягчит, блядь. Мягчит и забирает хорошо, аккуратно, блядь. И очень укрепляет ягодицы вся эта смесь, понимаешь, Коля, блядь? Ну, это Зинка купил вертолету тут, блядь, тут, конечно, блядь, химии дохуя, ну так, мягко берет, блядь, чтобы не сразу упасть. Тоже, заметь, блядь, 8,9, блядь, вишня, ананас, блядь, ананас разгружает, блядь, тебя. Ну, в общем, все понятно, блядь. Короче, блядь, Коля, хули мы сидим с тобой, блядь, пиздим. Итоги все равно надо подводить, блядь, Новый год на носу, блядь, год прошел, никуда не денешься, блядь. Отдай, не греши, блядь, и все, что было в этом году, блядь, прошло. Но тенденции, блядь, и прогнозы, блядь, какие-то в голове накопились, блядь. Все было в этом году хорошего, блядь. Ты знаешь, блядь, то ли с возрастом, Коля, то ли, блядь, со временем стал я замечать, что нихуя хорошего, бля, в жизни не происходит, бля. Дети растут, бля, почти выросли, любовь кончилась вся в пизду, понимаешь, блядь? Бытовуха, блядь. Вот ты ко мне приходишь, сука, каждый день почти, блядь, тоже меня заебал маленько, бля, хоть раз в неделю бы ходил, блядь. Ну, извини, это я так пошутил, пизда. Я всегда рад тебя видеть, бля, хуй делать ты еще, ёпта моё. Ты никуда не хочешь, ты только с кухней своей на кухню мою, блядь. А я, сука, в метро езжу, блядь. Иногда, блядь, сука, на машине рассекаю, бля, иногда. Потрясу лавочки, конечно, бля. Тенденция к пересягиванию появилась, блядь, заметил я в метро, блядь. Раз стою, блядь, выходить, сука, смотрю под ногами какие-то змеи, блядь. Думаю, ёб твою мать. Вот они, мутанты, до метра добрались, блядь. А это мода такая, Коля, тенденции у баб, блядь, носки ботинок стали по полметра нахуй, блядь. Ёб твою мать. Я стою, смотрю, ой, блядь, как не наступить. И так, блядь, уже сразу наступил, блядь. Ну потом думаю, сука, пардон, пардон, извините, как джентльмен, блядь, говорю, успел на выходе сказать, я говорю, ну, конечно, он плоский стал, блядь, этот носок, нахуй, там пальцев-то нет, нихуя. Я потом говорю, ну хули, один сегодня отдавился, нихуя ей. И я говорю, пардон, пардон, а в следующий раз стою, опять две бабы стоят на выходе, о, блядь, я уже ногу задрал, как сиганул, нахуй, блядь, пересягнул. Вот так замечу, блядь, появилась тенденция к пересягиванию в старом году, блядь. Ну, думаю, что в новом она продолжится в охуительном размере, блядь. Всем понравилось эти длинные тапки таскать, блядь, с носками. То ли под сраку удобно давать им, блядь, мужикам, что ли, блядь, отбиваться ими удобно, не знаю. Наверное, удобно держать. Снял, представь, за носок схватил, как каблуком пизданул по голове, блядь. Это же, блядь, какая самозащита, блядь, а? Ты веришь, нет? Теперь я претенденции, блядь, к этому самому, блядь, к организованной преступности, блядь, Коля. Она же организуется, блядь. А некоторые есть. такие маньяки-одиночки, блядь, которому тоже в глаз, блядь, можно дать каблуком нахуй. В темном переулке, блядь, где когда-то скитались урки, блядь, Коля, ну это уже все, пиздец. Отскитались маньяки, блядь, ходят, сука, по двору. Один вот поет этот наш кореш драгоценный. Маньяк, блядь, в подворотне маньяк. И все тенденция, блядь, они как повылазят, блядь. У них тоже сезон, кстати. У них тоже посезонка, блядь. Они, сука, сидят там, точат ножи, блядь. Потом как повылазят, блядь. Ты будь осторожен, Коля, сука, блядь. Ты так вот не ходи, блядь, в подворотне. Поглядывай, сука. Ну, дриколей какой-нибудь держи под рукой, блядь, чтобы отмахнуться нахуй, поебалу сразу. А девки вот что придумали, блядь. Носки длинные, блядь. Как же носок схватишь, блядь? Ну, в смысле, не носки эти, блядь, гольфы, пизда. Носки эти, которые, опа, торчат, блядь. Сначала, заметь, были эти медные, блядь, наклеечки, блядь. Чтоб тоже по 40 дал, так больно, чтоб был. А теперь вот длинные, чтоб схватил и каблуком, каблук, а каблуки здоровые, блядь. Такие стали делать, знаешь, такие, блядь. Плоские, блядь. Его хуй сломаешь, блядь. Вот так вот, сука. Мода тоже идет, знаешь, блядь. Не просто так. Следят товарищи, блядь, для тенденции развития, блядь, человеческого общества, блядь. Вот сейчас народ, знаешь как, у кого силы есть, все по спорту пизданули. Понимаешь? Кто, сука, на Нагорную ездит, блядь, тут. Ну, метро Нагорный, пизда, блядь, у нас это, как ее? Молтовский овраг, блядь. Мы же там, сука, все детство провели с тобой, кореш ты мой драгоценный. Ты помнишь, нет? Как мы с тобой, блядь, пиздавали с этой крутой горы. Это сейчас там сделали подъемник, хуемник, блядь, а тогда? Хочешь, блядь, кататься? Люби санки возить, блядь, пиздуй на горку, блядь. Валенки только мелькают, блядь. На чем катались, помнишь, кореш ты мой драгоценный, а? На чем? На хую! Хотя еще хуй-то только рос, блядь. Я помню, сука, у нас один кореш, блядь, очки в одну сторону, он в другую сторону, шапка в другую, валенки в третью, блядь. Так летел. А ведь откосная стена, и ведь не бздели, Коля, не бздели оттуда кататься. А на чем ехали-то, помнишь, блядь? Не помнишь нихуя? А, ты-то не ездил нихуя, ты там все в этой, в корыте катался, блядь. Помню, нашел ты эту ебаную, блядь, это детская, как ее, блядь, ну, изба, не сяйка эта ебаная. И все в ней катался, блядь, пока тебе в сраку, блядь, сучок не впился, блядь, через эту, блядь, жесть, блядь. Пизда, думал, непробиваемая, что ли, блядь? Летела аж до самой негодяевки, нахуй. Река, помнишь, внизу текла? Негодяевка, она же котловка, блядь. Ну, я негодяевка, звали там презерватив, всякие плавали, всякая хуйня. Ну, короче, туда прямо скатился, нахуй. Так я-то, блядь, на чем ехал, блядь? Слалом, сейчас они на этих досках хуярят. Ботинки, блядь, идут все в метро, аж ноги не сгибаются. По самые яйца ботинки у них, блядь. Понимаешь, чтобы не упасть, блядь. То есть ты можешь стоять в этих ботинках и прям еблом об землю можешь прям вот, блядь, стукнуться просто, блядь. И хоть бы хуй. То есть такое отклонение от оси, блядь. А мы? Какое у нас отклонение от оси было? Пошли бы восьной нахуй, нашли бочку, блядь, расхуячили бочку, блядь. И на этой ебаной, блядь, вот на бочечной доске я хуярил. Ты помнишь, мы с тобой ремень прибили, нахуй? Этот ебаный, как он? Сука, сыромятный какой-то, блядь. Ну такой, блядь, значит, да, сказать-то, блядь, он из такого, блядь, какого-то, блядь, картона, нахуй, блядь. И прибили, блядь, и я, сука, на этой доске заебенил с самой высоты, блядь. Чуть ебалось я не своротил. О как. А сейчас, пожалуйста, бля, идите. А уже здоровья нету, нахуй, все в детстве потеряно. Так что мы с тобой, Коля, как инвалиды детства, блядь. Имеем право ёбнуть еще по маленькой. За спорт, блядь, и за великое эту, блядь, как ее нахуй, трассу, блядь. Как мы с тобой эту трассировали ее, блядь. Ох, сука, трассировали, блядь.
1: Ну, кореша, мой драгоценный, я представляю вам данный альбомчик. Тут у нас вкладыши одних дохуя и больше. Мы долго молчали, вот я сейчас их кручу в руках, тут и, во-первых, у меня и тут и фотка, тут и то, чтобы народ не путал и знал своего героя, потому что много стало тут косить, подсюркаретного, лезть, понимаешь ли, с какими-то делами еще и выступают, да сюркаретный никогда не выступал, не выходил, как он может показать свое такое интеллигентное лицо. К широкой публике. Только мысли, только мысли. Ну, короче говоря, в этом альбомчике и романтическом тут всяко разно. Не знаю, кому как придется. Но могу объяснить Франсуа Рабле «Интертенмент». Это тоже непросто. Это родилось просто в каких-то, ну, я не знаю, в каких-то бореньях, может сказать, с самим собой. Поэтому мы тут вот все, что написано, все, что мы просим присылать наши песни на этот вот именно Франсуа Рабле, интернаним, фу, Коля, вот бе чих-пых. Выговорить не могу, но вы прочтете на вкладыши, сами поймете, там все написано, все там. Песенки хотим мы поднабрать, уже набирается чего-то. Конечно, песни должны быть толковые, хорошие, понимаешь, с юмором, с хорошим, нормальным нашим юмором, сами понимаете. А клуб корешей сюрикаретного мы решили тут с Коляном, конечно, открыть. Ну, пускай будет, в рот этих пых, пускай будет, тут все написано, все понятно, доступно. Оформите анкеточку, кто хочет, потому что там товарищи из Кёльна просто рвут на груди рубаху. Трусы сатиновые разорвали нафиг. Говорят, когда будет клуб? Будет клуб, будет. Все будет. Вот тут и анкетка приложена, все, кореша мои драгоценные, заполняйте. И это вам поможет в дальнейшем на сайте хорошо в ларёчек прийти в наш, скачать свежую продукцию. Или просто получить по почте из ларька новый десёчек от сюрикаретного. Там все написано, тем более я буду учитывать ваши пожелания, там, чего бы хотелось, как дальше жить. Тем более мне очень нравятся посетители нашего сайта и нашего форума, деловые все ребята. А у кого-то нет интернета? Тогда ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному пишите почтовый ящик 121-467, город Москва, АЯ-4. И обязательно пишите ООО «Отборные аудиопродукты» сюрикаретному, чтобы не было никаких разногласий. Чтений. Тогда все придет ко мне, а я вам говорю, все это действительно от сюрикаретного, этот почтовый ящик и все эти дела. Так что, чтобы вы уже не бздели, писали нормально, кто хочет в интернет, кто хочет на почтовый ящик. А мы тут уже будем все разбирать, судить, и все будет в порядке, кореша вы мои драгоценные, с любовью, сюрикаретный. Вот у тебя есть какая-нибудь заветная мечта? Скажи мне, вот, блядь, у тебя... Шкаф на даче увезти.
2: Ну разве это мечта, Коля? Это просто пожелание, бля, к лавке, вытолкнуть шкаф на улицу, а ты хочешь его просто, чтобы он не пропадал, вывезти его, блядь, на дачу, блядь. Хотя там у тебя совать уже нехуя, блядь. Потому что все, что мы могли, мы увезли уже на твою дачу, ебать его колотить. Ну где там все ставить-то, блядь? Там даже теща твоя толстожопая все задевает обо все углы, говорит, что же какая-то мебель, куда денем, а раздай крестьянам, как Ленин нахуй. Ленин землю раздал крестьянам, а ты мебель раздай крестьянам в пизду. Скажи, пользуйтесь, крестьяне. Хотя, когда ты уедешь, в общем-то, на зиму, они у тебя и сами ее могут попиздить, как и произошло у моих некоторых корешей, блядь. Ну, оставь, может, спиздят, знаешь, может, тебе полегчает, нахуй, с мебелью, блядь. Вот ты смеешься, бля, хуй, тут смех хуёвый, бля. В жизни все неверно и капризно. Да не бегут, никто их не вернет. Нынче праздник, Коля. Завтра будет тризна, бля. Незаметно так здесь и старость подает. Романс, ёпты мать.
1: Романс, заметь, блядь. Слово-то какое, бля, почему? А потому, ёпты.
2: Потому что я тебя сейчас веду к другому понятию, блядь.
1: К романтизму, бля.
2: Хватит уже этих... реальности, блядь, клопов давить по стенам, тараканов помесь толочь по кухням, блядь. Что такое это жизнь, блядь?
1: Это хуйня. А вот романтизм, Коля,
2: это, блядь, восстание против пошлости и обыденности данной жизни, блядь. Вот человек живет, давит этих тараканов, потом говорит, да ебись все в рот, что я их топчу, блядь. Что, ничего лучше нет, нихуя, кроме этой обыденности и пошлости, блядь. И такой же, блядь, Александр Грин, блядь, жил, сука, блядь, там, в этом Коктебеле, блядь, Феодосии, где-то там, вот на этой южной равнине, блядь. Попивал он винцо со своими корешами, а потом думает, ебаный конотоп. Как все это скучно, бля, как это все это нудно, бля, вот это вот каждое течение жизни. И все время он какое-то представлял себе что-то другое. Он мечтал, Коля, бля. Ну, мечта такая, блядь, была. Недостижимая романтическая мечта, блядь. Но, как выясняется, Коля, что и романтическая недостижимая мечта может быть достижимой, если только очень захотеть, блядь. Вот этот романтизм, блядь, он его и довел, блядь, до того, что он помер, конечно, в нищете, блядь. Ну и ни один пример, мало ли помирал людей, блядь, в нищете, блядь, и не романтических, кстати сказать, блядь. Сколько я знаю, около помойки, блядь, бомжей, блядь. Они совсем не романтические ребята, блядь.
1: Но, понимаешь, вокруг него и люди, которые, блядь, с толстыми сраками, бабы с сиськами, блядь, такие загорелые, там, блядь, то, чтобы, блядь, там в любви объяснительность поебалу лучше дать, блядь, там или что-нибудь такое. А он всему этому бросил вызов, блядь. Типа как «Вызываю вас, сука, блядь, на дуэль всех, блядь». Ну и так сам с собой вот он и вызывался, блядь. Пока не написал несколько романов, бля, романтических, бля. И пока народ их не посчитал, говорит, а ведь, сука, блядь, Грин-то, блядь, ведь был в чем-то прав, потому что смотрел на жизнь другими глазами, блядь. Вот, Коля, я тебе представляю, посмотри другими глазами. И вот именно в этой романтике там про пизду ни слова, заметь. Ни слова про пизду. Про пизду это можно в реальной там жизни, блядь, вот вас схватил, блядь, там выемал. Нет, здесь нельзя, блядь, здесь только романтика. И даже когда он описывает там самые чудесные моменты, когда девушка лежит на... Нет, чтобы там сиськи свесились, там еще пизденчик там мокренькая, да, свисать. Нихуя, ни слова, блядь. Только сверху, блядь. Глаза большие, в них небо отражается, блядь. Ее молодая грудь дышала свободно, блядь. Травка щекотала ей, в общем, икры. Но не вы.

0: В ёбу, что ли, блядь? В стакан же ее не нальешь, блядь. Говорит, верно, не нальешь. Вот ты сам-то расскажи о себе и похмелись, блядь. Говорит, ну, блядь, это тоже, блядь. Не могу нихуя, о, сука. Так и помер в нищете. А сказка осталась, блядь. Алые паруса.
1: Ну, это же, как говорится, плод фантазии автора.
2: Уже одно хорошо, что у него фантазии хоть какие-то в голову приходили, помимо того, что нужно посрать, попить, там, поесть, блядь, кого-то выебать. Может, он и не ебал никого из-за своего романтизма. Тоже все может быть, кстати, очень. Очень может быть, Коля. Потому что романтизм требует полной отдачи организма. Он до того отдался, что вот и, понимаешь, и почил в бозе совершенно, как говорится, никому неизвестным автором. Потом тут напечатал, бля, и все, бля. Алые паруса, ебать колотить, бля.
0: И фильм такой был, с Вертинской, бля. С Настей, Настя такая молоденькая, бля. Красавица. Я знал, она в одном доме жила. Такая молоденькая была, красавица. И в лифте было написано «Настя Вертинская, блядь». Причем гвоздем кто-то нацарапал. И никто не стирал. А почему ей не ебаться? Она была красивой девушкой, бля. Все, ей все время этого, блядь, искать своего Дариана Грея, бля. Ёпты. Могла выбирать, кстати. Потому что она была красавица. Вот только она ничего бы со своим лицом сейчас не делала, блядь. А то они сейчас все губки подрезают, что-то надувают, что-то вживляют, блядь. В пизду только ничего не вживляйте, блядь. Уважаемые дамы, блядь, прошу вас. И вот она-то и снималась в этой вот... Играла эту девочку-то, блядь. Ну, когда, конечно, она уже повзрослела уже. Так немножечко пиздой окрепла. Вошла в сиськи, вошла в соки. Понимаешь, она уже тогда была нормальная. Вот так. Так что слушай, кореша мой драгоценный, в чем было дело?
3: Наливай пизду.
0: Наливай нахуй.
3: Наливай пизду.
0: Наливай нахуй.
3: Наливай.

Они утром просыпаются, все обосрано, все. Все зарастает, блядь. А этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун специально, я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровье, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, трясти, трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то и сдохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А это такой, блядь, зубенки вытащил. И трясет. Ну ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там, 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, урод на чих пых, блядь. Правильно, линять. Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают, нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь, короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная прессия, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь.

Сука, надо выключать телефоны все. И говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорит, отсутствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят так. Ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все, чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все, один... Блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то, нахуй? А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, как я понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно с ней разговаривал.

0: спустился Фома.
1: Снова замерла всю до рассвета, дверь не скрипнет, не ёбнет огонь. Только слышно по улице где-то одинокая бродит гармон.

0: конечно, есть в этом какая-то доля наива, конечно, определенного, чтобы рыбки, блядь, там, вроде как так вот, прямо такие умные, блядь, прям мозгов просто дохуя и больше, блядь. Как объебать человека, блядь. Ну ладно, какую-нибудь акулу, хуй с ней, это у них в природе, может быть, и есть. Но вот, знаешь, начинается такая идиллия, они, знаешь, со своей, ну, как бы женой, тоже рыбка-клоун такая, тоже красненькая, они вроде как там икорку отложили, блядь. И корочку красненькую такую. Красненькую. Только собирались на хлеб намазать, ёпта, ты понимаешь. А её хуяк тот сберлял, блядь. Понимаешь ты, нет? И саму маму-то тоже, блядь, заберляли. Он, значит, ау, ау, Клара, Клара, хуй-то. Нету Клары, блядь. Только отвернулся. А он в какую-то, блядь, актинию залез, блядь. Там, ну, знаешь, такие растения такие, бла-бла-бла-бла. И он в ней там живет, они там внутри там, блядь. Раз спрятался, раз ебальце высунул, раз спрятался, раз ебальце высунул. И вдруг тут какая-то, блядь, мотовила, блядь, как пролетела нахуй. И икорку всю поберляла нахуй, и жену съела. Ну, представляешь, ощущения какие, а? Хуёвые ощущения, Коля. Очень хуёвые, блядь. Веришь, нет, кореш мой драгоценный. Я прямо так сразу всплакнул, думаю, как же так, блядь. Столько надежд было, у них там тысячи могли этих рыбок-то быть, блядь, клоунов. А осталась одна. Одна икринка нахуй за камушек зацепилась, бля. Он говорит, ой, блядь. Но я, говорит, тебя, сынок. Как-то он разглядел, видимо, через икринку, что там сынок, блядь. У меня с пипишечкой, все у меня нормально. Блядь. Я, говорит, тебя, сынок, никому не отдам. Будь, говорит, жить со мной, блядь. Все, прижал его и давай его выхаживать, сука. Ну, через некоторое время действительно. Хуяк. И корка-то лопнула, блядь, а тут сыночек, блядь. Папа, папа, говорит, вот я тебя назову Немо. Я сначала думал, что там за капитан Немо, ёпта. Вроде подводная лодка, блядь, капитана Немо, блядь. А это мальчика так звали, вот этого клоунёнка, ёпта. Маленького. Рыбку, ёпта. Ну, рыбка называлась Клоун. Она же, блядь, и это самое, как её, сынок у него, значит, Немо, Немо его зовут. А папу как-то, блядь, тоже звали, какой-то Митрофан. Ну, как, Митрофан, это по-нашему, не по-ихнему какой-то, типа, ну, Мидриган какой-то. Хуй его не знать, короче, блядь. Тоже у них имена все человеческие, блядь. Ну, вот рыбка растет, значит, все, и ей в школу уже пора, блядь. Они так с папой живут вдвоем. Он больше не женился, нихуя, понимаешь? На листке они живут на этом, блядь. Вот он говорит, папа, пора в школу, вставай, пиздец. Ну, там интересы, конечно, так закручены, но это по-человечески все. Говорит, ты что там, ёпты мать, так... Бабку не будет слушать, блядь, никакой школы, сука, так смешно, блядь, все, сука, блядь. Ну, короче, еда не в школу, а там такой, сука, у них, как продленный день, нахуй. Группа, блядь, продленного дня. Этот скат электрический пиздует, блядь, а они у него на этих, на крылышках, знаешь, он, знаешь, такой, знаешь, плоский такой, бля-бля-бля-бля-бля. Они у него на крылышках, говорят, так, сели, блядь, поплыли и попиздавали в школу, блядь. Он с ними, знаешь, катается, а папа волнуется, говорит, сынок, ты только, блядь, смотри, не уходи никуда там, смотри, блядь, туда-сюда, то попадешь в аквариум, пиздец, блядь, сука. Кому-нибудь это вот, у меня боятся они, сука. А тут как раз, блядь, они вот так вот тоже распиздяи маленькие там. Один там какой-то у них был этот, блядь, как его, бзунишка такой, блядь, розовенький, ну этот, осьминожик, блядь. Он же как бзит, он сразу чернил выбрасывает нахуй. Хуяк, блядь, чернила. Хуяк, чернила, блядь. О, блядь. И еще какой-то морской огурец, блядь, тоже. Прыгал нахуй. Это папа, все. Все, говорит, а вы, говорит, вы клоун, говорит, ну расскажите что-нибудь веселенькое. Он говорит, да, блядь, ну заебали вы меня. Ну если я клоун, почему я должен все время веселиться, блядь? У меня тоже свои проблемы, блядь. Он мамку, блядь, закопал нахуй. Вернее, ее сберляли вместе с икоркой, блядь. Почему я должен быть веселым-то, блядь? Вот так иногда вот артистов всяких, блядь, веселых, блядь. Вот ты, говорит, артист, ну-ка прикинься, блядь. Вот и этого тоже, ну-ка прикинься, прикинься. Говорит, да я не умею прикидываться, ну вас нахуй, блядь. Вон лучше детьми занимайтесь, блядь, воспитывайте нахуй, растите пизду. Смешить тут еще мне, блядь. Короче, блядь, эти ребятня, блядь, вот эти вот паразиты, конечно, они, блядь, не слушаются нихуя, вырезали куда-то, блядь, там лодочка, блядь, долбленочка, сука. Пиздует. Там ласты, блядь, смотрю, ебало какое-то выскочило, блядь. Аквалангист хуярит. Дайвингом занимается, блядь, давит. А заодно рыбешек, блядь, всяких мелких пиздит, блядь. Дары моря, блядь, понимаешь ты, сука? А он, пиздеть-то, был здоров, блядь, как начнет, например, там, страница на 4, говорит, вот, говорит, дорогой ты мой, там, корешок, типа, разъеба кашинский. Например, я тебе говорю, да? Чтоб ты понимал. Вот, например, раздолбай. И он, мать, на трех страницах пишет, какой у нас раздолбай. Раздолбай утонченный, раздолбай разоблаченный, раздолбай заебанный, раздолбай задроченный, раздолбай голодный, раздолбай сухой. И вот так на двух страницах, кореш ты мой драгоценный. А ему потом на трех страницах отвечают, говорит, а ты, говорит, прелюбодей обосранный, прелюбодей задристанный, прелюбодей пахогрыжевый, прелюбодей хуй знает какой. И в этом, понимаешь, Коля народ, очевидно, видел какой-то юмор. А юмор заключался так, что, говорит, она, говорит, так, говорит, обрадовалась, говорит, этой шутке, блядь, так засмеялась, что даже умерла. Да, Гаргамелла. Она кому-то там мать была этому, по-моему. Сюжет я тебе не буду рассказывать, это долгая история. Я просто тебе представляю, что такое реблезианство. Это значит, все преувеличено во много раз. Потому что если уже, говорит, например, Силий Мустанист, когда он родился, маленький, да, Гарганько, так его назвали, потому что он заорал там что-то такое. Он говорит, о, говорит, это папа, говорит, это он что-то спиздил такое, я его так и назову. Гарганчуа, как бы, да, он так, уа-уа, типа там что-то такое, завопил. Все, конечно, в это время сидели, выпивали, блядь, пятую бочку допивал каждый, блядь, уже все. А бастолист там все в этом сидели, блядь, в своем омете-помете, блядь. А она в это время пошла, почувствовав, говорит, рези, поскольку она объелась какого-то смальцу из 194 коров, блядь, которые ей надоили, блядь. Какой-то там наделали ей какую-то зельцу, и она все это схуячила, понимаешь? Она, значит, обожралась требухи, ёптать. Требухи там, я говорю, там 190 коров, блядь, там требуха. Она жрет, жрет, ей пернуть захотелось, понимаешь? Она думала, что роды наступают, блядь, она не поймет ничего. Копыт-то раздвинула, вроде сейчас это самое, а из нее прямая кишка выпала, блядь, все пизду заткнула там, блядь. А это он описывает, как врач, все, как она выпадала, бля, какой она была длины, какая промежность, какие у ней там были волосы, блядь, и хрен знает чего, блядь. Про пизду говорить вообще страшно, блядь, такое представишь нахуй, как на большом экране, где-нибудь в Олимпийском, блядь, такое покажут, блядь. Вот это абсолютно так. И этот младенец, блядь, поскольку все забито, блядь, он там сквозанул, блядь, куда-то в вену, блядь, ушел в какое-то другое раздвоение и вышел из ее ухо, блядь. Ну, ты мне скажешь, Сюра, что ты пиздишь, блядь? Из какого уха может кто выйти? Ты-то откуда сам вышел, блядь? Тоже из уха, что ли, блядь? А этот хуй, предвидя такие дела, корабля, описывает. А что, блядь, здесь такого удивительного? А вот этот, смотри, из башмака там появился. Этот хуй вообще из жопы, блядь. А третий вообще хуй знает откуда, блядь. Тот же Хармс описывает, как он родился, блядь, как его по ошибке назад хотели запихнуть, и запихнули в жопу маме. А он потом говорит, не могу там находиться, и вылез. Так, говорит, я родился второй раз. А это один раз, но из уха. И он описывает, он тебе мозги заебет, такой кореш драгоценный, блядь. А вот, а этот, а панурх, а хуюрх, а хирург, блядь, как они родились, блядь? Ну, естественно, когда родился младенец, он сразу всех послал нахуй, поскольку он младенец был, типа, как в сказке о Сартане, блядь, рос не по дням, а по часам. Он сразу уже потянулся, пернул, говорит, все в порядке, говорит, батя обрадовался. А батя у него грангузье, значит, по-русски гран, по-ихнему, значит, гран большой, но а гузье, наверное, жопа, бля, понимаешь, я так и понимаю. Большая срака, короче. Ну, как бы, понимаешь, такая история жизни великанов, блядь, которые живут среди нас. Почему они великаны, как он любил преувеличивать, и где они брали столько денег, блядь, потому что он описывает... Когда начали этого маленького младенца одевать, ему, ты знаешь, там, бля, пряжки из там, на что пошло, блядь, 525 буйволиных кож, блядь. На подвязку ему пошло, что там еще, блядь, 1000 локтей, блядь, какого-то, блядь, атласа, бархата, изумруды какие-то, блядь, там... Это камешками обработано. Гульфик ему шили, блядь, специально, потому что, видать, у Гаргантюа был здоровый член. Хороший для мальчика, здоровый, так что все служанки, когда видели, говорили, у какой ты, они называли его и червячок, и толстячок, и паучок, и хуй знает, какой пучок, блядь. А давайте, говорит ему, говорит, его сейчас как чирить, ему то что-то, разве можно, блядь, служанка говорит, разве можно мальчику без хуя, как же он вырастет, блядь, у него же должен быть здоровый, так здоровый. А потом описывается, понятно, что здоровый, там 5 служанок на один хуй посадишь, еще останется, блядь, какой ты, у нас, говорит, 5 ворон села, а у 6 все нога соскальзывала, блядь. Вот это такой же вариант, я тебе скажу. Жалко, говорит, такие люди стали вырождаться. Были, говорит, раньше. Тут Лука Мудищев отдыхает, блядь. Я тебе так скажу. Хуи, говорит, имели такие, говорит, длинные, что могли ими в лежащем положении обматываться и употребляли их вместо поясов. Как тебе, Коля? А если, говорит, этот хуй стоял, так и пишет. Ну, орган, говорит, стоял против ветра, то, говорит, Казалось, что человек держит в руках пику. А, говорит, яички, яички, они даже не умещались в эту... У них специальная такая была хуёвина, поэтому, говорит, носили их просто в штанах. Они болтались там, били по коленкам, блядь, и хуй знает всё. Но сейчас, говорит, такого народа уже не встретишь, это редко. Сетует он вот на рабле. Потом я тебе сейчас расскажу, как там срали, блядь. Что, неинтересно тебе? Что ты сморщился, блядь? Ну, не под закусь будет сказано. Любил он описывать, как, знаешь, вот маленький этот вот, знаешь, Грандюа, знаешь, как он рос. И как он любил посрать. Там съел очень много, блядь. Ну, там описывается, сколько он там, ну, приблизительно его, значит, меню обеда, блядь, как он съедал там. Сколько курятины, сколько гусятины, сколько жировых всяких... хуёвин, потом с кисти сочинял про сортир, мол, о, сортир, ты мир, когда я сижу в тебе и сру, я, можно сказать, удобряю всю страну, ну, в этом роде, что-то. Типа, мол, вот, мол, Бог нам дал, значит, прямую кишку, вот мы сидим, поэтому и срём. А если бы не дал, мы бы не срали. Но самый классический вариант, Колян, я тебе сейчас, тут там хорошо, что в каждой глава подписано. О том, как там то-то, то-то, блядь, например, как, например, вот такая вот глава есть, вот самая такая вот раблезианская, я бы сказал, о том, значит, как Грангузье, значит, папа этого, значит, Грандюй, распознал необыкновенный ум Грангантюа, когда тот изобрел подтирку для сраки, понимаешь? Он говорит, какой же ты у меня умный малый, тебе прям в Сорбонну, блядь, в Сорбонну обязательно, блядь. Вы представляете, как там обиделись в Сорбонне, блядь? Мол, все, кто изобрел всем, как жопу вытереть, блядь, того, значит, в Сорбонну, блядь. О, бля, они его чуть на костре не спалили, блядь. Он все время прятался, блядь, по всяким этим замкам других герцогов, которые любили посмеяться, поигазить, блядь. Ну, телевизоров не было, ёпта, знаешь, как было, блядь, интерес послушать. Ну, садись, мол, блядь, по стакану навалили, а там и больше, бля, и как пошло. Ты у меня сейчас, вон, слушаешь, не переставай. Вот к чему я тебе говорю. Вот где, почему я рабле нашего времени, блядь, а не хуй собачий. Так вот о том, как он изобрел потирку. Папа приходит и говорит, ты, сынок, как тут живешь? Он говорит, папа, заебись. Говорит, ну, в каком смысле заебись? Он говорит, а вот в прямом смысле, говорит, живу, все у меня, говорит, есть, блядь, все. Но, говорит, самое, говорит, интересное, я изобрел способ подтирать жопу, блядь. Кто подтирает зад бумагой, тот весь обрызган желтой влагой. Папа говорит, о, говорит, мы уже стишки сочиняем потихонечку. Говорит, да, папа, хули, бля. Говорит, да, сочиняем, бля. Я могу тебе даже вот про колоизвержение целый стих написал. Да ты что, блядь, ну тебя в Сорбонну. Он говорит, ну и в пизду. Лучше, говорит, в МГУ пойду. Говорит, блядь, да, действительно, все там Сорбонна, бля. Он говорит, кропаю потихонечку. Вот, говорит, какая надпись у нас в нужнике висит, ты видел, не? А я тебе сейчас прочитаю, это я написал, бля. Харкун, пискун, пачкун, не раз ты клал, а кал стекал на нас. Валяй, воняй, но знай, в Антоновом огне сгорает, кто жир из дыр в сортир, не подтираясь, не извергает. О, бля, как? А хотите, говорит, еще, папе? Он говорит, хочу, какой-то у меня сынок. Ну, кажется, своим сыном горд ты, представляешь, когда тебе сынок такой, он говорит, Ронда, бля. Мой зять свой голос подает на зов природы, отвечая, вокруг клубится вонь такая, что я зажал и нос, и рот. О, пусть в сей нужник та придет, кого я жду, опорожняя мой яд. О, бля, кто придет? Кого он имел в виду? Подтирку, Коля, подтирку, не бабу. Он говорит, чем я только не подтирался, папа. Сначала я подтерся маской одной из твоих придворных дам. Она такая бархатная была, ну ничего приятно. Потом перчаточками сидим-то, блядь, все забытыми, блядь. Потом простыночкой я подтирался. Потом я подтирался, блядь, салфеем, какими-то травками, лопушками, блядь. Только пальцы все в говне, говорит, извозил. Сначала, говорит, я даже мартовской кошкой вытерся. Она мне всю сраку не располосовала, говорит, блядь, и всю промежность тут не вырвала вместе с яйцами. Было приятно, но когти, блядь, когти. Надо было ей когти отгрызть. Говорит, чего я только не делал, но самое гениальное, говорит, папа, самое гениальное, я нашел подтирку. Ну, я нашел, говорит, всем лучше всего подтираться. Гусеночком, блядь. Берешь гусеночка, только, говорит, ему надо клювик, говорит, блядь, немножко, блядь, замотать. А то он, говорит, тебе все равно все яйца выклюет, блядь. А так он, говорит, мягонькой и, главное, тепленькой, бля, Коля, а? Как? Слабо гусеночком пойти подтереться. Вот это и есть, бля, раблезианство, бля. А народ в это время слушает и смеется, пока он перечислил все подтирки, блядь. Папа чуть со смеху не сдох, бля. Веришь, нет? А у нас с тобой в другом раблезианстве. Мы с тобой народ чистый, жопу пальцем не вытираем нихуя. Используем двойную туалетную бумагу, блядь. Это разве не раблезианство? Нет, думаешь? Если же раблезианство, значит, насрать на стол, блядь, вытереть жопу, блядь, знакомым официантам, блядь, и прочее-прочее, блядь. Это не раблезианство, это хамство, блядь, и распущенность, блядь. Раблезианство, оно сидит в философии нашего образа жизни, корешки мы драгоценные. Вот поэтому и мне пишут, и приятно, говорит. А вы, говорит, как Швейк, говорит, как рабле нашего времени, говорит, блядь. Потому что они все из народа и писали вроде как для народа, бля. Швейк, он же из народа, бля. Сидел, пивко потягивал, как все он скажет, бля. Ну так под дурачка работал, блядь, а хули делать? В такое время, блядь, как под дурачка не работать? Говорит, что, с головкой, блядь? Да, с головкой, у меня справка есть, всем показывал, блядь. А хуй тогда как выжить? Тогда уже на кострах не жгли, но в армию забрать могли запросто, блядь. И сраку, блядь, выставить из окопа, мол, тренируйтесь на нем, блядь. Так что, Коля, мы продолжаем лучшие традиции раблезианства, и вот тебе весь мой... Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают, нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера схисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь, короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная, причем она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь. Говорит, сука, надо выключать все телефоны все. И, говорит, батарейки на всякий случай вынуть. Они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну, что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорят, отчувствую, ловят. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят, так, ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, со все вставят, так, по делу. По делу все, как у нас с тобой, все чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же я его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, кореш-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь. Там вообще много режиссерских всяких придумок. Мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как, думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль был, осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, хотя понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Кот, ты понимаешь так? А вот Базлёв, он, у него язык тоже свой такой, он так степенно начинает, мол, где это, блядь, там, сука. Вот в деревеньке, бля, в русской, самой задроченной, жил такой, блядь, Прокопич, бля, мастер, сука. Он по камням, бля, ну, не по этим, ёптать, не по алмазам, пизда. По каменям самоцветно, там. У них же там на Урале, бля, там Медная гора, бля, была, да? Медная гора, сука, и по преданиям якобы там хозяйка была Медной горы. Ну, ее хуй кто видел, конечно, но якобы она, бля, является, когда надо там. Всяких дел напустит, напугает, блядь, насорохает, блядь, ну, якобы она, мол, а так народ там в шахтенке заброшенные, бля. Ну, там это дело из-под воль было, они из камня секли всякие, блядь, красивые штуки, блядь. Всякие штуки секли, бля, и барин им заказывал. Барин знал, что у него в деревне там есть мастера. На этом Прокопич все пацанов таскают, блядь, их охапками, блядь, говорит. Прокопич говорит, ну хули у них в голове, блядь, в поле ветер, в жопе дым, ёпта. Ну хули с них возьми, вот, блядь. Прям, блядь, на тыкве сиськи, блядь, а в уме, блядь, как бы уебать скорее, куда-нибудь на улицу, нахуй, блядь. Ну, ёпты, ну, ребята молодые, чё, пацаны, блядь, какую-то каменюку таскать им, блядь, колотить, нахуй им это надо, блядь. Вот они ещё там попался, как Данилка, блядь, а он сиротка, блядь, недокормыш, кликуха у него, ну, не совсем, блядь, такой, еле ножки волочит, блядь, где-то он там у него, Прокопич, там мотался, он говорит, ну, хули ты мне приказчик, говорит, всё таскаешь, блядь, всё, ты пацанов каких-то вялых, блядь, ну, куда нахуй, говорит, его по болезни, ему надо восстановиться, нахуй, ему собрали питание, рацион, говорит, пусть его он с дедом, блядь, этих коровок пасти, блядь. Он хоть там молочком, блядь, к сиське припадет, где-нибудь там отсосет что-нибудь, блядь. Молочка, блядь, ему надо, парного, блядь, все. Ну, к дедушке, блядь, его приставили, а он такой квеленький, все, раз. Вот сидит, блядь, дедушка, ну, ёб твою мать, говорит. Что ты, блядь, коровок, ты не пугаешь, блядь. Он говорит, дедушка, да я вот правда того, говорит, блядь, засмотрелся на цветочек зелененький, блядь, говорит, тут букашка ползет, смотри, а у ей вот это вот перышки, ой, эти крылышки, ебать, их в сороку, крылышки зелененькие, а здесь у него красненькие, а вот под пузиком у него желтенькое, блядь, а вот здесь потемнее, и давай цветами охуяривать его. Дед-то, блядь, колерами, блядь, понимаешь? Он говорит, ну ты о чем ты говоришь, нахуй? Тут, блядь, корова разбедается, а он, блядь, букашку. Ну ползет, пускай в пизду себе ползет. У тебя работа такая, нахуй, ползи. А у тебя работа, говорит, коров пасти, ёпта мать. Ну, хуй, наблюдательный он такой, блядь. А потом, говорит, заболел чего-то, блядь, он совсем вроде как дедушка его нахуй послал, а он обиделся, блядь, его к бабушке какой-то, а бабушка говорит, вот смотри, вот этот цветок такой-то, блядь, а это такой цветок, он погалезит, смотрит, бля, букетик, а красивые цветки какие, говорит, вот живые цветки, блядь. Вот когда выздоровел, говорит, ну теперь иди к Прокопичу, может там булыжник какой ему подашь, блядь, там какой мрамор ему поднесешь, блядь, или они в основном из этого, из зеленого-то, ёбнем, как оно там, это, блядь, изумруды, нет, как они, блядь, в пизду, этот. Ёб твою мать, как он назывался-то, блядь, зеленый-то камень-то, этот, поделочный-то, блядь, сука, не ясма, ёб твою мать, да ты вообще нихуя не знаешь, Коля, с тебя спрашивать, блядь, как, блядь, этого, за залупу дергать, блядь, понимаешь ты, сука, блядь, я тебе говорю, этот, у них камень, блядь, ну ладно, хуй с тобой, камень и камень, блядь, зеленый, короче, блядь. Он не учил его нихуя, говорит, тому же приказчик набежал, говорит, тебя тут, сука, понимаешь, государство, блядь, каменье учить подправил, а ты, сука, куней ловишь, блядь, такая. Прокопич, знаешь, заступил, говорит, я, говорит, постарше, блядь, пухи захотелось, говорит, помнишь, говорит, мытька помыраю, ухи проще, бля, усыпаю, помнишь, блядь, сука. Он говорит, ну я, говорит, а кусков захотелось, говорит, я говорю, тебе, блядь, дам а кусков. Ну приказчик такой, распиздя, знаешь, блядь, я говорю, вот все, человек, а кусков все нельзя, блядь, ну мало ли кому чего хочется, блядь, ёпты мать. Каждый хочет, как он дрочит, ёптать, или наоборот, блядь, в конце концов-то, ёпта, блядь. Ну, заходил Кузьков, блядь. Он говорит, нет, сука, блядь, вот за государство, родил, блядь, поручик, блядь, о, приказчик, ебать его в сарку. Говорит, я, говорит, так, Кузьков, сука, я тебе дам, а Кузьков, учи, бля, малого, нахуй. Говорит, ну-ка, расскажи мне, что ты научился, бля, Данилка ему мозги все засрал. Говорит, это камушек сюда, это вот здесь обделка, обтулка, блядь, обкатка, нахуй, сюська, вот ручка, блядь, как ему заебал мозги. Он говорит, ёп твой мой, говорю, бля, ну смотри, сука, учись, блядь, и усил, блядь. А Прокопич говорит, нихуя, говорит, ты, Данилка, даешь, я себя ничего не научил, блядь, как же ты, блядь, овладел, а хули, блядь, у него уже все мозги, блядь, на это дело, блядь, он уже цветочек наблюдает, блядь, муравушку, травушку, божью коровочку и норовит ее, блядь, уже в мозгу, как ее из камушка вытесать, блядь, понимаешь, у тебя куда? О, бля, в творчество ударяется, в творчество, блядь, и не просто вытесать, а чтобы она была, блядь, такая вот... Сама по себе и больше никто. Вот только он, блядь, вот такая, как живая, бля, говорит, ёпты, вот хочу и все, говорит. Да ёпты, говорит, Данила, говорит, он Прокопич, говорит, ну хули ты, говорит, он тебе три, блядь, чашки, блядь, тебе прислал этот ёбаный. Этот барин, говорит, выпиши ты ему эту, блядь, чаши, пускай у них заебется с ними, хоть серит в эти чаши, блядь. Там хуй, блядь, тонаж какой, блядь, ты смотри, что ты выбрал, блядь, этой вот самой, блядь, каменного этого ёбаного бута, блядь, сука, выбурил. Он говорит, это, блядь, говорит, я выбурил, говорит, ну, сука, не нравится мне нихуя, говорит, блядь, что сделалось-то? Ну, куда, говорит, лучше не сделать, говорит, вот не нравится, бля, не живая. Говорит, конечно, не живая, за камень мудила, бля. Тогда, может быть, живая, бля. Говорит, нет, бля, вот он камень, он играл, он должен найти на такой кусок, блядь, чтобы вот он заиграл, бля, а ты его только хуяк, и все, бля. как мастер. О, говорит, бля, Прокопич говорит, ну нахуй, я не играю в такие дела, блядь, сам разбирайся, у тебя в пизду, бля. А приказчик тут прислал, говорит, он, говорит, 3 часа захуярил, говорит, за месяц, говорит, а надо было, говорит, 1 только сделать. Говорит, о, говорит, у него ресурсы, блядь, мы ему субботник сейчас заебеним. У них у всех, знаешь, такие, блядь, дела. Только человек, помнишь, как у нас, блядь? Да все сидят, не пердят, блядь, сколько там процентов, бля, план нахуй. И хуярят потихоньку. Как 120% сделал? О, ну, значит, план мы вам повысим нахуй. Раз вы так легко это делаете, бля, в пизду. И тут тот же сейчас, ну, тут барин заступился на него нахуй, говорит, пускай в пизду, не трогай его нахуй. И оброк с него не бери, пускай он эти части точит, у него хорошо получается, мне нравится, хороший мальчик, бля. Ага. А Данилке нихуя не нравится сам, блядь, процесс, говорит, нравится, а вот... Блять, то, что произвел, не нравится нихуя. Не живое, блядь. Он куда? В корень, понимаешь ты, Коля, блядь, в корень глядел. Он хотел оживить камень. Ты представляешь, нет? Это же, блядь, несбыточная мечта, блядь. Оживить камень, блядь. И вот он уже измаялся. У него уже баба-невеста тут рядом, Катя, блядь. Катя и так и ся, говорит, ну скоро женимся, хули там, Данила, бля. Он уже вошел, блядь, уже в тело, бля. Ну, все нормально, бля, все как положено, пора, блядь, понимаешь? Она уже тоже, блядь, ждет, не дождется, когда же он ей впердурит, наконец-то, блядь. А тот все про каменный цветок, блядь. Думаю, ну ёб твою мать. А что ты про каменный цветок? Что он тебе, блядь, на залупке, что ли, надевать его, блядь, этот каменный цветок? Успокойся, не, говорит, пойду, говорит, я искать камень. Пошел, блядь, камень искать. Шарил по этим шахтам, блядь, туда-сюда. А тут и голос, блядь. А ты, говорит, на Змеиной горке поищи. Кто такой, блядь? Ну, Данилка, блядь, напрягся нахуй, говорит, блядь. Выходит из шахты, пиздец, точно, бля, хозяйка Медной горы, блядь. Ну, ёб твою мать, я, говорит, в шахту, я же не на Медную гору, блядь, хуй ты, блядь. Она говорит, ну, Данилушка, блядь, я знаю ведь, что ты хочешь, блядь. Я ведь, блядь, волшебная баба, бля, все понимаю. Я баба-невеста, а ты все ходишь, вот камень собираешь. Тебе ебаться пора, блядь, а ты все, сука, про творчество, нахуй. Тебе семью надо, говорит, уже завести, блядь, плодиться, детей, блядь, уже. А ты все про творчество, ну, освободи голову-то, ёб ты. Ну куда ты нахуй? Ну вот все значит, Коля, блядь, все значит вот это вот быть замороченным творчеством по большому счету, если так вот. Вот по большому счету, блядь. Это очень, блядь, трудное дело выдержать это все. Ой, блядь. Коля, это очень трудно. Это не каждый справляется, поэтому все на него смотрят, как на белую ворону. Говорят, а это что за хуй такой, блядь? Там все делают нормально, блядь, 100% план. А он, блядь, все не так, говорит, блядь. Все, говорит, хуйня, говорит, я сделаю по-своему, говорит. И, блядь, ну тут же, говорит, ну уже хозяйка Медной горы, говорит, Данила, ёпта мать. Уймись, пизда, ну куда ты нахуй? Я уже хозяйка, блядь, и то мне, говорит. Ты, сука, ну что ты, говорит, хочешь? Ну, говорит, покажи мне вот этот камень, говорит, который я никак не могу найти. На Змеиной горке, говорит, хочешь вот там, да? Ну пойдем нахуй, говорит, пойдем, блядь, покажи, сука, блядь. Кто-то мне выебывайся, блядь. И потом не плачь нихуя. Ты домой не придешь, пиздюк малосольный, блядь. Как увидишь камень. Я знаю, блядь. Да, говорит, ты, конечно, волшебница, меня заколдуешь, я отсюда не выйду. Хуй не выйдешь, блядь, иди нахуй отсюда, блядь. Вот сейчас прям иди, пиздуй. Блядь, ты сам вернешься, распиздяй. Ты понимаешь, что такое творчество, блядь? Ты не знаешь нихуя. Ты только догадываешься, и то не догадываешься. У тебя в голове там тук-тук-тук-тук. А ты сам не понимаешь, почему тук, почему ты вернешься? Не знаешь, блядь. Потому что ты отравлен, блядь. Отравлен творчеством. Тебе уже на Катю насрать, на твою, блядь. И на всех насрать. И на детей твоих не родившихся, на всех, блядь. Родителей ты не помнишь, ну и слава богу, блядь. Ты сирота. Ты вечный сирота. Ты дитя творчества. Пиздец тебе. Во как, блядь, повернуло. Этот напугался, блядь, а ничего сделать не мог. Говорит, ладно, блядь. Ну, пойдем ко мне в сад, нахуй. Ну, пойдем в сад, блядь, сука. Каменных цветков, блядь. У меня там дохуя больше. Там все звенит, переливается, блядь. Эти всякие камни всевоцветные, блядь, все звенит, блядь. Ну, все, посмотрел, говорит, а где этот, блядь, этот цветок? Ну, вон он нахуй лежит, блядь, посмотри. Вон висит еще один, блядь. Ой, блядь. Ну, наверное, посмотрел, пощупал, понюхал, говорит, ну, понятно, блядь, понятно. Таких высот мне хуй достигнуть, блядь. И вообще охуел, блядь. Потому что глубоко смотрел, куда? А у него беспредел, старичок, блядь.
1: Вот нормальный секунд. Раз, и остановился, блядь. Ну, говорит, все, я достиг своей наивысшей, блядь, власти, нахуй. Как Борис Годунов.
0: Достиг я высшей власти, блядь, пиздец.
1: А он нихуя, говорит, блядь, никакой власти, блядь. Все, блядь, в развитии, блядь, все. Все лучше, лучше, больше, блядь. О, сука, настоящее творчество, оно границ не знает, нихуя, Коля. Нихуя, неограниченное творчество, блядь. Он раз, блядь, там гуляли с Катей, блядь. Девки, говорит, пойдем провожать их, блядь. Скоро уже и свадьба, и хуять бы, блядь. Ну, пойдем проводили, блядь. Тут он пришел, Прокопич там спит. Посмотрел он на свои вазы, блядь. А вот это он делал, как дурман цветка, вот эту вот, вот которую свою, блядь, не помесь, а так для себя, вот для творчества. Дурман цветок, говорит, посмотрел, ну, сука, блядь, камень-то и есть камень. Ну, не нравишься ты мне, взял молотушку, как ебанет, блядь. Все разлетел в дребезги, аж Прокопич с печки упал, говорит, ёпта, что ты делаешь? А эти вас оставил, плюнул только в них, блядь, говорит, хотел насрать, да, говорит, Прокопичу вонять будет, блядь, тьфу, плюнул и ушел, блядь, говорит, помещик, задавился с этими вазами, ушел и пиздец. И больше не вернулся. Все говорят, ну, говорит, там хозяйка Медной горы, говорит, его заебла в горах, блядь. Нихуя, я думаю, Колян, это не так. Ну, ты пойми, ну, какая там половая жизнь, ну, ёпты мать. Он, может, Данил, что он, говорит, блядь, ну, во-первых, он Катю любил, моя, понимаешь? Он как бы с ней все-таки обтирался там, это вот все, он чуял тельце, блядь, нежное, блядь. А тут, сука, понимаешь, может, он там и мотался с этой бедной, блядь, хозяйкой Медной горы. Ну, хули, блядь. Ну, может, он ее раз схватил за 40, а там камень, блядь, понимаешь? Медь, металл, ёптать, ну куда тут нахуй? Кожаной залупой в металл лезь. Обдерешься нахуй. Поэтому я говорю, вряд ли, Колян, у них что-нибудь получилось, блядь, с хозяйкой Медной горы, совсем другая категория, понимаешь, весовая, блядь. Она с каменями живет, у нее все другое, бля. Конечно, можно свести все на простую половуху, но она волшебнита, ей, блядь, все это. Она же, нахуй ей, Данил, бля, мастер, нахуй. Все она, бля, сексуальная маньячка, все, бля. У нее медь, нахуй. Ей по пизде мешалкой, камень разноцветные, нахуй. Просто он тронулся, блядь, умом. Из-за высокого творчества, блядь, это дело такое, Колян. Природу ворошить, и все равно все пизду смесить. А что смесить, она без того смешная, бля. Сисюшка, знаешь эту, блядь, все девчат как девчата, а моя как пузырек, блядь. Сядет, сядь, пизда отвиснет, как у тепки козырек, ёпта. А вот какие бывают органы смешные, а ты говоришь, блядь. Я тебе просто говорю, что природа, она и вещь сложная. Постичь ее полностью только одному Богу, Богу дано. И когда человек норовит себя сопоставить с Богом, то есть объять необъятное, постичь непостижимое своему человеку, муравьишке мелкому, знать-то, в общем-то, и запрещено, бля. До каких-то пределов он доходит, блядь, все. Он накрывается медным тазом, блядь. Поэтому здесь, Колян, творчество, оно... ты смотри, вот выбирай, бля. Сериалы не смотри нихуя, всякую хуйню не смотри, вот слушай Сюру, блядь, Сюра тебе дело всегда скажет, блядь, потому что Сюра, блядь, никогда, блядь, выше не лезет, не прыгает выше своей, блядь, шеи нахуй, блядь, и всегда, блядь, свои философские размышления он в природе, блядь, ищет, в природе, в букашках, муськах, таракашках, но не выше. Но не выше, Колян. Все хорошо в меру, как сказал Неру, блядь. Не рвись выше, отшибешь сиси, блядь. Так что ты меня радуешь только тем, что ты никогда к высокому творчеству не стремишься, блядь. И это уже хорошо. Значит, ты не ёбнешься, а значит, мы завтра снова с тобой выпьем. Наливай кое-что, мой драгоценный, разъебайся, блядь, мой бесценный, блядь.

0: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочешь, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну вот не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, блядь, маму потерял, братьев всех сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушаешься, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, не помню, блядь, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь, говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я сынка, блядь, спиздили, нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Он говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебай. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек. А он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху, хуяк, этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй, он там... Ебло, блядь, у него скукожило, говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь, вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука, ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили, да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь.
1: И вот, Колян, ты веришь, нет, я тут совсем охуел, да. Сижу, блядь, безделье, не гляжу, блядь, пить неохота нихуя, кризис, блядь, икру всю скупил в магазинах, нахуй, по дешевке, блядь. И что ты думаешь, блядь? Напал на одну книгу там, блядь, сука, в библиотеке. Ты знаешь, написано, оказывается, раньше, блядь, вот раньше, блядь, ну вот, сука, совсем давно, на земле жили только одни славяне, блядь. Ты веришь, нет? Я охуел? Я говорю, как одни славяне? Вся Восток, там арабы, блядь, Хуйня. Одни славяне, говорит, жили, блядь. И из этих славян произошла вся та хуйня. То есть, которые славяне работали, блядь, горшки там делали, обжигали, дома строили. Они славяне так и остались. А те мудаки, которые пошли воевать, резать, рубить, блядь, отымать у других славянов, те стали восточные народы, блядь. Это Восток, блядь. Это Восток, сука.
0: Вот они, блядь, эти японцы, сука. Садик, блядь, из камушков сложат, блядь. Нихуя нету, блядь. Директ не растут, нихуя. Из камушков, блядь. Травушку с муравушку сплетут, блядь. Веревочка, сыновочка сидит, блядь. Чаек пьет себе, блядь. Вот из такой чашечки, блядь. Сяке, блядь, подогрел себе. Водяру у них такая. Сяке подогрел и говорит, сикока, блядь. И ебать мне сарафлераку, блядь. Такой добрый, блядь, нахуй, сука, нанайц, блядь. А у нас, блядь.
1: Один обосрался, другой посрался, бля, всех на Волге, блядь, сука, Беларуси, блядь, тоже охуели, блядь, совсем вроде сих пор. Председатель колхоза пришел к власти, блядь. Так всех на колхоз потянуло, блядь. Все в колхоз нахуй, блядь. Хуй в сраку, блядь. Вот это, блядь, вот этим запретом нихуя не сделаете. Лукашенко этот, блядь, говорит, всех, блядь, с этих мерседесов нахуй, блядь. Всех на белазы, блядь. На белазы, блядь, и погнали, сука. Я понимаю, на белазы хорошо на разборке ездить, блядь. У него, сука, колесо, ты переехал, блядь, 5 мерседесов, и пиздец, и разборка кончилась, блядь. Все, блядь, там только пальцы торчат, блядь, и пиздец. И яйца, если остались, блядь. Пальцы, яйца и все. Вот чего он хочет, блядь. Да где ж такого металла взять? А эрозия почвы, блядь, и все подавил. Зайчиков, муравчиков, блядь, лягушечек подоптал. Они же все, экология, блядь. Вот у тебя с нероблем-то, блядь, и все. Пизде, лягушечки померли, блядь, червячки повылазили, и в рот мячих пых все заканчивается. А я тебе скажу, кореш мой, странное дело, блядь. У меня есть версия, сука. Ну это версия, блядь. Что Лукашенко, бля, командовал каким-то колхозом под Чернобылем. Он явно мутировал, блядь. Мутировал, сука, смотри, лысая голова, блядь, и один волосок, блядь. Вот он его вокруг головы заматывает, стесняется, лысина, блядь. А чего стесняться? Ну лысина, блядь, яйцо, сука. У нас вон, блядь, один, сука, ходил лысый. Срик, потом, говорит, хуяк и побрился нахуй, блядь. Так хоть стал на авторитета похож, на сих пор. На авторитета похож, сука, в законе, бля. Завозжали сразу вокруг, говорит, о, блядь, сука, старик. Ты, блядь, так на тебя посмотрит, я тебя посадить тебя, блядь, в джип, ну, нормальный, блядь. То ты, сука, авторитет с собой, если, блядь, так вот и постесняйся, братва, разговаривай, блядь. Может, Лукашенко так посоветовал? Посади-ка его в джип, блядь, обрить его нахуй, блядь. И он авторитетом хоть себя почувствует, блядь. Ну, все он, сука, будет. Он, бля, будет, вот я теперь президент, бля, вот на всех пых. Все на мерседесе, блядь. А теперь я всех в рот ебал. Прошу просить прощения, блядь. Ой, ну мы же, бля, не про... А мировая общественность как нагрянула, бля. Говорит, ты что, Лукашенко, ты охуел, бля? Ты не понимаешь, блядь, своей проформы, блядь. Ты что, ебаный рот, блядь? Ты что, хочешь, чтобы тебе, блядь, нахуй послали? Он говорит, да я вас сам всех нахуй послю. И все ты думаешь, блядь, все общество наехало, блядь, в дрозды, блядь. Давай будем смотреть, как белорусская, блядь, республика развлекается. В смысле, как она развивается, блядь, как они там Лукашенко говорят, проходите, друзья мои дорогие, садитесь, пожалуйста, и в рот мягких пых. Но у него, блядь, был научный эксперимент, блядь. Он изобрел свой навоз, блядь. То есть свое говно. И он говорит, сука, то есть как, ну говно у вас все общее, блядь. Он говорит, это мое говно, блядь, в рот мясных пых. Ему говорит, вот все, он говорит, ся, блядь, так нельзя в рот мясных пых. Ну говно все общее, блядь. Он говорит, я туда добавки сделал, блядь. Я добавки сделал, это мое говно, блядь, пиздец. От него такой рост, блядь, свеклый и другого сахарного, блядь, тростника. Все, сука, на кубе, блядь, они все усерутся, блядь. Тут мы все охуели, говорит, Саша, рассказывай. Он говорит, а хуй вам в сраку, блядь. Я говорю, вам хуй рассказываю, усел, блядь. Я говорю, теперь президент его все в рот еба. И усел, блядь. А мы, блядь, как? А Россия, блядь, а и мировые эквиваленты, блядь, как быть, бля, в рот мясных пых. Вы слыхали, как дают пизды, дали, бля, в дрожа. А почему это был его секрет, нонсенс, блядь, и вдруг он сюсивает, блядь, а он же живет рядом со всей этой хуйней, блядь, там, сука, кругом мировая общественность, говорит, сюсивает, пиздит. Мне стало казаться, что около меня, бля, в дрождях дохуя напихано, блядь, мол, этих вот, блядь, иностранных агентов, блядь. Ну каких агентов, в рот мясных пых? Все агенты, блядь, 007, блядь, закончились нахуй, блядь. Вот не, нихуя. Сидят. И за всем моим говном, которое я изобретаю, блядь, а у меня говно, они, по-моему, подглядывают, сука, и хотят спиздить, как я его делаю, блядь. Спиздят, блядь, секрет, сука, явно спиздят. Он уже... Я говорю, как ты мог до этого дойти? Я говорю, дошел, блядь. Вот видишь, дошел. Я посмотрел на него и вижу точно, дошел, блядь.
2: Вы

0: чего, блядь, сука. Это значит, много яиц съел, блядь, белок. Сука, горло размокло, чувствуешь, я могу сейчас спеть тенором, блядь. Но таким, сука, что Лукашенко показывается немало, блядь. Такой тенор стоит дорого. Повороте, блядь, сука, Лучана, блядь. У-ху! О, блядь, испугались, а то-то, блядь. Я могу напугать кого угодно, сука, блядь. И вот ты что думаешь, блядь? И вот когда в этих, блядь, дроздах, каких дроздах, пиздах, а, нет, запутался совершенно, блядь, старик, ой, блядь. Так, сука, Лукашенко все и осерьезнел, блядь. О, слово какое носу. Вы, говорит, слыхали, говорит, как поют дрозды, блядь? Спрашивают у общественности, блядь. Общественность говорит, дрозды поют гениально, блядь, они поют, сука, заливаются, потом улетают все в пизду, блядь. По теплым странам, блядь. А Лукашенко, наверное, блядь, не понравилось, что они по теплым странам. Он говорит, а вы слыхали, когда пизды, блядь? Как они побежали, ломанулись из своих дроздов, бля, в рот, блядь. Говорит, уебываем, Лукашенко охуел, бля. А он говорит, дайте мое говно, отдайте, говорит, бля, все там, говорит, бля, да отдадим мы этого говно, бля, в рот, блядь, всех пых, блядь. И так он остался один со своим говном. Сука, дверь, кто идет, бля? Зинка, что ли, бля? Скрипит дверями, бля. Заходи в пизду, бля. В рот я всех пых. О, здорово, принесла протяжку, бля. Сука, молодец, бля. Ориентируется, бля. Меня заебало это, блядь, безграмотность, бля.
1: А что за проблема, бля? Ну что, Крым это... Русский, блядь, это остров, блядь, или он, сука, нанайский? Ну, что с ним случилось? Я и сам никто не понимаю. Крым стоит, где стоял, блядь. Но теперь он, сука, принадлежит Украине по полной программе. Ну, сначала ладно, блядь. Мы жили все вместе, блядь, вот мячих пых, блядь, туда-сюда. Народу, блядь, было по самую сираку. Все пляжи, жопа к жопе, блядь, все жмутся друг к другу. А у нас тогда были женщины очень солидные, блядь. На колбасе все росли, блядь. Все запастые, сисястые, блядь. Лежат, блядь. Все в шелковых бюстгальтерах, блядь. А купальников тихо не было, блядь. Как войдешь на пляж, думаешь, ну пиздец. Шелковое море, блядь. Галька и сиськи одни торчат, блядь. Ну какие? Там нужно смотреть, блядь. Вроде бы всех, блядь. Сейчас стало скромнее, культурнее, бля. Сейчас приезжают люди, блядь, интеллигентные в Крым, бля. Но уже за границу, блядь. Потому что, сука, Никита Сергеевич, в рот меня сипых, бля, время, отдал, блядь, Крым, сука, украинцам, говорит. Он приближит Украине, блядь. Я против украинцев ничего не имею. Они хорошие мужики. Половецкая это, Сеча, блядь, это я, как ее, блядь, Рубка, блядь, Сеча, блядь. Я тебя породил, я тебя убью, блядь, Шевченко, блядь, и про... Хорошие ребята все в натуре, блядь. Но они, конечно, обрадовались, блядь. Они сразу его населили, блядь, и говорят, Крым наш, а теперь, когда вот эта хуйня произошла, какая хуйрась, кому ты ее отдашь-то, пизда? Крым-то все равно стоит на одном месте, блядь. Вот смотри, Олимпийские игры, бери, блядь. Вот идет Олимпийские игры, блядь. Все, кто побеждает, блядь? Россия, Америка, блядь. А почему, блядь? А ты не задумался, бля? А я задумался, потому что смесь, блядь. Потому что никто не знает, кто американский и русский, блядь, все смешалось в доме Облонских, блядь. Как сказал великий писатель Лев Толстой, блядь. Чем больше наций, возьми, блядь, дворнягу нахуй, собаку, блядь. Вот в ней сколько смешана, блядь. Вот она самая умная.

Самая лучшая, бля. Все, бля, первые медали золотые все. Американцы и русские, бля, все взяли в пизду. Вот так вот я сказал за нацию, блядь. Севастополь был и остается городом русской славы. Сколько там моряков наших... Я не могу отрицать, что там не было украинцев, блядь. Поляков, нанайцев или других грузинцев, блядь. Конечно, они были. А куда мы нахер денемся? Как, бля, город русской славы Севастополь? Балаклава, я, сука, там был, между прочим, блядь. Там, сука, как нырнешься этих катушек, бля, пиздец, катушек свалишься, там глубина, блядь. Там, сука, подводные луки стоят, блядь, только сообщаю, блядь, по секрету, блядь. Подводные луки стоят черные такие, блядь, сука. Выходит, блядь, я сам видел, как она входила в порт, блядь. Теперь они все расправлены, блядь. У меня Украина, нахуй. Хули они добывают, блядь. У них где-нибудь там медь, блядь, хуеть, блядь. Нихуя нету, блядь. Все подводные луки расплавили на спичке, блядь. Все нахуй, блядь. Накрылось медным тазом, блядь. На чугунки, блядь. На эту вот хуйню, на сковородочки, блядь. Тефлоном покрыли, блядь. Все подводные... Наши, блядь. Как ты, блядь? Ты что, меня не спросил? Нихуя, блядь. И что ты думаешь, блядь? Если так будет дальше продолжаться, блядь, это хуйня, блядь. Это экспрессия, блядь. Это что такое, блядь, получается, блядь? Я, значит, сука, я еще пацаном, блядь, сука, помню, как у мамы, блядь, из меня вычитали, блядь, деньги, сука, на этот флот, ебать его в сраку, блядь. Этот флот достался вообще никому, нахуй. И вообще, эту Украину, говорит, отдадим Нате, блядь. Какую Нате в пизду? Она тут не ночевала, блядь, даже близко, блядь, это НАТО, нахуй, блядь. Наш флот, наше железо, бля, родной. Я этого пионером собирал, металлолом, блядь. Я, сука, не один, один крейсер набрал, блядь. Пускай меня спросят, хочу я отдать, сука, свой крейсер, блядь. Украине или Нате, блядь. Нихуя. Да меня, сука, всегда... Я математику не учил, нихуя, бля, русский язык нихуя не знаю, блядь. Я металлолом собирал днями и ночами, блядь. Для Советского Союза, блядь. Для России. А его пизду Нате, блядь. Объебетесь, блядь, с этой Натой, блядь. А я, сука, за свой металлолом я спрошу с правительства. Где мой металлолом? Отдай, сука. Отдай, сука, мой металлолом. Чугун, медь и другие цветные металлы, блядь. И в рот мясих пых, блядь. Так я более того скажу, блядь. Народ славян начали гнобить по полной программе, блядь. Они, сука, взялись, блядь, за Сербию, блядь. А что Сербия? Всем насрала, блядь. Живет своей страной, блядь. Я, сука, тоже мне попалась книга там, сука, блядь, большая. Я, правда, нихуя не понял, блядь. Хаджи Абрек, Хаджи Мурат, там какая-то хуйня, блядь. Я, сука, читал, блядь, какой-то турок, сука, написал. Тоже, блядь. Только они же, оказывается, турки-то там, блядь, давно зируют, блядь. Мы их Измаилом ебанули, блядь, Суворов сказал, пошли нахуй, блядь. Они ушли и обтекли, знаешь, вот такой, блядь, селись в Болгарию, блядь. Мы болгаров тоже спасли, между прочим, своих славян, блядь. Мы им устроили Сипку, блядь. Сипка, между прочим, дали пизды, блядь. Устроили, турки там обосрались, блядь. Говорит, а вояки, блядь, хуяки, блядь. Пару раз пизды дали и все, отвоевались нахуй, блядь. Так они, сука, блядь, взялись, блядь, за Сербию, блядь. За Слободановича, за Миловича, за всю хуйню, блядь. Ладно, хуй с ними, со Слободановичами, с Миловичами. Но это же братья славяне. Позвольте, блядь, распалась Великая Империя Югославия, блядь. Но при чем здесь народ-то, блядь? Сука, значит, там все смешалось, бля, в доме, как Облонских, блядь, опять-таки. Сербия, Болгария, Хуярия, блядь, и прочие, блядь, албанцы. Эти вообще распизяи, блядь. Бать мои старые костыли, как так можно жить, блядь? Теперь они, блядь, очнулись. А у нас там в Косово, блядь, 20 человек, блядь, живет, а вот нас объебли, блядь. А тут американцы, блядь. А мы сейчас все НАТО натравим туда, мы решим. Кого вы решите, бля? А люди-то при чем виноваты? Они же не знают, они в подвал не попадали, блядь, и все. Они сидят, бля, чай пьют, бля, пиздят, там детей воспитывают. И вдруг хуёк, блядь, на них удар, бля. За что? За какой хуй? Спросить, блядь, американцев, бля. Билл Клинтон, ты чё, блядь, мой Клевинский слабо отсосался, бля? Вот направляй свой удар, бля. Ты направь удар туда, куда надо, бля, направить его, бля. А то ты, сука, тоже, бля, хорош, сука. Чужими руками-то жар загребать, блядь. Набрал там, блядь, сука, наемников. И давай писать. Чего тебе в этой, блядь, Сербии, блядь? И туда тебе интерес, сука, блядь.
Сербиянку ты не выбьешь, нихуя, блядь, не дадим, блядь, нашим славянским.

Девочку, бля, тебе, сука, попросишь по-хорошему, тогда, может быть, поухаживаешь, блядь, хочешь в срок приезжать, тогда другое дело, приезжай в Сербию, к Слободану Милоши, мол, Милоши, у тебя бабы красивые, а там бабы красивые, ох, там красивые бабы, я в рот мясих пых, я видал на фотографиях, сука, брови, блядь, прямо, сука, соболь, блядь, сиськи торчат, блядь, все они такие, усатенькие немножечко, блядь, но ничего, так темпераменты, видать, блядь, сука, жопа волосатая, ну ничего, хорошие бабы, блядь, понимаешь, и вот ты в рот мясих пых, Клинтон, блядь, скажи, нахуя тебе этот удар, блядь, пусть они там сами в своем говне разбираются, блядь, ну как же так можно, блядь, там живут, блядь, братья-славянцы, блядь, и прочее. Живите дружно, ребята, бля, в рот мясив. Им нужно, во-первых, я бы им, сука, сразу сказал, ребята, бля, я вам сериал посылаю про кота Леопольда, бля, сука. Вот это им и сейчас самое главное, бля. Он им сказал, ребята, в рот мясив, живите дружно. А то эти как мышки, блядь, кусают за сраку, блядь, большую собаку, бля. Ну, ёптая мать, ну, смешно, кота этого Леопольда за сраку мышки кусают. Ну, им этот сериал сейчас необходим, бля. Вот я обращаюсь к нашему, сука, союзу мультфильму, бля. Сделайте им каждому по сериалу. Вот в каждую семью, в Косово, бля. Пускай смотрят. И пускай каждый день им говорят. Ну, по-ихнему, то как у них там, там это, работня, бля. Или там, типа, братанцы, блядь. Или там, как их, добружане, блядь, там. Надо жить дружно. Смотрите кота Леопольда в рот мячих пых.

Ну, конечно, я не знаю, Коля, кореша мой драгоценный, как размышлять под эту музыку. Но танцевать под эту музыку явно можно. Особенно после 3 стаканов. После 3 стаканов хорошего портвейна. Очень можно, я тебе скажу. Такая дискотека получается. Ну, если не вдумываться, конечно, кореш мой драгоценный, для веселья. Ну, оно и пишется для веселья. Так что давай еще раз наливай и еще раз слушай.

0: Ну вот ее. Сука, Колян, ну наливай, хуй, бля. Сидишь-то, бля. Колобка услышал, блядь. Ебало развесил, бля. А, Колян, ну наливай, ёпта, хоть руки у тебя хоть действуют, бля, пизда. Да я шучу. Любя, бля, ёпта, рот тебя сих пых. А вот это знаешь, бля, сказка такая, бля. Терем-терем, бля, теремок, бля. Из трубы валит дымок, блядь, из окна летит мотив, блядь, из трубы презерватив, бля, урок на сих пых, бля. Не знаю, да, нихуя, бля. Ой, русская народная сказочка, бля. Сначала пиздюхает мышка, блядь. Вот, блядь, голодная, холодная, блядь, пиздой трясет, блядь, не знаю, куда приткнуться, бля. Вдруг, ёптать, общага, бля. Ну, пенёк такой стоит, бля. Так, сука, теремком сделан, бля. Она говорит, о, бля, теремок. Сука, пустите, бля, погреться, кто в тереме живёт, сушится. Бля, сушится, раку обсушала об дверь, бля. Нихуя никто не открывает, бля. Она говорит, ау, бля, откройте, сука, бля, замерзаю, бля. Нихуя. Вдруг, бля, куда ты нахуй ломишься, бля? В открытой двери, в пизду. Она дверь в другую сторону, оказывается, открывалась, нахуй. Она пиздык на себя, бля. Она открылась. Блядь. Мышка, о, бля, никого нет, нихуя. Вот и буду там жить в теремочке, бля. Пристроилась, бля. Ну это мечта, бля, вообще русская мечта, блядь. Завалиться в доме, где все хорошо, блядь, чисто, уютно и никого нихуя, блядь. Вот Машенька и медведи, бля, вот такая хуйня везде, блядь. Вот мышка там порядочек навела, пыль смела, бля, и пиздюрит там, блядь. Вдруг тук-тук-тук, блядь. Ну, блядь, думает, ся, мне тут пизды наваляют, бля. Хозяи вернулись, блядь. Или какая-нибудь другая хуйня, говорит. Кто там в теремочке живет? Она говорит, блядь, я мышка, бля, нарушка. А ты кто там, нахуй, блядь? Говорит, я, говорит, лягушка, побледушка. Пусти ты нахуй меня, блядь. Я говорю, ну, ёпты, мать, ну, вдвоём-то все веселее, бля, бедовать-то нахуй, говорит. Ты чё умеешь делать, бля? Она говорит, ну, я правда, бля, ебать, только умею, больше нихуя, бля. Но, тем не менее, там икру метать, бля, и всякую другую хуйню, бля. Ну, всем ещё пригорусь, бля, водички натаскай. Во, говорит, давай нахуй, бля. В общем, она тоже туда залезла, бля. Вот они сидят вдвоём, кайфуют. Нары все поставили, бля, всё все рудили, бля. Кайфуют, бля, только, говорит, только радио у нас нет, нихуя, ну, радио, хуйня, бля, проведем нахуй, бля, типа. Вот, сука, на сидят, бля. Вдруг опять тук-тук-тук, бля. Ну, ёпта, мать, только устроились хорошо, бля. Кто там, ебать, тебя в сраку, блядь? Отзовитесь, гарнисты, нахуй, блядь. А там, сука, блядь, говорит, блядь, я, говорит, ёжик, бля, в кармане ножик, бля. Пустите меня, бля, в рот на сих пых, бля. По мокрому тут делу, блядь. О, бля, крутой, сука, это наш чувак, блядь. Говорит, ты, сука, нос-то прибери, блядь. Мы тут, сука, вот я, тут мышка-нарушка, блядь, лягушка-побледушка. Ну ты, сука, ёжик, ну давай, хули. Ну, короче, пустили, бля. Вот сидят они там, кайфуют, бля, жируют, бля. Ну, ёжик там то и этой лягушонки впердолит там, то, сука, мышки запарит, бля, грибка. Ну, хули, блядь, сука, только колючий, так все ничего, бля. Ну, всё-таки мужик в доме, блядь. Только уже прижились вдруг, тук-тук-тук, блядь, да кто ж там такой, сука? Говорит, я, говорит, зайчик, без яйчик. А нахуя-то нам без яйчик нужен-то, блядь? Лягушка отвечает, рок на всех пых, блядь. Он говорит, да вот, сука, сидел, блядь, под пеньком, пионеры на яйца наступили, блядь, я рванул сразу, блядь, и оторвал их нахуй, блядь. Ну, сука, я все равно, блядь, мужичок, блядь, я могу, блядь, еще не вставить. В общем, зайчик туда втиснулся, блядь, вот тут тесновато уже стало, блядь, еще одни нары сварганили, блядь, то все живут, блядь, в хуйне дуют, блядь, ну, хуяк опять кто-то, блядь, ломит, да ёптая мать, ну все такое, блядь, я говорю, блядь, лисичка, блядь, блядь, сестричка, хуичка, блядь, ну ёптать, пустите меня туда, ну все, вы все, блядь, в одну сраку залезли, блядь, ёптая. Ну, у вас там хорошо, тепло, бля, я тоже, блядь. Я вот у меня это вот свои, блядь, там дела есть, бля, при бомбасе. Я, бля, буду зарабатывать вам, говорю, блядь. Я известная в лесу поведушка, блядь, тоже, не то сегушка, блядь, у меня и то, блядь, там все такое. Вот залезла, блядь, тоже туда, блядь, вот они сидят, блядь. Ну все, живут, живут, блядь, все нормально, блядь. Нет опять, блядь, да ебать, я все равно. Ну кто там еще-то, бля, ломится, бля, рот мячик пых, бля. Ну, блядь, я, говорит, волчара, сука, позорный, блядь, замерз, пустите в уголок. Говорю, какой нахуй уголок, ты так, сука, всех нас тут, блядь, вытолкнешь нахуй. Говорит, не, блядь, я пусть, есть там место, блядь, ну хули, блядь, вы там в тепле, а я тут, сука, блядь, завыл нахуй, блядь. А лиса говорит, ну хули пустите, блядь, а то мне ежик всю пизду исколол, это невозможно, блядь. Ну хоть пустите нормального волосатого мужика, блядь, в рот на всех пых, блядь. Ну, лягушка подумала, блядь, эта мышка тоже нарушка подумала, говорит, блядь, ну пустите, блядь, его нахуй нормального мужика, блядь, ну, короче, там такое началось, блядь, такое ёбово пошло, блядь, теремок весь трясит, блядь, на этот чум, сука, тут самый крутой в округе, блядь, является Михаил Потапович. Пронюхали, блядь, что живут вот люди хорошо, блядь, да? Ой, звери, каких в пизду люди, блядь. Ну, звери, ну, люди, один хуй, блядь. В теремочке, блядь. Нет, вот, сука, хуй, вы будете жить, блядь. Налоги, сука, платите, блядь, за хорошее житье, блядь. Они что, а кто им делал хороший, что? Мышка пенек-то сам, блядь. Сама там все, блядь, сделала, блядь. Лягушка помогла, блядь. Лисичка, блядь, сестрички там пиздой торговала, блядь. Тоже, блядь, не просто, нахуй. Пойди поторгуй-ка, блядь. На панели, блядь, тоже надо уметь, блядь. Прикрытие надо иметь, блядь, и прочее, прочее. Во-первых, рожев надо иметь соответствующую. И остальные органы, блядь, я тебе скажу так, блядь. Вот этот, сука, Михаил Потапович, плати налоги, блядь, сука, за хорошенькую. И сиракой прям на пень, как пизданул, пенек распал, все нахуй. Ну ты налоговый эксперт, ну хуя сиракой на пенек-то, блядь, ёпта. Ты их оштрафу, бля, по суду поди, бля. Ну зачем сиракой на пенек, бля? Жестокая, сука, Коля, сказка, блядь, как жизнь. Как сама жизнь, блядь. Жили хорошо, а вам хорошо, будь хуёво. Вот такая, сука, история, блядь. Вот мы летим на Курасаву, а чемоданы не получаем нихуя. Чемоданы у нас сами летят по себе. Ну, сами летят. Просто их так наши грузчики как метнули нахуй, так они полетели, блядь. Я потом догадался, что они их там, они и кувалдами их пытались, блядь. Ну, знаешь как, первое все против чемодана есть. Клещи, блядь. Срезать все замки нахуй. Сорвать все в пизду, чистый чтоб был, блядь. И не мешался нахуй. И ёбнуть его об дорогу пару раз, блядь. Вот это вот, он считает, что грузчик наш, советский, блядь, исконный грузчик, блядь, который больше нихуя делать не умеет, только чемоданы кидать. Но, понимаешь, у него какая-то злоба против чемоданов. Ну, возлюби ты их всем сердцем. Это же твоя работа, блядь. Возлюби чемоданы, души. Там, правда, есть охуительно неподъемные чемоданы, Коль. Еще у нас ехала железная кровать, нахуй. Разборная, блядь. Ну, они поебались с ней, конечно. Ну, кровать ей по пизде висалка, ее ёбнешь об дорогу, она блям, блядь, и пиздец. А чемодан ёбнешь, он, ооо, блядь. А вдруг там живность какая? Ну, как живность, не дай бог, туда положить, блядь, они же в отсеке летят моторным, нахуй. Там же, блядь, холодно. Минус 50, пиздец всем. Я даже кактусы когда вез, блядь, спиздил кактусы там. Я и в камере, бля, вез с собой, нахуй, нихуя. Проехали, уже корни Коля пустили, блядь. Уже пустили корни, вот придешь, посмотрим, что у меня какой слоновый кактус. Я тебя заебеню, я тебя на кухне тоже посажу, блядь. Ты будешь пугаться, нахуй. О, сука. Сижу я тут с тобой вот так вот, пизжу, думаю, да, блядь. То ли с возрастом так все, блядь, как-то. Вот новости, блядь, да? Ой, новости, блядь. Радостных нет нихуя. Ну пускай хоть в новом году будет побольше позитивных новостей, хуй с ним, блядь. Ну негатив один. Сука, смотришь телевизор и главное не поймешь, блядь. Я ведь включаю как его, пробегусь нахуй, посмотрю. Все одно и то же, там тащут носилки, блядь. Тут ебало в крови, блядь. Там опять кого-то потащили, блядь, да ёптая мать. Я смотрю, то ли сериал, то ли это, блядь, новости нахуй. Я уж не понимаю нихуя, Коля, блядь, путь, ты разбираешься, нет? Вот ты. Ты сериал-то все смотришь, блядь. Ну ты, конечно, разберешься. А, ты по цвету понятно, блядь. Американский разрешаешь так, наши, блядь, так, на. Ага. По качеству пленки. Сейчас хуй разберешься уже. У всех, бля, качество пошло, бля. Кодек нахуй, блядь. У нас, ладно, когда. Помните, сёстинская Свема, блядь. Фильм снят на сёстинской, блядь, пленке Свема. Где там сёстинский? Где это, блядь? В какой пизде, бля? Какая Свема, бля? А сейчас, бля, сейчас посмотрел. Цвета. Все цвета радуги, бля. Как ты различаешь? Не знаю, нихуя. Ну ты, блядь, тебя от телевизора не оторвать, у тебя, блядь, хули, блядь. Лучше б читал больше, бля. Читал литературу, бля, сядь дохуя. Выйдешь, бля, в книжный магазин, бля. О, растеряешься, нахуй. Вот эта тенденция хорошая, блядь. Ну, не радостная, но такая понятная тенденция, бля. Любая книжка доступна любому школьнику. Конечно, все школьники такие стали им все поебать, бля. Меня тут, блядь, корешат от чебучей, блядь. Стали за деньги белье кладить, блядь, в доме, нахуй. Ёпте мать. А с другой стороны, конечно, блядь, хочешь что-то заработать, блядь. А я младшим говорю, ты, блядь, хоть уроки будешь за деньги делать, блядь. Он, сука, совестливый оказался у меня, паренек, блядь, говорит. Нет, говорит, папа, говорит, блядь, я, говорит, бесплатно буду делать. Говорю, молодец, молодец. А он, сука, все равно не делает, блядь. Так был вот такой вот, вот отца так и норовит объебать, блядь. Ну что ты будешь делать, блядь, такая тенденция. А потом я думаю, а что же на него обижаться, блядь? Артистическая натура, блядь. В кого пошла-то, блядь? В Сюру, ёпты. Ты сам сколько народу объебал, вспомнишь? Папку объебывал, мамку объебывал. Ой, блядь. Ну меня строго держали в черном теле, бля. Меня, сука, бля, пиздили, бля. Так что я научился объебывать, так что, блядь, все было чисто, бля. Такого иногда выдумаешь, думаешь, ёб твою мать, Джек Лондон, нахуй. Джек Лондон, блядь, смерть в пурге, блядь. Пиздец.
1: И сам удивляешься, какие таланты, блядь. Какими талантами земля наполнена, Коля, блядь. Ну ты меня уважаешь, не? Да я ещё не выпил, да хуя, ты что, блядь? Я имею в смысле взаимоуважение такого, блядь. По таланту, блядь. Не то, что там выжрал, блядь. Да меня уважаешь, блядь. Нихуя не понимаешь, блядь. Я тебе просто говорю, ты как гений, ты меня воспринимаешь, нет? А, бля, не воспринимаешь нихуя. Ну, правильно, бля. Какой тут в пизду гений, бля. Выпей нахуй. Потихонечку, бля. Попиздим дальше, бля, с тобой. Гений. Гений это, блядь, это. Гений это, бля, Ломоносов, бля. Кто там еще, блядь, у нас? Да мужик, да хуя? Ленин, что ли, бля? Гений. Какой он в пизде гений, бля? Усидчивый, блядь. Перечитал до хуя. Сидел, блядь. В деревне Кокушкино сидел, блядь. Еще где-то сидел, блядь. Усидчивый мозги, блядь. А в результате чего? Сифилис мозга, нахуй. Изнасиловал мозги. Все сгнило в пизду. Вся информация. Сайт провалился, нахуй. Он себе засадировал там революцию, блядь. Совершил и все сдохло, нахуй. Ушло. Пизду, все. Сдал, как он, компьютер. Накрылся медным тазом, блядь. Сифилис мозга. Врачи постановили. Несчастный, блядь. Сырячок его, блядь, потом держали где-то, блядь, в заперти, блядь, там, в горках, блядь. У нас туда в горке еще один тоже. Тенденция есть в горке, блядь, туда. Там мозги отпадают, туда нельзя, блядь. Там товарищ у нас проводил время. Ну так, правда, и без мозгов, по-моему, так остался нахуй. Блядь. Вот такая тенденция, блядь. Так что тут с мозгами тоже надо, знаешь. Защита нужна, блядь. Спокойно все воспринимать, спокойно, блядь. В новом году тем более еще спокойнее, несмотря ни на что, блядь. Сейчас у нас Владимир Владимирович Путин, чек. Спокойный, блядь. Посмотри на него, как себя ведет. Вроде как будто нихуя не происходит, блядь. Держится. Боец. Боец, товарищи. Все под контролем. Конечно, блядь, можно было к народу обратиться, мол, товарищи, я с вами, блядь. Но он считает, что это, блядь, ниже его, блядь, президентского достоинства. Может, он и прав. Мол, есть чиновник, который этим занимается. Ну, вот разрушаило бедный, тот попал нахуй в катастрофу. Переехали на его джипе, блядь. Другим джипом, видать, крепче оказался, сука, блядь. Погибли, бля, охранники, но это их уже, блядь, судьбина, блядь. Хотели защитить, блядь. Это на какой скорости они ебенились, блядь. Джипы, бля, бронированы там, это, бля, ху там, все в пизду, в смятку. Ну, разрушило, разрушило, блядь. Разрушило его, блядь, по мозгам ударило, не знаю, в каком сейчас состоянии, блядь, но там остались другие. И какие у них странные вот все отчества, блядь. Пал Парфенович какой-то, блядь, Сидор Сидорович, блядь, ну Егор Кузьмич, ну его нахуй, блядь, лучше не вспоминать, блядь, я как вспомнил, сука, блядь, мурашки, блядь, по сраке бегут, блядь, чего отчебучивал в своей стране, блядь. Вот какие-то они такие странные, вот мне, говорит, Парфенович тут, блядь, посоветовал, мол, пустить газы, блядь, мы их и пустили, блядь, ну как пустили, ну ёб твою мать, ну все у нас от Коля, блядь. Через жопу, вот чтобы этой тенденции больше не было, блядь. Выступает человек-правозащитник, говорит, блядь, у нас ведь дохуя всяких газов, блядь. Да, я говорю, я сейчас бзну так, что, блядь, мало не покажется, блядь, на хлебу, блядь, как нажрёмся горох, как пёрнешь, блядь, так что... Он говорит, ну, газы, конечно, другого порядка, блядь, военные газы, блядь, Зарин, Заман, там, хуян и прочие дела, блядь. О, блядь, Коль, ты ебало разинул, блядь, такого не слышал, блядь? Ты что, у тебя в школе была, бля, гражданская оборона, пизда? На гражданской обороне ты изучал газы. И В газы у нас был, чувак, бля, говорит. В газы еще были какие-то, В, блядь. Не А, не Б, а В, блядь. Вот сука, Коля, бля. А ты ебал. Так эти газы, говорит, сейчас по международной конвенции, по тенденции нужно уничтожать, блядь. Чтоб в новом году никаких газов в пизду не осталось. Да ты-то бзди на здоровье, хули ты не потравишь никого, блядь. Я уж привык, блядь. А вот если этими взбзднуть, блядь. Кстати, блядь, великое слово, нахуй. Сколько там букв-то, блядь, подряд идут, нахуй, только в русском языке. Даже чешский отдыхает, где у них там бырзочка, кырзочка, блядь. А у нас слово какое, смотри, взбзднуть. Смотри, сколько подряд согласных идет. Вы, зы, бы, зы, ды, ны. О, 6 штук подряд. Чехи отдыхают, нахуй, блядь. Что значит, какой могучий русский, Коля, язык. Это отвлечение тебе сейчас. Так что нам взбнут, не дай бог, вот этими газами, блядь. Все, блядь, дубы дадим сразу, посинеем, блядь, там, нервно-паралитические, хуички. Он говорит, блядь, будут уничтожать. А там такие хуёвенькие, которые, блядь, их обезвредили, называются даты, блядь, даты, даты, блядь. Не эти вот даты праздничные, пизда, ты. О, как я тебе в рифму, блядь. Пизда ты, Марья Ивановна, даты такие, вводят, блядь, тебе укол в сраку, хуяк. И ты в эти газы, хуяк, они тебя не берут нихуя. Так они говорят, блядь, все же вы, сука, блядь, газы пустили в эту, блядь, На Дубровку-то, блядь. А даты, блядь, не сказали, какие употреблять. Но есть ли голова у вас, блядь? Или вы с сракой думаете, блядь? Конечно, надо было спешить, все. Но если вы газ-то отпустили, вы все равно там стояли в скорой помощи, блядь. У меня там кореша работают. Говорит, блядь, хоть бы сказали, блядь. Мы наготове, у нас этих датов до ебеней матери, блядь. Какие колоть, нахуй? Пока одному, блядь, нашли, всю сраку искололи, блядь. Он чуть не помер от уколов, нахуй. Скажи ты, сообщи, блядь. Все колоть, блядь. Вот мы, говорит, пускаем такой тихий газ там. Блядь, увеселительный, хуительный, заебительный, блядь. Так, ну, блядь, даты, блядь. Всем раздаем, нахуй. Эти, блядь, потащили, блядь. Эти спят люди, нахуй. Ну, ты вот спи, тебя схвати за яйца и потащи, блядь. У тебя язык проглотишь, нахуй, блядь. И сколько так погибло народу, блядь. А ведь могло быть гораздо меньше, блядь. Потому что надо не жопой думать, не сракой, а головой, блядь. И вот когда будут уничтожать все эти, говорит, этот наш правозащитник какой-то говорил, блядь, эти газы, ведь, вероятно, хуй эти даты, потому что они под секретом в военном ведомстве, блядь. Так что потравится опять много народу, блядь, которые будут уничтожать эти газы, блядь, а там хуй. Они под секретом, блядь. Потому что все у нас в России через жопу, блядь. Вот хочет наш президент, понимаешь, сделать, чтобы наоборот, не через жопу, а через другое место. Но как-то не очень получается, блядь. Все привыкли к этому способу. Такая у нас ментальность, бля, кама-сутра, бля. Не знаешь, что такое? Ну, с утра прям, блядь. Бывает у некоторых. Ты с утра любишь, нет? С утра не любишь, да? Попозже? А, сука. Одни ночи любят, блядь, не спят, нихуя одни у меня. Скреблись за стеной, блядь. Чья это такая попочка? Все слышно, блядь, ёб твою мать. Я сидел, терпел, блядь. Опять, чья это такая попочка, блядь? Да развелитесь вы с вашими сраками, я говорю, блядь, через стенку, блядь. Дайте спать уже, в конце концов. Затеяли, блядь. Днем ебаться надо, блядь. Пришел с работы, блядь. Пердолил и спокойно, блядь. А ночью спать надо, блядь. И детей не будет нихуя. Дети тоже прислушиваются, блядь. Ооо, мама с папой ебут. Ой, блядь, кошмар какой, блядь. Половое развитие нарушают, блядь. Раньше вообще в однокомнатной квартире. Как жили-то, ёб твою мать, Коля, блядь. Ой, сука, блядь. Сынок, ты спишь, блядь, типа? Да сплю, ебитесь на здоровье, блядь. Извращение, блядь, групповуха спасная. Кто придумал? Советская власть, блядь. Ну нихуя выжили, блядь. И главное, плодились. Как-то умудрялись, сука, спазмов не было никаких, блядь. И, блядь, и хватали нахуй, и сажали, блядь, и все равно плодились, блядь. Вот так, Коля, так что такие тенденции, блядь, тут тоже, блядь, понимаешь, это не хуй собачий, а собачащий, блядь. Надо завязывать эти тенденции, блядь. В новом году все, блядь, нормальным, старым казачьим способом, блядь. Она артистка, блядь, она признавалась, блядь, солидно, ушли, вся в живых нет. Такая тетка хорошая, бля, говорит. Я, говорит, лежу, блядь, с гусаром у ней был роман, бля. Лежу, говорит, он раздевается, подходит, я говорю, о, какой огромный! Она, он так потряхивает им, блядь, болтается, он говорит, овсом кормим, блядь, овсом, Коля, бля, о, как, сука, бля. Ну, гусары, хули, кос ебут, а, чего там, говорит, наливай, ёптая мать, вот такая тенденция. Только я не к тому, бля, не к... Николай, я не к тому, что надо заниматься зоологиством, блядь, или зоофилией, блядь. Нам еще этой тенденции не хватало, блядь. Вот, Коля, конечно, я тебе хочу сказать, что все хорошо в меру. Месяц, конечно, дохуя. И когда мы уже летим, бля, на самом здоровом, сука, 747-м, 400, блядь, их 15 в мире осталось, бля. Летим мы, сука. Не, это мы в Амстердам прилетели, сука, на нем. Здоровый, сука, 350 народу. Вот точно я вспомнил этот анекдот, как сейчас мы со всей этой хуйней попробуем подняться, бля. Ну, поднялись, мы летели 10 часов, все нормально, бля. Правда, сортир очень один, бля. Не один, на нашем отсеке один. Могли бы побольше сделать сортиров, блядь, для такого большого самолета, блядь. С двумя палубами, да хуя. Но когда мы уже летели на маленьком, ну так, более-менее маленьком, сука, тоже голландской компании, блядь, уже летим. А у меня такие мысли всякие хуёвые уже в голову приходят. Думаю, блядь, сил никаких нету, сука, хочется в Москву. Думаю, а сейчас слабо в Хельсинки заебенится, блядь. Думаю, ой, слабо, блядь. Лучше в Челябинск, сука. Думаю, не-не-не-не, не думай о плохом, не думай. И вот мы уже подлетаем, мы уже садимся, бля, все, сука. Сели, блядь, похлопали пилота, и вот и поездка подошла к концу. 12-й самолет, ебать, колотить, блядь, сели. Мягко приземлились, сидим, все. Выруливает он, ну там по-английски говорят спасибо, мол, за полет, хуё-моё, там все вернулись, там все спасибо, команда прощается, хуё-моё. И вдруг объява такая на английском, блядь, идет: «Welcome to New York, блядь!» Тут у нас, сука, бля, волосы аж дыбом встали. Как Нью-Йорк, блядь? Опять объебали! Выяснилось, наверное, действительно. Ну, тут все как заржали, блядь. Даже американцы какие-то сами ехали, блядь, так как заржали. Все говорят: мы только что из Нью-Йорка вроде как, а вы нас опять, бля, в Нью-Йорк. Я говорю: ну, нихуя себе шуточки, блядь, а уже нервы на исходе, блядь. Ну, сука, шутки хуёвые, блядь, думаю я. Но главное, что все равно мы уже оказались в Москве, Коля, блядь. Ну, ты знаешь... Я тебе так скажу, Коля, самый драгоценный. Вот эта поездка, блядь, по своей эксцентрике, блядь, и по всем делам, она, конечно, стоила такого, именно такого завершения, блядь.

0: Так и живем мы с тобой, не ждем тишины. Но верности нашей, как прежде, верны корести мы, да как в песне поется. И живем мы с тобой вот так вот за портвеем от юбилея к юбилею. Ты смотри, в этом году, во-первых, мы с тобой выпускаем юбилейный 50-й альбом. 50-й! Я тебе столько уже всего вбил в твою тупую голову, Коля Коресева драгоценная, что ты опять вот принес вместо, блядь, 3 семерок 33-й, блядь. Я тебе все спросил. Я говорю, купи 3 топора, в рот, это рубить уже удобно, рука привыкла, понимаешь, и наливать. Нет, ты 33. Что не было? Где не было? Места надо знать, Коресева драгоценный, в рот на чих-пых. Ты налей, налей, ладно. Я же не сказал, что я не буду. Я сказал, что зачем ты этот взял? Только интеллигентней, конечно, интеллигентней по-нашему. Вот, все, по-вовиночке, чтобы интеллигентней забирала. Вот так вот. Так, кореш ты мой драгоценный, ты знаешь что? Ну, юбилейный альбом — это юбилейный альбом. Это дело наживное. Это я тебе еще наскребу, было бы у тебя желание ухи оттопырить и слушать, кореш ты мой драгоценный. А если желание есть, то у меня всегда с душой что-нибудь найдешь тебе сказать. Окромя портвейна и прочего мата. Но мы подкрадемся к основному юбилею. 60 лет тому назад, значит, 9 мая, над Рейхстагом подняли красное знамя серпом и молотком. То есть, как говорится, мы победили фашизм. Ну, не во всем мире, конечно, но в отдельно взятой стране. Ну, а потом еще пиздели и дали, конечно, итальянскому фашизму, Муссолини по ебалу, понимаешь, по его толстому. Но дело в том, что выясняется разногласие. К этому юбилею не все готовы. Например, в столицах Прибалтики они почему-то все грустные какие-то ходят. Оказывается, Коля, в рот пять слепых, я выясняю, что многие воевали по разные стороны баррикад. Я уже не говорю про армию Власова, который сказал, да в рот я видел в жопе этот социалистический строй, блядь. Но я пойду, говорит, против него, потому что даже, говорит, что ты роняешь, все у тебя сыпется там, все нахер, песок уже сыпется, рано еще. Не такие у тебя юбилеи впереди еще, Колян, корешь ему драгоценность, что у тебя из тебя песок сыпался. Кстати, о песке. Я тебе рассказывал, по-моему, да, откуда это выражение взялось? Раньше песок засевали в ширинку, блядь, чтобы побольше казалось. Нынче картошку подкладывают, блядь. А раньше песок. И вот когда носили-носили, заносили штаны до дыр, бля, и песочек начинал сыпаться. Говорит, о, говорит, из него уже песочек сыпется. Значит, да хуя ему лет, понимаешь ты, нет. Так что ты тебе еще рано. Так я тебе вернусь к юбилею. По разную сторону баррикад народа, понимаешь? Одни говорят, какая победа? Над чем победа? Над кем победа? Как над кем? Над фашизмом, бля. А говорит, а что вот этот вот социализм, который присутствовал в данный момент у товарища Сталина, он что, не фашизм? И ведь ты понимаешь, я начинаю все представлять, Коля. Там лагеря строят в Австрии, и у нас лагеря строят. А тут передача хорошая показывает, народ выступает, который в лагерях отсидемся, там все, истомимся с пацанами, там девчонками, бля. 100 раз к стенке водили, бля, там столько натерпелись, бля, ужасов, сколько народу на их глазах погибло. Говорит, закончилась война, говорит, ну, говорит, пришли американцы, говорит, ну, жратвы привезли, то все, говорит, все. Потому что Сталин-то наших не подкармливал, говорит, наши, говорит, в плен не сдаются. Наши, говорит, вообще, говорит, не ебутся. И вообще, говорит, не едят нихуя. А тем посылки присылаю, там все, сальцо, то все. Как на зоне, бля, Коля, ты мой драгоценный. Говорит, зона, бля, я, говорит, помню, мазик, говорит, как мне там какой-то французский кинул, говорит, какую-то там свернул, говорит, в платочек, какой-то кусочек булочки, блядь, ты понимаешь, нет? А Сталин говорит, у нас пленных нету. Да он сына своего, ты понял, нет? Сына своего! Да не Васю его, Вася это был, который для «Динамо» болел, блядь, все это, бегал все это, футбол все играл. У него сын был этот, Гриня, по-моему, блядь. Яся, ёпты, да у Гриню, Яся, конечно, блядь. Я, говорит, блядь, он говорит, папа, я, говорит, попал в лагерь, сука, по голове чем-то ёбнули трубой, блядь, говорит, ничего не помню. Говорит, пиздишь, сынок. Говорит, ты должен, ты советский человек, ты должен все помнить, блядь. Он Моресьев, сука. Как пополз, говорит, блядь, с самолета упал, и нихуя, говорит, без ног все дополз и все помнит, блядь. Ножем путер, опять в самолет. Взял все деревянные костыли и побежал. Говорит, я полечу, блядь, полечу и полетел. Воля к победе. Вот что стимулировалось у нас, блядь. Но это ж какие надо мозги иметь, Коля, блядь, чтобы иметь такую волю к победе, блядь. Очень небольшие. Но народ, конечно, жил энтузиазмом. Говорит, ура, вперед, за товарища Сталина. А товарищ Сталин сидит, обосрался, блядь, в первый год войны. Ничего не поймет, потому что, когда ему говорит, Бося, надо что-то говорить. Он говорит, братья и сестры, говорит, сука, забздел, понимаешь? А сидел, бля, ну, да мы с этим, блядь, этим, сука, корешем, как он приехал, этот поц, блядь, этот вот немец-то, ебать его, колотить, блядь. Мы, говорит, с ним а не нападение, и такт заступили, бля. Акт, ебать его, колотить, половой, блядь. Вот они и выебли потом нас, немцы, в первый год войны. А сколько народу полегло, Коля? Сколько народу? Это победа какой кровью, блядь, досталась она, а? Это юбилей, блядь, я тебе задам. Сколько не дожил. Если в одних лагерях там сгинул, так в одной в Австрии только 60 тысяч русских погибло, блядь. А тут-то миллионы. А немцы, когда они поняли, что у них уже к миллиону тянет, бля, они обосрались. А? Говорят, а как же наша нация, куда же нам деваться, мы же рицы, блядь. Если мы все погибнем, кто же наших баб будет ебать? Это значит уже дискриминация, блядь, и изменение, блядь, расового состава. Они забздели. Забздели, Коля, и двинулись назад. А наш, конечно, ура, ура, ура, ура. Там еще один английский, помню, генерал говорит, ну так, надо взять вот эту вот хуйню. Собрались наши все, он говорит, а я завтра возьму эту высотку нахуй. Говорит, как вы возьмете ее, блядь? Вы понимаете, там укрепленные доты, блядь, а там... А мы, говорит, блядь, шапками закидаем нахуй. Народом, говорит, блядь. Тот говорит, а поебалу не хочешь ты, полководец хуев? Привыкли вы, говорит, шапка закидательством и народом все дырки затыкать? Вот поэтому настолько и погибло, Коля, народу, блядь. Ну, цена этой победы, я тебе скажу, миллионы человеческих жизней. Поэтому наш народ может, конечно, сесть и просто устроить день поминовения погибших в этой войне и испытавших. Причем они еще выступают и говорят, ну, что ж, война есть война, а что же делать, понимаешь? Попади мы с тобой вот так вот в такую передрягу, Коля, я посмотрел бы на тебя, как бы ты сейчас, блядь. Встает вопрос, где праздник-то, блядь? А праздника-то, честно сказать, и нету. Это ведь не праздник, я тебе скажу, это день поминовения погибших. Погибших, усопших, блядь. Причем, да, благодаря нашему, так сказать, мудрому Иосифу Виссарионовичу Сталину и прочим политбюро. А то, что, конечно, один фашизм победил другой фашизм, это да, и, говорит, мы выбрасываемся из лагерей, бежим, говорит, все. Она говорит, куда? На родину все, на родину. И, говорит, поезд так, говорит, ну, езжайте в Сибирь, бля. И так поезд мимо Москвы. То, говорит, там, ну, кому постарше, говорит, вам уже... сколько там? Говорит, был бы мне, говорит, лет 18-20, я бы так и проехал мимо, бля. А мне постарше, говорит, ну ладно, выйди, говорит, сойди, говорит, блядь, на этой остановочке, бля. Выйди, посети дом, бля. Остальных так всех пацанов, нахуй, какой там, говорит, в плену? У нас не бывает пленных, на нихуя. Ты налей, налей, налей, сейчас, блядь, налей потихонечку, там захолонуло меня, бля. Ты понимаешь, вот с этим юбилеем связаны очень грустные воспоминания. Да их и осталось-то, их же мало, их раз, два, три, четыре, пять, пересчитать всех по пальцам ветеранов-то. Они вот еле ползают уже, бедные. Куда же деваться? Ведь считай, сам молодой 80 лет ударило, елки-моталки. Так что ты налей. Это вот 33-го. Сейчас пойдешь за 777-м, блядь, у меня. Ты сейчас налей, налей. Для... Так, не дегустирую я, а так сейчас пизданем. За все юбилеи вместе, как ебнем. И за Франсуа Рабле, блядь. Который тоже любил это дело. Смех смехом. А все кверху мехом, Коля драгоценный. Папу нового избрали. Они еще, может, его не избрали, они только заперлись. Они заперлись там в Туне, в этой Сикстинской капелле. Там, бывает, до трех суток сидят. Такое вот волеизъявление. Кардиналы, знать все. И они говорят, так, ну кого будем, говорит, выбирать папой? Для них это вопрос. Каждый хочет себя, а сказать стесняется. Какой, мол, я папа? Мол, ну, там, Бог, мол, сам решит, якобы с понтом они так думают. Что он решит, а он ничего не решает за них. Они сами там. Один другому там все зачеркнул, говорит, где у нас слабое звено, блядь? Это, Коля, игра, слабое звено. О, у нас слабое звено Петя. А какой Петя? Вот он. Ах, он Петя. Говорит, да какое у вас слабое звено? Идите его нахуй, говорит, блядь. Я, говорит, столько отгадал всего, говорит, за эту жизнь, блядь. Так у них там тоже. А кто у нас, говорит, а у нас там Августин слабое звено. Я слабое звено? Кто сказал? Говорит, ну-ка поднимись и поебал в этой Сикстинской капелле, понимаешь? Да все, доходит, блядь. А как же иначе, блядь? А всем хочется власти, Коля, потому что власть — это денежки, это служебная машина, бля, а потом, говорит, еще и похоронить бесплатно. Сколько тут все привилегий. Сейчас пока не пап там выбирают. Ну, нам-то, в общем-то, как же похеру. Там, как эти проблемы. Ну, папа, выбирали бы маму, ну, мама. Ну, мы с тобой вообще другой веры, что ты моргаешь? Мы христиане с тобой, это крест, смотри, какой на пузе. Того, глядишься, треснет. А там католики, поэтому нам, как говорит, ну, не до папы. Мы как-то так вот своим так мирком тут туда-сюда у нас. Наш вот патриарх тут, как бы, слава богу, так это вот все это проводит сам все это, да. Вот сколько Бог даст сил, столько и да. А потом и тоже начнут выбирать, тоже думать, тоже лезть кто. Все это суета-сует, Колян. И юбилеи, они для того и существуют, чтобы отмечать пройденную бедную жизнь нашу, кореша мой драгоценный. Помнишь, говорит, когда это было? Когда мы отмечали вот то-то, бля. А помнишь, когда тебе отмечали вот это, а это все? Да ни хера. Жить надо, Коля, корешь ему драгоценный, полной жизнью, не от юбилея к юбилею, и не от папы к папе и мамы к маме, в рот мячих пых, а жить полной жизнью, пить хороший портвейн, не это говно, у дяди убери отсюда, я не видел ни хрена, пить хороший портвейн, арманьяк, коньяк, жить в Лос-Анджелесе, а не здесь только вот это вот по помойкам лазить, в дожди и в стужу, и холод, бля, греть живот на пляже в Турции, в Египте, и хуй знает где, много читать, развиваться, бля, и, конечно, много выпивать, Коля. Но это не каждому дано, только нам с тобой. Вот нам с тобой это дано, поэтому ты и наливай, кореш мой драгоценный, пока организм принимает. Но ты, конечно, не воспринимаешь это впрямую все. Пить это почками, что ли, тянуть. Пить, пить, пить, пить. Нет, пить истину, которая в вине. А ее там мало-мало. Поэтому методом процедения, как кит, планктон, их, засасывать тонны воды, а планктону там килограмма два. Это вот так же вот в тоннах нашего портвейна иногда найдется 2 грамма истины. Глядишь, ты ее отыщешь и будешь счастливым человеком, хотя вряд ли, потому что Лев Толстой так и сказал. Истина, Коля, это смерть. Поэтому не ищи, и я хоть буду парадоксален сам себе, можешь вообще бросить пить, и ты никогда ее не найдешь, эту истину. Задумался, бля? Вот и я предполагаю, что народ много задумается над своей жизнью, когда поймет, что истина не в вине. Истина необъятна и не у... Как тебе сказать? Не у... Веришь, нет, Коля? Вот не рождается слово хорошее, потому что слово должно быть точное, точное такое, точное такое. То есть она не то чтобы неудобоварима, она не, вот, блядь, вот, ну ты понимаешь, да? Вот ты слово чувствуешь, да? Сейчас из меня, она не, блядь, вот какая истина, бля. Понял? Поэтому не ищи нихуя истину, живи нормальной жизнью, пройди все как положено, пока сила есть. Когда сил не будет, ляг на диван, отвернись к стенке и скажи, пошли все нахуй, все. И никакая истина тебе уже не поможет, корешь мой драгоценный, потому что истина нужна, когда ты еще мотаешься среди людей, когда ты ищешь, чтобы дальше доказать, вот она, вот я это самое, вот истина там-то, все мысленно, у каждого своя причем. Вот что характерно, корешь мой драгоценный. А Лев Николаевич так и сказал. Все это хуйня, товарищи, блядь. Не ищите нигде эти истины, ибо истина – это смерть. И когда пришел, помер, говорит, вот вам истина. Пожалуйста, бля. А мы считаем сейчас его наследие, бля, и говорим, нихуя себе. Ты говоришь, нет? А я говорю. А я говорю, несколько раз даже сказал. Нихуя себе, я говорю, Лев Николаевич, ты даешь. Потому что, бля, Вот он ее искал, пытался понять. Но, правда, сделал огромную работу. Огромную работу над собой провел. Пришел от, можно сказать, от просто великого ёбова до великого аскетизма. А как ты думаешь, Коля? Все меняется. Не только даже в сексуальной ориентации или половой привязанности. Не в этом дело. Меняется в жизни. У человека оценки происходят. У него мозги, понимаешь, начинают думать. Он же считает, а как? А все непросто, корешь ты мой драгоценный. Вот поэтому мы сейчас смотрим на нашу великую-то победу-то и думаем, а все не так просто. Потому что тираны. А вот от нас с тобой, Коля, и зависит. Кто нам будет руководить? Тираны, блядь, или все-таки вон Конфуций говорит, что, бля? Его там спрашивает князь, говорит, как, говорит, там руководить, говорит. Вот если ты, говорит, поставишь главными, блядь, прямых, а в подчинении им дашь кривых. Ну, он имел в виду философию, ты понимаешь, что кривой, значит, ну, неправильный, типа, такой, ну, говнюк, короче. Тогда, говорит, ты и, говорит, выиграешь их сюда, и народ, говорит, будет любить, говорит, твой строй. А если ты, говорит, главным поставишь кривых, а в подчинении дашь прямых, вот тут ты обосрешься. Вся эта вот война за меня, это, говорит, конфликт кривых, понимаешь ты? С одной стороны кривые, и с другой кривые. На их на сраной кобыле их не объедешь, блядь. И в результате понадобились только жертвы, миллионы жертв народа, чтобы накормить вот эту вот пасть вот эту вот, там эти Гиммлеры, Гитлеры, Еббельсы, кого там только не было. Еринги. И все на Г, понимаешь? Вот все на Г, одно говно. Веришь, нет? А у нас что?
1: У нас Сталин. Так, бля, ну что скажет Георгий? Зюков, бля. А Зюков говорит, ой, блядь, лучше бы я ничего не говорил, бля.
0: Пойдет кому-нибудь по ебалу, дашь, говорит, вперед. Иначе, говорит, ребят, нас все равно сзади свои захерачивают, блядь. Все были вынуждены в этой ситуации себя как-то вести. и каждый вел себя по-разному. А в основном и с той стороны, и с другой стороны кривых было до хера и больше. Потому что все надеялись, что не его коснёт, а вот это вот за счет другого, бля, вот за счет этих простых наших вот смертных людей, которые, ура, за Родину, за Сталина, бля. Пропаганда, ёптай. Пропаганда, с утра пионерская зорька, блядь, в 12, блядь, там, пионерский час, блядь, потом комсомольский, блядь, этот вот урок, бля, потом, сука, коммунистическое воспитание, блядь, марксистско-ленинская эстетика, блядь, вот все это на усах висело, бля, большой лапсой, блядь, и мешало слушать, видеть, блядь, и все. В 11 производственная гимнастика, ура, руки врозь, блядь, ноги, блядь, туда, значит, нахуй. Я уж не говорю, как он там, половом воспитании, какой там половое воспитание. Половое воспитание. Ебать всех, ебать и ебать с утра до ночи. Вот оно все половое воспитание, блядь. На партии ячейки ебут, на заводе ебут, блядь. А сейчас ты смотришь без лапси, да, открытыми глазами. И тоже много всякой хуйни видишь. И то не так, но ты же видишь, ты можешь понять. О, нет. Хотя и сейчас мозги могут заебать. Одной рекламой какой-нибудь, блядь. Да, кореша, драгоценный Коля, конечно, со временем начинаешь уже меньше удивляться происходящему, больше знаешь, мудрость, понимаешь, напирает, прет изо всех дыр, ёпнуть. Ну так, поживи с моё, ёпнуть, ну зачем ты меня удивил? Но все-таки и я был очень удивлен. Знаешь, кем? Кто меня удивил? Иосиф Кобзон. Он опять поет. Он поет все песни Победы. И я тут подумал, блядь. Откуда же столько сил, энергии и желания петь? Помнишь его последний концерт, когда говорит, я ухожу на пенсию, говорит, бля, все, пошли все нахуй, говорит, занимаюсь бизнесом, у меня все, говорит, и 7 часов как заебенил, веришь мне? Он 7 часов пел в кинотеатре «Зарядье», бля, ебе, я говорю, бля. И прямая трансляция, все обходит, поет. Может, потому что у него баритон. Вот был бы у него тенор, был бы хуй, он так попел бы, наверное. Я так думаю. Ты веришь, нет? Я размышляю, думаю, ну, наверное, баритоном легче петь. Так, малая земля. Или там, бля, вдыхай розы, аромат. А если бы он тенор, вдыхай розы, аромат. Хуй бы он бы спел бы, бля. Его намного бы не хватило. Это мое предположение, понимаешь, нет? Но все равно, вот этот человек меня удивляет. Так что, Коля, запасайся портвейном, долго будем сидеть у телевизора и слушать, как поет любимый певец.
2: Ой, кореша, мой драгоценный Колян, как я рад тебя видеть снова, бля, в рот на чихпых, пока ты на своей брянщине, хуянщине, блядь, к маме своей ездил, блядь, тут охуел совсем, блядь, с этими праздниками, с этими новыми годами, блядь, поздравляю, думаю, Колька пропал, сука, пропал, не приедет нихуя, блядь, хорошо хоть приехал, блядь, как там все на брянщине-то, блядь, нормально, сука, все, картошка есть, блядь, все нормально, блядь, ну ладно, слава богу, блядь, слушай, блять, а я тут, сука, охуел совсем, бля. Тут меня все. Я когда сидел, я уже все. Зинку заебал насмерть, бля. Она уже от меня прячется нахуй под диван, блядь. Тут и пришли ко мне, говорит, самой, блядь, принесли. Говорит, на, посмотри хоть, блядь, тут сейчас писк моды, последний, блядь, дрыск, всем пиздец. Я говорю, это что такое, блядь? Ну давай сюда, бля, кассеты. Я говорю, посмотри, бля, американский. Я говорю, блядь, ну американский фильм опять какую-нибудь Годзиллу припрете, блядь, сука. Я говорю, это, блядь, пиздец. Я говорю, ладно, оставьте меня одного. Все нахуй. Включаю, блядь, телевизор, блядь. И начинаю я смотреть. Коля, блядь. Ой, блядь. Я тебе так расскажу, ты смотреть не будешь нихуя, блядь. Ну скажу тебе, блядь, это просто пиздец какой-то, блядь. Что ты хочешь мне сказать? Нихуя! Тогда молчи, нах, наливай портвейн, бля, и в рот всех пыль, бля. О, бля. Это что это одна штука, бля? Армагеддон, бля, называй. Это что? Это мне даже, бля, говорю. Ебать мои старые косяки. Армагеддон, твою мать, хочется прям сказать, бля. Ты что такое Армагеддон, бля? Нихуя, кого-то не знаешь, бля. Это жил такой, сука, бля, гений, сука, в средние века, блядь. Нострадамус, бля. Видать, настрадался за всю пизду, блядь. За всю нашу историю, бля, настрадали. И назвали его Нострадамус. Ну, настрадался, бля. Это, блядь, по-латыни, нахуй, понимаешь, да? У них все на анус, блядь, на хуянус, блядь, тянет. Нострадамус, блядь. Нострадамус, блядь, говорил. Пиздец. А дел давно, блядь, хуй знает когда. Так он, сука, еще Масик говорит. Блядь, говорит, я все знаю впереди, блядь. Все будет, блядь. пиздец придет вот этот пиздец. Называется Армагеддон, блядь. И в книжке написал. Он же писал книжку, блядь. Его нашли потом, опубликовали, говорит, Нострадамус написал. Армагеддон. Придет, говорит, где-то вот в это время, блядь. 2000 год, блядь, идут начинать. А эти, сука, что, блядь? Американцы, блядь. Американцы тут же, блядь, забегали. Ага, блядь. Нострадамус, пиздец, надо такие дела делать, блядь, сука. Они быстро сообразили, блядь, чего народу нужно, блядь. Страху, блядь, нагнать нахуй. Страху, блядь, до самой сраки, блядь. И нагоняют, блядь, ты знаешь, блядь, как грамотно нагонять, блядь, будут. Сука, и ты веришь, нет, блядь. Конечно, пиздец, я там дохуя. Но за стену, Коля, блядь. Я смотрю, Армагеддон, блядь. Это, сука, блядь, такая история, блядь. Ты знаешь, к земле, блядь, приближается охуительный, блядь, этот вот болид, блядь, или, сука, как ее? Да не болид, пизда, нихуя у меня не болит, блядь. Сердце иногда побаливает, блядь, когда с тобой перезерз, блядь, сука. Да болой, ну в смысле, блядь, это чурка, блядь, чугунная, нахуй. Летит комета, ебать, его в сраку, блядь. Комета, блядь, по имени Армагеддон его называют, то есть пиздец всем. Да какой, блядь? Кайметов, блядь, какой хуй, блядь, откуда его взят она, кто это, блядь, певец, блядь, не знаю нихуя, какой Кайметов, комета, пизда глухая, ты там на Брянщине не совсем, блядь, Зеницын, небось, сидел там, блядь, квасил, отирался, блядь, пиздой с этой, блядь, он тебе уши все заткнул нахуй, блядь, пидорас такой, блядь, ну ладно, хуй с вами, блядь, в общем, дело не в этом, блядь, летит комета, пизда, ты понимаешь, что она приближается к земле, блядь, со страшной скоростью, блядь, от земля летит, тоже, блядь, в пространстве, блядь. Я думаю, ебать, Мася, а как с ним, блядь, здесь космоса, блядь. Я говорю, ну, сука, заебанцы, блядь. И до чего дошли, блядь, а? До чего техника дошла, блядь. Они, конечно, блядь, решают, надо, блядь, сука, и этот комет куда-то деть, нахуй. То есть разорвать на части, блядь, его расстрелять. Говорит, с земли хуй возьмешь, блядь, не летит нихуя, в процессе повиснет, блядь. Ну, все ли, блядь, в космос, куда нахуй, на ракете, блядь. Собирают народ, блядь, говорит, так, сука, блядь, кого взять? Кого взять, кого взять? Нехуй кого взять, блядь. Тут, говорит, надо, блядь, глубокой бурянь производить, блядь. На чем, блядь? Ну каком хую? Я думаю, какой бурянь в пизду, блядь, в космосе, блядь. Что глубокой бурянь? Я тебе говорю, глубокой бурянь, пизда. Да это не в пизду тебе хуй засовывать, это гораздо глубже, блядь. Гораздо глубже, блядь. Это научное понятие, блядь. Вот и. Да, ну-ка в пизду. Колян, ты тоже, блядь, здесь охуел, блядь. Ну выпивай, да хуй сути дальше, блядь. Короче, блядь. Говорит, нужно, блядь, специалиста, бурильщика, блядь, который, сука, знает, как проникнуть в эту хуйню. Не в пизду, а в эту хуйню, блядь, там пойми, блядь. Таких специалистов проникать у нас дохуя. Кстати, один там тоже был, блядь, специалист. И ебло такой знакомый, он во всех фильмах, блядь, снимается. Блядь, и фамилия у него, блядь, машинная такая, блядь, знаете, Виллис, блядь. У него все Виллис, вот раньше были такие Виллис, знаете, машинки, блядь, присылали, блядь, после войны. Нахуй, Виллис, блядь. Блядь, Виллис, Виллис, он всех своим пиздосит, блядь. Взрывы, блядь, ему яйца разрывают, а он все равно живой, блядь. На нем все рвется, лопается, блядь, срака отлетает, а он все равно живой, блядь. Вот я его обожаю, этого чувака, блядь, он во всех фильмах. И вот тут, ну все, особняк, блядь, думаю, это все. Значит, пиздец, этот все сделает. Я как ебал его увидел, блядь, это всем поебал, даст, все сделал. И ты что думаешь, не точно, показывают бурильную станцию, блядь. Ну типа, знаешь, я уже понимаю, сейчас они этих бурильщиков схватят за сраки, блядь, теперь помогайте, выручайте, блядь, уже все понятно. Ну вот этот, значит, Виллис, блядь, Уиллис, он же, блядь, и хуй знает кто, блядь. Он начальник всей этой хуйни буровой, он, блядь, обход нахуй хует, заходит в одну каморку, блядь, папы Карла, а там ебут его дочь, блядь. Причем капитально. Он, как бы ты, сам ты как Сергей, когда ебут твою дочь, блядь. А он еще не знает, что она Даша. Он думал, что она вообще еще, блядь, девочка, нахуй. У него все вместе не начались нихуя, блядь. А у него уже все началось, и все давно ли продолжается. А там уже ебут вовсю, блядь. Причем, не, ебет один товарищ. И он говорит, я, говорит, люблю. Люблю, говорит. Он говорит, я тебя себя так полюблю, нахуй. Ну, естественно, я понимаю возмущение отца, блядь. Тот берданку хватится, да берданчик такой, блядь, как начал хуярить. Я говорю ему, дай его сейчас яйца отстрелю. Говорит, убьет, блядь, нахуй. Я говорю, только яйца отстрелю. А как же он без яиц, блядь, кому он нахуй нужен? Попадает в ногу, блядь. Говорит, ой, блядь, убил, нахуй, кричит. Чтобы остановить, блядь. Он говорит, как убил? Нихуя, говорит, ну вот видишь, ну на ноге, блядь. Срам теперь останется навсегда, блядь. Срам-то не в этом, говорит, срам, блядь. Да не срам, пизда. Срамотного ничего нет. Срам, в смысле... Это, уродство. Колян, ты меня-то уже перестал понимать, пизда с своей брянщиной. В общем так, короче, тут, блядь, тревога, хуёга, говорит, вас всех пизду, хватит тут драться, нахуй, хуяться, собираемся, блядь. Всех, блядь, в Нью-Йорк, нахуй. Президент собирает всех. И президент негр, нахуй, представили, блядь? Что не фильм, у них президент негр, бля. Да что такое, бля, вроде мясных пых. А это значит, они хотят себе показать. Американцы, они заебистые ребята, бля. Они говорят, мол, хуй там у вас, бля, в России там, еще где-нибудь, блядь, на Канарских островах. Вот у нас, блядь, демократ. Вот это демократ. У нас же это негр, блядь. Не то, что какой Ленин, нахуй, говорил, кухарка, блядь. Какая пиздец кухарка, мочка. У вас же кухарка государство, а у нас негр даже может, блядь. Вот и все дошло. Негр, и причем такой умный серичок, блядь, говорю. Так, мужики, нахуй. Собрались, сели, блядь, в ракету, мы вас нахуй туда, блядь. Вы садитесь на эту пизу, это додуматься, блядь, до этого. Он говорит, большой, блядь. Сели, продолбили туда, засунули туда зарядик, блядь, пизданули и свалили, нахуй. Понял, вот и все, все ваши затея. А вы зато герои, герой космоса, ваши именами школы назовут, всякую хуйню, блядь, и прочие вам дадут, и росики все. А иначе все пиздец всей земле, просто пиздец. Ну, короче, блядь, этот Вилли, значит, этот чувак, блядь, главный-то, блядь, на станции. Говорит, кого возьмешь нахуй, блядь, чувак? Ты бурильщик известный, блядь. Он говорит, а кого? Вот этих распизяев своих, а кого же еще, блядь? Этого кривозубого, этого пизду, любовника хуева. Еще там один негр, здоровый пизда такой. Какой-то еще чувак там, еще, ну, как-то, блядь, уже не запомнил я их нихуя, блядь. А, один тоже там, тоже, блядь, у него мальчик, блядь, там, с мамой, блядь. А он их, видать, бросил, а ему хочется, видать, или мама там бросила. А он приходит, говорит, вот, бля, мальчик такой-сякой. А он говорит, ты, а ты кто, блядь? Я говорю, да я так, дед Пыхто, хуй знает, в кожаном пальто, блядь. Я улетаю нахуй, блядь, и теперь поебать. Дай хоть посмотреть на тебя, блядь. А он тут не догадывается, что это его папа, понимаешь? Он говорит, ну, вернусь тогда, блядь. Все будет нормально, блядь, сыну. Не сказал нихуя и усел. Вот, сука, есть там места, вот они любят, блядь, есть. Бах, тарарах, потом все. А потом хуяк, блядь, за сердце, блядь, возьму. Ебать тебя, сэр, вот умеют, сука, вот это все вытворить, блядь, и такие. Сука, это американцы ебаные, блядь. В общем так, короче, собрали бригаду, все, блядь. Пиздец, говорит, последний день гуляем, нахуй, и улетаем в пизду. Садятся они в эту хуйню, блядь, и говорят, а там еще зарядитесь, у там русская станция висит, блядь, и на ней, сука, зарядит бензин дополнительно возьмете и попиздюхаете, блядь. Ну, короче, они, естественно, пизданули там все, ура, блядь, привет всем, нахуй. Да, а это Дося-то, Дося, блядь, которую этот-то, блядь. Вот какая-то в ней есть такая, блядь, умиротворенность, я бы сказал, блядь. Такая сердечность, блядь. Вот она осталась, и все на экраны, блядь. А там же все это, блядь, монитор, как будто все показывает, нахуй. Все видно весь космос, пизду. До самого солнца, блядь. Долетим мы до самого солнца. И домой возвратимся скорее, как мы пели, помнишь, с детства. Хуй вернешься, блядь. Короче, полетели нахуй, пизду. Все, летят. А там, блядь, до этого... Там уже посылки идут, блядь, на землю там, понимаешь, бля, показывай. То есть она страшно приближается, блядь, это Армагеддонина, нахуй, блядь. И у нее, блядь, эти куски ледяные, блядь, хуя, хуя, хуя. И там, смотри, нанайцы какие-то вскочили, ой, блядь. Эти вот это, японцы какие-то, а они прям по хуях полгорода, хуях пол. Все, блядь, в панике. А я говорю, приближайся, подождите, не скоро, блядь, если будет. А уже пизды дает, блядь, во всем истории-то, блядь. Это все бы не расслаблялись, нихуя. А то, знаешь, как, ну, когда дальше долетим, а там прям все, хуях, хуях, хуях. И по нее, и пизды, и всем, и пизды. Кусками, кусками, все рвешь. А думаю, что взрывается, что они пороховые все такие. А это от трения, бля, Коля. От трения, когда вот ты залупой долго, блядь, там трешь, бля. Вот ты понимаешь, как раскалять все, бля? Ты, а ты, блядь, умеренно делай, а то, блядь, все взорвется нахуй, блядь. Ты ж понимаешь, Колян, это дело такое, от трения об земную атмосферу, блядь, эти куски, они как, блядь, взрывается нахуй все. А глыбы прям летят нахуй, блядь, думаю, ну пиздец, куда они нахуй догонят, блядь? Да все, пиздец, блядь, бьют по этой хуйне, прям, блядь, все, летит нахуй, прости, Коля, заплевал тебе все, ебало, прости. Это я уже так увлекся, блядь, уже не могу, налей протяжку, у меня прям душа горит. Ой, бля, ой, хорошо, все, как бы хорошо. Все, как вы взял сегодня, бля? А, 33-й, блядь, хороший, хороший, бля, наш назористый протесок, назористый, как говорят мои друганы из Питера, бля. Короче, бля. Ну, сука, как они сядут? Я уже, блядь, поднялся, аж, блядь, пернул даже, разволновался, блядь. Ну, садитесь, садитесь. Ну, как же, блядь, как же вы эти глыбы там летите? Он говорит, а там нихуя, как не бзди. А сними, они же водить-то не умеют нихуя эту хуйню. Транспортное средство, блядь, это транспортное средство, которое летит-то нахуй. Они все бурильщики, ебать. Короче, блядь, с грохотом, с пердежом, с какой-то хуйней сели, блядь. Все, блядь, Обосрая бодранный все, думаю, какая там нахуй выдержит, блядь, тут камни по ним стучат, да как блядь, такой силой, блядь. Я говорю, ну пиздец, кино, бля, ну ребята мы надумали, бля. Как вы тут снимали-то, блядь? Откуда такой камнепад-то вы строили? Ебать вас в сраку, блядь. Короче, хуя, говорит, давай надо делать, бля, бури, бля. Говорю, куда ты нас посадил? Там еще у них был пилот, они же умели летать. Пилот, сука, блядь, и баба, блядь. Значит, баба, значит, и пилот, сука. Он говорит, так, нахуй, я капитан, командир, бля, полковник, а вы тут никто нихуя, вы бурильщики, и хуй с вами. Слушай, мою команду, бля. Он говорит, да пошел ты нахуй. А Виллис вот такой, бля, он говорит, хуй ты выебываешься, ебаный, вот пешек их. Нашел, где, бля, конфликт в открытом космосе. Ебать меня в сраку, бля, а? Сидят, блядь, на астероиде на каком-то, блядь. И еще вынесляют отношения. Тут, блядь, пиздец все наступит всем, блядь. А он говорит, так, я здесь главный, блядь. Кто главный? Вот, вот человек, как устроен, а, Колян? Как устроен человек? Устирается по любому поводу. Вот по любому. Я, говорит, главный. А что ты нахуй? Говорит, я главный, я, блядь, сейчас бурить буду, бля. А ты хуй мне взял? Говорит, бури нахуй. Быстрее только, бля. Говорит, а попроси у меня вот въебало вот это вот не совать, блядь. Скорее я знаю, сколько у меня времени, блядь. Столько-то секунд и терций, блядь.

Блять, не беру. Он вот хули тут сядять, бля. Вот тут он говорит, куда тут сесть, бля, ты видишь камнепад, ебать тебя в сраку, бля, какой тут нахуй сесть, бля, куда сесть, туда в щели пиздец иди, бля, дай бог еще взлететь, пизда. Он говорит, так, нахуй, бурим, бля, видишь, из тебя нихуя не получается, бля. Он говорит, так, прекращай бурение, нахуй, в пизду. Он говорит, что, бля, я тебя сейчас прекращу, нахуй, конфликт, блядь, прям поебал. Короче, этому ебалу пластырем залепили, говорит, молчи, нахуй. А мы, говорит, будем бурить. Тот, ну, бля, ахуй, бля. О, бля, там здоровый негр такой, говорит, нахуй, да, говорю, я, блядь, я уебу, нахуй тут, блядь, все, сраку, блядь, все. Короче, там опять камнепад, блядь. Все, блядь, о, пиздец, все. Остался еще, блядь, 10 дюймов, блядь, или хуй там, знаете, сколько, блядь, 5 сантиметров. Нихуя дверь, говорит, блядь. А если, говорит, так взорвать, или хуя, говорит, получится, блядь. Ну, у меня уже, я здесь вспотел, говорю, блядь, ну вы меня заебали, блядь. Да разберитесь вы, наконец, с этим астероидом, ебать вас всех в сраку, блядь. Времени безумно мало времени, блядь, они уже охуели. Говорит, так, кому-то придется оставаться, блядь. Тут тебя повернули как-то, смотри, блядь. Сейчас будем бросать жребий. Кому-то надо оставаться, блядь. Что будем делать, блядь? Говорит, давай, блядь, пусть игла, говорит. Говорит, давайте все останемся, нахуй. Я говорю, во, бля, молодец, нахуй, пиздец всем называется. А хуй? И этот пацан-то, блядь, ну ему хоть бы, говорит, давайте жребий, давайте жребий. Как только что началось, бля, половая зрелая, говорю, ну, пих-пых, я его понимаю, блядь, я, сука, сам такой был, блядь. А Вилис так на него посмотрел и говорит, ну что, блядь, ну давайте жребий, блядь. И тянут, тянут, ну этот пацан-то и вытягивает, что ему оставаться, блядь, на этой ебаной комете, нахуй, блядь, и взрывать ее. И он говорит, ну хули, бля, пиздец, а по ебалу видно, что грустно ему, бля, неохота ему помирать в цвете лет, бля. А Вилис так вот на него смотрит и видит, что ему тоже неохота, нихуя. Он говорит, манем, сынок, блядь, я тебя провожу, блядь. Опускаются они нахуй туда, в лифте вниз, блядь. И все, жар, тишина, бля, до этого все рвалось, пиздой накрылось, да. И вдруг тишина, как будто комета уже, блядь, знаешь, в другом месте, блядь. Вот они любят эту вот хуйню, блядь, все повесить, да. Давайте уж правду жизни так матку режьте мне, блядь, въебало, блядь. Чтоб трясло так всегда, блядь, раз там ледышки все время летят, блядь, раскаленные, блядь. Так нет, нихуя, тишина, блядь, спускаются, бля, он говорит, вот что, старичок, блядь. На и что, блядь, иди-ка ты нахуй, блядь. Езжайте на землю, а я тут за вас за всех приму, блядь, это вот. Эх, блядь, а тут, а тому-то хуй, бля, он говорит, батя, бля, он говорит, сынок, принимаю тебя, блядь, и приветствую звоном мудей. Короче, тут все это, блядь, он говорит, бай, бля, как же быть, он говорит, ну-ка езжай нахуй быстро, блядь, пинка и даму под 40, тут, туда, вместо лифта, блядь, хуяк наверх залетел, бля. Он говорит, все, выхожу. Кнопку нажми вот так, нахуй, держи, бля. Хаба все, бля, вдрызг. Заряд все нормально, блядь. И как они ебанули, блядь, все это, блядь. С астероида, блядь. А у него заело, блядь, и нихуя. Он говорит, блядь, пиздец, блядь. Они-то, блядь, ой, блядь, сейчас рванет, нихуя нету. Говорит, сейчас иначе все, пиздец, говорит. Пересекает она уже... Она пересекает момент, что если пизданет уже ближе к земле, пиздец земли, все равно будет хуёво, бля, понимаешь? Она с орбит сойдет нахуй. Он говорит, вот, ну остал трещику, бля. И он дотягивает, как вот в наших старых добрых фильмах, бля. Когда вот он, рука, бля, дотягивается дрожащая, бля, и вот она нажала, бля, пиздец Армагеддону. То есть Армагеддону пиздец пришел. Короче, а этих, блядь, под срак еще поддало ракетой на... Волна пошла, бля! Все, нахуй, они прилетают, нахуй. Летят, бля, герои, там все, а там же, блядь, дочь эта, она же, Вилли, она же все это, камеры передают, блядь. Какой, бля, прогресс, нахуй. Она, бля, плачет, папа... Они поговорили, конечно, как положено все, блядь. Папа, блядь, ты что, бля? Он говорит, дочь, пиздец. Говорит, папа, как же? А говорит, а никак, бля, иначе всем пиздец. Говорит, папа, ты герой, бля. И хуй он могла сказать, бля. А папа говорит, да я знаю, бля, герой, хули там, живите, блядь. То есть, блядь, посылаю к вам вот этого твоего хуя, блядь, ебитесь без меня, блядь, и все нахуй. Все, блядь. Вот такой, сука, блядь, принципиальный, блядь. Я думаю, он, сука, как же так, бля? Он с собой там главный такой, блядь, герой, блядь. Остался, бля. Пиздару все разорвалось на части, бля. Они прилетают. Ура, блядь, там, сука, праздник. И все радуются. Блядь, без того. Траур надо, блядь, объявить нахуй. Горе-то какой, блядь, чувак там себя взорвал за всю землю, блядь. День погоревали хотя бы недельку, блядь. Потом радуйтесь, пёзды, блядь.

0: все, ура, ура. И она-то, блядь, тоже бежит. Ай, ты мой возлюбленный, блядь. Это Джим, хуим, ёпта, обнимай. Думаю, пизда ты, пизда, блядь. Я, конечно, понимаю. Папа там остался, вроде сих пых, блядь. Вот к чему я тебе всю эту хуйню рассказываю. Ты пойми, во-первых, блядь. Во-первых, тут, блядь, человеческие случаи, блядь. Мы остались живы, ура, бля, ура. Ебать вас, страку, блядь. Чё ты, все равно погиб, блядь. А сказал великий, блядь, писатель русской земли Достоевский, блядь. Там, где кровь пиздец, недоброе это дело, блядь. Где кровь ребенка одного, блядь, замочена, блядь. Недобрые хуя. Они радуются. Ой, блядь, мы выжили. Да хули вы выжили, блядь. Это же тоже пиздец какой-то полный. А во-вторых, хочу тебе сказать, блядь. Нехуй радоваться, блядь. Во-вторых, хочу сказать, что, блядь, подожди, пропустил момент, пизда. Когда они же на станцию подлетели, там наш сидит, бля, Васька Пряник, бля. То есть ебало, как будто он, блядь, пил, блядь, ну, года полтора, блядь, нахуй. И пил, а хуй, а мощь и пил, блядь, горючие, нахуй. Оно уже чистое у них там, блядь, керосин квасил, блядь. Он один там охуел. А, бля, летите нахуй, блядь. Так наши сидят, блядь, парятся там в этом космосе. Что, за хуй, что ли, блядь? Обросли, блядь, все яйца небритые, блядь, сами рожи такие все, блядь. Нас его показали, блядь, космонавта, блядь. Нихуя себе, у пивнушки такой стоял, я видел, блядь. Ну ебало, блядь, явно, блядь, с похмелюги с такой, блядь. Хорошо, синяков вообще наебали, нет, блядь, они над нами насмехаются. А кто главный, блядь, оказался в результате, блядь? Наш, сука, космонавт. Кто думает, что главный, блядь, вот, сука, в космосе, блядь, Колян, вот как ты предполагаешь, что, блядь? Врач, блядь, хуяч, учитель, портной, хуй в сраку, блядь. Сантехник нахуй, блядь. Все, блядь, трубы должны там проверять, а мороз там лютый, блядь. Вакуум, Коля, блядь, нахуй. Вакуум, он должен все трубы проверять. А знаешь, как у нас, блядь, сапожник без сапог, блядь, сантехник без сантехники, нахуй, пиздец. Как стали подключать, блядь, все трубы в пидлу потекли, только ебало разевает и спирт, блядь, хватай, нахуй. Как они уж оттуда вылетели, я хуй его не знаю. Он говорит, блядь, караул, не включать, ничего, не зажигать, сейчас пизданемся, блядь. Они когда туда киску-то сунули, блядь. Какой далеко туда, сука, сыют какую-то сыраку, бля. И оттуда он подсоединил, все соединил. Когда напор-то дал, как все пиздануло. Ну, наша советская техника, хули там говорит, бля. Ну, посолись маленечко, блядь. Зато он же потом их и спас, блядь, своим гальцем крестем. Он его не бросил, сука. Вот так они тоже, а мы, бля, мы. Хуя, блядь. У них когда там не завелось, все помог, блядь. Да наш корешок, сантехник наш, блядь. С ключом с гаечным, как пизданет по этой всей технике, все нахуй, в сраку. Одна баба, ой, каким вы гаечным ключом, 32 на 45, нахуй. А говорит, ебать, молчи, пизда, дело не в ключе, блядь. Дело в том, куда пиздануть. И только гений, блядь, наш советский космонавт может знать, куда пиздануть, блядь. Потому что он там загибался на орбите уже, блядь. И он вовремя, они когда, блядь, обусловился, ой, не летим, осталось 5 секунд, блядь. Там все время, на секунду все идет, отсет, блядь, отсет, секунд, летят. О, блядь, я уже схватил, сука, думаю, да взлететь его нет, нахуй. И он как пизданет, блядь, они как взлетели, нахуй, да, все сраки полетели, блядь, в разные стороны, блядь. Вот это я понимаю, блядь, наш, сука, космонавт наш, блядь, его хуй где, блядь, так вот, нахуй. Да он их вообще 3 раза выручал. У них сюда кирвит сломался, блядь. Ну, даже трактор такой, блядь. Ну, гармодрил какой-то, гамодрил, блядь, называется, блядь. Армадон, блядь. Хуй его не знать. Ну, короче, они нихуя не кумекают, блядь, в технике. Пойми, Колян, блядь. На, сука, гайщик, блядь, где нахуй? Дай гайку, блядь, сейчас я верчу, блядь. Да. Этот раз спас их, блядь. Второй раз, блядь, этим спас, блядь. И третий раз, когда уже вообще пиздец, они не взлетают. А уже все, блядь, вся пизданет, блядь. Вот тут он, сука, вовремя. Берет, говорит, так вот, ключиком. Там, блядь, мандраж, баб! Суетяшек, хули, говорит, суетитесь, ебаный рот, блядь. Ну, говорит, блядь, они все суетятся, обоссались, блядь. Говорит, спокойно, блядь, не ссать, блядь. И не пердеть. В данном соседе, блядь. По сусекам, нахуй, блядь. Всем молчать, блядь, стоять. Говорит, секунду, блядь. Блядь, сосредотачиваюсь, нахуй, блядь. Берет ключ, блядь. И так тихонько, пиздык по этой нахуй. Гамадрили, блядь, пиздец, и все заработало, блядь. И взлетели, и улетели в пизду, и их никуда не догнали, блядь. Вот всю какая история, блядь. Главное, важно, как пиздануть. Причем не надо со всей силы, а муж так, тюк, и пиздец. Ты возьми, блядь, наших ребят, блядь, у пивнушки. Помнишь, видел, блядь, нахуй? Блядь, сука, раньше ссали, блядь, не выходя из очереди, блядь, чтобы очередь не потерять. Какая крепатура, блядь. Ты веришь, нет? Сейчас очередей нету, нихуя. Суд за каждым углом просто так, блядь. А ты ебало видел какие, блядь? Сколько здоровья нужно, что такое ебало носить, а, блядь? А по утрам в рот мячик пыль, блядь? Где же его взять? Американцы не тянут нихуя. Французы не тянут, блядь. Немцы пиздец отдыхают. А наши тянут, блядь. Нас держит, блядь. Более того, баба наша держит. И все круче, блядь, любого мужика, блядь. Вот так вот нахуй, блядь. Они тепличные условия. Мы, мол, растим, блядь, вот нацию, блядь, вот, вот, пожалуйста. Да куда нахуй он выйдет за порог, блядь, чуть морозить, пиздец ему нахуй. А наш ребенок, бля, выскочит нахуй. Он мне мальчик пишет, бля, яйцами ударил 3 раза о дерево, блядь. Живой, блядь. А ему говорю, не бзди. Береги яйца с молоду, яйца даются 1 раз. И прожить с ними надо так, как сказал великий Островский, блядь. Чтобы не было мучительно больно за яйца, блядь. И за прочие дела, блядь. Понял? Пацан, блядь. Если ты слушаешь мои кассеты, я тебе на... прямо, блядь, и яйца не зуб, блядь. Опять не вставишь нихуя, если я отбил, блядь. А без яиц жить тебе будет, дружок мой, скучновато на этом свете, блядь. Конечно, жить можно, блядь, но без яиц скучновато, старичок.
1: Ты вот на меня, Толян, сейчас смотришь, блядь, и думаешь, а какую я сейчас сентенцию тебе выведу, блядь? Это, то есть, это вот мораль, блядь. Какая тут нахуй может быть мораль? Хуйня все это, Коля, блядь. Живи, блядь, дальше, пей портвейн, блядь, в румя чих-пых. А придет Армагеддон, пиздец нам Армагеддон, твою мать-то, блядь. Богу, Богу, Кесарю, Кесарево сечение, блядь, и всякая другая хуя, блядь. Ну в рот мяч их пы, Коля, наливай, в рот тебе, ебать.
0: Они побежали, где у них это БМВ-то перебивают, нахуй, бумера этого, блядь. Отдавай нахуй неперебитым, в пизду его, блядь. Он говорит, я только номера скисал, блядь, сейчас стаканчик заварю туда, блядь. Езжайте, блядь, да хуй с ним, с номером. Попиздовали, говорит, там на какую-то, блядь, дачу дальнюю, блядь. Там будем прятаться, искать, блядь. Короче, мокрое дело, хули там. А это уже организованная пришла, она все, блядь, имеет. Они их по телефонам уже просвечивают, блядь, туда-сюда, сука, понимаешь, блядь. Говорит, сука, надо выключать телефоны все. И говорит, батарейки на всякий случай вынуть, они и по батарейкам, сука, найдут силовое поле. Ну что ты, это, бля, продвинутая технология, нахуй. Как этого замочили, бля? Дудаева, ёптать, в поле прям, блядь. По спутниковой связи, блядь, ударили ракетой в его мобильный телефон. Ты веришь, нет, Коля? А, бля, вот какие технологии, а ты говоришь, бля, все творят, блядь. Ой, братвы, все тоже поставлено, все дело чисто, бля. Они говорят, так, нахуй, нас уже, говорит, я чувствую, ловит. Кто-то уже звонит и молчит, бля, алло, алло, алло, бля. Они говорят так, ребята, ну, нормально говорят, все, в кино так. Ну, не злоупотребляют, конечно, блядь, этим делом, да? Ну, так, где надо, все вставят, так, по делу все, как у нас с тобой, все чин-чинарем, бля. Вот, сука. Короче, блядь, выключают телефоны все. Один, блядь, Котя-то говорит, а где же мой-то, блядь, телефон? Куда же его дел-то нахуй? А, он, как выяснилось, горесть-то мой драгоценный, это задумка режиссера, блядь. Сценариста. Закатился куда-то, блядь, за торпеду. Как он туда попал, хуй его не знает. То он вроде сзади сидел, блядь. И там пи-пи-пи-пи. Периодически, знаешь, когда трудный момент, и вдруг... Играет такая музыка. Так, сука, Серега Шнур, блядь, знаешь, он писал там этот саундтрек, блядь, туда. Ну, песенку такую ненавязчивую, блядь. Когда вроде что-то они едут, а там что-то идет, мол, никому ты нахуй тут не нужен, все мы помрем, блядь, все хуйня, блядь. Ну, как бы подчеркивая всю вот эту вот разъебистость этой компании, блядь, понимаешь? Вот так вот, а телефончик потом нашелся, блядь, да уже было поздно, блядь, там вообще много режиссерских всяких придумок, мне кое-что понравилось очень, хотя не сразу понял. Как думаю, например, после 2 дней баба забеременела и родила, блядь. Думаю, ну нихуя себе, блядь, инопланетяне, блядь. А потом понял, это задумка режиссера, блядь. Знаешь, как интересно знать зрителю, а что же там потом вот с этой бабой будет, когда 10 про других нахуй, понимаешь, ну хуль было осталось и не видать. Так он показал, что она родила, кажется, по прошествии времени, как я понял, прошло много-много лет. А он, я обещал, браток-то приехать, говорит, я приеду, говорит, Катя, люблю, говорит, тебя, блядь, говорит, люблю. Ну не блядь, он так интеллигентно все разговаривал. Только они, знаешь, ебалами защелкали от радости. Тут вдруг, нихуя себе! Тень нагрянула, блядь. А там такие ребятишки, бля, знаешь, акула, блядь. Потом, знаешь, с ней какая-то барракуда, блядь, еще какая-то, знаешь, таким, ну, братва такая, знаешь. Местная, говорит.
1: Мы, говорит, вообще-то вегетарианцы, мы рыбок не едим, мы сами рыбки, блядь. Ну, короче, так что-то вбили себе в голову всякую хуйню. Понимаете, не едите вы рыбы, ай по ебалу-то как посмотреть, как же ты не ешь-то рыбок-то, блядь, а? Сука, ну как же с таким ебалом съесть рыбку-клоуна, это все равно все пернуть, блядь. В океане, блядь, кто же это такой, блядь? Насытишься такой рыбочки, кто насытится-то? Никто, блядь. А нам ебало, знаешь, такое, Вилли, блядь. В мозгу Вилли, бля, малый извилин, я так чувствую, блядь. Мы, говорит, с вами будем дружить, вы наши друзья, а ты, Клара, значит, а ты кто? Этот, значит, Митрофан Ригадон, как тебя там зовут, блядь. Вот, и они, значит, попиздюхали с нами, у нас там вот этот корабль задановился стоять, мы там духаримся. Ну, духарились, короче, этой Кларе поебали, что как-то попало, блядь. И кровь у нее, блядь, пошла, блядь. И тут вся дружба закончилась, нахуй. Тут акуле стоит только учувствовать, чувствовать кровь. А ведь она, сука, Коля, за 100 километров больше даже. За 100 километров она чувствует кровь. Если кто-то тебя за сраку, не дай бог, какой-нибудь морской ёж тебе в сраку вонзится. Уёбывай шерифов. Вообще уёбывай. Такие кровожадные, блядь, как они начали за ними гоняться. Эти в какой-то трюм заскочили, туда, блядь, там проскочили, там обосрались, блядь. Ой, ебало такое, блядь, он всю эту чуть подводную лодку не развез нахуй этот. Вилли, блядь. Они уж эти, барракудна его подруга, блядь, этот рыба-молот какая-то, блядь, говорит, да ты что, очнись, мы же рыбок не едим, мы сами рыбки, мы давали слово. Вот, не, бля, не могу, сука. Ох, как жрать хочется, бля, как я кровушку почти выслабовал, бля, вот так вот, знаешь, как говорится, до первой крови. Помнишь, как на Руси раньше? До первой крови, остальное уже все. А то потом разбусюлись и так, что пиздец. Некоторые, знаешь, как на кровь ерятся, бля, как акула, сука, блядь. Сначала, блядь, там своя жизнь идет, блядь. Все, блядь, естественно, без всякого нахуй сюжета, блядь. То есть нахуй сюжет, сказал Квентино Тарантино, посмотрев все фильмы, нахуй. Потому что он решил, а хули сюжет, блядь? Нихуя он не решает. Главное, зрелищность. Зрелищность и вот эта вот сама суть, бля, месть великая, ёпты мать. Ну, за что же можно по-великому отомстить? И он, сука, придумал. Ох, блядь, ночи не сипал, но придумал, блядь. Убить беременную женщину, Коля, блядь. У тебя рука поднялась бы, нахуй? Она на полу лежит, блядь. Ну, вот за что уважаю, блядь, Ума Турман? Уважаю, блядь. Он ее Квентину любит, блядь. Он ее все фильмы сует, блядь, нахуй. Она у него везде, блядь. То брюнетка, то блондинка, то хуй знает что. Вот за что уважаю, не боится быть страшной, нахуй. Она особо не красотка, конечно, блядь. Ну, там, если ей там тени подвести, веки намазать, бля, губенки подвести, вечернее платье одеть, конечно, может, она и выглядит. Коля, но в кино, вот в этом особенно, бля, она уж такая страшненькая, бля. Ну, ебало, и все разбитое, все. Нос распокоженный, блядь. Ну, она бойчиха была, понимаете? Не зайчиха, пизда, бойчиха. Билась нахуй насмерть, блядь. Ну, Костя Дзю, ёптая мать. Битва с негром у тебя будет предстоять, нахуй. Кто кого вломит, блядь. Ну и так же они, бабы-то все, они, блядь, детство нахуй не видели, блядь. Какой любви в пизду? Они с этим Биллом там ходили, блядь, мы, говорит, эти гадкие гадюки, нахуй, всех покусаем, нахуй. И вот мочили всех подряд, там заказ, нахуй. Говорит, надо этого убрать. Ну, убрали, блядь. Они самые известные, такие бабы, знаешь, вот они, профессионалки, говорит, вот сейчас едет какой-то хуй. Там даже эпизод покажет. Она сидит на крыше, говорит, она такая известная была, пизда. Спокойно, блядь, с этим, нахуй, с оптическим прицелом тот сидит, ебало развесил, блядь, в каком там Мерседесе, в Лексусе хуярит бронированным, хуя бронированным, прошибаем все нахуй, блядь, с бабами каким-то бакрасилками, нахуй, сидит, она, говорит, с крыши как ебанет в стайка, нахуй, да, не облокотясь даже, блядь, и похуй, ей все, только брызги в сторону полетели, нахуй. Ну, профессиональные убийцы, блядь, они. Хладнокровие, блядь! Ну, а хули, пока то все, блядь, суть да дело, блядь. Морфи узнал, что с ними биться-то с этими агентами нельзя. Он говорит, они же, блядь, голой рукой, нахуй. Просто провода, блядь, держат, блядь, высоковольтные, нахуй. Все похую. О, начал с ними драться, ну когда пизды получил такой, нахуй, ёб твою мать. Короче, его взяли, пытают, укольчик ему сделали, блядь. Говорит, ну что, сука, будешь знаваться. А для чего укольчик? Говорит, это чтобы усыпить, блядь, ему бдительность, нахуй. Давай, говорит, кот, говори, пизда, кот мне, блядь. Говори мне, кот, сука, блядь, говорит. Что-то укольчик не действует нихуя. Этот агент сидит, размышляет, пиздит, блядь. напиздюсь. Ну хуй его тут, нихуя непонятно, блядь. У меня своя теория, блядь, я вот тут нахуй там. Запутал все мозги, блядь, если извините, заплел нахуй меня. Говорю, думаю, ну ты пиздишь, блядь, давай по сути дела, блядь. У Кольчик не я, мы, говорит, наверное, не так, блядь, его спрашиваем. Он говорит, так, выйдите все нахуй, я сам с ним поговорю. Говорит, и тут его прорвало нахуй, говорит. Морфеус говорит, это сука, говори, блядь. Я говорю, охуел от вас, я вас ненавижу, блядь, людей. Вы, сука, все воняете, блядь, вы все говнюки, блядь. Я, сука, хочу на Зион, давай, кот, сука, блядь. Съебаться хочу, блядь, отсюда, нахуй, с вашей земли ебучей. Надоело все, блядь. Я думаю, кто ты такой-то, нахуй, где ты, откуда ты взялся? Мы тут, мы такая рация, нация, блядь, раса, блядь. Мы, сука, кто вы, блядь, откуда они, нахуй? Так осталось без ответа. Понимаешь? А фамилия моя Смит, блядь. Я говорю, как у нас Иванов, нахуй. Ёпта, у нас Иванов дохуя, а там Смитов тоже. Как Вессонов, нахуй. Обоссаться, понимаешь ли? Я Смит, Смит. Ну, хуй, Смит, ну, Смит. Ну, ебись ты в рот, блядь. Короче, блядь, Морфеус нихуя не сознается, в несознанку, блядь, плывет, блядь. Они, говорит, ну, сука, что делать? Ну, что, сказал? Говорит, да нет, нихуя. Говорит, ну, неправильно спрашиваешь, поди. Они, говорит, уже за ним идут, ёпта, мать. В это время на корабле там, сука, когда они вернулись туда, блядь, Нео, блядь, с этой, Серенити. Тринити говорит, блядь, Нео, блядь, я тебя люблю. Я хуеваю, блядь, говорит. Вот подожди, говорит, не время, говорит, блядь. Нео, говорит, давай, говорит, Морфеуса отключать. Газманов предлагает. А что делать, говорит, блядь? Он сейчас все расскажет, блядь, проболтается нахуй. Хороший мужик, блядь, а что делать, блядь? Мы не можем тайну продать, блядь. Морфеус, отключай нахуй, и все. Не, говорит, последние мысли, говорит, нет, он уже дернул, было за это, шнурки, блядь, за эти. Он говорит, нет, блядь, оставь, я пойду сам туда. Я все свое предназначение, я там всем пизды наваляю. Говорит, да куда ты нахуй, блядь, ну сиди дома, блядь. Я, говорит, Тринти, говорит, я ж тебя люблю, нахуй, блядь, вроде как, ну так, глазком показывает, блядь. Тот говорит, нет, нет, нет, говорит, мне баба сказала, это пифия, блядь, что ты должен там, либо Морфеус за тебя погибнет, либо ты за него, блядь, я, сука, всем яйца разорву, блядь, пойду всех этих агентов раскидаю, но ты, говорит, я сегодня подготовлен, блядь, по боевым искусствам, говорит, ебу я все эти искусства, блядь, как, давай, говорит, подключай, нахуй, вперед, блядь, и мысли, а, говорит, я с тобой, блядь, Тринити, говорит, сука, я старший офицер корабля, я имею право нехуй тут выебываться, блядь. Как пиздарут они, значит, опять в пространство, появляются там, и эти говорят, агенты, говорят, они уже идут. Чуют, суки, блядь, лучше собак. Идут, говорит, сука, блядь. А как они пойдут? Нам, говорит, оружие надо дохуя. Да море, нахуй, как полки на них наехали, все хоть бери, блядь. Хоть атомную бомбу, нахуй, блядь. Похватали пистолеты, автоматы, блядь. Врываются, говорит, вы, говорит, товарищи, блядь, металлические из себя вещи, выньте там, охрана, нахуй. Он открывает пиджак, а там одни металлические вещи, блядь. Он весь из металла, блядь, одни пестики, блядь, наганы и всякая хуйня, весь обвешан. Тот говорит, ой, блядь. Он говорит, хули, блядь, толк его нахуй, тот и полетел в пизду, блядь. Тут охрана выскакивает, как начали стрелять, а там такой отельчик, знаешь, блядь. Все обрисовано мрамором, блядь. Мрамором, колонки, все. Как они начали, Коля, хуярить, блядь. Весь этот мрамор как полетел в крошку, блядь. Думаю, сколько крошки, можно всю Москву было зимой посыпать, ёпта. Вместо того, чтобы солью, нахуй, мраморной крошкой этой, блядь. Когда в кино снимали, столько набили, блядь. Ну, на Финляндию точно хватило бы на 5 лет. Они там крошкой посыпают все, блядь. Там поумнее живут, блядь, чем у нас-то, блядь. У нас солят и похуй все, понимаешь? Сами себя засолят, блядь, сами себя съедят, нахуй, солеными, блядь. А там мраморная крошка, я все думаю, блядь, как же это нерентабельно они поступили, блядь. Потом думаю, может, кому продали, нахуй, крошку-то мраморную. Ну там в пиздец, колонны все обрушились, нахуй. А эта баба по стенкам бегает, по потолку бегает, всех хуярит, блядь. Короче, захуярили всю охрану, нахуй. Ну всю, блядь! Тишина возникла, крошка оселась, блядь, пыльца утряслась, вестибюль затих. Вестибюль, наверное, думает, ой, блядь, наконец-то, сука. Хоть и расхуясили меня, вестибюль, но, блядь, я хоть как-то, блядь, хоть тишина, блядь. Хуй-то. Садятся в лифт, доезжают до какого-то 41-го этажа, останавливаются, достают какую-то хуйню, вылезают на крышу лифта, блядь, хватаются за тросы, блядь. А ты видел тросы в лифте, нет, Коль? Они же все в масле, блядь, ты представляешь, нет? Там не то, что уцепиться, блядь, там... Сука, соскользнешь, как гондон, блядь, понимаешь, хуя. Только так. Нет, прицепились, висят. Кино, ёптать. Матрица, блядь, поднимаются нахуй дальше, вися на этой хуйне. То есть на лифте они как бы доехать не могли. Они решили так, блядь, на крышу забраться, блядь, понимаешь, таким способом. Ой, блядь, думаю, поднимаются, а в это время лифт-то они отрезали. И вот вестибюль стоит в тишине, блядь, отдыхает. Вдруг лифт, хуяк, блядь, сверху, и...
2: Ну, вестибюль думает, ну, ёб твою мать. Как тот салат, знаешь, который лежит в желудке, блядь. А на него раз хуяк 100 грамм. Говорит, вы за кого нахуй? А мы за Ивана Ивановича. Ну, ёб твою мать, я только, говорит, тут заснул, блядь, салат. А опять хуяк 100 грамм. И так 3 раза, блядь. Ну, когда уже третий раз пизданули, он говорит, да что ж там такое за Иван Иванович? Надо выйти поглядеть, понимаешь, салат. И полез он даже назад. Так и тут вестибюль. Мы в тишине, вдруг хуяк, лифт еще, как ебанется, блядь. Ну тебе на крышу, блядь, а там, блядь, уже такие агенты, нахуй, блядь. Он говорит, что, сука, блядь? Он говорит, да мы агенты, мы все хотим, все хочет тут делать. Хочешь от пули уклонюсь, блядь? Как начал мотаться, как говно в рот. Тот не стреляет, а нихуя отклоняется, блядь. Тут и, блядь, ну я бы тоже думал, а я тоже могу так, нахуй. Как начал, блядь, отклоняться, прям стоит весь и склонялся, блядь, нахуй. А это, блядь, агент, нахуй, говорит. Он кричит, блядь, мол, выручай, подруга, трените, блядь, иначе пиздец, я уже устал отклоняться, нахуй, блядь. Как пружин туда сам мотаюсь, блядь. Ну тут, значит, она подходит сзади к этому агенту, блядь. Тут только повернулся. А вот попробуй, говорит, увернись, как ему въебало, въебет весь заряд. О, блядь, ну хуль, тот готов. Улетел, нахуй, конечно, блядь. Ну, говорит, слушай, Нео, да ты, блядь, точно избранный. Я такой реакции не видел, как ты от пуль отклонялся, блядь. Говорит, да хули тут поживешь с вами, блядь. Живучи на веку, повертишься на жопе и на боку, блядь, нахуй. Хочешь узнать, что такое матрица, блядь. Так извертелся весь бедный, блядь, сука, блядь. На крыше, говорит, так, вон вертолет стоит, пойдем нахуй. Да я, говорит, не умею на нем летать. А хуйня, говорит, Газманов. Он говорит, слушаю вас, оператор на связи, блядь. Ну-ка дай-ка мне нахуй, в голову нахуй, чтоб дым пошел, блядь. Как это управлять бомбардировщиком, этим ебаным, фу, бомбардировщиком, блядь. Этим ебаным вертолетом, нахуй. Тот ему, я ей информацию всю спустил. Ок! Слил, она говорит, о, знаю, блядь. Пошли, садимся, нахуй. Сели, блядь, прилетают к окну, нахуй. Там Морфеус сидит в окне. Пытливые, блядь, пытают его, нахуй. И эти пытливые, блядь, агенты, Смитты, Шалевич, блядь, и компания. Хули, говорит, блядь. Ну, говори, ёпты, да они уже вот, они, говорит, подлетели, нахуй. Там, блядь, нихуя, хоть тебе компьютер, блядь. А там пулеметик такой стоит, блядь. Такой наш Максим, блядь, понимаешь? Только крутится у него все. Как начал хуярить этот Нео. И дождичек пошел, блядь. Почему-то с потолка у них дождичек идет, блядь. Как так получилось, не знаю. И вот под этот дождичек он расхуярил все стекла, блядь, там. Все нахуй, те все в лужах, блядь, куда-то разбежались, блядь. Ну их, блядь, нихуя не берет, блядь, этих агентов. Кого-то берет, а кого-то не берет, нихуя. Ускользают, суки. Говорит, Морфеус, кончай нахуй, иди сюда. Тот говорит, ну хули, блядь, цепь рвет нахуй, рабство, блядь, встает, хуяк в окно. Он говорит, не долетит нихуя, и к нему навстречу, блядь, на фале, блядь. На фаллическом, блядь, конце. Прицепился за этот мотороллер, блядь, этот ёбаный вертолет. Уцепил его за руку. Висят они, значит, на высоте, хуй знает какой, блядь. Их все похую. А эти, значит, агенты по бензобаку, блядь, пробили бензобак, блядь, вертолет нахуй летит, пошел ну, на крен. Те на крышу спрыгнули, блядь. Она говорит, о, трените, блядь. Трените тут же сообразила, вертолет нахуй, за фал вцепилась, а этот, сука, держит. На крыше стоит и держит, я, говорит, действительно избранный, я теперь понял, блядь, что я могу всех удержать, вместе с вертолетом даже, блядь. Ну, вертолет, конечно, пизданулся, блядь, Тринити выскочила, нахуй, все в порядке, блядь. Ой, бля, Коля, эта сука все затворится, говорит, блядь, ёпты мать. А ему все говорят, ты с ними, блядь, не борись с этими агентами. Уёбывай, все по-простому, блядь, беги нахуй, блядь, и все, говорит, блядь. Нет, сука, я с ними еще поборюсь, блядь, понимаешь, там, вся эта хуйня, блядь. Ну, короче, блядь, все, убедились они, так и знал, избранный, блядь, все. Но этот, говорит ему Морфеус, знать путь, говорит, блядь, это еще не значит его пройти, блядь, ты веришь, нет, Коля? Философия, ёпты мать. То есть жизнь прожить не поле перейти, понял, нет? А, хуй мамин. Ты наливай, ёпты, выпей чуть-чуть. То я тебе уже так заговорил, у тебя глаза соловели, блядь, подожди. Что такое матрица? Ну, блядь, я тебе скажу, сейчас что такое матрица, блядь. Долго будешь помнить, если разберешься, блядь. Короче, блядь, там уже, блядь, говорит, давай охотников, нахуй, агенты. Охотников, блядь, то есть на этот корабль, чтобы они его обнаружили там в этой и реальной реальности, блядь, и разъебешили, блядь. А вы, говорит, тут товарищи уебываете, мол. Короче, пока эти уебывают, им, значит, Газманов наводку дал. Идите в метро, нахуй, там будка автомата, блядь, туда в телефон и туда, нахуй, все пойдете. Значит, Морфеус, блядь, очнулся, бегут они, нахуй, блядь, Нео бежит, баба бежит, Тринити, нахуй. О,
1: А в это время охотники на корабль уже зарываются. А те, говорят, отключиться мы не можем. Если бы они выключили все нахуй, да, эти бы их не заметили. Мы, говорит, не можем отключиться, потому что нам этих надо вызволять. Друзей-то, блядь, мы их на водку, блядь, им же, блядь, всю собьем, нахуй. И эти уже, эти охотники их нашли и начали корёжить кораблик, блядь, нахуй. Говорит, уже разметеризация, блядь, уже все, блядь. Хотя какая там, они в какой-то канализации на этом корабле летают. Тут все какие-то коридоры, углы, блядь, хуй поймешь, Коля, блядь. Короче, как это назвать тебя, разгерметизация в канализации получилось, понимаешь, нет? Такая хуйня. В это время эти прибежали, блядь. Метро там подземка, блядь, андеграунд, понимаешь ты, блядь. Все, не знаешь, какой андеграунд? Подземный метро, пизда. Поезд подземный. Ну, метро народу никого вообще нахуй. Не то, что у нас, блядь, битком. Давка, блядь. Там вообще никого. Тишина, блядь. Один дедушка, блядь, очумает такой, блядь, на матрасе. Бомж, блядь. Увидел глазенками хлоп-хлоп, испугался вроде как. Самогонский выпил, успокоился, блядь. Они, значит, ну, говорят, давай, Морфеус, первый, хуярь. Он раз в трубку и ушел.

0: Ты, говорит, Немо, не ходи, говорит, туда, блядь, не трогай эту лодочку, нахуй она тебе сдалась, блядь. Нет, потрогать хочешь, блядь. Вот это вот всегда так, Коля, блядь. Вот, ну не слушаешь ты, блядь, опыт у папы уже какой, блядь, маму потерял, братьев всех, сестер твоих, блядь, схоронил нахуй. Ну, и не слушайся, блядь. Раз потрогал, блядь, а его хуяк, блядь, за руку, нахуй. Ну, не за руку, блядь, за плавник. Поебальцу, раз, блядь, и в какую-то, блядь, нахуй пакетик, блядь. О, блядь, ну папа чуть с ума не сошел, блядь, у него волосенки дыбом, говорит, сынок, сука, блядь. И эта лодка как пизданет, блядь, она, кажется, на моторе, блядь, его как заебенило, он за ней, блядь, вплавь, вброд, блядь, огородами котовским куда-то ломанулся, блядь, бежит, сука, глаза сверкают, блядь, ну что ты будешь делать, блядь, стой, говорит, стой, стой, говорит, на какую-то пизду наткнулся, блядь, ты кто, говорит, она, говорит, я, говорит, это, блядь, вот такая рыба, блядь, какая-то, только я, говорит, все забываю, нахуй, ты кто, говорит, нахуй, а ты-то кто, говорит, блядь, хуй в пальто, блядь, я, говорит, ты рыбка, клоун, блядь, за сыном, не проплывал тут, блядь, вот эта лодка какая-то, хуётка, блядь, он говорит, проплывал, я не помню, блядь, не помню, о, не, я видела, блядь, и вот мозги ему заебла тоже, у него это пропадание памяти, нахуй, какая-то рыба сраная, блядь, какая-то синяя, блядь, как её зовут, Полли, блядь, Хуёлли, ну, в общем, такая, блядь, тоже, пизда. Завела его куда-то нахуй, говорит, а зачем мы здесь, блядь? Говорит, да я, блядь, за лодкой гонюсь, пизда, Марья Ивановна, блядь, я щенка, блядь, спиздили нахуй, блядь. Иначе как куда-нибудь в аквариум засунут, блядь. Говорит, ну, блядь, надо искать, блядь. А дело, как понимаю, около Австралии где-то происходит. О, говорит, вспомнила, говорит, на ней было написано «Сидней», блядь, на лодке, «Сидней». А еще с лодки маска пизданулась, маска, ну, для ебала-то вот это. Чтоб туда, вглубь-то нырять. И эту маску они нашли, блядь. А она куда-то нахуй как падает туда. А там уже глубина, блядь, давление, сука. А там на этом давлении водятся всякие вот эти вот разъебаи. Рыбы такие, блядь, с такими челюстями, они сидят в тишине. А у него, блядь, тут на лбу такой огонек, сука, горит. И все, конечно, этот огонек темно, как в жопе у негра, блядь. И все, конечно, норовят на этот огонек, а он их хуяк и берляет. Пасть такая, сука, блядь, страшное дело. Ну, в общем, короче, эти вдвоем с этой Кларой, блядь, этот рыбка-то, клоун, блядь, они, значит, его объебали. Поняли вовремя, что это, блядь, этот колокольчик-то, блядь, сука, ведет в пасть, блядь. И они, значит, как начали крутить, и они ему ебал так замотали, блядь, и все этой маской сверху хуяк. Этой резинкой-то, блядь, прикрыли нахуй. Он там ебло, блядь, у него скукожило. Говорит, давай уебываем скорей. Ой, говорит, только запомни номер, блядь. Вот там написано на маске «Сидней» и 555, там 3-1, сука. Ой, блядь, какие сообразительные. Ты свой этот адрес помнишь, Коля? Нихуя ты не помнишь, блядь, да когда не болеешь, блядь. А тут рыбки, блядь, адрес запомнили. Да еще это пизда. Марья Ивановна, Клара-то, которая нихуя не помнит, блядь, запомнила, блядь. Приезжать на Окинаву, ну, естественно, куда она приходит? Ну, куда вот, Коля, вот с первого раза скажи, куда она пришла? Ну, правильно, в кабак, ёптым. В ресторан. Правда, хуёвый ресторан, потому что там ни одного посетителя, видать, там пизды часто дают всем. Потому что там сидят два кислых друга, говорит, ну ты хуй, иди, дай вон тут, баба пришла. Виски ей дай, или как её? Саке, говорит, хочет. Саке. Тёпленько, говорит, погрей ей. У них принято тепленько купить. Потому что крепости не хватает, Коля. Крепости. Вот ты сейчас перчаточки ёбнул, и без всякого подогрева, если ты подогреешься, у тебя глаза на лоб вылезут, нахуй. Правильно? Правильно. А у них сакея, ёпты, блин. 20 градусов, нахуй. Греть надо. Лучше забирает, блядь. А больше у японцев не получается. Не могут они больше градусов нагнать. Такая у них природа, блядь. Спирт у них хуёвый. Острова, ёпты, блин. Всё разжиженное, нахуй. Короче, блядь. Я, говорит, такая милая девушка, говорит. Кто ж такая, блядь? Саке хочет, говорит, ну ты хуй, подай ей саке. Я говорю, пошел ты сам, нахуй, подавай. Такие два кислых друга. Я говорю, всю клиентуру распугали, нахуй. Только одна такая вот дотыристая, долбоебистая девушка дотырилась до них, говорит, да. А вы, говорит, это вот, говорит, тут, говорит, каким боком? Ну, короче, намекает, говорит, мне, говорит, тут кое-что от вас надо. Говорит, а я, говорит, все, я могу помочь-то, блядь, я... Нормальный, советский, японский гражданин, нахуй. Ты, говорит, вы не совет, вы не японский, говорит, блядь. Нет, вы японский, но вы не простой, блядь. Вы ведь учитель, блядь, Танаки Тапидзаки, блядь. Он говорит, я. Головка от хуя, говорит, давай меч мне нужен, блядь. Нахуя меч, спрашивается? Я, говорит, давно не делаю мечей. Оказывается, вот где собака-то порылась, блядь. Он, оказывается, по мячам специалист, блядь. Да не по футбольным, Коля, пизда, у тебя одни мячи. Эти ебаные, колоть, резать нахуй. Пики, хуики, блядь. Самурайские мячи такие, блядь. А он, блядь, почему специалист? Потому что у него острее всего, нахуй, получалось. Он сталь эту льет, нахуй, сам. Где они там льют? В муфельных печах, что ли, блядь? Кого это ебет? Короче, где-то он за стойкой бара отковал ей саблю, нахуй. Пошла она, говорит, посмотреть. Вот эту хочу, говорит, это говно. Я, говорит, перед Богом сказал, говорит, Господи, 20 лет, говорит, ничего не выпускаю. Никакой кровавой продукции. Никаких мечей, блядь. А я думаю, вот ты, блядь, какая. Ей пришла в голову мысль. Почему именно мечи-то, блядь? Почему мечом надо? Ну, взяла песик хороший, блядь, щебальнула пару раз, и спокойно, блядь, тихо. Ну, прикрутила эту ебаную дуру, блядь. Глушитель нахуй? Куда нахуй? Нет, бля, меч хочу, блядь, изощренно отомстить. И надежда в свои силы. Вера, блядь. Надежда, любовь. Что получится? О, как хочется отомстить, Коля. Аж, блядь, скулы сводит, нахуй. А, говорит, я, говорит, должна отомстить кое-кому. Да причем еще из ваших вроде как даже учеников. Хотя она не сказала, она-то имела в виду бабу, блядь, понимаешь? Там, китайская эту японскую пизду. А он написал ей, говорит, на стекле. Бил. Мол, я все понял, догадался. Как догадался, не знаю. Японец. Танидзаки Мухасараки. Короче, блядь, такой великий учитель, нахуй. Короче, он говорит, ты поживи у меня месяцок. Похуй, говорит, что я тебя не знаю, блядь. Вот он ей принес, блядь, со своим корешем, которого все время нахуй посылал. Давай, говорит, меч сюда. Пизда, месяц прошел. Она взяла у него на этом, на чердаке. И, естественно, тщательно тренировалась. Каждодневные тренировки, блядь. Работа с мечом, который еще не был сделан. Но она, видимо, тренировалась с другим, с деревянным. Или там, да хуя висел. Ну, как брать мяч, она научилась, нахуй. Вот так его хуярит сверху. Блядь, там нарисовано, там, мол, там типа лозунг, идите все нахуй, или всех заебу. Ну, короче, блядь, ей мяч вручать, говорит, самый лучший мой мяч. Я, говорит, отвечаю, за наколочку нахуй зуб даю. Говорит, все. Говорит, ну, беру, говорит, все. Чем она ему отплатила, не знаю, блядь. Он говорит, я, говорит, нарушил клятву перед Богом, потому что подошел к этому философски. Вот как, блядь. Так что, Коля, если философски подходить, то вообще можно всех нахуй посылать, понимаешь? Даже Бога. Понимаешь? Только философски главное подходить, понимаешь, нет? А, пизда. Налей, тогда поймешь. Налей, налей, выпей, пизда. Вот так вот. Вот философски подходи к этому.
1: Наливай, пизда.
0: Наливай, нахуй.
1: Наливай.

0: Ну что, Коля, кореш ты мой драгоценный, эй, приболел, приболел ты у меня, а? Перемена климата, погоды, Колян, ёлки-моталки, к зиме ведь готовимся, портвейным запаслись, нет? На зиму. А, надо запасаться, и не только портвейном. У меня вот тут я, Коля, пришел к тебе ведь и навестить, конечно, и дело сделать. У меня тут целая карта вин с собой, кореш ты мой драгоценный. Я вот принес, вот она лежит. А, междуреченские, понимаешь ли, у нас вина-то идут. От Сюры каретного. А как ты думаешь, я ведь просто так вот слов на ветер не бросаю. Сказал, значит, принес. А чего, кореш его драгоценный, как писал один замечательный поэт из Питера. Погода, говорит, стоит петроградская, на улице грязь и туман. Увы, ситуация блядская. Мучительно нужен стакан. Вот тут стаканом, Колян, у тебя одним не отделаешься, я чувствую. Ох, не отделаешься. Вот, то есть, когда сек простывает, берешь, например, вот по карте вин, я тебе смотри. Розовые, белые, сухие, полусладкие. Ну, вообще, для хорошего глинтвейна, который тебе сейчас необходим, конечно, можно взять сапирави, например. Но туда надо добавить водочки маленько, сахарочку, как кардамончику всякого, этой корички, ну это естественно для любого глинтвейна, но разве тебя? Какой-нибудь сапиравый прошибешь, как слону дробина. Поэтому я, кореш ему драгоценный, тебе вот что принес. Красная три семерки, портвейн крепкая. Чуешь, нет? Вот читай. О, вот это мы уже и без добавления водочки как сейчас согреем. Как туда сейчас всего насуем. И, кореш ты мой драгоценный, потянешь ты потихонечку маленькими глоточками. Один стаканчик, спустя некоторое время второй стаканчик, она такая по горлу к тебе скатится. Вот тебе благородный пот пробьет, тебе станет хорошо. А я тебе скажу, на здоровье, Колян. Кореш ты мой драгоценный, пей хороший красный портвейн. Хорошо, если здоровье нам позволяет, почти печенка, понимаешь, еще. Позволяет, потому что во всем соблюдаем меру с тобой, кореш мудрецы. Вот я сейчас пойду все это по стаканам разливать, понимаешь, варить, кипятить, понимаешь, добавлять всякие эти вот коренья, соленья, а ты тут сиди, понимаешь, и нос, понимаешь, и наружу не высовывай, кореш мой драгоценный. Вот ознакомься с картой вин. Ознакомься, кореш мой драгоценный, белые и сухие. Пино. Жемчуг, рислинг, мускат, алигате, бьянка, шардоне, ркацители. Все по 0,7, 9,11 алкоголя. И полусухие белые те же самые в наборе. И полусладкие. Ой-ой-ой, кореш ты мой драгоценный, а тут открываешься розовые вина, натуральные винограды, розовые сухие, розовые полусухие, розовые полусладкие, красные сухие. Красные сухие, сапирави, каберне, все правильно. Красные полусухие, опять же, сапирави, каберне. Кореш ты мой драгоценный, какой выбор большой, а? А донской мускат белый, а донская ночь красный, а старая амфора розовая. Но розовое тоже надо уметь потреблять. А Натали белая, десертная. Девичий каприз, красная. Подвенечная, красная. Ну и когорчик, естественно, это уже я тебе задам. А из портвейнов три семерочки хиляет. И белый, и розовый, и красный натурально. 18 градусов, все как положено, кореш его драгоценный. Все это вот вина, но вершина всего этого, конечно, чисто каретный портвейн. Это вершина всего Междуреченского, можно сказать, этого вот завода. И никуда от этого не денешься, не отопрешься, понимаешь? Там меня художник, знаешь, как изобразил? Просто Пушкин, елки-моталки, бакенбарды, рожа такая интеллигентная, ебальца с этим самым, такое, блядь, с моноклем, нахуй. Смотрю я на все это и говорю, ну, блядь, потребители, потребляйте, ебёнки. И такое лицо благородное, понимаешь, с этим, в котел, не в котелке, а в котел, как его, блядь, ну, наверху-то, нахуй, на голове-то, как его раньше носили-то, пизду эту, ну... Этот ёбаный цилиндр, блядь, вот чё, цилиндр, блядь, надели. Надели на меня и всё, и такое, ебать, сам себя зауважал. Зауважал. Так что выздоравливай, дорогой ты мой дружок. Сейчас мы с тобой накатим потихоньку, расскажу я тебе какую-нибудь баечку хорошую. Что тебе хочешь услышать, а? Про мультики, ёптать, хочешь? Ну, хуй с тобой. Слушай. Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казинов? Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре одни казины?
1: Ёптин, там евро, блять, там Шангрила, блять, там ебать. И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блять. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блять?
0: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
1: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
0: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
1: Сука, ты веришь, нет? А мне тут один сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь,
0: налог.
1: Я говорю, как же, 100%? Вы, значит, 100 заработал и 100 отдай, да? Говорит, да. А на что же они живут?
0: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
1: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного, ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Ермитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький магазинчик, зайдешь, пивка, блядь, хуйка. Зубка, того всего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе сейчас, нахуй. Коль, все, ты глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник нихуя. Он тебе заклятый враг, блядь. Около храма, блядь, можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на. А потом компаська, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёб ты мать. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну хули ему? Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хуй, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в жопу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казину. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это... Крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, ёб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. У-у-у-у, шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда, это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй, там рулетка, блядь. У-у-у-у, острежка попала. Да пизда, какой нахуй это... Усиевич, нет, как его, Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну ты кашляешь, хуль ты кашляешь, скажи, как его зовут-то, блядь, фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебёт нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать, какого ж ты хуя, молчишь, сидишь, пизда. Ну Якубович, блядь, тоже мозги ебёт, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тётя Клава, за варенье, нахуй, уже сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, ся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными, ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец, Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй, понимаешь? Он говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны, блядь. Ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщайся дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь. Это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? бля. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в какой-нибудь Сангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Все он там хуярит-то я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит, ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, блядь. А с другой стороны, жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там Сюра, а хуй мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. Вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь, все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. Чё, там написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони! Не гонят, сука. Все к нам в Россию. Им легче, блядь, там. Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет? Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя и именно с таким профилем, нахуй, и посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь. Это не у нас тебе, блядь. У нас... Мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь, Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Водяра-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде. Именно чистого спирта. Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах. Прочее, все это соотносится и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коль, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, то бы сразу хуяк все вытряси.
0: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
1: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёпта мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля. Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй ты квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь. А квази кичится, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
2: parle en français, l'amour toujours français.

весь, только их одних всегда раскручивала. А наконец тебя нашла, не нужно делать вид, что ты крутой.

О, а я бы спел, куда ты, Колян, бля? Вот куда ты скосил, бля? Наверное, точно почувствовал, сейчас будет проигрыш охуительно длинный, бля. Вот ты скосил, бля. Иди, пока проигрыш, возьми бутылку, открывай, наливай, нахуй. 100 раз можно выпить, бля, с этим проигрышем.

0: Кореши, мне кажется, все характерно, бля. Они к своей истории, вот к такой классической, как бы, да, к народным всяким делам относятся очень бережно. У них, например, там в Колумбии, там в Эквадоре есть такой канал, 31-й у них, 31-й называется. Танго такой называется, блядь. Ну, там не только танго, блядь. Ну, танго как основа, блядь, всего у них, ты понимаешь, там... Там уже там танцует человек такой, бля, поживший, такой лет 70, мэн такой, блядь, с молоденькой девочкой, блядь, она так кротко смотрит. Танго это же, блядь, танец страстей, блядь, то есть что, кто кого, блядь, понимаешь? Как у нас мастер говорит, с кровинкой на губе, блядь, чтобы, сука, зубы, блядь, аж скрипят, блядь. Он ее так, сука, блядь, смотрит, думает, какая красота, блядь, сука, вот так. Как он ее так за головку-то возьмет, бля, рукой так обовьет, как ее приподнимет, блядь. Она так кротко глазенки опустит, говорит, я твоя, мол, блядь. И несмотря на то, что ему 70, а ей 25, ты чувствуешь точно его. Блядь, будет. Ну, может, она и не блядь, нормально все будет. Ну, красиво, бля. И бандонеон охуячит, блядь. Ты знаешь, кстати, бандонеон, блядь, редкий инструмент. В России нет нихуя. Тут он, блядь, слушал музыку пьесолы, блядь, а не ансамбль исполнять, блядь. С баянами, блядь. А с баянами, Коля, ты знаешь, для того, кто понимает, хуйня, блядь. А бандонеоны, я тебе как объяснить? Ну, типа баянщик, кто такой? Ну, знаешь, как эти играли? Ну, такой концертина, бля. Но это побольше только, раза в четыре, бля. И точно такой вот он сделан как-то вот так вот нахуй. И у него только строй там своеобразный, потому что вот так вот, как губная гармошка нахуй. Туда полтон, туда тон, блядь, понимаешь? Ну, тут надо приспособиться, не каждый здесь умеет, блядь. А баян это, нажал и хуярь, блядь. Только меха раздувай, блядь. Но тоже, блядь, не идет с баяном, блядь. А бандион только в театре Эрмитаж, я тебе скажу, здесь. И прислан из Германии специально, блядь. Там тоже, блядь, какую-то траву положили. Видимо, для мягкости. Чтоб меха не сели, блядь. Так там-то можно, сука, все, блядь. Эту траву, блядь, нюхала, щипала, блядь. Чуть ли не уколы себе делала этой травой, блядь. Чтоб понять, что это такое? Да трава, блядь, оказалась, ёпта мать. Для мягкости, блядь. Чтоб бандонеон находился в определенной влажности, блядь, в футляре. Ну, таможня у нас же думает как? Ну, как думает, Коля? Ну, как? Вот так вот, нахуй. Так она и думает, блядь. Они думают, что все везут какую-нибудь гадость и наркоту, блядь. Все у нас вот так вот употребляют. Кому надо, тот везет. И тихонечко нахуй. Мы, между прочим, один чемодан случайно спиздили, блядь. В порту Сан-Паулу. Я говорю, как же вот так, и друзья мои. Оказалось, не наш. Нихуя. А там у товарищей чемоданов прибавилось, мы перестали свои узнавать, нахуй. Поездка такая была. Хлебная, блядь. Народ с чемоданами обзавелся, блядь. Ну и спиздили целый чемодан. Так его, сука, никто и не востребовал, нахуй. Говорит, слушай, отойдите от чемодана, нахуй. Неизвестно, что там лежит. Ну, вот там одному товарищу дали, он его повез в порт опять, блядь. Говорит, никто не спрашивает, нихуя. Я говорю, ребят, ну, нихуя себе, там явно что-нибудь не так. Может, там, блядь, 16 килограмм кокаину, блядь. И никто не хочет, блядь. Потерялся, и все. А мы поневоле здесь пиздили, блядь. Ну, какая история. Так можно на себя его, блядь. Так я тебе к другому говорю-то, Коля. Не в кокаине тут дело-то, блядь, а в танго. Они так чтят свою эту историю танцевальную, блядь, свои народные традиции, на всяких пиздюшках играют, в лосяночках на бабьих, блядь. Сядут и поют, поют. У них как народное творчество, канал-то, блядь. Так скоро, я говорю, а наши, блядь, скоро бабы по ихним сериалам только вот всю ихнюю жизнь будут знать, блядь, и все танги. А свою-то так им и забыть можно, блядь. У нас тоже канал-то есть, культура, блядь. Смотрите его, там тоже много интересного, блядь. Общеразвивающего, блядь. Но вот эта вот тяга к сохранению своей собственной культуры мне очень, Коля, понравилась.
1: Наливай в пиздец.
0: Наливай нахуй.

Запасись терпением, Колян. Будем рассказывать тебе, блядь, твой фильм, который ты не можешь понять нихуя. Матрица, блядь. Бля, я тут даже конспект написал, чтобы не сбиться в повествовании, куда что, кто куда пошел, кому куда все протянул, какой пизды кому дали, блядь. Ты это не забывай, это дело очень сложное, бля, непростое. Я, сука, готовился долго к этому нашему дню. Ишь, на улице дождь хуярит, грибы растут, а мы тут с тобой сидим, пиздим. Как хорошо. Торопиться некуда, блядь. Суббота, ёптать, все поебать. Бабы на даче, блядь. С котами, с собаками, блядь, с детьми. А мы с тобой тут, да, потихонечку, блядь, интеллигентненько, блядь. С парангацией, как говорится, блядь. Чуть-чуть водочки, блядь, люкс. Пизданул? Пивком запил, помягче, блядь. Это когда мы с тобой дурака валяли, блядь? Девяткой запивали, блядь. В молодые годы, сука. Чуть не ёбнулись, блядь. Ты двери перепутал, помнишь, блядь? К соседу ломанулся, блядь. Говорит, везде вы живете, а я нигде не живу, блядь. Вот, сука, блядь, помнишь, да? Это с девятни пей никогда, блядь, ерша такого. Ты делай его сам, блядь. Берешь его очки, раз. А, огурчиком закусил, блядь, грибочком, раз. Закусил, блядь. А потом чувствуешь, что надо продлять. Ну, не будешь все время водяру дуть, блядь. Берешь легкого певца, блядь. Какой-нибудь там пзенский проздрой, блядь. Ну, все, не понял, да? Сложно выговаривать, хуй с ним. Берешь еще лекции, блядь. Например, какого-нибудь легкого какого-нибудь, блядь. Доброго, блядь. 4, блядь, в нем процента. Вот это пролонгация хорошая, блядь. А вот если ты 5-6 возьмешь, блядь, там, о, это уже хуевая пролонгация, блядь. Это смесь, блядь, глаза на затылок, бля, утром хуевые ощущения, вкусовые во рту и в жопе. Ты понимаешь? Так что думай, блядь, когда все выпиваешь. Это дело такое тебе, блядь. Не у Гамлета, блядь, понимаешь, там в замке, блядь, Эльсинор. Там так, либо пили, либо не пили. Ну, самогонку гнали, хули, говорит, это, блядь. Виски называется, нахуй. Самогон, ёпты. Пасеничка, блядь, смешали, блядь, прорастили. Ебанули в бочку, блядь, и нахуй. Это же, блядь, такое дело, блядь. Так что я тебе скажу. Готовься, бля, Колян. Расслабься, нахуй. Так. Оттопырься потихонечку, блядь. Давай с тобой ёбнемся чуть-чуть, блядь, по стопочке, блядь, чтобы оно хорошо пошло, да? Вот такой пизданём с тобой, так вот, вот. О, блядь, как хорошо-то, бля. Вот ёбнемся чуть-чуть. Вот оно, там падает, падает. Огурчиком закусили. Они утром просыпаются, всё обосрано, всё. Всё зарастает, блядь, а этот, блядь, дантист, ёптать, надомник, Рудик, блядь, сука. У него приемник Грундик, помнишь, бля, Володя пел, сука, высылался. Это такой же, бля, надомник, сука, блядь. О, говорит, что-то аквариум так засрался. О, бля, почему так быстро? Туда-сюда надо, наверное, менять, нахуй, надо, надо воду менять, ёптать. Что еще делать, бля? Чистить надо, ёптать. Ну вот, а значит, тут опять прилетает эта птица-пеликан, блядь, давай каркать, нахуй, опять ему пизды, блядь, этот стоматолог ему дал, блядь. А то он начал там летать, квакать, блядь, торчать, а стоматолог говорит, вот, говорит, рыбка, говорит, клоун специально, я, говорит, ее купил для одной девочки моей, значит, доча приедет, доча, и показывают ебало дочи, блядь. На фотке, правда, блядь. Ну, значит, она, естественно, со всякими стоматологическими ужимками, блядь, у нее какие-то пружины на зубах стоят для выравнивания, наверное, блядь, клыков, нахуй, подрастающих. Ну, такое ебло кровожаднее, блядь, я не видал. Этот Вилли, сука, акула, блядь, отдыхает, нахуй. Просто отдыхает, блядь. У него добродушное выражение лица, блядь. Здоровье, а это, блядь, такая сучка. Она когда рыбку, блядь, берет, сука. Я, говорит, помню, как она замучила одну нашу подругу, блядь. Ей дали в этом, в пакетике. Она его, сука, как начала трясти, трясти, трясти, блядь, такая. А та бедная рыбка-то и сдохла, нахуй. Сколько ее можно трясти? У нее сотрясение мозгов, блядь, и все остальное стряслось, все. А я такой, блядь, зубенки вытащил и трясет. Вот ты пизда такая. Вот ее все возненавидели, говорит, ну она скоро приедет, осталось буквально, блядь, там 3 дня, сука, надо что-то делать, линять надо, кореша драгоценный, вроде этих пых, блядь. Правильно, линять.

Так, ну а сейчас, коротко, сжато рубленым текстом. Тезисы, блядь. Апрельские тезисы мои, блядь, коротко, сжато. Знаешь, что, Колян, такой тезис, блядь? Тезис это коротко, блядь, и сложно. И то, что я тут пиздел 3 часа, блядь. Сейчас пойду по тезисам. Значит, предвыборные тезисы Сюры Каретного, блядь. Финансовый край, блядь, берем. Берем финансовую, сука, структуру, блядь. Первая, сука, значит. Исходный, блядь, базис. Ты понимаешь, поймем потом, считай, что это книги, блядь. Значит, базис такой, сука, он же тезис, блядь. Он же, сука, катехизис, блядь, и хуй знает что, блядь. Чем крепче хуй у президента, блядь, тем крепче национальная валюта, блядь. Это я могу доказать, сука. Вот что же все от ада я, блядь, и пиздец. Так, второй, блядь, сука. Каждому славянину, блядь, по Белазу. По Белазу каждому, блядь. Границы будут все славяне вместе, блядь, в союзе, блядь, и с белазами, блядь. Будем давить всех нахуй подряд, блядь, не разбирая, блядь. Вот, сука, так. И третье, поскольку такое возникает, блядь, экспортируем, сука, только говно. Поскольку мы обосрались неоднократно и крупно, блядь, по правительственному, блядь, по большому говна одевать у нас, ребята, блядь, в стране некуда, блядь. Все заложено говном, блядь. А там, понимаешь, и в Бразилии, блядь, сука, кофе нечем удобрить, блядь. Вот мы, сука, туда, они нам кофе, блядь. Но бензин, сука, нефть не высылать. Иначе пиздец, мы на белазах уже нихуя. Отъездились, блядь. Бензин только для белазов, блядь. Это, сука, финансовый у меня, блядь, блок, сука. Теперь о социальной, блядь. Подумаем о наших старушках, блядь. О бабушках, дедушках, блядь. Сука, в рот мячих пых, блядь. Защитим, сука, незащищенные слои населения. Защитим, блядь. Главное, сука, у стариков спокойный сон, блядь. А когда уже все болеет грудь, болеет срак и прочее, прочее, сна-то нет никакого. Мы сделаем так, бля. С каждой выдачи пенсии выдавать кассеты с фильмами «Титаник», блядь, «Годзилла», блядь, и «Лолита», блядь. Вот пусть они посмотрят, бля, будут спать как убитые, бля. Спать как убитые. Все непонятно, ко мне, сука, в ящичек, блядь. Сюра все объяснит, расскажет все к всему, какие концепции и какая хуйня, блядь. Так что так. Теперь а все остальное, блядь, в социальном блоке, я это долго, блядь, не могу в одном тезисе сказать, блядь. Буду в телеобращении к народу, блядь, говорить. Я думаю, сука, мне дадут, блядь, минуточки 3-4, блядь. А то и 5, сука, блядь. Я все скажу к народу, блядь. Обращусь и все скажу. Теперь все, значит, у меня в сфере международных отношений. Тут, сука, ребята, блядь, не разводите руками, блядь, дальше иностранцы, блядь. Организуем для вас сдачу норм ГТО, блядь. Вот кто ждал, прошу, милости прошу на внутренний рыночек, блядь, к нам, сука. Тут, сука, Мерседес не допустили нихуя, блядь. О, какое недоверие, блядь, у них, сука. У этих, блядь, у нас вся-то, блядь. А я, сука, как это Мерседес не допустить? Пусяй, блядь. Стал норма, ГТО. Ты Мерседес? Давай заходи. Заходи на внутренний рынок, блядь, в рот таких пых. А это, блядь, кто там, чего, блядь? Главное, чтобы сдал нормы ГТО. Это не хуй собачий придумал, блядь. Это нормально, у нас мы так жили в этой жизни, блядь. Это полезно, а то хоть, блядь. Пузами трясут, блядь, давай мои деньги, блядь, давай мои эти ГКО, блядь, проценты, блядь, а хуй вам в сраку, блядь. Ладно, блядь, там разберемся, блядь. Теперь политический, сука, блок. Ой, блядь, сука, блок политических моих, блядь, заявлений, блядь. Так, блядь, Думу, сука, на каникулы отправлять на сбор кофе, блядь. Бразилию и прочую Латинскую Америку, блядь. Пускай, сука, приносят пользу, они столько кофе не тоят, блядь. Тут, сука, в стране нихуя вот не осталось, блядь. Они пьют и пьют, пускай там обопьются, блядь, пока у них, блядь, глаза на сраку не полезут, блядь, от этого кофе, блядь. Вот так, сука. И еще, блядь, одному там человеку, блядь, который мечтает, сука, все, блядь, помочиться, блядь, в Индийский океан, блядь, или там сапоги помочить, ху там не спать, пускай нас сыт в сапог, блядь, отправьте этот сапог в Индийский океан, пусть он успокоится, к тебе не матери мой. Вот так все, блядь, кореша, ну наливай нахуй, блядь, и все тезисы закончились, пизду.

что, Коля, корешься мой драгоценный, ну? Неуемный ты мой, опять тебе все расскажи да покажи. Телевизор надо смотреть побольше, блин. Хотя там смотреть, сейчас тебе сказать, кроме канала культуры, ну совершенно нехуй стало, блядь. Все, игры, играем все, ёптай мать. Игрушечки, смехуёчечки, блядь. Кто больше денежек выиграет, блядь, то купишь пиво, там на пробке смотри. Все там написано, блядь. Может там хуй написано, что хуй выиграл, что ли, блядь. Резиновый какой-нибудь тебе подарят, блядь, сука. Вообще это все такое объебалка кругом. Собери 10 пробочек, а чтобы собрать 10 пробочек, надо выпить 20 ящичков, блядь, поголовное пьянство, блядь. Призывай к чему? Собери этого, того. Дети, блядь, опухли от пепсиколы, сука. Я говорю, сука, чтобы не грамма, блядь. Не пить, сука, блядь. Сдохните в пизду раньше срока, блядь. С этими крышечками, блядь. Все собирают, все ищут, блядь. Поди туда, не знаю куда. Ява золотая, блядь. Кругом на тебя со всех углов, блядь. Надежный друг, бля. Вот она, ява, бля, кругом обступила путешествие, блядь, золотого табака на остров Яву, бля. Ёб твою. В метро, сука, сидишь, блядь, думаешь, куда деваться нахуй, блядь. Компания, Коля, за компанию, знаешь, что у нас творилось? Ой, блядь, и вспомни. Ты что, в наши советские времена, блядь? Компанейские наши, блядь. У нас как компании пиздят всем. Компания какая-нибудь, блядь, антиалкогольная, пиздят всем. Не только алкоголикам, блядь, всем пиздец. Понимаешь, что это компания, блядь. Ты попадаешь в общие, блядь, эти вот компанейские рамки. Там уже не считается нихуя. Вот сейчас едешь, блядь, да, раз гаишник стоит, блядь. Раз второй через 5 метров. Через и все, блядь, и все палками машут, и все в трубочку заставляют дуть. Компания, Коля, блядь. Это явно компания, они собирают, блядь. У них явно кто-то, блядь, то ли помер, блядь, не могут похоронить, нихуя. Собирают деньги, блядь. Ну дай им бог, конечно, здоровья, блядь, чтобы все были живы. Значит, другое собирают начальнику на BMW, нахуй. Или на что-нибудь еще такое, блядь. Ой, какая у них тоже компания кругом. Все продолжается в этом компанейском духе. Вот я тебе толкую. Ты на эти компании не обращай внимания. Ты вот наливай, ты что, ничего купил? Пивка, я говорю, пойди купи хорошее пиво. Ты, говорит, Солодов, блядь. Вот я, говорит, за качество отвечаю, говорит, за наколочку ответил. Ну, ответил, ну, что ты пьешь, блядь. Вот что ты пьешь, блядь, по вкусу ты чувствуешь, нет? Кислятину какую-то, блядь. Я говорю, янтарная, блядь, там. Сука, элитная, блядь, ярославские пива, блядь, люблю. Ну, арсенальная крепкая, блядь. Арсенал говорит, кореш мой, блядь, драгоценный, один мой знакомый, вот, который, помнишь, на машину-то прыгает, блядь, вот это, с ракой и бутылками-то, бля, хуяк, и задавил, блядь. Ну, рекламу видел, не? Это кореш мой, блядь, Сергунька, бля, ёпты. Так, сука, что они все сделали, бля, они его снять-то сняли, бля, денег-то ему хуй, блядь. Потом как наклеили, блядь, везде плакаты. Он говорит, это же мое ебало, а заебало мне денег, я говорю, а поебалу. Вот, а в суд, блядь, а и в суд подавайте, бля, подал. Адвокат обосрался нахуй, бля. О, как, сука, бывает, блядь. Так все хуй с ним, с рекламой, блядь. Попробовал, что нравится, то и пей, блядь. Попробовать надо, ну вот я солоду попробовал, ну все, ну так, бля. Ну что-то углекислый газ какой-то, блядь, 8 кислит, в животе забродило, пернуть хочется. Ну, знаешь, так, блядь, как-то не оттягивать. Ну, выпью, хуй делать, другого не налил, нихуя, что ты, бля, будешь делать. Ну так вот припьешься, вроде ничего, блядь. А вроде как с 903 года он эту хуйню выпускает. Ну тоже пиздят все, кому не лень, блядь.

0: нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Им похуй, кому отдавать. Нахуй. Нахуй.
1: Такой.
0: Нахуй.

нахуй, нахуй. Рот на чипых колян, нахуй я, нахуй только Вик, нахуй я, только Катю, блять, нахуй я, нахуй только Вик, нахуй я, только Катю, блять.

пизда. Ебать, сука, блять, блять, блять, блять. Хуй, пизда. Ебать.

пизда. Ебать! Сука, блять. Хуй! Пизда! Ебать! Сука, блять. Сам ты мудак, ёб твою мать. А эти, которые бежали, знаешь, как называют наш народ-то, блядь, по центру России, который, блядь, да? Кацапы, блядь. С таким пренебрежением, понимаешь? Говорит, ну вы там кацапы, а мы казаки вольные. Ну, были они вольные, пока Ростов-Дон не образовался. В смысле, на Дону. Но, тем не менее, возрождение традиций хуярится с Коля на самую, блядь, полную нахуй. Заводы работают на полную, сука, блядь. Вот я посмотрел тут, сука, книгу, бля, Ростовская область, блядь. Хоть ей всего 65 лет, но рожи у мужиков уже красные, блядь. Ты понимаешь, нет? Может, фотографии такие, блядь, я тебе скажу? Ну, с Темлянского ты знаешь как, да? Забирает, сука, хорошо. Ты видишь, как протишок сейчас тебя взял? А? Ты сейчас глазенки вытрясил, тебя хлоп-хлоп, блядь, все хорошо. А, пизда. Ну и там тоже, смотрю, министр по культуре, блядь, из физкультуры и спорту тоже такой красноватый немножко получился, блядь. И там ребята такие тоже все такие бурые, блядь. Но, сука, видать, блядь, соображают. Главное, ты, говорит, пей, только дело разумей. Я скажу так. Ну как же не пить, Коля, когда юг России? Ну, конечно, там не столько водяры, как у нас, хуярится. Более легкий напиток идет, бля, в Ростове.